просто посидеть у камина или там дома посидеть в кругу с родными, попить чай. Для этого тоже есть моменты, время, и это замечательно. Но Бог говорит, идите, я вас посылаю. Я вас посылаю, и Он говорит, я вас посылаю, как овец среди волков. То есть вы пойдете еще и среди опасности. Это то, чем я не хочу вас напугать, но это тоже есть. Но теперь смотрите, как мы пойдем? Благодаря вере. Второе место Писания, Евреям 11:8. Авраам верой повиновался идти в страну, не зная, куда идет. Верой повиновался идти, призванию идти. Итак, наше призвание от Господа – идти и проповедовать. Давайте, пожалуйста, прочитаем вслух, я вижу текст. Давайте скажем, верой Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Когда вы выходите проповедовать, вы иной раз не знаете, кого вы встретите. Вы встретите учительницу, одноклассников, либо вы встретите какого-то дяденьку пьяного или выпившего, или вы молодежь. Вы не знаете, но вы повинуетесь Богу, и вы идете. И вот ваше послушание веры, Бог благословил Авраама из его послушания. То есть он говорит, так, как ты повиновался мне, так, как ты не пожалел сына своего и так далее. Авраам повиновался. И так есть послушание веры. Послушание веры. И поэтому, когда мне было всего 16, и когда я принял Иисуса в сердце, серьезно, в апреле, 23 апреля 1982 года, и мне было всего 16, и братья мне сказали, я не знаю даже, кто из них, но сказали, нужно обязательно говорить другим о Боге. А мне нужно было ехать, и каждому должны рассказать. Если не расскажете о Боге, вы будете ответственны перед Богом, если они погибнут и не покаются. И вот так я садился в транспорт из моего города в соседний город учиться 2 года подряд. И я садился в грузовики, в ЗИЛы, МАЗы, которые были, ЗИЛы и там газоны. И куда, где только мне... Я попросил, дяденька, подвезите меня до училища. Дяденька, подвезите. Я приходил на эту автобазу. Разве мог тогда я представить, сестры, что здесь будет наша церковь? Я шел на эту автобазу сюда, но только в обход, где автомобили выезжали, где была собственная заправочная станция у них. 600 автомобилей было здесь. Я стоял в 6 утра, просыпаясь утром, чтобы попасть на учебу после 8, в 6 утра. Каждое утро я поднимался и шел, чтобы сэкономить деньги мамы, чтобы не обременять ее, я просил, пожалуйста, подвезите меня. И мне практически не отказывали. Я помню, как один мужчина, он взял меня в машину. Да, он был из Грузии когда-то, и он ослабел в вере. Он как бы, он женился на неверующей женщине, как бы, ну, и он ослабел. И вот он меня повез тоже, и мы с ним сидели. Я ни в чем не обвинял его, мы разговаривали, я ему тоже свидетельствовал. И он говорит, хочешь, я угощу тебя зелеными огурцами. Представьте, это то ли зима была, откуда, может, с Грузии, не знаю, откуда он, или осень была. Такое время было, когда, ну, не сезон. И вот мы ели с ним огурцы. Я ему тоже говорил, понимаете, нужно было напомнить о Боге. И вот, но в основном все были вот не знающие Бога. И я боялся, а если я не расскажу? А как я расскажу? Да мне неудобно. Да с чего я начну? Ну, что я буду говорить? Я потом думаю, а если они не узнают о Боге? Попадут в аварию. Бог с меня спросит. И вот так Господь употреблял. Мне 16 лет. И Бог, я не ставлю себя пример, я лишь только повиновался. Павел говорит, если я благовествую, это необходимая обязанность моя. И горе мне, если я не благовествую. Так, да, друзья? Поэтому сейчас, заканчивая проповедь, хочу подчеркнуть веру. Смотрите, Павел говорит, Деяния 26:22. Пожалуйста, все, кто с нами за экраном, все, кто в эфире, пожалуйста, откройте это место Писания. Деяния 22 глава, простите, 26 глава, 22 стих. Что Павел говорит? «Я не воспротивился небесному видению». Бог явился ему и сказал, «Иди, я посылаю тебя к язычникам». Смотрите, 17 стих. «Избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя». «Я посылаю тебя! Я посылаю тебя!» И он говорит, «Я не воспротивился». Очень важно сказать, «Нет, нет, так нельзя сказать». Очень важно не сказать, «Нет, не я, нет, не сейчас, нет».
Очень важно сказать «Да, Господь». И поэтому давайте молиться и в себе вырабатывать вот это качество послушания, что «Господь, я верю, помоги мне, помоги моему неверию, помоги мне, предстоит свидетельствовать, предстоит звать мужчин и женщин, детей, помоги мне». И вот открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету, к власти сатаны, к Богу. И верой в Бога получили прощение грехов и жребий, то есть участие со всеми святыми на небесах. Аллилуйя. Разве это не стоит того? Люди получат прощение грехов, всех грехов. Понимаете? Прощение, мне хочется назвать, не будьте расстроены, прощение абортов, прощение пьянства, прощение всякого разврата и распутства, прощение грехов и получат жребий со священными. Бог хочет простить, слава Ему, правда же? Смотрите, поэтому, царь, я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска, Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись, и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. За это схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать, но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою. Помощь, то есть вдруг пришел сотник, помните, видят, что Павла бьют, просто избивают, ну, желая убить. И он выхватил его с великой силой. Они то есть Бог дал ему помощь. Он говорит, имея эту помощь от Бога, я стою до сего дня. И свидетельствую малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки Моисей говорили, что Иисус Христос должен был пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам. Вот к этой миссии Бог призывает нас.

Если бы вы сегодня взглянули на нашу планету из открытого космоса, то увидели бы созвездие электрических огней, излучаемых всеми городами на Земле, которые окружены морем тьмы. Что если бы можно было щелкнуть переключателями и вместо физического света увидеть свет духовный? Где бы тогда были темные места? На нашей планете действительно существуют темные в духовном смысле места. Это те места, в которые, несмотря на развитие современных технологий, свет Евангелия еще не проникал ни разу. В этих местах испокон веков и до настоящего времени мужчины и женщины проживают всю жизнь, а затем оставляют эту землю, так ни разу и не услышав рассказ о человеке из Назарета и благую весть, которую он возвещал. На сегодня 340 миллионов человек, представляющих более 2000 языковых групп, не имеют ни одного экземпляра Библии в переводе на их язык. Более 3000 народностей остаются без внимания со стороны евангелистов и христианских учителей. И более миллиона селений и районов не имеет ни одной поместной церкви. Все это вызывает вопрос: почему? Прошло 2000 лет с тех пор, как жил Христос, однако огромные ресурсы Всемирной Церкви все еще не задействованы там, где не горит ни одного огонька истины. В настоящее время 99% миссионеров и их финансовой поддержки отправляются туда, где церковь уже существует. В мире насчитывается 2,3 миллиарда человек, называющих себя христианами, 5 миллионов церквей, 43 тысячи конфессий и 12 миллионов работников, занятых полный рабочий день. Но задание все еще невыполнимо. Требуется новое объединение мужчин и женщин из Сахара, которые понимают нынешние времена и на основании Священного Писания знают, что нужно делать. Инициатива из Сахара желает быть катализатором для поместной церкви с духом слуги. Мы выявляем группы людей без делателей, языки без Писания, селение без церкви. Давайте же вместе доносить.

доносить до них свет истины. В ближайшие десятилетия Всемирной Церкви необходимо обратить внимание на те места и людей, которых мы еще не посещали. Все последователи Христа, где бы они ни жили, должны ежедневно задавать себе вопросы. Кто еще не слышал? Где они живут? Как я могу помочь? Нам, представителям нынешнего поколения, следует использовать свое влияние, свои знания и ресурсы, чтобы распространить церковь там, где церкви нет. По крайней мере, пока. Здравствуйте, меня зовут Боб Шенки, и мне выпала честь провести с вами эти 6 занятий курса «Инициативы Сахара». Я возглавляю служение под названием «Программа учителя». И при этом вхожу в быстрорастущий штат лидеров царства, который является частью еще более крупного объединения представителей нашего поколения, убежденных в том, что великое поручение, данное нам Господом Иисусом, действительно может быть исполнено нашим поколением. Имя Иссахар взято из отрывка в первой книге «Паралипоменон», 12 глава, где описывается момент, когда родственники Давида пришли и заявили о себе. Более 350 тысяч воинов прибыли из 12 колен, чтобы заявить, что они поддерживают Давида и установление его царства. Одно из 12 колен выделяется на фоне остальных. В тексте сказано: «Из сынов Иссахаровых пришли люди разумные, которые знали, что и когда надлежало делать Израилю. Там было 200 лидеров, а также те, кто служил под их началом. То были превосходные отборные люди. Они понимали, какой должна быть стратегия с учетом обстоятельств, и знали, как надо двигаться вперед. Они были ключевыми игроками в великом войске Давида. Тысячу лет спустя Господь Иисус собрал 12 человек, чтобы подготовить их стать лидерами после того, как Он уйдет. Им Он дал то, что мы называем великим поручением – идти по всему миру и готовить учеников во всех народностях. Те люди не рассчитывали ни на что подобное. Они жили в замкнутом пространстве, вели обычный образ жизни, покупали и продавали, когда Иисус отобрал их и направил их по определенному курсу, чтобы остаток их жизни обрел смысл. И в течение нескольких последующих лет то поколение привело в движение процесс, который мы продолжаем и сегодня. Что же мы сегодня имеем? Более 5 миллионов церквей. На планете сегодня 2,3 миллиарда человек, называющих себя христианами. У нас более 12 миллионов христианских работников, занятых полный рабочий день. И на этом фоне 99,7% наших пожертвований для царства направляется на поддержку служений, которые касаются, достигают и служат на ранее освоенных для царства территориях. Лишь 30 центов из каждых 100 долларов идут на распространение царства, достигая недостигнутые, незадействованные группы людей. 4000 языков все еще не имеют перевода Священного Писания. 3000 народностей остаются пока без миссионеров или христианских учителей. У нас есть целый мир с 3,5 миллиардами людей, относящихся к исламским, буддистским, индуистским или мирским традициям, у которых пока не было возможности завязать личные отношения с Иисусом Христом. Я верю, что в это время Бог поможет нам получить новые откровения о великом поручении. Мы будем слушать не просто богословские истины, а вполне выполнимый план, который может изменить весь наш образ жизни. В результате этого мы возрастем до такой степени, о чем раньше даже не мечтали. И мы обнаружим, что нам нужно еще о многом молиться, когда испытаем то, о чем молился Господь Иисус, говоря: «Да придет Царствие Твое». «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Его воля состоит в том, чтобы мы завершили эту задачу. Вскоре вы услышите моего друга Грега Лори. 40 лет тому назад Грег основал небольшую церковь в городе Риверсайд, штат Калифорния. И сегодня церковная община Harvest Christian Fellowship насчитывает более 15 тысяч человек. Это одна из 10 крупнейших церквей в Америке. Но у Грега сердце евангелиста. С 1990 года он проводит евангелизационное собрание в Соединенных Штатах и по всему миру. Он всем сердцем болеет за великое поручение, и он может много чего сказать по теме нашего разговора. Послушайте Грега Лори, когда он будет раскрывать свое сердце по поводу того, что близко сердцу Божьему. А затем мы

0: послушаем Пола Сейбера. Пол сделал карьеру в ресторанном бизнесе. Он предприниматель, который участвовал в открытии десятков ресторанов и обслуживании клиентов в нескольких штатах. У него тысячи работников. Свой принцип ведения бизнеса он называет сознательным капитализмом. У него большое сердце, и он служит людям в сфере общественного питания. Но еще больше сердце Пола расположено к Царству Божьему. Он является ключевой фигурой в Евангельской ассоциации Билли Грэма. Он ее важный член и даже штатный служитель. Вот уже несколько лет. Пол расскажет нам о том, что побудило его присоединиться к этой замечательной миссии по выполнению великого поручения, а также участвовать в инициативе из Сахара.
1: Наш Господь сказал нам: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». А в Евангелии от Матфея добавлено, что мы должны научить. К сожалению, великое поручение стало для многих великим упущением. Мы его не выполняем, однако Бог в Своем Слове говорит, что основной способ, которым мы можем достучаться до неспасенных людей, это проповедь Евангелия. В Писании задается вопрос: как слышать без проповедующего? И знаете что? Вы и есть такой человек. У всех нас есть определенный круг общения, у всех нас есть своя сфера влияния. Итак, идите по всему своему миру и проповедуйте Евангелие. Разъясняйте его людям, а главное, говорите людям о том, кто такой Иисус и как завязать отношения с ним. Выдающегося британского проповедника Чарльза Сперджина однажды спросили: «Что такое Евангелие? Дайте нам краткое объяснение». Он ответил: «Я могу передать его суть в четырех словах. Христос умер за меня». Послушайте, если вам известно хотя бы это, то вы вооружены и очень опасны. Поэтому идите, идите и проповедуйте Евангелие. Зачем приходил Иисус? Более 2000 лет тому назад Иисус пришел на эту землю с миссией по спасению. Он пришел, чтобы спасти погибшие. У Луки 19:10 сказано, что именно поэтому пришел Иисус. Всего за эти три коротких года Он оказал влияние на 12 человек, 11 из которых продолжили Его миссию. Делиться Евангелием. И мы приняли это наследие, чтобы делиться благой вестью Евангелием. Кроме того, Иисус нам сказал в Евангелии от Марка 16:15 в великом поручении, чтобы мы шли и приобретали учеников. Такова заповедь для каждого верующего, познавшего Иисуса Христа – делиться своей верой с другими людьми и делиться ею таким образом, чтобы в результате их жизнь менялась на всю вечность. Итак, передо мной встал простой вопрос: как это делать? Если спустя 2000 лет мы все еще не сделали то, что нам сказал Иисус, почему это до сих пор не выполнено? Почему великое поручение все еще не исполнено? Полагаю, тому есть несколько причин. Одна из них состоит в том, что мы, как церковь и лидеры на своих рабочих местах, по-настоящему так и не объединились, пока мы еще не работаем вместе так, как говорил Иисус, в послушании и единстве. И наше сердце пока еще не сокрушается по поводу погибающих. Как же нам с этим быть? Мы знаем, что сегодня на планете есть места, где люди еще ни разу не слышали Евангелие. Мы знаем, что там нет церкви. Мы знаем, что нет Писания на их языках. Мы знаем, что там нет ни слова надежды для страждущих и потерянных людей. Сердце и ведение инициативы из Сахара состоит в том, чтобы помочь служениям и лидерам на рабочих местах объединиться и направить свои ресурсы на выполнение великого поручения. В течение многих лет я участвовал в различных служениях и подчас видел удивительные дела Божьи. Потрясающие проекты по оказанию помощи бедным и нуждающимся, по евангелизации. Но при этом я к своему неудовольствию замечал, что во многих случаях церковь оказывалась в одних и тех же местах. Служения делали то же самое там же, где и раньше. Однако оставались огромные территории, составляющие большую часть мира, куда никто не ходил. Очень многие из нас считают, что это обязанность именно церкви или тех, кого бы я назвал профессиональными служителями. Но я хочу вам сказать следующее. Я в служении большую часть своей жизни, но как человек, который выполняет обычную работу и состоит в трудовом коллективе, я испытываю сильное побуждение делиться не только своей верой, но и своими ресурсами, временем и силами, как только я могу. Когда занимаешься бизнесом, начинаешь понимать, что нельзя допускать раздувания штата. Однако в служении мы так часто видим избыточное количество служителей. Люди дублируют функции друг друга, вовсе не обязательно из дурных побуждений, но и далеко не всегда поступая как разумные управители. Поэтому я хочу бросить вам вызов. Признайте, что если мы начинаем направлять свои ресурсы в те сферы, в которые они сегодня не поступают, то, возможно, нам и удастся выполнить эту работу. Помните, Иисус сказал, что это будет сделано. Поэтому обетование Божье состоит в том, что это будет сделано. Однако мы, мужчины и женщины из Сахара, должны понять, что нам делать и где нам это делать. Поэтому жизненно необходимо, особенно тем, кто участвует в служении и находится на рабочих местах, собраться вместе, совместно работать и выявлять возможности для достижения погибающих во всех четырех углах земного шара. Итак, что нам делать? Как нам это делать? Как вы можете в этом участвовать, чтобы стать мужчинами и женщинами из Сахара? Нам нужно иметь Писание на всех языках. Это несомненно. Мы, конечно же, должны приобретать учеников. Иисус дал нам такое повеление. Он дал его не только своим ученикам, Он дал его каждому из нас. Идите и проповедуйте Евангелие и приобретайте учеников. Итак, нам нужно Писание на всех языках. Мы обязательно должны приобретать учеников. Нам нужны церкви в тех местах, где сегодня нет церквей. И мы должны уметь учить людей так, чтобы им было понятно, в устной форме, в виде повествования, как это делал Иисус 2000 лет назад, рассказывая притчи о себе. Что это значит для нас? Как нам стремиться к нулю? Разве можно захотеть превратить свою жизнь в ноль? Но именно так поступал Иисус Христос. Он сказал, «Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить». Мы хотим превратиться в ноль, служа телу Христову так, чтобы доносить Евангелие до края земли. Мы хотим добиться того, что на планете останется ноль народов, ни разу не слышавших евангельское послание. Мы хотим добиться того, что останется ноль языков, в которых не знали бы Иисуса Христа на своем языке и своими словами. Итак, я прошу каждого из вас, так же, как Давид призывал сынов из Сахаровых, пойти и делать то, что мы должны делать. Проповедовать Евангелие, возвращать благую весть каждому племени, каждому народу на этой планете.

0: Hallelujah. Praise the Lord. We are so happy to see all of you today. This is a good day today.
1: Сегодня хороший день.
0: Слава Богу. Everybody said it's a good day today.
1: Все скажите, сегодня хороший день.
0: Praise God.
1: Слава Богу.
0: Amen. We are a church and we are so happy that we are a church.
1: Мы церковь, и мы так рады, что мы церковь.
0: Amen. But you know, we were not made for this building.
1: Но вы знаете, мы созданы не для этого здания.
0: We were made for the world.
1: Мы созданы для мира.
0: Amen. We were made to change the world.
1: Мы созданы для того, чтобы изменять мир.
0: Amen. I was born in the south of Sweden.
1: Я родился на юге Швеции.
0: But I was not made for the south of Sweden.
1: Но я сотворен не для юга Швеции.
0: I was made for the world.
1: Я сотворен для мира.
0: Amen. We are not made only for this building.
1: Мы сотворены не только для этого здания.
0: This is the beginning of this work.
1: Это начало этого мира.
0: But we are going to go to the whole world.
1: Но мы пойдем в весь мир.
0: Amen. On Wednesday I will fly to China.
1: В среду я полечу в Китай.
0: We'll just be home and wash my clothes and then I go to China.
1: Я приеду, постираюсь и поеду в Китай.
0: That's what I do when I'm home. I wash my clothes.
1: Это то, чем я занимаюсь дома. Я стираю.
0: I don't wash them, but
1: my
0: wife.
1: Нет, я не стираю, конечно, но моя жена стирает.
0: She's very nice to me.
1: Она очень так хорошо ко мне относится.
0: She sends her greetings to you.
1: Она посылает вам привет.
0: Yes. We have been married now for 33 years.
1: Мы женаты уже 33 года.
0: And it's wonderful.
1: И это здорово.
0: We have 5 grandchildren.
1: У нас 5 внуков.
0: And 5 children now.
1: И уже 5 детей.
0: And we are so happy for them.
1: И мы так рады, что
0: Praise
1: это есть.
0: God.
1: Слава Богу.
0: And all of them are serving God.
1: Все они служат Богу.
0: Amen. They, Praise God.
1: Слава
0: Amen.
1: Богу, да.
0: So on Wednesday I will fly to China.
1: Итак, в среду я полечу в Китай.
0: And then we will go to secret meetings.
1: И мы пойдем, у нас будут такие тайные собрания.
0: In deep of China.
1: В глубоких таких частях Китая.
0: And we will meet leaders from all China.
1: И мы встретимся с лидерами со всего Китая.
0: And we will teach them the word of God.
1: И будем учить их Слову Божьему.
0: So please pray for this meeting.
1: Поэтому молитесь за эти собрания.
0: Very important meetings.
1: Это очень важные собрания.
0: So you please pray that God will make His way there.

0: большие ноги.
1: You know, camels has very big feet. They have three, you know, they not two, they have three.
0: Вы знаете, у них большие ноги, и у них не два как бы таких разветвления на копытах, а три.
1: And mama said, that's because when we walk in the sand.
0: И мама говорит, потому что нам приходится ходить по песку.
1: In the desert.
0: В пустыне.
1: We will not sink down.
0: Чтобы мы не наши ноги не утопали в песке.
1: And the baby camel asks his mother.
0: И верблюжонок спрашивает маму.
1: But why do you have such big eye like this?
0: А почему у нас такие большие ресницы?
1: Oh, that's because the sand shall not go into our eyes.
0: А это чтобы песок не попадал нам в глаза.
1: When we walk out in the desert, in the hard places.
0: Когда мы ходим в таких сложных, тяжелых местах пустыни.
1: We will not get any sand in our eyes.
0: Чтобы песок нам в глаза не попал.
1: Oh, that's good, mama.
0: Это хорошо, мама.
1: And the baby asks his mother again.
0: И опять верблюжонок спрашивает
1: маму. But why do I have these two mountains on my back?
0: А для чего мне вот эти два горба на спине?
1: Or that's because when we walk in there, we have water.
0: Это для того, чтобы пока мы ходим, у нас была там вода.
1: So we can walk for weeks and weeks.
0: Да, так что мы можем ходить неделями.
1: And the baby said to his mother.
0: И верблюжонок спрашивает, он говорит маме.
1: That's good, mama.
0: Это хорошо, мама.
1: But why are we still in a zoo then?
0: Но почему мы тогда?
1: In a zoo.
0: Почему мы тогда в зоопарке?
1: Да. Amen. I said amen.
0: Аминь.
1: Amen. Sometimes
0: иногда
1: the church becomes like a zoo, you know.
0: Церковь становится как зоопарк.
1: But we need to be in the world.
0: Но нам нужно выйти в этот мир.
1: Amen. I said amen.
0: Я сказал аминь.
1: Hallelujah. Do you have your Bible with this morning?
0: У вас есть с собой Библия сегодня?
1: Hold up the Bible, make the devil mad a little bit.
0: Поднимите Библию, пусть дьявол понервничает.
1: Ah, praise God. It's wonderful.
0: Это здорово.
1: Let's open our Bibles to.
0: Давайте откроем наши Библии.
1: To the book of 1 Corinthians.
0: На первом послании Коринфянам.
1: The 16th chapter.
0: 16 глава.
1: 1 Corinthians.
0: 1 Коринфянам.
1: 16th chapter.

0: Before I start,
1: прежде чем я начну,
0: my title of my sermon today
1: сегодня название моей проповеди
0: is called "I believe in the body of Christ".
1: Такое: я верю в тело Христово.
0: I believe in the body of Christ.
1: Я верю в тело Христово.
0: Now there are many wonders of the world.
1: В мире есть много чудес.
0: Have you heard about the seven wonders of the world?
1: Вы слышали, что есть семь чудес света?
0: Do you have the Taj Mahal in India?
1: Есть Тадж Махал в Индии.
0: You were there, you saw Taj Mahal.
1: Вы были там и вы видели Тадж Махал.
0: Эттибар, maybe saw the Taj Mahal.
1: Эттибар, может быть, видел.
0: It's a beautiful building.
1: И это прекрасное строение.
0: We have the tower in Pisa.
1: У нас есть Пизанская башня.
0: Beautiful building.
1: Прекрасное строение.
0: And we have the Chinese Wall, where I was a few weeks ago.
1: И также у нас есть Китайская стена.
0: The Chinese Wall is probably the most powerful building on the earth.
1: Великая Китайская стена, вероятно, самая могучая постройка на всей земле сейчас.
0: It's 5,500 kilometers long.
1: Она 5500 километров в длину.
0: It's 7 meters wide.
1: И 7 метров в ширину.
0: 7 meters high.
1: И 7 метров в высоту.
0: Stones.
1: И вся из камней.
0: For 5,500 kilometers.
1: Все 5500 километров.
0: Amazing building.
1: Это удивительная постройка.
0: Powerful building.
1: Такая сильная.
0: And this summer there was an election. Who was the seven most beautiful buildings in the earth?
1: И этим летом проходил выбор, голосование о том, новые чудес, семь чудес света.
0: I didn't vote for the Chinese Wall.
1: Я не проголосовал за Китайскую стену.
0: I didn't vote for Taj Mahal.
1: И не проголосовал за Тадж
0: Махал. I didn't vote for the Eiffel Tower in Paris.
1: И я не проголосовал за башню в Париже.
0: I voted for the body of Christ.
1: Я проголосовал бы за тело Христово.
0: I think the body of Christ is the most beautiful building on the earth.
1: Я думаю, что тело Христово это самое прекрасное создание на земле.
0: Слава Богу. Amen. I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: The most beautiful.
1: Самое прекрасное.
0: You can find in Baku.
1: Что можно найти в Баку?
0: Is the believer of Jesus Christ.
1: Это верующий в Иисуса Христа.
0: Amen. And you know when God speaks about the body of Christ.
1: И знаешь, когда Бог говорит о теле Христовом.
0: He speaks.
1: Он говорит.
0: About something very powerful.
1: О чем-то очень сильном.
0: Now the body of Christ.
1: И тело Христово.
0: Is not only we.
1: Это не только мы.
0: It's not only our church.
1: Это не только наша церковь.
0: It's not only what

0: Of life.
1: Это не только слово жизни.
0: The body of Christ
1: на тело Христово
0: is every believer
1: это каждый верующий,
0: who believes in Jesus Christ.
1: Который верит в Иисуса Христа.
0: Amen. Everyone who has Jesus in his heart
1: каждый, кто, у кого Иисус живет в сердце,
0: belongs to the body,
1: принадлежит к телу,
0: are our children.
1: И это наши дети.
0: You know, when you get born,
1: вы знаете, когда вы родились,
0: you cannot choose who you're going to have as brothers and sisters.
1: Вы не выбирали себе братьев и сестер.
0: Amen. You didn't choose your brother.
1: Вы себе братьев не выбирали.
0: I have a little brother.
1: У меня есть младший брат.
0: I couldn't choose him.
1: Я его не выбирал.
0: He just showed up one day.
1: Он просто в один день появился.
0: Yeah. Suddenly he was home in my house.
1: Вдруг он оказался в моем доме.
0: I was 5 years old.
1: А мне было 5 лет.
0: And I had a little brother.
1: И вот у меня младший брат.
0: I couldn't make a vote for that.
1: Я не смог за это проголосовать.
0: He just came.
1: Он просто появился.
0: Amen. Amen.
1: Я сказал аминь.
0: But I love my brother.
1: Но я люблю моего брата.
0: I love and my relatives. I cannot even make choice either.
1: И также и родственников я себе не выбираю.
0: I have to have them.
1: Я просто их имею.
0: Amen. Some, if I could make a choice, I would not choose some of my relatives.
1: Может быть, если бы я мог бы, я бы не выбрал кого-то из своих родственников.
0: I love them, but I would not choose them.
1: Я их люблю, но я бы себе их не выбирал.
0: But they are my relatives.
1: Но они мои родственники.
0: Amen.
1: Amen.
0: If I can choose my brother,
1: если бы я выбирал себе братьев,
0: I will choose him again.
1: Я бы себе этого брата выбрал.
0: Слава Богу. I said, слава Богу.
1: Слава Богу.
0: But you see, that's the same with Christians.
1: Но видите ли, в христианстве то же самое.
0: We cannot choose who's going to be our brother and sister.
1: Мы не можем выбрать себе, кто нам будет братом или
0: They're
1: сестрой.
0: They're born with us.
1: Они родились с нами.
0: They live with us.
1: И они живут с нами.
0: They are there.
1: Они просто есть.
0: Amen. And we have to live with them all our life.
1: И нам придется жить с ними всю нашу жизнь.
0: Amen. When you see a believer from other church,
1: когда ты видишь верующего из другой церкви,
0: you can say, "Hallelujah, you are my brother."
1: Можешь сказать, "Аллилуйя, ты мой брат."
0: Amen. Amen. They have the same father.
1: У них один тот же отец.
0: They have the same life flowing them.
1: Та же жизнь течет через них.
0: So we believe to the same father.
1: И мы верим в одного и того же отца.
0: Слава Богу. In my garden, I have a tree. I told the pastors yesterday.
1: Вчера я пасторам рассказывал. У меня в саду есть дерево.
0: I have an apple tree.
1: Яблоня.
0: Not any, many have apple trees, but I have apple tree.
1: Не у всех сейчас есть яблоня, но у меня есть.
0: But only one apple tree.
1: Но только одна.
0: But on that tree,
1: и на этом на этой яблоне,
0: there are 4 kinds of apples on that tree.
1: Растут 4 вида яблок.
0: Wow. 4 different kinds.
1: 4 разного вида.
0: They are all apples.
1: И все, они все яблоки.
0: But they are different kinds.
1: Но они разных сортов.
0: They take the nutrition from the same earth.
1: Они получают питание из одной и той же земли.
0: Go through the same middle, you know.
1: Они попадают в один и тот же ствол.
0: But they have different branches.
1: Но там разные ветки.
0: They are all apples.
1: И все это яблоки.
0: But they look differently.
1: Но у них разный вид.
0: And they taste differently.
1: И у них разный вкус.
0: Amazing.
1: Удивительно.
0: But they are all apples.
1: Но все это яблоки.
0: And that's a good picture of the body of Christ.
1: И это хорошая картина о теле Христа.
0: We look differently sometimes.
1: Мы иногда по-разному выглядим.
0: Sometimes we worship differently.
1: Иногда мы по-разному поклоняемся.
0: But we believe to the same God.
1: Но мы верим в одного Бога.
0: Hallelujah. And we love each other.
1: И мы любим друг друга.
0: And we love all the people of God.
1: Мы любим всех людей Божьих.
0: Amen. So I want to encourage you today.
1: Итак, я хочу вас сегодня ободрить.
0: Love the body of Christ.
1: Любите тело Христово.
0: Amen. Love the church.
1: Любите церковь.
0: The church is the most beautiful thing on the earth.
1: Церковь это самое прекрасное, что есть на земле.
0: Amen. So when we talk about the church today,
1: итак, когда мы говорим сегодня о церкви,
0: this morning,
1: сегодня утром,
0: I want you to know,
1: я хочу, чтобы вы
0: you
1: знали,
0: need the body of Christ.
1: Вам нужно тело Христово.
0: Say, I need the body of Christ.
1: Скажи, мне нужно тело Христово.
0: You need the people of God.
1: Вам нужны люди Божьи.
0: I need you.
1: Мне нужны вы.
0: Maybe you need me sometimes.
1: Может быть, иногда вам нужен я.
0: But I need you.
1: Но мне нужны вы.
0: I have a need of the believers.
1: У меня есть нужда в верующих.
0: Praise God forever.
1: Слава Богу вовеки.
0: I said praise God forever.
1: Я сказал слава Богу вовеки.
0: I love my family of God.
1: Я люблю мою Божью семью.
0: This is the biggest wonder of the earth.
1: Это самое прекрасное, самое большое чудо на земле.
0: Amen. You see, sometimes I say, "Oh, I can make it myself."
1: Иногда мы думаем, я сам справлюсь.
0: I don't need to go to church.
1: Мне не нужно ходить в церковь.
0: I can stay home on Sunday.
1: Я могу дома остаться в воскресенье.
0: I can meet God in my house.
1: Я могу и дома встречаться с Богом.
0: You cannot meet God in your house on Sunday morning.
1: Ты можешь встретиться с Богом.
0: He's not there.
1: Ты не можешь встретиться с Богом в воскресенье утром. Его там нету.
0: God goes to church.
1: Бог идет в церковь.
0: Yeah. Amen. I said, "Amen."
1: Я сказала, "Аминь."
0: God will not sit in your house.
1: Он не будет у тебя дома.
0: Amen. I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: I believe in right traditions.
1: Я верю в традиции.
0: to go to church
1: что нужно ходить в церковь
0: on Sunday morning.
1: По воскресеньям.

0: Sunday afternoon.
1: По утрам воскресенья или
0: днем. That's a holy tradition for us.
1: Это святая традиция для нас.
0: Amen. The church cannot save us.
1: Церковь не может нас спасти.
0: But the church can keep our salvation.
1: Но церковь поможет сохранить наше спасение.
0: We need the brothers and the sisters.
1: Мы живем с братьями и сестрами, нам нужны они.
0: Oh, I can listen. I can see video on TV or television. I can see Christian program.
1: Я могу посмотреть по телевизору христианские программы или видео какое-то.
0: I can see CNN, TBN.
1: Я могу включить CNN или TBN.
0: Ba ba ba da da da. Oh, there are 7-8 channels now.
1: Сейчас так где-то 7-8 каналов есть христианских.
0: Christian television.
1: Христианском телевидении.
0: But that cannot take the place of the local church.
1: Но это не может занять место поместной церкви.
0: You need a body.
1: Тебе нужно тело.
0: You need to hear your pastor.
1: Тебе нужно слушать своего пастора.
0: Amen. You need to come to this and meet the believers.
1: Тебе нужно приходить сюда и встречаться с верующими.
0: I was in my apartment this morning.
1: И я тоже был дома сегодня утром.
0: And I listened to TBN.
1: И слушал TBN.
0: Good sermon.
1: Хорошая проповедь.
0: Wonderful.
1: Чудесная.
0: But you know what?
1: Но знаешь что?
0: It was better to come here.
1: Лучше прийти сюда.
0: To see you.
1: И увидеть всех вас.
0: To meet you.
1: Встретиться с вами.
0: To see real flesh and blood.
1: Увидеть настоящую кровь и плоть.
0: That we can worship together.
1: И что мы можем поклоняться
0: we
1: все вместе.
0: We can praise God together.
1: Мы можем славить Бога вместе.
0: In my apartment.
1: А дома
0: only me,
1: только я
0: and the television,
1: и телевизор
0: and the walls.
1: И стены.
0: And somebody's working on the roof,
1: И кто-то там на крыше что-то стучал.
0: In Azerbaijan they work every day.
1: В Азербайджане каждый день работают.
0: Yeah. I don't need alarm clock in the morning.
1: Мне не нужен будильник по утрам.
0: Somebody's boom, boom, boom.
1: Кто-то там начинает бум-бум-бум.
0: Good morning, Carl Gustav. You are in
1: Azerbaijan. Доброе утро, Карл Густав, ты в Азербайджане.
0: Yeah. Hallelujah. I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: But it was so wonderful.
1: Но это так здорово.
0: To just come in this room today.
1: Просто попасть в этот зал сегодня.
0: And to see you.
1: Увидеться с вами.
0: You are more than anything else.
1: И вы больше, чем все, что угодно.
0: This summer.
1: Этим летом.
0: I was a little bit bad in my voice.
1: Я немножко потерял голос.
0: And I had a little problem with my voice.
1: У меня были проблемы с голосом.
0: So I was home a little bit and rested.
1: И я остался дома на какое-то время немножко отдохнул.
0: It's very hard for me to rest.
1: И мне очень трудно отдыхать.
0: I don't like resting.
1: Я не люблю отдых.
0: I like to work.
1: Мне нравится работать.
0: I like to travel.
1: Мне нравится путешествовать.
0: I like to preach.
1: Мне нравится проповедовать.
0: But pastor said I forbid you to preach.
1: Пастор Руль сказал мне, я запрещаю тебе проповедовать. Я говорю,
0: You stay home
1: Останешься дома
0: and rest your voice.
1: И отдыхай и восстанавливай голос.
0: I've been preaching for 32 years.
1: И, а я проповедую уже 33 года.
0: Yeah. So the voice needed rest a little bit.
1: И поэтому голосу немножко нужно отдохнуть.
0: So I was in my garden.
1: Итак, я был в саду.
0: And suddenly I found I had a rope like this.
1: И у меня вот там была веревка такая.
0: It was laying in like this.
1: Она вот так лежала там в саду.
0: And I started looking upon it every day.
1: И я смотрел на нее каждый день.
0: And suddenly God started speaking to me about this rope.
1: И вдруг Бог начал говорить со мной об этой веревке.
0: And he said, "This is like the body of Christ."
1: И он сказал, это как тело Христово.
0: You see?
1: Видите?
0: But this is not one rope.
1: Но это ведь не одна веревка.
0: These are thousands of small ropes.
1: Посмотрите, здесь тысячи разных ниточек.
0: This is you.
1: Это ты.
0: You are nothing more than this.
1: Вот ты не больше, чем вот это.
0: Yeah. And I'm the same.
1: И я тоже.
0: Я тоже. I don't say you are less.
1: Я не говорю, что ты вот такой маленький.
0: You see?
1: Видишь?
0: So big you are.
1: Вот такой ты.
0: Amen. Now try to put it yourself somewhere.
1: И я сейчас тебя куда-нибудь положу.
0: Where did you go?
1: Куда ж ты пошел?
0: You can very easy try to break that.
1: Попробуй, подуй на нее.
0: Break it.
1: Дуй. А, порви ее.
0: Oh. Was it easy?
1: Легко?
0: Yes. Of course.
1: Конечно же.
0: Some people say, I said, I will make it myself.
1: Но кто-то говорит, я сам все сделаю.
0: Here are three, four.
1: Вот их трое или четверо.
0: A whole cell group.
1: Это ячейка.
0: And they decide.
1: И они решают.
0: We are the new church
1: of Baku. Мы новая церковь в Баку.
0: Слава Богу. We're going to change the world.
1: Мы изменим этот мир.
0: Amen, hallelujah.
1: Аминь, аллилуйя.
0: We have our own revelation.
1: У нас есть свое откровение.
0: Oh yes, amen. And the devil look upon you.
1: А дьявол смотрит на тебя.
0: You are nothing.
1: Ты ничто.
0: Excuse me, but you are nothing.
1: Извините, конечно, но ничто.
0: Look.
1: Посмотри.
0: You can even start five.
1: Даже может быть
0: пять. This is 20 people.
1: Это уж 20 человек.
0: What is this?
1: Что это?
0: Nothing.
1: Ничего.
0: Will not affect the world.
1: Это не окажет влияния на мир.

0: But when we are together,
1: но когда мы вместе,
0: try to break it now.
1: Попробуй порви.
0: You see?
1: Видишь?
0: You cannot break anything here.
1: Не порвешь такое.
0: Игорь, come on.
1: Игорь,
0: come
1: ну
0: on,
1: давай,
0: Игорь.
1: Ну давай
0: yeah,
1: же.
0: Come on.
1: Давай.
0: You see?
1: Видите?
0: You cannot break it.
1: Не рвется.
0: You cannot break it.
1: Не рвется.
0: You see?
1: Видите?
0: With this rope,
1: в такой веревкой
0: you can do many things.
1: Можно многое сделать.
0: You can hang yourself with
1: можно
0: it.
1: Повеситься.
0: But you can also lift up people with it.
1: Но также можно и вести людей.
0: Слава Богу. I said, слава Богу.
1: Я сказал, слава Богу.
0: You can take your car after this rope.
1: Ты можешь этой веревкой машину потянуть.
0: Да. You can lift a train with this rope.
1: Можно и даже можно вытащить.
0: The train. You can lift a train.
1: Можно и поезд поднять этой веревкой.
0: Yeah. It's powerful.
1: Она сильная.
0: When we are together,
1: когда мы вместе,
0: we are strong.
1: Мы сильны.
0: I said, when we are together,
1: я сказал, что когда мы вместе,
0: we are strong.
1: Мы сильны.
0: Are you following what I'm saying?
1: Вы следуете за тем,
0: you
1: что я
0: говорю? You cannot break somebody who's together with other people.
1: Ты не можешь сломать кого-то, кто стоит вместе с другими людьми.
0: But what we have done in the body of Christ?
1: Но что мы делаем в теле Христовом?
0: We have become like this.
1: Мы становимся вот такими.
0: You know, in Protestant church,
1: знаешь, в протестантских церквях,
0: we have 23,000 different denominations.
1: У нас 23 разных деноминаций. 23 тысячи, извините.
0: Да.
1: Разных
0: 23
1: тысячи.
0: And we divide all the time.
1: Мы все время как-то разделяемся.
0: Then we look like this.
1: И вдруг мы начинаем вот так уже выглядеть.
0: You look like my wife look in the morning.
1: Вы выглядите так, как моя жена утром.
0: Yeah. This is how my wife looks when she wakes up in the morning.
1: Вот так моя жена выглядит, когда просыпается утром.
0: Yeah. And probably me too.
1: Может быть, и я тоже.
0: Amen. I said, you maybe look the same when you wake up in the morning.
1: Возможно, и вы также утром выглядите.
0: It takes some things to fix your hair.
1: Необходимо что-то сделать, чтобы привести в порядок волосы.
0: I say it's natural.
1: И я говорю, что это естественно.
0: But this is how the body of Christ becomes. And what is this?
1: И что это?
0: To wash the floor with something.
1: Это для чего? Чтобы можно пол подмести.
0: But when we come together.
1: Но когда мы сходимся вместе.
0: Look what happened.
1: Посмотри, что происходит.
0: We became one.
1: Мы становимся одно.
0: Hallelujah. When one church
1: когда одна церковь
0: has one vision,
1: имеет одно видение,
0: one line,
1: одну жизнь,
0: work together,
1: действует вместе,
0: we can change the world.
1: Тогда мы можем изменить мир.
0: I said we can change the world.
1: Я сказал, что мы можем изменить мир.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Amen.
1: Аминь.
0: So, when I'm going to read this scripture for you today,
1: и когда я буду читать сегодня для вас стихи,
0: I'm going to read it out about three brothers that God has been speaking to me this summer.
1: И я буду говорить это из трех братьев, с которыми я говорил этим летом.
0: Their life story,
1: их истории жизни,
0: is so small,
1: они небольшие.
0: You can have it on a gravestone.
1: Можно их, они поместятся на могильном камне.
0: Only one verse they mention.
1: Один просто стих, одно слово упомянуто.
0: But very interesting brothers.
1: Но очень интересные братья.
0: The first one
1: первый
0: is Fortunatus. Fortunatus.
1: Fortunat.
0: The other one is Achaios.
1: Другого Ахай зовут.
0: And the other one is Stephanas.
1: И третий Стефаний.
0: Not Stephen in the
1: не,
0: book of Acts.
1: Не Стефан из книги Деяний.
0: This is Stephanas.
1: Это Стефанос.
0: You don't hear many preachers preaching about this, brother.
1: Вы, наверное, не слышали много проповедей об этих трех братьях.
0: You heard people talk about Paul.
1: Вы слышали о том, что писал Павел?
0: Have you heard about Pavel?
1: Вы слышали о Павле?
0: Да. You know Pavel.
1: Вы знаете Павла?
0: Everybody knows about Pavel.
1: Все знают, кто такой Павел.
0: But nobody knows about anything about Stephanas.
1: Но никто ничего не знает о Стефаносе.
0: Fortunatus.
1: О Фортунате.
0: And Achaios.
1: И Ахае.
0: But I'm going to teach them to
1: но
0: you about today.
1: Я сегодня буду учить о них.
0: So go with me to the first Corinthians now again.
1: Давайте
0: 16
1: мы откроем 16 главу 1
0: Коринфянам. And verse 15.
1: И 15 стих.
0: Слава Богу. I said, слава Богу.
1: Я сказал слава Богу.
0: I urge you, brethren.
1: Прошу вас, братья.
0: You know the household of Stephanas.
1: Вы знаете семейство Стефана.
0: That is the first fruit of Achaia.
1: Что он есть начаток Ахаи.
0: They have devoted themselves to the ministry of the saints.
1: Что они посвятили себя на служение святым.
0: Everybody say devoted.
1: Все скажите посвятили.
0: With other words, they were not only given their life, they were addicted to the body of Christ.
1: Другими словами, они не просто отдали свою жизнь, но они уже прилепились к телу Христову.
0: They were they have given their

0: lives to serve other Christians.
1: Они отдали свои жизни на то, чтобы служить другим христианам.
0: And I want to encourage you today.
1: И я призываю вас сегодня.
0: Be a person.
1: Станьте таким человеком.
0: That will give your life for other people.
1: Который отдает свою жизнь для других людей.
0: Be a person who devote themselves to the body of Christ.
1: Станьте человеком, посвятившим себя телу Христову.
0: After this summer, I've had one prayer in my life.
1: После этого лета у меня появилась молитва в жизни.
0: I want to be a Christian.
1: Я хочу стать христианином.
0: That are devoted to serve other Christians.
1: Который посвятил себя для тому, чтобы служить другим христианам.
0: I don't want to be served. I want to serve.
1: Я не хочу, чтобы служили мне. Я сам хочу служить.
0: Amen. And then look what it says in verse 17.
1: И посмотрите, что говорится в 17
0: стихе. And I'm so glad about the coming of Stephanas.
1: И я рад прибытию Стефана.
0: Fortunatus.
1: Fortunata.
0: And Achaicus.
1: И Ахайка.
0: For what there was lacking on your part, they supplied.
1: Они восполнили для меня отсутствие ваше.
0: For they refreshed my spirit.
1: Ибо они мой и ваш дух успокоили.
0: Hallelujah. You can be a person
1: Ты можешь стать человеком,
0: who refresh other people's spirits.
1: Который успокаивает или освежает дух других людей.
0: Paul was a man of God.
1: Павел был мужем Божьим.
0: Probably the strongest man ever lived in history.
1: Вероятно, самый сильный из всех живущих на земле.
0: After Jesus Christ.
1: После Иисуса Христа.
0: He had bigger miracles than all of us together would have.
1: У него были чудеса больше, чем у нас у всех вместе взятых.
0: He started the churches.
1: Он начинал церкви.
0: He was in prison.
1: Он был в тюрьме.
0: He overcame everything.
1: Он все преодолевал.
0: Amen. But he needed.
1: Но ему нужны были.
0: Everybody say he needed.
1: Все скажите, ему были нужны.
0: Three small brothers.
1: Три небольших брата.
0: Achaicus, Fortunatus, and Stephanas.
1: Ахаик, Фортунат и Стефан.
0: Who came to him?
1: Которые пришли к нему.
0: And refreshed his spirit.
1: И освежили его дух.
0: He needed the body of Christ.
1: Ему было нужно тело Христово.
0: He needed other believers.
1: Ему были нужны другие верующие.
0: You and I, we need the believers.
1: Мы с тобой нуждаемся в других
0: we
1: верующих.
0: We need each other.
1: Мы нуждаемся друг в друге.
0: Hallelujah. One time a lady came to me.
1: Однажды ко мне пришла женщина.
0: I was a pastor at that time.
1: Я тогда был пастором.
0: And she had her nose up like this.
1: И у нее нос был вздернут вот так вот.
0: Be careful to have your nose too high.
1: Будьте осторожны, не слишком высоко задирайте нос.
0: You can drown when it rains.
1: Можно задохнуться, когда будешь пить.
0: When it rains.
1: Извините, когда дождь идет. Захлебнешься.
0: You can drown when it rains.
1: Захлебнешься, когда идет дождь, если слишком высоко нос поднять.
0: And she said to me.
1: И она сказала мне. Карл Густав.
0: Is this the perfect church?
1: Это совершенная церковь.
0: If the perfect is a perfect church,
1: если это совершенная церковь,
0: I will come to the church.
1: Тогда я буду ходить в нее.
0: And I thought.
1: И я подумал.
0: I know it was not perfect.
1: Я знаю, что она не совершенная.
0: The pastor was not perfect.
1: И ведь пастор сам не совершенный.
0: Only Jesus was perfect.
1: Только Иисус совершенен.
0: What should I ask this lady?
1: Что же мне сказать этой женщине?
0: I asked to her.
1: И я спросил ее.
0: It was perfect.
1: Она была совершенной.
0: Until you came today.
1: Пока вы сюда не пришли.
0: No, it's not perfect anymore.
1: Она уже несовершенная теперь.
0: Amen. I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: And she got my message.
1: И она уяснила то, что я хотел сказать.
0: But you know, sometimes.
1: Но знаешь, иногда.
0: We think we must have a perfect church.
1: Мы думаем, что должны найти совершенную церковь.
0: But we don't have a perfect church.
1: Но нам не нужна совершенная церковь.
0: But we still need each other.
1: Но мы все равно нуждаемся друг в друге.
0: Слава Богу. I said we still need each other.
1: Я сказал, что мы все равно нуждаемся
0: we
1: друг
0: need
1: в
0: the
1: друге.
0: People of God.
1: Нам нужны
0: we
1: люди
0: each
1: Божьи.
0: Other.
1: Нам нуж...
0: And
1: мы
0: we can change the world
1: друг
0: together.
1: Друге, и мы можем вместе спасти мир.
0: Amen.
1: Аминь.
0: So now when I go to China next week,
1: теперь, когда я на следующей неделе поеду в Китай,
0: in the spirit, you go with me to China.
1: В духе вы вместе со мной поедете туда.
0: Amen.
1: Аминь.
0: You pray for me.
1: Будете молиться за меня.
0: Maybe some of you will do.
1: Может быть, кто-то из вас будет.
0: Because And therefore, I'm not alone there.
1: Потому что я буду там, и я буду чувствовать, что я там не один.
0: We are together.
1: Но мы там вместе.
0: Working for revival in the world.
1: Будем работать для пробуждения в мире.
0: Слава Богу. Baku is working in China.
1: Баку работает в Китае.
0: Baku is working in Vietnam.
1: Баку работает во Вьетнаме.
0: Hallelujah. I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: Baku is working in India.
1: Баку работает в Индии.
0: Together.
1: Вместе.
0: With other churches.
1: С другими церквями.
0: We are together in a bigger world.
1: Мы все вместе в большом мире.
0: If you only see yourself,
1: если ты смотришь только на себя,
0: we are this little branch.
1: Тогда мы тогда вот такая маленькая ниточка.
0: No, we are a
1: Нет,
0: big rope together.
1: Мы большая веревка.
0: I said we are a big rope together.
1: Я сказал, что вместе мы большая
0: And
1: веревка.
0: We can change the world together.
1: И мы вместе можем изменить мир.
0: Слава Богу. We are the body of Christ.
1: Мы тело Христово.
0: We are bigger than ourselves.
1: Мы больше, чем мы сами.
0: I'm part of something bigger than myself.
1: Я больше, я часть чего-то большего, чем я.
0: I'm part of something greater than myself.
1: Я часть чего-то большего, чем я сам.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: So when my children were small,
1: Итак, когда мои дети были маленькие,
0: we decided,
1: мы решили,
0: we're going to bring the children to the church.
1: Мы будем водить детей в церковь.
0: Yeah. We don't let them home.
1: Мы не будем оставлять их
0: we
1: дома.
0: We pull them to the church.
1: Мы будем брать их в церковь.
0: Sometimes I had to force my children to church.
1: Иногда приходилось их заставлять идти в церковь.
0: And I've told this story many times.
1: Я рассказывал эту историю много раз.
0: When I was driving the car to the church,
1: когда я ехал на машине в церковь,
0: and the children was in the back,
1: дети сидели на заднем сиденье,
0: fighting with each other,
1: и дрались друг с другом.
0: And I was driving the car.
1: А я еду, я веду машину.
0: Quiet!
1: А ну тихо!
0: I prayed and I screamed at them.
1: Я молюсь и кричу на них одновременно.
0: So when I came to the church,
1: Итак, я доехал до церкви.
0: Sometimes I was so angry.
1: И я был таким злым.
0: Because they were fighting all the time.
1: Потому что всю дорогу они
0: they
1: там
0: were beating
1: дрались.
0: Each other.
1: Они побили друг дружку.
0: And they were so bad.
1: И так все было плохо.
0: So I came to the church and Asha said, "Welcome to church."
1: И я подошел к церкви и вместо указателя говорит,
0: "Добро пожаловать
1: в церковь."
0: Спасибо.
1: Я говорю, спасибо.
0: And we put them in the children's church.
1: И мы отдали их в детское служение детей.
0: He said, "Слава Богу."
1: И сказал, "Слава Богу."
0: Then after 2 hours,
1: а спустя 2 часа,
0: they were back.
1: Они вернулись.
0: Hungry,
1: голодные.
0: And we had no money.
1: А денег у нас не было.
0: To buy any food, we gave everything the offering.
1: Чтобы им купить пищу, потому что мы все отдали в пожертвование.
0: We had no money to go to restaurant.
1: Денег не было на ресторан.
0: So we went home.
1: Мы поехали домой.
0: We made food for them.
1: И приготовили им еду.
0: And 4 o'clock in the afternoon.
1: И уже было 4 часа дня.
0: It took 6-7 hours.
1: И ушло 6-7 часов.
0: The whole Sunday operation.
1: На всю эту операцию воскресенья.
0: My wife and I sat together.
1: Мы с женой сидели вместе.
0: We have been to church.
1: Мы побывали в церкви.
0: Слава Богу.
1: Слава Богу.
0: But you know,
1: Но знаете,
0: and we said, is it worth all this work?
1: И мы думали, да стоит ли вообще этим заниматься?
0: Today we know.
1: И сегодня мы знаем.
0: Today we can say,
1: сегодня мы можем
0: yes,
1: сказать, да,
0: it was worth everything.
1: Стоит.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: Glory to God.
1: Слава Богу.
0: When I had my 50th birthday,
1: когда мне исполнилось 50,
0: it was long time ago now.
1: Это было уже давно.
0: 3 years ago.
1: 3 года назад.
0: I was in Ukraine.
1: Я был на Украине.
0: And we had 5,000 people coming to the birthday party.
1: И на мой день рождения пришли 5,000 человек.
0: It was a big birthday.
1: Был такой большая вечеринка.
0: Much cakes.
1: Большой случай.
0: Да. Cakes.
1: Много тортов было.
0: Да. And we were eating together and celebrating together.
1: И мы ели и вместе праздновали.
0: And some people said some nice words to me.
1: И люди выходили, говорили хорошие слова.
0: And my daughter.
1: И моя дочь,
0: when I came home, started to have a speech to me.
1: Когда я приехала домой, она стала мне тоже говорить.
0: And my little daughter was in Ukraine with me.
1: Моя младшая дочь была со мной на Украине.
0: She had a speech to me.
1: И она тоже говорила.
0: And it's very interesting.
1: И что интересно?
0: What your children will say to you when you get 50.
1: Интересно, что твои дети скажут тебе, когда и тебе исполнится 50?
0: That's the test of your life.
1: Это проверка всей твоей жизни.
0: Because I know everybody else will say, "Oh, Carl Gustav is a nice person."
1: Потому что все остальные говорят, Карл Густав такой милый человек.
0: But my family.
1: Но семья.
0: They will speak the truth.
1: Они скажут правду.
0: So I was nervous.
1: Я поэтому нервничал.
0: What will

0: is a nice person.
1: Потому что все остальные говорят, Карл Густав такой милый человек.
0: But my family.
1: Но семья.
0: They will speak the truth.
1: Они скажут правду.
0: So I was nervous.
1: Я поэтому нервничал.
0: What will

0: So I was nervous.
1: Я поэтому нервничал.
0: What will,
1: а
0: to
1: дочь,
0: be honest,
1: мои дочери, если честно,
0: they are speaking directly into my life if they need to.
1: Они, если нужно, прямо все мне говорят.
0: I know when they come.
1: Я знаю, что как
0: when they,
1: они говорят.
0: When they come like this,
1: а когда они подходят вот так,
0: Papa, we love you.
1: Папа, мы тебя так любим.
0: I always said, how much money do you
1: я
0: want?
1: Всегда говорю, сколько вам нужно?
0: But sometimes I say, Papa.
1: Но иногда они говорят так, папа.
0: Ooh, and I know, you know.
1: И уже я знаю, что будет.
0: And my oldest daughter especially.
1: Моя особенно старшая дочь.
0: So now it was her turn to speak.
1: Вот теперь ее черед говорить.
0: She said, Papa,
1: она говорит, папа,
0: I want to speak to you now.
1: Я теперь хочу тебе кое-что сказать.
0: I said, oh, God.
1: Я говорю, да, Боже, Боже.
0: She said, there's one thing I want to thank you for.
1: Она сказала, есть одно, за что я хочу тебе сказать спасибо.
0: Oh. What is that?
1: Что это?
0: That you took me to church every Sunday.
1: За то, что каждое воскресенье ты меня привозил в церковь.
0: Yeah, that's. I want to thank you.
1: Я хочу поблагодарить тебя.
0: And I thought when I heard that.
1: И когда я это услышал, я подумал.
0: Nobody knows the trouble I have seen.
1: Никто не знает, что мне пришлось пережить ради этого.
0: It was not so easy all the time.
1: Это не так легко было всегда.
0: But now she is married.
1: Но сейчас она замужем.
0: She has two children.
1: У нее двое детей.
0: It's my grandchildren.
1: Это мои внуки.
0: Every Sunday they're in church.
1: И каждое воскресенье они в церкви.
0: I see my little grandson.
1: Я вижу моего маленького внука.
0: He said, "Дедушка."
1: Он кричит, дедушка.
0: Oh, I love you.
1: Я люблю тебя.
0: And I love them.
1: И я люблю их.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: I think it's very important.
1: Я думаю, это очень важно.
0: To bring the family to the house of God.
1: Приводить всю семью в дом Божий.
0: Amen. I said amen.
1: Я сказала аминь.
0: They need the other believers.
1: Им нужны другие верующие.
0: Don't isolate your children from the church.
1: Не изолируйте своих детей от церкви.
0: Take them to church.
1: Приводите их в церковь.
0: Bless them with the church.
1: Благословляйте их церковью.
0: Oh no, we buy a video computer. They can sit, play home, play video when we are in church.
1: Нет, мы купили им видео, купили компьютер. Они могут сидеть и дома играться, пока мы в церкви.
0: No, bring them with you.
1: Нет, приводите их с собой.
0: Bring them with you.
1: Приводите их с
0: собой. Serve God.
1: Служите Богу.
0: We need the body of Christ.
1: И нам нужно тело Христово.
0: Hallelujah. I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: When Paul was on his last trip.
1: Когда Павел был в своем последнем путешествии,
0: he was tired.
1: Он был уставший.
0: He was exhausted.
1: Он был уже истощенный.
0: He was just ready to give up.
1: Он уже был готов сдаться.
0: He had been in prison for 2 years.
1: Он уже в два года находился в
0: тюрьме. They had beaten him.
1: Его били.
0: He had been in shipwreck.
1: Он прошел через кораблекрушение.
0: And this mighty man of God.
1: И это могучий муж Божий.
0: Is going to his execution.
1: Он уже идет к своей казни.
0: He's going to die for his faith.
1: Он умрет за свою веру.
0: And when the brothers in Rome hear this,
1: и когда братья в Риме услышали это,
0: they started to walk 60 kilometers.
1: Они прошли пешком 60 километров.
0: How far is it to Сумгаит?
1: Сколько до Сумгаита?
0: 35. It's to Сумгаит back and forth. Walk.
1: Это Сумгаит и обратно.
0: In the summertime.
1: Летом.
0: Just to see Paul.
1: Только ради того, чтобы встретиться с Павлом.
2: Amen.
0: And when they see Paul,
1: и когда они увидели его,
0: tears come down his eyes.
1: Слезы выступили у них на глазах.
0: And he see.
1: И они увидели.
0: And he says in the Bible,
1: и Библия говорит,
0: when he saw the brothers,
1: когда он увидел братьев,
0: he got new strength.
1: Он обновился в силе.
0: Hallelujah. He got new strength.
1: Он обновился в силе.
0: He got new strength.
1: Он обновился в силе.
0: When you come to the church,
1: когда вы приходите в церковь,
0: when you come to the believers,
1: когда вы приходите к верующим,
0: you will receive new strength.
1: Вы обновитесь в силе.
0: Amen. Sometimes you see brothers, you lose your strength.
1: Иногда из-за некоторых братьев и теряешь силу.
0: But I believe.
1: Но я верю.
0: In the body of Christ.
1: В тело Христово.
0: Слава Богу. Say I believe.
1: Скажи, я верю.
0: In the body of Christ.
1: В тело Христово.
0: Praise God for.
1: Слава Богу за это.
0: Amen. I said, "Amen."
1: Я сказал аминь.
0: When you walk alone,
1: когда ты идешь один,
0: when you work alone,
1: когда ты работаешь один,
0: you will not be powerful.
1: То ты не будешь силен.
0: But when you work together,
1: но когда ты работаешь вместе
0: serve
1: с кем-то,
0: together,
1: когда вы служите
0: we'll
1: вместе,
0: be strong together.
1: То тогда вы будете сильны вместе.
0: Many years ago, I was in Magadan.
1: Много лет назад я был в Магадане.
0: In Russia.
1: В России.
0: I preached for thousands of people there.
1: Я проповедовал там и собралось тысячи людей.
0: Many people came to the Lord.
1: И многие люди отдали жизни Господу.
0: And I was very tired after that meeting.
1: И после этого собрания я очень устал.
0: So the pastor said.
1: И пастор мне сказал.
0: Carl Gustav, do you want to go fishing?
1: Карл Густав, хочешь пойдем на рыбалку?
0: I said, of course, I love fishing, but
1: я говорю,
0: I don't want to fish now.
1: Я говорю, конечно, я люблю рыбалку, но я не хочу сейчас.
0: Because
1: рыбачить.
0: Every pastor takes me to fishing.
1: Потому что все пасторы меня тащат на рыбалку.
0: And nobody. I never got any fish.
1: И я никогда ничего не ловлю.

0: It's like you, huh?
1: Это как ты, да?
0: I don't. God doesn't love preaches to fish because we never get fish.
1: Я не думаю, что Богу нравится, когда проповедники идут на рыбалку, поэтому мы никогда ничего не ловим.
0: Everybody else got fish, but we never got fish.
1: Все другие ловят рыбу, а у нас ничего не попадается.
0: But this pastor said.
1: Но этот пастор сказал.
0: I promise you.
1: Карл Густав, я обещаю.
0: You will get fish.
1: Ты поймаешь рыбу.
0: You are not in Sweden now.
1: Ты сейчас не в Швеции.
0: You are in Russia.
1: Ты в России.
0: He will get fish one way or another.
1: Здесь так или иначе как-нибудь рыба попадется.
0: Amen.
1: Аминь.
0: I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: So here we went out there.
1: Итак, мы пошли.
0: To a river.
1: К реке.
0: They took, put some funny things on my.
1: Мне на ноги надели такие смешные вещи.
0: Some big boots.
1: Такие большие высокие сапоги.
0: And I went into the water.
1: И мы вошли в воду.
0: And I threw out my.
1: И я бросил удочку.
0: And suddenly I got a fish directly.
1: И сразу же мне попалась рыба.
0: Whoa! I was like this.
1: Я вот такой был.
0: Big salmon like this.
1: И такая большой лосось. Большой сом.
0: Salmon.
1: Большой лосось.
0: Wow, I put again.
1: Я еще раз закинул.
0: Wow. I got a salmon again.
1: И еще раз поймал лосося.
0: I got so many salmon.
1: И у меня столько было лосося.
0: And the Lord spoke to me.
1: И Господь сказал мне.
0: Are you happy now, Carl Gustav?
1: Ну как, Карл Густав, ты радостный?
0: Blessed. And he said, "But you are not the most happy here today."
1: Но он мне сказал так: "Но ты сегодня не самый радостный."
0: Look at over there.
1: Посмотри туда.
0: The two other men there.
1: Там еще было двое.
0: Russian people.
1: Русских.
0: They have a net.
1: У них была сеть.
0: They take in 200 fishes every time.
1: Они за раз 200 рыб брали.
0: 200 fishes.
1: 200 рыб.
0: Every time.
1: За раз.
0: So when you get 10, they get 200.
1: Так что когда у тебя 10, у них 200.
0: And I said, why?
1: И он говорит, почему?
0: Because they work together.
1: Потому что они работают вместе.
0: You're alone.
1: Ты один.
0: But they work together.
1: А они вместе.
0: Amen.
1: Аминь.
0: I said, amen.
1: Я сказал аминь.
0: But look over there.
1: А еще дальше посмотри.
0: There's some other. They had to cut the whole river off.
1: Там еще одна. Они просто перегородили всю реку.
0: Typical Russians, you know.
1: Это типичные русские.
0: They cut, build the whole thing there, and
1: они там что-то построили.
0: All the fish were swimming into their little thing.
1: Вся рыба, которая плыла, попадалась им.
0: There were thousands of salmon.
1: Там уже тысячи лососей были.
0: And suddenly I looked, there were salmon around my legs.
1: И я вдруг посмотрел, и вокруг моих ног плавал лосось.
0: I could pick with my hands in their basket.
1: Я мог просто рукой ее поймать.
0: And I came home with a big salmon like this.
1: И я вернулся домой вот с таким большим лососем.
0: I could pick my own.
1: Которого я сам поймал.
0: In this Russian's place up there.
1: Вот на этом, в русском таком месте.
0: And the Lord spoke to me.
1: И Господь сказал мне,
0: they are more powerful.
1: Они сильнее.
0: Because they work together.
1: Потому что они работают вместе.
0: And they are organized.
1: И они организованы.
0: Amen. I said amen. Don't be yourself.
1: Не будь одиночкой.
0: Be a part of something bigger than yourself.
1: Стань частью чего-то, что больше тебя самого.
0: Hallelujah. I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: Be a fortunatus.
1: Будь
0: a fortunatus.
1: Будь тем, кто стремится к фортунатам.
0: Fortunat.
1: Будь фортунатом.
0: Or Achaios.
1: Или Ахайкам.
0: Or Stephanas.
1: Или Стефаном.
0: A person.
1: Человеком.
0: Who every time you meet somebody.
1: Который каждый раз, когда видит кого-то.
0: Refresh somebody's spirit.
1: Он обновляет, освежает кого-то в духе.
0: You can greet somebody like this.
1: Ты можешь стать кем-то таким.
0: Hello, Rasim.
1: Привет, Расим.
0: Or you can say.
1: Или сказать так.
0: Good to see you, brother.
1: Как я рад тебя
0: Hallelujah.
1: Видеть, брат.
0: God is with you.
1: Я так рад за тебя.
0: Amen. Расим.
1: Расим.
0: Хороший вид тебя. Yes. Amen. Hallelujah. Come on, brother.
1: Давай, брат.
0: Don't give up.
1: Не сдавайся.
0: Fight on.
1: Давай, продолжай.
0: You can be a person like
1: ты
0: that.
1: Можешь стать вот таким
0: that
1: человеком,
0: all the time
1: который всегда
0: puts strength into other people.
1: Вкладывает силу в Божий народ.
0: We all need encouragement sometimes.
1: Мы все иногда нуждаемся в поддержке.
0: I told the brothers yesterday.
1: Вчера я говорил братьям.
0: This summer.
1: Этим летом.
0: When Pastor Ulf forbid me to preach.
1: Пастор Ульф запретил мне проповедовать.
0: Because my voice like this.
1: Потому что у меня вот такой был голос.
0: I came to Donetsk.
1: Я приехал в Донецк.
0: I couldn't even open my voice.
1: Я едва мог раскрыть рот.
0: It was broken totally.
1: Он полностью был сломан.
0: I said to God.
1: И я сказал Богу.
0: God.
1: Боже.
0: My voice is my life.
1: Мой голос это моя жизнь.
0: And he said, no.
1: А он сказал, нет.
0: I am your life.
1: Я твоя жизнь.
0: You have still two hands.
1: У тебя есть две руки.
0: You can hug somebody.
1: Ты можешь обнять кого-то.
0: You have still two feet.
1: У тебя по-прежнему есть две ноги.
0: You can walk for me.
1: Ты можешь идти для меня.
0: Hallelujah. You can collect money for me.
1: Ты можешь для меня собирать деньги.
0: You can bless others. You can
1: ты
0: hug somebody.
1: Благословлять других. Ты можешь обнимать людей.
0: But I was very sad.
1: Но я был так опечален.
0: You can't imagine how it feels for a preacher without voice.
1: Вы просто не представляете, как себя чувствует проповедник без голоса.
0: I feel I was dying.
1: Я чувствовал, что я умираю.
0: And the doctor couldn't help me.
1: И врачи мне не могли помочь.
0: So, and one day,
1: и однажды,
0: I was going in my garden,
1: я вошел в сад,
0: watching this rope,
1: и увидел, смотрел на эту веревку,
0: watched my apple tree,
1: посмотрел на дерево,
0: and they knocked on the door,
1: и постучали в дверь.
0: And a little brother,
1: и один брат,
0: not an apostle,
1: он не был апостолом,
0: not a preacher,
1: не был проповедником,
0: not a prophet,
1: не пророк.
0: Just a normal little brother
1: просто
0: in our church.
1: Просто обычный небольшой брат из нашей церкви.
0: If I tell his name,
1: если я назову его имя,
0: you have never heard his name.
1: Вы никогда его не слышали.
0: And you will never hear his name.
1: И не услышите.
0: Only today you will hear his name.
1: Только сегодня вы его узнаете.
0: His name is Lajeri.
1: Его звали Лажери.
0: Лажери. You've never heard him.
1: Даже.
0: You have never seen him.
1: Вы ведь никогда его не слышали, не видели.
0: But he knocks on my door.
1: Но он постучал мне в дверь.
0: Nobody else came.
1: Никто больше не вошел.
0: But he came.
1: А он вошел.
0: And he opened the door.
1: Он раскрыл дверь.
0: I said, "Why is he here?"
1: И я спросил, а что ты здесь делаешь?
0: And he had some flowers to me.
1: А у него были цветы для меня.
0: He said, "Here's some flowers for you."
1: Он сказал, я принес вам цветы.
0: I heard you have a hard time now.
1: Я услышал, что у вас трудности.
0: But don't worry, Carl Gustav.
1: Не волнуйся, Карл Густав.
0: Все будет хорошо. Everything's gonna be well.
1: И он ушел.
0: I mean, normally I don't like flowers.
1: Знаете, обычно я цветы не люблю.
0: I think they die in 2 days. So why should we buy them?
1: Я думаю, что их покупать, они через два дня завянут.
0: Amen.
1: Аминь.
0: I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: But this flower this time.
1: Но на этот раз вот эти цветы.
0: I love this flower.
1: Как они мне понравились.
0: If they fell down after 2 days.
1: Даже если они через два дня завянут.
0: And I was hanging like this.
1: И вот так будут висеть.
0: And they were still beautiful for me.
1: Все равно они для меня будут красивыми.
0: Because he refreshed my spirit that day.
1: Потому что он в тот день освежил меня в духе.
0: It was not the flowers,
1: и не сами цветы,
0: but it was him,
1: но он сам,
0: who came with strength to my life.
1: Который пришел, принес силу в мою жизнь.
0: Слава Богу. I said, слава Богу.
1: Слава Богу.
0: We need each other.
1: Мы нужны друг другу.
0: Tell your neighbor,
1: скажи своему соседу,
0: I need you.
1: Ты нужен мне.
0: Tell the other neighbor,
1: скажи другому,
0: you need me.
1: Я нужен тебе.
0: Hallelujah. I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя. Слава Богу.
0: Hallelujah. Hallelujah. The body of Christ.
1: Тело Христово.
0: Is the most fantastic thing on the earth.
1: Это самое фантастичное, что есть на земле.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Say thank God.
1: Скажи слава Богу.
0: For the body of Christ.
1: За тело Христово.
0: The body of Christ,
1: тело Христово,
0: is something so beautiful.
1: Это что-то такое прекрасное.
0: Now look at this wall here.
1: Посмотрите сейчас на эту стену.
0: If I take out one stone like
1: this, если я отсюда вытащу один камешек,
0: and put here,
1: и поставлю сюда,
0: it's beautiful.
1: Он, конечно, симпатичный.
0: But it's more beautiful when we are together.
1: Но красивее, когда они все вместе.
0: Amen.
1: Аминь.
0: I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: The wood,
1: дерево.
0: If it was only one piece here,
1: если бы здесь была одна доска,
0: we had to walk like this.
1: Нам бы пришлось ходить вот так.
0: It's wonderful,
1: красиво, конечно,
0: but it's more wonderful,
1: но красивее,
0: when we have a floor together,
1: когда у нас весь пол.
0: Паркет together.
1: Когда у нас паркет весь.
0: Yesterday I saw a beautiful parquet.
1: Вчера я увидел такой красивый паркет.
0: Wow, it was so beautiful.
1: Такой красивый.
0: It was many, many different.
1: Там было разных много частей.
0: But together it was like a mosaic.
1: Но вместе просто как мозаика.
0: Have you ever seen mosaic?
1: Ты когда-нибудь видел мозаику?
0: Small and stones.
1: Маленькие-маленькие стеклышки.
0: You take up one.
1: Один вытащит.
0: Say, who are you?
1: Сказать, ты кто?
0: Ничего. A little stone.
1: Маленькие стеклышки.
0: When you put together,
1: но укладывается вместе.
0: Красиво. And you say, wow.
1: И все говорят,
0: nobody
1: oh.
0: Say wow to one stone.
1: Никто не говорит оу на одно стеклышко.
0: But when you see a whole mosaic,
1: но когда видишь всю цельную мозаику,
0: when you see a church,
1: когда видишь церковь,
0: full of people,
1: наполненную людьми,
0: doing the works of God,
1: когда, которые творят дела Божьи,
0: we can change the world.
1: Мы можем изменить мир.
0: Слава Богу. Some years ago,
1: несколько лет назад,
0: I was flying to Simferopol.
1: Я был в Симферополе.
0: In Krim.
1: В Крыму.
0: It was January.
1: Это был январь.
0: Normal people go to Krim in the summertime.
1: И обычно люди ездят в Крым летом.
0: But I'm not normal, you see.
1: Но я же ненормальный.
0: I go in the wintertime.
1: Я поехал зимой.
0: Not for vacation.
1: Не в отпуск.
0: But I was going to preach.
1: Но я поехал проповедовать.
0: And I was in a little plane.
1: И я летел в небольшом самолете.
0: I don't know if you ever seen this in Azerbaijan.
1: Я не знаю, видели ли вы такие в Азербайджане.
0: They call An-24.
1: И его называют An-24.
0: An-2, you know, it's a little propeller plane.
1: Вы знаете, он с пропеллерами.
0: You cannot speak with the passengers because it's too loud.
1: Там, когда сидишь, невозможно даже друг с другом разговаривать, такой шум.
0: And we were flying.
1: И мы летели.
0: And we were going down.
1: И уже снижались.
0: And it was bad weather.
1: И погода была плохая.
0: And suddenly.
1: И вдруг.
0: It went up again.
1: Мы пошли опять наверх.
0: And it went again and down again.
1: И опять стали снижаться.
0: And we were nearly down on the.
1: И уже почти сели и опять вверх.
0: So what is this? Что это такое? So the pilot said.
1: Пилот сказал.
0: We cannot land here.
1: Мы не можем приземлиться.
0: We fly to another city.
1: Мы полетим в другой город.
0: So, other city?
1: Другой город?
0: What will happen now?
1: Что же будет?
0: She said, I asked the steward, where are we flying?
1: И я спросил стюардессу, куда мы летим?
0: He said, Запорожье.
1: Она говорит, в Запорожье.
0: Запорожье?
1: Запорожье?
0: Oh, that's where they make the nice cars.
1: А, это там, где делают красивые машины. Yeah.
0: Ukrainian Mercedes.
1: Украинский Mercedes.
0: Да. I drove one time in Zaporozhye car.
1: Однажды я был в Запорожце.
0: And I did two times before it started to turn right, you know, I took the wheel.
1: У меня пришлось руль крутить в два раза больше, чтобы повернуть.
0: And then it started to go right.
1: И потом уже повернул направо.
0: Very interesting car.
1: Очень интересная машина.
0: I love it.
1: Она мне нравится.
0: I wish I had one.
1: Интересно, хотел бы я одну иметь.
0: Yeah. Now, so we were landing there.
1: Итак, мы приземлились там.
0: And the weather was bad there too.
1: И там тоже была плохая погода.
0: But we came down.
1: Но мы все-таки сели.
0: And the pilot said.
1: И пилот сказал.
0: Sir, we cannot help anymore now.
1: Интересно, извините, дальше мы уже ничем не можем помочь.
0: The plane will go maybe in one or two days.
1: Самолет, вероятно, может быть через день или два отправится.
0: Help yourself.
1: Ну, идите сами, что хотите делать.
0: And I thought.
1: Я подумал,
0: спасибо.
1: Спасибо.
0: I didn't know anybody.
1: Я тут никого не знаю.
0: I didn't have, I couldn't speak with anybody.
1: Я не смог ни с кем поговорить.
0: No interpreter.
1: У меня нет переводчика.
0: Snow high like this.
1: Вот такой выше глубины снег.
0: And I had summer clothes.
1: И у меня летняя одежда.
0: Because I was going to Krim.
1: Потому что я же думал, я в Крым еду.
0: And thin shoes.
1: И туфли на тонкой подошве.
0: And I jumped, and it was blowing cold.
1: И был очень метель была.
0: I went out like this.
1: И вот так вот я шел.
0: And I saw the rich businessmen on the plane.
1: И я увидел, там было три бизнесмена в самолете.
0: Many businessmen were there.
1: Много было бизнесменов из Киева.
0: They felt the same.
1: И они также себя чувствовали.
0: And they said no taxis now.
1: И сказали, что такси тоже нету.
0: It's 20 kilometers to the city.
1: И до города 20 километров.
0: I said, oh God, walk 20 kilometers like this.
1: Идти пешком 20 километров.
0: And the hall was closed.
1: И дорога закрыта.
0: I said, oh God.
1: И я сказал, Боже.
0: And I never forget it.
1: И я никогда не
0: забуду. It was 2 o'clock in the middle of the night.
1: Это было 2 часа ночи.
0: And I hear somebody say.
1: И я услышал, как кто-то сказал.
0: Карл Густава.
1: Карл Густав.
0: Somebody called my name.
1: Кто-то назвал меня по имени?
0: Is God taking me home? What is it?
1: Что, Бог меня уже забирает или что?
0: Oh. And I see a little man.
1: И я увидел такого небольшого человека.
0: Карл Густав.
1: Карл Густав.
0: Сюда. Come, come, come.
1: Иди.
0: It was the pastor of Zaporozhye.
1: Это был пастор из Запорожья.
0: I said, here's your car.
1: И он говорит, вот вам машина.
0: Nobody had a car.
1: Ни у кого там машины не было.
0: You should see this businessman from Kiev.
1: Видели бы вы этих бизнесменов из Киева.
0: Who is this very important person?
1: Кто этот человек такой важный?
0: He, nobody knew he was landing.
1: Никто же не знал, что мы здесь приземлимся.
0: And he has a limousine here.
1: А для него привезли лимузин.
0: Wow. I jumped into the car.
1: Я сел в машину.
0: He's said, goodbye, everybody.
1: Сказал, до свидания.

0: всем.
1: Wow. And I thought,
0: я подумал,
1: I'm not a rich man.
0: Я не богатый человек.
1: I don't have any money.
0: У меня нет денег.
1: I have some money, but I'm not a rich man.
0: У меня есть какие-то деньги, но я
1: but
0: не богат.
1: I am rich.
0: Но я богат.
1: I have the body of Christ.
0: У меня есть тело Христово.
1: Hallelujah! Somebody had called this brother.
0: Летом я позвонил этому.
1: Somebody called this
0: pastor. Кто-то позвонил этому пастору.
1: And said Calgusta's landing in 2 hours.
0: И сказали, что Калгуста там приземлится через 2 часа.
1: He took me to a train.
0: И он взял меня туда.
1: And the next morning I was in Симферополе.
0: Посадил меня на поезд, и на следующее утро я был уже в Симферополе.
1: And I could start to preach.
0: И начал там проповедовать.
1: And God gave me a revelation that day.
0: И Бог дал мне в тот день откровение.
1: It's good.
0: Хорошо.
1: To be connected.
0: Быть связанными.
1: With something bigger than yourself.
0: С чем-то, что больше, чем ты сам.
1: Слава Богу. We have each other.
0: У нас мы есть друг у друга.
1: We can lose everything.
0: Мы можем потерять все.
1: But we cannot lose each other.
0: Но мы не можем потерять друг друга.
1: Amen. I need Rasim.
0: Мне нужен Расим.
1: I need you.
0: Мне нужны вы.
1: I need the body of Christ.
0: Мне нужно тело Христово.
1: You are my friends.
0: Вы мои друзья.
1: And I love you very much.
0: И я очень сильно
1: you
0: вас
1: are the
0: люблю.
1: Blessings in my
0: вы
1: life.
0: Самое лучшее, что
1: I have nothing
0: в моей
1: else
0: жизни.
1: To live for. Praise God.
0: Слава
1: Let's
0: Богу.
1: Stand up, everybody.
0: Давайте мы встанем.
1: Hallelujah. Thank you, Jesus.
0: Спасибо, Иисус.
1: Let's lift our hands to
0: Давайте
1: the Lord
0: мы
1: right
0: поднимем
1: now.
0: Руки Господу сейчас.
1: And just praise Him for a while.
0: И будем славить Его.
1: Thank you, Lord,
0: спасибо, Господь,
1: for the power of the Spirit this morning.
0: За силу в Духе в это утро.
1: I thank you for the body of Christ.
0: Спасибо за тело Христово.
1: I thank you, Lord,
0: спасибо, Господь,
1: that you have called us together.
0: За то, что ты призвал нас
1: we have a
0: вместе.
1: Calling
0: У нас есть призвание
1: to love the whole body of Christ.
0: Любить все тело Христово.
1: We have a calling
0: У нас есть призвание
1: to stand together
0: стоять вместе
1: in the Spirit, Lord.
0: В Духе, Господь.
1: Thank you, Jesus,
0: спасибо, Иисус,
1: for the body of Christ.
0: За тело Христово.
1: For the body that you have put together
0: за тело, которое ты
1: of believers
0: создал вместе,
1: from
0: тело
1: different
0: верующих
1: denominations,
0: из разных деноминаций,
1: from different places,
0: из разных мест.
1: I thank you for every person
0: спасибо за каждого человека
1: in this room this morning.
0: В этом зале сегодня.
1: Thank you, Lord, for they are very important.
0: Спасибо, Господь, что каждый из нас важен.
1: They work together.
0: Они работают вместе.
1: They go together.
0: Они идут вместе.
1: Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus.
0: Спасибо, Иисус.
1: Thank you, Jesus.
0: Спасибо, Иисус.
1: Thank you, Jesus.
0: Спасибо, Иисус.
1: Корабарама шакадаламанда даламанда. Oh Lord, I pray.
0: Господь, я
1: for
0: молюсь.
1: All the people of God here.
0: За всех людей Божьих
1: Father,
0: здесь.
1: We love the whole body of Christ.
0: Отец, мы любим все тело Христово.
1: We love the body of Christ.
0: Мы любим тело Христово.
1: We love the believers.
0: Мы любим верующих.
1: We love everybody.
0: Мы любим всех.
1: Who loves you, Lord?
0: Кто любит тебя, Господь?
1: Thank you, Jesus.
0: Спасибо, Иисус.
1: Thank you, Jesus.
0: Спасибо, Иисус.
1: Oh, Father.
0: Отец.
1: We believe.
0: Мы верим.
1: We believe.
0: Мы верим.
1: We are one body.
0: Что мы одно тело.
1: Jesus, you prayed.
0: Иисус, ты молился.
1: That we all be one.
0: Чтобы все мы были едины.
1: We pray for that.
0: И мы молимся
1: that
0: за
1: we
0: это.
1: All be one.
0: Чтобы все мы были едины.
1: Thank you for fellowship.
0: Спасибо за общение.
1: With other people.
0: С другими людьми.
1: Thank you for fellowship.
0: Спасибо за общение.
1: Thank you for we are killing. Enmity.
0: За то, что мы убиваем вражду в теле Христовой.
1: In Jesus' name.
0: Во имя Иисуса.
1: We pray for unity of the believers of Baku.
0: Мы молимся за единство верующих в Баку.
1: We pray right now.
0: Мы молимся сейчас.
1: That you will raise up.
0: Чтобы ты поднял.
1: You will raise up.
0: Чтобы ты поднял.
1: The body of Christ in Baku.
0: Тело Христово в Баку.
1: Every believer.
0: Каждый верующий.
1: Together, standing together.
0: Чтобы стал рядом друг с другом.
1: In this nation.
0: В этой стране.
1: We stand against division.
0: Мы стоим против разделений.
1: Let the division go away.
0: Пусть разделение уйдет.
1: We bind division.
0: Мы связываем разделение.
1: We bind division.
0: Мы связываем разделение.
1: And splits.
0: И расколы.
1: And we proclaim unity in the body of Christ.
0: И мы провозглашаем единство в теле Христовом.
1: In this nation.
0: В этой стране.
1: Father, we thank you.
0: Отец, мы благодарим тебя.
1: For the power of God.
0: За силу Божью.
1: For the power of God.
0: За силу Божью.
1: Taking us together.
0: Которая соединяет нас вместе.
1: Taking us together.
0: Соединяющая нас вместе.
1: Taking us together.
0: Соединяет нас вместе.
1: For your kingdom, Lord.
0: Для твоего царства.
1: For your kingdom.
0: Для твоего царства.
1: Oh Lord.
0: Господь.
1: Thank you for every believer.
0: Спасибо за каждого верующего.
1: That lives in Baku.
0: Который живет в Баку.
1: That lives in Azerbaijan.
0: Который живет в Азербайджане.
1: Strengthen them today.
0: Укрепи их сегодня.
1: Strengthen every church in Baku.
0: Поддержи и укрепи каждую церковь в Баку.
1: Oh Lord, I pray.
0: Господь, я молюсь.
1: I pray, Lord.
0: Я молюсь.
1: Thank you, Jesus.
0: Спасибо, Иисус.

0: Today I want to say to you.
1: Сегодня я хотел бы сказать.
0: I want you to make a declaration today.
1: Я хочу бы сегодня сделать заявление.
0: That you need the body of Christ.
1: Что вам нужно тело Христово.
0: You need other people.
1: Вам нужны другие люди.
0: We need God, yes.
1: Да, нам нужен Бог.
0: We need the Holy Spirit.
1: Да, нам нужен Святой Дух.
0: But we need each other.
1: Но мы нужны друг другу.
0: We need each other.
1: Нам нужны и другие люди.
0: Have you ever seen the birds flying in the sky?
1: Вы видели, как звезды летают, как птицы вылетают по воздуху?
0: The big birds.
1: Большие птицы.
0: That never fly alone.
1: Они никогда не летают в одиночку.
0: They fly in a formation like that.
1: Они летают вот такой формой.
0: Like a V.
1: Они летают клином.
0: And you know what?
1: И знаешь что?
0: They do that.
1: Они делают это.
0: They fly longer.
1: Потому и они летают дальше.
0: And if somebody is tired.
1: Если кто-то из них устал.
0: They all stop.
1: Они все останавливаются.
0: And rest and wait for the other one.
1: И ждут друг друга.
0: That's the body of Christ.
1: Это тело Христово.
0: Sometimes you are like me. I was this summer.
1: Иногда вы бываете такими, как я этим летом.
0: I needed somebody.
1: Мне был нужен кто-то, чтобы он обнял меня и сказал: Карл Густав, не останавливайся, не сдавайся, все будет хорошо. Это не был какой-то могучий человек, но это был человек,
0: who refreshed my spirit.
1: Который обновил меня в духе.
0: And I got new strength that day.
1: И в тот день я получил новую силу.
0: Praise God.
1: Слава Богу.
0: You can be a person like that.
1: Ты можешь стать таким человеком.
0: You can go home and visit somebody who's not been in church for a long time.
1: Ты можешь пойти домой к кому-то, кого уже давно не видно в церкви.
0: You can encourage somebody.
1: И там ободрить кого-то.
0: Maybe didn't come to the cell group for a long time.
1: Может быть, этот человек давно не приходит на ячейку.
0: Hug them and say, "You're welcome back."
1: Просто обними их и скажи: добро пожаловать, возвращайся.
0: Amen. Every time you see somebody,
1: каждый раз, когда ты видишь кого-то,
0: don't expect something from that person.
1: Не ожидай ничего от этого человека.
0: Give something to that person.
1: Но дай ему что-то.
0: Слава Богу.
1: Слава Богу.
0: Слава Богу.
1: Я сказал: слава Богу.
0: Today, this morning,
1: сегодня, этим утром,
0: I think there's an anointing here.
1: Я чувствую, что здесь есть помазание.
0: And God is speaking to us.
1: И Бог говорит к нам,
0: we will need each other.
1: Что мы нужны друг другу
0: for the rest of our life.
1: До конца жизни.
0: We will need each other.
1: Мы нуждаемся друг в друге.
0: We cannot make it ourselves.
1: Мы сами не справимся.
0: I'm too weak.
1: Я слишком слаб.
0: I cannot make it without you.
1: Я ничего не сделаю без вас.
0: I need you.
1: Мне нужны вы.
0: I need the body of Christ.
1: Мне нужно тело Христово.
0: I need my believers.
1: Мне нужны верующие.
0: I need the people of God.
1: Мне нужны люди Божьи.
0: They are the most precious I have.
1: Это самое драгоценное, что у меня есть.
0: My house is wonderful.
1: У меня прекрасный дом.
0: I have a car.
1: У меня есть машина.
0: I have things in my I have clothes.
1: У меня есть одежда.
0: But you know what?
1: Но знаете что?
0: There's nothing like a person of body of Christ.
1: Ничто не сравнится с человеком из тела Христова.
0: Thank you, Jesus.
1: Спасибо, Иисус.
0: To meet a person, the eyes are shining, Jesus.
1: Знаешь, встретиться с человеком, у которых в глазах сияет Иисус.
0: They maybe belong to another church.
1: Возможно, он из другой церкви.
0: But I feel the love of them.
1: Но я чувствую любовь.
0: And I love them.
1: И я люблю их.
0: And I have decided.
1: И я решил.
0: I'm gonna love the whole body of Christ.
1: Я буду любить все тело Христово.
0: I'm gonna love every believer.
1: Я буду любить каждого верующего.
0: Every believer is my brother.
1: Каждый верующий.
0: And my sister.
1: Это мой брат и моя сестра.
0: Today I look at about brothers and sisters.
1: Сегодня я смотрю на моих братьев и сестер.
0: We are together.
1: Мы вместе.
0: For a big cause.
1: Мы вместе ради большой цели. И Бог благословит вас. Благослови вас Бог сегодня. Благослови вас Бог.
0: Thank you, Jesus.
1: Спасибо, Иисус.
0: Today,
1: сегодня
0: we are standing here.
1: Мы стоим здесь.
0: And let's worship God together.
1: Давайте мы будем поклоняться Богу вместе.
0: Let's worship the Lord this morning.
1: Будем поклоняться Господу сейчас.
0: Jesus, we thank you.
1: Иисус, мы благодарим Тебя.
0: I thank you for the body of Christ.
1: Я благодарю Тебя за тело Христово.
0: I thank you for every believer.
1: Спасибо
0: here.
1: За каждого верующего.
0: I thank you, Lord.
1: Спасибо, Господь.
0: That we know that we got from death to life because we love.
1: Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь.
0: Oh Lord,
1: Господь,
0: we don't want to take away salvation from the world by hating each other.
1: Мы не хотим удалить спасение из этого мира через ненависть друг к другу.
0: Because you said in your word, when the world sees that we're one, they will believe.
1: Потому что ты сказал, что когда мир увидит, что мы едины, они уверуют.
0: Thank you, Jesus.
1: Спасибо, Иисус.
0: Thank you, Jesus.
1: Спасибо, Иисус.
0: Thank you, Jesus.
1: Спасибо, Иисус.
0: Oh, Rabasagalalamani. Thank you, Jesus, on the cross you killed the enemy.
1: Спасибо за то, что на кресте ты поразил вражду.
0: On the cross you did that.
1: На кресте ты это сделал.
0: You killed enmity between people.
1: Ты убил вражду.
0: And reconciliation came.
1: И пришло примирение.
0: Today I thank you.

0: Это не твое хобби, это твоя жизнь.
1: Yeah. This is your home.
0: Это твой дом.
1: This is your spiritual home.
0: Это твой духовный дом.
1: Every believer needs a home.
0: Каждому верующему нужен дом.
1: I'm so glad.
0: И я так рад.
1: Of Stephanos, Fortunatus, and Achaios.
0: За Стефана, Ахаика и Фортуната.
1: But it was lacking on your part day supply.
0: Потому что они восполнили недостатки.
1: They went in and helped when nobody helped.
0: Они шли и помогали тогда, когда никто другой не помогал.
1: For they refreshed my spirit.
0: Они обновили мой дух.
1: Hallelujah. They refreshed the apostle.
0: Они успокоили, обновили апостола.
1: All of us need refreshment sometimes.
0: Всем нам периодически нужно освежение.
1: I need it.
0: Мне это нужно.
1: Probably you need it too.
0: Вероятно, и вам тоже.
1: Amen. So I want you right now to stay forth and to pray for me.
0: И сейчас я хотел бы, чтобы вы молились за меня.
1: Pray for me.
0: Молитесь за меня.
1: I need your prayer.
0: Мне нужна ваша молитва.
1: I will pray for you.
0: Я буду молиться за вас.
1: But please pray for
0: Но,
1: me.
0: Но, пожалуйста,
1: now.
0: Молитесь за меня.
1: Right now.
0: Сейчас.
1: Thank you, Jesus.
0: Спасибо.
1: Oh. Oh. Oh. But Rasin, take the mic. Pray. Hallelujah. Just pray. You need to pray.
2: Аллилуйя, во имя Иисуса Христа из Назарета, Отец наш Небесный. Мы поднимаем пред Тобой Твоего слугу, Господь. И мы молимся во имя Иисуса Христа из Назарета о освежении, Господь, о крепости в Его жизни, о силе, которую Ты посылаешь, Господь, для нас. Ту же силу пошли Ему, Господь, для того, чтобы Он мог более послужить Тебе и народу Твоему святому, Отец наш Небесный, по всему лицу земли, Господь. И мы благословляем нашего брата и нашего духовного отца, Господь, во имя Иисуса Христа из Назарета. Мы благодарим Тебя, Господь, за Карла Густава. Мы благодарим Тебя и мы благословляем Карла Густава. И весь народ скажет.
1: Аминь.
2: И весь народ скажет.
1: Аминь.
2: И весь народ скажет.
1: Put your hands on your neighbor right now.
0: Возложите сейчас руки на своих
1: соседей. And start to pray for your neighbor.
0: И начните молиться за
1: Refresh
0: ближнего.
1: Your neighbors.
0: Просто придет освежение к ним.
1: If you have a need, tell your neighbor.
0: Если есть какая-то нужда у вас особая, скажите своему
1: ближнему. And start to pray for your neighbor
0: right
1: now.
0: И молитесь друг за друга.
1: Tell your neighbor if you have a need.
0: Скажите своему соседу, если
1: Everybody
0: есть у вас нужда.
1: Everybody start to pray right now.
0: И молитесь сейчас все.
1: In the name of Jesus. In the name of Jesus.
0: Во имя Иисуса.

Когда я начал изучать людей в нашей церкви, то заметил, что у нас было много человек в разных группах, включая лидеров, которые не укоренились в Боге. У них не было посвящения Слову, Богу и хождению с Ним. И так у них не было корня в Боге. Я спросил себя, почему эти люди продолжают ходить в церковь, если у них нет корня в Господе? Я наблюдал и изучал это. Что же заставляет их возвращаться в церковь? К чему они прикреплены? Что удерживало их в церкви? Потому что, согласно нашим наблюдениям за людьми, беседами с ним, нашим вопросам к одним людям, а других нам стало ясно, что многие из этих проблем могли бы уйти и не составлять такую трагедию, которую они представляли собой, если бы эти люди укоренились в Боге. И я обнаружил, что большинство тех, кто не имел корня в Боге, держались за церковь не посредством укоренения в Боге, а за соломинку, соединяющую их с другими людьми. Они приходили в церковь с большой длинной невидимой соломинкой. Они опускали эту соломинку друг другу в жизнь и высасывали друг из друга все соки. Они опустошали друг друга, забирая то, чего у Бога было более чем достаточно. Но так как они не были укоренены в Нем, они строили отношения на зависимости друг от друга. Таким образом, люди опустошают друг друга и остаются в церкви ради людей, ради того, что они могут друг другу предложить. Я понял, что это неправильно. Я чувствовал, что это неправильно. Это высасывание сил через соломинку. Я ощущал миллион соломинок, направленных на меня, большую часть времени. Это были требования, то, как проходили разговоры, ответственность за проблемы. Почему-то я всегда оказывался виноватым в проблемах, и я должен был все поставить на место и исправить. Один раз мне позвонила женщина из нашей церкви в 3 часа ночи. Она была одной из тех, кто имел самую большую соломинку. У нее была огромная соломина. В 3 часа ночи зазвонил телефон. Знаете, что когда телефон звонит в 3 часа ночи, это ужасно. Всегда кажется, что он звонит громче. Мой телефон больше не стоит в моей кровати, потому что он чуть не довел меня до инфаркта, когда зазвонил. Как пастор, вы понимаете, что если вам звонят в 3 часа ночи, обычно это не для того, чтобы поделиться радостной вестью, правда? Поэтому я проснулся в испуге, взял трубку и слышу женский голос. Алло, алло. Пастор, это вы? Да, кто еще? Я сказал, это вы, и назвал ее по имени. Она сказала, да. Я спросил, а зачем вы мне звоните в такой час? Она ответила, вы должны приехать ко мне домой прямо сейчас. В моем доме демоническое присутствие. Мы сидим тут с мужем, и у нас тут демоническое присутствие. Мы его чувствуем. Мы его ощущаем уже примерно час. Мы оба очень напуганы. На тот момент я все еще размышлял обо всем этом сам в себе. Я еще ничего никому не объявил об этом. Я работал с некоторыми членами команды, они постоянно пребывали. У людей нет корня в Боге. Люди упускают соломинки и высасывают все соки жизни друг из друга. А теперь эта женщина запустила у меня свою соломинку по телефону в 3 часа ночи. Приезжайте, приезжайте, прямо сейчас, у нас демоническое присутствие в доме. Я больше не мог сдержаться, и ясно ей сказал. Вы что думаете, что это охотники за привидениями? Я сказал, это что, вам охотники за привидениями? Я не охотник за привидениями. Я лежу в кровати со своей женой и семьей. Я не собираюсь, я повторю, я не собираюсь ехать к вам домой. Она сказала, ничего подобного в жизни я никогда не слышала. Это неприлично. И что, по вашему мнению, мне теперь делать? Я сказал, считаю, что вы должны сами выгнать демоническое присутствие из вашего дома. Она сказала, «Чего? Что? Кто? Я? Я? Я, исполненная духом, помазанная, выступающая против дьявола, спасенная 25 лет назад, верующая в Библию, взросшенная в хорошей церкви, христианка. Кто? Я? Это мне надо самой сделать?» Я сказал, да. Она спрашивает, а что мне сказать? Как будто есть какой-то специальный сценарий.
Я подумал, что мне ответить, этот разговор? Я что, в тумане каком-то? Я сказал, скажите, выйди из моего дома во имя Иисуса. Попробуйте это. Знаете, что она мне сказала? Она сказала, а как вы думаете, это сработает? Я сказал, послушайте, если это не сработает, то мы с вами оба будем в беде. Потому что если Иисусу не удастся выгнать это присутствие, я думаю, мне самому не стоит вылезать из-под одеяла. Потому что то, что у вас в доме, больше, чем мы с вами. Последней каплей стала очередная пара, которая хотела уйти из нашей церкви. Они сказали мне, в этой церкви нет жизни, мы уходим. Как пастора меня научили, что когда люди хотят уйти из вашей церкви, вам следует сесть с ними и спросить их, почему они хотят уйти. Самая глупая вещь, которую мне когда-либо приходилось слышать, потому что я обнаружил, что если вы спросите людей, почему они хотят уйти из церкви, они вам ответят на этот вопрос. Ничего не упустят. И у нас есть такие заключительные собеседования. Знаете, не очень мудро спрашивать тех, кто уже не является частью вас, о том, что мы делаем неправильно. Они не собираются оставаться и помочь вам исправить положение. Даже если они укажут вам на проблему, они не собираются оставаться и исправлять ее. Они решили уйти. Когда вы разрываете отношения, дружеские связи, какую-то ситуацию, вы обычно говорите такие вещи, которые никогда не упомянули бы, если бы решили остаться и исправить положение дел. И вот представьте себе меня. Я шатаюсь на ногах от ударов людей. Они всю жизнь из меня выбивают, когда говорят о том, что у нас в церкви не в порядке. Что со мной не так, и что у меня в семье не так, что не так в моем стиле лидера. Вот это не так, и вот это не так. Некоторые из этих людей ни слова не сказали за все годы пребывания в церкви, и вдруг они стали такими красноречивыми, когда начали говорить о том, что у нас в церкви не так. В один из таких дней, когда кто-то решил уйти из церкви и высказал все о том, что у нас не так, а это были люди, которых мы любили и которым помогали, я помню, у меня был момент ясности. И я сказал Богу, «Господь, не может быть, чтобы это было правильно». Наша церковь была ячеечной. Все члены церкви в теории должны были принадлежать к домашней группе. Поэтому у нас были малые группы по всему городу. На тот момент в церкви было примерно 400 человек. Я хотел, чтобы новые изменения повлияли на само ДНК церкви, чтобы мы стали совершенной другой церковью. У нас был очень контролирующий стиль руководства церкви. Я вырос в таком стиле, и я думаю, ответственен за то, что передал это дальше жизни церкви, которой мы были на тот момент. Поэтому мы пытались уйти от такого контроля к стилю руководства, где лидеры помогают людям самим встать на ноги и делать то, что нужно делать. Где лидеры верят в людей, любят их, позволяют им полностью раскрывать свой потенциал, помогают найти те таланты, которые Бог не вложил, просто создавали такую атмосферу. Это звучит прекрасно, может быть очень опасно. Это классно, но немного пугает. Но нам нужно было такое веселье и такой страх нашей церкви. Мы ободряли людей, и они начали принимать участие в разных служениях. Произошло следующее. Люди перестали посещать домашние группы. Лидеры домашних групп приходили ко мне и жаловались. Я сказал им, слушайте, все эти люди несут служение. Просто дайте им делать то, что им нравится. Посещать те группы, которые им нравятся, и давайте просто пойдем дальше. Тогда это все утихло, и мы пошли дальше. Потом ко мне снова пришли лидеры домашней группы и сказали, кроме тех людей, которые несут служение церкви, есть и другие, которые не посещают домашние группы. А мы научены, что в среду или в четверг, на следующий день после собрания домашней группы, на которую они не пришли, мы им звоним и говорим, где вы были? Нам не хватало вчера, у вас все в порядке. А потом в воскресенье они наблюдали, были ли все 12-20 членов малой группы на собрании. Если их не было, они тогда отмечали, кого не было, и потом звонили им в воскресенье и во вторник и говорили, где вы были в воскресенье, мы скучали по вам. Когда же лидеры домашней группы поняли, что я хочу теперь по-другому вести церковь, они сказали мне, «О, это нам нравится». Мы так устали бегать за этими людьми, потому что у них нет желания. Ты говоришь, что тебе надоело это делать, и нам тоже хочется делать что-то другое, как те люди, которые начали нести служение. Но мы, как пристегнутые на этом месте, мы пытаемся догнать всех тех, кто не ходит на собрание.
Я сказал, что хочу сделать объявление всем лидерам домашних групп. Я помню тот вечер, когда сделал объявление. Я сказал, освобождаю вас от обязанности звонить людям. Наступила тишина, словно не говорили мне этим. Это смешно, это хорошая шутка. Ясно. А что ты нам скажешь серьезного? Но я сказал, нет, я не шучу. И я не говорю сейчас о людях, которые больны, пропустили собрание по какой-то серьезной причине, нуждаются в заботе и общении. Нет, я говорю о людях, которые знают, где собирается домашняя группа, где проходят церковные собрания и не приходят на них. Они не только не приходят, но сидят дома у телефона и ждут, когда вы им позвоните, чтобы убедить их, что в этой церкви есть любовь. Они как бы ищут внимание, мне никто не позвонил. Я ходил в эту группу 2 года, меня вчера не было, и мне никто не позвонил. Вообще-то я не был на собрании в воскресенье, и опять мне никто не позвонил. В этой церкви нет ни любви, ни заботы. Никто мне не позвонил. Я сказал лидерам, таким людям больше не звоните. Когда они поняли, что я не шучу, они вдруг рассмеялись нервным смехом. Свобода пришла в церковь, когда все эти лидеры получили освобождение от тех людей, которые хотят, чтобы вы за ними гонялись. Им нравится внимание, они видят вашу гонку за ними как подтверждение своей ценности, что вы по ним скучали. Знаете, таким людям, которые не идут в церковь, потому что не хотят, но ожидают звонка со словами «Мы скучали по вам», я хочу сказать, мы вовсе не скучаем по вам. Это вы должны скучать по нам, потому что пропустили собрание в церкви, общение с Богом и с нами, с семьей. Вы пропустили слово, поклонение, хвалу. Вы все это пропустили. А вот мы по вам не скучали. Я сказал им, что лучше было бы, если бы лидеры начали звонить тем, кто на собрании был. Я так рад был видеть тебя на собрании вчера. Я рад, что ты растешь, что у тебя все хорошо в браке. Правда, было хорошо в Доме Божьем, и поклонение было классным. Проповедник хорошо проповедовал, и тебе понравилась та новая песня. Я был рад видеть твоих детей. Я был рад видеть, что ты здоров. Я был рад видеть, как ты общаешься с другими и растешь. Зачем нам расточать наши ресурсы? Зачем нам просить наших лидеров делать то, чего они никогда и не мечтали бы делать в любой другой области жизни? Зачем нам просить их звонить людям, которые каждый день проезжают мимо церкви? И они ведь не забыли, где церковь находится. Они просто не хотят там быть, но они хотят, чтобы вы им сказали, что вы по ним скучали. Это извращение, это издевательство. Послушайте. Теперь все лидеры свободны от гонки за этими беглецами. Лидеры домашней группы стали мне говорить. Ты в жизни угадаешь, что теперь происходит. Я спросил, а что происходит? Все те, кому мы больше не звоним, начали посещать домашние группы. Все те, кому мы больше не звоним, начали посещать домашние группы. Вот это дела. И я подумал, что это нас кое-чему научило о людях. Я понял, до меня вообще-то медленно доходит, но когда дойдет, то дойдет по-настоящему. Каждый из тех, за кого мы сражались, чтобы они остались, ушли из церкви. А все те, кого мы не пытались удержать, остались.

Казалось бы, мне нужно было понять это раньше, после того, как я обжегся, гоняясь за людьми. Построил церковь на том, чтобы и другие гонялись за людьми. Нас учили, что мы должны бегать за кем-то, звонить им, подстраиваться, говорить, что мы любим вас и скучали по вам. Все те силы, которые мы тратили на тех, кто не проявлял особого желания посещать церковь, мы могли бы тратить на тех, кто приходил, участвовал в служении, имел понимание и видение. Те люди, которые следили за новообращенными, за теми, кто получил спасение, или те, кто посвящал себя воскресенье, и потом нужно было за ними следить. Проследить. Скажите все, проследить. Это не библейский термин. Я не знаю, откуда мы его взяли. Я думал, что это слово в Библии. И мы делаем всякую всячину, которая и подразумевается под словом «проследить». И я увидел, что те люди, которые этим занимались, тоже в какой-то мере бегали за теми, кто в воскресенье поднял руку, дал имя и адрес, а когда им пытаются служить, они ведут себя словно и знать ничего об этом не желают. Или же они начинают водить нас за нос, начинают играть с нашим расписанием и временем. Они гоняются за такими людьми, а ведь они просто посвятили себя всего несколько дней назад. Я посмотрел на эту команду и сказал им: «Знаете, я не уверен, что мы с самого начала учим этих людей правильному пониманию того, как церковь работает. Я думаю, что если мы будем гоняться за ними, а через 6 месяцев перестанем, они подумают, что в этой церкви нет любви. Потому что мы убедили их в том, что церкви их балуют, за ними ходят, благословляют, молятся за них, гоняются за ними, перевозим вас с места на место, помогаем вам, мы готовы сделать для вас все». А потом мы вдруг перестаем за ними ходить, и у них наступает кризис отверженности. Меня бросили, меня больше не любят, они просто притворялись, чтобы я остался в церкви. Но на самом деле в этой церкви нет настоящей любви и интереса во мне. А все это потому, что мы не даем им укорениться в Боге и не интересуемся, насколько серьезно они посвятили себя этому делу. Мы просто сами начинаем проявлять посвящение Богу вместо тебя. Мы берем тебя на руки, балуем, гладим по головке и не знаем, хочешь ты этого или нет. Ты сам. Кто-то из вас знает об этом, от ваших подростков. Они ходили в церковь вместе с вами, потому что они должны были. Они садились в машину и ехали с вами. Но приходит время, такой возраст, когда вам следует отпустить их, чтобы узнать, делают они это, потому что папа с мамой их заставляют, или же они сами заинтересованы в этом. Это может быть очень неспокойным периодом, но мы должны позволить нашим детям решить этот вопрос самим. Ведь каждое поколение должно само искать Бога. Я помню, как читал Слово Божие перед тем, как мог делиться всеми этими идеями и думал: «Господь, а это точно не ересь? Мне трудно размышлять об идее следить за другими». Я верю, что мы несем ответственность за то, чтобы строить отношения с людьми, рассказывать им о том, чем мы занимаемся, рассказать им о тех программах, которые у нас есть, о нашем основании. Вся эта ответственность лежит на нас, поэтому мы выполняем это. Но мы и многие из вас делали намного больше. Иногда мы настолько сильно желаем, чтобы люди присоединились к церкви, мы так сильно хотим видеть рост, что мы перегибаем палку и не знаем, что удерживал вас здесь, я или вы сами. Но все те, кому мы не дали время решить этот вопрос для себя, встанут перед судом. Я все-таки хочу сказать, что не нашел этой идеи контролировать людей в Библии. В Библии, насколько я знаю, люди следовали за Иисусом. Он не следовал за ними. И я подумал, это неправильный процесс. Иисус просто говорил: «Иди и следуй за мной». Он не говорил: «Следуй за мной, потому что...» «Позволь мне убедить тебя, вдохновить, доказать тебе, заманить, украсить все, напомнить, помочь тебе каждый раз приходи. Я вышлю тебе имейл, позвоню по телефону, вышлю тебе лидера домашней группы». Он просто сказал: «Следуй за мной» и пошел. Некоторые люди говорили ему: «Мы бы последовали за тобой, но мне надо попрощаться с семьей, навести порядок, похоронить родителей». А он отвечал: «Тогда до свидания». Он именно так и говорил. Он говорил, что когда ты вернешься после того, как наведешь порядок, меня уже здесь не будет. Потому что он сказал: «Я не буду стоять здесь и убеждать вас в том, что вам нужно идти за мной, несмотря на домашние заботы. Я такого делать не буду». Он просто сказал: «Иди за мной». И он ждал, пока его слова возьмут людей за сердце, заставив оставить все остальное и

идти за ним. Он давал людям время. Он не задерживался, чтобы узнать, приняли ли люди решение в его пользу. Он просто говорил: «Иди за мной», и проходил дальше. Если бы такое понятие, как «проследить за новообращенным», было в Библии, его можно было бы найти во второй главе Деяний. 3000 человек нуждаются в том, чтобы за ними проследили. Если бы Бог хотел нас научить такой модели служения, мы нашли бы ее описание здесь. Потому что это не один человек и не два. Это огромная группа людей, которым церковь могла бы уделить организованное внимание. Значит, если такое понятие существует, его можно было бы найти во второй главе Деяний. Я не могу этого там найти. Я скажу вам, почему этого там не нашел. Потому что они сами постоянно пребывали. Эти люди не нуждались в том, чтобы кто-то за ними следил.

0: из TVN, из студия, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями», ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях Питер Шембрук. А сейчас оторвемся с Леоном Патиловым.
1: Got a great show for you today. But we want to start off talking about the two best commandments.

0: are we talking about? What you got is love!
1: Добро пожаловать на передачу «Леон и друзья». Я ваш ведущий Леон Патило. И у нас сегодня будет замечательная программа. У нас в гостях парень из далекой Австралии. Я был в Австралии много раз. С 1970 года я ездил туда почти каждый год. Это было самое хиповое место на планете. И я думал, что если я когда-нибудь оставлю Лос-Анджелес, я перееду в Австралию. Так или иначе, этого брата зовут Шембрук, и я хочу, чтобы вы поприветствовали его сейчас. Питер Шембрук.
2: Yeah, ready to rock.

Садись сюда. Знаешь, я люблю страну, я люблю Австралию. Да, ты был там, да? О, я побывал там везде. Я был в Перте, в Брисбене. А мы Перт очень нечасто посещаем. Я живу на юге Брисбена, час езды. Действительно, знаешь, я вскоре туда поеду с гастролями. Я буду там 3 недели, а оттуда прямо в Россию. Это длинный перелет. Да, это длинный перелет. Когда я прилечу оттуда, я очень устаю. Я обычно, когда устаю, я начинаю делать ошибки, ссылаясь на Писание. Я, скажем, начинаю цитировать что-то другое, или я говорю другой адрес и так далее. То есть я не буду очень сильно рассказывать от притчи или еще что-нибудь. А ты чем занимаешься? Ты все еще живешь в Австралии? Нет, я уже живу здесь, в Штатах, примерно 7 лет. 7 лет будет в мае. У меня есть жена и сын, ему около 2 лет, мы ждем еще одного ребенка. Так что сейчас для нас волнующее время. Это здорово. А ты встречался когда-нибудь с этим парнем из фильмов? Как его? Как его зовут? А, Крокодил Данди. Да, он мой двоюродный брат. Он твой двоюродный брат? А, да, конечно. А, ты шутишь, как всегда, ты меня поймал. Ты любишь эти фильмы? Да, мне нравились эти фильмы, они замечательные. Они довольно-таки приличные и так далее, в них изобилие плохих слов, секса и так далее. Это просто прекрасный, классный такой фильм. Он был, знаешь, как ниндзя из Австралии какой-то. Это было здорово. Да. Я не со многими разговариваю с Австралией, так что, знаешь, я скорее всего, неправильно себя веду и так далее. Да, знаешь, многие люди себя так ведут. Много таких людей. Мы называем их бушами. Знаешь, я уже 6 лет ездил в Австралию, и я до этого ни разу не видел кенгуру. И я думал, что это просто что-то легендарное, знаешь. Потому что я никогда не видел кенгуру. Я спрашивал, где же кенгуру? Мне говорили, что можно идти по дороге и натолкнешься на них. И я слышал, что они могут ударить тебя, знаешь. Один брат рассказывал, что однажды в малонаселенной местности он столкнулся с кенгуру, и она испугалась, и как даст ему. И он пролежал без сознания 24 часа. Да, он от хорошего пинка так и получится, конечно. Да. Но знаешь, действительно, Австралия очень красивая. Я рад, что ты переселился сюда, и ты захватил с собой что-то оттуда, знаешь. Да, спасибо. А ты выпустил какие-нибудь альбомы новые? Да, мой новый альбом сейчас вышел. Второй должен выйти скоро. Я в восторге от этого, если честно. Да, а ты вырос в христианской семье? Где ты вырос? Нет. Знаешь, говорят, что только 2% австралийцев действительно христиане. И в стране живет 16 миллионов человек. Она не похожа на Соединенные Штаты, которые были основаны на христианстве и на иудео-христианских ценностях. Австралия же сформировалась как уголовная колония, так что у нас довольно-таки ужасные корни. И мы очень циничны, особенно по отношению к религии. Очень возможно, что тебя ударят сзади бутылкой по голове, если ты начнешь говорить о религии. Да, действительно. Очень цинично, конечно. Так что я думаю, что ты пришел к Господу здесь, в Соединенных Штатах, или же... Да, я встретился со своей женой, и она очень деликатным образом привела меня к Господу. Я наблюдал также и за другими людьми. И, между прочим, все они австралийцы. И для меня было важно увидеть, что кто-то живет этим, а не только все на словах, знаешь. И теперь это также и моя философия, когда я проповедую людям. Бог заставил меня засевать семена, и я пытался собрать урожай, но Он как будто сказал мне, это не твоя сфера. Твоя вот здесь, ты должен засевать семена. Не собирать урожай. И он сказал мне, что делать, и я этим занимаюсь. И знаешь, австралийцы могут быть очень циничными по отношению к религии. А живя здесь, на этой стороне океана или мира, как ты смотришь на нас, американцев?
Когда ты приехал сюда, как ты смотрел на нас? То есть ты говоришь, что ваши люди циничны. А мы показались тебе такими же или... Особенно здесь, в Лос-Анджелесе. Как будто мы говорим попусту, конечно, иногда. И ты почувствовал, мы искренне или как? Я считаю, что у каждого есть свой стереотип. Американцы для австралийцев — это туристы. В носках до колен и в гавайских рубашках. Выходящие из автобуса, знаешь, постоянно. Они как будто бы: «Эй, иди сюда!» И это странно, потому что когда я посетил Австралию, уже живя здесь, все меня спрашивали: «Ну что ты думаешь о янках?» А я отвечал: «Вам нужно поехать туда самим посмотреть, потому что наш стереотип о них ошибочный». И я в этом убедился сам. Всегда говорят о Калифорнии как об очень агрессивном месте. И это действительно агрессивное место, но я обнаружил, что люди очень дружелюбны. Так что я не думаю, что они слишком уж отличаются от австралийцев, только я считаю, что они впереди, конечно, по развитию на 10 или 15 лет. А я бы не сказал, время скатываемся, но по развитию, что ли, я не знаю. Я верю, что человек, как существо, может терять свои ценности. Да, знаешь, такие понятия, как мораль, этика и так далее. Таким образом, я считаю, что они определенно впереди австралийцев в этом плане. Но и Австралия не так уж позади, так что эта страна очень настроена против христианства, знаешь. А ты считаешь, что тебя здесь хорошо приняли, приняли тебя вообще? Знаешь, что ты думаешь о том, как ты считаешь о твоем принятии? Считаешь ли ты, что люди здесь просто сразу же обняли тебя, так сказать, и приняли, или... Да, я приехал сюда, когда «Крокодил Данди» шел на экранах, все подходили ко мне и спрашивали: «А ты знаком с крокодилом Данди?» Я говорил: «Да, он мой двоюродный брат». Так что я приехал сюда как раз в то время, когда австралийцы были здесь довольно популярны. Я слышал на каждом году: «Ты из Австралии?» «Да, да». Да, и просто удивительно. Так что это было замечательно. Я обнаружил, что люди здесь очень дружелюбны. Забавно, когда ты посещаешь разные страны. Я был в России уже 3 раза, и у нас также был стереотип о России, который у тебя всегда в голове, знаешь. Когда я и мой инженер Винс приехали туда, это было действительно что-то. Мы поехали туда в первый раз в 90-м году, и мы думали, что они нас просто там задержат, потому что... Они, знаешь, люди непостоянные, особенно власти и так далее. И кончилось все тем, что нас просто приняли там как звезд. В России нас приняли одинаково, потому что он мексиканский индеец. Но мы вдвоем ходили по улице, а за нами могла собраться целая толпа людей. Потому что они никогда не видели, допустим, мексиканского индейца или черного так по улице, который идет. И у них прекрасный фильм вышел об индейце, и все думали, что Винс был этим человеком.

человеком. Знаешь, потому что он был очень популярный там и так далее. Они думали, что он инженер. И когда мы не ходили, куда бы мы везде не ходили, все подбегали к нему, чтобы получить автограф. И я не понимал, потому что я был должен был получать все внимание и так далее, потому что я был на сцене. Да, ну конечно, я шучу. И иногда ты попадаешь в другую землю, у тебя в голове какое-то представление о том народе. Но очень часто это не так, это все неправда. Ты уже здесь живешь 7 лет, и тебе там, наверное, нравится здесь. Я приехал сюда, чтобы заниматься музыкой. Фактически, я раньше занимался популярной музыкой, но по убеждению и из-за других вещей. Но Бог действительно убеждает меня в том, что нужно заняться христианской музыкой, чтобы стабилизироваться и научиться ответственности. Главным образом, ответственности, конечно. Я все еще играю в барах и в барах-ресторанах. Не могу сказать, что всегда это очень весело и здорово, но самое большое веселье приходит, когда я открываю, чтобы меня использовали. Могу честно признаться, что каждый раз, когда я просил Господа использовать меня, Он использовал. И даже в разговоре с кем-то я сам не начинаю говорить об этом, и для меня важно знать, что Бог работает в этих местах, потому что нам нужно разговаривать с этими людьми, потому что Бог помогает мне, Он работает через меня. Знаешь, мое Писание, самый любимый отрывок от Матфея, глава 9, стихи 10-13, там говорится о том, что Иисус ел вместе со сборщиками налогов и грешниками. Фарисеи спросили у Него: «Эй, что ты делаешь с такими людьми?» И Иисус ответил, что Он пришел не к здоровым, а к больным, и нездоровым нужен врач, а больным. Если мы можем прийти туда, чтобы осветить этих людей и показать им, кто мы такие, чтобы они не услышали, но, главное, увидели, кто мы такие. Знаешь, это почти стало темой этой программы, которую мы составляем. Это действительно так. В мире так много христианской музыки. И опять-таки, это же новая эра, как и все то, что сейчас происходит. И не то, чтобы мы раньше этого не делали, но теперь мы можем говорить об этом и по телевидению. Я считаю, что люди поняли это послание, что нам нужно бывать в различных местах. Либо мы секретарши, плотники и так далее. Эти люди, когда становятся спасенными, не обязательно должны оставлять свою работу, чтобы работать в церкви сразу же. Нужно оставаться на том месте, где вы можете проливать свет, потому что мы — свет мира. Это довольно серьезная концепция. Я знаю, что люди борются с этим, особенно поколение, которое впереди нас. Они немного борются с этим, потому что они не пришли к этому тем же путем. Но я считаю, что для того, чтобы церковь действительно смогла овладеть этой планетой и всеми людьми, как и должно произойти, нам нужно выходить к людям. Знаешь, я недавно разговаривал с Полом Джексоном-младшим о том, как он участвовал в выпуске альбома Майкла Джексона. Знаешь, он в стратегическом месте, оттуда он может распространять слово о Господе. Тогда христианин сможет войти в студию Майкла Джексона и сказать: «Я хочу посвидетельствовать». Конечно, их не пустят туда, но он там уже. Да, в этом и главное. Как ты сказал, большинство из тех христиан, которые работают в миру, они там сейчас. И я считаю, что это хорошо. Это просто особенный вид свидетельства. Это не то же самое. Нам нужно быть смелыми, но нам также нужно быть чувствительными к этим людям. Я хочу задержаться на этом на минутку. Я хочу обратиться к тем, которые сейчас смотрят, потому что многие из вас просто чувствуют пустоту внутри. Вы ходите в клубы, в бары не для того, чтобы свидетельствовать, а для того, чтобы наполнить себя там. Наполнить себя тем, от чего избавляетесь на следующее утро. Это все проходит. Вам не нужно наполняться этим, потому что это временное. Это не даст вам той жизни, которую приготовил для вас Иисус. Он сказал, что Он пришел для того, чтобы дать вам изобильную жизнь. И хотя многие из моих друзей, как и я сам, зарабатывают на жизнь другим путем, мы все же пытаемся распространять Слово там, где находимся. Я надеюсь, что те из вас, которые отошли от Господа и только и делают, что проводят время в клубах не для свидетельства, чтобы заполнить эту пустоту, захватив с собой жену своего соседа или еще что-нибудь в этом роде. Я хочу, чтобы вы знали, что в этом как раз и пустота. Нет никакого удовлетворения, например, во

внебрачном сексе. Вы можете пытаться получить его, но это не принесет вам удовлетворения, потому что Бог запланировал сексуальные отношения между мужем и женой. Я хочу, чтобы вы сейчас просто подчинились Господу Иисусу Христу. Позвольте Ему очистить все эти сферы вашей жизни и заполнить эту пустоту, потому что Он создал для вас для того, чтобы вы были с Ним одним целым. Сделайте это прямо сейчас. Я вижу, как вы сидите сейчас и смотрите нас. Сделайте это прямо сейчас и повторите за мной. Господь Иисус, я хочу исправить свою жизнь. Дорогой Бог, я молюсь, чтобы Ты пришел и спас меня. Омой меня кровью Иисуса Христа. Я прошу Тебя об этом. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Петр, было очень приятно познакомиться с тобой. Спасибо. Можешь ты спеть для нас еще что-нибудь? Давай. Итак, Питер Шамброк. Я хочу, чтобы вы нам написали, хорошо? Напишите, нравится ли вам наша передача. Пишите нам на TBN. Я хочу, чтобы вы сейчас... Я знаю, что вы пытались переключить каналы, но ничего хорошего сейчас нет, правильно? Самое лучшее. Итак, Питер Шамброк.

Я приветствую вас, дорогие друзья, на телеканале Live TV. Очень рад быть вместе с вами на этом месте. И сегодня я хотел бы поделиться проповедью на тему «Уроки жизни». Как сказал один человек, ничто так хорошо не учит, как жизнь. И я думаю, многие со мной в этом согласятся. Мы можем посмотреть на примере спортсменов. Нам очень нравится, когда наши любимые спортсмены побеждают. Когда они становятся на пьедестал, им вешают золотую медаль, играет гимн их страны, поднимается их флаг, спортсмен плачет от счастья, и мы все радуемся за того, кого мы любим. Но многие ли из нас задумываются, какой процесс прошел этот спортсмен, чтобы встать на этот пьедестал? Я помню, как учился в вечерней школе, мне было 26 лет, учительница по музыке проводила нам различные культурные мероприятия. И вот в 26 лет я первый раз ходил на балет. Я был сильно впечатлен их выступлением, как они танцевали пируэты, как они прыгали там, как это все гармонично выглядело. Я был под очень большим впечатлением. И на следующем уроке учительница по музыке открыла нам завесу. А что же происходит, когда они тренируются? И она назвала балет «Каторга в цветах», потому что эти спортсмены посвящают очень много времени, они отдают себя процессу, чтобы то мастерство, которое в них есть, оно достигло определенного совершенства. И когда апостол Павел говорил о духовной жизни, он сравнивал ее с жизнью спортсмена. И он говорит, что все спортсмены, они воздерживаются от всего. Они дисциплинируют себя ради того, чтобы стать чемпионом и отточить свое мастерство. И нечто подобное происходит в духовной жизни. Бог проводит нас с вами через определенные процессы, чтобы наша вера, она совершенствовалась. Нам очень часто не нравится, когда мы проходим жизненные уроки. Они так нам неудобны, но они так полезны для нашей души и для нашей веры. Мы так или иначе проходим с вами уроки жизни, но результат будет зависеть от того, как мы их с вами пройдем. Я хотел бы поговорить, как библейские герои проходили свои уроки жизни. И первое я хочу поговорить об Аврааме. Это история, когда Бог искушал Авраама, чтобы он принес Исаака, своего единственного сына, в жертву. Бог обещал Аврааму сына. Это был очень долгожданный сын. Он родился тогда, когда у его жены Сары уже по-человечески ничего невозможно было. Но он не поколебался в вере, он стоял до конца и верил, что Бог исполнит обещанное. И вот у него рождается сын. Я представляю радость и состояние Авраама, как же он долго ждал своего возлюбленного сыночка. И вот однажды, когда Исаак уже стал подростком или уже, может быть, даже вырос, некоторые говорят, от 13 до 20 лет было Исааку, и Бог обращается к Аврааму: «Авраам, принеси сына своего в жертву на месте, которое я укажу тебе». И дальше мы видим, как разворачивается история. Авраам встает с утра, берет Исаака, своих слуг, и они отправляются в место, в которое показал ему Бог. Эта дорога заняла у них приблизительно 3 дня пути. Некоторые источники говорят, что это около 70 километров. Они приходят к горе, Авраам говорит своим слугам: «Останьтесь здесь, мы пойдем принесем жертву и вернемся обратно». И вот они взбираются на гору. И здесь Исаак понимает, что у них есть хворост, у них есть огонь, а у них нет жертвы. И тогда у него завязывается разговор со своим отцом. «Отец». Авраам отвечает: «Да, Исаак, я здесь». Он спрашивает: «А где же жертва?» И Авраам отвечает: «Бог усмотрит, сынок, жертву». И вот они уже поднялись на гору. Они разложили хворост. Авраам связывает своего сына, возлагает его на жертвенник, возносит нож. И он уже готов пронзить своего возлюбленного сына, как вдруг он слышит слова ангела: «Авраам». Давайте прочитаем это место Писания. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: «Авраам, Авраам».
Он сказал: «Вот я». Ангел сказал: «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня». Знаете, я всегда задавался вопросом: «Бог, а разве ты не знал, что Авраам принесет тебе своего сына в жертву? Бог, разве ты не всемогущий и не всезнающий? Разве ты не являешься Альфой и Омегой? Разве ты не говоришь в начале, что будет в конце? Разве ты не считаешь дни для человека назначенные, когда еще ни одного из них не было?» Я помню, в моей жизни было однажды свидетельство. Я уверовал в тюрьме, и меня за хорошее поведение отправили на поселение. Там мы могли свободно посещать церковь, которая находилась на свободе. И вот в один день мы с моим братом отправляемся в церковь, надели самое лучшее, вышли на улицу, я шел чуть позади. Я смотрю, идет мой брат, старший духовный, и он в руках держит папочку с Библией. И мне так захотелось такую же папочку, потому что моя Библия лежала в целлофановом обычном мешке. Я в своем сердце так захотел такую же папочку для своей Библии. Дорога занимала около 20 минут до церкви, и все эти 20 минут я думал, где же мне раздобыть эту папочку. На тот момент я получал немного, у меня оставалось где-то примерно в месяц 30 евро, и я понимал, что новая папочка такая будет стоить около 50 евро. У меня должно было быть отпуск через 3 недели, и я принял решение, что когда я поеду на отпуск, я отвожу 30 евро и поеду на вокзал, на барахолку, и там попробую купить папочку для своей Библии. И вот мы приехали в церковь, прошло служение, мы уже собираемся выходить, и тут пастор окликивает меня: «Илья, а тебе случайно не нужна папочка для твоей Библии?» Знаете, меня как будто бы водой холодной окатили. Я поворачиваюсь к нему, говорю: «Да, надо». Он говорит: «А то у меня сын с Америки привез папочку, и она на чердаке лежит». Пока он пошел за папочкой, я молился в своем сердце, думаю, хоть бы она подошла для моей Библии, потому что моя Библия была нестандартных размеров, большая. И когда пришел пастор, он принес папочку, она была абсолютно новой, упакованной, с золотым крестом, вышитой золотыми нитками. Я открыл там разные карманчики, место для ручки. Это невероятно было. Знаете, я взял свою Библию и с трепетом вложил ее, и она как будто бы для нее была сшита. Я радовался невероятно всю обратную дорогу. Я приехал на место и перед сном молился и читал псалмы. Они у меня были подряд. Я начинаю с первого псалма и до последнего. И в этот день у меня был 138-й псалом. Начинаю его читать, и там написано: «Господи, ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь, когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его в совершенстве». В этот момент я просто заплакал. Я понял, что Бог знает мои желания и мысли прежде даже моего прошения. Он знал, что в этот день я захочу папочку. И поэтому, даже прежде того, как я еще уверовал в него, он приготовил все, чтобы в этот день, когда я захочу эту папочку, она была в церкви на чердаке у пастора. Это удивительно, потому что Бог в своем всемогуществе и всеведении, он все приготовил. Так что, если Бог знал, что Авраам принесет своего сына в жертву, почему он позволил ему пройти эти 3 дня пути? Почему он не остановил его в первый день, когда Авраам собрался с утра с Исааком? Почему он не остановил его и позволил ему прийти к горе? Почему он позволил ему подниматься со своим сыном на гору? Почему он позволил ему положить Исаака на жертвенник? И даже там он не остановил его. Но он позволил, допустил ему поднять нож, и только тогда он вмешался. Мы видим, как Авраам проходит определенный процесс, духовный процесс, и Бог преследует определенные цели в этом процессе. Бог знал, что Авраам принесет Исаака. Но одно дело знать,
а другое дело раскрыть потенциал, который был в Аврааме. И этот потенциал раскрывается только, когда мы проходим определенные духовные процессы в своей жизни. Смотрите, зерно яблони имеет внутри себя потенциал быть деревом и приносить вкусные плоды яблок. Но оно так и останется зерном, не приносящим плода, если это зернышко не поместить в землю, и оно не умрет в этой земле. Нечто подобное произошло с Авраамом. Бог поместил его в определенную почву, где Аврааму нужно было умереть. И я думаю, что это произошло, когда он поднял нож, потому что Писание говорит, что Авраам в своем сердце принес в жертву Исаака. В этот момент он, скорее всего, умер для себя и раскрыл тот потенциал, который Бог вложил в него, через что он сделался отцом многих людей. И посмотрите, что Бог говорит после этого. Бытие, 22 глава, 15-18 стих. «И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал, «Мною клянусь, — говорит Господь, — что так, как ты сделал сие дело и не пожалел сына своего единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Мы видим, как через определенный процесс Авраам проходит. Бог знал потенциал Авраама, Бог знал, что Авраам принесет Исаака в жертву, но только тогда, когда Авраам вознес нож, он стал тем, кем Бог предназначил ему быть, отцом многих верующих. И через это он открыл благословение для всех народов. Друзья, как много сегодня семян не раскрыли свой потенциал, не захотели проходить свой процесс жизни. Мы все просим, чтобы Бог избавил нас от скорбей. И это понятно, мы люди, мы не хотим страдать. Дорогие братья и сестры, а что если для Бога важнее то, что происходит в процессе жизни в нашем сердце, чем избавить нас от скорбей? Бог силен изменить твою и мою ситуацию. Но очень часто мы видим, как Бог как будто бы медлит, как будто бы Он забыл про нас, как будто бы Он не слышит нас. Помните притчу про неправедного судью, который Христос рассказывает. И он говорил там о бедной вдове, которая пришла к судье и просила помощи. И она была очень настойчивой. И этот судья сказал, хоть я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но так как эта женщина достала меня, я помогу ей. И тогда Христос сказал, видите, что сделал неправедный судья? Бог ли не поможет избранным своим, вопиющим к нему день и ночь? И во многих новых переводах там написано, что он незамедлительно поможет избранным своим. И здесь складывается вопрос, как незамедлительно? Они же вопиют день и ночь. Но я понимаю это так, что как только мы пройдем свой процесс, как только Бог достигнет в нашем сердце определенных целей, то в этот же момент Он изменит нашу ситуацию. Потому что эта ситуация, она послужила тому, чтобы наше сердце и наша вера изменилась. Об Аврааме сказано, что делами вера Авраама достигла совершенства. И мы можем видеть из этого, что эти жизненные процессы, они служат тому, чтобы мы возрастали в вере. Порой кажется, что что-то идет не так. Бог забыл про нас. Давайте вспомним Иосифа, которому Бог дал великие обетования, что ему поклонятся братья, ему поклонится отец. И вместо того, чтобы исполниться этим обетованием, Иосиф в рабстве, а после рабства в тюрьме. И казалось бы, что что-то идет не так. Но Библия раскрывает нам, что Слово Божье испытало Иосифа, и душа его была вплетена в железо. Это был Божий замысел, через который Бог проводил Иосифа, чтобы переплавить его сердце.
точно так же очищают золото, помещают его в огонь и очищают его от различных шлаков. Мы можем также увидеть, когда Бог выводил свой народ из Египта, они прошли сквозь Красное море, перед ними раздвинулись моря. Они, скорее всего, вышли с ликованием оттуда, пели песни, и они ожидали, что вот-вот они войдут в обетованную землю. Они вот-вот сейчас будут пить молоко, есть мед, заселяться в дома, которые не строили, кушать виноград, радоваться жизни. Но вот, вместо обетованной земли они оказываются в пустыне. Ну ладно, думают, скорее всего, нужно немножечко пройти, и мы придем в обетованную землю. Проходит день, проходит два, проходит три дня. Три дня пути, а воды нету. Вы представляете себе, что такое идти со своими детьми через пустыню, когда палит солнце, около 50 градусов жара и нету воды. И здесь они начинают сомневаться. Скорее всего, Бог что-то потерял контроль. Что-то произошло там. И они начинают сомневаться в Боге. Но Второзаконие, 8 глава, с 3 по 5 стих раскрывает завесу. Это все было спланировано до мельчайших деталей. Второзаконие, 8 глава, 3-5 стих. Бог говорит: «Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла, вот уже 40 лет. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего». Мы видим, что вся эта ситуация была Богом спланирована и под его божественным контролем. Хотя людям оказалось, что Бог забыл их, что Бог оставил их и что все идет не по плану. Поэтому, дорогие друзья, нам необходимо довериться Богу и полюбить процесс. Процесс жизни. Когда мы не в силах что-то изменить в своей жизни, то, скорее всего, это Бог проводит нас, чтобы научить нас чему-то, чтобы сделать наше сердце более похожим на Христа, чтобы преобразить нас, чтобы поднять нас. Однажды мы служили с моей женой в молодежном лагере, и там случилась неприятная ситуация с моим младшим сыном Даниилом. Там была такая деревянная горочка, и они катались с нее. И в один день он приходит ко мне и говорит: «Папа, у меня что-то в спине». Он плачет и говорит: «Что-то в спине». Я поднимаю футболку, а у него попала большая заноза в спину. Мы позвали медсестру, она попыталась вытащить, но не получилось. Заноза оборвалась, эта щепка. И она сказала, что нам нужно ехать к врачу, что без разрезания не получится достать ее. Тогда мы взяли Даниила, поехали к врачу. И врач сказал: «Нужно, чтобы один из родителей держал его, когда будет делаться операция». Я сказал: «Конечно, я пойду, буду держать». Вот его положили на стол и сделали ему обезболивающий укол вместо раны. И, знаете, там так все напухло. И он стал сильно плакать. Он просил меня: «Папа, пожалуйста, отпусти меня, мне так больно». Он кричал на всю больницу. И мне приходилось держать его. Разрезали спину, достали щепку и начали зашивать. Он сильно вырывался, он умолял меня: «Папа, пожалуйста, отпусти меня, мне сильно больно». Знаете, я стоял и тоже плакал, держал его, и я понимаю, что мне нельзя его отпускать. Да, он не понимает, почему я его держу, да, он не понимает, почему я его не отпускаю. Но необходимо было вытащить эту занозу и зашить рану, чтобы не было осложнений. И я, понимая все это, держал его. И как только ему зашили спину, я его сразу отпустил. Я его сразу обнял. После этого, конечно, мы поехали в магазин, в игрушечный. Я предложил ему взять любую игрушку, и он сразу про все забыл. Но знаете, я увидел, что как часто мы похожи на моего Даника. Когда Бог проводит нас через определенный процесс, чтобы исцелить наше сердце, чтобы мы возрастали в вере, чтобы мы преображались в образ Христа, и мы в этом процессе просим: «Господь, избавь нас, освободи нас». И Бог как будто бы молчит. И нам кажется, что Бог забыл про нас и не любит. Братья и сестры, это не так. Бог возлюбил нас
что отдал своего Сына ради нас на крест. Мы должны об этом помнить, что Божья любовь раскрывается в Его Сыне. Он так возлюбил этот мир, что предал своего Сына ради нас. Апостол Павел говорит, то как вместе с Ним и не дарует нам всего, что нам необходимо для жизни. Поэтому, когда мы проходим скорби или страдания, нам нужно доверять Богу и понимать, что Он любящий, добрый Бог, что в свое время Он ответит на наши просьбы. Поэтому, братья и сестры, я вдохновляю вас доверять Богу и полюбить процесс, увидеть красоту, когда мы проходим трудности, что Бог преследует, что Он хочет произвести в нашем сердце и сделать с нашей верой. Ведь процесс раскрывает потенциал, который Бог заложил в наше сердце. Да благословит вас Бог, чтобы вам быть подобно тем героям, которые предали себя процессу, доверившись Богу, и через что сделались героями веры. Я предлагаю помолиться вместе с вами за то, чтобы Бог дал нам силы пройти наши жизненные уроки достойно, чтобы Он мог сделать в нашем сердце то, что Он желает сделать, преобразить нас в образ Своего Сына. Дорогой Отец, мы благодарим Тебя, что Ты возлюбил нас любовью вечной. Мы благодарим Тебя, что Ты держишь нас за правую руку, когда мы проходим долиной смертной тени. Мы благодарим Тебя, что именно там Ты открываешь свои источники, Господи. И я прошу Тебя за людей, которые сегодня проходят скорби и трудности, Господи. Подкрепи их, Господи. Открой их глаза, пусть они увидят, что Ты рядом с ними, Господи. Что Ты проходишь этот путь вместе с ними. Как бы тяжело им ни было, какие бы обстоятельства в их жизни не были. Пускай это будет тюрьма, как у Иосифа, рабство или еще какие-то вещи, которые они не могут изменить в своей жизни. Боже, Ты подкрепи таких людей, Господи. Я молю Тебя, Боже, помоги нам пройти свое поприще достойно, с радостью, Господи, взирая на Тебя, вершителя веры, подражая Тебе, потому что Ты страдал добровольно, Ты предал себя, Ты отдал самого себя Богу, Ты покорился Ему, чтобы пройти свой путь. Отец, я молю Тебя, чтобы и нам пройти свой путь достойно, чтобы то, что Ты задумал, совершилось в нашей жизни, чтобы тот потенциал, который есть в нас, он раскрылся, проходя через этот процесс. Боже, слава Тебе за все, благослови нас на эту неделю и прибудь с нами, Святым Духом Твоим, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогие друзья, да благословит вас Бог и сохранит вас на вашем пути.

Приветствую вас, дорогие друзья! Да, вы наши друзья, вы наши партнеры, вы те люди, которые вместе с нами идут до краев земли. Это такая честь и привилегия служить Богу. Мы все вместе служим Богу. И так важно быть друзьями сегодня в такое сложное время. Людям нужно спасение, людям нужно исцеление сердца, людям нужно освобождение от боли. Как можно от боли освободиться? Только через Господа, только через Иисуса Христа. Когда боль приходит, человек не знает, что делать, человек не знает, куда идти. И рано или поздно человек взывает к Богу. А когда взываешь к Богу, начинаешь молиться, начинаешь каяться, начинаешь просить Господа о помощи. И тогда приходит Он. Да, Господь любит смиренных сердцем, ничего не поделаешь. Приходит Господь и исцеляет сердца человеческие. Иисус хочет дать спасение любому человеку, несмотря на национальность, несмотря на род деятельности, несмотря на социальное положение. Иисус любит всех и каждого в отдельности. Поэтому мы с вами, друзья, несем Слово Божье. И сегодня это еще важнее. Сегодня еще актуальнее говорить людям об Иисусе. Если Господь не поможет, никто уже не поможет. Да, люди очень часто уповают на одно государство, на другое, на какого-то человека или на какую-то фирму. Но самое главное – уповать на нашего Господа. Самое главное, чтобы человек спасся. Очень много людей страдают, потому что они не знают Бога. Они знают религию, они знают закон, они знают должен, обязан, сделай то, сделай это, вот станет сразу таким правильным. Нет, Господь исцеляет. Господь ведет к водам тихим. Господь дает жизнь вечную и освобождение. Только наш Иисус Христос. Вот возьмите любого человека. И как человек может очиститься? Да никак. Человек может сам себе помыть ноги, руки. Да, это возможно. Но а душу? Кто может очистить душу? Кто может сердце сделать не каменным, а плотяным? Только наш Иисус Христос. Только Он способен это делать. Да и аминь. Поэтому людям нужен Иисус. Как и вчера, так и сегодня, так и завтра. Я смотрю в будущее, и я вижу, друзья, что у нас с вами очень много работы. Людям так нужен Господь. Людям так нужна живая вера. Не какая-то религия, не это закончество, которое уничтожает людей. Кто-то скажет, надо пострадать, надо пройти какие-то испытания. Нет. Иисус, Он истинно жизнь. Наш Господь, Он благой. Боль не лечит человека. Боль калечит. И наш Господь Бог, Он не жаждет, чтобы все страдали и мучились. Нет. Господь хочет дать свободу. Господь хочет дать сначала жизнь вечную, а потом и жизнь благословенную на этой земле. Это то, о чем мы с вами говорим. Мы поклоняемся живому, всемогущему, святому, единственному Богу. Нет другого Бога на земле, как только наш Господь. Так давайте вместе будем идти дальше, вместе будем служить, вместе будем нести Евангелие во все страны Европы. Да, славянскому миру нужно Евангелие. Сегодня такое время, когда столкнули два славянских народа, и это больно, это печально. Семьи рушатся, друзья становятся врагами. Столько всего происходит, даже невозможно перечислить, сколько матерей потеряли своих сыновей. Только Иисус может исцелить. Только Иисус может исцелить любую боль. Человеку нужно спасение. Человеку нужно освобождение. Человеку нужна душевная свобода, которую дает наш Господь. Когда мы включаем поклонение, когда мы слушаем поклонение, мы становимся другими. Потому что Господь, Он дает нам жизнь вечную. Когда приходит прославление в любой дом, в любую квартиру,
атмосфера меняется. Человек начинает славить Бога. Человек начинает дышать по-другому. Человек начинает на цветы смотреть по-другому. Человек становится счастливым. Я уверена, что верующий человек – это значит счастливый человек. В любой ситуации человек выходит счастливым, потому что он с Господом. В нашем Господе вся сила, в нашем Иисусе вся мудрость, вся любовь и все благословение. Друзья, давайте вместе дальше будем проповедовать через Life TV. Будем нести Слово Божье. Сегодня это важно. Я хочу благословить вас, друзья. Я хочу поблагодарить за поддержку, за молитвы, за регулярное финансовое даяние. Друзья, делайте это, не останавливайтесь. Так важно, чтобы мы вещали. Да, это не коммерческий канал. Да, мы благотворительный канал. Но мы делаем столько много работы. Мы сегодня стоим на этой земле просто благодаря Господу. Просто благодаря Его благословению, просто благодаря тому, что Господь делает эту работу через нас с вами. Если бы Господь не сказал этого делать, мы бы не делали. Если бы Господь не благословил, не было бы сегодня вещания. Но Господь благословил это служение. И это Life TV, это благословенное служение, которое идет дальше и дальше. Life TV – это тот канал, который был основан благодаря тому, что Господь захотел это. Господь нас вел, и Господь ведет сегодня. И я прошу, Господь, благослови каждого даятеля. Господь, приумножь эти даяния. Пусть семьи будут под Твоим благословением. Пусть люди получают новую работу. Пусть приходят новые идеи для бизнеса. Пусть люди восстанавливаются во имя Иисуса Христа. Господь, я прошу, благослови каждого даятеля. Благослови каждого человека, кто регулярно сеет в эту живую почву Life TV. Друзья, продолжайте это делать. Это так важно, не останавливаться. Господь силен сделать чудо для каждого. Господь силен открыть новые двери. Господь силен открыть окна небесные над вами, над вашими детьми, над вашими внуками, над вашими родителями. Господь, Он благословение. Он тот, который дает все, все, все. И Слово Божье говорит, не обманывайтесь. Всякое даяние доброе нисходит свыше. Господь дает нам благословение. Это все идет от Бога. Друзья, Божье благословение вам. Любим вас, молимся за вас и благодарим вас еще и еще за то, что вы с нами. Всего вам доброго. До свидания.

0: Машенька, конечно, понимаю, что идти в кино лучше, чем сидеть со мной. Но я все исправлю. Я почитаю тебе интересную книжку.
1: Нет, дорогой мой братик, это я все исправлю и решу проблему под названием Кирилл. Надо его кому-нибудь пристроить. И срочно.
2: О, привет, Маша.
1: Привет, Кирилл.
2: Рада вас видеть. Маша, а разве ты не должна быть сейчас в кино?
0: Еще как должна.
3: Ромашечка, можно Кирилла с тобой оставлю?
2: А, можно. Конечно, можно.
4: Нет, уже не получится.
2: Извини, но у меня срочное задание под названием «Семейные разборки». Ты отлично справишься с Кириллом сама. Тебе повезло с сестрой. А вот некоторым не очень.

0: тебя есть брат или сестра?
1: Да, есть.
2: У меня сестра есть.
3: Брат младший.
4: Да, есть сестричка маленькая.
0: А вы часто ссоритесь?
2: Нет.
4: Ну, не часто.
3: Ну, бывает, да?
4: Да. Ну, очень-очень редко.
3: Ну, бывает.
5: Да, бывает иногда даже.
4: Мы не ругаемся почти.

0: Кому больше от родителей попадает, когда вы ссоритесь?
1: Ну, конечно же, мне.
2: Всем попадает.
3: А если мы поругались, то да и остается мне.
4: Больше ему, потому что моя уверенность в себе.
5: Обеим.
6: Поровну.

0: ты когда-нибудь хотела быть единственным ребенком в семье?
1: Нет. Не хочу одним ребенком.
2: Я какое-то время ему был. Не самое лучшее ощущение.
3: Мне, например, веселее, когда есть братик или сестричка.
4: Иногда.
5: У меня нет мамы, и сестра как бы мне не заменяет, но помогает.
1: Нет.
6: Иногда хотела, но все-таки единственным ребенком в семье, иногда скучно.

0: Время уходит, а проблема все еще тут. Дэн, слава богу, ты пришел.
1: Спасибо.
2: Привет, Маша. Привет, Кирилл. А в чем дело?
0: Понимаешь, Дэн, мне уйти надо, а Кирюху не с кем оставить. Поможешь, а? Он у меня смирный, с книгой. Хоть целый день просидеть может.
2: Ну ладно, пусть сидит, только пусть не мешает. А то Робик мне поручил спецзадание.
0: Какое задание?
2: Робик сказал мне починить его любимую кофеварку.
0: Робик пьет кофе?
2: Конечно! Нет, просто он говорит, что в кофеварке лучше разогревать машинное масло. И быстро, и вкусно.
0: Выходит, это уже не кофеварка, а масловарка.
2: Называй как хочешь. Но Робик без этой штуки как без рук.

0: Извини, Маша, но я с твоим братом не останусь. Мне еще жить охота. А кофемасловарку надо будет собирать заново.
1: Это самый черный день в моей жизни.
2: Маш, прости, я только хотел Дэну помочь.
1: Тебя нельзя оставлять одного ни на секунду. Ты опасный для общества субъект.
3: Опасность? Где? Кто-то проник в клуб? Маша, Кирилл, не бойтесь, я вас прикрою.
2: Робик, присмотри за братом, а?
3: Что? Нет, Машенька, я не могу следить за Кириллом.
2: Почему, Робичек?
3: Потому что это не моя миссия, а твоя. Нельзя сваливать свою ответственность на чужую голову.
2: Почему, Робичек?
3: Потому что иначе ты нарушишь очень важную заповедь суперкниги.
2: Почему, Робичек?
3: Что, почему?
4: Робик.
5: Она так долго может почемучить. Лучше сразу спроси у суперкниги.
3: Спасибо, Кирилл.

0: Эта книга рада послужить вам. Введите ключевое слово.
1: Очень важная заповедь.
0: Ключевое слово принято. Получите ответ. Одна из самых главных заповедей Бога звучит так. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. А кто может быть ближе, чем родной брат и сестра? И тому есть подтверждение на моих страницах.
2: Привет, девчонки и мальчишки, сестрички и братишки! Меня распирает во как от желания рассказать вам новую историю из суперкниги. Готовы? Поехали! Знакомьтесь, это наш герой Лазарь. У него есть все. Дом, работа, две сестры, Марфа и Мария. Вот только со здоровьем у Лазаря не очень.
3: Что с тобой?
2: Не знаю уж, как заболел Лазарь. Может, ноги промочил, может, съел чего. Но заболел он серьезно.
3: Только бы сбить температуру. Как ваше мнение, доктор? Он не поправится?
4: Простите, боюсь, что нет.
2: Сестры Лазаря как могли заботились о своем брате. Дежурили по ночам, готовили ему самую вкусную и полезную еду. Но Лазарю становилось все хуже и хуже. Но сестрички не сдавались.
3: Господи, пожалуйста, не отнимай у меня брата. Прошу тебя.
2: Они срочно отправили гонца к Иисусу с таким посланием. Господи, вот, кого ты любишь, болен. Иисус действительно очень любил эту семью. И Лазаря, и его сестер. И часто у них бывал.
5: Садись рядом с сестрой, Марфа. Давай вместе послушаем Иисуса.
2: Но в этот раз не торопился с визитом. Он пошел к больному Лазарю только спустя 2 дня. Да еще несколько дней пути. Короче, когда Иисус пришел в Вифанию, где жил наш герой, Лазаря уже похоронили. И как вы думаете, что сделали сестры в такой ситуации? Ну, заплакали, это понятно. Но еще они не утратили веру, что Иисус может вернуть им брата.
3: Иисус, я знала, ты придешь.
2: Марфа, которая первая выбежала навстречу Иисусу, так и сказала. Господи, если бы ты был здесь, не умер бы мой брат. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог. И Мария, и Марфа не сводили глаз с Иисуса, когда он подошел к месту, где похоронили Лазаря. И вера их не была напрасной. Иисус сотворил чудо.
6: Лазарь, выйди.

0: И Лазарь вышел цел и невредим.
1: Спасибо тебе, Господи. О, Лазарь, это же чудо.
0: В миг печальный день превратился в праздник. Теперь и Лазарь, и его сестры стали еще больше ценить дни, которые они могли провести вместе. Надеюсь, ребята, вы тоже любите своих братишек и сестричек. Помните, именно они могут стать вашими лучшими друзьями.
2: Ну, Робик, я готова Кирюхе отдать все свое наилучшее, что у меня есть. Я готова ему отдать, готова отдать всех своих Барби.
3: Это замечательно, Машенька. Но знаешь, как говорят, что материальная помощь, самая простая помощь, гораздо важнее и сложнее отдавать, то бишь дарить близким свое свободное время.
2: Но этому можно научиться?
3: Еще бы! Конечно, можно! Сейчас я покажу тебе и вам, друзья, замечательную семью, где умело распоряжаются временем и выполняют главную заповедь.
4: Я и моя семья – настоящая дружная команда. Знакомьтесь, это мои мама и папа. Это мои сестрички, это мои братья. А это наша общая кошка. И я по праву горжусь тем, что все в нашей семье любят друг друга и всегда готовы помогать. Стася моет за всеми посуду и делает это великолепно, почти как мама.

Петька лучше всех справляется с кроссовками любого размера. Он в этом деле мастер. Самые младшие Вова и Стасик ради мамы готовы на все, даже заправить свою кровать.

не поверите, но лично я с удовольствием каждое утро провожаю свою сестру в детский сад. И мне совсем не лень, а наоборот, очень весело. А вот если бы мы все думали только о своих интересах, пострадала бы вся наша семья.

Хорошо, что это только в моем воображении. А на самом деле в нашей семье все любят друг друга и поэтому с радостью помогают. Мне повезло. Мои лучшие друзья живут в моей семье.

0: Тихо. Кажется, идет.
1: Кто?
2: Что?
0: Стоп! Уже пришла. Идея! Ведь это так просто, понимаете? Я возьму Кирилла с собой в кино. И как же я раньше не догадалась?
1: А выходит, проблема под названием Кирилл решена?
0: Не совсем. Конечно же, я вела себя по-свински, а не по-сестрински. Мне кажется, я должна попросить прощения у Бога. Дорогой Господь, прости меня за то, что я забыла о Твоих заповедях. Научи меня любить ближних, как любишь Ты. Спасибо Тебе за мою семью. Аминь.
1: Аминь.

0: Это самый трудный шаг – перейти от мыслей к делу. Даже если наши мысли самые благородные, правильные, библейские, начать действовать в соответствии с ними непросто. Сегодня поговорим о том, что нам мешает не только думать, но и жить по-библейски, и как воплотить библейское мышление в жизнь. Сегодня мы беседуем с Дмитрием Александровичем Фокином, магистром богословия, кандидатом исторических наук, проректором по научной работе Заокского университета. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Снова рады с вами встретиться. Сегодня у нас будет достаточно практическая тема. Наконец-то мы посмотрим некоторые такие важные, применимые моменты в нашей жизни. Но мы также с вами продолжаем тематику библейского мышления. И, Дмитрий Александрович, первый вопрос, который бы хотелось с вами разобрать. Какие мы можем сказать, есть подразделения в библейском мышлении, которые мы можем применять в своей жизни? Мы все понимаем, что это взято из Библии, но что все-таки оно практически себя включает? Какие есть направления?
1: Ну, на самом деле, чем больше уголков своей жизни человек посвящает Богу, чем больше сфер своей духовной жизни человек открывает перед Богом, тем лучше, то есть тем больше он становится ближе к Богу. Поэтому, когда мы говорим о библейском мышлении, очень важно понимать, что если мы молимся обо всем, что нас тревожит, с чем связаны наши переживания, то это как раз-таки дает возможность Богу действовать в нашей жизни во всех его сферах, во всем многообразии. Поэтому библейское мышление, оно такое универсальное.
0: Хорошо. То есть это такой универсальный принцип, который мы можем применить. То есть это касается и работы, и личной жизни, и учебы.
1: Да, совершенно верно.
0: Да, это очень важно, потому что иногда, когда говорят о библейском мышлении, то разделяет практическую жизнь, да, от библейской, то есть подразумевается духовной. Хорошо. Но вот для того, чтобы эта библейская модель могла полноценно работать в личной жизни человека, какие можно применять шаги к этому?
1: Ну, на самом деле, эти шаги достаточно разнообразные, но первое, что необходимо для себя отметить, что если человек начинает просто смотреть на мир через призму Священного Писания, через те ценности, которые в Библии провозглашены, это еще не дает гарантию, что его поведение изменится. Для этого очень много факторов существует, которые влияют на это. Но без библейского мышления, пожалуй, что это вообще может и не произойти. То есть это такое условие, которое очень и очень важно для того, чтобы человек изменился, для того, чтобы пропустил те христианские ценности, то христианское учение, которое, скажем так, сопутствует его жизни, пропустил через сердце, чтобы это воплотилось. Ну и первое, что необходимо сделать, что необходимо отметить, это, конечно же, заключается в том, что человек должен планировать свою деятельность, то есть он должен сознательно работать над тем, чтобы изменить свой характер, изменить свое поведение.
0: Дмитрий Александрович, подскажите, да? А вот однажды я услышал, ну, одну историю, когда один офицер флотилии давал такую рекомендацию студентам. Угу. И он говорил, что когда вы начинаете свой день, первое, с чего вы должны начинать, это с того, чтобы заправить свою постель. Угу. Вот если мы говорим некогда о таких практичных моментах, вот такая практика, она соотносится с библейским мышлением? То есть можно сказать, что вот, ну, выполнение определенных таких условий в своей жизни, это тоже влияние, может быть, библейской модели?
1: Да, конечно. Действительно, жизнь христианина не должна быть хаотичной. То есть мы должны планировать свой день, мы должны подчинять его библейским интересам, не должны бездельничать, должны трудиться, иметь четкий план на день. Например, вот в Иакова в 1 главе 7-8 стих написано: «Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа, потому что человек с двоящимися мыслями не тверд на всех путях своих». То есть о чем здесь речь идет? О том, что чтобы нам что-то приобрести какой-то навык или какое-то изменение поведения, нам нужно все-таки сконцентрировать свои мысли. И эти мысли должны быть сфокусированы на том, чтобы сформировать себе какую-то благодетель или на той черте характера, которую Бог ожидает от нас видеть. Ну и кроме того, вот еще есть очень хороший стих, который записан в притче в 4 главе, 26 стихе. «Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды». То есть Библия нас призывает тщательно обдумывать то, что мы делаем, стремиться к этому, идти целенаправленно.

0: нас планированию, по тайм-менеджменту, коучингу и так далее и тому подобное. Нет проблем с информацией. Прописаны алгоритмы для приобретения любых привычек, но почему-то пользуются этим единицы. И вот вопрос, а почему так происходит? На самом деле ответ, он очень часто заключается в том, что у людей нет ресурсов для этого. То есть для того, чтобы измениться, нужно еще найти, ого-го, какие ресурсы. И вот этот вот ресурс, вот эта вот витальность, то есть витальность, любовь к жизни, это вот состояние открытости, восприятие жизни, оно как раз-таки связано с тем, насколько мы любимы. И это очень хорошо просматривается, например, на детях. То есть те дети, которые живут в среде и воспитываются, где они любимы, они такие более живые, более интересующиеся, более открытые и так далее. Те дети, которые вот в угнетенном состоянии, очень часто их поведение, оно связано с некоторыми проблемами. Почему? Потому что они требуют к себе внимания или, наоборот, от всех уединяются и так далее. Вот в Евреям в 12 главе, 3 стихе написано: «Помыслите о претерпевшем такое над собою», о претерпевшем с большой буквы, «такое над собою поругание от грешников». О ком здесь идет речь? О Боге, об Иисусе Христе. Для чего? Чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душам вашим. Потому что, как ни странно, вот эта вот Божья любовь, которая воплощена в смерти Иисуса Христа, в том, что нас кто-то любит до смерти, оно позволяет не ослабеть нашим душам, оно дает нам силы жить и понимать, что мы любимы, и нам не нужно вот эту вот любовь выклянчивать от кого-то и из кого-то. Не нужно рвать жилы для того, чтобы стать каким-то интересным для общества человеком. Наоборот, мы можем приобретать какие-то изменения, потому что мы уже любимы, и у нас есть вот этот вот ресурс. Кроме того, очень важно молиться перед каждым делом. Вот в Псалме 5, со 2 по 4 стих написано: «Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои, внемли гласу вопля моего, Царь мой и Бог мой, ибо я к Тебе молюсь. Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобою и буду ожидать». Вот о чем здесь говорит псалмопевец? Он говорит: «Уразумей помышления мои». То есть нужно приносить все свои дела, все свои помышления Богу, чтобы Он скорректировал, может быть, наш день, чтобы, может быть, скорректировал и наши мысли, наши планы и так далее. Ну, и кроме того, очень важно быть благодарным Богу за все, что происходит с нами. Вот, я думаю, это те основные моменты, которые позволяют нам трансформировать наше мышление в реальную плоскость, в практику, в наше поведение и так далее.
1: Вот в связи с этим есть вопрос. Вы как-то даже об этом тоже сказали в одном из наших интервью, о том, что люди сегодня проходят разное обучение. Сегодня мы с вами говорили, да, очень популярны курсы, различные программы повышения квалификации. Люди за это отдают большие достаточно деньги, смотрят на преподавателей, спикеров, учителей и коучей. И возникает вопрос, вот вы ранее прочитали, да, обдумай для ноги своей стезю, да, в книге «Притчи». То есть мы должны продумывать свой путь, да, каким он должен быть, из чего должен состоять. А можно ли в связи с этим у кого-то спросить совета, как это делать? И как наилучшим образом применять?
0: Да, конечно, Священное Писание, оно как раз-таки и учит людей спрашивать совета, советоваться с другими людьми. И в этом нет ничего предосудительного, потому что вот в мире как это происходит, да? То есть если ты спрашиваешь совета у кого-то, то это о чем говорит? Ну, может быть, о твоей инфантильности или о том, что ты зависишь от чего-то мнения и так далее и тому подобное. Но парадокс библейский заключается в том, что Библия учит тому, чтобы мы ходили и спрашивали совета. И даже еврейские раввины, которые основывают свое учение на Ветхом Завете, они говорят о том, что если есть раввин, иди спроси у него, как поступать. Если раввина нету, спроси у специалиста, как поступать. Если ни того, ни другого нету, просто иди на площадь и спроси у кого угодно, как поступать, и это уже даст тебе преимущество при принятии решений. Вот, например, вот в 4 Царстве, 5 главе, 13 стихе написано: И подошли рабы его, и говорили ему, и сказали: «Отец мой,

0: Если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда он сказал тебе: только омойся и будешь чист. Мы все знаем, о чем эта история. Вот. Это история, как военачальник пришел, чтобы избавиться от проказы. И когда ему посоветовали окунуться в речке 3 раза, он хотел развернуться и уйти.
1: Пренебрег, да?
0: Пренебрег, да, вот этим, этим не советом, а поручением. Но его слуги уговорили его, он согласился, и это привело к его исцелению. В притчах, 24 главе, 6 стихе сказано: «Поэтому с обдуманностью веди войну твою, и успех будет при множестве совещаний». И также вот в Деянии, в 5 главе, 35 стихе написано: «А им сказал: мужи израильские, подумайте сами собой о людях сих, что вам с ними делать». То есть везде мы видим такие вот советы совещаться. И это позволяет принимать более обдуманные и правильные решения.
1: Дмитрий Александрович, мы можем, наверное, к следующему этапу перейти, вот, в контексте этого библейского мышления в практической жизни. И вопрос возникает о том, как правильно думать в этой системе координат. Что мы можем об этом сказать? Есть ли какая-то методология или, может быть, ключевые моменты, которые мы могли бы подметить?
0: Да, действительно, Библия оставляет нам некоторые принципы о том, как мы можем размышлять, как думать, как делать это эффективно, то есть как сделать этот процесс мышления более правильным с точки зрения Библии. Вот, кстати, об одном принципе мы уже сказали, то есть это принцип совещания, когда мы принимаем решение. Но, кроме того, Библия нас учит уметь расфокусироваться, что очень важно. Например, современные психологи или коучеры, они говорят о том, что мы должны выбрать себе какую-то цель, сфокусироваться на ней, добиваться ее, и тогда мы точно добьемся ее и сделаем нашу жизнь осознанной и так далее. Между тем, Священное Писание говорит о том, что мы должны не только уметь сфокусироваться, но и в любой момент быть готовым отвечать на нужды других людей, где-то забыть о своей цели и так далее. Например, в Бытие в 11 главе 6 стихе написано: «И сказал Господь: вот один народ, и один у всех язык, и вот что начали они делать, и не отстанут они от этого, что задумали делать». Тут Господь, Он упрекает людей за то, что они решили построить башню и решили сделать это во что бы то ни стало. Господь расстраивает их планы, Он говорит: есть вещи другие, есть вещи более важные, например, поиск Бога, спасение. То есть надо понимать, что цели, которые мы себе ставим, они могут меняться. И более того, если мы поставили себе цель и добиваемся ее всеми способами, то мы перестаем воспринимать окружающий мир во всем его многообразии. И достижение этих целей становится неэффективным. Почему? Потому что мы упускаем многие вещи, которые нас окружают, мы заменяем их с достижением какой-то вот своей цели и так далее. Поэтому очень важно уметь поменять свои цели и отказаться от них. И это может быть ключом к духовному росту человека. То есть что-то произошло в моей жизни, может быть, мне нужно на что-то другое обратить внимание. Это очень важно. Если начинаются проблемы, то, может быть, и не было Божьей воли на ту цель или на ту деятельность, которую я перед собой ставил, как вот у жителей Вавилона. Какие еще могут быть принципы библейского мышления? Например, задавать правильные вопросы. Как эту ситуацию видит Бог? Или как на моем месте поступил бы Христос? Вот это те вопросы, которые тоже действительно помогают нам принимать правильные решения.
1: А скажите, в контексте вопросов, получается, человек сам себе должен задавать эти вопросы или как-то с окружающими советоваться?
0: В том числе и сам себе. То есть было бы правильно анализировать, а как бы на моем месте поступил бы Бог, или о чем бы он бы подумал, и стараться вести себя соответствующе.
1: Есть ли еще, может быть, какие-то способы, методы, которые можно применять?
0: Да, конечно. Ну, очень важно не винить себя за какие-то проступки. То есть вот это совершенно бесперспективный путь мышления. Почему? Потому что иногда наши неудачи, они могут быть вызваны объективными обстоятельствами. И это не обязательно связано с тем, что мы как-то поступили неправильно, да? Например, вот в Псалме 32, в 10 стихе написано: «Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов». В Исходе 9 главе 12 стихе написано: «Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не послушал их, как говорил Господь Моисею». То есть некоторые моменты, они могут быть вызваны самим Богом. И мы не знаем, для чего это допущено, но, возможно, это допущено нам во благо. И в любом случае не нужно себя винить, а нужно просить у Бога помощи в том, чтобы Бог помог выйти из той или иной ситуации. Очень важно искать надежду в Боге, когда что-то произошло, ну, скажем так, не так, как мы запланировали. В общем, вот эти принципы, которые Бог нам оставил, они помогают нам мыслить эффективно и помогают нам мыслить конструктивно.
1: Дмитрий Александрович, спасибо большое. Сегодня такая была достаточно практичная тема, очень интересная. Думаю, будет очень нам всем полезно. И, дорогие наши зрители, мы очень рады будем с вами каждый раз встречаться и разбирать то, что нас волнует. До новых встреч!

Я приветствую вас, дорогие друзья, на телеканале Live TV. Очень рад быть вместе с вами на этом месте. И сегодня я хотел бы поделиться проповедью на тему «Уроки жизни». Как сказал один человек, ничто так хорошо не учит, как жизнь. И я думаю, многие со мной в этом согласятся. Мы можем посмотреть на примере спортсменов. Нам очень нравится, когда наши любимые спортсмены побеждают. Когда они становятся на пьедестал, им вешают золотую медаль, играет гимн их страны, поднимается их флаг. Спортсмен плачет от счастья, и мы все радуемся за того, кого мы любим. Но многие ли из нас задумываются, какой процесс прошел этот спортсмен, чтобы встать на этот пьедестал? Я помню, как учился в вечерней школе, мне было 26 лет, учительница по музыке проводила нам различные культурные мероприятия. И вот в 26 лет я первый раз ходил на балет. Я был сильно впечатлен их выступлением.

они танцевали пируэты, как они прыгали там, как это все гармонично выглядело. Я был под очень большим впечатлением. И на следующем уроке учительница по музыке открыла нам завесу. А что же происходит, когда они тренируются? И она назвала балет «Каторга в цветах». Потому что эти спортсмены посвящают очень много времени, они отдают себя процессу, чтобы то мастерство, которое в них есть, оно достигло определенного совершенства. И когда апостол Павел говорил о духовной жизни, он сравнивал ее с жизнью спортсмена. И он говорит, что все спортсмены, они воздерживаются от всего. Они дисциплинируют себя ради того, чтобы стать чемпионом и отточить свое мастерство. И нечто подобное происходит в духовной жизни. Бог проводит нас с вами через определенные процессы, чтобы наша вера, она совершенствовалась. Нам очень часто не нравится, когда мы проходим жизненные уроки. Они так нам неудобны, но они так полезны для нашей души и для нашей веры. Мы так или иначе проходим с вами уроки жизни, но результат будет зависеть от того, как мы их с вами пройдем. Я хотел бы поговорить, как библейские герои проходили свои уроки жизни. И первое я хочу поговорить об Аврааме. Это история, когда Бог искушал Авраама, чтобы он принес Исаака, своего единственного сына, в жертву. Бог обещал Аврааму сына. Это был очень долгожданный сын. Он родился тогда, когда у его жены Сары уже по-человечески ничего невозможно было. Но он не поколебался в вере, он стоял до конца и верил, что Бог исполнит обещанное. И вот у него рождается сын. Я представляю радость и состояние Авраама. Как же он долго ждал своего возлюбленного сыночка. И вот однажды, когда Исаак уже стал подростком, или уже, может быть, даже вырос, некоторые говорят, от 13 до 20 лет было Исааку, и Бог обращается к Аврааму. «Авраам, принеси сына своего в жертву на месте, которое я укажу тебе». И дальше мы видим, как разворачивается история. Авраам встает с утра, берет Исаака, своих слуг, и они отправляются в место, в которое показал ему Бог. Эта дорога заняла у них приблизительно 3 дня пути. Некоторые источники говорят, что это около 70 километров. Они приходят к горе, Авраам говорит своим слугам: «Останьтесь здесь, мы пойдем принесем жертву и вернемся обратно». И вот они взбираются на гору. И здесь Исаак понимает, что у них есть хворост, у них есть огонь, а у них нет жертвы. И тогда у него завязывается разговор со своим отцом. «Отец». Авраам отвечает: «Да, Исаак, я здесь». Он спрашивает: «А где же жертва?» И Авраам отвечает: «Бог усмотрит, сынок, жертву». И вот они уже поднялись на гору. Они разложили хворост. Авраам связывает своего сына, возлагает его на жертвенник, возносит нож. И он уже готов пронзить своего возлюбленного сына, как вдруг он слышит слова ангела: «Авраам». Давайте прочитаем это место Писания. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: «Авраам, Авраам!» Он сказал: «Вот я». Ангел сказал: «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня». Знаете, я всегда задавался вопросом: «Бог, а разве ты не знал, что Авраам принесет тебе своего сына в жертву? Бог, разве ты не всемогущий и не всезнающий? Разве ты не являешься альфой и омегой? Разве ты не говоришь в начале, что будет в конце? Разве ты не считаешь дни для человека назначенные, когда еще ни одного из них не было?» Я помню, в моей жизни было однажды свидетельство. Я уверовал в тюрьме, и меня за хорошее поведение отправили на поселение. Там мы могли свободно посещать церковь, которая находилась на свободе. И вот в один день мы с моим братом отправляемся в церковь, надели самое лучшее, вышли на улицу, я шел чуть позади. Я смотрю,
идет мой брат, старший духовный, и он в руках держит папочку с Библией. И мне так захотелось такую же папочку, потому что моя Библия лежала в целлофановом обычном мешке. И я в своем сердце так захотел такую же папочку для своей Библии. Дорога занимала около 20 минут до церкви, и все эти 20 минут я думал, где же мне раздобыть эту папочку. На тот момент я получал немного, у меня оставалось где-то примерно в месяц 30 евро, и я понимал, что новая папочка такая будет стоить около 50 евро. У меня должно было быть отпуск через 3 недели, и я принял решение, что когда я поеду на отпуск, я отвожу 30 евро и поеду на вокзал, на барахолку, и там попробую купить папочку для своей Библии. И вот мы приехали в церковь, прошло служение, мы уже собираемся выходить, и тут пастор окликивает меня. «Илья, а тебе случайно не нужна папочка для твоей Библии?» Знаете, меня как будто бы водой холодной окатили. Я поворачиваюсь к нему, говорю: «Да, надо». Он говорит: «А то у меня сын с Америки привез папочку, и она на чердаке лежит». Пока он пошел за папочкой, я молился в своем сердце, думаю, хоть бы она подошла для моей Библии, потому что моя Библия была нестандартных размеров, большая. И когда пришел пастор, он принес папочку, она была абсолютно новой, упакованной, с золотым крестом, вышитой золотыми нитками. Я открыл там разные карманчики, место для ручки. Это невероятно было. Знаете, я взял свою Библию и с трепетом вложил ее, и она как будто бы для нее была сшита. Я радовался невероятно всю обратную дорогу. Я приехал на место и перед сном молился и читал псалмы. Они у меня были подряд. Я начинаю с первого псалма и до последнего. И в этот день у меня был 138-й псалом. Начинаю его читать, и там написано: «Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь, когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его в совершенстве». В этот момент я просто заплакал. Я понял, что Бог знает мои желания и мысли прежде даже моего прошения. Он знал, что в этот день я захочу папочку. И поэтому даже прежде того, как я еще уверовал в Него, Он приготовил все, чтобы в этот день, когда я захочу эту папочку, она была в церкви на чердаке у пастора. Это удивительно, потому что Бог в своем всемогуществе и всеведении, Он все приготовил. Так что, если Бог знал, что Авраам принесет своего сына в жертву, почему Он позволил ему пройти эти 3 дня пути? Почему Он не остановил его в первый день, когда Авраам собрался с утра с Исааком? Почему Он не остановил его и позволил ему прийти к горе? Почему Он позволил ему подниматься со своим сыном на гору? Почему Он позволил ему положить Исаака на жертвенник? И даже там Он не остановил его. Но Он позволил, допустил ему поднять нож, и только тогда Он вмешался. Мы видим, как Авраам проходит определенный процесс, духовный процесс, и Бог преследует определенные цели в этом процессе. Бог знал, что Авраам принесет Исаака. Но одно дело знать, а другое дело раскрыть потенциал, который был в Аврааме. И этот потенциал раскрывается только, когда мы проходим определенные духовные процессы в своей жизни. Смотрите, зерно яблони имеет внутри себя потенциал быть деревом и приносить вкусные плоды яблок. Но оно так и останется зерном, не приносящим плода, если это зернышко не поместить в землю, и оно не умрет в этой земле. Нечто подобное произошло с Авраамом. Бог поместил его в определенную почву, где Аврааму нужно было умереть. И я думаю, что это произошло, когда он поднял нож, потому что Писание говорит, что Авраам в своем сердце принес в жертву Исаака. В этот момент он, скорее всего, умер для себя и раскрыл тот потенциал, который Бог вложил в него, через что он сделался отцом многих людей.
И посмотрите, что Бог говорит после этого.

Иакова. Бытие, 22 глава, 15-18 стих. «И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал: „Мною клянусь, говорит Господь, что так, как ты сделал сие дело и не пожалел сына своего, единственного твоего, то я благословляю, благословлю тебя и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Мы видим, как через определенный процесс Авраам проходит. Бог знал потенциал Авраама, Бог знал, что Авраам принесет Исаака в жертву, но только тогда, когда Авраам вознес нож, он стал тем, кем Бог предназначил ему быть, отцом многих верующих. И через это он открыл благословение для всех народов. Друзья, как много сегодня семян не раскрыли свой потенциал, не захотели проходить свой процесс жизни. Мы все просим, чтобы Бог избавил нас от скорбей. И это понятно, мы люди, мы не хотим страдать. Дорогие братья и сестры, а что если для Бога важнее то, что происходит в процессе жизни в нашем сердце, чем избавить нас от скорбей? Бог силен изменить твою и мою ситуацию. Но очень часто мы видим, как Бог как будто бы медлит, как будто бы Он забыл про нас, как будто бы Он не слышит нас. Помните притчу про неправедного судью, который Христос рассказывает. И он говорил там о бедной вдове, которая пришла к судье и просила помощи. И она была очень настойчивой. И этот судья сказал: «Хоть я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но так как эта женщина достала меня, я помогу ей». И тогда Христос сказал: «Видите, что сделал неправедный судья? Бог ли не поможет избранным своим, вопиющим к нему день и ночь?» И во многих новых переводах там написано, что Он незамедлительно поможет избранным своим. И здесь складывается вопрос: как незамедлительно? Они же вопиют день и ночь. Но я понимаю это так, что как только мы пройдем свой процесс, как только Бог достигнет в нашем сердце определенных целей, то в этот же момент Он изменит нашу ситуацию. Потому что эта ситуация, она послужила тому, чтобы наше сердце и наша вера изменилась. Об Аврааме сказано, что делами вера Авраама достигла совершенства. И мы можем видеть из этого, что эти жизненные процессы, они служат тому, чтобы мы возрастали в вере. Порой кажется, что что-то идет не так. Бог забыл про нас. Давайте вспомним Иосифа, которому Бог дал великие обетования, что ему поклонятся братья, ему поклонится отец. И вместо того, чтобы исполниться этим обетованием, Иосиф в рабстве, а после рабства в тюрьме. И казалось бы, что что-то идет не так. Но Библия раскрывает нам, что Слово Божье испытало Иосифа, и душа его была вплетена в железо. Это был Божий замысел, через который Бог проводил Иосифа, чтобы переплавить его сердце. Точно так же очищают золото, помещают его в огонь и очищают его от различных шлаков. Мы можем также увидеть, когда Бог выводил свой народ из Египта, они прошли сквозь Красное море, перед ними раздвинулись моря. Они, скорее всего, вышли с ликованием оттуда, пели песни. И они ожидали, что вот-вот они войдут в обетованную землю. Они вот-вот сейчас будут пить молоко, есть мед, заселяться в дома, которые не строили, кушать виноград, радоваться жизни. Но вот вместо обетованной земли они оказываются в пустыне. Ну ладно, думают, скорее всего, нужно немножечко пройти, и мы придем в обетованную землю. Проходит день, проходит два, проходит три дня. Три дня пути, а воды нету. Вы представляете себе, что такое идти со своими детьми через пустыню, когда палит солнце, около 50 градусов жара, и нету воды. И здесь они начинают сомневаться. Скорее всего, Бог что-то потерял контроль.
что-то произошло там. И они начинают сомневаться в Боге. Но Второзаконие, 8 глава, с 3 по 5 стих раскрывает завесу. Это все было спланировано до мельчайших деталей. Второзаконие, 8 глава, 3-5 стих. Бог говорит, Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла вот уже 40 лет. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. Мы видим, что вся эта ситуация была Богом спланирована и под Его божественным контролем. Хотя людям оказалось, что Бог забыл их, что Бог оставил их и что все идет не по плану. Поэтому, дорогие друзья, нам необходимо довериться Богу и полюбить процесс, процесс жизни. Когда мы не в силах что-то изменить в своей жизни, то, скорее всего, это Бог проводит нас, чтобы научить нас чему-то, чтобы сделать наше сердце более похожим на Христа, чтобы преобразить нас, чтобы поднять нас. Однажды мы служили с моей женой в молодежном лагере, и там случилась неприятная ситуация с моим младшим сыном Даниилом. Там была такая деревянная горочка, и они катались с нее. И в один день он приходит ко мне и говорит, папа, у меня что-то в спине. Он плачет и говорит, что-то в спине. Я поднимаю футболку, а у него попала большая заноза в спину. Мы позвали медсестру, она попыталась вытащить, но не получилось. Заноза оборвалась, эта щепка. И она сказала, что нам нужно ехать к врачу, что без разрезания не получится достать ее. Тогда мы взяли Даниила, поехали к врачу. И врач сказал, нужно, чтобы один из родителей держал его, когда будет делаться операция. Я сказал, конечно, я пойду, буду держать. Вот его положили на стол. И сделали ему обезболивающий укол вместо раны. И, знаете, там так все напухло. И он стал сильно плакать. Он просил меня, папа, пожалуйста, отпусти меня. Мне так больно. Он кричал на всю больницу. И мне приходилось держать его. Разрезали спину, достали щепку и начали зашивать. Он сильно вырывался, он умолял меня, папа, пожалуйста, отпусти меня, мне сильно больно. Знаете, я стоял и тоже плакал, держал его, и я понимаю, что мне нельзя его отпускать. Да, он не понимает, почему я его держу, да, он не понимает, почему я его не отпускаю. Но необходимо было вытащить эту занозу и зашить рану, чтобы не было осложнений. И я, понимая все это, держал его. И как только ему зашили спину, я его сразу отпустил. Я его сразу обнял. После этого, конечно, мы поехали в магазин, в игрушечный. Я предложил ему взять любую игрушку, и он сразу про все забыл. Но знаете, я увидел, что как часто мы похожи на моего Даника. Когда Бог проводит нас через определенный процесс, чтобы исцелить наше сердце, чтобы мы возрастали в вере, чтобы мы преображались в образ Христа, и мы в этом процессе просим, Господь, избавь нас, освободи нас. И Бог как будто бы молчит. И нам кажется, что Бог забыл про нас и не любит. Братья и сестры, это не так. Бог возлюбил нас, что отдал своего Сына ради нас на крест. Мы должны об этом помнить, что Божья любовь раскрывается в Его Сыне. Он так возлюбил этот мир, что предал Своего Сына ради нас. Апостол Павел говорит, то как вместе с Ним и не дарует нам всего, что нам необходимо для жизни. Поэтому, когда мы проходим скорби или страдания, нам нужно доверять Богу и понимать, что Он любящий, добрый Бог, что в свое время Он ответит на наши просьбы. Поэтому, братья и сестры, я вдохновляю вас доверять Богу и полюбить процесс, увидеть красоту, когда мы проходим трудности, что Бог преследует, что Он хочет произвести в нашем сердце и сделать с нашей верой. Ведь процесс раскрывает потенциал, который Бог заложил в наше сердце. Да благословит вас Бог, чтобы вам быть подобно тем героям, которые предали себя процессу, доверившись Богу, и через что сделались героями веры. Я предлагаю
помолиться вместе с вами за то, чтобы Бог дал нам силы пройти наши жизненные уроки достойно, чтобы Он мог сделать в нашем сердце то, что Он желает сделать, преобразить нас в образ Своего Сына. Дорогой Отец, мы благодарим Тебя, что Ты возлюбил нас любовью вечной. Мы благодарим Тебя, что Ты держишь нас за правую руку, когда мы проходим долиной смертной тени. Мы благодарим Тебя, что именно там Ты открываешь свои источники, Господи. И я прошу Тебя за людей, которые сегодня проходят скорби и трудности, Господи. Подкрепи их, Господи. Открой их глаза, пусть они увидят, что Ты рядом с ними, Господи. Что Ты проходишь этот путь вместе с ними. Как бы тяжело им ни было, какие бы обстоятельства в их жизни не были. Пускай это будет тюрьма, как у Иосифа, рабство или еще какие-то вещи, которые они не могут изменить в своей жизни. Боже, Ты подкрепи таких людей, Господи. Я молю Тебя, Боже, помоги нам пройти свое поприще достойно, с радостью, Господи, взирая на Тебя, вершителя веры, подражая Тебе, потому что Ты страдал добровольно, Ты предал себя, Ты отдал самого себя Богу, Ты покорился Ему, чтобы пройти свой путь. Отец, я молю Тебя, чтобы и нам пройти свой путь достойно, чтобы то, что Ты задумал, совершилось в нашей жизни, чтобы тот потенциал, который есть в нас, он раскрылся, проходя через этот процесс. Боже, слава Тебе за все, благослови нас на эту неделю и прибудь с нами, Святым Духом Твоим, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогие друзья, да благословит вас Бог и сохранит вас на вашем пути.

Приветствую вас, дорогие друзья! Да, вы наши друзья, вы наши партнеры, вы те люди, которые вместе с нами идут до краев земли. Это такая честь и привилегия служить Богу. Мы все вместе служим Богу. И так важно быть друзьями сегодня в такое сложное время. Людям нужно спасение, людям нужно исцеление сердца, людям нужно освобождение от боли. Как можно от боли освободиться? Только через Господа, только через Иисуса Христа. Когда боль приходит, человек не знает, что делать, человек не знает, куда идти. И рано или поздно человек взывает к Богу. А когда взываешь к Богу, начинаешь молиться, начинаешь каяться, начинаешь просить Господа о помощи. И тогда приходит Он. Да, Господь любит смиренных сердцем, ничего не поделаешь. Приходит Господь и исцеляет сердца человеческие. Иисус хочет дать спасение любому человеку, несмотря на национальность, несмотря на род деятельности, несмотря на социальное положение. Иисус любит всех и каждого в отдельности. Поэтому мы с вами, друзья, несем Слово Божье. И сегодня это еще важнее. Сегодня еще актуальнее говорить людям об Иисусе. Если Господь не поможет, никто уже не поможет. Да, люди очень часто уповают на одно государство, на другое, на какого-то человека или на какую-то фирму. Но самое главное – уповать на нашего Господа. Самое главное, чтобы человек спасся. Очень много людей страдают, потому что они не знают Бога. Они знают религию, они знают закон, они знают должен, обязан, сделай то, сделай это, вот стань сразу таким правильным. Нет, Господь исцеляет. Господь ведет к водам тихим. Господь дает жизнь вечную и освобождение. Только наш Иисус Христос. Вот возьмите любого человека. И как человек может очиститься? Да никак. Человек может сам себе помыть ноги, руки. Да, это возможно. Но а душу? Кто может очистить душу? Кто может сердце сделать не каменным, а плотяным? Только наш Иисус Христос. Только Он способен это делать. Да и аминь. Поэтому людям нужен Иисус. Как и вчера, так и сегодня, так и завтра. Я смотрю в будущее, и я вижу, друзья, что у нас с вами очень много работы. Людям так нужен Господь. Людям так нужна живая вера. Не какая-то религия, не это закончество, которое уничтожает людей. Кто-то скажет, надо пострадать, надо пройти какие-то испытания. Нет. Иисус, Он истинно жизнь. Наш Господь, Он благой. Боль не лечит человека. Боль калечит. И наш Господь Бог, Он не жаждет, чтобы все страдали и мучились. Нет. Господь хочет дать свободу. Господь хочет дать сначала жизнь вечную, а потом и жизнь благословенную на этой земле. Это то, о чем мы с вами говорим. Мы поклоняемся живому, всемогущему, святому, единственному Богу. Нет другого Бога на земле, как только наш Господь. Так давайте вместе будем идти дальше, вместе будем служить, вместе будем нести Евангелие во все страны Европы. Да, славянскому миру нужно Евангелие. Сегодня такое время, когда столкнули два славянских народа, и это больно, это печально. Семьи рушатся, друзья становятся врагами. Столько всего происходит, даже невозможно перечислить, сколько матерей потеряли своих сыновей. Только Иисус может исцелить. Только Иисус может исцелить любую боль. Человеку нужно спасение. Человеку нужно освобождение. Человеку нужна душевная свобода, которую дает наш Господь. Когда мы включаем поклонение, когда мы слушаем поклонение, мы становимся другими. Потому что Господь, Он дает нам жизнь вечную. Когда приходит прославление в любой дом, в любую квартиру, а
атмосфера меняется. Человек начинает славить Бога. Человек начинает дышать по-другому. Человек начинает на цветы смотреть по-другому. Человек становится счастливым. Я уверена, что верующий человек – это значит счастливый человек. В любой ситуации человек выходит счастливым, потому что он с Господом. В нашем Господе вся сила, в нашем Иисусе вся мудрость, вся любовь и все благословение. Друзья, давайте вместе дальше будем проповедовать через Life TV. Будем нести Слово Божье. Сегодня это важно. Я хочу благословить вас, друзья. Я хочу поблагодарить за поддержку, за молитвы, за регулярное финансовое даяние. Друзья, делайте это, не останавливайтесь. Так важно, чтобы мы вещали. Да, это не коммерческий канал. Да, мы благотворительный канал. Но мы делаем столько много работы. Мы сегодня стоим на этой земле просто благодаря Господу. Просто благодаря Его благословению, просто благодаря тому, что Господь делает эту работу через нас с вами. Если бы Господь не сказал этого делать, мы бы не делали. Если бы Господь не благословил, не было бы сегодня вещания. Но Господь благословил это служение. И это Life TV, это благословенное служение, которое идет дальше и дальше. Life TV – это тот канал, который был основан благодаря тому, что Господь захотел это. Господь нас вел, и Господь ведет сегодня. И я прошу, Господь, благослови каждого даятеля. Господь, приумножь эти даяния. Пусть семьи будут под Твоим благословением. Пусть люди получают новую работу. Пусть приходят новые идеи для бизнеса. Пусть люди восстанавливаются во имя Иисуса Христа. Господь, я прошу, благослови каждого даятеля. Благослови каждого человека, кто регулярно сеет в эту живую почву Life TV. Друзья, продолжайте это делать. Это так важно, не останавливаться. Господь силен сделать чудо для каждого. Господь силен открыть новые двери. Господь силен открыть окна небесные над вами, над вашими детьми, над вашими внуками, над вашими родителями. Господь, Он благословение. Он тот, который дает все, все, все. И Слово Божье говорит, не обманывайтесь. Всякое даяние доброе нисходит свыше. Господь дает нам благословение. Это все идет от Бога. Друзья, Божье благословение вам. Любим вас, молимся за вас и благодарим вас еще и еще за то, что вы с нами. Всего вам доброго. До свидания.

По словам Ганимана, основателя гомеопатии, гомеопатия – это духовная наука. И более того, для того, чтобы лечиться этим методом, нужна вера, так как наука уже опровергла этот метод. Но во что именно нужно верить? Гомеопатия – псевдонаучное направление альтернативной медицины. В гомеопатии используются сильно разведенные препараты. Концепция лечения по принципу «подобное излечивается подобным». Есть три теории, на которых гомеопаты основывают действие своих лекарственных средств. Лекарственных в кавычках, так как не доказано, что они имеют терапевтический эффект. В основе гомеопатии лежит известная с древних времен виталистическая философия, предполагающая наличие в организме человека жизненной силы, от которой зависят все происходящие в нем процессы. Еще в гомеопатии терапевтический эффект связывался с духом лекарства. Однако в дальнейшем, вследствие развития химии и физики, классическая медицина сильно обогнала гомеопатию, оставшуюся на старых позициях, которым за более чем за 200 лет не нашлось подлинного научного объяснения. Виталистическая энергия, которая используется в гомеопатии, это энергия прана, или ци, или чи. И данная энергия представляет различных божеств, так как, согласно учению, является частью этих божеств. Эту энергию описывает йог Юрий Бхарат следующим образом. Другими словами, прана – это само воплощение блаженства. Она не подвержена упадку или умалению, она бессмертна. Так гласит учение. Эти качества принадлежат только брахману, а не пране, как ее понимают в обычном смысле этого слова. Прана – это только символ, чтобы вызвать в уме образ брахмана, а не что-либо другое. Кандидат физико-математических наук, доцент МИФИ Владимир Решетов утверждает, что формально гомеопатические препараты можно считать идоложертвенными, так как это своего рода поклонение духу лекарства. И он считает гомеопатию безусловно вредной, так как она сеет мистический взгляд на мир, размывает сознание. В качестве лечебной субстанции врачи-гомеопаты используют специально приготовленную воду, этиловый спирт или сахар, то есть, по сути, заговоренные продукты. Гомеопатия поэтому является просто примитивной магией, где в качестве тайного имени призываемого духа лекарства служит латинское название соответствующего вещества. Эта точка зрения была поддержана в докладе настоятеля собора святого Александра Невского в Новосибирске протоиереем Александром Новопашиным. По его сведениям, научный эффект применения гомеопатических препаратов не доказан. Должных исследований не проводилось. Ссылаясь на ряд публикаций, отец Александр настаивал на том, что гомеопатия связана с астрологией, оккультизмом, агни-йогой, влиянием космических энергий и так далее. Некоторые гомеопаты утверждают, что действие гомеопатических средств при высоких разведениях лишь усиливается, объясняя это тем, что вода обладает памятью, осуществляющей передачу биологической информации. Но современные научные данные о физико-химических свойствах воды и растворов исключают возможность существования памяти воды. Гипотеза о существовании памяти воды не подтверждена проводившимися исследованиями. Автор идеи памяти воды Эмота утверждал, что вода – это план нашей реальности, и что эмоциональные энергии и вибрации могут изменить ее физическую структуру. Он утверждал, что вода, подвергнутая воздействию позитивной речи и мыслей, создает визуально приятные кристаллы льда, а негативные намерения приводят к образованию уродливых ледяных образований. Алексей Фалиев, кандидат технических наук, в своей статье «Мошенничество на нашем здоровье» утверждает, что Масару Эмота не публикует результатов своей работы в научной печати, а это является обязательным требованием к человеку, называющему себя ученым. Более того, как отмечается в статье, Эмота не имеет естественного научного образования. Первое – его образование по специальности международные отношения, а второе – докторская степень по альтернативной медицине.
Он продолжает. На основе псевдонаучных спекуляций Эмота Масару активно создает новое планетарное религиозное движение – религию Хадо. При этом он не забывает и самого себя, активно рекламируя и продавая собственную продукцию – бутылочки с правильной водой, книги о воде, фотографии воды, песни воды, графины для воды и так далее. Алексей Паевский, научный журналист, будучи в должности заместителя редактора отдела науки интернет-издания газета.ру, в статье, посвященной фильму «Великая тайна воды», критикует Эмота. Наш герой на самом деле создатель новой религиозной секты, продающей намоленную воду. Ганиман взял за единицу разбавления воды 1,99, обозначив это значение латинской буквой С. Популярная норма гомеопатических препаратов – это 2С или даже 3С. Современные исследователи знают, что при таком разбавлении маловероятно, что молекула разбавляемого вещества вообще не исчезнет. То есть само лекарство не окажется совершенно нейтральной водой или мелом. Всемирная организация здравоохранения считает опасным доверять лечению инфекционных заболеваний гомеопатическим средствам, в том числе лечить ВИЧ, малярию и туберкулез. Национальный совет по здоровью и медицинским исследованиям Австралии официально заявил, что гомеопатия не несет пользы здоровью и может навредить. В 2017 году Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при президиуме РАН выпустила меморандум, который признает гомеопатию лженаукой. В меморандуме изложены рекомендации, направленные на исключение гомеопатии из системы российского здравоохранения. В рамках меморандума комиссия предложила Министерству здравоохранения Российской Федерации исключить медицинское употребление гомеопатии в муниципальных и государственных лечебных учреждениях, а также рекомендовала аптекам не продавать гомеопатические лекарственные препараты. Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований РАН заявила, потенциальный вред гомеопатического лечения возможен в тех случаях, когда пациент отказывается от эффективной медицинской помощи в пользу гомеопатического лечения, потенциально увеличивая риск развития нежелательных исходов заболевания, которые в противном случае могли бы быть предотвращены с помощью своевременного традиционного медицинского вмешательства. Помимо воды в целительстве используются камни или кристаллы. В англоязычном мире исцеление кристаллами тесно связано с духовным движением New Age. Практикующие исцеление кристаллами утверждают, что определенные физические свойства, такие как форма, цвет и отметины, определяют болезни, которые камень может излечивать. В 1999 году исследователи Френч и Уильямс провели исследование с целью изучения силы кристаллов по сравнению с плацебо. 80 добровольцам было предложено промедитировать либо с кристаллом кварца, либо с камнем плацебо, который был неотличим от кварца. Многие участники сообщили, что ощущали типичные эффекты кристаллов. Однако это происходило независимо от того, были ли кристаллы настоящими или плацебо. В 2001 году Кристофер Френч, глава исследовательского отдела аномалистической психологии в Лондонском университете и его коллеги из колледжа Голдсмитс рассказали о своем исследовании исцеления кристаллами и сделали заключение, написав следующее. Нет никаких доказательств того, что исцеление кристаллами работает сверх эффекта плацебо. Помимо воды и кристаллов, в псевдонаучном лечении используются пирамиды. Энергетические пирамиды New Age и эзотерики называются, так сказать, на сооружение в форме пирамиды, которые якобы являются преобразователем или накопителем некой неведомой биоэнергии. Современная наука считает это утверждение псевдонаучным. Следующее заметное печатное упоминание об особых свойствах пирамиды было зафиксировано в патенте за номером 91304, выданном в 1952 году жителю Праги Карлу Дрбалу, отделом патентов и изобретений Республики Чехословакии. В этом патенте утверждается, что оставленная внутри пирамиды
лезвие на сутки для бритвы самозатачивается. В интервью газете «АИФ. Здоровье» Эдуард Павлович Кругляков, российский физик, сказал следующее. Если не ошибаюсь, много лет назад один чешский инженер 1 апреля, что знаково, опубликовал статью про уникальные свойства пирамид. При проверке патента в открытых источниках можно увидеть на его последней странице знак, такой же, как на реверсе купюры $1 США. Незаконченная пирамида, на вершине которой всевидящее око и надписи сверху и снизу, которые интерпретируются как масонские знаки любителями теории заговора. Это наводит на мысль о том, что либо сам автор изобретения увлекался конспирологией и маргинальными научными теориями, либо весь патент является фейком. Концепция того, что лезвия могут самозатачиваться просто от нахождения в такой пирамиде, логически не имеет никакого разумного объяснения. В книге пророка Иезекииля написано: «И что приходит вам на ум, совсем не сбудется. Вы говорите, будем как язычники, как племена иноземные, служить дереву и камню». В книге пророка Аввакума во 2 главе также написано: «Горе тому, кто говорит дереву, встань, и бессловесному камню, пробудись. Научит ли он чему-нибудь? Вот он обложен золотом и серебром, но дыхания в нем нет». В книге Деяния, 17 главе, также указано: «Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого». Концепция лечения по принципу «подобное излечивается подобным» противопоставляется гомеопатами принципам научной фармотерапии. А вода, как уже доказала наука, не обладает биологической памятью. А если верить гомеопатам, то лечащей силой в этих лекарствах, дозы которых ничтожно малы для организма, являются не сами лекарства, а дух или жизненная сила. То есть, по сути, гомеопатия является примитивной магией.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь программа «Иначе говоря». Что такое амбиции? Вот первый вопрос нашей сегодняшней встречи, потому что мы говорим именно об этом интересном явлении. И потом мы коснемся и разных еще вопросов, связанных с этим определением. Но вначале давайте попробуем его понять. У нас традиционно программы начинаются с того, что мы пытаемся понять, что такое вот главное слово, ключевое слово программы, что значит. Итак, амбиции. Что это такое? Как вы считаете? То есть ли у вас личное мнение о том, что это такое? Вот. Может, свое, собственно, определение, там, я не знаю. Мария, пожалуйста.
1: Ну, мне, конечно, сложно дать так словарную справку. Мне кажется, амбиции — это некоторый симбиоз наших желаний и мнения о себе. Что я достоин вот, занимать такое-то положение в обществе, добиться таких-то вот успехов. У меня есть для этого способности, таланты, и ниже себя я не ставлю. И могу эти планку постоянно повышать, потому что я считаю, что ну, у человека есть способности, и он может достичь самого высшего результата. То есть желание плюс хорошее

0: самооценка.
1: Желание, плюс, желание чего-то достичь плюс хорошая самооценка в комплексе – это амбиция. Может, кто-то добавить что-то хочет? А вообще, это, да, вы с такой положительной, в положительном ключе говорите об амбициях, а может быть, кто-то наоборот считает, что это что-то плохое, может, что это негативную какую-то окраску несет это слово? Или это действительно это только, вот, только, только одно хорошее можно об этом сказать? Богдан, вот как ты думаешь?
2: Я не знаю, нет, наверное, ну, амбиции, я думаю, не несут ничего негативного, если у тебя хорошие цели и хорошие желания, uh-huh. вот, в будущем. Ну, а сами по себе, я думаю, ничего негативного тут нету.
1: Вот, вы знаете, вот это интересно, вот очень интересно заметить, что на сегодняшний день амбиции воспринимаются исключительно в положительном духе. Юля, вы хотите что-то добавить или...
3: Или да, я, да, я хотела добавить, да. что амбиции ага. могут настолько быть как бы высокими, да, так. чтобы не замечать потребности других людей, например, ага. что и переступая по головам, да, добиваться этих амбиций.
1: То есть это уже завышенные какие-то амбиции?
3: Ну, не то, что завышенные, например, я хочу быть там каким-то главным там директором нашей там фирмы какой-то там или еще неважно, и пытаешься вот все делать в негативном негативной форме, чтобы добиться этого.
1: Идешь по головам?
3: Да. И вот это вот эта амбиция, кого-то. Она может затмевать ага. человеческие как бы, моральные качества там, или как-то вообще отношения портить угу. даже. Но главное ага. добиться вот этих амбиций. То есть в зависимости, насколько они для вас ценны. То есть если это прям вот поверх всех остальных людей, то эта амбиция очень как бы страшная, я считаю. Угу. А если это просто вот для своего развития, да, угу. как бы уважая окружающий мир и все вокруг, то как бы нормально можно добиться всего честным угу. путем и никого не унижая, там, не подавляя.
0: А если, допустим, очень хорошие цели и вполне все благородно выглядит, просто у другого человека точно такие же прекрасные цели и из таких же благородных побуждений.
1: У вас одинаковые очень благородные амбиции, которые заканчиваются на одном кожаном кресле. Что ж тогда делать? Ну-ну.
0: То есть, что делать, когда амбиции пересекаются? Тем более, что существует такое мнение, исследование, что современное поколение, вот, наверное, к которому все относимся, оно очень амбициозное. Если наши родители хотели иметь там, не знаю, хорошую зарплату, достигая ее честным трудом, то сейчас молодежь как-то очень сразу хочет быть директорами и сидеть в хорошем кожаном кресле. Или там рассуждение вплоть до того, что я бы мог быть президентом, но не уверен, что эта работа мне понравится. То есть, сейчас поколение очень амбициозное, соответственно, все друг на друга очень так нахлёст идут.
1: Да, вы говорите об амбициях именно вот уже в таком каком-то немножко негативном оттенке, да, то есть, а о том, делятся ли амбиции на завышенные, нормальные, заниженные, мы сейчас еще как бы поговорим, но вот именно о самом понятии. Это феномен. Слова живут, то есть слова живут своей жизнью, оказывается. Совсем недавно, оказывается, действительно было совсем недавно, когда слово «амбиция» во всех ведущих языках мира имело очень негативную окраску. Это само слово «амбиция», это латинское слово «амбицио», переводится прямое значение «хождение вокруг», «обхаживание», «обхождение». Синонимы этого слова «тщеславие», «честолюбие», суетность. И вот есть такой портал «Культура письменной речи». И там отмечается, что несмотря на то, что изначально в латинском языке слово «амбиция» имеет сугубо негативную окраску, на сегодняшний день амбиции, слово «амбиция» приобрело позитивную окраску. Это феномен. И мы сейчас с вами это только что в целом-то и доказали, потому что первая наша реакция на мой вопрос, что такое амбиция, была очень положительная. Как так? Амбиция – это хорошо, это цели, это достижения. А оригинальное значение этого слова – это обхождение, обхаживание. Другими словами, амбициозного человека еще совсем недавно называли амбициозным человеком того, кто хотел, чтобы его, за ним, чтобы, так скажем, ухаживали. чтобы, ну, так, прислушались всегда к его мнению, строго с ним соглашались, чтобы подчеркивали все его достоинства и так далее. Вот это вот обхаживание воспринималось как что-то негативное. Вот, в каких словах, в каких языках? Латинский, польский, украинский, немецкий, английский, наконец, в русском языке. Слово «амбиции» имело очень негативную окраску.

0: приобрели позитивную окраску. И нам еще с вами предстоит ответить на вопрос, как же нам все-таки отнестись к амбициям, как же нам все-таки отнестись к этому понятию, к амбициям в нашей жизни. Но вначале хотел задать другой вопрос. Вот такие вот амбиции в негативном ключе, да пусть даже и в положительном, а вообще откуда они берутся в человеке, амбиции? То есть ты рождаешься с амбициями? Родился, все, мне цель стать космонавтом, президентом там, или еще кем-то. Откуда берутся амбиции у человека? Какова их природа? Что вы думаете?
1: Мне кажется, все идет от воспитания. С детства родители в нас закладывают, что ты должен хорошо учиться, чтобы у тебя была хорошая работа. Mm-hmm. Ты же не хочешь быть вот как там кто-то вот на улице, там, не имеет ни денег и вид недостойный.
0: Так, а что же там плохого-то?
1: Ну, там, допустим,
0: мне старший брат всегда говорил, не будешь меня слушаться, будешь как вот этот дядя.
1: Ну, да. То есть получается, что да, в нас закладывают изначально стремление к успеху в жизни.
0: Но это разве плохо?
1: Ну, это закладывает нашу амбициозность, это неплохо.
0: То есть формируется амбициозность таким образом. А кто еще как думает? Юля, что ты думаешь об этом?
2: Ну, вообще амбиции, они, мне кажется, более естественны тем, что ребенок всегда хочет что-то добиться своего. Даже независимо, есть у него родители какие-то, которые его там учат или нет. Ребенок всегда с раннего возраста хочет получать свое. Вот что он хочет игрушку, он будет к ней тянуться. Если ты не дашь ему игрушку, он будет кричать, он будет там устраивать истерики, добиваться того, что вот... И пока только родители, проявив определенное действие, там, воспитание, чтобы как-то ребенок смог успокаиваться, уметь вот эти вот свои чувства подавлять, там, и так далее. То есть ребенок, мне кажется, с рождения, вообще человек с рождения... всегда хочет добиться чего-то, вот ему нравится, что он кажется для него что-то очень важным и интересным.
0: Я вот заметил, что у ребенка есть такой период где-то в районе 3-4 лет, когда младенческая, ну так скажем, амбициозность, да, сталкиваясь с, допустим, амбициями старших братьев или сестер, сталкиваясь с реальностью, она гаснет. Если, допустим, ребенок до 3 там лет, до 4 очень бойкий был, он постепенно как-то немножко это в нем успокаивается. Вот. А потом действительно работа родительская, наверное, включается, когда они что-то формируют в ребенке. Но а во взрослом возрасте, что нереально амбиции приобрести, вот для зрелых, уже взрослых людей, для тинейджеров, для молодых людей, вот как их сформировали в детстве, они такими и останутся. Амбиции только оттуда, что ли, берут свое начало, из детства? Вот как вы считаете? Вот, Ольга, Богдан, вот как вы считаете?
3: Я считаю, то, что в каждом из нас есть стремление к совершенству, да? Угу. То есть мы всегда пытаемся выбрать что-то лучше, то есть переходим всю нашу жизнь, ну, повышаем уровень качества жизни или... то это амбиции, это то, что позволяет нам, ну, добиться этого. Угу. Ну вот, я считаю так.
0: То есть, да, вы хотите сказать, что амбиция может появиться у человека и тогда, когда вдруг он вот идет по жизни, и вдруг он увидел какую-то новую ступень для себя, да? Какой-то новый этап, который он может взять, который он может, как бы так сказать, овладеть этой новой вершиной, и у него рождается, да, вот эта амбиция. Завоевать эту новую вершину. Да, интересное замечание, спасибо.
2: Но все-таки я могу сказать, что очень сильно влияет воспитание.
0: Но воспитание как
2: потому что
0: как
2: если эта
0: фактор,
2: позиция,
0: да?
2: Вот эта появляется, и человек ее видит, но если с детства он его подавляли, то он скажет, я не способен на это, я бы очень хотел. Я буду сидеть и мечтать, там, если уж в крайнем случае, или вообще скажу...
0: Или плакать от того, что мне это недоступно, оплакивать. Очень многие так себя ведут, да. Ну да, действительно, наверное, надо признать, что воспитание как ключевой фактор в формировании амбиций. И группа японских психологов провела однажды очень интересный эксперимент. Какой-то приз, я не знаю, что там было, подвесили в детском саду на веревку к потолку, и дети не могли достать до этого приза, хотя они его очень хотели. Они стали наблюдать за этими детьми, кто как поведет себя. Была группа, которая подходила, смотрела, оценивала, понимала, что тут ничего не сделаешь, И

0: шла играться тем, что доступно. Была группа детей, которая пыталась что-то придумать. Потаскивали они стулья, бросали игрушками туда, вот, садились как-то, пытались сообразить. Было видно, что у них там голова работает, они пытаются сообразить, как решить эту проблему. Третья группа, они скакали под этим призом, пытаясь достать. Им говорят: вы, как бы, может быть, вы подумаете, что сделать. И они отвечали: о чем тут думать, тут прыгать надо выше, как бы, вот в этом вся и задача. И вот это синдром Наполеона, то есть, как бы, ты достать не можешь, но ты будешь прыгать, а вдруг достанешь, да, вдруг получится, вдруг этот, либо он упадет ниже, либо вдруг ты однажды прыгнешь достаточно высоко. И вот, когда начали изучать этих маленьких деток, то... Да, кстати, во-первых, то есть получилось, что эти дети сразу разделились на три группы. Люди, так скажем, без амбиций, люди со здравыми амбициями, люди с завышенными амбициями. Это когда начали изучать деток, у которых явно проявились завышенные амбиции, которые попытались сделать что-то, что было явно выше их сил, увидели, что проблема действительно коренится в том, как их воспитывают. И нашли ответ на вопрос, откуда это у них взялось, только когда познакомились с их родителями. Оказалось, что и ученые привели несколько характеристик того, как формируется вот эта вот завышенная амбиция. Этих детей хвалили еще до того, как они что-то сделали, то есть априори. Их убеждали в том, что, как правило, их убеждали в том, что в их неудачах виноват кто-то другой, а не они. И когда у них что-то не получалось, эти дети действительно проявляли именно такой дух. То есть вот откуда действительно берутся завышенные амбиции, вот как они формируются. Действительно, вы правы, что воспитание в данном случае – это ключевой фактор. Но, а как выглядит человек вообще без амбиций? А вообще без амбиций? Понятно, что это завышенные амбиции. Это плохо, когда ты пытаешься прыгнуть выше своей головы. Это нереально. Ну а вообще без амбиций разве можно прожить?
1: Мне кажется, очень многие люди склонны жаловаться на то положение вещей, которые их окружают. Будут жаловаться, что им не нравится зарплата, работа, отношения в семье. Они готовы жаловаться, но не готовы что-то менять. Угу. Как будто сами не верят, что, может, что у них есть силы, возможности это изменить. И занимают таким образом очень удобную, может быть, позицию для них. То есть здесь, в чем здесь проблема? Мне кажется, как будто действительно иногда у людей не хватает амбициозности что-то изменить. И, тем самым выбирают вот такой путь, плыть по течению и не пытаться ничего менять.
0: Угу. То есть это человек, образ человека без амбиций.
1: Да.
0: Да. То есть человек без амбиций, он действительно, он не ставит перед собой больших целей. Правильно ли это, и правильно ли это или нет? Наверное, это не совсем правильно. И тут к этому образу, наверное, каждый из вас может еще массу чего добавить. Но я хочу задать следующий вопрос. А чем грозят завышенные амбиции? Понимаешь, без амбиций плохо. Идеально это, когда у нас реальные амбиции. Ну а чем грозят завышенные амбиции, как вы считаете? Юля, что ты думаешь по этому поводу?
2: Когда завышенная амбиция, это когда ты идешь выше, наступаешь на головы другим людям и как бы ломаешься потом впоследствии, потому что редко бывает, когда делаешь зло другим и как бы добиваешься все-таки что-то хорошего и долгосрочного. Все равно впоследствии это зло настигает. И тебя также по головам пройдут и так далее. Вот. И я считаю, что это вред не только окружающим, когда ты...
0: Рано или поздно это вред самому себе.
2: Да, потому что, сделав зло, другой человек, обидевшись, расстроившись, еще что-то, то есть это пойдет по цепочке, и это зло, оно как бы окружит его впоследствии, оно так и останется вокруг него, все будут его ненавидеть. В общем, это не очень хорошая как бы цель достижения, да, вот этой цели своей. И я считаю, что это вред, прежде всего, этому человеку приносит.
0: Ну да. Вот, Богдан, а вот как ты считаешь, вот как ты представитель сильного пола здесь в аудитории нашей, а как ты считаешь, чем грозят завышенные амбиции человеку?

0: Ну, я думаю, что если амбиции завышены, они не просто так называются, ну, завышенными. То есть это значит то, что он, ну, человек сам, он как бы ставит себя очень высоко и, ну, думает, что он может достичь чего-то такого очень, ну, высокого, а на самом деле он, ну, того не стоит, он, ну, не
1: А-а-а.
0: знаю, ну, не может
1: Как мыльный
0: дотуда.
1: пузырь такой,
0: Ну,
1: да?
0: вот
1: То
0: как
1: есть
0: вот эти
1: он...
0: дети, которые прыгать пытались, это же, они же, ну, у них как бы завышенная амбиция.
1: Да.
0: Вот, то есть они прыгают, но они же, не знаю, они же не прыгнут там выше своего роста. Вот, поэтому как бы они, ну, такие люди, они как бы показывают вид из себя, то, что они такие, вот, ну, все могут, а на самом деле они,
1: За ними мало
0: да,
1: что стоит.
0: вот.
1: Вы знаете, какая вот у людей с завышенными амбициями, какая есть защита от удару по личной самооценке в случае неудачи? Да, они прыгают, эти детки, они прыгают, как эти дети прыгают и не могут достать, но потом они винят тех, кто повесил слишком высоко, потом они винят тех, кто стул вовремя не подвинул, чтобы ты мог достать. Потом они винят родителей за то, что они маленькими, низенькими выросли и так далее. Что-то самое страшное, что когда у человека завышенная амбиция, он склонен винить других людей в своих неудачах. Хотя, может быть, с другой стороны, это только маска, за которой скрывается чувство глубокой неудовлетворенности собой. Я не знаю. Вот, Марьям, вы что-то хотели сказать по этому поводу?
2: Ну, мне кажется, когда человек, да, действительно не может признать свои недостатки, то, что они, которые у него действительно есть, он начинает прикладывать вину на других, ну, винить всех вокруг. Ему тяжело признаться, что он не может чего-то достичь только потому, что, ну, вот на данный момент он этого не может сделать. И вместо того, чтобы работать над своим недостатком, над тем, чтобы достигать цели, да, он начинает обвинять все вокруг. И тем самым, то есть, конечно, тоже не добиваясь результата.
1: Да, безусловно. Ну вот смотрите, что еще можно отметить. Вот просто такие пункты, вот характеристики человека с завышенными амбициями. Капризность и привередливость. Вот откуда берется капризность и привередливость у человека с завышенными амбициями? Опять же, из того, о чем мы с вами и говорили, когда ты не способен чего-то достичь, это порождает в тебе чувство неудовлетворенности. Винят во всем других. Дорого оценивают каждое свое действие. Но это и понятно. Если у человека человек перед собой ставит слишком высокие, завышенные цели, то каждый шаг к этой цели он воспринимает как гениальный шаг. Постоянно требует уважения и почтения от других людей по отношению к себе. Вот самое, наверное, неприятное. Живут в мире собственной воображаемой значимости. И вот еще один очень неприятный момент. Не воспринимают критику. Люди с завышенной амбицией, они закрыты для критики. Вот когда я вот это все перечисляю, когда я об этом обо всем думаю, мне хочется надеяться только на одно, что когда мы сталкиваемся с такими людьми, с людьми с завышенной амбицией, что в действительности где-то там в душе они все понимают, переживают, а это для них всего лишь как маска, за которой они скрывают свои реальные переживания. Вы согласны со мной?
2: Мне кажется, может быть, мы путаем понятие амбиции и самооценки.
1: А может, они связаны или нет? Вот как вы считаете?
2: Ну вот, не знаю, мне кажется, амбиция — это еще все-таки... Ну, должна быть обязательно какая-то цель и пункт, вот чего нужно достичь. Можно просто эту планку очень высоко поднять, да? Можно, ну, можно и невысоко даже поднимать, а при этом иметь невероятное самомнение о себе. Что, ну, человек
1: так
2: не может
1: быть даже...
2: получается,
1: что амбициозность... Вот где тут может быть замечена амбициозность? Когда у человека невероятно завышена планка в оценке своих шагов, своих поступках. Наверное, может быть даже амбициозность в плане отношений. Если человек считает, что везде и всегда он может быть лидером, как вы считаете, это завышенная амбиция или нет? Безусловно. Если человек считает, что он всегда и везде будет прав, это завышенная амбиция. Безусловно. А в чем она выражается? В том, что он настолько высоко оценивает себя, свои достоинства, свое каждое слово, что он всегда и везде будет первым. Это однозначно завышенная амбиция.
2: Но как тогда иметь здоровую самооценку, иметь
1: здоровую амбицию
2: и здоровую амбициозность, с тем, чтобы не идти по головам, как говорит Юля, с тем, чтобы не считать себя

0: чем-то совершенно униженным и неспособным
1: как,
0: ни на что.
1: Как не стоять на этих крайностях.
0: Да, где вот тогда, ну, та здоровая позиция?
1: Давайте поговорим о здоровых амбициях. Мы много говорили о плохом, а давайте теперь о хорошем. А как вы себе представляете здравую амбицию, здравую амбициозность? И должна ли она быть у человека? Ну да, мы говорили о том, что она должна быть. Это вопрос уже лишний. А как вы себе ее представляете? Давайте так построим вопрос. А чем может быть полезна здравая амбициозность? Ольга, что вы думаете по этому поводу?
2: Ну, я считаю, если ты поставил себе какую-то цель, да, то есть амбиции у тебя есть, то здравая амбиция, она поможет тебе достичь этой цели. И то есть в конце ты, ну, добьешь то, чего ты поставил для себя. Завышенная амбиция, она может, ну, ты надеешься на это, допустим, занять какой-то пост, но эта амбиция, она завышенная, то есть ты не получишь его. И в конце, когда ты уже осознаешь то, что никогда не получишь,
1: это было, да, не под силу.
2: У тебя будет, ну, разочарование очень. И в дальнейшем еще не факт то, что человек может опуститься и вообще больше никаких амбиций не ставить себе. То есть остаться на том уровне, на котором он сейчас. То есть здравые амбиции позволяют нам, ну, подниматься.
1: И правильно оценивать себя. То есть здравая амбиция – это как одна из форм правильной самооценки. То есть они, вы спрашивали, Мария, как взаимосвязь. Вот лично на мой взгляд, то есть амбиции и самооценка очень-очень где-то там близко, прямо рядом идут. Человек с заниженной самооценкой, но с большими амбициями, я себе не представляю, может ли быть такой симбиоз? Может, я ошибаюсь, как вы считаете?
3: Я хотел сказать еще чуть-чуть, ну, насчет пораньше, насчет вопроса про чем может быть полезны здравые амбиции.
1: Да,
3: да, был такой вопрос. Я думаю, что если у человека завышенные амбиции, то с ним, ну, как бы, таких людей, как правило, не очень любят, я думаю. С такими людьми не очень приятно общаться. А если у тебя здравые амбиции, и ты, ну, как бы, здраво мыслишь, там, общаешься с людьми, ставишь их наравне, ну, себя наравне с ними, то, ну, проще общаться, проще жить вот в толпе вот всей.
1: И вот как еще Юля говорила, да, человек с завышенными амбициями, как правило, он не видит никого вокруг себя, он воспринимает людей как инструменты достижения своей цели. Конечно, с такими людьми неприятно общаться. И мы, кстати, можем этих людей сразу выделить, их очень легко выделить. Они воспринимают других людей как инструменты достижения своих целей. А человек со здравыми амбициями, он, наоборот, воспринимает всех других людей как своих, ну, так сказать, как тех, с кем он вместе идет к цели. Он помогает своим друзьям идти к цели, к хорошей, достойной, высокой цели. Ну, вот с этим я готов согласиться.
0: Мне кажется, если бы не было каких-то, может быть, сумасшедших людей, которые ставят себе невероятные цели, пусть ты даже себе поставил очень высокую планку, пусть ты до нее никогда не доберешься. Но если ты выполнил хотя бы 50% в продвижении к этой цели, ты уже добился большего, чем если бы ты изначально поставил себе, ну, так, планочку не очень высокую. Я не стану директором, но я стану каким-то, например, топ-менеджером. Да? Чем, если бы изначально себе ставил планку, ну, занять там пост секретаря вот в таком-то отделе или как-то.
1: А как же чувство самоудовлетворенности? Ведь ты же к этому стремишься. Переживаешь, ты идешь. Либо ты нечестен перед собой, на самом деле ты эту цель себе не ставишь.
4: Да, я полностью с вами согласна, потому что человек, выбирая какое-то место в своей жизни, не то что профессия, а вообще по уровню, как бы, статуса в обществе, вообще, как бы, везде, да, в любой, даже в семье, человек должен понимать конкретно, что он хочет. Если это его место, и он делает все, чтобы этого достичь. Если происходит разочарование, он понимает, что это слишком тяжело для него, в реальности он потом какие-то обстоятельства приходят новые, которые, допустим, он раньше не мог предвидеть, да, и понимает, что это реально не, он не тянет это. Да. Тогда приходит разочарование, но ты понимаешь, что действительно, да, может быть, надо какой-то другой уровень взять, но у тебя не будет обвинения других людей, ты не будешь гнобить себя тем, что ты вот такой негодяй, там, или еще кто-то, какой-то другой человек негодяй. Ты понимаешь, что у тебя не хватило каких-то определенных возможностей, которые, возможно, будут в другой сфере тебе полезны. Ты переключишься на другое.
1: Спасибо, ребят. Я благодарю вас, потому что было очень интересно обсудить с вами эту тему. Ну а всем, кто, может быть, находится или чувствует, что он находится на какой-то крайности в этом вопросе, я желаю в первую очередь, конечно же, себя понять. Если вы поймете, что нуждаетесь в помощи, советую обратиться к Иисусу. У него очень хорошая школа характера. Я это испытал на себе. Он свои уроки преподает прямо в жизни и может помочь обрести здравый характер.

Здравствуйте. За 18 месяцев Хейли похудела на 40 килограммов. Но этого казалось мало. Сколько бы ни показывали весы, Хейли хотела худеть еще. Но вскоре она ощутила ужасную тяжесть своих желаний. Я была одержима идеей сбросить вес, стать еще худее. Меня зовут Хейли Эйбли. Сейчас я живу в Северной Каролине, но родом из Бью. Известный факт, что на юге любят хорошо поесть. У нас дома всегда была газировка. Мы не пили простую воду. Если овощи, то консервированные. Нас не учили правильно питаться. Я часто искала утешение в еде. Поэтому имела лишний вес и думала, что буду такой всю жизнь. Я приходила на урок и понимала, что у меня отдышка. Я стыдилась своего вида и поэтому не ходила в зал. Мне больше подходил бег. Это могла быть долгая пробежка. Я бегала, пока не начинала чувствовать себя худой. Я начала записывать все, что ела, все свои калории. Я стала одержима этим. Я постоянно ела. Ела то, что продавалось под видом здоровой пищи. Это были полуфабрикаты, батончики с протеином и так далее. Я ошибочно считала, что это здоровая еда. Я сбросила 40 килограмм за полтора года и вышла на желаемый вес – 60. Но как только я достигла этой цели, мне стало мало. Я не думала о своем здоровье, а только как стать еще худее. Каждый раз, когда я становилась на весы, думала, ты можешь сбросить еще столько же. Даже если я сбрасывала 2,5 килограмма, мне всегда было мало. Тогда мне было нелегко. Для меня была важна только цифра на весах. Я не замечала, кем я стала. Не видела девушку, похудевшую на 40 килограммов. Когда я смотрела на себя в зеркало, то видела такой же, какой я начинала. Я жила во лжи. Ты страшная, толстая, отвратительная. Тебя никто не полюбит, и ты не выйдешь замуж. Ты никогда не станешь хорошей. Мне казалось, что я достигну какой-то точки, и все, смогу остановиться. Но, как я говорила, это был цикл. Я дошла до 55 килограммов. Я знала, что Бог существовал, но не обращалась к Нему. Эта одержимость была для меня как цепи. Я знала, что Он реален и что любит меня, но я тогда не знала о том, какой Он видит меня. Мне было важно лишь то, какой меня видит общество. Помню, на каком-то празднике я откусила кусочек торта, пожевала его и выплюнула, потому что не хотела лишних калорий. Я стояла возле урны и вдруг поняла, что так нельзя, и мне нужна помощь. Это все было неправильно. Вскоре я познакомилась со своим мужем Беном. Мы нашли церковь, которая нам понравилась. Церковь Святого Марка в Берлингтоне. Там я начала учиться читать Библию и ежедневно проводить время с Богом. Я начала понимать, что говорит Бог про меня и кем Он меня называет. Это изменило мое мышление. Теперь вопрос был не в том, кем я считала себя, а в том, какой меня создал и видел Бог. Бен помог мне понять базовые принципы правильного питания. Не смотреть на еду, как на врага. Еда полезна для тела.
Не вся еда плохая. Она призвана давать нам силы, выдержку и фокус, чтобы жить. Несколько лет назад я начала свой блог «Наша сбалансированная порция». Я хотела делиться своей историей и рецептами блюд, которые регулярно готовлю. Я знаю, что есть много молодых девушек, которые испытывают то же, что и я. Я очень благодарна, что этот путь помог мне навсегда изменить мое физическое и духовное состояние. Теперь они навеки связаны. Иисус всегда был главным героем. Он пришел, чтобы спасти меня. Он обновил все в моей жизни. Когда я смотрю сейчас в зеркало, то вижу себя, человека, который полностью освободился от оков, связанных с проблемами с пищеварением, с неправильным восприятием тела. Я сотворена по образу Божьему. Я прекрасна. Я должна любить себя так, как меня любит Иисус. Если вы сможете посмотреть на себя так, как на вас смотрит Бог, даже в трудные времена вы поймете, что вы прекрасное и избранное дитя Божье. Если у вас будет Иисус, у вас всегда будет тот, на кого вы сможете положиться. И чужое мнение не важно. Услышьте сегодня эту истину. Вы возлюбленные Бога. У вас есть тот, кто любит вас так сильно, что отдал свою жизнь, чтобы вы могли ходить в свободе. Многие люди идут по жизни, будучи скованы определенными вещами. Возможно, вы всю свою жизнь были христианином, верили в Иисуса, но какие-то вещи сковывали вас. Может, это такие же проблемы, как у Хейли. Пищевое расстройство, алкогольная зависимость, проблемы с похотью. Какой бы ни была проблема, знайте, друзья, вы не одни. Все мы несовершенные сосуды. Бог знает это. Он подумал об этом и послал своего Сына на смерть, чтобы мы могли жить в свободе. Он знал, что сила греха действует в нашей плоти. Именно поэтому Иисус Христос пришел умереть за нас. Он хотел, чтобы мы победили зависимость не своими силами, а в силе и Духе Отца. Когда я смотрела свидетельство Хейли, то вспомнила стих к филиппийцам, где сказано: «Начавший в вас доброе дело будет совершать его». Верен обещавший. Он верный Бог. Я верю, что сегодня Он хочет освободить вас. Возможно, вы многие годы были в каких-то оковах и не знаете, как обрести свободу. Я верю, что сегодня ваш день. Он хочет освободить вас. Цепи могут быть разрушены лишь тогда, когда вы скажете: «Боже, я не могу исправить это. Я не могу сделать это своими силами. Я взываю к Тебе и приглашаю Тебя в эту сферу моей жизни и моего сердца, которые я не отдала Тебе в полноте. Помолитесь сейчас со мной и пригласите Бога в свою жизнь». У Него есть свобода для вас сегодня. Сегодня ваш день. Это новый путь. Вы будете ходить в исцелении. У Него есть исцеление для вас, друзья. У Него есть освобождение для вас. Он умер на кресте, чтобы мы получили прощение за наши грехи и стали полноценными по эту сторону небес. Поэтому помолитесь сейчас со мной и пригласите Бога, чтобы Он исцелил и освободил вас. Он не осуждает вас. Приходите такими, как есть. Ваш Небесный Отец ждет вас. Давайте помолимся. Отец Небесный,
Я обращаюсь сейчас к тебе во имя Иисуса. Я хочу, чтобы ты пришел и очистил мой дом, Иисус. Очисти мое сердце. Ты видишь эту проблемную сферу. Я кладу ее к твоим ногам. Исцели меня, Боже. Освободи меня от бремени греха. Греха, который связывал меня так долго. Во имя Иисуса, освободи меня. Дух Святой, приди. Приди сейчас. Освети мое сердце, мой разум, мое тело, чтобы ходить в свободе, чтобы получить большее откровение о том, кто я во Христе Иисусе. И сейчас, во имя Иисуса, мы разрушаем всякие замыслы и твердыни, которые превозносятся выше имени Иисуса. Мы разрушаем их во имя Иисуса и складываем их у подножия креста. Спасибо, Отче, за то, что делаешь в моей жизни. Я отдаю все тебе. Я отдаю то, что не отдавала ранее. Я складываю все у твоих ног. Пусть будет твоя воля. Я прошу и молюсь во имя Иисуса. Аминь. Отец, я возношу своих братьев и сестер, которые только что повторили эту молитву. И я прошу во имя Твоего Святого Духа. Я верю, что Он движется сейчас. Продолжай освобождать людей, Иисус. Продолжай освобождать их умы. Боже, спасибо Тебе за то, что Ты делаешь. Во имя Иисуса. Аминь и аминь. Имя Жваншенг означает «рожденный сильным». Когда он был еще в утробе, его мама сказала, что он будет как Геркулес.

0: Но вскоре после его рождения врачи сказали, что он умрет в течение суток. Миссис Йенг верила, что ее ребенок будет сильным. Находясь в животе, он постоянно толкался. Я сказала мужу, он будет как Геркулес. Семейство Йенг живет бедно и не могло позволить себе роды в больнице, и поэтому их ребенок родился дома. Отец дал ему имя Жван Шенг, или рожденный сильным. Но вскоре малыш начал слабеть. Он не мог нормально дышать, усваивать питательные вещества. За несколько недель его вес упал на 25%.
1: Он лежал в кроватке и не двигался. Его лицо стало очень худым. Кожа из розовой превратилась в желтую.
0: Однажды родители увидели кровь в его стуле и сделали ему травяную настойку.
1: Я пошел в горы, чтобы собрать травы. Мы попросили наших мертвых предков вложить благословение в эти травы. Моя мать привязала их к животу Жванг Шенга и сказала, что он вырастет здоровым, но ему стало лишь хуже.
0: Он впал в кому. Его глаза закрылись, лицо стало фиолетовым, а губы посинели. Его дыхание было слабым. Я очень испугалась. Врач сказал, что у Жван Шенга опасная бактериальная инфекция и повреждена толстая кишка. Без операции он может умереть в течение суток.
1: Я плакал и думал лишь о том, как он улыбался мне, как он хлопал и целовал меня. Я начал звонить родственникам и друзьям, чтобы взять денег в долг, но никто не хотел давать. Я мог больше не увидеть своего сына.
0: Мистер Йенг обратился за помощью в больнице, и там ему дали контакты CBN. Когда мы узнали о том, что Жван Шенг нуждается в экстренной операции, то сразу же взялись за ее организацию. Он набрал почти 5 футов. Он любит давать пять и громко хлопать. Он любит ползать по земле, кататься на коровах и пасти овец.
1: Я в шутку говорю, Жванг Шенг, ты такой сильный, что папа едва может удержать тебя. Кроме того, люди из CBN рассказали нам про Иисуса и про то, что он является единственным Богом. И теперь мы хотим узнавать этого Бога.
0: Спасибо партнерам CBN, которые помогли нашему сыну. Вы сделали его настоящим Геркулесом.
1: Через несколько дней после родов Кристине пришлось взглянуть в глаза смерти. У нее случился инсульт, и она едва могла двигаться. Доктора не давали ей надежды на выздоровление. Дни перерастали в недели, а месяцы в годы. Все это время Кристина полагалась на Бога, который обновлял ее силы.
0: Я могу умереть, но не хочу этого.
1: Прошло несколько дней после того, как из-за высокого давления 30-летней Кристине Кирни пришлось сделать кесарево сечение. Девочку, которую она назвала Ханна, была здорова, а у Кристины случился инсульт. Началось кровотечение, и ее отвезли в операционную.
0: Они везли меня, я спрашивала, я умру? Единственный их ответ был, мы постараемся предотвратить это, и я отключилась.
1: Врачам удалось остановить кровотечение, но они не понимали, почему у Кристины такое высокое давление. У нее диагностировали преэклампсию, болезнь, из-за которой давление поднимается во время беременности, но оно у Кристины должно было стабилизироваться после родов.
0: Они не сталкивались с такой ситуацией, как у меня. Это было страшно. Я все еще могла умереть. Мне сказали, что если я выживу, то могу рассчитывать лишь на минимальную активность.
1: Кристину перевели в стационар и начали давать лекарства, которые практически не помогали. Спортсменке и бодибилдеру пришлось столкнуться с новой реальностью. Последствия инсульта были серьезными, и доктор сказал, что они могут остаться навсегда.
0: Помню, как я себя чувствовала. Было ужасно. Я не могла ходить, делала только базовые вещи. Сложнее всего было психологически. Я думала, неужели так будет до конца жизни? Мне было тяжело принять это. Я гневалась и раздражалась.
1: Кристине было трудно, и она решила положиться на веру и молитву.
0: Я знала, что многие молятся за меня. Я просила Бога дать мне силы и решительности, чтобы встать с постели. Я не хотела принимать то, что мне говорили врачи. Я молила Бога. Прошу, пусть давление понизится хотя бы немного, чтобы я могла выйти на улицу.
1: Целую неделю Кристина, ее родные, друзья и церковь молились. В результате давление опустилось настолько, что ее смогли выписать из больницы.
0: Я заплакала и сказала Богу спасибо.
1: После выписки давление у Кристины оставалось высоким. Она быстро уставала, у нее болела голова и двоилась в глазах. У врачей все так же не было ответов и уверенности в том, что она выздоровеет.
0: Они говорили, что я буду в таком состоянии всю жизнь, что мне постоянно придется принимать лекарства, чтобы хотя бы ходить. Я легла на пол и закричала во все горло. Я была очень расстроена. Помню, как я глянула на себя в зеркало и ужаснулась от увиденного. Я не узнавала себя.
1: Кристина хотела быть мамой, но ей предстоял непростой путь. Тем не менее, она знала, что с Божьей силой сможет справиться с этим.
0: Я была беспомощна и напугана, но черпала силу в Боге. Каждый день открывала Библию и сразу приходила в мир. Молитва была единственным лекарством. Это было время для разговоров с Богом. «Хорошо, Боже, мы справимся с этим. Я смогу это сделать. Посмотрим, удастся ли мне продвинуться чуть дальше».
1: Кристина взялась за работу. Она выбрала комплексную диету и снова начала тренироваться.
0: Я помню, что мне было грустно от того, что я едва могла сделать 3 повтора.
1: Шли месяцы и годы. Состояние Кристины начало улучшаться. Она перестала принимать лекарства и снова вернулась в подвижность. Но это было непросто.
0: Молитва помогла мне пройти через это все. Много раз я готова была рвать волосы на голове, но я спрашивала Бога, что мне делать? И Он давал мне покой среди бури. Бог говорил мне, чтобы я двигалась дальше. Он давал мне мир и покой.
1: Кристине понадобилось 4 года, чтобы полностью восстановиться. Сейчас она наслаждается материнством и снова принимает участие в соревнованиях по бодибилдингу. В лекарствах нет необходимости, и давление остается в норме.
0: Молитва – удивительная вещь. Мы ограничены, а Бог нет. Он поддерживал меня на каждом шагу. Благодаря ему я здесь. Он действительно хочет, чтобы у нас было лучше в этой жизни.
1: Аминь. Кристина говорила о спокойствии во время бури. Мы будем молиться о том, чтобы мир и покой пришли сегодня к вам в вашей буре. И мы также будем молиться, чтобы Дух Святой двигался в силе. Мы с Эшли здесь, чтобы молиться за вас. Для нас это честь, мы верим в силу молитвы и хотим молиться, чтобы сила Божья была на вас. А перед этим я хочу прочитать свидетельство. Эшли, ты связана с ним. Лиза из Харрисона, Нью-Джерси, 13 лет, страдала от вертиго. Однажды она смотрела нашу программу и слышала, как ты, Эшли, сказала: «Нас смотрят несколько человек с вертиго. Я верю, что Бог стабилизирует вас, чтобы не было головокружений, чтобы вас не качало каждый раз, когда вы встаете или поворачиваете голову. Вам больше не придется страдать от этого. Будьте исцелены. Примите исцеление сейчас». С верой Лиза подняла руки и приняла исцеление, заявив: «Это про меня». Внезапно ее мир изменился, словно кто-то включил свет. Лиза говорит, что полностью исцелена от вертиго. 13 лет страданий.
0: Вот это да. Удивительно, еще один ответ на молитву. У Алана из Санрайз было молоткообразное искривление пальца ноги. Он часто ощущал острую боль, и ему делали инъекции стероидов. Врачи сказали, что следующий шаг – операция. Однажды Алан смотрел «Клуб 700» и услышал, как один из ведущих сказал: «У кого-то проблемы с большими пальцами ног, и вы ощущаете острую боль. Ваши пальцы скрючены, но Бог выравнивает их, освобождает вас от боли во имя Иисуса». Алан принял исцеление. Боль сразу же ушла и больше не возвращалась.
1: Аминь. Будем молиться. Господь, мы приходим к Тебе во имя Иисуса. Оно содержит в себе власть и силу над болезнями и немощами, депрессией и тьмой. Мы молимся во имя Иисуса. Господь, мы просим о тех, кому тяжело. Бог, Отец, я вижу людей, находящихся во тьме. Они чувствуют ее. Господь, пролей свой свет в их ситуацию. Помоги им.

0: почувствовать тепло и силу Духа Святого во имя Иисуса.
1: Я увидела темные облака. Люди находятся в каком-то тумане. Я верю, что солнце пробьется через эти облака. Сын Божий Иисус Христос убирает туман. Нас сейчас смотрит человек, у которого хроническая сердечная недостаточность. Я услышала это. Я верю, что Бог оживит сердце этого человека и исцелит физически и эмоционально. Я верю, что Бог движется в теле этого человека во имя Иисуса. Спасибо тебе, Бог.
0: Возложите свои заботы на Господа, потому что Он заботится о вас. Об этом сказано в 1 Петра. Вы должны передать Ему свое бремя. Возложите свои заботы на Господа, потому что Он заботится о вас. Одна женщина услышала, как Эшли молилась о спасении, но решила, что она недостойна принять любовь Божью. Господь говорит вам сейчас: «Я люблю тебя». У Господа есть будущее и надежда для вас. Он не отказался от вас, не отказывайтесь и вы от Него. Спасибо, спасибо за твою любовь, Иисус.
1: Я ощущаю то же самое. Это может касаться этого же человека или кого-то другого. Вы чувствуете стыд. Бог призывает вас к себе, Он зовет вас, не стыдитесь. Приходите к Нему такими, как есть, и Он изменит ваше сердце, разум и жизнь. Во имя Иисуса. Аминь.
0: Аминь. Бог жив. Он действует, слава Богу. Закончим мы со стихом из Матфея. «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». Пусть Бог благословит вас и до скорой встречи.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа, где молодые люди ищут свой путь. Иногда на дорогах появляются ямы, и, к сожалению, мы в них попадаем. Многие пытаются выбраться собственными силами, и чаще всего у нас это не получается. Иногда мы обращаемся к кому-то за помощью. Сегодня у нас в студии ведущий Юля, наш гость Егор, и я Велина. И сегодня мы будем говорить о том, как же выбраться из этих ям.
1: Ну, мы часто попадаем в такие ситуации, где нам кажется, что либо что-то должно случиться невероятное, чтобы нас оттуда вытащило что-то. А наши способы никак иногда не помогают, и мы ищем какую-то соломинку, чтобы ухватиться. А люди обращаются к психологам, люди обращаются к мамам, к папам, к бабушкам, дедушкам, друзьям. Если, допустим, нету помощи, вот вообще никакой, вот что вот делать, да? Егор, какие трудности ты попадал?
2: В моей жизни меня не устраивало практически ничего. Во всех сферах деятельности, в работе, там, на личной.
0: В личной жизни.
2: В личной жизни. Служение я, как верующий человек, тоже мне не удовлетворяло.
0: А что ты имеешь в виду? Каким служением ты занимался?
2: Я занимался детским воспитанием подростками.
0: С подростками. То есть это в церкви, что ли, как-то проходило?
2: Да, это в церкви. Мы занимаемся воспитанием, точнее, помогаем родителям в этом. Ходим разные в походы, там еще что-то. И помогаем детям духовно возрастать, познать себя, укрепиться.
1: А что же не устраивало? Что было так трудно их воспитывать?
0: Итогом? Да? Не тот результат был, который...
2: Да, не тот результат.
0: Чего ты хотел?
2: Не тот результат. Я хотел, чтобы они побросали свои телефоны, заинтересовались чем-то глубоким, Богом заинтересовались, как правильно жить в этой жизни.
0: Но это достаточно сложная работа.
2: Это сложная работа,
0: многие взрослые к этому не приходят, с детьми тем более.
2: Ну, я понял, что я не те методы использовал, поэтому у меня не получалось.
1: А какую-то информацию просто ты как бы изучал, читал, пытался сам, да?
2: Да, я, конечно, изучал, но пытался все своими силами устроить.
1: Никакой результат не приходил?
2: Нет, был результат, но результат меня не удовлетворял.
0: Этого недостаточно, решил Егор и расстроился. Но ты вот сказал, в личной жизни, в служении, в чем-то еще были трудности?
2: Да, в финансовой сфере тоже были трудности, и я не понимал, почему. Вот, у меня не получалось зарабатывать средства, сколько мне нужно было. Вот.
1: И что ты делал?
2: Что я делал? В итоге я, как верующий человек, я взмолился Богу. Я искал выход у Бога. Молился, чтобы Бог начал менять в моей жизни что-то. Я не знал, как это будет, я не знал, что мне делать вообще. Но я просил просто помощи у Бога. Вот. В итоге я не слышал ответа, не видел ответов. Полгода своей жизни примерно.
0: Что ты ожидал? Вот ты просил, вот, Боже, помоги, что ты думал, что тебе там принесут чемодан денег, дети все резко станут послушными, в личной жизни сразу все наладится. Чего ты ожидал?
2: Нет, я ожидал, что появится шанс и изменить свою жизнь, увидеть тот путь, по которому мне это все разрешить.
1: Ну, то есть ты думал, что ты сам как-то внутри изменишься, и не то, что обстоятельства случатся, а именно, что ты другим каким-то станешь, и вдруг резко начнешь делать правильные вещи, так?
2: Нет. Я хотел научиться этому всему, я хотел это познать. Мне не хватало просто информации. Мне не хватало информации.

0: заниматься, я хотел узнать, как мне правильно жить.
1: Найди, найди свой путь.
2: Ну, ты говоришь, что ты верующий человек, но в принципе верующие люди, они всегда говорят, что в Библии у нас есть очень подробные, как бы, инструменты.

0: практике?
1: Не применял это на практике это.
0: Угу. То есть ты как бы теорию понимал, что надо делать?
1: Теорию понимал, да. Я вроде как бы стремился к этому, но у меня что-то не получалось. И...
0: Так дело-то, может быть, как раз в тебе было, что
1: да,
0: ты мог что-то понять?
1: Что-то понять. И поэтому я начал спрашивать у Бога, задавать вопросы. Я хотел измениться, друзья вроде мои тоже куда-то меня звали там обучаться, и угу. Поехать на, я, как сказать?
2: Куда поехать?
1: Поехать в Абхазию, угу. На медицинскую школу.
2: Угу.
1: Там люди о здоровье учатся, как правильно
2: вести
1: здоровый образ жизни. Вот. Я тоже захотел вместе с ними, но у меня так сложились обстоятельства, что не получилось.
2: То есть ты как бы выделил выход вот в том, чтобы туда поехать, через здоровый образ жизни, что-то еще,
1: да, что-то да, да, да, да. Я, просто у меня друг, он приехал такой вдохновленный после встречи их, молодежной встречи христианской, uh-huh. Он приехал, вдохновлял, давайте поехали, надо развиваться, ребята, uh-huh. Надо к чему-то стремиться. Вот тут вот есть такое предложение,
2: uh-huh.
1: Начать, научиться здоровому образу жизни, научиться и через это прийти как-то лучше чувствовать Бога, uh-huh. Потому что то, что мы, чем мы питаемся,
2: мы то, что мы едим.
1: Да, мы то, что мы едим, да, и то, что у нас в голове.
2: Угу.
1: Как мы живем, это тоже все влияет. Это я после уже понял.
0: Угу. На себя. Ты этим вдохновился ощутил, и хотел это. Тоже, да?
1: Да, я тоже вдохновился и хотел.
0: Так а почему не поехал?
1: А, у меня отключили свет дома. Вот. Просто у меня были проблемы в финансовой сфере. Мы брали кредит и решили все свои силы финансовые направить на погашение кредитов, долгов.
2: Mm-hmm.
1: А за электроэнергию мы решили
2: подождать,
1: да. Потом сразу заплатить. Mm-hmm. Платить вот так вот. И был такой опыт. Я просил у Бога, чтобы... Тоже на меня это плохо не влияло, вот и интернет, и все дела.
2: Бог, в общем, решил проблему радикально.
1: Бог решил проблемы радикально. Класс. Я помолился перед... Вообще, я молился, Господи, прошу тебя, убери вот эту привязанность к соцсетям. Я залажу в ВКонтакт, включаю компьютер, залажу, нажимаю кнопку «Вход», и у меня... Пфф, все выключается.
2: И Бог
1: я не понимаю, что...
2: Ты просил, Егор, получай.
1: Да. Я не понимаю, что происходит. Иду к электросчетовой, там двое электриков отключают мне свет. Ну, все нормально.
2: Все нормально. Обычная ситуация.
0: То есть ты со смирением принял, такой радостный, ура, мне отключили контакт. Я могу молиться теперь без проблем.
1: Но спустя некоторое время я это принял для себя, понял то, что я же просил. Бог просто сделал это как-то радикально, без предупреждения даже. Вот, от электрокомпании этих,
2: mm-hmm.
1: без предупреждения.
2: Mm-hmm.
1: И я не знал, куда себя деть. Я просил у Бога, Боже,
2: покажи,
1: что делать. Я остался один, сам собой. Мои друзья уехали без меня в Абхазию mm-hmm. учиться. И я остался... Я, Библия.
2: И темнота.
1: И темнота, пустота, как мне казалось. Начал молиться, просить дальше у Бога, читать, изучать Библию. Вот. И проходит месяц. Вот, приезжает один товарищ, мы с ним. Приезжает проводить семинары, как правильно... своими финансовыми средствами uh-huh. распоряжаться.
2: Uh-huh. Как ты об этом семинаре узнал?
1: Через братьев и сестер из церкви.
2: То есть ты ходил в церковь, продолжался?
1: Да, продолжал.
2: Не виделся, да?
1: Да. И мне сказали, вот так и так будет проходить семинар. Я сначала не хотел пойти, но снова обстоятельств.

0: сделал так, Бог.
1: Воду отключили.
0: Бог. Нет. Я планировал поехать вот как раз с детьми, с подростками в другой город, вместе с ними провести, встречу организовать и вместе с ними провести. Но Бог сделал такие обстоятельства, что они нас не смогли принять, и наша поездка просто
1: отложилась.
0: Да. Вот. Я попадаю на этот семинар, слушаю умные вещи. В принципе, этот человек, бизнесмен, он рассказывал свои опыты и вообще, как правильно распоряжаться деньгами. Я думаю, надо с ним познакомиться поближе. После всего я подошел к нему, мы разговорились, вот, поделился своими переживаниями. Вот. Он выслушал меня, мы вместе с ним помолились, он начал рассказывать, точнее, он меня допрашивал.
1: Допрашивал, да?
0: Да, он допрашивал, он хотел выяснить, в чем причина, почему. Угу. В итоге пришли к тому, что он говорит: слушай, дружище, ты не читаешь Библию. Я говорю: как я не читаю Библию? Вот, я читаю Библию. Ну, ты читаешь, когда тебе это вот, ну, просто надо или интересно, но ты не читаешь ее, чтобы познакомиться с Богом, познать Бога.
2: Найди свой путь.
0: Я такой: действительно он прав, он меня, мою, вот, меня подковырнул, меня это задело за душу, за живое. Я согласился. Говорит: давай за тебя помолимся. Мы помолились за меня. И он уходит, мы расходимся. Он меня находит на следующий день, приезжает ко мне домой, на работу ко мне приезжает.
1: Это тебя не напугало?
0: Нет, он до этого приезжал, так как я работаю в автосервисе.
1: А, то есть это было тоже случайное, да, как бы обстоятельство?
0: Да, так как вроде как бы случайно, но мне кажется, все-таки это Бог.
1: Это Бог про
3: случайности, не случайно.
0: Случайно, да, не случайно. Он уже знал, где я работаю, он приезжает ко мне на работу. И, слушай, я тут помолился, пообщался, говорит, с Богом. И Бог мне сказал: а помоги ему. Ты за него помолился? А что просто так вот? Да, вот.
1: И как это он так сказал ему?
0: Помоги.
1: Как тут?
0: Вот, меня это тоже заинтересовало, как он так ему сказал. Он говорит, во время молитвы, как бы...
1: У него тоже отключили свет.
0: Во время молитвы он мыслил как бы в ту сторону, чтобы как бы мне помочь, думал как. И пришла мысль, идея: слушай, а почему тебе бы не помочь? Вот. Как бы наперекос своим мыслям иногда приходят мысли...
1: От Бога.
0: От Бога. Вот. Я подумал, действительно это так или нет?
1: То есть такого не было никогда?
0: У меня такого никогда не было. И я слышал то, что многие люди как бы... Многим людям Бог отвечает на молитвы, допустим, в мыслях, еще как-то. Я хотел этого, я жаждал этого, да. И я хотел найти вот именно вот такую же связь с Богом. Я хотел найти Бога.
1: Чтобы слышать его, да?
0: Чтобы слышать его.
3: И что, в итоге ты отправился с ним куда-то, или он тебе как-то там помог, деньгами вот. Он тебе, может быть, дал? Нет?
0: Он мне говорит: слушай, у меня мысль пришла, давай поехали ко мне, поживешь у меня пару месяцев, я тут подумал, проанализировал все плюсы, все минусы. Я тут дом купил в Сочи.
1: Слушай, классный ответ от Бога. Я тоже в Сочи хочу.
0: Я тут дом в Сочи купил, вон, поживешь у меня, поможешь мне как бы отремонтировать его. Заодно я тебе там финансово помогу слегка.
1: То есть нанял тебя работником?
0: Нанял меня как бы работником. И заодно, говорит, мы будем с тобой читать, погружаться в Библию, изучать более подробно.
1: Здорово. Как это решение повлияло на твою жизнь? Что же изменилось-то?
0: Я начал изучать Библию, читать,
1: глубоко,
0: более глубже. Я начал искать Бога, вот именно Бога в Библии. Mm-hmm. Много обычно Библия говорит нам о Боге, mm-hmm. а я искал вот конкретно самого Бога.
3: Нашел?
0: Начал находить, да.
1: В пути.
0: Просто начал задавать вопросы: Господи, вот я хочу вот именно вот так же, как в этой истории, допустим.
1: И он отвечает?
0: Бог начал отвечать через какие-то обстоятельства. Я читаю Библию, Бог отвечает мне через обстоятельства.
1: Начались живые отношения?
0: Да, начались живые отношения, я начал понимать.
3: Слушай, Бога. А вот мне интересно, ты говоришь, что с финансовым положением, как вот с этим обстояли дела?
0: Я к пути улучшения этого всего. Я понял, куда стремиться, как это все делать.
3: Uh-huh. А вот с детьми были проблемы с воспитанием их, клубом?
0: Я стратегию поменял. Uh-huh. Я понял то, что духовно, в первую очередь, я должен духовно возрастать. Uh-huh. И духовно надо понимать именно духовно, в Духе Божьем. Uh-huh.
1: Uh-huh. То есть все изменилось к лучшему?
0: Начало меняться, да. Это не конец.
3: Да. Спасибо большое, Егор. Спасибо, Юля. Спасибо, дорогие телезрители, что вы были с нами. Мы сегодня услышали прекрасную историю о том, как человек нашел путь в Боге. Мы все можем попадать в эти ямы, в эти обстоятельства. Не отчаивайтесь, обращайтесь к Богу. Он обязательно укажет вам верный путь. Ищите его.

«На все воля Божья». Насколько уместно использование этой фразы в рамках практической христианской жизни? И можем ли мы по-настоящему понять, какова воля Бога конкретно в наших жизненных обстоятельствах?

0: Поговорим об этом в нашей студии с нашими прекрасными гостями. Рада видеть Вику, Таню, Олю, Машу. Здравствуйте, девочки. Скажите, пожалуйста, вот прям начну с самого практического. Искали ли вы волю Божью в своей жизни и к чему эти поиски привели?
1: Да, ни к чему не привели. Это бесполезно, по-моему. Чем больше я в это углубляюсь, тем чаще я слышу: не лезь в это, не лезь в это. Не знаю почему.
0: Интересно, мы еще обсудим.
2: Конечно, искали. И это всегда такой процесс. Все зависит от нашей веры, мне кажется. Очень сложно понять, если у тебя вера не так сильна, какова воля Бога на твою жизнь. Просто живешь и надеешься: Боже, пусть будет все по твоей воле, все, что происходит, я принимаю. Это значит, так должно быть. Ну, у меня лично так.
0: Спасибо.
3: Ведь под понятием поиска воли Божьей все разные подразумевают. Кто-то считает, что воля Божья должна быть даже в том, что ты на завтрак ешь макароны или гречку. А кто-то только в каких-то принципиальных вопросах. Когда дело касается, ну, там, уступить своей совести или не уступить.
0: Маша, искала волю Божью?
4: Ну, конечно. Мне кажется, ну, многие люди из верующих людей порой нет-нет, да и ищут волю Бога. Да? А какова воля Бога, да, по отношению к моей жизни, да, или к каким-либо родовым обстоятельствам, как Оля сказала, да, можно там и макарон спрашивать, да, выбирать макарон или гречка. Но вообще, на самом деле, вопрос очень сложный, но значимый, потому что мы все-таки рождены, так скажем, да, по его воле, да, и, так скажем, Бог нам даровал жизнь. Хотелось бы знать, что он думает по этому поводу, по поводу нас?
0: Я думаю, да, тут очень важный, да, момент, что понимать под волей Божией, потому что для кого-то воля Божия – это поехать ли мне миссионером там сейчас в страны Африки, да? И вот в этом формате что для вас воля Божия? Что, вот когда вы задаете вопросы Богу: «Я хочу понять твою волю», в какого, насколько глобального ответа вы ждете?
1: Вопрос, конечно, интересный.
4: С подвохом.
1: Вообще, я вот так глобально, наверное, никогда не думала, чтобы вот... Для меня воля Божья скорее как согласие, что ли, либо несогласие с моими желаниями. Ну, как я так... Ну, типа, вот если есть на то твоя воля, я вот поеду туда. А если нет, значит, не поеду. И жизнь складывается как-то так, что я либо еду, либо не еду. Не еду, значит, нет воли Божьей. Еду, значит, класс.
0: А вопросов насчет гречки и макарон?
1: Нет.
0: Это не твой формат, да? Понятно.
2: Да, у меня
0: спасибо.
2: Тоже нет этот формат. Насчет еды я не советую с Богом. Но у меня была ситуация, я проходила обучение как раз миссионерское, типа вот поехать куда-то служить. И я очень хотела, я тогда была студентом, и я очень хотела поехать, я не помню в какую страну, куда-то недалеко. Вот. Я говорю: я уезжаю маме с папой. Папа говорит: никуда ты не поедешь. Я такая: ну...
0: Значит, почему? Нет воли Божьей.
2: Ну, да, значит, нет. Ну, в общем, как-то там так все сложилось, что я не поехала. Хотя я хотела. Это было единственное вот это мое желание — поехать. Вот, ну, как раз какая-то программа была. Вот. И я не поехала. Я такая: ну, значит, нет воли Божьей на это. Ну, типа, принимаю все, что происходит в жизни, принимаю, значит, у Бога такой план, и значит, так надо.
0: Спасибо.
4: Мне кажется, что на самом деле здесь очень многое зависит еще от самого человека. Да. Потому что даже не в плане, наверное, запроса, а в плане того, готовы ли мы слышать, как мы это слышим, как мы это понимаем. Это как... у меня есть подружка, которая, ну, вот она как бы... Это одна из тем, конечно, у нас была там ответ, да, Бога на молитву. Слышали мы ответы Бога, и она все спрашивала Бога через сны. У нас будет одна из таких тем. И... ну, и она как бы слышала ответы Бога на молитву через сон. Она все его спрашивала там относительно своей жизни, там, замуж или, ну, там, семейной жизни, каких-то там служений, быть или не быть. И ей такой ответ приходил во сне. Вот. Но она сама по себе такой человек, который достаточно активный, который, ну, как бы, ну, ей это все легко давалось. Да, а, ну, как бы, я попробовала ее метод, со мной такой метод вообще не сработал, мне тогда такое приснилось, что я в жизни больше этого не забуду, к сожалению. Ну, то есть мне тогда приснился кошмар, и я поняла, что, а, ясно, спасибо, до свидания. Вот. И я к тому, что очень многое зависит еще от того, насколько человек вообще, в принципе, склонен к пониманию ответа Бога, пониманию воли Бога. А готов ли он слышать вообще его ответ? Потому что очень часто такое бывает, что... Или человек просто, к примеру, спрашивает, да, и все. И дальше он, к примеру, делает то, как ему как бы удобно, как ему угодно, воспринимает это как волю Бога, потому что мы можем все притянуть за уши. Ну, как бы, и сказать, что, ну, вот такая была воля Бога. Вот, поэтому мне кажется, что от личных характеристик самого человека тоже очень многое зависит.
0: Вот смотри, ты сказала, что очень важно, чтобы вообще человек знал, готов ли он принять волю Бога. Но тот факт, что мы все задаемся этим вопросом, говорит о том, что у нас есть, да, стремление эту волю понять. И тогда вопрос, на какие критерии мы можем опираться во всем многообразии, да, окружающей информации, в том, что мы читаем в Библии, в том, как мы общаемся со братьями по вере. Как понять вообще, на что опираться? Вот ты говоришь, сны, там, например, тебе не подошли. А что еще может быть критерием, обозначающим волю Бога конкретно для вас?
1: Не знаю, может, когда тебе все кричит о том, что ты должен это сделать. Ну, вот, грубо говоря, есть желание послужить. Угу. Но думаешь, а надо ли вообще это мое служение церкви там или еще кому-то? Может быть, это какое-то бесполезное занятие? Может, я никому-то не... Ну, кому-то это не надо, большинству. Сидишь и думаешь, молишься, говоришь, Господи, ну, мне дай ответ, пожалуйста, нужно ли что-то мне делать, потому что у меня есть желание. И тебе раз человек потом на следующий день подошел и сказал, слушай, ты же умеешь это делать, давай. Второй человек сказал, слушай, узнал, что ты вот это вот делаешь так хорошо, давай займемся вот продвижением твоего служения. И тут, и там, и отсюда, отовсюду вот такие вот призывы слышишь и думаешь, ну, значит, может быть, и надо мое служение. И начинаешь служить. И оно действительно оказывается нужным.
0: То есть, получается, ответы через разных людей, да, для тебя значит?
1: Ну, как вариант, да.
0: Угу. А есть еще какие-то критерии? Тань, есть еще варианты? А у тебя есть вообще опыт такого, что ты прям поняла, что это ответ от Бога?
2: Ой, честно, не знаю. Угу. Ну, были такие опыты. Точнее, это было...

0: равно, я об этом уже говорила когда-то, но как бы сейчас я смотрю на эту ситуацию, да, это, возможно, была воля Божья, а, возможно, вообще это просто совпадение. И типа, я не знаю, сложно. У меня с этим все сложно. Угу.
1: Вот. А вот та ситуация, про которую ты, ну, которую ты подразумеваешь, она каким-то образом повлияла на твою жизнь?
0: Повлияло тем, что я такая, ладно, Боже, раз ты меня на эту землю произвел по своей воле, я тебе нужна, значит, я буду жить и не буду ничего делать. Вот, в этом плане.
1: Спасибо.
2: У меня был такой пример в жизни про волю Бога. Хотел сказать о том, что мы можем опираться на Библию, но, вспоминая свой пример воли Божьей, я не знаю, на самом деле, была это воля Божья или нет. Я когда закончила 11 классов, я подала документы на то, чтобы пойти учиться на логопеда. Вот. Но параллельно мне предложили работу на радио. Ну, как бы, и в этот же день мне одобрили, что я иду учиться. Вот, все, меня как бы зачислили. А это был такой год, когда там вузы как-то объединялись. И, в общем, когда я прихожу в понедельник, мне пришлось отказаться от того, чтобы пойти работать на радио, хотя мне очень хотелось. Вот. И я прихожу в понедельник в вуз отдавать уже оригиналы, все, мне говорят, а вас почему-то нет в списках. Я говорю, как нет? У меня тут вообще просто такая вот пелена, я такая белая стою, думаю, здрасте. Я говорю, как так, ваш номер, вы звонили в пятницу, что такое? Вот, оказалось, что, ну, там и у людей меньше там баллов. Ну, там, в общем, как так получилось, они соединили, и вот у меня... Получилось так, что как бы я не попала, вот, хотя у меня там больше баллов, и как бы я действительно была в списках. Но там были люди, которые льготные, по льготной категории прошли. Ну ладно, что делать? Пошла я, значит, они мне говорили пойти на другой факультет, я отказалась, говорю, что нет, спасибо, меня другие факультеты не устраивают. Вот, я пошла учиться на экономиста. Я проучилась где-то, наверное, месяца три, поработала там на работе, да, мне она, в принципе, нравилась. И тут я встречаю свою преподавательницу, которая у меня, ну, меня учила в школе. Она мне говорит, я вот тут еще в вузе одном преподаю. Вот. У нас новая интересная специальная открылась, психология служебной деятельности. Пойдешь учиться? А я, ну, как бы, о. Она говорит, а у нас там весело, интересно. Я говорю, что-то новое, весело, интересно. Я пойду. Я, в общем, забрала все документы. Меня, конечно, отговаривали, говорили, ну, вы, если что, возвращайтесь. Там, как бы, вот, у нас все-таки там престижный вуз, там все. Я говорю, ну, спасибо, я пошла. Вот. И я пошла учиться на психолога служебной деятельности. Так интересно получилось. Это был платный вуз. То есть я забрала документы, пошла на платное обучение. Ну, моя мама, она работала в, там, при администрации. В общем, она приходит как-то и рассказывает про то, что, ну, в департамент образования, о том, что, ну, как бы так вот получилось, что мы, вот у меня дочка, вот такой случай произошел. Она рассказала чисто вот просто, ну, как бы там вот знакомая ее была. Она говорит, о, так она, наверное, там может учиться как-то по-целевому. А давай спросим, ну, иди сходи в департамент, там, уточни. В общем, короче, она пошла просто уточнила. И ей как бы сказали про то, что без проблем мы оплатим вам полностью все обучение. То есть я в платном вузе училась бесплатно. Вот. И мне тогда сказали, наверное, на это есть воля Божья. Потому что я спрашивала, вообще, что я нормально, что я пошла вообще учиться? Зачем это надо? Психология какая-то. Я не ожидала. Ну, то есть я как бы не собиралась. Вот. И вот потом я как бы понимаю, что со временем это достаточно отвечает тому, какой запрос у меня был в душе. Да? То есть мне всегда хотелось помогать людям. Вот, и как бы вот сейчас я понимаю, что моя деятельность, она действительно как раз-таки помогает, вот, и я думаю, что, наверное, в этом была воля Бога, поэтому все чудным образом просто разрешилось.
1: Угу. Интересный опыт, да, то есть обстоятельства достаточно так сложно подчиненно собрались,
2: да,
1: в такую
2: ситуацию. Да, но вот я в самом начале сказала про то, что как бы еще на Библию мы можем опираться. Я не могу сказать, что в этот момент я нашла какие-то в Библии подтверждения, но я знаю, что очень много моих знакомых, к примеру, когда читали, ну это не гадание по Библии, как обычно ты открываешь книгу, сейчас я загадаю быстренько число, да, тут там и читаю текст, о, подходит, закрываем. А когда мы действительно находим какие-то важные опоры, которые говорят нам про то, что ты можешь это идти и делать. Или, к примеру, Бог тебе в этом благоволит. Мне кажется, это одно из очень важных основ, на что мы можем опираться.
1: Угу. По поводу гадания по Библии вспомнила такую историю. Я не помню, я, видимо, ее где-то на проповеди слышала о том, что был человек, который считал, что для того, чтобы понять волю Божию, нужно опираться на Библию. Но он делал как раз-таки вот этим вот способом. Он там себе загадал что-то по поводу отношений с девушкой и открыл Библию, а там написано, что задумал, иди и делай. Вот, и получил мощный отказ, и это стало для него разочарованием в Библии и Боге на долгие годы. И вот вопрос, да, как же тогда понять вот из всего множества там Библии, да, обстоятельства, люди, на что действительно обращать внимание, чтобы понять все-таки волю Божию? А, кстати, эта же фраза о нашей Иуде была сказана, помните, да? Как же понять, вот выделить, может быть? Может быть, есть личные опыты, на что вы опирались, чтобы для себя какие-то вопросы определить более четко?
3: Мне кажется, невозможно понять волю Божью. Пути Господни неисповедимы. Так же написано в Библии. Мы не знаем, что нас ждет в жизни, ну, в будущем, а Он знает. Как мы можем вообще об этом рассуждать, если мы не в нашей компетенции это.
1: Тогда какова же роль человека в отношениях с Богом, если мы не можем узнать Его волю, мы не можем как бы о своих желаниях заявлять, что нам остается?
4: Мне кажется, есть большая разница в том, чтобы пытаться предузнать вообще как бы будущее или следовать воле Божьей, которая открыта тебе в данный момент. Потому что когда мы суемся далеко в будущее, пытаемся все для себя разложить, и чтобы тебе еще кто-нибудь гарантию желательно дал,
1: да, чтобы все было,
4: то это действительно не в твоей компетенции, Вика правильно говорит. А вот в каком-то данном конкретном моменте, совершая какой-то выбор или поступок, я могу, основываясь на Библии, основываясь на собственном здравом смысле, глядя на обстоятельства, вполне принять разумное решение. У меня, кстати, опыт, как вот мы с мужем встретились и познакомились, просто замечательный. Такое ощущение было, что мы познакомились по чьему-то написанному сценарию. И у нас и знакомство, и дружба, и свадьба прошли так гладко, так хорошо, так замечательно. И вот мы сейчас уже почти 15 лет женаты, и я уверена, что в этом была воля Божья.
1: Супер. Кстати, хороший момент. Означает ли то, что мы идем в соответствии с волей Божьей, что у нас не будет никаких трудностей и сложностей? Вы как считаете?
0: Не означает. Мне кажется, наша жизнь, она, ну, имеет несколько разветвлений путей вот этих, и Бог нам дает выбор. И мне кажется, любой выбор, который мы выберем, Бог нас все равно будет сопровождать, если мы Ему это доверяем. И да, могут быть на одной дорожке сложности, на другой полегче. Но типа все равно, мне кажется, это воля Божья. Неважно, что мы выберем, потому что таков Его закон, он же нам дал свободу выбора.
1: Спасибо.
4: Я помню какую-то фразу, я уже не помню, где я прочитала, что существует всего два типа верующих людей. Одни, которые говорят Богу, да будет воля твоя, и другие, которым Бог говорит, да будет твоя воля.
1: Да.
4: То есть даже в отношениях с Богом можно проявить такое упрямство и такую упертость, и пытаться настоять на своем, и как-то Богу уговорить, и что все равно ничего хорошего не выйдет.
1: Ну вот, кстати, есть такая позиция, да, что у нас вообще, в принципе, мышление очень дуалистичное. То есть либо правильно, либо неправильно. Но вот мне очень понравилось то, что Аня сказала, что вот вариантов выбора, которые предлагает Бог, их гораздо больше, чем два. И этот веер вариантов, он как раз-таки дает нам эту свободу в том, что на любом пути Бог нас может благословить, но есть только один путь, который Бог не благословит. Это путь против Божьих заповедей. То есть, ну вот, у меня такая идея, да, что из всего варианта, что есть в нашем мире, есть 10 заповедей, которые обозначают нельзя. И все остальное, которое можно. Вот. И тогда, но в таком случае, если вот с моим взглядом, да, смотреть на жизнь, то кажется, что выбора слишком много. Вот на самом деле. Я могу личный пример привести, как у меня была такая ситуация, что у меня была свобода выбора, где жить, прям конкретно. Любой город, любое место, куда уехать, где жить с детьми. И мне было очень тяжело принять это решение, потому что мне казалось, что на тот момент, что я должна поехать туда, где будет сложно. Поехать туда, где нужно будет там прям служить, смиряться с обстоятельствами. Я помню, что я поговорила с пастором, и он мне сказал: «Господь благословит любой твой выбор, если на этом пути ты хочешь идти вместе с Богом. И поэтому старайся ориентироваться не на то, что тебе кажется максимально сложным, а на то, что тебе действительно хочется». И мне этот совет так помог, потому что последующие годы

0: Годы жизни, которые я прожила в городе, который я выбрала, они были очень счастливыми. Вот. И при этом и послужения было много, потому что мы тогда организовали детский сад, школу, и вся моя жизнь была посвящена служению. Это было прекрасно.
1: Здорово. Мне кажется, такой главный критерий, который ты назвала, это то, что взирая, уповая на Бога, да, и ведя его как бы впереди себя, в решении каких-то, наверное, сложных и важных проблем, пусть даже будет иногда и непросто. Ну, вот как говорили девчонки, да, о том, что ну, вот Оль приводила в пример, когда было, да, все как бы беспрепятственно, да, но я знаю случаи, где были некие препятствия, и это были просто как трудности, потому что у нас не всегда бывает все сладко да гладко. Но главное знать, для чего, мне кажется, главное понимать цель, а зачем тебе это нужно. То есть, ну, спросить волю Бога и понимать, а для чего мне? Потому что, когда мы понимаем свой мотив, уже мотив, мне кажется, мы можем сравнить сопоставить, так скажем, с законами Бога, да, с тем, что написано в Библии. Ну, да, вот как ты привела пример, там, ну, переехать куда-то, да, и служение. У тебя там, тебе хотелось послужить. Вот. И поэтому мне кажется, что здесь действительно было масса примеров, масса возможностей и тому подобное.
0: Спасибо. Я хотела бы вернуться вот к тому, что Вика сказала, да, что нам не нужно, наверное, задавать вопросы, потому что найти волю Божию практически невозможно. Вот этот вот момент, мне кажется, у нас у многих возникает либо прям разочарование о том, что невозможно найти волю Бога, либо наоборот какое-то исступленное желание, там, типа «покажи мне здесь и сейчас, что делать». Но мы же должны понимать, что любое взаимодействие с Богом – это взаимное сотрудничество. Когда Бог постепенно влияет на нас, открывая там ровно столько перспективы, сколько нам необходимо, когда мы позволяем своему сердцу и разуму открываться, чтобы Бог мог на него воздействовать. Мне нравится фраза одной христианской писательницы о том, что Бог дает нам больше света только тогда, когда мы используем тот свет, который уже получили здесь и сейчас.
2: И мне, кстати, да. Подруга очень похожую вещь однажды сказала. Она тоже принимала какое-то серьезное решение, о предназначении своей жизни. То есть ей нужно было решиться на какой-то миссионерский проект. И она говорит, я пыталась как-то с Богом договориться, что я вроде бы понимала, что Он от меня вот хочет, чтобы я приняла участие, но было страшно. Я говорила, Господи, может, не сейчас, может быть, мне нужно подготовиться. И чем больше я молилась, тем меньше я слышала ответов на молитву, пока в конце концов я не спросила, Господи, почему ты мне не отвечаешь? И я уже не знаю, как она услышала ответ. А я тебе уже все сказал.
0: Да, да, бывает такое, что мы уходим, да, в сторону от слышания, потому что мы не хотим слышать ответа.
1: Нравится ответ.
0: Да. А как же тогда смириться? Как найти вот тот самый момент доверия Божьей воле для того, чтобы Его воля еще ярче и ярче в нашей жизни проявлялась? Что, может быть, конкретно вам помогло?
3: Да просто принять. Да ничего ты не сделаешь. Нет тут никаких способов, чтобы научиться принимать. Ну, не знаю. Вот только смириться и все. Ты, ну, нет у Бога воли на то, чтобы ты вот что-то вот это вот сделала, то, что хочешь. Ну нет, ну не можешь. Ну везде у тебя проходы закрыты. Ну нет, ну все. Ну смирись.
1: Мне кажется, здесь важно осознать, что во всем мире точно добра тебе желает Бог. Ну, мы не знаем мотивы других людей, да, и тому подобное, и в мире много что разного происходит. И понимание того, что Бог бы хотел для нас, для меня, Он хочет лучшего, и Он знает, как лучше, помогает принять. Потому что, ну, как Вика сказала, я согласна, нет какого-то однозначного того, что, ну, вот тебе надо взять 200 грамм щепотки, храбрости, тебе 350 грамм смелости, да, и ты примешь Божью волю. Вот, ну, то есть нет четкого рецепта. Пока, мне кажется, мы не поймем того, что Он настолько нас любит, Его жертва настолько такова, что Он готов был принес себя в жертву за грех, и тем самым он проявил свою любовь. Это говорит о том, что он не хочет, чтобы нам было плохо. И мне кажется, когда мы смотрим на какую-то проблему или вопрос с этой призмы, мы понимаем, что... Ну и сопоставляем с какими-то, да, Божьими

0: заповедям, то так или иначе мы начинаем принимать, да, или не принимать, да, но отходить. Ну, то есть самый важный момент – это осознание того, что Бог на самом деле нас очень сильно любит.
1: Спасибо, да. Мне кажется, для того, чтобы кому-то доверять, нужно с ним познакомиться, потому что невозможно довериться тому, кого ты не знаешь, о ком ты даже понятия не имеешь, как он отреагирует, да, какое взаимодействие с ним будет. Но личность Христа, она тем и велика, и высока, что Дух Святой, который присутствует здесь на земле, нам все больше и больше открывает славу Христа. И чем больше мы ее понимаем, тем легче нам согласиться с тем, как Господь руководит нашей жизнью. Девочки, спасибо вам большое за это обсуждение. Мне кажется, тема очень важная, нужная и имеющая такой очень практический смысл. Дорогие друзья, спасибо вам за то, что вы были с нами.

Богу за все. За все благодарите. Друзья, сегодня будет такое серьезное слово, которое звучит из Евангелия от Луки, 10 глава, 3 стих. Оно будет называться «Идите, я посылаю вас». «Идите, я направляю вас» или «Я повелеваю вам идти». «Идите, я посылаю вас». Это слова Иисуса Христа. Смотрите, Иисус говорит «Идите, я посылаю вас». В нашей жизни наступает такое время, когда Господь нас начинает направлять. И это не то, чтобы всегда каждому из нас хотелось, потому что мы вынуждены менять уютное место, часто в мире это называется зоной комфорта, то есть там, где тебе хорошо, там, где тебе приятно. И вдруг Господь говорит, что нам нужно куда-то идти. Если бы этого не было очень важно и жизненно важно, Господь никогда бы этого не сказал. Он был бы рад, чтобы мы жили каждый под своим шатром, под своей смоковницей, как вот во время царя Соломона, чтобы каждый под своей виноградной лозой, чтобы мы просто наслаждались Богом, вот каждый был бы, ну, я дитя Божие, чтобы мы спокойно вот играли с детишками, там, с внуками, это тоже очень хорошо, чтобы мы просто отдыхали или слушали приятную музыку, и вот так проводили бы дни своей жизни. Но этому мешает одно обстоятельство, что есть очень дорогие Богу люди, мужчины, женщины, молодые люди, дети, подростки и совсем престарелые люди, которые, если они не покаются, если они не услышат о Боге, они не поверят. Если не поверят, то они не покаются. Если не покаются, то они не попадут в книгу жизни и не спасутся от ада. Понимаете, и вот Господь, зона комфорта учеников была одна из лучших. Я позволю себе так утрировать. Они были рядом с Иисусом. Что могло бы быть лучше? Правда, друзья? Вот если бы сейчас среди нас вот здесь сидел Иисус, мы бы все к Нему, и я бы тут прибежал туда. Иисус пришел к нам. Но вот у учеников было это самое лучшее время, самое лучшее общение. Сам Господь был прямо рядом с ними. Он ночевал рядом с ними. Он в лодке был рядом с ними. Они кушали вместе. Они ходили вместе. Это была зона комфорта. Почему, когда Петр, а еще ученики, когда попали на гору преображения, то есть Иисус показал свою славу, Он засиял, как солнце, тогда они сказали, только хорошо нам здесь быть. Давай сделаем три кущи. То есть давай сделаем вот эти кущи, это шалаши из веток. Вот. И в Израиле это делали, потому что это палящее солнце. Если где-то люди отдыхали, они делали какой-то навесик или вот делали, скажем, шалаши, чтобы укрыться от палящих лучей, от зноя. И вот ученики находились с Иисусом, но Он вдруг им говорит, идите, я посылаю вас. Куда Он их отправлял? Куда Он их посылал? Написано, Он послал их во всякий город и всякое место, куда Он хотел сам идти. Здесь такое поручение, оно иногда беспокоит. Некоторые с радостью сразу бегут. «Ой, я рад, я пойду проповедовать». Особенно, когда это молодые, полные жизни, новообращенные люди или такие близко с Богом. Но многие понимают, что все это сопряжено с определенным дискомфортом, с определенными неудобствами. Ну, как я буду говорить другим? Что обо мне подумают? И подумают, что я ненормальный, и вообще от меня отвернутся, или вообще обидят меня. А если еще и пойти говорить там, где гонения, например, в мусульманских странах, то вообще опасность для жизни. Но Господне Слово остается вечным. Он говорит, идите, я посылаю вас. Идите, я посылаю вас, я повелеваю вам. И вот это слово «идите», оно имеет отношение к каждому, абсолютно каждому из нас. И сегодня в этой проповеди я хочу именно это подчеркнуть, чтобы это запомнилось у нас. И меня всегда ободряет, когда есть телевидение, потому что это услышат еще те, которые сегодня не могли быть, и посмотрят те, которые на телевидении. И поэтому вот то, что те, кто мы находимся здесь, часть, да, церкви, знаете, что это слово относится и к нам, и к тем, кто нас сейчас смотрит, кто меня видит. Это серьезное поручение Иисуса. В Библии его называют
христиане, великое поручение Иисуса. Почему великое? Потому что это великая миссия. Это дает величайшее благословение, самое великое чудо, которое есть на земле. Это чудо рождения заново, когда человек из грешного становится праведным, из нечистого становится святым и чистым, из детей сатаны становится Детем Божьим. От сынов лукавого, да, становится сыном или дочерью Господа. И вот это слово, я слышал, как оно звучит, идите, вот это слово. И на эту тему мне приходили места Писания, и я размышлял об этом. Это для многих будут знакомые стихи, но поверьте, тогда это будет для нас, скажем, достигаемо, когда мы действительно пойдем. Правда же? Пойдем. И в Библии сказано, обрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Божий. Я сегодня там готовился к собранию, умывался, и вдруг я, этот стих у меня, обрадовался я, когда сказали мне, пойдем, Господин. Но когда пойти проповедовать, не каждый обрадуется, потому что это же надо разговаривать, это нужно приложить усилия, это нужно побороть страх, нужно побороть стыд, потому что некоторые стыдятся, стесняются. И Павел об этом сказал прямо, я не стыжусь благовествования Христова. Я не стыжусь, Римлянам 1 глава. Я не стыжусь, а это пример для нас. Почему? Потому что, видите, Псалом замечательный, 12-й, обрадовался я, когда сказали мне. Вот. И помните, когда Иисус сказал Закхею, Закхей, мне нужно быть у тебя в доме. И он обрадовался так и сделал для него большое угощение. Но когда мы говорим, идите, я посылаю вас к людям, там, непокорным, сказано в Ветхом Завете, я посылаю тебя к людям непокорным, с твердым лбом и жестоким сердцем, то это уже серьезно. А вот такие были пророки, это были посланные Богом. Апостол это тоже означает посланный Богом. Вот это слово апостол, или по-гречески, значит посланник Божий. Конечно, есть апостолы в полном смысле слова, которые, вот 12 апостолов были, там апостол Павел, другие, или на земле есть люди, которых мы называем или считаем апостолами, таких как, допустим, Лестер Саммерл, там другие, там Морис Сирула был, там вот, можно сказать, и Бонке можно назвать, Рейхарда Бонке, как апостола, он евангелист, но на самом деле они столько-столько привели людей душ ко Христу. Но Павел говорит, мы посланники от имени Христова. То есть такое название есть у сестры Наташи, у Оли, посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас, примиритесь с Богом. 2 Коринфянам 5:20. Давайте скажем это слово, мы посланники. Представляете, если мы не привыкнем к этому термину, если мы не будем это слышать в церквях, если мы не будем слышать друг от друга, то, может быть, просто мы будем думать, что мы просто христиане. Но оказывается, что мы посланники. И когда у вас есть послание, задание, то вы знаете, что у вас есть цель. И если вы с кем-то по пути поговорите, ну, о чем-то, вы знаете, у вас есть посланники. Ну, например, если вы почтальон, если бы вы работали на почте, то вы, можете сказать, посланник. Почта Эстонии или почта России и другой посылает вас, вот дает вам бандероли или дает вам почтовые переводы раньше носили, сейчас, не знаю, пенсионерам, то есть даже финансы они носили. Правда же, это небезопасно, но вот люди так работали и носили пенсию и так далее. Я помню такие истории в детстве, я помню. Они приносили телеграммы, они приносили важное сообщение, радостные сообщения, иногда тревожные сообщения. Это посланник. Почтальон, посланник. Сейчас, слава Богу, существует электронная почта, да, и очень много почты может приходить лично к человеку, минуя. И тем не менее, почтальоны работают, они носят рекламу. В рекламе как бы добрая весть для кого-то, ну, частично. Что там есть скидки какие-то, там, 20%, 30% или даже больше. И это в определенном смысле для людей. Я, да, женщина сегодня в магазине говорит за моей спиной, а вот у вас тут была красная рыба по филе. Они говорят, а вот уже раскупили, говорит продавщица, на такой товар. Говорит, я видела рекламу, что вот есть скидка там, и столько-то стоит вот филе красной рыбы. Ну, я слушаю сзади, я стою у кассы, думаю,
Да, она говорит, на такой товар не залеживается, говорит, вот надо. И поэтому для некоторых это радостная новость, они увидели и пошли что-то купили. Нет, не получили бесплатно, бесплатно только в церкви, правда же? Аминь. Вот в мире бесплатно, там вот люди шутят, говорят, там сыр какой-то, мышеловка, все. Но мы говорим, у Бога есть реально бесплатно. Бог говорит, придите, бесплатно. Бог исцеляет бесплатно, благословляет бесплатно. Помогает бесплатно. Почему? Потому что Иисус заплатил за это цену. И Иисус это купил для нас. И ради имени Его, ради Иисуса Христа, Бог Отец желает благословить людей, благословить Нарву, благословить каждого, кто придет к Нему, кто протянет свои руки, кто навстречу Божьему благословению, кто откроет свое сердце. И Бог благословит. Как Он сказал, что «отсыплют вам в лоно ваше, это ваш подол». Вот, отсыплют вам. Поэтому, да, у женщин было насчет этого особенное благословение, да, у многих был фартук, подол. Ну, мужчины на Востоке тоже носили длинные одежды. Иногда не было с собой ничего. И они вот эти длинные одежды вот завязали в подол, и вот что-то они сюда успели насыпать, зерно или что-то. Так вот, Бог говорит, отсыплют вам в лоно ваше, в ваш подол. Какое умерите? Мерую, такой вам отмерится. И я говорю о том, друзья, что сейчас это не просто слова. Господь действительно хочет, чтобы мы, каждый из нас, буквально шли. Иисус об этом говорит Иоанна 15, 16. Иоанна 15 глава, 16 стих. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и послал вас, поставил вас, чтобы вы, что делали? Шли, шли». Давайте скажем, чтобы мы шли. Чтобы мы шли и приносили плод. И вот мы приходим в церковь, и это очень правильно. И те, кто приходит в церковь, у них особенная вера. Они любят Господа. Я не хочу унизить тех, кто не может быть или кто пропускает по уважительной причине. Но вот мы пришли, потому что у нас такая вера. У нас мы чувствуем ответственность, да? Вы пришли, и это очень хорошо. И те, кто слышит меня сейчас и не могли прийти, конечно, мы вас очень сильно любим, и я верю, что вы придете при первой возможности. Но Господь говорит одно, когда мы приходим в церковь, мы приходим, чтобы быть благословленными. А когда мы идем, то есть Бог говорит нам идти, то мы идем, чтобы благословлять людей. Идем, чтобы сказать им слово от Бога пророческое. Да, это тоже служение важное. Знаете, Бог говорил, иди, я посылаю тебя, иди, передай народу, иди, скажи. А это очень важно. Идти, чтобы отдать им какие-то продукты, возможно, благословения. Идти, чтобы им рассказать о Спасителе. О Спасителе. Итак, Господь говорит, идите. Ну, к кому мы должны идти? В церковь, понятно, мы идем навстречу, и Бог говорит, придите ко мне все. И в церковь мы приходим. Правда же, да? А когда мы идем к кому-то, мы как бы уходим из церкви, мы уходим из дома, мы уходим из наших общений, и вот идем, чтобы с кем-то поговорить, чтобы куда-то поехать даже, куда-то пойти ради этой миссии, вот, чтобы эти выходные дни провести вот, не в комфорте, знаете, вот, спокойно в саду там повозиться с цветами, что-то. Хотя это очень приятно, это красиво, это хорошо. Но вдруг проповедник должен поехать куда-то, рассказывать о Боге, служить несколько часов подряд, убеждать людей, там, помогать им и так далее. Потому что Господь говорит, идите, я посылаю вас. Бог хочет, чтобы мы не просто пошли,

Это Луки 10:1. Он начал посылать их по два. Здесь Божья помощь, чтобы ободрение было, чтобы не так было страшно, то сестра, допустим, Инна с кем-то договаривается: сестра, пойдем вместе. И тогда, если одна запнулась, растерялась, ну, или там смущалась, потому что тут, допустим, какому-то мужчине надо рассказать, то другая поддержала ее. И наоборот. Иисус по двое отправил. Он не просто говорит: иди, хотя Бог использует людей и в одиночку. Согласитесь, да? Потому что Филипп пошел один. Бог ему сказал: иди на дорогу, ведущую в Газу, которая пуста. Та же самая Газа, о чем мы говорим. Иди туда, на ту дорогу, которая пуста. И он пошел. Смотрите, он встал и пошел. Здесь могут быть аргументы, могли бы быть, как это идти туда, где пустая дорога. Зачем идти туда? Но он повиновался Богу. Смотрите, он встал и пошел. Теперь, смотрите, мы к этому вернемся. Бог говорит, Иисус: мир вам, как послал меня Отец, так я посылаю вас. Вот пусть эти слова запомнятся нам. Запомнится, что Господь посылает каждого из нас. Смотрите, выше, Иоанна 17:18. «Как послал меня Отец, так я послал вас», Иисус говорит в молитве. 17 глава Иоанна, 18 стих. «Как послал меня Отец», Иоанна 17, стих 18. «Как послал меня Отец, я посылаю вас». «Как послал меня Отец», извините, повторяю, это значит вот точно так же, вот точно так же, чтобы мы не имели отговорок. Что, но это же мы, это же Сын Божий, это же Господь. Бог говорит: «Как послал меня Отец, вот так я посылаю вас». Вот как мы должны пойти? Вот так, как Иисус был послан. «Так я послал их в мир». Это он молился, отчитывался Отцу. В молитве это было ходатайственно перед его страданиями. Он мог свободно помолиться. Возвел очи к небу и начал молиться после этих слов. Вот так, как Господь. Теперь смотрите, друзья. В 20 главе, 21 стихом Иисус говорит: «Мир вам, как послал меня Отец», это то же самое, «так я посылаю вас». Иоанна 20:21. Сказал им вторично. Первый раз сказал: «Мир вам», а потом говорит: «Мир вам, я посылаю вас, как Отец меня послал». Это очень серьезно. Вот кому здесь говорится? Ученикам Иисуса. А 70 даже потом оставили его. Это было больно, это было разочарование. Но он, даже зная, что они оставят его, он все равно дал им возможность потрудиться. Согласитесь, правда, друзья? Мы должны всем рады быть, и каждому человеку рады. Вы знаете, Илья, когда благословил Елисея, и он благословил Азаила на царство. Азаил был сирийский человек, и царь так на него смотрел и заплакал, и привел его в смущение. Он говорит: почему ты так как бы смотришь, что? Он говорит: просто я знаю, сколько зла ты сделаешь моему народу, сколько ты причинишь зла Израилю. Он говорит: кто такой я, мертвый пес, чтобы мог такое сделать? То есть он был слуга, и Азаил был слуга сирийского царя, Винодада. Царь умирал, а на него пророк смотрел и видел, что будет впереди. Однако же он помазал его, царя над Сирией. И так, когда Бог избирает человека, порой Господь знает, что потом, помните Саул, потом, он не слушался Господа, но Бог все равно любил его, давал ему шанс. И поэтому это непонятно, но вот такой наш Господь. И когда тебе скажут: да, тот человек так плохо про тебя говорит, а сестра говорит: а все равно его любим, благословляем. А вот тот человек тебе не верит. Когда сердце правильно, человек говорит: а все равно мы его благословляем. Пусть его Бог все равно благословит. А вы знаете, вот он пришел к вам, вот он прикидывался вот таким вот верующим, а на самом деле он там вот такой... А неважно, все равно мы его благословляем. Скажите аминь, да?

как вас не важно, как это так, почему? Он же вот так плохо о тебе думает. Вот. Это не важно. Главное, мы должны его, чтобы мы любили. Правда же, да? И поэтому не важно, как человек поступит потом. Сейчас очень важно дать ему шанс. Потому что дать ему возможность, дать ему благословение. Знаете, когда вы в садике воспитывали деток, вы, наверное, тоже могли думать, какая у них сложится потом судьба. Понимаете, вот они вырастут. Этот мальчик и девочка, наверное, точно будут хорошими. Вот они такие вот. А вот этот мальчишка, он такой вот. Мы, может быть, думать, но знаете, наше дело – благословлять детей. В садике, в школе. Правда же, да? Все. Вот, мы должны это делать. А как он вырастет, то это уже во многие факторы сыграют. Может быть, он вырастет замечательным человеком в обществе. Может быть, он вырастет с проблемами и недостатками. Но наше дело – служить, молиться, благословлять, правда же, и надеяться, и верить за них. Правда ведь, друзья? Мы не должны думать, вот мы будем проповедовать, а они потом, вот человек потом будет неверен, уйдет от Бога. Но вы знаете, это не наше дело так решать. Правда, мы наше дело делать все возможное. Мы получим за это награду. А человек, он примет решение, а может быть, он потом, как Господь сказал, я скажу грешнику, ты умрешь за свои грехи, ты погибнешь, а он покается в беззаконии своем. И Бог говорит, я отменю, и он не погибнет. Правда же, друзья? Или наоборот, скажи человеку, ты праведник, ты хороший, то есть, ну, ты правильный, ты будешь жить. А он понадеется на свою праведность, ну, как бы, вот, я праведный, теперь я спасен навеки, спасен навсегда, могу жить, как хочу. Вот один раз покаялся, мне хватит на всю жизнь. И сегодня один служитель, Рик Джойнер, он говорил, я смотрел, он говорит, представляете, я встретил такие ложные учения. Когда люди считают, что они один раз покаялись, и теперь могут делать все, что хотят, что им все грехи на всю жизнь как бы вперед проще. Он говорит, какое же беззаконие, говорит, некоторые из них, наверное, даже имеют бесов, те, кто так утверждают, он сказал. И он говорит, надо же, как учат, говорит, ничего общего с Библией не имеет. Я хочу лучше верить в Библию, он сказал, правда же? Помните, Бог сказал верующим в книге Откровения, покайся, покайся, верующим сказал, и покайся. Вот, так вот, есть люди, которые, они покаялись, но они, может быть, не были верны, все равно Господь говорит, покайся, да? И не то, чтобы вот он, я теперь все, у меня как бы, нет, слава Богу, есть возможность измениться, есть и правильно это сделать. И он говорит, и эти так называемые христиане вдруг уже усомнились в молитве «Отче наш», как это там написано, «Прости нам грехи наши». Это ошиблись в словах самого, они ошиблись, они, в смысле, усомнились, они подумали, что слова Господа неправильны. Как это мы уже помолились? Все. Вы представляете, как сатана может увести людей от чистого сердца, от покаяния? А если я сестру обидел? А если брата? А если что не так сказал? А если не так подумал? Конечно, надо покаяться. Аминь. Это не отменяет, что я дитя Божие. Это не отменяет того, что Бог сделал раньше. Но вот и такие нашлись люди, чтобы людей увести от покаяния, увести их от изменения, чтобы они не попали в Царство Божие. Сатана говорит, тебе не нужно. Ну, как это так? Маму обидел, папу обидел, 10 раз обидел или больше. И как и не пойти к маме и не попросить прощения? Согласитесь тогда? Вот. Так вот, друзья, сатана пытается всегда исказить Библию. Но моя цель о том, а Господь хочет, говорит, идите и проповедуйте. Бог всем людям повелевает повсюду покаяться. Аминь. Ну, если сердце не осуждает нас, ну, слава Богу, и тогда имеем дерзновение к Богу. Я имею в виду, если мы уже покаялись, уже обратились к Богу. Но если сердце осуждает нас, и если слово осуждает, ну, надо сказать Богу, надо искренне, прости, Господь, я погорячился, прости, не так сказал. Дай мне мудрости, помоги мне, и так далее. И вот, друзья, нужно именно донести людям весть о покаянии. Донести людям весть о покаянии. Это радостная весть. Покаяние – это не обвинение. Покаяние – это возможность. Это не шанс. Это шанс, но это не обвинение, но это именно шанс спастись, вы представляете? Некоторые люди попали в какие-то, допустим, проблемы или проблемы с законом. И вдруг им говорят, допустим, говорятся, что если вы извинитесь, если принесете извинения, там, если там, человеку возместите ущерб, то есть возможность, что наказание вы избежите. И человек радуется, он говорит адвокату, так, да? Ой, да, конечно, я сделаю, я все, я буду, простите меня, простите, я заплачу там за ремонт, я там что, там аварию сделал или что-то, или так далее. Понимаете, когда человек слышит, что можно извиниться,

Его просят, или говорят, мама там сказала нам по секрету, что вот если он вот извинится, то она его простит. И мы говорим, ну, она сказала, что да. Правда, неужели я могу просто... Да. Так вот, когда Бог говорит покаяться, это не обвинение. Петр говорит, они говорят, что нам делать? Он говорит, покайтесь. И пусть крестится каждый из вас и получите дар Святого Духа. Дайте Богу славу, пожалуйста. Аллилуйя! Аллилуйя! Это чудесно, так просто, искренне. И здесь нужна вера, только вера, доверие Богу. И теперь Иисус сказал, идите, я посылаю вас. Я, как послал меня Отец, вот так я вас посылаю. Куда посылает нас? Во всякий город и место, куда бы сам пошел на нашем месте. Кто из вас верит, что Господь пришел бы в поселок Ольгино, Он пошел бы в Петересте? Я имею в виду, местные знают в Эстонии. Какой-то другой поселок и город. Конечно, Он пошел бы туда. На этих дачных кооперативах проповедовать. Пошел бы в другой город. Всякий город и всякое место. А куда ходил Иисус? Написано, Он ходил по всем городам и селениям. Это Матфея 4:23. Матфея 4:23. Ходил Иисус по всем городам и селениям. Он не просто ходил. Что же делал Господь? Многие знают это. Он проповедовал Царство Божье. Что Он еще делал? Исцелял всякую болезнь и всякую немощь в людях. Вчера мы общались с некоторыми, вот, кто были у нас на евангелизации, и одна женщина сказала, вы знаете, я пошла к одной верующей, и она за меня помолилась, и мне так стало легче, как бы стало хорошо. Я думаю, как приятно, к верующей женщине она пошла помолиться. Вот, видите как, даже не в церковь пришла к верующей, потому что Иисус исцелял болезни, проповедовал Царство Божие, исцелял всякую болезнь и всякую немощь, то есть, ну, слабость любая. И прошел о нем слух по всей Сирии. Приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками. Это могут быть эпилепсии, это может быть что угодно. Это может быть и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, то есть парализованных. И он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи, Десятиградия, Иерусалима, Иудеи, из-за Иордана. Вот эти слова мы тоже и в библейской школе слышали когда-то. Ходил Иисус, то есть у нас сейчас будет тема благовестия, начинается с этой пятницы. Иисус ходил, и Он не просто ходил, Он проповедовал. И Он исцелял всех больных. Вот, я помню, одна девушка пришла в церковь. Ей было 16 лет. Господь чудесным образом спас ее. Это еще в начале нашей церкви. Он спас ее от, ну, страшных грехов, от наркотиков, от алкоголя, от всего. И потом она сказала, вы знаете, когда я пришла к Богу, говорит, Бог меня исцелил от вот лунатизма. Она была лунатиком. И когда она пришла в церковь, и вот эта молодая церковь проповедовали, там Павел Седнев, Яша, и Володя, другие. И Господь исцелил эту девушку. То есть это была болезнь, вот в Библии написано, лунатиков. И она говорит, я читала это в Библии, и потом вспомнила, что больше ничего тогда не было. То есть Иисус такой добрый, Он чудесный. Скажите слава Богу, друзья. Дадим Ему хвалу за все. Пожалуйста, не будем лениться славить Бога за все. И так Он ходил и вот это делал. Дальше. Куда Он ходил? Во всякий город и всякое место, по всем городам и селениям. Он ходил по всей Галилее, в другом месте сказано. Много писаний есть. Он ходил. И даже в Луки сказано, в 9 главе, 10, 9, подобное. Есть эти стихи. Вот. Вернее, в Матфея, в этой же 9 главе, ну, Матфея. Здесь сказано, Он ходил по всем городам и селениям, уча в синагогах их. Матфея 9, 35, пожалуйста. Уча в синагогах их, то есть там, где собирались люди, там, где была возможность. Он проповедовал. Дальше. Исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях, видя толпы народа, Он жалился, как они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Людям всегда нужен лидер. И
Бог поставил пастырей, чтобы быть вот лидерами. Лидеры домашних групп, лидер прославления, лидер какой-то работы милосердия, раздачи одежды. Всегда кто-то, кто пойдет вперед. В школе должен быть лидер, директор, там, завуч, учитель должен быть лидером для детей и так далее. Так вот, Господь, Он, видя толпы народа, Он говорит, они как овцы без пастыря, овцам нужен пастух. Овца, овечки вообще видят всего несколько шагов, там 4-6 метров, по-моему, и у них вот зрение такое слабое. Им нужно, чтобы слышать голос пастыря, им нужно за кем-то идти, за голосом. Вот. И он говорит, тогда ученикам своим говорит, жатвы много, то есть очень много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. И призвав 12, дал им право, дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь, всякую немощь. Еще немножко, немножко внимания, друзья. Написано, как проповедовать, если не будут посланы. Вот церковь – это то место, где Бог как бы посылает нас, Библия – это то источник, который направляет нас. Римлянам 10:15. Написано, как прекрасны стопы благовествующих. Ноги стопы, как прекрасно. То есть Бог восхищается, нет, не просто красивой обувью, нет, или, не знаю, у вас красивой одеждой, может быть. Он восхищается поступью, что человек пошел, что вот эта женщина, она пошла к другим, пошла к соседям, пошла к знакомым, поговорить о Боге. Бог говорит, вот это прекрасно. Прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое, то есть хорошее, правильное. Как мы можем пойти? Последнее, что хочется сказать за несколько минут. Ну, как мы можем пойти? И здесь тоже есть ответ. Павел говорит, мы ходим верой, а не видением. 2 Коринфянам 5:7. Мы ходим верой, то есть трудно самим пойти. Вот нелегко заговорить. Об этом мы и командой разговариваем, да, вот и мы говорили там, как вот, куда вот пойти, на променад пойти в городской, еще куда-то. Это не так просто, но по вере все возможно. И мы говорим, что мы ходим верой. И поэтому здесь подсказка. Нужно, во-первых, читать слово и убедиться, Иисус направляет нас. Во-вторых, эта вера входит в наше сердце, и мы просто повинуемся. Это послушание веры называется. По вере повинуемся. То есть нам бы, может быть, это и на раз и не хотелось. Хотелось бы просто посидеть у камина или там дома посидеть в кругу с родными, попить чай. Для этого тоже есть моменты, время, и это замечательно. Но Бог говорит, идите, я вас посылаю. Я вас посылаю. И Он говорит, я вас посылаю, как овец среди волков. То есть вы пойдете еще и среди опасности. Это то, чем я не хочу вас напугать, но это тоже есть. Но теперь смотрите, как мы пойдем благодаря вере. Второе место Писания, Евреям 11:8. Авраам верой повиновался идти в страну, не зная, куда идет. Верой повиновался идти, призванию идти. Итак, наше призвание от Господа – идти и проповедовать. Давайте, пожалуйста, прочитаем вслух. Я вижу текст. Давайте скажем, верой Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Когда вы выходите проповедовать, вы иногда не знаете, кого вы встретите. Вы встретите учительницу, одноклассников, либо вы встретите какого-то дяденьку пьяного или выпившего, или вы молодежь. Вы не знаете, но вы повинуетесь Богу, и вы идете. И вот ваше послушание веры, Бог благословил Авраама из его послушания. То есть он говорит, так, как ты повиновался мне, так, как ты не пожалел сына своего и так далее. Авраам повиновался. И так есть послушание веры. Послушание веры. И поэтому, когда мне было всего 16, и когда я принял Иисуса в сердце, серьезно, в апреле, 23 апреля 1982 года, и мне было всего 16, и братья мне сказали, я не знаю даже, кто из них, но сказали, нужно обязательно говорить другим о Боге. А мне нужно было ехать, и вы каждому должны рассказать. Если не расскажете о Боге, вы будете ответственны перед Богом, если они погибнут и не покаются.
И вот так я садился в транспорт из моего города в соседний город учиться 2 года подряд. И я садился в грузовики, в ЗИЛы, МАЗы, которые были, ЗИЛы и там газоны. И куда, где только мне... Я просил: дяденька, подвезите меня до училища. Дяденька, подвезите. Я приходил на эту автобазу. Разве мог тогда я представить, сестры, что здесь будет наша церковь? Я шел на эту автобазу сюда, но только в обход, где автомобили выезжали, где была собственная заправочная станция у них. 600 автомобилей было здесь. Я стоял в 6 утра, просыпаясь утром, чтобы попасть на учебу после 8, в 6 утра. Каждое утро я поднимался и шел, чтобы сэкономить деньги мамы, чтобы не обременять ее. Я просил: пожалуйста, подвезите меня. И мне практически не отказывали. Я помню, как один мужчина, он взял меня в авто, в машину. Да, он был из Грузии когда-то. И он ослабел в вере. Он как бы, он женился на неверующей женщине, как бы, ну, и он ослабел. И вот он меня повез тоже, и мы с ним сидели. Я ни в чем не обвинял его, мы разговаривали, я ему тоже свидетельствовал. И он говорит: хочешь, я угощу тебя зелеными огурцами? Представьте, это то ли зима была, откуда, может, с Грузии, не знаю, откуда он, или осень была. Так, вот такое время было, когда, ну, не сезон. И вот мы ели с ним огурцы. Я ему тоже говорил, понимаете, нужно было напомнить о Боге. И вот, но в основном все были вот незнающие Бога. И я боялся: а если я не расскажу? А как я расскажу? Да мне неудобно. Да с чего я начну? Ну, что я буду говорить? А потом думаю: а если они не узнают о Боге? Попадут в аварию. Бог с меня спросит. И вот так Господь употреблял. Мне 16 лет. И Бог... Я не ставлю себя пример. Я лишь только повиновался. Павел говорит: если я благовествую, это необходимая обязанность моя. И горе мне, если я не благовествую. Так, да, друзья? Поэтому сейчас, заканчивая проповедь, хочу подчеркнуть веру. Смотрите. Павел говорит... Деяние 26:22. Пожалуйста, все, кто с нами за экраном, все, кто в эфире, пожалуйста, откройте это место Писания. Деяние 22 глава. Простите, 26 глава, 22 стих. Что Павел говорит? Я не воспротивился небесному видению. Бог явился ему и сказал: иди, я посылаю тебя к язычникам. Смотрите, 17 стих. «Избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя». «Я посылаю тебя! Я посылаю тебя!» И он говорит: «Я не воспротивился». Очень важно сказать: «Нет, нет, так нельзя сказать». Очень важно не сказать: «Нет, не я, нет, не сейчас, нет». Очень важно сказать: «Да, Господь». И поэтому давайте молиться и в себе вырабатывать вот это качество послушания, что: «Господь, я верю. Помоги мне, помоги моему неверию, помоги мне. Предстоит свидетельствовать, предстоит звать мужчин и женщин, детей. Помоги мне». И вот открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету, к власти сатаны, к Богу. И верой в Бога получили прощение грехов и жребий, то есть участие со всеми святыми на небесах. Аллилуйя. Разве это не стоит того? Люди получат прощение грехов, всех грехов. Понимаете? Прощение, мне хочется назвать, не будьте расстроены, прощение абортов, прощение пьянства, прощение всякого разврата и распутства, прощение грехов, и получишь жребий с освященными. Бог хочет просить, слава Ему, правда же? Смотрите, поэтому, царь, я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска, Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись. Чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. За это схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать. Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою. Помощь, то есть вдруг пришел сотник, помните, видят, что Павла бьют, просто избивают, ну, желая убить. И он выхватил его с великой силой. Они то есть Бог дал ему помощь. Он говорит: имея эту помощь от Бога, я стою до сего дня и свидетельствую малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки Моисей говорили, что Иисус Христос должен был пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам. Вот к этой миссии Бог призывает нас.

из TBN, из студия, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях Смоки Робинсон и Айвори. А сейчас оторвемся с Леоном Патиловым. Привет! Мы снова встречаемся на передаче «Леон с друзьями». У нас сегодня в гостях Смоки Робинсон и Айвори.

0: Morning.
1: Praise the Lord. All right, all right. Start of the morning, start of the morning.
2: Так хорошо знать о том, что мы не звезды, но Иисус есть звезда. Он суперзвезда. Он сверхъестественная звезда. Но я хочу сказать, что время от времени мы сталкиваемся с такими людьми, которые кажутся нам больше самой жизни. Сегодня один из этих людей находится здесь на передаче, или он с друзьями. Он мой хороший приятель, и я хочу, чтобы вы поприветствовали Смоки Робинсона. Да, тебя так и встречают всегда во время музыкальных концертов, которые мы проводим. Иногда они пожимают людям руки и говорят, я смотрю прямо через тебя, знаешь. Но я просто рад, что музыканты, как артисты, способны заметить общую связь. Мы оба разделяем что-то общее. Но перед тем, как мы поговорим об этом, я знаю, что многим из молодых людей хотелось бы знать, откуда ты родом и как ты начинал. Знаешь, мы работаем с многими домами, которые принимают детей и так далее, интернатами. И у многих детей просто разрушены жизни, старина. Мы пытаемся найти для них семьи. Я думаю, что твое участие в передаче, возможно, принесет им надежду, потому что и твой путь был длинным. У тебя было удивительное начало. Я не знаю, насколько оно было удивительным, но я знаю, что в твоей музыкальной карьере было много успеха. И я хочу, чтобы ты... как бы вернулся к этим дням и рассказал нам о том, как ты начинал? Прежде всего, я хочу сказать, что я очень рад присутствовать здесь, потому что вы занимаетесь такой благородной работой. Я знаю, что многие дети нуждаются в семьях, в хороших христианских семьях, где бы их правильно воспитали, где бы их настроили в правильном направлении. Так что это удивительно. Когда ты позвонил и рассказал мне об этом, это сразу взволновало меня. Я вообще-то приболел в несколько последних дней, но я действительно ждал этой передачи. И я хотел сюда прийти. Я надеюсь, что мое появление здесь принесет какую-нибудь пользу этим детям, потому что это действительно стоящее дело. Мое начало. Ну что ж, я начал где-то в 1981 году. Нет, конечно. Нет. Я родился в Детройте. Конечно же, в Детройте появился и Мотаун. Когда мне говорят о том, как много талантливых людей родилось в Детройте, я всегда подчеркиваю, что они говорят, это знаю о Мотауне, который известен по всему миру. На самом деле, по всему миру очень много талантливых людей в каждом маленьком городе или в селе везде. Так уж получилось, что Детройт благодаря Берри Горди стал истоком. У Берри Горди была мечта, которую он смог осуществить. И он сделал это таким образом. Музыку молодых людей смогли услышать по всему миру. Мы в этом очень нуждались. Мне повезло, потому что я оказался в правильном месте в нужное время. И как раз я закончил школу, и я встретился с ним на прослушивании, и в то время он писал песни. Но в то время еще не было Мотауна в Детройте. Но Берри Горди уже был там. А Берри был создателем песен. Он писал песни для Джеки Уилсона. И Джеки Уилсон был один из моих идолов, когда я вырастал. Итак, со своей группой я пошел на прослушивание к менеджерам Джеки Уилсона. И просто случайно получилось так, что и Берри был там. И в тот день он принес некоторые из своих новых песен. И вместо того, чтобы петь популярные песни других артистов, мы пели те песни, которые я написал еще в школе. Знаешь, я всю свою жизнь пытался писать песни. Но это не произвело на менеджера Джеки Уилсона никакого впечатления. Они сказали нам, «Эй, уходите, придите еще раз». У нас было четверо парней и девушка. Моя бывшая жена Кладет была с нами в то время. И они подумали, что мы слишком похожи на популярную тогда группу Platters, потому что и у них был парень, который пел высоким голосом, и девушка, и все такое. Таким образом, они считали, что мы не способны ни на что новое. Но, как я сказал в то время, Берри принес несколько своих песен. Так уж получилось, что это были...

0: и песни, как «Одинокие капельки слез» и «Быть любимым». На него произвело впечатление то, что он никогда не слышал тех песен, которые мы пели. Итак, когда прослушивание закончилось, когда нас вышвырнули вон, он поймал нас и спросил, откуда мы взяли свои песни. И в то время у меня в папке было около 100 песен. И я сказал ему, что я сам написал песни. И как автор песен, он, конечно, заинтересовался, ему особенно понравились две песни. Мы разговорились, и я начал показывать ему свои песни. Он был очень терпелив. Он не был одним из тех, которые говорили, «Ну хорошо, я послушаю в другое время» и так далее. И я показал ему, по крайней мере, 25 своих песен. То есть каждую песню, он просто был очень терпелив, и он сказал, «Нет, я думаю, что ты должен сделать то и то вот здесь. Я считаю, что вот это должен, вот так должно быть». Я всегда держал ритм, и у меня... В моих песнях иногда не было смысла, и иногда не было рифмы. Но в первый стих совершенно отличался от второго, но по ритму не подходили. И тогда он объяснил мне, что делать. Он мне говорит, что песня должна быть как короткая песня или короткая книга. В ней должна быть середина и конец, и все эти части должны быть связаны между собой, и начало, и так далее. Для меня это было как бы началом для самого. Вскоре после этого он записал нас. Как я сказал, в то время не было Мотауна, и так мы записались на некоторых компаниях в Нью-Йорке и в Чикаго, и никто нам не платил. Наша первая запись стала как бы популярной, и она называлась «Есть работа» в ответ на запись «Найди работу» группы «Силуэты», и потому что их песня в то время была для всех как гимн, знаешь. И так мы записали песню «Есть работа», которая хорошо была принята, но никто нам не платил. Берри планировал открыть фирму записи. И однажды он сказал, «Эй, смотрите, так или иначе, вам никто не платит». И так он решил рискнуть. Он одолжил из их семейного фонда $800 и основал Мотаун. О, знаешь, это просто история. Да, у тебя так много золотых и платиновых альбомов, ты был вице-президентом компании, у тебя было так много успеха. Это только доказывает, что происхождение не играет роли. Знаешь, например, Опра Уинфри и многие другие выходцы из сельской местности, и вдруг они стали популярными, потому что они поверили в себя. И я слышал, как Зиг Зиглер однажды сказал, «Твое отношение, а не способности, поднимает тебя на высоту». И действительно, это так. Потому что, когда у тебя есть уверенность, ты всего можешь достичь. А как ты обрел спасение? Как ты перешел от всего этого успеха к своему настоящему положению? Знаешь, Леон, я всегда был Божьим человеком. Я вспоминаю, когда мне было 4 или 5 лет. Я всегда ощущал присутствие Бога. Я бывало, конечно, и не делал то, что нужно, когда я был со своими друзьями. Особенно, когда ты в гетто и все такое. Многие из них уже мертвы или сидят в тюрьме из моих друзей. Да, из-за того, что они делали. Мне также предлагали делать все, чем они занимались. Знаете, но нельзя слепо следовать за кем-то. Они приходили в мой дом. Моя мама умерла, когда мне было 10 лет. Моя старшая сестра вернулась домой и стала жить с нами. И в то время у нее уже было своих 6 детей, но потом родились еще. И в доме жило 11 детей. И мой дом был постоянным местом сборищ. И в нем всегда было 30 или 40 детей. Я часто искал своих друзей среди всей этой толпы. И поэтому было очень много народу. И моя сестра была матерью для всех. И все-таки они приходили ко мне и говорили, «Эй, приятель, сегодня мы будем грабить бензоколонку». Я отвечал, «Нет, я не хочу это делать. Вы можете грабить бензоколонку, а я не пойду». И на следующий день они сидели в тюрьме или еще что-нибудь такое. Для меня не было обязательным следовать за ними, я никогда не следовал. Но я всегда ощущал присутствие Бога в своей жизни. И я чувствовал, что Бог как бы наблюдал за мной. А некоторые вещи Он просто не позволял мне делать. Так что я всегда ощущал присутствие Бога. Однако я не знал, кто такой Иисус. Я слышал когда-то, как мама и моя вся семья разговаривали об Иисусе, и я вроде как знал, что Иисус — это Сын Бога. Но у меня не было вообще понятия о значении Иисуса. Итак, после длительного времени я ушел из группы «Чудеса». Прошло 3 года, я обратно вернулся к ним. И я опять собрался на гастроли как соло-артист. У меня был план, у меня всегда считали тихим певцом. Я надеялся, что я смогу вернуться, но я боялся, потому что я всегда раньше выступал с группой «Чудеса». И я не знал, примут меня или нет, как артиста. Таким образом, я сказал себе, я возьму этот мир просто штормом. И так у меня появилась запись «Тихий шторм». И я нанял несколько человек, и тем временем, пока я этим занимался, на прослушивание пришла молодая женщина, и ее звали Айвори Стоун. И она мне понравилась, как она пела, и все. И однажды я сказал, я всегда пытался уговорить ее, чтобы она пошла на свидание со мной и так далее, но она всегда отказывалась. Она говорила, нет, ты женат и так далее. Ну, так или иначе, я однажды, она позвонила мне и говорит, у меня есть что-то для тебя. Я ответил, замечательно. Я подумал, что она скажет, хорошо, мы сможем с тобой пойти куда-то. И так она пришла в мой дом и принесла с собой пакет. Я открыл его, а в нем Библия. А на ней написано, моему брату во Христе и так далее. И в то же время у меня был друг, Леон Кеннеди. Леон и я... Я был продюсером одного фильма, мы вместе выпустили фильм, главные роли в этом деле исполняли его тогдашняя жена Джен Кеннеди, Роджер Моусли. Это было глубокое переживание, которое в действительности и привело меня ко Христу. Короче говоря, когда мы закончили фильм, Леон и Джен поехали на Филиппины снимать еще один фильм. И они вернулись обратно в разное время. И Леон и Джен проводили много времени со мной, и мы разговаривали, и Джен вернулась на 2 недели раньше Леона. Она пришла к нам. Но я ушел наверх в свою комнату, и я поговорил с ними немного. Но Леона не было, так что я пошел наверх смотреть телевизор. И я лежал в своей кровати, смотрел телевизор, и вдруг услышал голос. «Смоуки, я хочу, чтобы ты больше узнал обо мне. Я хочу, чтобы ты познакомился с моим сыном, и я хочу, чтобы рассказал об этом своим друзьям». И я внятно это слышал. И я думаю, что один из моих друзей пробрался и шутит надо мной. Я обыскал всю спальню, и никого там не было. И я выключил телевизор и спустился вниз на кухню. Я испугался, потому что я очень четко слышал этот голос. Но я никому ничего не сказал. Клодет и Джен разговаривали внизу. Я не произнес ни слова, а просто сидел. Я был испуган. Прошло 2 недели, Леон вернулся из Филиппин. Мы все сидели внизу, и он сказал, «Эй, старина, пошли наверх, я хочу рассказать тебе что-то». Потому что я никому не хочу рассказать, потому что все подумают, что я сумасшедший. Я согласился, мы пошли наверх. И я думаю, что он мне расскажет что-то из мужских приключений. И он говорит, «Старина, около 2 недель, когда Джен уехала домой, я был в гостинице, и я приготовился уже ложиться в кровать. И я лежал там, и вдруг голос пришел ко мне и сказал, «Леон, я хочу, чтобы ты больше узнал обо мне, узнал моего сына и рассказал своим друзьям». Я просто свалился на пол, потому что я то же самое слышал в то же самое время. Я знал, что мне нужно узнать, кто такой Христос, и познакомиться с ним. И начали мы посещать занятия по Библии. Фрэнк Уилсон, один из лидирующих продюсеров Мотауна, мой очень дорогой друг, он мой брат. Я знаю его много-много лет. И как вы теперь знаете, он тоже служитель, проповедник. Он проводит для нас занятия по Библии. Он и тогда проводил эти занятия, мы стали их посещать. И я узнал о том, кто такой Иисус. Это было в 1977 году. В то время я принял Иисуса как своего Господа и Спасителя. Однако за это время произошло и то, что я отошел от веры, но Он всегда был со мной. И когда Он владеет тобой, Он тебя больше никогда не отпустит. Ты пытаешься иногда, ты можешь сбиться с пути и так далее. Я отошел довольно длительное время, длинное расстояние. У меня была даже и проблема с наркотиками. Но он никогда не отпускал меня. Он всегда держался за меня. Но моя самая любимая вещь в мире — это следы. Знаешь, это поэма, она у меня везде, в большом формате, в маленьком и так далее. Это небольшое стихотворение, это небольшая поэма. Однажды человек уснул, ему приснилось, что он идет по берегу вместе с Господом. И он сказал Господу, «Господи, я иду по берегу вместе с тобой, и я вижу 2 пары следов. Но каждый раз, когда в моей жизни возникает какая-нибудь опасность или угнетен, я вижу только 1 пару следов. Почему ты оставляешь меня в это время?» И Господь ответил, «Сын мой, ты видишь только 1 пару следов, потому что я несу тебя». Это так прекрасно. И вот что это сделает. Он никогда не отпускает тебя. Он всегда держал меня за пиджак и говорил, ты никуда не пойдешь. Знаешь, я хочу посвятить песню этому. Хорошо? Присоединись ко мне на музыкальной площадке. Сюрприз, сюрприз. О, здорово. Какой сюрприз.
1: I did you wrong. My heart went out to play.

0: Praise the Lord.
1: Praise the Lord. And I believe the same thing.
2: Я верю, что то же самое является правдой для вас. Я верю, что Иисус может спасти вас. Вы слышали рассказ Смоуки о том, что произошло в его прошлом? Даже после того, как он стал спасен, он отошел от веры. Но мы не будем говорить об этом. Мы поговорим о том, что «я был потерян, а теперь нашелся». Но что происходит с теми, которые становятся спасенными, но потом у них возникают проблемы? Многие чувствуют, что Господь как будто не примет вас. Вы чувствуете, что ваши проблемы Господь не поймет? Не позволяйте дьяволу говорить об этом. Это ложь из ада. Господь сказал, что никогда не покинет вас. Вы можете посмотреть на нас. Все мы сделали что-то плохое. И после того, как мы стали спасены, но Иисус никогда не отпускал нас. Он очень, очень мягкий. Он стоит на Своем Слове, и Он выполняет Его. Он всегда рядом с вами и всегда будет звать вас за Собой. И вам нужно только поверить в это. Писание говорит, что если мы исповедуем Его устами, если мы исповедуем Господа Иисуса Христа, и если мы поверим всем сердцем в то, что Бог воскресил Иисуса из мертвых, тогда мы станем спасены. Мы обретем спасение. И те из вас, которые хотят отдать свою жизнь Царю Царей и Господу Господь, я хочу, чтобы вы просто повторили за мной эту небольшую молитву. Давайте сделаем это прямо сейчас. Отец на небесах, я иду к Тебе, такой, какой я есть. Когда Ты смотришь в мое сердце и видишь смятение, устрани его от моей головы до моих ног. Наполни меня новой жизнью, новым направлением, потому что тех, кого освобождает Сын, действительно свободны. Господь Иисус, я принимаю кровь. Я принимаю кровь Иисуса, которую Ты пролил за меня. Во имя Иисуса. Аминь. Если вы посвятили свою жизнь Господу и помолились, я хочу, чтобы вы написали нам по адресу, который будет на вашем экране. Расскажите кому-нибудь, напишите нам. Напишите на передачу «Леон с друзьями». И на TBN. Мы любим вас, благословит вас Бог. До встречи на следующей неделе.

Если бы вы сегодня взглянули на нашу планету из открытого космоса, то увидели бы созвездие электрических огней, излучаемых всеми городами на Земле, которые окружены морем тьмы. Что если бы можно было щелкнуть переключателем и вместо физического света увидеть свет духовный? Где бы тогда были темные места? На нашей планете действительно существуют темные в духовном смысле места. Это те места, в которые, несмотря на развитие современных технологий, свет Евангелия еще не проникал ни разу. В этих местах испокон веков и до настоящего времени мужчины и женщины проживают всю жизнь, а затем оставляют эту землю, так ни разу и не услышав рассказ о человеке из Назарета и благую весть, которую он возвещал. На сегодня 340 миллионов человек, представляющих более 2000 языковых групп, не имеют ни одного экземпляра Библии в переводе на их язык. Более 3000 народностей остаются без внимания со стороны евангелистов и христианских учителей. И более миллиона селений и районов не имеет ни одной поместной церкви. Все это вызывает вопрос: почему? Прошло 2000 лет с тех пор, как жил Христос, однако огромные ресурсы Всемирной Церкви все еще не задействованы там, где не горит ни одного огонька истины. В настоящее время 99% миссионеров и их финансовой поддержки отправляются туда, где церковь уже существует. В мире насчитывается 2,3 миллиарда человек, называющих себя христианами, 5 миллионов церквей, 43 тысячи конфессий и 12 миллионов работников, занятых полный рабочий день. Но задание все еще невыполнимо. Требуется новое объединение мужчин и женщин из Сахара, которое понимает нынешние времена и на основании Священного Писания знает, что нужно делать. Инициатива из Сахара желает быть катализатором для поместной церкви с духом слуги. Мы выявляем группы людей без делателей, языки без Писания, селение без церкви. Давайте же вместе доносить до них свет истины. В ближайшие десятилетия Всемирной Церкви необходимо обратить внимание на те места и людей, которых мы еще не посещали. Все последователи Христа, где бы они ни жили, должны ежедневно задавать себе вопросы. Кто еще не слышал? Где они живут? Как я могу помочь? Нам, представителям нынешнего поколения, следует использовать свое влияние, свои знания и ресурсы, чтобы распространить церковь там, где церкви нет. По крайней мере, пока. Здравствуйте, меня зовут Боб Шенки, и мне выпала честь провести с вами эти 6 занятий курса «Инициативы из Сахара». Я возглавляю служение под названием «Программа учителя». И при этом вхожу в быстрорастущий штат лидеров царства, который является частью еще более крупного объединения представителей нашего поколения, убежденных в том, что великое поручение, данное нам Господом Иисусом, действительно может быть исполнено нашим поколением. Имя Иссахар взято из отрывка в первой книге «Паралипоменон», 12 глава, где описывается момент, когда родственники Давида пришли и заявили о себе. Более 350 тысяч воинов прибыли из 12 колен, чтобы заявить, что они поддерживают Давида и установление его царства. Одно из 12 колен выделяется на фоне остальных. В тексте сказано: «Из сынов Иссахаровых пришли люди разумные, которые знали, что и когда надлежало делать Израилю. Там было 200 лидеров, а также те, кто служил под их началом. То были превосходные, отборные люди. Они понимали, какой должна быть стратегия с учетом обстоятельств, и знали, как надо двигаться вперед. Они были ключевыми игроками в великом войске Давида. 1000 лет спустя Господь Иисус собрал 12 человек, чтобы подготовить их стать лидерами после того, как Он уйдет. Им Он дал то, что мы называем великим поручением – идти по всему миру и готовить учеников во всех народностях. Те люди не рассчитывали ни на что подобное. Они жили в замкнутом пространстве, вели обычный образ жизни, покупали и продавали, когда Иисус отобрал их и направил их по определенному курсу, чтобы остаток
нескольких жизней обрел смысл. И в течение нескольких последующих лет то поколение привело в движение процесс, который мы продолжаем и сегодня. Что же мы сегодня имеем? Более 5 миллионов церквей. На планете сегодня 2,3 миллиарда человек, называющих себя христианами. У нас более 12 миллионов христианских работников, занятых полный рабочий день. И на этом фоне 99,7% наших пожертвований для царства направляется на поддержку служений, которые касаются, достигают и служат на ранее освоенных для царства территориях. Лишь 30 центов из каждых 100 долларов идут на распространение царства, достигая недостигнутые, незадействованные группы людей. 4000 языков все еще не имеют перевода священного писания. 3000 народностей остаются пока без миссионеров или христианских учителей. У нас есть целый мир с 3,5 миллиардами людей, относящихся к исламским, буддистским, индуистским или мирским традициям, у которых пока не было возможности завязать личные отношения с Иисусом Христом. Я верю, что в это время Бог поможет нам получить новые откровения о великом поручении. Мы будем слушать не просто богословские истины, а вполне выполнимый план, который может изменить весь наш образ жизни. В результате этого мы возрастем до такой степени, о чем раньше даже не мечтали. И мы обнаружим, что нам нужно еще о многом молиться, когда испытаем то, о чем молился Господь Иисус, говоря: «Да придет Царствие Твое». «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Его воля состоит в том, чтобы мы завершили эту задачу. Вскоре вы услышите моего друга Грега Лори. 40 лет тому назад Грег основал небольшую церковь в городе Риверсайд, штат Калифорния. И сегодня церковная община Harvest Christian Fellowship насчитывает более 15 тысяч человек. Это одна из 10 крупнейших церквей в Америке. Но у Грега сердце евангелиста. С 1990 года он проводит евангелизационное собрание в Соединенных Штатах и по всему миру. Он всем сердцем болеет за великое поручение.

0: сжавшее сердце Пола, расположено к Царству Божьему. Он является ключевой фигурой в Евангельской ассоциации Билли Грэма. Он ее важный член и даже штатный служитель. Вот уже несколько лет. Пол расскажет нам о том, что побудило его присоединиться к этой замечательной миссии по выполнению великого поручения, а также участвовать в инициативе из Сахара.
1: Наш Господь сказал нам: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». А в Евангелии от Матфея добавлено, что мы должны научить. К сожалению, великое поручение стало для многих великим упущением. Мы его не выполняем, однако Бог в Своем Слове говорит, что основной способ, которым мы можем достучаться до неспасенных людей, это проповедь Евангелия. В Писании задается вопрос: как слышать без проповедующего? И знаете что? Вы и есть такой человек. У всех нас есть определенный круг общения, у всех нас есть своя сфера влияния. Итак, идите по всему своему миру и проповедуйте Евангелие. Разъясняйте его людям, а главное, говорите людям о том, кто такой Иисус и как завязать отношения с Ним. Выдающегося британского проповедника Чарльза Сперджина однажды спросили: что такое Евангелие? Дайте нам краткое объяснение. Он ответил: я могу передать его суть в четырех словах. Христос умер за меня. Послушайте, если вам известно хотя бы это, то вы вооружены и очень опасны. Поэтому идите, идите и проповедуйте Евангелие. Зачем приходил Иисус? Более 2000 лет тому назад Иисус пришел на эту землю с миссией по спасению. Он пришел, чтобы спасти погибшие. У Луки 19:10 сказано, что именно поэтому пришел Иисус. Всего за эти три коротких года Он оказал влияние на 12 человек, 11 из которых продолжили Его миссию. Делиться Евангелием. И мы приняли это наследие, чтобы делиться благой вестью Евангелием. Кроме того, Иисус нам сказал в Евангелии от Марка 16:15 в великом поручении, чтобы мы шли и приобретали учеников. Такова заповедь для каждого верующего, познавшего Иисуса Христа: делиться своей верой с другими людьми и делиться ею таким образом, чтобы в результате их жизнь менялась на всю вечность. Итак, передо мной встал простой вопрос: как это делать? Если спустя 2000 лет мы все еще не сделали то, что нам сказал Иисус, почему это до сих пор не выполнено? Почему великое поручение все еще не исполнено? Полагаю, тому есть несколько причин. Одна из них состоит в том, что мы, как церковь и лидеры на своих рабочих местах, по-настоящему так и не объединились, пока мы еще не работаем вместе так, как говорил Иисус, в послушании и единстве. И наше сердце пока еще не сокрушается по поводу погибающих. Как же нам с этим быть? Мы знаем, что сегодня на планете есть места, где люди еще ни разу не слышали Евангелия. Мы знаем, что там нет церквей. Мы знаем, что нет Писания на их языках. Мы знаем, что там нет ни слова надежды для страждущих и потерянных людей. Сердце и ведение инициативы из Сахара состоит в том, чтобы помочь служениям и лидерам на рабочих местах объединиться и направить свои ресурсы на выполнение великого поручения. В течение многих лет я участвовал в различных служениях и подчас видел удивительные дела Божьи. Потрясающие проекты по оказанию помощи бедным и нуждающимся, по евангелизации, но при этом я к своему неудовольствию замечал, что во многих случаях церковь оказывалась в одних и тех же местах. Служения делали то же самое там же, где и раньше. Однако оставались огромные территории, составляющие большую часть мира, куда никто не ходил. Очень многие из нас считают, что это обязанность именно церкви или тех, кого бы я назвал профессиональными служителями. Но я хочу вам сказать следующее. Я в служении большую часть своей жизни, но как человек, который выполняет обычную работу и состоит в трудовом коллективе, я испытываю сильное побуждение делиться не только своей верой, но и своими ресурсами, временем и силами, как только я могу. Когда занимаешься бизнесом, начинаешь понимать, что нельзя допускать раздувания штата. Однако в служении мы так часто видим избыточное количество служителей. Люди дублируют функции друг друга, вовсе не обязательно из дурных побуждений, но и далеко не всегда поступая как разумные управители. Поэтому я хочу бросить вам вызов. Признайте, что если мы начинаем направлять свои ресурсы в те сферы, в которые они сегодня не поступают, то, возможно, нами удастся выполнить эту работу. Помните, Иисус сказал, что это будет сделано. Поэтому обетование Божье состоит в том, что это будет сделано. Однако мы мужчины.

Мужчины и женщины из Сахары должны понять, что нам делать и где нам это делать. Поэтому жизненно необходимо, особенно тем, кто участвует в служении и находится на рабочих местах, собраться вместе, совместно работать и выявлять возможности для достижения погибающих во всех четырех углах земного шара. Итак, что нам делать? Как нам это делать? Как вы можете в этом участвовать, чтобы стать мужчинами и женщинами из Сахары? Нам нужно иметь Писание на всех языках. Это несомненно. Мы, конечно же, должны приобретать учеников. Иисус дал нам такое повеление. Он дал его не только своим ученикам, Он дал его каждому из нас. Идите и проповедуйте Евангелие и приобретайте учеников. Итак, нам нужно Писание на всех языках. Мы обязательно должны приобретать учеников. Нам нужны церкви в тех местах, где сегодня нет церквей. И мы должны уметь учить людей так, чтобы им было понятно, в устной форме, в виде повествования, как это делал Иисус 2000 лет назад, рассказывая притчи о себе. Что это значит для нас? Как нам стремиться к нулю? Разве можно захотеть превратить свою жизнь в ноль? Но именно так поступал Иисус Христос. Он сказал, «Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить». Мы хотим превратиться в ноль, служа телу Христову так, чтобы доносить Евангелие до края земли. Мы хотим добиться того, что на планете останется ноль народов, ни разу не слышавших евангельское послание. Мы хотим добиться того, что останется ноль языков, в которых не знали бы Иисуса Христа на своем языке и своими словами. Итак, я прошу каждого из вас, так же, как Давид призывал сынов из Сахаровых, пойти и делать то, что мы должны делать. Проповедовать Евангелие, возвращать благую весть каждому племени, каждому народу на этой планете.

0: Hallelujah. Praise the Lord. We are so happy to see all of you today. This is a good day today.
1: Сегодня хороший день.
0: Слава Богу. Everybody say it's a good day today.
1: Все скажите, сегодня хороший день.
0: Praise God.
1: Слава Богу.
0: Amen. We are a church and we are so happy that we are a church.
1: Мы церковь, и мы так рады, что мы церковь.
0: Amen. But you know, we were not made for this building.
1: Но вы знаете, мы созданы не для этого здания.
0: We were made for the world.
1: Мы созданы для мира.
0: Amen. We were made to change the world.
1: Мы созданы для того, чтобы изменять мир.
0: Amen. I was born in the south of Sweden.
1: Я родился на юге Швеции.
0: But I was not made for the south of Sweden.
1: Но я сотворен не для юга Швеции.
0: I was made for the world.
1: Я сотворен для мира.
0: Amen. We are not made only for this building.
1: Мы сотворены не только для этого здания.
0: This is the beginning of this work.
1: Это начало этого мира.
0: But we are going to go to the whole world.
1: Но мы пойдем в весь мир.
0: Amen. On Wednesday I will fly to China.
1: В среду я полечу в Китай.
0: We'll just be home and wash my clothes, and then I go to China.
1: Я приеду, постираюсь и поеду в Китай.
0: That's what I do when I'm home. I wash my clothes.
1: Это то, чем я занимаюсь дома. Я стираю.
0: I don't wash them, but my
1: wife
0: washes.
1: Нет, я не стираю, конечно, но моя жена стирает.
0: She's very nice to me.
1: Она очень так хорошо ко мне относится.
0: She sends her greetings to you.
1: Она посылает вам привет.
0: Yes. We have been married now for 33 years.
1: Мы женаты уже 33 года.
0: And it's wonderful.
1: И это здорово.
0: We have 5 grandchildren.
1: У нас 5 внуков.
0: And 5 children now.
1: И уже 5 детей.
0: And we are so happy for them.
1: И мы так рады, что
0: Praise
1: это есть.
0: God.
1: Слава Богу.
0: And all of them are serving God.
1: Все они служат Богу.
0: Amen. They praise God.
1: Слава
0: Amen.
1: Богу, да.
0: So on Wednesday I will fly to China.
1: Итак, в среду я полечу в Китай.
0: And then we will go to secret meetings.
1: И мы пойдем, у нас будут такие тайные собрания.
0: In deep of China.
1: В глубоких таких частях Китая.
0: And we will meet leaders from all China.
1: И мы встретимся с лидерами со всего Китая.
0: And we will teach them the word of God.
1: И будем учить их Слову Божьему.
0: So please pray for this meeting.
1: Поэтому молитесь за эти собрания.
0: Very important meeting.
1: Это очень важные собрания.
0: So you please pray that God will make His way there.
1: Я прошу, молитесь, чтобы все было так, как хочет Бог.
0: Amen. We were made for this world.
1: Мы сотворены для этого мира.
0: Amen. You are going to take the gospel from this place to all over the world.
1: Вы понесете Евангелие отсюда во весь мир.
0: Amen. I don't know if you heard the story about the camel.
1: Я не знаю, слышали ли вы историю о верблюде.
0: And the camel baby.
1: И о верблюжонке.
0: And the camel baby asked his mother.
1: И у верблюжонок он спрашивает маму.
0: Why do we have such a big feet, mama?
1: Мама, почему у нас такие большие ноги?
0: You know, camels have very big feet. They have three, you know. Not two, they have three.
1: Вы знаете, у них большие ноги, и у них не два как бы таких разветвления на копытах, а три.
0: And mama said, that's because when we walk in the sand.
1: И мама говорит, потому что нам приходится ходить по песку.
0: In the desert.
1: В пустыне.
0: We will not sink down.
1: Чтобы мы не наши ноги не утопали в песке.
0: And the baby camel asks his mother.
1: И верблюжонок спрашивает маму.
0: But why do we have such a big eye look?
1: А почему у нас такие большие ресницы?
0: Oh, that's because the sand shall not go into our eyes.
1: А это чтобы песок не попадал нам в глаза.
0: When we walk out in the desert, in the hard places.
1: Когда мы ходим в таких сложных, тяжелых местах пустыни.
0: We will not get any sand in our eyes.
1: Чтобы песок нам в глаза не попал.
0: Oh, that's good, mama.
1: Это хорошо, мама.
0: And the baby asks his mother again.
1: И опять верблюжонок спрашивает
0: маму. But why do I have these two mountains on my back?
1: А для чего мне вот эти два горба на спине?
0: Oh, that's because when we walk in there, we have water.
1: Это для того, чтобы пока мы ходим, у нас была там вода.
0: So we can walk for weeks and weeks.
1: Да, так что мы можем ходить неделями.
0: And the baby said to his mother.
1: И верблюжонок спрашивает, он говорит маме.
0: That's good, mama.
1: Это хорошо, мама.
0: But why are we still in a zoo then?
1: Но почему мы тогда?
0: In a zoo.
1: Почему мы тогда в зоопарке?
0: Да. Amen. I said amen.
1: Аминь.
0: Amen. Sometimes
1: иногда
0: we the church becomes like a zoo, you know.
1: Церковь становится как зоопарк.
0: But we need to be in the world.
1: Но нам нужно выйти в этот мир.
0: Amen. I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: Hallelujah. Do you have your Bible with this morning?
1: У вас есть с собой Библия сегодня?
0: Hold up the Bible, make the devil mad a bit.
1: Поднимите Библию, пусть дьявол понервничает.
0: Ah, praise God. It's wonderful.
1: Это здорово.

0: Let's open our Bibles to.
1: Давайте откроем наши Библии.
0: To the book of 1 Corinthians.
1: На первом послании Коринфянам.
0: The 16th chapter.
1: 16 глава.
0: 1 Corinthians.
1: 1 Коринфянам.
0: 16th chapter.

0: Before I start,
1: прежде чем я начну,
0: my title of my sermon today,
1: сегодня название моей проповеди,
0: is called "I believe in the body of Christ".
1: Такое: я верю в тело Христово.
0: I believe in the body of Christ.
1: Я верю в тело Христово.
0: Now there are many wonders of the world.
1: В мире есть много чудес.
0: Have you heard about the seven wonders of the world?
1: Вы слышали, что есть семь чудес света?
0: Do you have the Taj Mahal in India?
1: Есть Тадж Махал в Индии.
0: You were there, you saw Taj Mahal.
1: Вы были там и вы видели Тадж Махал.
0: Этибар, maybe saw the Taj Mahal.
1: Этибар, может быть, видел.
0: It's a beautiful building.
1: И это прекрасное строение.
0: We have the tower in Pisa.
1: У нас есть Пизанская башня.
0: Beautiful building.
1: Прекрасное строение.
0: And we have the Chinese Wall, where I was a few weeks ago.
1: И также у нас есть Китайская стена.
0: The Chinese Wall is probably the most powerful building on the earth.
1: Великая Китайская стена, вероятно, самая могучая постройка на всей земле сейчас.
0: It's 5,500 Kilometers long.
1: Она 5500 километров в длину.
0: It's 7 meters wide.
1: И 7 метров в ширину.
0: 7 meters high.
1: И 7 метров в высоту.
0: Stones.
1: И вся из камней.
0: For 5,500 kilometers.
1: Все 5500 километров.
0: Amazing building.
1: Это удивительная постройка.
0: Powerful building.
1: Такая сильная.
0: And this summer there was an election. Who was the seven most beautiful buildings on the earth?
1: И этим летом проходил выбор, голосование о том, новые чудес, семь чудес света.
0: I didn't vote for the Chinese Wall.
1: Я не проголосовал за Китайскую стену.
0: I didn't vote for Taj Mahal.
1: И не проголосовал за Тадж
0: Махал. I didn't vote for the Eiffel Tower in Paris.
1: И я не проголосовал за башню в Париже.
0: I voted for the body of Christ.
1: Я проголосовал бы за тело Христово.
0: I think the body of Christ is the most beautiful building on the earth.
1: Я думаю, что тело Христово это самое прекрасное создание на земле.
0: Слава Богу. Amen. I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: The most beautiful.
1: Самое прекрасное.
0: You can find in Baku.
1: Что можно найти в Баку?
0: Is the believer of Jesus Christ.
1: Это верующий в Иисуса Христа.
0: Amen. And you know when God speaks about the body of Christ.
1: И знаешь, когда Бог говорит о теле Христовом.
0: He speaks.
1: Он говорит.
0: About something very powerful.
1: О чем-то очень сильном.
0: Now the body of Christ.
1: И тело Христово.
0: Is not only we.
1: Это не только мы.
0: It's not only our church.
1: Это не только наша церковь.
0: It's not only word of life.
1: Это не только слово жизни.
0: The body of Christ.
1: Но тело Христово.
0: Is every believer.
1: Это каждый верующий.
0: Who believes in Jesus Christ.
1: Который верит в Иисуса Христа.
0: Amen. Everyone who has Jesus in his heart.
1: Каждый, кто у кого Иисус живет в сердце.
0: Belongs to the body.
1: Принадлежит к телу.
0: Are our children.
1: И это наши дети.
0: You know when you get born.
1: Вы знаете, когда вы родились?
0: You cannot choose who you're going to have as brothers and sisters.
1: Вы не выбирали себе братьев и сестер.
0: Amen. You didn't choose your brother.
1: Вы себе братьев не выбирали.
0: I have a little brother.
1: У меня есть младший брат.
0: I couldn't choose him.
1: Я его не выбирал.
0: He just showed up one day.
1: Он просто в один день появился.
0: Yeah. Suddenly he was home in my house.
1: Вдруг он оказался в моем доме.
0: I was 5 years old.
1: А мне было 5 лет.
0: And I had a little brother.
1: И вот у меня младший брат.
0: I couldn't make a vote for that.
1: Я не смог за это проголосовать.
0: He just came.
1: Он просто появился.
0: Amen. Amen.
1: Я сказал аминь.
0: But I love my brother.
1: Но я люблю моего брата.
0: I love and my relatives. I cannot even make choice either.
1: И также и родственников я себе не выбираю.
0: I have to have them.
1: Я просто их имею.
0: Amen. Some, if I could make a choice, I would not choose some of my relatives.
1: Может быть, если бы я мог бы, я бы не выбрал кого-то из своих родственников.
0: I love them, but I would not choose them.
1: Я их люблю, но я бы себе их не выбирал.
0: But they are my relatives.
1: Но они мои родственники.
0: Amen.
1: Amen.
0: If I can choose my brother,
1: если бы я выбирал себе братьев,
0: I would choose them again.
1: Я бы себе этого брата выбрал.
0: Слава Богу. I said, слава Богу.
1: Слава Богу.
0: But you see, that's the same with Christians.
1: Но видите ли, в христианстве то же самое.
0: We cannot choose who's going to be our brother and sister.
1: Мы не можем выбрать себе, кто нам будет братом или
0: they
1: сестрой.
0: They are born with us.
1: Они родились с нами.
0: They live with us.
1: И они живут с нами.
0: They are there.
1: Они просто есть.
0: Amen. And we have to live with them all our life.
1: И нам придется жить с ними всю нашу жизнь.
0: Amen. When you see a believer from other church,
1: когда ты видишь верующего из другой церкви,
0: you can say, "Hallelujah, you are my brother."
1: Можешь сказать, аллилуйя, ты мой брат.
0: Amen. No,

0: are the same father.
1: У них один тот же отец.
0: They have the same life flowing them.
1: Та же жизнь течет через них.
0: So we believe to the same father.
1: И мы верим в одного и того же отца.
0: Слава Богу. In my garden, I have a tree. I told the pastors yesterday.
1: Вчера я пасторам рассказывал, у меня в саду есть дерево.
0: I have an apple tree.
1: Яблоня.
0: Not any, many have apple trees, but I have apple tree.
1: Не у всех сейчас есть яблони, но у меня есть.
0: But only one apple tree.
1: Но только одна.
0: But on that tree,
1: и на этом на этой яблоне,
0: there are four kinds of apples on that tree.
1: Растут четыре вида яблок.
0: Wow. Four different kinds.
1: Четыре разного вида.
0: They are all apples.
1: И все, они все яблоки.
0: But they are different kinds.
1: Но они разных сортов.
0: They take the nutrition from the same earth.
1: Они получают питание из одной и той же земли.
0: Go through the same middle, you know.
1: Они попадают в один и тот же ствол.
0: But they have different branches.
1: Но там разные ветки.
0: They are all apples.
1: И все это яблоки.
0: But they look differently.
1: Но у них разный вид.
0: And they taste differently.
1: И у них разный вкус.
0: Amazing.
1: Удивительно.
0: But they are all apples.
1: Но все это яблоки.
0: And that's a good picture of the body of Christ.
1: И это хорошая картина о теле Христа.
0: We look differently sometimes.
1: Мы иногда по-разному выглядим.
0: Sometimes we worship differently.
1: Иногда мы по-разному поклоняемся.
0: But we believe to the same God.
1: Но мы верим в одного Бога.
0: Hallelujah. And we love each other.
1: И мы любим друг друга.
0: And we love all the people of God.
1: Мы любим всех людей Божьих.
0: Amen. So I want to encourage you today.
1: Итак, я хочу вас сегодня
0: ободрить. Love the body of Christ.
1: Любите тело Христово.
0: Amen. Love the church.
1: Любите церковь.
0: The church is the most beautiful thing on the earth.
1: Церковь — это самое прекрасное, что есть на земле.
0: Amen. So when we talk about the church today,
1: итак, когда мы говорим сегодня о церкви,
0: this morning,
1: сегодня утром,
0: I want you to know,
1: я хочу, чтобы вы
0: you
1: знали,
0: need the body of Christ.
1: Вам нужно тело Христово.
0: Say, I need the body of Christ.
1: Скажи, мне нужно тело Христово.
0: You need the people of God.
1: Вам нужны люди Божьи.
0: I need you.
1: Мне нужны вы.
0: Maybe you need me sometimes.
1: Может быть, иногда вам нужен я.
0: But I need you.
1: Но мне нужны вы.
0: I have a need of the believers.
1: У меня есть нужда в верующих.
0: Praise God forever.
1: Слава Богу вовеки.
0: I said praise God forever.
1: Я сказал слава Богу вовеки.
0: I love my family of God.
1: Я люблю мою Божью семью.
0: This is the biggest wonder of the earth.
1: Это самое прекрасное, самое большое чудо на земле.
0: Amen. You see, sometimes I say, "Oh, I can make it myself."
1: Иногда мы думаем, я сам справлюсь.
0: I don't need to go to church.
1: Мне не нужно ходить в церковь.
0: I can stay home on Sunday.
1: Я могу дома остаться в воскресенье.
0: I can meet God in my house.
1: Я могу и дома встречаться с Богом.
0: You cannot meet God in your house on Sunday morning.
1: Ты можешь встретиться с Богом.
0: He's not there.
1: Ты не можешь встретиться с Богом в воскресенье утром. Его там нету.
0: God goes to church.
1: Бог идет в церковь.
0: Yeah. Amen. I said, "Amen."
1: Я сказала, "Аминь."
0: God will not sit in your house.
1: Он не будет у тебя дома.
0: Amen. I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: I believe in right traditions.
1: Я верю в традиции.
0: To go to church.
1: Что нужно ходить в церковь.
0: On Sunday morning.
1: По воскресенье.
0: Or Sunday afternoon.
1: По утром воскресенья или
0: That's
1: днем.
0: A holy tradition for
1: Это,
0: us.
1: Это святая традиция для нас.
0: Amen. The church cannot save us.
1: Церковь не может нас спасти.
0: But the church can keep our salvation.
1: Но церковь поможет сохранить наше спасение.
0: We need the brothers and the sisters.
1: Мы живем с братьями и сестрами. Нам нужны они.
0: Oh, I can listen. I can see video on TV or television. I can see Christian program.
1: Я могу посмотреть по телевизору христианские программы или видео какое-то.
0: I can see CNN, TBN.
1: Я могу включить CNN или TBN.
0: Ba-ba-ba, da-da-da. Oh, there are 7-8 channels now.
1: Сейчас так где-то 7-8 каналов есть христианских.
0: Christian television.
1: Христианском телевидении.
0: But that cannot take the place of the local church.
1: Но это не может занять место по местной церкви.
0: You need a body.
1: Тебе нужно тело.
0: You need to hear your pastor.
1: Тебе нужно слушать своего пастора.
0: Amen. You need to come to this and meet the believers.
1: Тебе нужно приходить сюда и встречаться с верующими.
0: I was in my apartment this morning.
1: И я тоже был дома сегодня утром.
0: And I listened to TBN.
1: И слушал TBN.
0: Good sermon.
1: Хорошая проповедь.
0: Wonderful.
1: Чудесная.
0: But you know what?
1: Но знаешь что?
0: It was better to come here.
1: Лучше прийти сюда.
0: To see you.
1: И увидеть всех вас.
0: To meet you.
1: Встретиться с вами.
0: To see real flesh and blood.
1: Увидеть настоящую кровь и плоть.
0: That we can worship together.
1: И что мы можем поклоняться
0: вместе. We can praise God together.
1: Мы можем славить Бога вместе.
0: In my apartment.
1: А дома
0: Only me
1: только я
0: and the television
1: и телевизор
0: and the walls.
1: И стены.
0: And somebody's working on the roof, on the roof also.
1: И кто-то там на крыше что-то стучал.
0: In Azerbaijan they work every day.
1: В Азербайджане каждый день работают.
0: Yeah. I don't need an alarm clock in the morning.
1: Мне не нужен будильник по утрам.
0: Somebody's boom, boom, boom,
1: кто-то
0: boom.
1: Там начинает бум-бум-бум.
0: Good morning, Carl Gustav. You are in
1: Azerbaijan. Доброе утро, Карл Густав, ты в Азербайджане.
0: Yeah. Hallelujah. I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: But it was so wonderful.
1: Но это так здорово.
0: To just come in this room today.

0: попасть в этот зал сегодня.
1: And to see you.
0: Увидеться с вами.
1: You are more than anything else.
0: И вы больше, чем все, что угодно.
1: This summer,
0: этим летом
1: I was a little bit bad in my voice.
0: Я немножко потерял голос.
1: And I had a little problem with my voice.
0: У меня были проблемы с голосом.
1: So I was home a little bit and rested.
0: И я остался дома на какое-то время, немножко
1: It's
0: отдохнул.
1: Very hard for me to rest,
0: и мне очень трудно отдыхать.
1: I don't like resting.
0: Я не люблю отдых.
1: I like to work.
0: Мне нравится работать.
1: I like to travel.
0: Мне нравится путешествовать.
1: I like to preach.
0: Мне нравится проповедовать.
1: But pastor said, I forbid you to preach.
0: Пастор Руль сказал мне, я запрещаю тебе проповедовать. Я говорю,
1: You stay home
0: Останешься дома
1: and rest your voice.
0: И отдыхай и восстанавливай голос.
1: You've been preaching for 32 years.
0: И, а я проповедую уже 33 года.
1: Yeah. So the voice needs to rest a little bit.
0: И поэтому голосу немножко нужно отдохнуть.
1: So I was in my garden.
0: Итак, я был в саду.
1: And suddenly I found I had a rope like this.
0: И у меня вот там была веревка такая.
1: It was laying in like this.
0: Она вот так лежала там в саду.
1: And I started looking upon it every day.
0: И я смотрел на нее каждый день.
1: And suddenly God started speaking to me about this rope.
0: И вдруг Бог начал говорить со мной об этой веревке.
1: And he said, "This is like the body of Christ."
0: И он сказал, это как тело Христово.
1: You see?
0: Видите?
1: But this is not one rope.
0: Но это ведь не одна веревка.
1: These are thousands of small ropes.
0: Посмотрите, здесь тысячи разных ниточек.
1: This is you.
0: Это ты.
1: You are nothing more than this.
0: Вы ты не больше, чем вот это.
1: Yeah. And I'm the same.
0: И я тоже.
1: Я тоже. I don't say you are less.
0: Я не говорю, что ты вот такой маленький.
1: You see?
0: Видишь?
1: So big you are.
0: Вот такой ты.
1: Amen. Now try to put it yourself somewhere.
0: И я сейчас тебя куда-нибудь положу.
1: Where did you go?
0: Куда ж ты пошел?
1: You can very easy try to break that.
0: Попробуй, подуй на нее.
1: Break it.
0: Дуй. А, порви ее.
1: Oh. Was it easy?
0: Легко?
1: Yes. Of course.
0: Конечно же.
1: Some people say, I said, I will make it myself.
0: Но кто-то говорит, я сам все сделаю.
1: Here are three, four.
0: Вот их трое или четверо.
1: A whole cell group.
0: Это ячейка.
1: And they decide.
0: И они решают.
1: We are the new church
0: Мы
1: of Baku.
0: Новая церковь в Баку.
1: Слава Богу. We're going to change the world.
0: Мы изменим этот мир.
1: Amen. Hallelujah.
0: Аминь, аллилуйя.
1: We have our own revelation.
0: У нас есть свое откровение.
1: Oh, yes, amen. And the devil look upon you.
0: А дьявол смотрит на тебя.
1: You are nothing.
0: Ты ничто.
1: Excuse me, but you are nothing.
0: Извините, конечно, но ничто.
1: Look.
0: Посмотри.
1: You can't even start five.
0: Даже может быть
1: пять. This is 20 people.
0: Это уж 20 человек.
1: What is this?
0: Что это?
1: Nothing.
0: Ничего.
1: Will not affect the world.
0: Это не окажет влияния на мир.
1: But when we are together.
0: Но когда мы вместе.
1: Try to break it now.
0: Попробуй порви.
1: You see?
0: Видишь?
1: You cannot break anything here.
0: Не порвешь такое.
1: Игорь, come on.
0: Игорь, ну давай. Ну давай же.
1: Come on.
0: Давай.
1: You see?
0: Видите?
1: You cannot break it.
0: Не рвется.
1: You cannot break it.
0: Не рвется.
1: You see?
0: Видите?
1: With this rope.
0: В такой веревкой.
1: You can do many things.
0: Можно многое сделать.
1: You can hang yourself with it.
0: Можно повеситься.
1: But you can also lift up people with it.
0: Но также можно и вести людей.
1: Слава Богу. I said, слава Богу.
0: Я сказал, слава Богу.
1: You can take your car after this rope.
0: Ты можешь этой веревкой машину потянуть.
1: Да. You can lift a train with this rope.
0: Можно и даже можно вытащить.
1: The train. You can lift a train.
0: Можно и поезд поднять этой веревкой.
1: Yeah. It's powerful.
0: Она сильная.
1: When we are together.
0: Когда мы вместе.
1: We are strong.
0: Мы сильны.
1: I said, when we are together,
0: сказал, что,
1: we are strong.
0: Мы сильны.
1: Are you following what I'm saying?
0: Вы следуете за тем,
1: you
0: что я
1: говорю? You cannot break somebody who's together with other people.
0: Ты не можешь сломать кого-то, кто стоит вместе с другими людьми.
1: But what we have done in the body of Christ?
0: Но что мы делаем в теле Христовом?
1: We have become like this.
0: Мы становимся вот такими.
1: You know, in Protestant church,
0: знаешь, в протестантских церквях,
1: we have 23,000 different denominations.
0: У нас 1023 разных деноминаций. 23 тысячи, извините,
1: да.
0: разных
1: 23
0: деноминаций.
1: 23
0: тысячи. Мы все время как-то разделяемся.
1: We look like this.
0: И вдруг мы начинаем вот так уже выглядеть.
1: You look like my wife look in the morning.
0: Вы выглядите так, как моя жена утром. Вот так моя жена выглядит, когда просыпается утром.
1: Yeah. And probably me too.
0: Может быть, и я тоже.
1: Amen. I said, you maybe look the same when you wake up in the morning.
0: Возможно,

0: так же утром выглядите.
1: It takes some things to fix your hair.
0: Необходимо что-то сделать, чтобы привести в порядок волосы.
1: I say it's natural.
0: И я говорю, что это естественно.
1: But this how the body of Christ and what is this?
0: И что это?
1: To wash the floor with something.
0: Это для чего? Чтобы можно пол подмести.
1: But when we come together.
0: Но когда мы сходимся вместе.
1: Look what happened.
0: Посмотри, что происходит.
1: Became one.
0: Мы становимся одно.
1: Hallelujah. When one church
0: Когда одна церковь
1: has one vision,
0: имеет одно видение,
1: one line,
0: одну жизнь,
1: work together,
0: действует вместе,
1: we can change the world.
0: Тогда мы можем изменить мир.
1: I said we can change the world.
0: Я сказал, что мы можем изменить мир.
1: Amen.
0: Аминь.
1: Amen.
0: Аминь.
1: So, when I'm going to read this scripture for you today,
0: и когда я буду читать сегодня для вас стихи,
1: I'm going to read it out about three brothers that God has been speaking to me this summer.
0: И я буду говорить это из трех о трех братьев, с которыми я говорил этим летом.
1: Their life story,
0: их истории жизни,
1: is so small.
0: Они небольшие.
1: You can have it on a gravestone.
0: Можно их, они поместятся на могильном камне.
1: Only one verse they mention.
0: Один просто стих, одно слово упомянуто.
1: But very interesting brothers.
0: Но очень интересные братья.
1: The first one
0: Первый.
1: Is Fortunatus. Fortunatus.
0: Fortunat.
1: The other one is Achaios.
0: Другого Ахай зовут.
1: And the other one is Stephanas.
0: И третий Стефаний.
1: Not Stephen in the
0: не,
1: book of Acts.
0: Не Стефан из книги Деяний.
1: This is Stephanas.
0: Это Стефанос.
1: You don't hear many preachers preaching about this, brother.
0: Вы, наверное, не слышали много проповедей об этих трех братьях.
1: You heard people talking about Paul.
0: Вы слышали о том, что писал Павел?
1: Have you heard about Pavel?
0: Вы слышали о Павле?
1: Да. You know Pavel.
0: Вы знаете Павла?
1: Everybody knows about Pavel.
0: Все знают, кто такой Павел.
1: But nobody knows about anything about Stephanas.
0: Но никто ничего не знает о Стефаносе.
1: Fortunatus.
0: О Фортунате.
1: And Achaios.
0: И Ахае.
1: But I'm going to teach them to you about today.
0: Я сегодня буду учить о них.
1: So go with me to the first Corinthians now again.
0: Давайте мы откроем 16 главу 1 Коринфянам. И 15 стих.
1: Слава Богу. I said, слава Богу.
0: Я сказал слава Богу.
1: I urge you, brethren.
0: Прошу вас, братья.
1: You know the household of Stephanas.
0: Вы знаете семейство Стефана.
1: That is the first fruit of Achaia.
0: Что он есть начаток Ахаи.
1: They have devoted themselves to the ministry of the saints.
0: Что они посвятили себя на служение святым.
1: Everybody say devoted.
0: Все скажите посвятили.
1: With other words, they were not only given their life, they were addicted to the body of Christ.
0: Другими словами, они не просто отдали свою жизнь, но они уже прилепились к телу Христову.
1: They have given their lives to serve other Christians.
0: Они отдали свои жизни на то, чтобы служить другим христианам.
1: And I want to encourage you today.
0: И я призываю вас сегодня.
1: Be a person.
0: Станьте таким человеком.
1: That will give your life for other people.
0: Который отдает свою жизнь для других людей.
1: Be a person who devote themselves to the body of Christ.
0: Станьте человеком, посвятившим себя телу Христову.
1: After this summer, I've had one prayer in my life.
0: После этого лета у меня появилась молитва в жизни.
1: I want to be a Christian.
0: Я хочу стать христианином.
1: That are devoted to serve other Christians.
0: Который посвятил себя для тому, чтобы служить другим христианам.
1: I don't want to be served. I want to serve.
0: Я не хочу, чтобы служили мне. Я сам хочу служить.
1: Amen. And then look what it says in verse 17.
0: И посмотрите, что говорится в 17
1: стихе. And I'm so glad about the coming of Stephanas.
0: И я рад прибытию Стефана,
1: Fortunatus,
0: Фортуната
1: and Achaios,
0: и Ахаика.
1: For what there was lacking on your part, they supplied.
0: Они восполнили для меня отсутствие ваше.
1: For they refreshed my spirit.
0: Ибо они мой и ваш дух успокоили.
1: Аллилуйя! You can be a person
0: Ты можешь стать человеком,
1: who refresh other people's spirits.
0: Который успокаивает или освежает дух других людей.
1: Paul was a man of God.
0: Павел был мужем Божьим.
1: Probably the strongest man ever lived in history.
0: Вероятно, самый сильный из всех живущих на земле.
1: After Jesus Christ.
0: После Иисуса Христа.
1: He had bigger miracles than all of us together would have.
0: У него были чудеса больше, чем у нас у всех вместе взятых.
1: He started the churches.
0: Он начинал церкви.
1: He was in prison.
0: Он был в тюрьме.
1: He overcame everything.
0: Он все преодолевал.
1: Amen. But he needed.
0: Но ему нужны были.
1: Everybody say he needed.
0: Все скажите, ему были нужны.
1: Three small brothers.
0: Три небольших брата.
1: Achaios, Fortunatus, and Stephanas.
0: Ахаик, Фортунат и Стефан.
1: Да.

0: who came to him,
1: которые пришли к нему,
0: and refreshed his spirit.
1: И освежили его дух.
0: He needed the body of Christ.
1: Ему было нужно тело Христово.
0: He needed other believers.
1: Ему были нужны другие верующие.
0: You and I, we need the believers.
1: Мы с тобой нуждаемся в других
0: we
1: верующих.
0: Need each other.
1: Мы нуждаемся друг в друге.
0: Hallelujah. One time a lady came to me.
1: Однажды ко мне пришла женщина.
0: I was a pastor at that time.
1: Я тогда был пастором.
0: And she had her nose up like this.
1: И у нее нос был вздернут вот так вот.
0: Be careful to have your nose too high.
1: Будьте осторожны, не слишком высоко задирайте нос.
0: You can drown when it rains.
1: Можно задохнуться, когда будешь пить.
0: When it rains.
1: Извините, когда дождь идет. Захлебнешься.
0: You can drown when it rains.
1: Захлебнешься, когда идет дождь. Если слишком высоко нос поднять.
0: And she said to me.
1: И она сказала мне.
0: Carl Gustav.
1: Carl Gustav.
0: Is this the perfect church?
1: Это совершенная церковь.
0: If the perfect is the perfect church.
1: Если это совершенная церковь.
0: I will come to the church.
1: Тогда я буду ходить в нее.
0: And I thought.
1: И я подумал.
0: I know it was not perfect.
1: Я знаю, что она не совершенная.
0: The pastor was not perfect.
1: И ведь пастор сам не совершенный.
0: Only Jesus was perfect.
1: Только Иисус совершенен.
0: What should I ask this lady?
1: Что же мне сказать этой женщине?
0: Just ask to her.
1: И я спросил ее.
0: It was perfect.
1: Она была совершенной.
0: Until you came today.
1: Пока вы сюда не пришли.
0: No, it's not perfect anymore.
1: Она уже не совершенная теперь.
0: Amen. I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: And she got my message.
1: И она уяснила то, что я хотел сказать.
0: But you know what? Sometimes,
1: но знаешь, иногда
0: we think we must have a perfect church.
1: Мы думаем, что должны найти совершенную церковь.
0: But we don't have a perfect church.
1: Но нам не нужна совершенная церковь.
0: But we still need each other.
1: Но мы все равно нуждаемся друг в друге.
0: Слава Богу. I said we still need each other.
1: Я сказал, что мы все равно нуждаемся
0: we
1: друг в друге.
0: We need the people of God.
1: Нам нужны
0: we need
1: люди
0: each
1: Божьи.
0: Other.
1: Нам нуж...
0: And we can change the world
1: друг
0: together.
1: Друг в друге, и мы можем вместе спасти мир.
0: Amen.
1: Аминь.
0: So now, when I go to China next week,
1: теперь, когда я на следующей неделе поеду в Китай,
0: in the spirit, you go with me to China.
1: В духе вы вместе со мной поедете туда.
0: Amen.
1: Amen.
0: You pray for me.
1: Будете молиться за меня.
0: Maybe some of you will do.
1: Может быть, кто-то из вас будет.
0: Because and therefore I'm not alone there.
1: Потому что я буду там, и я буду чувствовать, что я там не один.
0: We are together.
1: Но мы там вместе.
0: Working for revival in the world.
1: Будем работать для пробуждения в мире.
0: Слава Богу. Baku is working in China.
1: Баку работает в Китае.
0: Baku is working in Vietnam.
1: Баку работает во Вьетнаме.
0: Hallelujah. I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: Baku is working in India.
1: Баку работает в Индии.
0: Together.
1: Вместе.
0: With other churches.
1: С другими церквями.
0: We are together in a bigger world.
1: Мы все вместе в большом мире.
0: If you only see yourself,
1: если ты смотришь только на себя,
0: we are this little branch.
1: Тогда мы тогда вот такая маленькая ниточка.
0: No, we are a
1: нет,
0: big rope together.
1: Мы большая веревка.
0: I said we are a big rope together.
1: Я сказал, что вместе мы большая
0: and
1: веревка.
0: And we can change the world together.
1: И мы вместе можем изменить мир.
0: Слава Богу. We are the body of Christ.
1: Мы тело Христово.
0: We are bigger than ourselves.
1: Мы больше, чем мы сами.
0: I'm part of something bigger than myself.
1: Я больше, я часть чего-то большего,
0: I'm part of something greater than myself.
1: Я часть чего-то большего, чем я сам.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: So when my children were small,
1: итак, когда мои дети были маленькие,
0: we decided,
1: мы решили,
0: we're going to bring the children to the church.
1: Мы будем водить детей в церковь.
0: Yeah. We don't let them home.
1: Мы не будем оставлять их
0: we
1: дома.
0: Pull them to the church.
1: Мы будем брать их в церковь.
0: Sometimes I had to force my children to church.
1: Иногда приходилось их заставлять идти в церковь.
0: Yeah. And I tell this story many times.
1: И я рассказывал эту историю много раз.
0: When I was driving the car to the church,
1: когда я ехал на машине в церковь,
0: and the children was in the back,
1: дети сидели на заднем сиденье,
0: fighting with each other,
1: и дрались друг с другом.
0: And I was driving the car.
1: А я еду, я веду машину.
0: Quiet!
1: А ну тихо!
0: I prayed and I screamed at them.
1: Я молюсь и кричу на них одновременно.
0: So when I came to the church,
1: итак, я доехал до церкви.
0: Sometimes I was so angry.
1: И я был таким злым.
0: Because they were fighting all the time.
1: Потому что всю дорогу они
0: they
1: там
0: were beating
1: дрались.
0: Each other.
1: Они побили друг дружку.
0: And they were so bad.
1: И так все было плохо.
0: So I came to the church and Asha said, "Welcome to church."
1: И я подошел к церкви и вместо указателя говорит,
0: "Добро пожаловать
1: в церковь."
0: Спасибо.
1: Я говорю, спасибо.
0: And we put them in the children's church.
1: И мы отдали их детское служение детей.
0: He said, "Слава Богу."
1: И сказал, "Слава Богу."
0: Then after 2 hours,
1: а спустя 2 часа,
0: they were back.
1: Они вернулись.
0: Hungry,
1: голодные.
0: And we had no money.
1: А денег у нас не было.
0: To buy any food, we gave everything in the offering.
1: Чтобы им купить пищу, потому что мы все отдали в пожертвование.
0: We had no money to go to restaurant.
1: Денег не было на ресторан.
0: So we went home.
1: Мы поехали домой.
0: We made food for them.
1: И приготовили им еду.
0: And 4 o'clock in the afternoon.
1: И уже было 4 часа дня.
0: It took 6-7 hours.
1: И ушло 6-7 часов.
0: The whole Sunday operation.
1: На всю эту операцию воскресенья.
0: My wife and I sat together.
1: Мы с женой сидели вместе.
0: We have been to church.
1: Мы побывали в церкви.
0: Слава Богу.
1: Слава Богу.
0: But you know,
1: но знаете,
0: and we said, is it worth all this work?
1: И мы думали, да стоит ли вообще этим заниматься?
0: Today we know.
1: И сегодня мы знаем.
0: Today we can say,
1: сегодня мы можем
0: yes,
1: сказать, да,
0: it was worth everything.
1: Стоит.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: Glory to God.
1: Слава Богу.
0: When I had my 50th birthday,
1: когда мне исполнилось 50,
0: it was long time ago.
1: Это было уже давно.
0: 3 years ago.
1: 3 года назад.
0: I was in Ukraine.
1: Я был на Украине.
0: And we had 5,000 people coming to the birthday party.
1: И на мой день рождения пришли 5,000 человек.
0: It was a big birthday.
1: Был такой большая вечеринка.
0: Much cakes.
1: Большой случай.
0: Да. Cakes.
1: Много тортов было.
0: Да. And we were eating together and celebrating together.
1: И мы ели и вместе праздновали.
0: And some people said some nice words to me.
1: И люди выходили, говорили хорошие слова.
0: And my daughter.
1: И моя дочь.
0: When I came home, started to have a speech to me.
1: Когда я приехала домой, она стала мне тоже говорить.
0: And my little daughter was in Ukraine with me.
1: А моя младшая дочь была со мной на Украине.
0: She had a speech to me.
1: И она тоже говорила.
0: And it's very interesting.
1: И что интересно?
0: What your children will say to you when you get 50.
1: Интересно, что твои дети скажут тебе, когда и тебе исполнится 50.
0: That's the test of your life.
1: Это проверка всей твоей жизни.
0: Because I know everybody else will say, "Oh, Carl Gustav is a nice person."
1: Потому что все остальные говорят, Карл Густав такой милый человек.
0: But my family.
1: Но семья.
0: They will speak the truth.
1: Они скажут правду.
0: So I was nervous.
1: Я поэтому нервничал.
0: What will they say?
1: Что же они мне скажут?
0: Before 5,000 people.
1: Перед 5,000 человек.
0: They will say, "Oh, my father was a bad father."
1: А вдруг она скажет, у меня такой плохой отец.
0: Oh, he was hard on us.
1: Он был с нами такой жесткий.
0: But my little daughter.
1: Но моя младшая дочь.
0: She went up and said.
1: Она поднялась и сказала.
0: Papa.
1: Папа.
0: I was always wondering.
1: Я все время думала.
0: Where you were when I was a small boy.
1: Где же ты, когда я, где ты, когда я была маленькая девочка?
0: So, oh God, here it comes.
1: Я думаю, ну вот, началось.
0: When I was playing with my other children.
1: Когда я играла с другими детьми.
0: In the park.
1: В парке.
0: You were not there.
1: Тебя там не было.
0: I thought, oh my God, here
1: я goes. Думала, боже мой, это вот.
0: But you were in Ukraine.
1: А ты был на Украине.
0: With these people.
1: Вот с этими людьми.
0: Thank you, Papa.
1: Спасибо, папа.
0: That you didn't stay with me in the
1: за
0: park.
1: То, что ты со мной там в парке не остался.
0: But you went to the world and preached the gospel.
1: Но пошел в этот мир и проповедовал Евангелие.
0: Hallelujah. Oh, I said, oh, слава Богу.
1: Слава Богу.
0: Test number one is done now.
1: Итак, первая проверка пройдена.
0: Then my second daughter came.
1: Приходит вторая дочь.
0: And my daughters, to be honest,
1: мои дочери, если честно,
0: they are speaking directly into my life if they need to.
1: Они, если нужно, прямо все мне говорят.
0: I know when they come.
1: Я знаю, что как
0: when
1: они.
0: When they come like this.
1: А когда они подходят вот так.
0: Papa, we love you.
1: Папа, мы тебя так любим.
0: I always said, how much money do you
1: я
0: want?
1: Я всегда говорю, сколько вам нужно.
0: But sometimes they say, "Papa."
1: Но иногда они говорят так, папа.
0: Oh, and I know you know.
1: И уже я знаю, что будет.
0: And my oldest daughter especially.
1: Моя особенно старшая дочь.
0: So now she was her turn to speak.
1: Вот теперь ее черед говорить.
0: She said, "Papa."
1: Она говорит, папа.
0: I want to speak to you now.
1: Я теперь хочу тебе кое-что сказать.
0: Said, oh, God.
1: Я говорю, да, Боже, Боже.
0: She said, "There's one thing I want to thank you for."
1: Она сказала, есть одно, за что я хочу тебе сказать спасибо.
0: Oh, what is that?
1: Что это?
0: That you took me to church every Sunday.
1: За то, что каждое воскресенье ты меня привозил в церковь.
0: Yeah, that's. I want to thank you.
1: Я хочу поблагодарить тебя.
0: And I thought when I heard that.
1: И когда я это услышал, я подумал.
0: Nobody knows the trouble I have seen.
1: Никто не знает, что мне пришлось пережить ради этого.
0: It was not so easy all the time.
1: Это не так легко было всегда.
0: But now she is married.
1: Но сейчас она замужем.
0: She has 2 children.
1: У нее двое детей.
0: It's my grandchildren.
1: Это мои внуки.
0: Every Sunday they're in church.
1: И каждое воскресенье они в церкви.
0: I see my little grandson.
1: Я вижу моего маленького внука.
0: He said, "Дедушка."
1: Он кричит, дедушка.
0: Oh, I love you.
1: Я люблю тебя.
0: And I love them.
1: І я люблю їх.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: I think it's very important.
1: Я думаю, це дуже важливо.
0: To bring the family to the house of God.
1: Приводити всю сім'ю в дом Божий.
0: Amen. I said amen.
1: Я сказала амінь.
0: They need the other believers.
1: Їм потрібні інші віруючі.
0: Don't isolate your children from the church.
1: Не ізолюйте своїх дітей від церкви.
0: Take them to church.
1: Приводіть їх в церкву.
0: Bless them with the church.
1: Благословляйте їх церковью.
0: Oh no, we buy a video computer. They can sit play home play video when we are in church.
1: Нет, мы купили им видео, купили компьютер. Они могут сидеть и дома играться, пока мы в церкви.
0: No, bring them with you.
1: Нет, приводите их с собой.
0: Bring them with you.
1: Приводите их с
0: собой. Serve God.
1: Служите Богу.
0: We need the body of Christ.
1: И нам нужно тело Христово.
0: Hallelujah. I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: When Paul was on his last trip.
1: Когда Павел был в своем последнем путешествии.
0: He was tired.
1: Он был уставший.
0: He was exhausted.
1: Он был уже истощенный.
0: He was just ready to give up.
1: Он уже был готов сдаться.
0: He had been in prison for 2 years.
1: Он уже в 2 года находился в
0: тюрьме. They had beaten him.
1: Его били.
0: He had been in shipwreck.
1: Он прошел через кораблекрушение.
0: And this mighty man of God.
1: И это могучий муж Божий.
0: Is going to his execution.
1: Он уже идет к своей казни.
0: He's going to die for his faith.
1: Он умрет за свою веру.
0: And when the brothers in Rome hear this,
1: и когда братья в Риме услышали это,
0: they started to walk 60 kilometers.
1: Они прошли пешком 60 километров.
0: How far is it to Сумгаит?
1: Сколько до Сумгаита?
0: 35. It's to Сумгаит back and forth. Walk.
1: Это Сумгаит и обратно.
0: In the summertime.
1: Летом.
0: Just to see Paul.
1: Только ради того, чтобы встретиться с Павлом.
2: Amen.
0: And when they see Paul,
1: и когда они увидели его,
0: tears come down his eyes.
1: Слезы выступили у них на глазах.
0: And he see.
1: И они увидели.
0: And he says in the Bible.
1: И Библия говорит.
0: When he saw the brothers,
1: когда он увидел братьев,
0: he got new strength.
1: Он обновился в силе.
0: Hallelujah. He got new strength.
1: Он обновился в силе.
0: He got new strength.
1: Он обновился в силе.
0: When you come to the church,
1: когда вы приходите в церковь,
0: when you come to the believers,
1: когда вы приходите к верующим,
0: you will receive new strength.
1: Вы обновитесь в силе.
0: Amen. Sometimes you see brothers, you lose your strength.
1: Иногда из-за некоторых братьев и теряешь силу.
0: But I believe.
1: Но я верю.
0: In the body of Christ.
1: В тело Христово.
0: Слава Богу. Say I believe.
1: Скажи, я верю.
0: In the body of Christ.
1: В тело Христово.
0: Praise God for
1: it. Слава Богу за это.
0: Amen. I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: When you walk alone,
1: когда ты идешь один,
0: when you work alone,
1: когда ты работаешь один,
0: you will not be powerful.
1: То ты не будешь силен.
0: But when you work together,
1: но когда ты работаешь вместе
0: serve
1: с кем-то,
0: together,
1: когда вы служите
0: we'll
1: вместе,
0: be strong together.
1: То тогда вы будете сильны вместе.
0: Many years ago, I was in Magadan.
1: Много лет назад я был в Магадане.
0: In Russia.
1: В России.
0: I preached for thousands of people there.
1: Я проповедовал там, и собралось тысячи людей.
0: Many people came to the Lord.
1: И многие люди отдали жизни Господу.
0: And I was very tired after that meeting.
1: И после этого собрания я очень устал.
0: So the pastor said,
1: и пастор мне сказал,
0: Carl Gustav, do you want to go fishing?
1: Карл Густав, хочешь пойдем на рыбалку?
0: I said, of course, I love fishing. But я I говорю, don't want to fish now.
1: Я говорю, конечно, я люблю рыбалку, но я не хочу сейчас
0: Because
1: рыбачить.
0: Every pastor takes me to fishing.
1: Потому что все пасторы меня тащат на рыбалку.
0: And nobody... I never got any fish.
1: И я никогда ничего не ловлю.
0: It's like you, huh?
1: Это как ты, да?
0: I don't. God doesn't love preachers to fish because we never get fish.
1: Я не думаю, что Богу нравится, когда проповедники идут на рыбалку, поэтому мы никогда ничего не ловим.
0: Everybody else got fish, but we never got fish.
1: Все другие ловят рыбу, а у нас ничего не попадается.
0: But this pastor said.
1: Но этот пастор сказал.
0: I promise you.
1: Карл Густав, я обещаю.
0: You will get fish.
1: Ты поймаешь рыбу.
0: You are not in Sweden now.
1: Ты сейчас не в Швеции.
0: You are in Russia.
1: Ты в России.
0: He will get fish one way or another.
1: Здесь так или иначе как-нибудь рыба попадется.
0: Amen.
1: Аминь.
0: I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: So here we went out there.
1: Итак, мы пошли.
0: To a river.
1: К реке.
0: They took put some funny things on my.
1: Мне на ноги надели такие смешные вещи.
0: Some big boots.
1: Такие большие высокие сапоги.
0: And I went into the water.
1: И мы вошли в воду.
0: And I threw out my.
1: И я бросил удочку.
0: And suddenly I got a fish directly.
1: И сразу же мне попалась рыба.
0: Whoa! I was like this.
1: Я вот такой был.
0: Big salmon like this.
1: И такая большой лосось. Большой сом.
0: Salmon.
1: Большой лосось.
0: Wow, I put again.
1: Я еще раз закинул.
0: Wow. I got a salmon again.
1: И еще раз поймал лосося.
0: I got so many salmon.
1: И у меня столько было лосося.
0: And the Lord spoke to me.
1: И Господь сказал мне.
0: Are you happy now, Carl Gustav?
1: Ну как, Карл Густав, ты радостный?
0: Closed. And he said, but you are not

0: you are not the most happy here today.
1: Но он мне сказал так: но ты сегодня не самый радостный.
0: Look at over there.
1: Посмотри туда.
0: There are two other men there.
1: Там еще было двое.
0: Russian people.
1: Русских.
0: They have a net.
1: У них была сеть.

0: Amen.
1: Amen.
0: I said amen.
1: Я сказала аминь.
0: But look over there.
1: А еще дальше посмотри.
0: There's some, they had to cut the whole river off.
1: Там еще одна. Они просто перегородили всю реку.
0: Typical Russians, you know.
1: Это типичные русские.
0: They cut, build the whole thing there, and
1: они там что-то построили.
0: All the fish were swimming into that little thing.
1: Вся рыба, которая плыла, попадалась им.
0: There were thousands of salmon.
1: Там уже тысячи лососей были.
0: And suddenly I looked at what salmon were on my legs.
1: И я вдруг посмотрел, и вокруг моих ног плавал лосось.
0: I could pick with my hands in their basket.
1: Я мог просто рукой ее поймать.
0: And I came home with a big salmon like this.
1: И я вернулся домой вот с таким большим лососем.
0: I could pick my own.
1: Которого я сам поймал.
0: In this Russian place,
1: вот на этом в русском таком месте.
0: And the Lord spoke to me.
1: И Господь сказал мне.
0: They are more powerful.
1: Они сильнее.
0: Because they work together.
1: Потому что они работают вместе.
0: And they are organized.
1: И они организованы.
0: Amen. I said amen. Don't be yourself.
1: Не будь одиночкой.
0: Be a part of something bigger than yourself.
1: Стань частью чего-то, что больше тебя самого.
0: Hallelujah. I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: Be a fortunatus.
1: Будь тем, кто стремится к фортунатам. Будь фортунатом.
0: Or Achaios.
1: Или Ахайком.
0: Or Stephanos.
1: Или Стефаном.
0: A person.
1: Человеком.
0: Who every time you meet somebody.
1: Который каждый раз, когда видит кого-то.
0: Refresh somebody's spirit.
1: Он обновляет, освежает кого-то в духе.
0: You can greet somebody like this.
1: Ты можешь стать кем-то таким.
0: Hello, Rasim.
1: Привет, Расим.
0: Or you can say,
1: или сказать так.
0: Good to see you, brother.
1: Как я рад тебя
0: Hallelujah,
1: видеть,
0: God is with you.
1: Я так рад за тебя.
0: Amen. Расим.
1: Расим.
0: Хороший вид тебя. Yes, amen. Hallelujah. Come on, brother.
1: Давай, брат.
0: Don't give up.
1: Не сдавайся.
0: Fight on.
1: Давай, продолжай.
0: You can be a person like
1: ты можешь стать вот таким человеком,
0: that all the time,
1: который всегда
0: put strength into other people.
1: Вкладывает силу в Божий народ.
0: We all need encouragement sometimes.
1: Мы все иногда нуждаемся в поддержке.
0: I told the brothers yesterday.
1: Вчера я говорил братьям.
0: This summer.
1: Этим летом.
0: When Pastor Ulf forbidden to preach.
1: Пастор Ульф запретил мне проповедовать.
0: Because my voice like this.
1: Потому что у меня вот такой был голос.
0: I came to Donetsk.
1: Я приехал в Донецк.
0: I couldn't even open my voice.
1: Я едва мог раскрыть рот.
0: It was broken totally.
1: Он полностью был сломан.
0: And I said to God,
1: и я сказал Богу,
0: God,
1: Боже,
0: my voice is my life.
1: Мой голос — это моя жизнь.
0: And he said, no,
1: а он сказал, нет,
0: I am your life.
1: Я твоя жизнь.
0: You have still two hands.
1: У тебя есть две руки.
0: You can hug somebody.
1: Ты можешь обнять кого-то.
0: You have still two feet.
1: У тебя по-прежнему есть две ноги.
0: You can walk for me.
1: Ты можешь идти для меня.
0: Hallelujah. You can collect money for me.
1: Ты можешь для меня собирать деньги.
0: You can bless others. You can hug somebody.
1: Благословлять других. Ты можешь обнимать людей.
0: But I was very sad.
1: Но я был так опечален.
0: You can't imagine how it feels for a preacher without voice.
1: Вы просто не представляете, как себя чувствует проповедник без голоса.
0: I felt I was dying.
1: Я чувствовал, что я умираю.
0: And the doctor couldn't help me.
1: И врачи мне не могли помочь.
0: So. And one day,
1: и однажды,
0: I was going in my garden,
1: я вошел в сад,
0: watching this rope,
1: и увидел, смотрел на эту веревку,
0: watched my apple tree,
1: посмотрел на дерево,
0: and they knocked on the door,
1: и постучали в дверь,
0: and a little brother,
1: и один брат,
0: not an apostle,
1: он не был апостолом,
0: not a preacher,
1: не был проповедником,
0: not a prophet,
1: не пророк,
0: just a normal little brother in our church,
1: просто обычный небольшой брат из нашей церкви.
0: If I tell his name,
1: если я назову его имя,
0: you have never heard his name.
1: Вы никогда его не слышали.
0: And you will never hear his name.
1: И не услышите.
0: Only today you will hear his name.
1: Только сегодня вы его узнаете.
0: His name is Lajeri.
1: Его звали Лажери.
0: Лажери. You've never heard him.
1: Даже.
0: You have never seen him.
1: Вы ведь никогда его не слышали, не видели.
0: But he knocks on my door.
1: Но он постучал мне в дверь.
0: Nobody else came.
1: Никто больше не вошел.
0: But he came.
1: А он вошел.
0: And he opened the door.
1: Он раскрыл дверь.
0: And I said, "Why is he here?"
1: И я спросил, а что ты здесь делаешь?
0: And he had some flowers to me.
1: А у него были цветы для меня.
0: He said, "Here's some flowers for you."
1: Он сказал, я принес вам цветы.
0: I heard you have a hard time now.
1: Я услышал, что у вас трудности.
0: But don't worry, Carl Gustav.
1: Не волнуйся, Карл Густав.
0: Все будет хорошо. Everything's gonna be well.
1: И он ушел.
0: I mean, normally I don't like flowers.
1: Знаете, обычно я цветы не люблю.
0: I think they die in 2 days. Why should we buy them?
1: Я думаю, что их покупать, они через два дня завянут.
0: Amen.
1: Amen.
0: I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: But this flower this time.
1: Но на этот раз вот эти цветы.
0: I love this flower.
1: Как они мне понравились.
0: If they fell down after 2 days.
1: Даже если они через два дня завянут.
0: And I was hanging like this.

0: вот так будут висеть.
1: And they will still beautiful for
0: me. Все равно они для меня будут красивыми.
1: Because he refreshed my spirit that day.
0: Потому что он в тот день освежил меня в духе.
1: It was not the flowers.
0: И не сами цветы.
1: But it was him.
0: Но он сам.
1: Who came with strength to my life.
0: Который пришел, принес силу в мою жизнь.
1: Слава Богу. I said, слава Богу.
0: Слава Богу.
1: We need each other.
0: Мы нужны друг другу.
1: Tell your neighbor.
0: Скажи своему соседу.
1: I need you.
0: Ты нужен мне.
1: Tell the other neighbor.
0: Скажи другому.
1: You need me.
0: Я нужен тебе.
1: Hallelujah. I said hallelujah.
0: Я сказал аллилуйя. Слава Богу.
1: Hallelujah. Hallelujah. The body of Christ.
0: Тело Христово.
1: Is the most fantastic thing on the earth.
0: Это самое фантастичное, что есть на земле.
1: Amen.
0: Аминь.
1: Say thank God.
0: Скажи слава Богу.
1: For the body of Christ.
0: За тело Христово.
1: The body of Christ.
0: Тело Христово.
1: Is something so beautiful.
0: Это что-то такое прекрасное.
1: Now look at this wall here.
0: Посмотрите сейчас на эту стену.
1: If I take out one stone like this.
0: Если я отсюда вытащу один камешек.
1: And put here.
0: И поставлю сюда.
1: It's beautiful.
0: Он, конечно, симпатичный.
1: But it's more beautiful when we are together.
0: Но красивее, когда они все вместе.
1: Amen.
0: Amen.
1: I said amen.
0: Я сказал аминь.
1: The wood.
0: Дерево.
1: If it was only one piece here,
0: если бы здесь была одна доска,
1: we had to walk like this.
0: Нам бы пришлось ходить вот так.
1: It's wonderful,
0: красиво, конечно.
1: But it's more wonderful,
0: но красивее,
1: when we have a floor together,
0: когда у нас весь пол.
1: Паркет together.
0: Когда у нас паркет весь.
1: Yesterday I saw a beautiful parquet.
0: Вчера я увидел такой красивый паркет.
1: Wow, it was so beautiful.
0: Такой красивый.
1: It was many, many different.
0: Там было разных много частей.
1: But together it was like a mosaic.
0: Но вместе просто как мозаика.
1: Have you ever seen mosaic?
0: Ты когда-нибудь видел мозаику?
1: Small and stone.
0: Маленькие-маленькие стеклышки.
1: You take up one.
0: Один вытащит.
1: Say, who are you?
0: Сказать, ты кто?
1: Ничего. A little stone.
0: Маленькие стеклышки.
1: When you put together.
0: Но укладывается вместе.
1: Красиво. Yo. And you say, wow.
0: И все говорят,
1: Nobody
0: oh.
1: say wow to one stone.
0: Никто не говорит оу на одно стеклышко.
1: But when you see a whole mosaic.
0: Но когда видишь всю цельную мозаику.
1: When you see a church.
0: Когда видишь церковь.
1: Full of people.
0: Наполненную людьми.
1: Doing the works of God.
0: Когда, которые творят дела Божьи.
1: We can change the world.
0: Мы можем изменить мир.
1: Слава Богу. Some years ago.
0: Несколько лет назад.
1: I was flying to Simferopol.
0: Я был в Симферополе.
1: In Crimea.
0: В Крыму.
1: It was January.
0: Это был январь.
1: Normal people go to Crimea in the summertime.
0: И обычно люди ездят в Крым летом.
1: But I'm not normal, you see.
0: Но я же не нормальный.
1: I go in the wintertime.
0: Я поехал зимой.
1: Not for vacation.
0: Нет, в отпуск.
1: But I'm going to preach.
0: Но я поехал проповедовать.
1: And I was in a little plane.
0: И я летел в небольшом самолете.
1: I don't know if you ever seen this in Azerbaijan.
0: Я не знаю, видели ли вы такие в Азербайджане.
1: They call An-24.
0: И его называют An-24.
1: You know, it's a little propeller plane.
0: Вы знаете, он такой с пропеллерами.
1: You cannot speak with the passengers because it's too loud.
0: Там, когда сидишь, невозможно даже друг с другом разговаривать, такой шум.
1: And we were flying.
0: И мы летели.
1: And we were going down.
0: И уже снижались.
1: And it was bad weather.
0: И погода была плохая.
1: And suddenly.
0: И вдруг.
1: Oh, it went up again.
0: Мы пошли опять наверх.
1: Oh. And it went again and down again.
0: И опять стали снижаться.
1: And we were nearly down on the.
0: И уже почти сели и опять вверх.
1: So what is this? Что это такое? So the pilot said.
0: Пилот сказал.
1: We cannot land here.
0: Мы не можем приземлиться.
1: We fly to another city.
0: Мы полетим в другой город.
1: So, other city?
0: Другой город?
1: What will happen now?
0: Что же будет?
1: She said, I asked the steward, where are we flying?
0: И я спросил стюардессу, куда мы летим?
1: He said, Запорожье.
0: Она говорит, в Запорожье.
1: Запорожье?
0: Запорожье?
1: Oh, that's where they make the nice cars.
0: А это там, где делают красивые машины.
1: Ukrainian Mercedes.
0: Украинский Mercedes.
1: Да. Да. I drove one time in Zaporozhye car.
0: Однажды я был в Запорожце.
1: And I did two times before it taught to turn right, you know.
0: И мне пришлось руль крутить в два раза больше, чтобы повернуть.
1: And then it started to go right.
0: И потом уже повернул направо.
1: Very interesting car.
0: Очень интересная машина.
1: I love it.
0: Она мне нравится.
1: I wish I had one.
0: Интересно, хотел бы я одну иметь.
1: Now, So we were landing there.
0: Итак, мы приземлились там.
1: And the weather was bad there too.
0: И там тоже была плохая погода.
1: But we came down.
0: Но мы все-таки сели.
1: And the pilot said.
0: И пилот сказал.
1: Sir, we cannot help anymore now.
0: Интересно, извините, дальше мы уже ничем не можем помочь.
1: The plane will go maybe in one or two days.
0: Самолет, вероятно, может быть через день или два отправится.
1: Help yourself.
0: Ну, идите сами, что хотите делать.
1: And I thought.
0: Я подумал.
1: Спасибо.
0: Спасибо.
1: I didn't know anybody.
0: Я тут никого не знаю.
1: I didn't have. I couldn't speak with anybody.
0: Я не смог ни с кем поговорить.
1: No interpreter.
0: У меня нет переводчика.
1: Snow high like this.
0: Вот такой выше глубины снег.
1: And I had summer clothes.
0: И у меня летняя одежда.
1: Because I was going to Crimea.
0: Потому что я же думал, я в Крым еду.
1: And thin shoes.
0: И туфли на тонкой подошве.
1: And I jumped, and it was blowing cold.
0: И был очень метель была.
1: I went out like this.
0: И вот так вот я шел.
1: And I saw the rich businessmen on the plane.
0: И я увидел, там было три бизнесмена в самолете.
1: Many businessmen were there.
0: Много было бизнесменов из Киева.
1: They felt the same.
0: И они также себя чувствовали.
1: And they said no taxis now.
0: И сказали, что такси тоже нету.
1: It's 20 kilometers to the city.
0: И до города 20 километров.
1: I said, oh God, walk 20 kilometers like this.
0: Идти пешком 20 километров.
1: And the hall was closed.
0: И дорога закрыта.
1: I said, oh God.
0: И я сказал, Боже.
1: And I never forget it.
0: И я никогда не
1: забуду. It was 2 o'clock in the middle of the night.
0: Это было 2 часа ночи.
1: And I hear somebody say.
0: И я услышал, как кто-то сказал.
1: Карл Густава.
0: Карл Густав.
1: Somebody called my name.
0: Кто-то назвал меня по имени?
1: Is God taking me home? What is it?
0: Что, Бог меня уже забирает, или что?
1: Oh. And I see a little man.
0: И я увидел такого небольшого человека.
1: Карл Густав.
0: Карл Густав.
1: Сюда. Come, come, come.
0: Иди.
1: It was the pastor of Zaporozhye.
0: Это был пастор из Запорожья.
1: I said, here's your car.
0: И он говорит, вот вам машина.
1: Nobody had a car.
0: Ни у кого там машины не было.
1: You should see this businessman from Kiev.
0: Видели бы вы этих бизнесменов из Киева.
1: Who is this very important person?
0: Кто этот человек такой важный?
1: He, nobody knew he was landing.
0: Никто же не знал, что мы здесь приземлимся.
1: And he has a limousine here.
0: А для него привезли лимузин.
1: Wow. I jumped into the car.
0: Я сел в машину.
1: He said, goodbye, everybody.
0: Сказал до свидания всем.
1: Wow. And I thought.
0: Я подумал,
1: I'm not a rich man.
0: Я не богатый человек.
1: I don't have any money.
0: У меня нет денег.
1: I have some money, but I'm not a rich man.
0: У меня есть какие-то деньги, но я
1: but
0: не богат.
1: I am rich.
0: Но я богат.
1: I have the body of Christ.
0: У меня есть тело Христово.
1: Hallelujah! Somebody had called this brother.
0: Летом я позвонил этому.
1: Somebody called this pastor.
0: Кто-то позвонил этому пастору.
1: And said Carl Gustav is landing in 2 hours.
0: И сказали, что Карл Густав там приземлится через 2 часа.
1: He took me to a train.
0: И он взял меня туда.
1: And the next morning I was in Simferopol.
0: Посадил меня на поезд, и на следующее утро я был уже в Симферополе.
1: And I could start to preach.
0: И начал там проповедовать.
1: And God gave me revelation that day.
0: И Бог дал мне в тот день откровение.
1: It's good.
0: Хорошо.
1: To be connected.
0: Быть связанными.
1: With something bigger than yourself.
0: С чем-то, что больше, чем ты сам.
1: Слава Богу. We have each other.
0: У нас мы есть друг у друга.
1: We can lose everything.
0: Мы можем потерять все.
1: But we cannot lose each other.
0: Но мы не можем потерять друг друга.
1: Amen. I need Rasim.
0: Мне нужен Расим.
1: I need you.
0: Мне нужны вы.
1: I need the body of Christ.
0: Мне нужно тело Христово.
1: You are my friends.
0: Вы мои друзья.
1: And I love you very much.
0: И я очень сильно
1: you
0: вас
1: are the
0: люблю.
1: Blessings in my
0: вы
1: life.
0: Самые лучшие, что
1: I have
0: есть
1: nothing
0: в моей жизни.
1: Else to live for. Praise God.
0: Слава
1: Let's
0: Богу.
1: Stand up, everybody.
0: Давайте мы встанем.
1: Hallelujah. Thank you, Jesus.
0: Спасибо, Иисус.
1: Let's lift our hands to
0: Давайте
1: the Lord
0: мы
1: right
0: поднимем
1: now.
0: Руки Господу сейчас.
1: And just praise him for a while.
0: И будем славить Его.
1: Thank you, Lord.
0: Спасибо, Господь.
1: For the power of the Spirit this morning.
0: За силу в духе в это утро.
1: I thank you for the body of Christ.
0: Спасибо за тело Христово.
1: I thank you, Lord.
0: Спасибо, Господь.
1: That you have called us together.
0: За то, что ты призвал нас
1: we
0: быть
1: have a
0: вместе.
1: Calling
0: У нас есть призвание.
1: To love the whole body of Christ.
0: Любить все тело Христово.
1: We have a calling.
0: У нас есть призвание.
1: To stand together.
0: Стоять вместе.
1: In the Spirit, Lord.
0: В духе, Господь.
1: Thank you, Jesus.
0: Спасибо, Иисус.
1: For the body of Christ.
0: За тело Христово.
1: For the body that you have put together.
0: За тело, которое ты
1: of believers.
0: Создал вместе.
1: From
0: тело
1: different
0: верующих.
1: Denominations.
0: Из разных деноминаций.
1: From different places.
0: Из разных мест.
1: I thank you for every person.
0: Спасибо за каждого человека.
1: In this room this morning.
0: В этом зале сегодня.
1: Thank you, Lord, for they are very important.
0: Спасибо, Господь, что каждый из нас важен.
1: They work together.
0: Они работают вместе.
1: They go together.
0: Они идут вместе.
1: Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus.
0: Спасибо, Иисус.
1: Thank you, Jesus.
0: Спасибо, Иисус.
1: Thank you, Jesus.
0: Спасибо, Иисус.
1: Кора барама шакада ламанда да ламанда. Кора бараманда ла ламанда. Oh Lord, I pray.
0: Господь, я
1: for
0: молюсь.
1: All the people of God here.
0: За всех людей Божьих
1: Father,
0: здесь.
1: We love the whole body of Christ.
0: Отец, мы любим все тело Христово.
1: We love the body of Christ.
0: Мы любим тело Христово.
1: We love the believers.
0: Мы любим верующих.
1: We love everybody.
0: Мы любим всех.
1: Who loves you, Lord?
0: Кто любит тебя, Господь?
1: Thank you, Jesus.
0: Спасибо, Иисус.
1: Thank you, Jesus.
0: Спасибо, Иисус.
1: Oh, Father.
0: Отец.
1: We believe.
0: Мы верим.
1: We believe.
0: Мы верим.
1: We are one body.
0: Что мы одно тело.
1: Jesus, you prayed.
0: Иисус, ты молился.
1: That we all be one.
0: Чтобы все мы были едины.
1: We pray for that.
0: И мы молимся
1: that
0: за
1: we
0: это.
1: All be one.
0: Чтобы все мы были едины.
1: Thank you for fellowship.
0: Спасибо за общение.
1: With other people.
0: С другими людьми.
1: Thank you for fellowship.
0: Спасибо за общение.
1: Thank you for we are killing. Enmity.
0: За то, что мы убиваем вражду в теле Христовом.
1: In Jesus' name.
0: Во имя Иисуса.
1: We pray for unity of the believers of Baku.
0: Мы молимся за единство верующих в Баку.
1: We pray right now.
0: Мы молимся сейчас.
1: That you will raise up.
0: Чтобы ты поднял.
1: You will raise up.
0: Чтобы ты поднял.
1: The body of Christ in Baku.
0: Тело Христово в Баку.
1: Every believer,
0: каждый верующий,
1: together standing together,
0: чтобы стал рядом друг с другом,
1: in this nation,
0: в этой стране,
1: we stand against division.
0: Мы стоим против разделений.
1: Let the division go away.
0: Пусть разделение уйдет.
1: We bind division.
0: Мы связываем разделение.
1: We bind division.
0: Мы связываем разделение.
1: And splits.
0: И расколы.
1: And we proclaim unity in the body of Christ.
0: И мы провозглашаем единство в теле Христовом.
1: In this nation.
0: В этой стране.
1: Father, we thank you.
0: Отец, мы благодарим тебя.
1: For the power of God.
0: За силу Божью.
1: For the power of God.
0: За силу Божью.
1: Taking us together.
0: Которая соединяет нас вместе.
1: Taking us together.
0: Соединяющая нас вместе.
1: Taking us together.
0: Соединяет нас вместе.
1: For your kingdom, Lord.
0: Для твоего царства.
1: For your kingdom.
0: Для твоего царства.
1: Oh Lord.
0: Господь.
1: Thank you for every believer.
0: Спасибо за каждого верующего.
1: That lives in Baku.
0: Который живет в Баку.
1: That lives in Azerbaijan.
0: Который живет в Азербайджане.
1: Strengthen them today.
0: Укрепи их сегодня.
1: Strengthen every church in Baku.
0: Поддержи и укрепи каждую церковь в Баку.
1: Oh Lord, I pray.
0: Господь, я молюсь.
1: I pray, Lord.
0: Я молюсь.
1: Thank you, Jesus.
0: Спасибо, Иисус.
1: Today I want to say to you.
0: Сегодня я хотел бы сказать.
1: I want you to make a declaration today.
0: Я хочу бы сегодня сделать заявление.
1: That you need the body of Christ.
0: Что вам нужно тело Христово.
1: You need other people.
0: Вам нужны другие люди.
1: We need God, yes.
0: Да, нам нужен Бог.
1: We need the Holy Spirit.
0: Да, нам нужен Святой Дух.
1: But we need each other.
0: Но мы нужны друг другу.
1: We need each other.
0: Нам нужны и другие люди.
1: Have you ever seen the birds flying in the sky?
0: Вы видели, как звезды летают, как птицы вылетают по воздуху?
1: The big birds.
0: Большие птицы.
1: That never fly alone.
0: Они никогда не летают в одиночку.
1: They fly in a formation like that.
0: Они летают вот такой формой.
1: Like a V.
0: Они летают клином.
1: And you know what?
0: И знаешь что?
1: They do that.
0: Они делают это.
1: Because they fly longer.
0: Потому и они летают дальше.
1: And if somebody is tired.
0: Если кто-то из них устал.
1: They all stop.
0: Они все останавливаются и ждут друг друга.
1: That's the body of Christ.
0: Это тело Христово.
1: Sometimes you are like me. I was this summer.
0: Иногда вы бываете такими, как я этим летом.
1: I needed somebody.
0: Мне был нужен кто-то.
1: To put his hands around my body.
0: Чтобы он обнял меня.
1: He said, Carl Gustav, keep on going.
0: И сказал, Карл Густав, не останавливайся.
1: Don't give up.
0: Не сдавайся.
1: Everything's going to be well again.
0: Все будет хорошо.
1: It was not a powerful man.
0: Это не был какой-то могучий человек. Но это был человек,
1: who refreshed my spirit.
0: Который обновил меня в духе.
1: And I got new strength that day.
0: И в тот день я получил новую силу.
1: Praise God.
0: Слава Богу.
1: You can be a person like that.
0: Ты можешь стать таким человеком.
1: You can go home and visit somebody who's not been in church for a long time.
0: Ты можешь пойти домой к кому-то, кого уже давно не видно в церкви.
1: You can encourage somebody.
0: И там ободрить кого-то.
1: Maybe didn't come to the cell group for a long time.
0: Может быть, этот человек давно не приходит на ячейку.
1: Hug them and say, "You're welcome
0: back." Просто обними их и скажи: "Добро пожаловать, возвращайся."
1: Amen. Every time you see somebody,
0: каждый раз, когда ты видишь кого-то,
1: don't expect something from that person.
0: Не ожидай ничего от этого человека.
1: Give something to that person.
0: Но дай ему что-то.
1: Слава Богу.
0: Слава Богу. Я сказал слава Богу.
1: Today, this morning,
0: сегодня, этим утром,
1: I think there's an anointing here.
0: Я чувствую, что здесь есть помазание.
1: God is speaking to us.
0: И Бог говорит.

0: We will need each other.
1: Что мы нужны друг другу.
0: For the rest of our life.
1: До конца жизни.
0: We will need each other.
1: Мы нуждаемся друг в друге.
0: We cannot make it ourselves.
1: Мы сами не справимся.
0: I'm too weak.
1: Я слишком слаб.
0: I cannot make it without you.
1: Я ничего не сделаю без вас.
0: I need you.
1: Мне нужны вы.
0: I need the body of Christ.
1: Мне нужно тело Христово.
0: I need my believers.
1: Мне нужны верующие.
0: I need the people of God.
1: Мне нужны люди Божьи.
0: They are the most precious I have.
1: Это самое драгоценное, что у меня есть.
0: My house is wonderful.
1: У меня прекрасный дом.
0: I have a car.
1: У меня есть машина.
0: I have things in my I have clothes.
1: У меня есть одежда.
0: But you know what?
1: Но знаете что?
0: There's nothing like a person of body of Christ.
1: Ничто не сравнится с человеком из тела Христова.
0: Thank you, Jesus.
1: Спасибо, Иисус.
0: To meet a person, the eyes are shining, Jesus.
1: Знаешь, встретиться с человеком, у которых в глазах сияет Иисус.
0: They maybe belong to another church.
1: Возможно, он из другой церкви.
0: But I feel the love of them.
1: Но я чувствую любовь.
0: And I love them.
1: И я люблю их.
0: And I have decided.
1: И я решил.
0: I'm gonna love the whole body of Christ.
1: Я буду любить все тело Христово.
0: I'm gonna love every believer.
1: Я буду любить каждого верующего.
0: Every believer is my brother.
1: Каждый верующий.
0: And my sister.
1: Это мой брат и моя сестра.
0: Today I look at about brothers and sisters.
1: Сегодня я смотрю на моих братьев и сестер.
0: We are together.
1: Мы вместе.
0: For a big cause.
1: Мы ради, вместе ради большой цели. И Бог благословит вас. Благослови вас Бог сегодня. Благослови вас Бог.
0: Thank you, Jesus.
1: Спасибо, Иисус.
0: Today,
1: сегодня
0: we are standing here,
1: мы стоим здесь.
0: And let's worship God together.
1: Давайте мы будем поклоняться Богу вместе.
0: Let's worship the Lord this morning.
1: Будем поклоняться Господу сейчас.
0: Jesus, we thank you.
1: Иисус, мы благодарим Тебя.
0: I thank you for the body of Christ.
1: Я благодарю Тебя за тело Христово.
0: I thank you for every believer
1: Спасибо
0: here.
1: За каждого верующего.
0: I thank you, Lord,
1: Спасибо, Господь.
0: That we know that we got from death to life because we love.
1: Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь.
0: Oh Lord,
1: Господь,
0: we don't want to take away salvation from the world by hating each other.
1: Мы не хотим удалить спасение из этого мира через ненависть друг к другу.
0: Because you said in your word, when the world sees that we're one, they will believe.
1: Потому что ты сказал, что когда мир увидит, что мы едины, они уверуют.
0: Thank you, Jesus.
1: Спасибо, Иисус.
0: Thank you, Jesus.
1: Спасибо, Иисус.
0: Thank you, Jesus.
1: Спасибо, Иисус.
0: Oh, Rabasagalalamani. Thank you, Jesus, on the cross you killed the enemy.
1: Спасибо за то, что на кресте ты поразил вражду.
0: On the cross you did that.
1: На кресте ты это сделал.
0: You killed enmity between people.
1: Ты убил вражду.
0: And reconciliation came.
1: И пришло примирение.
0: Today I thank you.
1: Сегодня я благодарю тебя.
0: I thank you, Lord.
1: Я благодарю тебя, Господь.
0: I thank you, Lord.
1: Я благодарю тебя, Господь.
0: They have devoted themselves.
1: Они посвятили себя.
0: To the ministry of the saints.
1: Служению святым.
0: They have devoted.
1: Они посвятили себя.
0: Make a devotion today.
1: Сделай посвящение сегодня.
0: Be addicted to the body of Christ.
1: Прилепись к телу Христову.
0: Be addicted to the church.
1: Прилепись к телу.
0: The church is not your hobby, it's your life.
1: Церковь это не твой дом, это не твое хобби, это твоя жизнь.
0: This is your home.
1: Это твой дом.
0: This is your spiritual home.
1: Это твой духовный дом.
0: Every believer needs a home.
1: Каждому верующему нужен дом.
0: I'm so glad.
1: И я так рад.
0: Of Stephanos, Fortunatus, and Achaios.
1: За Стефана, Ахаика и Фортуната.
0: But was lacking on your part day supply.
1: Потому что они восполнили недостатки.
0: They went in and helped when nobody helped.
1: Они шли и помогали тогда, когда никто другой не помогал.
0: For they refreshed my spirit.
1: Они обновили мой дух.
0: Hallelujah. They refreshed. The apostle.
1: Они успокоили, обновили апостола.
0: Wow. All of us need refreshment sometimes.
1: Всем нам им периодически нужно освежение.
0: I need it.
1: Мне это нужно.
0: Probably you need it too.
1: Вероятно, и вам тоже.
0: Amen. So I want you right now to stay forth and to pray for me.
1: И сейчас я хотел бы, чтобы вы молились за меня.
0: Pray for me.
1: Молитесь за меня.
0: I need your prayer.
1: Мне нужна ваша молитва.
0: I will pray for you.
1: Я буду молиться за вас.
0: But please pray for
1: Но,
0: me
1: пожалуйста,
0: now.
1: Молитесь за меня.
0: Right now.
1: Сейчас.
0: Thank you, Jesus.
1: Спасибо.
0: Oh. Oh. Oh. Racine, take the mic. Pray. Hallelujah. Just pray. You need to pray.
2: Hallelujah. Во имя Иисуса Христа из Назарета, Отец наш Небесный. Мы поднимаем пред Тобой Твоего слугу, Господь.

0: И мы молимся во имя Иисуса Христа из Назарета. О освежении, Господь. О крепости в Его жизни. О силе, которую Ты посылаешь, Господь, для нас. Ту же силу пошли Ему, Господь. Для того, чтобы Он мог более послужить Тебе и народу Твоему святому, Отец наш Небесный. По всему лицу земли, Господь. И мы благословляем нашего брата и нашего духовного отца, Господь. Во имя Иисуса Христа из Назарета. Мы благодарим Тебя, Господь, за Карла Густава. Мы благодарим Тебя и мы благословляем Карла Густава. И весь народ скажет.
1: Аминь.
0: И весь народ скажет.
1: Аминь.
0: И весь народ скажет.
1: Put your hands on your neighbor right now.
2: Возложите сейчас руки на своих
1: соседей. And start to pray for your neighbor.
2: И начните молиться за
1: Refresh
2: ближнего.
1: Your neighbors.
2: Просто придет освежение к ним.
1: If you have a need, tell your neighbor.
2: Если есть какая-то нужда у вас особая, скажите своему
1: ближнему. And start to pray for your neighbor
2: right now. И молитесь друг за друга.
1: Tell your neighbor if you have a need.
2: Скажите своему соседу, если есть у вас нужда.
1: Everybody start to pray right now.
2: И молитесь сейчас все.
1: In the name of Jesus. In the name of Jesus.
2: Во имя Иисуса.

Когда я начал изучать людей в нашей церкви, то заметил, что у нас было много человек в разных группах, включая лидеров, которые не укоренились в Боге. У них не было посвящения Слову, Богу и хождению с Ним. И так у них не было корня в Боге. Я спросил себя, почему эти люди продолжают ходить в церковь, если у них нет корня в Господе? Я наблюдал и изучал это. Что же заставляет их возвращаться в церковь? К чему они прикреплены? Что удерживало их в церкви? Потому что, согласно нашим наблюдениям за людьми, беседами с ним, нашим вопросам к одним людям, а других нам стало ясно, что многие из этих проблем могли бы уйти и не составлять такую трагедию, которую они представляли собой, если бы эти люди укоренились в Боге. И я обнаружил, что большинство тех, кто не имел корня в Боге, держались за церковь не посредством укоренения в Боге, а за соломинку, соединяющую их с другими людьми.

0: straw into someone else.
1: Они приходили в церковь с большой длинной невидимой соломинкой. Они опускали эту соломинку друг другу в жизнь и высасывали друг из друга все соки. Они опустошали друг друга, забирая то, чего у Бога было более чем достаточно. Но так как они не были укоренены в Нем, они строили отношения на зависимости друг от друга. Таким образом, люди опустошают друг друга и остаются в церкви ради людей, ради того, что они могут друг другу предложить. Я понял, что это неправильно. Я чувствовал, что это неправильно. Это высасывание сил через соломинку. Я ощущал миллион соломинок, направленных на меня, большую часть времени. Это были требования, то, как проходили разговоры, ответственность за проблемы. Почему-то я всегда оказывался виноватым в проблемах, и я должен был все поставить на место и исправить. Один раз мне позвонила женщина из нашей церкви в 3 часа ночи. Она была одной из тех, кто имел самую большую соломинку. У нее была огромная соломина. В 3 часа ночи зазвонил телефон. Знаете, что когда телефон звонит в 3 часа ночи, это ужасно. Всегда кажется, что он звонит громче. Мой телефон больше не стоит в моей кровати, потому что он чуть не довел меня до инфаркта, когда зазвонил. Как пастор, вы понимаете, что если вам звонят в 3 часа ночи, обычно это не для того, чтобы поделиться радостной вестью, правда? Поэтому я проснулся в испуге, взял трубку и слышу женский голос. Алло, алло. Пастор, это вы? Да, кто еще? Я сказал, это вы, и назвал ее по имени. Она сказала, да. Я спросил, а зачем вы мне звоните в такой час? Она ответила, вы должны приехать ко мне домой прямо сейчас. В моем доме демоническое присутствие. Мы сидим тут с мужем, и у нас тут демоническое присутствие. Мы его чувствуем. Мы его ощущаем уже примерно час. Мы оба очень напуганы. На тот момент я все еще размышлял обо всем этом сам себе. Я еще ничего никому не объявил об этом. Я работал с некоторыми членами команды, они постоянно пребывали. У людей нет корня в Боге. Люди упускают соломинки и высасывают все соки жизни друг из друга. А теперь эта женщина запустила у меня свою соломинку по телефону в 3 часа ночи. Приезжайте, приезжайте, прямо сейчас, у нас демоническое присутствие в доме. Я больше не мог сдержаться и ясно ей сказал. Вы что думаете, что это охотники за привидениями? Я сказал, это что, вам охотники за привидениями? Я не охотник за привидениями. Я лежу в кровати со своей женой и семьей. Я не собираюсь, я повторю, я не собираюсь ехать к вам домой. Она сказала, ничего подобного в жизни я никогда не слышала. Это неприлично. И что, по вашему мнению, мне теперь делать? Я сказал, считаю, что вы должны сами выгнать демоническое присутствие из вашего дома. Она сказала, «Чего? Что? Кто? Я? Я? Я, исполненная духом, помазанная, выступающая против дьявола, спасенная 25 лет назад, верующая в Библию, взрослая в хорошей церкви, христианка. Кто? Я? Это мне надо самой сделать?» Я сказал, да. Она спрашивает, а что мне сказать? Как будто есть какой-то специальный сценарий. Я подумал, что мне ей ответить, этот разговор? Я что, в тумане каком-то? Я сказал, скажите, выйди из моего дома во имя Иисуса. Попробуйте это. Знаете, что она мне сказала? Она сказала, а как вы думаете, это сработает? Я сказал, послушайте, если это не сработает, то мы с вами оба будем в беде. Потому что если Иисусу не удастся выгнать это присутствие, я думаю, мне самому не стоит вылезать из-под одеяла. Потому что то, что у вас в доме, больше, чем и с вами. Последней каплей стала очередная пара, которая хотела уйти из нашей церкви. Они сказали мне, в этой церкви нет жизни, мы уходим. Как пастора меня научили, что когда люди хотят уйти из вашей церкви, вам следует сесть с ними и спросить их, почему они хотят уйти. Самая глупая вещь, которую мне когда-либо приходилось слышать, потому что я обнаружил, что если вы спросите людей, почему они хотят уйти из церкви, они вам ответят на этот вопрос. Ничего не упустят. И у нас есть такие заключительные собеседования. Знаете, не очень мудро спрашивать тех, кто уже не является частью вас, о том, что мы делаем неправильно. Они не собираются оставаться и помочь вам исправить положение. Даже если они укажут вам на проблему, они не собираются оставаться и исправлять ее. Они решили уйти. Когда вы разрываете отношения, дружеские связи, какую-то ситуацию, вы обычно говорите такие вещи, которые никогда не упомянули бы, если бы решили остаться и исправить положение дел. И вот представьте себе меня. Я шатаюсь на ногах от ударов людей. Они всю жизнь из меня выбивают, когда говорят о том, что у нас в церкви не в порядке. Что со мной не так, и что у меня в семье не так, что не так в моем стиле лидера. Вот это не так, и вот это не так. Некоторые из этих людей ни слова не сказали за все годы пребывания в церкви, и вдруг они стали такими красноречивыми, когда начали говорить о том, что у нас в церкви не так. В один из таких дней, когда кто-то решил уйти из церкви и высказал все о том, что у нас не так, а это были люди, которых мы любили и которым помогали, я помню, у меня был момент ясности. И я сказал Богу, «Господь, не может быть, чтобы это было правильно». Наша церковь была ячеечной. Все члены церкви в теории должны были принадлежать к домашней группе. Поэтому у нас были малые группы по всему городу. На тот момент в церкви было примерно 400 человек. Я хотел, чтобы новые изменения повлияли на само ДНК церкви, чтобы мы стали совершенно другой церковью. У нас был очень контролирующий стиль руководства церкви. Я вырос в таком стиле, и я думаю, ответственен за то, что передал это дальше жизни церкви, которой мы были на тот момент. Поэтому мы пытались уйти от такого контроля к стилю руководства, где лидеры помогают людям самим встать на ноги и делать то, что нужно делать. Где лидеры верят в людей, любят их, позволяют им полностью раскрывать свой потенциал, помогают найти те таланты, которые Бог мне вложил, просто создавали такую атмосферу. Это звучит прекрасно, может быть очень опасно. Это классно, но немного пугает. Но нам нужно было такое веселье и такой страх нашей церкви. Мы ободряли людей, и они начали принимать участие в разных служениях. Произошло следующее. Люди перестали посещать домашние группы. Лидеры домашних групп приходили ко мне и жаловались. Я сказал им, слушайте, все эти люди несут служение. Просто дайте им делать то, что им нравится. Посещать те группы, которые им нравятся, и давайте просто пойдем дальше. Тогда это все утихло, и мы пошли дальше. Потом ко мне снова пришли лидеры домашней группы и сказали, кроме тех людей, которые несут служение церкви, есть и другие, которые не посещают домашние группы. А мы научены, что в среду или в четверг на следующий день после собрания домашней группы, на которую они не пришли, мы им звоним и говорим, где вы были? Нам не хватало вчера, у вас все в порядке. А потом в воскресенье они наблюдали, были ли все 12-20 членов малой группы на собрании. Если их не было, они тогда отмечали, кого не было, и потом звонили им в воскресенье и во вторник и говорили, где вы были в воскресенье, мы скучали по вам. Когда же лидеры домашней группы поняли, что я хочу теперь по-другому вести церковь, они сказали мне, «О, это нам нравится». Мы так устали бегать за этими людьми, потому что у них нет желания. Ты говоришь, что тебе надоело это делать, и нам тоже хочется делать что-то другое, как те люди, которые начали нести служение. Но мы как пристегнуты на этом месте, мы пытаемся догнать всех тех, кто не ходит на собрание. Я сказал, что хочу сделать объявление всем лидерам домашних групп. Я помню тот вечер, когда сделал объявление, я сказал, «Освобождаю вас от обязанности звонить людям». Наступила тишина, словно не говорили мне этим. Это смешно, это хорошая шутка. Ясно. А что ты нам скажешь серьезного? Но я сказал, нет, я не шучу. И я не говорю сейчас о людях, которые больны, пропустили собрание по какой-то серьезной причине, нуждаются в заботе и общении. Нет, я говорю о людях, которые знают, где собирается домашняя группа, где проходят церковные собрания и не приходят на них. Они не только не приходят, но сидят дома у телефона и ждут, когда вы им позвоните, чтобы убедить их, что в этой церкви есть любовь. Они как бы ищут внимание, мне никто не позвонил. Я ходил в эту группу 2 года, меня вчера не было, и мне никто не позвонил. Вообще-то я не был на собрании в воскресенье, и опять мне никто не позвонил. В этой церкви нет ни любви, ни заботы. Никто мне не позвонил. Я сказал лидерам, таким людям больше не звоните. Когда они поняли, что я не шучу, они вдруг рассмеялись нервным смехом. Свобода пришла в церковь, когда все эти лидеры получили освобождение тех людей, которые хотят, чтобы вы за ними гонялись. Им нравится внимание, они видят вашу гонку за ними, как подтверждение своей ценности, что вы по ним скучали.
0: They count, and you know they're there, and we missed you.
1: You know, знаете, таким людям, которые не идут в церковь, потому что не хотят, но ожидают звонка со словами: «Мы скучали по вам», я хочу сказать, мы вовсе не скучаем по вам. Это вы должны скучать по нам, потому что пропустили собрание в церкви, общение с Богом и с нами, с семьей. Вы пропустили слово, поклонение, хвалу. Вы все это пропустили. А вот мы по вам не скучали. Я сказал им, что лучше было бы, если бы лидеры начали звонить тем, кто на собрании был. Я так рад был видеть тебя на собрании вчера. Я рад, что ты растешь, что у тебя все хорошо в браке. Правда, было хорошо в Доме Божьем, и поклонение было классно. Проповедник хорошо проповедовал, и тебе понравилась та новая песня. Я был рад видеть твоих детей. Я был рад видеть, что ты здоров. Я был рад видеть, как ты общаешься с другими и растешь. Зачем нам расточать наши ресурсы? Зачем нам просить наших лидеров делать то, чего они никогда и не мечтали бы делать в любой другой области жизни? Зачем нам просить их звонить людям, которые каждый день проезжают мимо церкви? И они ведь не забыли, где церковь находится. Они просто не хотят там быть, но они хотят, чтобы вы им сказали, что вы по ним скучали. Это извращение, это издевательство. Послушайте. Теперь все лидеры, свободные от гонки за этими беглецами, лидеры домашних групп стали мне говорить: «Ты в жизни угадаешь, что теперь происходит?» Я спросил: «А что происходит?» Все те, кому мы больше не звоним, начали посещать домашние группы. Все те, кому мы больше не звоним, начали посещать домашние группы. Вот это дела. Я подумал, что это нас кое-чему научило о людях. Я понял, до меня вообще-то медленно доходит, но когда дойдет, то дойдет по-настоящему. Каждый из тех, за кого мы сражались, чтобы они остались, ушли из церкви. А все те, кого мы не пытались удержать, остались. Казалось бы, мне нужно было понять это раньше, после того, как я обжегся, гоняясь за людьми, построил церковь на том, чтобы и другие гонялись за людьми. Нас учили, что мы должны бегать за кем-то, звонить им, подстраиваться, говорить, что мы любим вас и скучали по вам. Все те силы, которые мы тратили на тех, кто не проявлял особого желания посещать церковь, мы могли бы тратить на тех, кто приходил, участвовал в служении, имел понимание и видение. Те люди, которые следили за новообращенными, за теми, кто получил спасение, или те, кто посвящал себя воскресенье, и потом нужно было за ними следить. Проследить, скажите все, проследить. Это не библейский термин. Я не знаю, откуда мы его взяли. Я думал, что это слово в Библии. И мы делаем всякую всячину, которая и подразумевается под словом «проследить». И я увидел, что те люди, которые этим занимались, тоже в какой-то мере бегали за теми, кто в воскресенье поднял руку, дал имя и адрес, а когда им пытаются служить, они ведут себя, словно и знать ничего об этом не желают. Или же они начинают водить нас за нос, начинают играть с нашим расписанием и временем. Они гоняются за такими людьми, а ведь они просто посвятили себя всего несколько дней назад. Я посмотрел на эту команду и сказал им: «Знаете, я не уверен, что мы с самого начала учим этих людей правильному пониманию того, как церковь работает. Я думаю, что если мы будем гоняться за ними, а через 6 месяцев перестанем, они подумают, что в этой церкви нет любви. Потому что мы убедили их в том, что церкви их балуют, за ними ходят, благословляют, молятся за них, гоняются за ними, перевозим вас с места на место, помогаем вам, мы готовы сделать для вас все, а потом мы вдруг перестаем за ними ходить, и у них наступает кризис отверженности. Меня бросили, меня больше не любят, они просто притворялись, чтобы я остался в церкви. Но на самом деле в этой церкви нет настоящей любви и интереса во мне. А все это потому, что мы не даем им укорениться в Боге и не интересуемся, насколько серьезно они посвятили себя этому делу. Мы просто сами начинаем проявлять посвящение Богу вместо тебя. Мы берем тебя на руки, балуем, гладим по головке и не знаем, хочешь ты этого или нет. Ты сам. Кто-то из вас знает об этом от ваших подростков. Они ходили в церковь вместе с вами, потому что они должны были. Они садились в машину и ехали с вами. Но приходит время такой возраст, когда вам следует отпустить их, чтобы узнать, делают они это потому, что папа с мамой их заставляют, или же они сами заинтересованы в этом. Это может быть очень неспокойным периодом, но мы должны позволить нашим детям решить этот вопрос самим. Ведь каждое поколение должно само искать Бога. Я помню, как читал Слово Божие перед тем, как мог делиться всеми этими идеями и думал, «Господь, а это точно не ересь? Мне трудно размышлять об идее следить за другими». Я верю, что мы несем ответственность за то, чтобы строить отношения с людьми, рассказывать им о том, чем мы занимаемся, рассказать им о тех программах, которые у нас есть, о нашем основании. Вся эта ответственность лежит на нас, поэтому мы выполняем это. Но мы и многие из вас делали намного больше. Иногда мы настолько сильно желаем, чтобы люди присоединились к церкви, мы так сильно хотим видеть рост, что мы перегибаем палку и не знаем, что удерживал вас здесь, я или вы сами. Но все те, кому мы не дали время решить этот вопрос для себя, встанут перед судом. Я все-таки хочу сказать, что не нашел этой идеи контролировать людей в Библии. В Библии, насколько я знаю, люди следовали за Иисусом. Он не следовал за ними. И я подумал, это неправильный процесс. Иисус просто говорил, «Иди и следуй за мной». Он не говорил, «Следуй за мной, потому что...» «Позволь мне убедить тебя, вдохновить, доказать тебе, заманить, украсить все, напомнить, помочь тебе каждый раз приходи. Я вышлю тебе имейл, позвоню по телефону, вышлю тебе лидера домашней группы». Он просто сказал, «Следуй за мной» и пошел. Некоторые люди говорили ему, «Мы бы последовали за тобой, но мне надо попрощаться с семьей, навести порядок, похоронить родителей». А он отвечал, «Тогда до свидания». Он именно так и говорил. Он говорил, что когда ты вернешься после того, как наведешь порядок, меня уже здесь не будет. Потому что он сказал, я не буду стоять здесь и убеждать вас в том, что вам нужно идти за мной, несмотря на домашние заботы. Я такого делать не буду. Он просто сказал, иди за мной. И он ждал, пока его слова возьмут людей за сердце, заставив оставить все остальное и пойти за ним. Он давал людям время. Он не задерживался, чтобы узнать, приняли ли люди решение в его пользу. Он просто говорил, «Иди за мной», и проходил дальше. Если бы такое понятие, как «проследить за новообращенным», было в Библии, его можно было бы найти во второй главе Деяний. 3000 человек нуждаются в том, чтобы за ними проследили. Если бы Бог хотел нас научить такой модели служения, мы нашли бы ее описание здесь. Потому что это не один человек и не два. Это огромная группа людей, которым церковь могла бы уделить организованное внимание. Значит, если такое понятие существует, его можно было бы найти во второй главе Деяний. Я не могу этого там найти. Я скажу вам, почему я этого там не нашел. Потому что они сами постоянно пребывали. Эти люди не нуждались в том, чтобы кто-то за ними следил.

0: из TVN, из студия из Дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями». Ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях Питер Шембрук. А сейчас оторвемся с Леоном Патиловым.
1: Got a great show for you today. But we want to start off talking about the two best commandments.

0: Yes, yes, yes.
1: Добро пожаловать на передачу «Леон и друзья». Я ваш ведущий Леон Патило. И у нас сегодня будет замечательная программа. У нас в гостях парень из далекой Австралии. Я был в Австралии много раз. С 1970 года я ездил туда почти каждый год. Это было самое хиповое место на планете. И я думал, что если я когда-нибудь оставлю Лос-Анджелес, я перееду в Австралию. Так или иначе, этого брата зовут Шембрук. И я хочу, чтобы вы поприветствовали его сейчас. Питер Шембрук.
2: Yeah, ready to rock.

0: Peter, Peter. Right, high five. What's up, man? Very good. I want to have a seat here. Boy.
1: Садись сюда. Знаешь, я люблю страну, я люблю Австралию. Да, ты был там, да? О, я побывал там везде. Я был в Перте, в Брисбене. А мы Перт очень нечасто посещаем. Я живу на юге Брисбена, час езды. Действительно, знаешь, я вскоре туда поеду с гастролями. Я буду там 3 недели, а оттуда прямо в Россию. Это длинный перелет. Да, это длинный перелет. Когда я прилечу оттуда, я очень устаю. Я обычно, когда устаю, я начинаю делать ошибки, ссылаясь на Писание. Я, скажем, начинаю цитировать что-то другое, или я говорю другой адрес и так далее. То есть я не буду очень сильно рассказывать от притчи или еще что-нибудь. А ты чем занимаешься? Ты все еще живешь в Австралии? Нет, я уже живу здесь, в Штатах, примерно 7 лет. 7 лет будет в мае. У меня есть жена и сын, ему около 2 лет, мы ждем еще одного ребенка. Так что сейчас для нас волнующее время. Это здорово. А ты встречался когда-нибудь с этим парнем из фильмов? Как его? Как его зовут? А, Крокодил Данди. Да, он мой двоюродный брат. Он твой двоюродный брат? А, да, конечно. А, ты шутишь, как всегда, ты меня поймал. Ты любишь эти фильмы? Да, мне нравились эти фильмы, они замечательные. Они довольно-таки приличные и так далее, в них изобилие плохих слов, секса и так далее. Это просто прекрасный, классный такой фильм. Он был, знаешь, как ниндзя из Австралии какой-то. Это было здорово. Да. Я не со многими разговариваю с Австралией, так что, знаешь, я скорее всего, неправильно себя веду и так далее. Да, знаешь, многие люди себя так ведут. Много таких людей. Мы называем их бушами. Знаешь, я уже 6 лет ездил в Австралию, и я до этого ни разу не видел кенгуру. И я думал, что это просто что-то легендарное, знаешь. Потому что я никогда не видел кенгуру. Я спрашивал, где же кенгуру? Мне говорили, что можно идти по дороге, и натолкнешься на них. И я слышал, что они могут ударить тебя, знаешь. Один брат рассказывал, что однажды в малонаселенной местности он столкнулся с кенгуру, и она испугалась, и как даст ему. И он пролежал без сознания 24 часа. Да, он от хорошего пинка так и получится, конечно. Да. Но знаешь, действительно, Австралия очень красивая, и я рад, что ты... Я рад, что ты переселился сюда, и ты захватил с собой что-то оттуда, знаешь. Да, спасибо. А ты выпустил какие-нибудь альбомы новые? Да, мой новый альбом сейчас вышел. Второй должен выйти скоро. Я в восторге от этого, если честно. Да, а ты вырос в христианской семье? Где ты вырос? Нет. Знаешь, говорят, что только 2% австралийцев действительно христиане. И в стране живет 16 миллионов человек. Она не похожа на Соединенные Штаты, которые были основаны на христианстве и на иудео-христианских ценностях. Австралия же сформировалась как уголовная колония, так что у нас довольно-таки ужасные корни. И мы очень циничны, особенно по отношению к религии. Очень возможно, что тебя ударят сзади бутылкой по голове, если ты начнешь говорить о религии. Да, действительно. Очень цинично, конечно. Так что я думаю, что ты пришел к Господу здесь, в Соединенных Штатах, или же... Да, я встретился со своей женой, и она очень деликатным образом привела меня к Господу. Я наблюдал также и за другими людьми. И, между прочим, все они австралийцы. И для меня было важно увидеть, что кто-то живет этим, а не только все на словах, знаешь. И теперь это также и моя философия, когда я проповедую людям. Бог заставил меня засевать семена, и я пытался собрать урожай, но Он как будто сказал мне, это не твоя сфера, твоя вот здесь, ты должен засевать семена, не собирать урожай. И он сказал мне, что делать, и я этим занимаюсь. И знаешь, австралийцы могут быть очень циничными по отношению к религии. А живя здесь, на этой стороне океана или мира, как ты смотришь на нас, американцев? Когда ты приехал сюда, как ты смотрел на нас? То есть ты говоришь, что ваши люди циничны, а мы показались тебе такими же или... Особенно здесь, в Лос-Анджелесе, как будто мы говорим попусту, конечно, иногда. И ты почувствовал, мы искренне или как? Я считаю, что у каждого есть свой стереотип. Американцы для австралийцев — это туристы. В носках до колен и в гавайских рубашках, выходящие из автобуса, знаешь, постоянно. Они как будто бы, «Эй, иди сюда!» И это странно, потому что, когда я посетил Австралию, уже живя здесь, все меня спрашивали, «Ну что ты думаешь о янках?» А я отвечал, «Вам нужно поехать туда самим посмотреть, потому что наш стереотип о них ошибочный». И я в этом убедился сам. Всегда говорят о Калифорнии как об очень агрессивном месте. И это действительно агрессивное место, но я обнаружил, что люди очень дружелюбны. Так что я не думаю, что они слишком уж отличаются от австралийцев, только я считаю, что они впереди, конечно, по развитию на 10 или 15 лет. А я бы не сказал, время скатываемся, но... по развитию, что ли, я не знаю. Я верю, что человек, как существо, может терять свои ценности. Да, знаешь, такие понятия, как мораль, этика и так далее. Таким образом, я считаю, что они определенно впереди австралийцев в этом плане. Но и Австралия не так уж позади, так что эта страна очень настроена против христианства, знаешь. А ты считаешь, что тебя здесь хорошо приняли, приняли тебя вообще? Знаешь, что ты думаешь о том, как ты считаешь о твоем принятии? Считаешь ли ты, что люди здесь просто сразу же обняли тебя, так сказать, и приняли, или... Да, я приехал сюда, когда «Крокодил Данди» шел на экранах, все подходили ко мне и спрашивали, «А ты знаком с «Крокодилом Данди»?» Я говорил, «Да, он мой двоюродный брат». Так что я приехал сюда как раз в то время, когда австралийцы были здесь довольно популярны. Я слышал на каждом году, «Ты из Австралии?» «Да, да». Да, и просто удивительно. Так что это было замечательно. Я обнаружил, что люди здесь очень дружелюбны. Забавно, когда ты посещаешь разные страны. Я был в России уже 3 раза, и у нас также был стереотип о России, который у тебя всегда в голове, знаешь. Когда я и мой инженер Винс приехали туда, это было действительно что-то. Мы поехали туда в первый раз в 90-м году, и мы думали, что они нас просто там задержат, потому что... Они, знаешь, люди непостоянные, особенно власти и так далее. И кончилось все тем, что нас просто приняли там как звезд. В России нас приняли одинаково, потому что он мексиканский индеец. Но мы вдвоем ходили по улице, за нами могла собраться целая толпа людей. Потому что они никогда не видели, допустим, мексиканского индейца или черного так по улице, который идет. И у них прекрасный фильм вышел об индейце, и все думали, что Винци был этим человеком. Знаешь, потому что он был очень популярный там и так далее. Они думали, что он инженер. И когда бы мы везде не ходили, все подбегали к нему, чтобы получить автограф. И я не понимал, потому что я должен был получать все внимание и так далее, потому что я был на сцене. Да, ну конечно, я шучу. И иногда ты попадаешь в другую землю, у тебя в голове какое-то представление о том народе. Но очень часто это не так, это все неправда. Ты уже здесь живешь 7 лет, и тебе там, наверное, нравится здесь. Я приехал сюда, чтобы заниматься музыкой. Фактически, я раньше занимался популярной музыкой, но по убеждению из-за других вещей. Но Бог действительно убеждает меня в том, что нужно заняться христианской музыкой, чтобы стабилизироваться и научиться ответственности. Главным образом, ответственности, конечно. Я все еще играю в барах и в барах-ресторанах. Не могу сказать, что всегда это очень весело и здорово, но самое большое веселье приходит, когда я открываю, чтобы меня использовали. Могу честно признаться, что каждый раз, когда я просил Господа использовать меня, Он использовал. И даже в разговоре с кем-то я сам не начинаю говорить об этом, и для меня важно знать, что Бог работает в этих местах, потому что нам нужно разговаривать с этими людьми. Потому что Бог помогает мне, Он работает через меня. Знаешь, мое Писание, самый любимый отрывок от Матфея, глава 9, стихи 10-13, там говорится о том, что Иисус ел вместе со сборщиками налогов и грешниками. Фарисеи спросили у Него: «Эй, что ты делаешь с такими людьми?» Иисус ответил, что Он пришел не к здоровым, а к больным, и нездоровым нужен врач, а больным. Если мы можем прийти туда, чтобы осветить этих людей и показать им, кто мы такие, чтобы они не услышали, но, главное, увидели, кто мы такие. Знаешь, это почти стало темой этой программы, которую мы составляем. Это действительно так. В мире так много христианской музыки. И опять-таки, это же новая эра, как и все то, что сейчас происходит. И не то, чтобы мы раньше этого не делали, но теперь мы можем говорить об этом и по телевидению. Я считаю, что люди поняли это послание, что нам нужно бывать в различных местах. Либо мы секретарши, плотники и так далее. Эти люди, когда становятся спасенными, не обязательно должны оставлять свою работу, чтобы работать в церкви сразу же. Нужно оставаться на том месте, где вы можете проливать свет, потому что мы — свет мира. Это довольно серьезная концепция. Я знаю, что люди борются с этим, особенно поколение, которое впереди нас. Они немного борются с этим, потому что они не пришли к этому тем же путем. Но я считаю, что для того, чтобы церковь действительно смогла овладеть этой планетой и всеми людьми, как и должно произойти, нам нужно выходить к людям. Знаешь, я недавно разговаривал с Полом Джексоном, младшим, о том, как он участвовал в выпуске альбома Майкла Джексона. Знаешь, он в стратегическом месте, оттуда он может распространять слово о Господе. Тогда христианин сможет войти в студию Майкла Джексона и сказать: «Я хочу посвидетельствовать». Конечно, их не пустят туда, но он там уже. Да, в этом и главное. Как ты сказал, большинство из тех христиан, которые работают в миру, они там сейчас. И я считаю, что это хорошо. Это просто особенный вид свидетельства. Это не то же самое. Нам нужно быть смелыми, но нам также нужно быть чувствительными к этим людям. Я хочу задержаться на этом на минутку. Я хочу обратиться к тем, которые сейчас смотрят, потому что многие из вас просто чувствуют пустоту внутри. Вы ходите в клубы, в бары не для того, чтобы свидетельствовать, а для того, чтобы наполнить себя там. Наполнить себя тем, от чего избавляетесь на следующее утро. Это все проходит. Вам не нужно наполняться этим, потому что это временное. Это не даст вам той жизни, которую приготовил для вас Иисус. Он сказал, что Он пришел для того, чтобы дать вам изобильную жизнь. И хотя многие из моих друзей, как и я сам, зарабатывают на жизнь другим путем, мы все же пытаемся распространять слово там, где находимся. Я надеюсь, что те из вас, которые отошли от Господа и только и делают, что проводят время в клубах не для свидетельства, чтобы заполнить эту пустоту, захватив с собой жену своего соседа или еще что-нибудь в этом роде. Я хочу, чтобы вы знали, что в этом как раз и пустота. Нет никакого удовлетворения, например, во внебрачном сексе. Вы можете пытаться получить его, но это не принесет вам удовлетворения, потому что Бог запланировал сексуальные отношения между мужем и женой. Я хочу, чтобы вы сейчас просто подчинились Господу Иисусу Христу. Позвольте Ему очистить все эти сферы вашей жизни и заполнить эту пустоту, потому что Он создал для вас для того, чтобы вы были с Ним одним целым. Сделайте это прямо сейчас. Я вижу, как вы сидите сейчас и смотрите нас. Сделайте это прямо сейчас и повторите за мной. Господь Иисус, я хочу исправить свою жизнь. Дорогой Бог, я молюсь, чтобы Ты пришел и спас меня. Омой меня кровью Иисуса Христа. Я прошу Тебя об этом. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Питер, было очень приятно познакомиться с тобой. Спасибо. Можешь ты спеть для нас еще что-нибудь? Давай. Итак, Питер Шемброк. Я хочу, чтобы вы нам написали, хорошо? Напишите, нравится ли вам наша передача. Пишите нам на TBN. Я хочу, чтобы вы сейчас... Я знаю, что вы пытались переключить каналы, но ничего хорошего сейчас нет, правильно? Самое лучшее. Итак, Питер Шембрук.

Я приветствую вас, дорогие друзья, на телеканале Life TV. Очень рад быть вместе с вами на этом месте. И сегодня я хотел бы поделиться проповедью на тему «Уроки жизни». Как сказал один человек, ничто так хорошо не учит, как жизнь. И я думаю, многие со мной в этом согласятся. Мы можем посмотреть на примере спортсменов. Нам очень нравится, когда наши любимые спортсмены побеждают. Когда они становятся на пьедестал, им вешают золотую медаль, играет гимн их страны, поднимается их флаг, спортсмен плачет от счастья, и мы все радуемся за того, кого мы любим. Но многие ли из нас задумываются, какой процесс прошел этот спортсмен, чтобы встать на этот пьедестал? Я помню, как учился в вечерней школе, мне было 26 лет, учительница по музыке проводила нам различные культурные мероприятия. И вот в 26 лет я первый раз ходил на балет. Я был сильно впечатлен их выступлением. Как они танцевали пируэты, как они прыгали там, как это все гармонично выглядело. Я был под очень большим впечатлением. И на следующем уроке учительница по музыке открыла нам завесу. А что же происходит, когда они тренируются? И она назвала балет «Каторга в цветах». Потому что эти спортсмены посвящают очень много времени, они отдают себя процессу, чтобы то мастерство, которое в них есть, оно достигло определенного совершенства. И когда апостол Павел говорил о духовной жизни, он сравнивал ее с жизнью спортсмена. И он говорит, что все спортсмены, они воздерживаются от всего. Они дисциплинируют себя ради того, чтобы стать чемпионом и отточить свое мастерство. И нечто подобное происходит в духовной жизни. Бог проводит нас с вами через определенные процессы, чтобы наша вера, она совершенствовалась. Нам очень часто не нравится, когда мы проходим жизненные уроки. Они так нам неудобны, но они так полезны для нашей души и для нашей веры. Мы так или иначе проходим с вами уроки жизни, но результат будет зависеть от того, как мы их с вами пройдем. Я хотел бы поговорить, как библейские герои проходили свои уроки жизни. И первое, я хочу поговорить об Аврааме. Это история, когда Бог искушал Авраама, чтобы он принес Исаака, своего единственного сына, в жертву. Бог обещал Аврааму сына. Это был очень долгожданный сын. Он родился тогда, когда у его жены Сары уже по-человечески ничего невозможно было. Но он не поколебался в вере, он стоял до конца и верил, что Бог исполнит обещанное. И вот у него рождается сын. Я представляю радость и состояние Авраама, как же он долго ждал своего возлюбленного сыночка. И вот однажды, когда Исаак уже стал подростком или уже, может быть, даже вырос, некоторые говорят, от 13 до 20 лет было Исааку, и Бог обращается к Аврааму: «Авраам, принеси сына своего в жертву на месте, которое я укажу тебе». И дальше мы видим, как разворачивается история. Авраам встает с утра, берет Исаака, своих слуг, и они отправляются в место, в которое показал ему Бог. Эта дорога заняла у них приблизительно 3 дня пути. Некоторые источники говорят, что это около 70 километров. Они приходят к горе, Авраам говорит своим слугам: «Останьтесь здесь, мы пойдем принесем жертву и вернемся обратно». И вот они взбираются на гору. И здесь Исаак понимает, что у них есть хворост, у них есть огонь, а у них нет жертвы. И тогда у него завязывается разговор со своим отцом. «Отец». Авраам отвечает: «Да, Исаак, я здесь». Он спрашивает: «А где же жертва?» И Авраам отвечает: «Бог усмотрит, сынок, жертву». И вот они уже поднялись на гору. Они разложили хворост. Авраам связывает своего сына, возлагает его на жертвенник, возносит нож. И он уже готов пронзить своего возлюбленного сына, как вдруг он слышит слова ангела: «Авраам». Давайте прочитаем это место Писания. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: «Авраам, Авраам».
Он сказал: «Вот я». Ангел сказал: «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня». Знаете, я всегда задавался вопросом: «Бог, а разве ты не знал, что Авраам принесет тебе своего сына в жертву? Бог, разве ты не всемогущий и не всезнающий? Разве ты не являешься Альфой и Омегой? Разве ты не говоришь в начале, что будет в конце? Разве ты не считаешь дни для человека назначенные, когда еще ни одного из них не было?» Я помню, в моей жизни было однажды свидетельство. Я уверовал в тюрьме, и меня за хорошее поведение отправили на поселение. Там мы могли свободно посещать церковь, которая находилась на свободе. И вот в один день мы с моим братом отправляемся в церковь, надели самое лучшее, вышли на улицу, я шел чуть позади. Я смотрю, идет мой брат, старший духовный, и он в руках держит папочку с Библией. И мне так захотелось такую же папочку, потому что моя Библия лежала в целлофановом обычном мешке. Я в своем сердце так захотел такую же папочку для своей Библии. Дорога занимала около 20 минут до церкви, и все эти 20 минут я думал, где же мне раздобыть эту папочку. На тот момент я получал немного, у меня оставалось где-то примерно в месяц 30 евро, и я понимал, что новая папочка такая будет стоить около 50 евро. У меня должно было быть отпуск через 3 недели, и я принял решение, что когда я поеду на отпуск, я отвожу 30 евро и поеду на вокзал, на барахолку, и там попробую купить папочку для своей Библии. И вот мы приехали в церковь, прошло служение, мы уже собираемся выходить, и тут пастор окликивает меня: «Илья, а тебе случайно не нужна

папочка для твоей Библии. Знаете, меня как будто бы водой холодной окатили. Я поворачиваюсь к нему, говорю, да, надо. Он говорит, а то у меня сын с Америки привез папочку, и она на чердаке лежит. Пока он пошел за папочкой, я молился в своем сердце, думаю, хоть бы она подошла для моей Библии, потому что моя Библия была нестандартных размеров, большая. И когда пришел пастор, он принес папочку, она была абсолютно новой, упакованной, с золотым крестом, вышитой золотыми нитками. Я открыл там разные карманчики, место для ручки. Это невероятно было. Знаете, я взял свою Библию и с трепетом вложил ее, и она как будто бы для нее была сшита. Я радовался невероятно всю обратную дорогу. Я приехал на место и перед сном молился и читал псалмы. Они у меня были подряд. Я начинаю с первого псалма и до последнего. И в этот день у меня был 138-й псалом. Начинаю его читать, и там написано. «Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь, когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его в совершенстве». В этот момент я просто заплакал. Я понял, что Бог знает мои желания и мысли прежде даже моего прошения. Он знал, что в этот день я захочу папочку. И поэтому, даже прежде того, как я еще уверовал в Него, Он приготовил все, чтобы в этот день, когда я захочу эту папочку, она была в церкви на чердаке у пастора. Это удивительно, потому что Бог в своем всемогуществе и всеведении, Он все приготовил. Так что, если Бог знал, что Авраам принесет своего сына в жертву, почему Он позволил ему пройти эти 3 дня пути? Почему Он не остановил его в первый день, когда Авраам собрался с утра с Исааком? Почему Он не остановил его и позволил ему прийти к горе? Почему Он позволил ему подниматься со своим сыном на гору? Почему Он позволил ему положить Исаака на жертвенник? И даже там Он не остановил его. Но Он позволил, допустил ему поднять нож, и только тогда Он вмешался. Мы видим, как Авраам проходит определенный процесс, духовный процесс, и Бог преследует определенные цели в этом процессе. Бог знал, что Авраам принесет Исаака. Но одно дело знать, а другое дело раскрыть потенциал, который был в Аврааме. И этот потенциал раскрывается только, когда мы проходим определенные духовные процессы в своей жизни. Смотрите, зерно яблони имеет внутри себя потенциал быть деревом и приносить вкусные плоды яблок. Но оно так и останется зерном, не приносящим плода, если это зернышко не поместить в землю, и оно не умрет в этой земле. Нечто подобное произошло с Авраамом. Бог поместил его в определенную почву, где Аврааму нужно было умереть. И я думаю, что это произошло, когда он поднял нож, потому что Писание говорит, что Авраам в своем сердце принес в жертву Исаака. В этот момент он, скорее всего, умер для себя и раскрыл тот потенциал, который Бог вложил в него, через что он сделался отцом многих людей. И посмотрите, что Бог говорит после этого. Бытие, 22 глава, 15-18 стих. «И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал, «Мною клянусь, — говорит Господь, — что так, как ты сделал сие дело и не пожалел сына своего единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Мы видим, как через определенный процесс Авраам проходит. Бог знал потенциал Авраама, Бог знал, что Авраам принесет Исаака в жертву, но только тогда, когда Авраам вознес нож, он стал тем, кем Бог предназначил ему быть, отцом многих верующих. И через это он открыл благословение для всех.

всех народов. Друзья, как много сегодня семян не раскрыли свой потенциал, не захотели проходить свой процесс жизни. Мы все просим, чтобы Бог

нас. Помните притчу про неправедного судью, который Христос рассказывает? И он говорил там о бедной вдове, которая пришла к судье и просила помощи. И она была очень настойчивой. И этот судья сказал: хоть я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но так как эта женщина достала меня, я помогу ей. И тогда Христос сказал: видите, что сделал неправедный судья? Бог ли не поможет избранным своим, вопиющим к нему день и ночь? И во многих новых переводах там написано, что он незамедлительно поможет избранным своим. И здесь складывается вопрос: как незамедлительно? Они же вопиют день и ночь. Но я понимаю это так, что как только мы пройдем свой процесс, как только Бог достигнет в нашем сердце определенных целей, то в этот же момент Он изменит нашу ситуацию. Потому что эта ситуация, она послужила тому, чтобы наше сердце и наша вера изменилась. Об Аврааме сказано, что делами вера Авраама достигла совершенства. И мы можем видеть из этого, что эти жизненные процессы, они служат тому, чтобы мы возрастали в вере. Порой кажется, что что-то идет не так. Бог забыл про нас. Давайте вспомним Иосифа, которому Бог дал великие обетования, что ему поклонятся братья, ему поклонится отец. И вместо того, чтобы исполниться этим обетованием, Иосиф в рабстве, а после рабства в тюрьме. И казалось бы, что что-то идет не так. Но Библия раскрывает нам, что Слово Божье испытало Иосифа, и душа его была вплетена в железо. Это был Божий замысел, через который Бог проводил Иосифа, чтобы переплавить его сердце. Точно так же очищают золото, помещают его в огонь и очищают его от различных шлаков. Мы можем также увидеть, когда Бог выводил свой народ из Египта, они прошли сквозь Красное море, перед ними раздвинулись моря. Они, скорее всего, вышли с ликованием оттуда, пели песни. И они ожидали, что вот-вот они войдут в обетованную землю. Они вот-вот сейчас будут пить молоко, есть мед, заселяться в дома, которые не строили, кушать виноград, радоваться жизни. Но вот вместо обетованной земли они оказываются в пустыне. Ну ладно, думают, скорее всего, нужно немножечко пройти, и мы придем в обетованную землю. Проходит день, проходит два, проходит три дня. Три дня пути, а воды нету. Вы представляете себе, что такое идти со своими детьми через пустыню, когда палит солнце, около 50 градусов жара, и нету воды. И здесь они начинают сомневаться. Скорее всего, Бог что-то потерял контроль. Что-то произошло там, и они начинают сомневаться в Боге. Но Второзаконие, 8 глава, с 3 по 5 стих раскрывает завесу. Это все было спланировано до мельчайших деталей. Второзаконие, 8 глава, 3-5 стих. Бог говорит: «Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла вот уже 40 лет. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего». Мы видим, что вся эта ситуация была Богом спланирована и под Его божественным контролем. Хотя людям и казалось, что Бог забыл их, что Бог оставил их, и что все идет не по плану. Поэтому, дорогие друзья, нам необходимо довериться Богу и полюбить процесс, процесс жизни. Когда мы не в силах что-то изменить в своей жизни, то, скорее всего, это Бог проводит нас, чтобы научить нас чему-то, чтобы сделать наше сердце более похожим на Христа, чтобы преобразить нас, чтобы поднять нас. Однажды мы служили с моей женой в молодежном лагере, и там случилась неприятная ситуация с моим младшим сыном Даниилом. Там была такая деревянная горочка, и они катались с нее. И
в один день он приходит ко мне и говорит: «Папа, у меня что-то в спине». Он плачет и говорит:

кто-то в спине. Я поднимаю футболку, а у него попала большая заноза в спину. Мы позвали медсестру, она попыталась вытащить, но не получилось. Заноза оборвалась, эта щепка, и она сказала, что нам нужно ехать к врачу. Что без разрезания не получится достать ее. Тогда мы взяли Даниила, поехали к врачу. И врач сказал, нужно, чтобы один из родителей держал его, когда будет делаться операция. Я сказал, конечно, я пойду, буду держать. Вот его положили на стол. И сделали ему обезболивающий укол вместо раны. И, знаете, там так все напухло. И он стал сильно плакать. Он просил меня, папа, пожалуйста, отпусти меня, мне так больно. Он кричал на всю больницу. И мне приходилось держать его. Разрезали спину, достали щепку и начали зашивать. Он сильно вырывался, он умолял меня, папа, пожалуйста, отпусти меня, мне сильно больно. Знаете, я стоял и тоже плакал, держал его, и я понимаю, что мне нельзя его отпускать. Да, он не понимает, почему я его держу, да, он не понимает, почему я его не отпускаю. Но необходимо было вытащить эту занозу и зашить рану, чтобы не было осложнений. И я, понимая все это, держал его. И как только ему зашили спину, я его сразу отпустил. Я его сразу обнял. После этого, конечно, мы поехали в магазин, в игрушечный. Я предложил ему взять любую игрушку, и он сразу про все забыл. Но знаете, я увидел, что как часто мы похожи на моего Даника. Когда Бог проводит нас через определенный процесс, чтобы исцелить наше сердце, чтобы мы возрастали в вере, чтобы мы преображались в образ Христа, и мы в этом процессе просим, Господь, избавь нас, освободи нас. И Бог как будто бы молчит. И нам кажется, что Бог забыл про нас и не любит. Братья и сестры, это не так. Бог возлюбил нас, что отдал своего Сына ради нас на крест. Мы должны об этом помнить, что Божья любовь раскрывается в Его Сыне. Он так возлюбил этот мир, что предал Своего Сына ради нас. Апостол Павел говорит, то как вместе с Ним и не дарует нам всего, что нам необходимо для жизни. Поэтому, когда мы проходим скорби или страдания, нам нужно доверять Богу и понимать, что Он любящий, добрый Бог, что в свое время Он ответит на наши просьбы. Поэтому, братья и сестры, я вдохновляю вас доверять Богу и полюбить процесс, увидеть красоту, когда мы проходим трудности, что Бог преследует, что Он хочет произвести в нашем сердце и сделать с нашей верой. Ведь процесс раскрывает потенциал, который Бог заложил в наше сердце. Да благословит вас Бог, чтобы вам быть подобно тем героям, которые предали себя процессу, доверившись Богу, и через что сделались героями веры. Я предлагаю помолиться вместе с вами за то, чтобы Бог дал нам силы пройти наши жизненные уроки достойно, чтобы Он мог сделать в нашем сердце то, что Он желает сделать, преобразить нас в образ Своего Сына. Дорогой Отец, мы благодарим Тебя, что Ты возлюбил нас любовью вечной. Мы благодарим Тебя, что Ты держишь нас за правую руку, когда мы проходим долиной смертной тени. Мы благодарим Тебя, что именно там Ты открываешь свои источники, Господи. И я прошу Тебя за людей, которые сегодня проходят скорби и трудности, Господи. Подкрепи их, Господи. Открой их глаза, пусть они увидят, что Ты рядом с ними, Господи. Что Ты проходишь этот путь вместе с ними, как бы тяжело им ни было, какие бы обстоятельства в их жизни не были. Пускай это будет тюрьма, как у Иосифа, рабство или еще какие-то вещи, которые они не могут изменить в своей жизни. Боже, Ты подкрепи таких людей, Господи. Я молю Тебя, Боже, помоги нам пройти свое поприще достойно, с радостью, Господи. Взирая на Тебя, вершителя веры, подражая Тебе, потому что Ты страдал добровольно, Ты предал себя, Ты отдал самого себя Богу, Ты покорился Ему, чтобы пройти свой путь. Отец, я молю Тебя, чтобы и нам пройти свой путь достойно, чтобы то, что Ты задумал, совершилось в нашей жизни, чтобы тот потенциал, который есть в нас, он раскрылся, проходя через этот процесс. Боже, слава Тебе за все, благослови нас на эту неделю,
и прибудь с нами, Святым Духом Твоим, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогие друзья, да благословит вас Бог и сохранит вас на вашем пути.

Приветствую вас, дорогие друзья! Да, вы наши друзья, вы наши партнеры, вы те люди, которые вместе с нами идут до краев земли. Это такая честь и привилегия служить Богу. Мы все вместе служим Богу. И так важно быть друзьями сегодня в такое сложное время. Людям нужно спасение, людям нужно исцеление сердца, людям нужно освобождение от боли. Как можно от боли освободиться? Только через Господа, только через Иисуса Христа. Когда боль приходит, человек не знает, что делать, человек не знает, куда идти. И рано или поздно человек взывает к Богу. А когда взываешь к Богу, начинаешь молиться, начинаешь каяться, начинаешь просить Господа о помощи. И тогда приходит Он. Да, Господь любит смиренных сердцем, ничего не поделаешь. Приходит Господь и исцеляет сердца человеческие. Иисус хочет дать спасение любому человеку, несмотря на национальность, несмотря на род деятельности, несмотря на социальное положение. Иисус любит всех и каждого в отдельности. Поэтому мы с вами, друзья, несем Слово Божье. И сегодня это еще важнее. Сегодня еще актуальнее говорить людям об Иисусе. Если Господь не поможет, никто уже не поможет. Да, люди очень часто уповают на одно государство, на другое, на какого-то человека или на какую-то фирму. Но самое главное – уповать на нашего Господа. Самое главное, чтобы человек спасся. Очень много людей страдают, потому что они не знают Бога. Они знают религию, они знают закон, они знают должен, обязан, сделай то, сделай это, вот станет сразу таким правильным. Нет, Господь исцеляет. Господь ведет к водам тихим. Господь дает жизнь вечную и освобождение. Только наш Иисус Христос. Вот возьмите любого человека. И как человек может очиститься? Да никак. Человек может сам себе помыть ноги, руки. Да, это возможно. Но а душу? Кто может очистить душу? Кто может сердце сделать не каменным, а плотяным? Только наш Иисус Христос. Только Он способен это делать. Да и аминь. Поэтому людям нужен Иисус. Как и вчера, так и сегодня, так и завтра. Я смотрю в будущее, и я вижу, друзья, что у нас с вами очень много работы. Людям так нужен Господь. Людям так нужна живая вера. Не какая-то религия, не это закончество, которое уничтожает людей. Кто-то скажет, надо пострадать, надо пройти какие-то испытания. Нет. Иисус, Он истинная жизнь. Наш Господь, Он благой. Боль не лечит человека. Боль калечит. И наш Господь Бог, Он не жаждет, чтобы все страдали и мучились. Нет. Господь хочет дать свободу. Господь хочет дать сначала жизнь вечную, а потом и жизнь благословенную на этой земле. Это то, о чем мы с вами говорим. Мы поклоняемся живому, всемогущему, святому, единственному Богу. Нет другого Бога на земле, как только наш Господь. Так давайте вместе будем идти дальше, вместе будем служить, вместе будем нести Евангелие во все страны Европы. Да, славянскому миру нужно Евангелие. Сегодня такое время, когда столкнули два славянских народа, и это больно, это печально. Семьи рушатся, друзья становятся врагами. Столько всего происходит.

происходит. Даже невозможно перечислить, сколько матерей потеряли своих сыновей. Только Иисус может исцелить. Только Иисус может исцелить любую боль. Человеку нужно спасение. Человеку нужно освобождение. Человеку нужна душевная свобода, которую дает наш Господь. Когда мы включаем поклонение, когда мы слушаем поклонение, мы становимся другими. Потому что Господь, Он дает нам жизнь вечную. Когда приходит прославление в любой дом, в любую квартиру, атмосфера меняется. Человек начинает славить Бога. Человек начинает дышать по-другому. Человек начинает на цветы смотреть по-другому. Человек становится счастливым. Я уверена, что верующий человек – это значит счастливый человек. В любой ситуации человек выходит счастливым, потому что он с Господом. В нашем Господе вся сила, в нашем Иисусе вся мудрость, вся любовь и все благословение. Друзья, давайте вместе дальше будем проповедовать через Life TV. Будем нести Слово Божье. Сегодня это важно. Я хочу благословить вас, друзья. Я хочу поблагодарить за поддержку, за молитвы, за регулярное финансовое даяние. Друзья, делайте это, не останавливайтесь. Так важно, чтобы мы вещали. Да, это не коммерческий канал. Да, мы благотворительный канал. Но мы делаем столько много работы. Мы сегодня стоим на этой земле просто благодаря Господу, просто благодаря Его благословению, просто благодаря тому, что Господь делает эту работу через нас с вами. Если бы Господь не сказал этого делать, мы бы не делали. Если бы Господь не благословил, не было бы сегодня вещания. Но Господь благословил это служение. И это Life TV, это благословенное служение, которое идет дальше и дальше. Life TV – это тот канал, который был основан благодаря тому, что Господь захотел это. Господь нас вел, и Господь ведет сегодня. И я прошу, Господь, благослови каждого даятеля. Господь, приумножь эти даяния. Пусть семьи будут под Твоим благословением. Пусть люди получают новую работу. Пусть приходят новые идеи для бизнеса. Пусть люди восстанавливаются во имя Иисуса Христа. Господь, я прошу, благослови каждого даятеля. Благослови каждого человека, кто регулярно сеет в эту живую почву Life TV. Друзья, продолжайте это делать. Это так важно, не останавливаться. Господь силен сделать чудо для каждого. Господь силен открыть новые двери. Господь силен открыть окна небесные над вами, над вашими детьми, над вашими внуками, над вашими родителями. Господь, Он благословение. Он тот, который дает все, все, все. И Слово Божье говорит, не обманывайтесь. Всякое даяние доброе нисходит свыше. Господь дает нам благословение. Это все идет от Бога. Друзья, Божье благословение вам. Любим вас, молимся за вас и благодарим вас еще и еще за то, что вы с нами. Всего вам доброго. До свидания.

0: Машенька, конечно, понимаю, что идти в кино лучше, чем сидеть со мной. Но я все исправлю. Я почитаю тебе интересную книжку.
1: Нет, дорогой мой братик, это я все исправлю и решу проблему под названием Кирилл. Надо его кому-нибудь пристроить. И срочно.
2: О, привет, Маша.
1: Привет, Кирилл. Рада вас видеть.
2: Маша, а разве ты не должна быть сейчас в кино?
3: Еще как должна.
4: Ромашечка, можно Кирилла с тобой оставлю?
2: А, можно. Конечно, можно. Нет, уже не получится. Извини, но у меня срочное задание под названием «Семейные разборки». Ты отлично справишься с Кириллом сама. Тебе повезло с сестрой. А вот некоторым не очень.

0: тебя есть брат или сестра?
1: Да, есть.
2: У меня сестра есть.
3: Брат младший.
4: Да, есть сестричка маленькая.
0: А вы часто ссоритесь?
2: Нет.
4: Ну, не часто.
0: Ну, бывает, да?
4: Да. Ну, очень-очень редко.
3: Ну, бывает.
5: Да, бывает иногда даже.
4: Мы не ругаемся почти.

0: Кому больше от родителей попадает, когда вы ссоритесь?
1: Ну, конечно же, мне.
2: Всем попадает.
3: А если мы поругались, то да и остается мне.
4: Больше ему, потому что моя уверенность в себе.
5: Обеим.
6: Поровну.

0: Ты когда-нибудь хотела быть единственным ребенком в семье?
1: Нет. Не хочу одним ребенком.
2: Я какое-то время ему был. Не самое лучшее ощущение.
3: Мне, например, веселее, когда есть братик или сестричка.
4: Иногда.
5: У меня нет мамы, и сестра как бы мне не заменяет, но помогает.
1: Нет.
6: Иногда хотела, но все-таки единственным ребенком в семье, иногда скучно.

0: Время уходит, а проблема все еще тут. Дэн, слава богу, ты пришел.
1: Спасибо.
2: Привет, Маша. Привет, Кирилл. А в чем дело?
0: Понимаешь, Дэн, мне уйти надо, а Кирюху не с кем оставить. Поможешь, а? Он у меня смирный, с книгой хоть целый день просидеть может.
2: Ну ладно, пусть сидит, только пусть не мешает. А то Робик мне поручил спецзадание.
0: Какое задание?
2: Робик сказал мне починить его любимую кофеварку.
0: Робик пьет кофе?
2: Конечно! Нет, просто он говорит, что в кофеварке лучше разогревать машинное масло. И быстро, и вкусно.
0: Выходит, это уже не кофеварка, а масловарка.
2: Называй как хочешь. Но Робик без этой штуки как без рук.

0: Извини, Маша, но я с твоим братом не останусь. Мне еще жить охота. А кофемасловарку надо будет собирать заново.
1: Это самый черный день в моей жизни.
2: Маш, прости, я только хотел Дэну помочь.
1: Тебя нельзя оставлять одного ни на секунду. Ты опасный для общества субъект.
3: Опасность? Где? Кто-то проник в клуб? Маша, Кирилл, не бойтесь, я вас прикрою.
2: Робик, присмотри за братом, а?
3: Что? Нет, Машенька, я не могу следить за Кириллом.
2: Почему, Робичек?
3: Потому что это не моя миссия, а твоя. Нельзя сваливать свою ответственность на чужую голову.
2: Почему, Робичек?
3: Потому что иначе ты нарушишь очень важную заповедь суперкниги.
2: Почему, Робичек?
3: Что почему?
4: Робик.
5: Она так долго может почемучить. Лучше сразу спроси у суперкниги.
3: Спасибо, Кирилл.

0: Чтобы книга рада послужить вам. Введите ключевое слово.
1: Очень важная заповедь.
0: Ключевое слово принято. Получите ответ. Одна из самых главных заповедей Бога звучит так. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. А кто может быть ближе, чем родной брат и сестра? И тому есть подтверждение на моих страницах.
2: Привет, девчонки и мальчишки, сестрички и братишки! Меня распирает во как от желания рассказать вам новую историю суперкниги. Готовы? Поехали! Знакомьтесь, это наш герой Лазарь. У него есть все. Дом, работа, две сестры, Марфа и Мария. Вот только со здоровьем у Лазаря не очень.
3: Что с тобой?
2: Не знаю уж, как заболел Лазарь. Может, ноги промочил, может, съел чего. Но заболел он серьезно.
4: Только бы сбить температуру. Как ваше мнение, доктор? Он не поправится?
5: Простите, боюсь, что нет.
2: Сестры Лазаря как могли заботились о своем брате. Дежурили по ночам, готовили ему самую вкусную и полезную еду. Но Лазарю становилось все хуже и хуже. Но сестрички не сдавались.
3: Господи, пожалуйста, не отнимай у меня брата. Прошу тебя.
2: Они срочно отправили гонца к Иисусу с таким посланием. Господи, вот кого ты любишь, болен. Иисус действительно очень любил эту семью. И Лазаря, и его сестер. И часто у них бывал.
6: Садись рядом с сестрой, Марфа. Давай вместе послушаем Иисуса.
2: Но в этот раз не торопился с визитом. Он пошел к больному Лазарю только спустя 2 дня. Да еще несколько дней пути. Короче, когда Иисус пришел в Вифанию, где жил наш герой, Лазаря уже похоронили. И как вы думаете, что сделали сестры в такой ситуации? Ну, заплакали, это понятно. Но еще они не утратили веру, что Иисус может вернуть им брата.
3: Иисус, я знала, ты придешь.
2: Марфа, которая первая выбежала навстречу Иисусу, так и сказала. Господи, если бы ты был здесь, не умер бы мой брат. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог. И Мария, и Марфа не сводили глаз

0: Иисуса, когда он подошел к месту, где похоронили Лазаря. И вера их не была напрасной.
1: Ну ладно.
0: Иисус

0: Лазарь, это же чудо!
1: Вмиг печальный день превратился в праздник. Теперь и Лазарь, и его сестры стали еще больше ценить дни, которые они могли провести вместе. Надеюсь, ребята, вы тоже любите своих братишек и сестричек. Помните, именно они могут стать вашими лучшими друзьями.
2: Ну, Робик, я готова Кирюхе отдать все свое наилучшее, что у меня есть. Я готова ему отдать, готова отдать всех своих Барби.
3: Это замечательно, Машенька. Но знаешь, как говорят, что материальная помощь – самая простая помощь. Гораздо важнее и сложнее отдавать, то бишь дарить близким свое свободное время.
2: Но этому можно научиться?
3: Еще бы! Конечно, можно! Сейчас я покажу тебе и вам, друзья, замечательную семью, где умело распоряжаются временем и выполняют главную заповедь.
4: Я и моя семья – настоящая дружная команда. Знакомьтесь, это мои мама и папа. Это мои сестрички, это мои братья. А это наша общая кошка. И я по праву горжусь тем, что все в нашей семье любят друг друга и всегда готовы помогать. Стася моет за всеми посуду и делает это великолепно, почти как мама.

Сашка лучше всех справляется с кроссовками любого размера. Он в этом деле мастер. Самые младшие Вова и Стасик ради мамы готовы на все, даже заправить свою кровать.

Вы не поверите, но лично я с удовольствием каждое утро провожаю свою сестру в детский сад. И мне совсем не лень, а наоборот, очень весело. А вот если бы мы все думали только о своих интересах, пострадала бы вся наша семья. –

Хорошо, что это только в моем воображении. А на самом деле в нашей семье все любят друг друга и поэтому с радостью помогают. Мне повезло. Мои лучшие друзья живут в моей семье.

0: Тихо. Кажется, идет.
1: Кто?
2: Что?
0: Стоп, уже пришла идея. Ведь это так просто, понимаете? Я возьму Кирилла с собой в кино.

0: Как же я раньше не догадалась?
1: А выходит, проблема под названием Кирилл решена?
0: Не совсем. Конечно же, я вела себя по-свински, а не по-сестрински. Мне кажется, я должна попросить прощения у Бога. Дорогой Господь, прости меня за то, что я забыла о твоих заповедях. Научи меня любить ближних, как любишь ты. Спасибо тебе за мою семью. Аминь.
1: Аминь.

0: Дорогие ребята, сегодня я предлагаю сделать зарядку плюс здоровье. А помогут мне в этом юные гимнастки Таня, Вика и София. Всем привет! Девочки, Бог нам дал особый подарок – здоровье. А как вы думаете, когда человек может чувствовать себя здоровым?
1: Когда у него ничего не болит.
2: Когда все спокойно. Когда доверяешь Богу.
0: Какие замечательные ответы. Бог очень радуется, когда мы поддерживаем здоровье. Сегодня мы будем делать зарядку с маленьким плоским обручем. Если у вас такого нет, подойдет кольцо от кольцеброса. Или его можно вырезать из картона. Первое упражнение – мах обручем. Исходное положение стоя, ноги уже плеч, обруч в правой руке. Одновременно правую руку махом поднимаем вверх, левую отводим назад, прогнулись – вдох. Вернулись в исходное, переложили обруч в левую руку – выдох. Также будем делать в левой руке обруч. Приготовились, с правой руки начали. Раз – прогнулись, два – переложили, три, четыре. Правая ручка – раз, два, в левой – три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Второе упражнение – переложи обруч. Исходное положение тоже. Поднимаемся на носки, руки через стороны вверх. Вытянули, переложили обруч в левую руку. Вдох. Вернули в правую, выдох. Приготовились, начали. Раз, два, три. Передали, четыре. Раз, два. Тянемся макушкой в потолок, четыре. Еще раз, два, три, закончили. Следующее упражнение – наклоны в сторону. Исходное положение – стоя, ноги на ширине плеч. Руки в сторону, обруч в левой руке. Наклоном вправо перекладываем обруч в другую руку. Выросли. Перекладываем обратно в левую. Приготовились, начали. Наклон вправо, прямо, влево, прямо. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение – выпады. Исходное положение – стоя, ноги уже плеч. Обруч в вытянутых руках перед собой. Делаем выпад правой ногой вперед. Наклоном кладем обруч на пол. Возвращаемся в исходное положение. Выпадом левой ноги забираем обруч обратно. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Локти прямые. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение – наклоны вперед. Исходное положение – сидя, ноги врозь. Обруч в руках у груди. Ноги врозь. Наклоном вперед кладем обруч перед собой. Раз. Возвращаемся в исходное положение – руки у груди. Также наклоном забираем обруч обратно. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре. Положили обруч раз, сели два. Обратно три, четыре. Раз, два, колени прямые, три, четыре. Раз, два, три, закончили. Следующее упражнение – скручивание. Исходное положение – лежа на спине. Ноги вместе, руки в стороны, обруч в правой руке. Поворачиваемся налево. Ноги не двигаются, левая рука прижата к полу. Перекладываем обруч в левую руку. Пробуем раз. И возвращаемся в исходное положение. Дальше поворачиваемся направо и перекладываем обруч в другую руку. Приготовились? Начали. Раз, два. Обратно три, четыре. Раз, два. Прямые руки, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение – колесо. Исходное положение – лежа на животе. Обруч в вытянутых руках, ноги вместе. Ноги сгибаем в коленях, прогибаемся, вдох. Стараемся обручем дотянуться до носков. Делаем раз. И возвращаемся в исходное положение два. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, прогнулись. Два, три, закончили. Следующее упражнение – прыжки. Исходное положение стоя, ноги уже плеч. Обруч на полу справа. Будем делать по 8 прыжков справа и слева от обруча, а потом 8 шагов. Приготовились? Прыгаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Отдыхаем, маршируем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Снова прыгаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И дышим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Закончили. И последнее упражнение – дыхательное. Исходное положение – стой. Ноги уже плеч, обруч в обеих руках снизу. Поворачиваемся вправо, поднимаем обруч через правую сторону. Вдох. В исходное положение – выдох. Также поворачиваемся в левую сторону. Выдох. Приготовились? Начали. Раз, два. Глубоко дышим. Три, четыре. Тянемся. Раз, два. Вдох, выдох. И раз, два, три. Закончили. Вот и закончилась наша зарядка. Плюс не забывайте об особом Божьем подарке – здоровье. И регулярно делайте эту зарядку вместе с нами. Всем пока!

0: Здравствуйте, ребят! Сегодня главным поваром буду я, Витя Калянин. Может, для кого-нибудь я буду не просто поваром, а исполнителем желаний. Вот у тебя, Настя, какое любимое время года?
1: Зима.
0: А у тебя, Ален?
2: Весна.
0: А почему у тебя, Настя, вот любимое время года именно зима?
1: Потому что можно кататься на лыжах и лежать на снегу.
0: А у тебя, Алена?
2: Потому что у меня весна, день рождения, и яркое солнышко, и появляются новые цветы.
0: Да, весной очень хорошо. Но вот как Настя сказала, зимой тоже бывает весело. Можно кататься на санках, коньках или лыжах, играть, в конце концов, в снежки. Но, ребят, сегодня я так замерз, что я понял, что очень хочу лета. Летом ведь так весело. Даже ученые доказали, что от солнца становится радостнее жить. А вы бы хотели лето? Может, кто-нибудь из наших дорогих телезрителей, так же, как и я, мечтает, когда снова будет лето? И можно будет гулять с утра до ночи. Поэтому для тех, кто мечтает, я хочу подарить сегодня лето. Но не на улице, конечно, а на тарелке. Будете моими помощницами?
2: Да.
0: Так, начнем. Вначале надо будет порезать хлеб. Берите ножик. Три дольки. А я пока порежу морковку. Для этого надо силы немножечко побольше.

0: я все.
1: Ой, как быстро. Сейчас дождем, подождем пока Алену.
2: Можно эту ложечку?
1: Так, давай я пока сложу хлеб сюда. Морковку? Так, вот сюда. Молодец.
2: Спасибо.
1: Так. Можешь, пожалуйста, Настя, порезать лимон, а ты помидорку. Если нужна помощь, обращайтесь.
2: А кружочками?
1: Да. Только потом пополам кружочки. Только один кружочек. Не надо пополам. Вот эти штучки просто обрезаешь. И заднюю часть тоже. А ты, пожалуйста, первую и последнюю вот так дольку делай потолще. Сейчас покажу. Смотри. Вот. Так. Видишь?
2: Угу.
1: Сразу вот так. И дальше режешь, как обычно.
2: Хорошо.

0: Да.
1: Я все.
0: Так. Лимон вот в эту чашечку сложим. А помидорки можно положить вот в эту.
1: А такое нормально будет?
0: Давай. Угу. Вот. Теперь, пожалуйста, Настя, порежь сыр.
1: А какими дольками?
0: Ну, просто вот так. А ты пока почисти чеснок. А я в это время сыр натру. Ну, конечно же, это была шутка. Такой теркой ни в каком случае тереть нельзя. Так. Почисти, пожалуйста, 2 или 3 дольки чеснока.
1: Хорошо. Витя, можешь помочь его разделить вначале?
0: Смотри. Так берешь. Ножичком можно помочь. Вот. И все. Вот. Берешь 2 или 3 как-то зуба. Надя, знаешь, как можно получше делать? Вот так вот ставишь ногти за бортиком и прям по ним режешь сыр.
1: Спасибо.
0: Пожалуйста, всегда рад помочь.

0: Так, теперь, пожалуйста, Настя, порежь, пожалуйста, оливки на четвертинки. А, Ален, а ты пока покроши их на мелкие крошки. Вот. А я пока выжму чеснок через чеснокодавилку. Мы начнем делать сырную пасту. Вот, вон там две ложечки. Возьмите, пожалуйста. Вот. Я сейчас положу сюда ложечку сметаны. И, пожалуйста, Настя, размешай. Потом надо будет положить еще щепотку соли. А ты выложи, пожалуйста, чеснок в сырную пасту. Я в это время еще положу сметану. Вот. Надо размешать хорошенько. Так. Я могу сейчас... Я пока делю листики петрушки и укропа. Поможешь, Ален?
1: Давай. Давайте я вам помогу.
0: Давай. Петрушки в одну, укропчик в другую.
1: Этот укроп у него как кисточки такие. Да. Еще только краска и рисовать можно было бы.
0: Вот.
1: Это стебельки.
0: Все стебельки надо выкинуть. Так. Все. Теперь все готово. Хлеба.

0: Морковка, помидор, петрушка, лимон, сыр и сырная паста. Начинаем готовить. Но для начала нам надо порезать помидорки. Но не от самого начала, а немножко погодя. Давайте покажу.
1: Это цветочки будут?
0: Потом расскажу. А то готовить будет неинтересно. Понятно?
1: Угу.
0: Вырезать себе еще помидорки. А я пока порежу еще одну.

0: помидорки только один раз делать или так? Сразу несколько ложек?
1: Один раз. Возьмем по кусочку хлеба.
0: Спасибо.
1: На хлеб надо намазать по ложечке сметаны. Размазываем его по всему кусочку.
0: Это бутерброды будут?
1: Ты угадала. На кусочек хлеба нам надо положить кусочек сыра. Берем, возьмите по кусочку. Бери. Если слишком маленькие кусочки, можно положить два. Вот. Теперь на кусочек сыра мы положим по немножечку петрушки. Делаем их букетиком. Вот так раскладем.
0: Вау.
1: И на этот букетик мы кладем дольку
0: помидора.
1: Да, помидорки. Вот. Подай, пожалуйста, оливки. Ой, оливки не так порезаны. Надо их порезать по-другому. Давайте я вам покажу. У меня, как всегда, на запасе есть одна штучка. Вот смотрите. Режу вначале пополам, а потом еще раз пополам. Вот. Смотрите, вот. А помидорки надо положить не так. Надо немножечко их положить наискосок. Вот.
0: Я думала, что это будут вазочки.
1: Нет, это будут не вазочки. Теперь кусочек оливки кладем впереди. Вот так. Я думаю, вы уже догадались, что это будут божьи коровки. Да?
0: Ой.
1: Вы догадались?
0: Правда, немного похоже.
1: Теперь надо рассыпать кусочки оливок наверху. Сколько хотите. Только главное, чтобы было не слишком много. Я сделаю 4.
0: Они клеются. А ты не слишком большая?
1: Нет, все хорошо. Вот. Первый вид бутербродов готов. Отодвигаем их немножко подальше. Теперь берем еще по кусочку хлеба.
0: Я горбушку возьму.
1: Будем делать второй вид бутербродов. Мы забыли порезать яйцо. О. Давайте сейчас я порежу. Вот смотрите, когда вы, может, еще раз захотите этот раз приготовить, надо будет резать так, чтобы желток не выпадал из самого яйца.
0: А что тогда будет?
1: Ну, можно его потом будет ставить, но это не страшно, если он выпадет. Но лучше, чтобы не выпадал. Вот.
0: Смотрите,
1: берем, я вот себе вот этот возьму, а вы возьмите себе вот по таким вот штучкам. И по краям сделайте, там где-то толсто, треугольнички. Вырежете маленькие треугольнички.
0: А там где вот так вот тонко?
1: Не надо, не надо. Рисковать больше не надо.
0: А тут вот так? Тут?
1: Да, тут треугольнички такие маленькие режут. Оп. Оп. Маленький треугольничек.
0: Ой. Это похоже, как будто это личико, а это какая-то косыночка.
1: Да у нас сейчас прям фантазерка.
0: Так?
1: Да. Правильно. Теперь нам надо взять вот такой кружочек помидорки и положить на кусочек хлеба. Вот. Берите себе по кружочку.
0: Ой.
1: Вот. Теперь подай, пожалуйста, Настя, сырную пасту. По очереди мы вот так берем ложкой и кладем на кружочек помидора, но не слишком много.
0: прямо на кружочек помидора или если на хлеб закатать?
1: Прямо на кружочек помидора. Так. Надо, чтобы прям размазать по всему хлебушку. Если немного-много взяла, можно положить обратно.
0: Так.
1: Давай помогу. Вот смотри, вот так. Можно, чтобы немножко на края вылезало. Вот. Теперь берем укроп и раскладываем тоже букетиком.
0: Они немного похожи.
1: Да, эти бутерброды немножечко похожи. Вот. И теперь кладем яйцо. Вот так.
0: Родинки?
1: Да. У нас получилась ромашка. Но это еще не конец. Берем по кружочку морковки и кладем на желток.
0: Это серединка.
1: Да. Вот. Теперь нам надо приготовить полянку для наших ромашек и божьих коробок. Выбирайте, пожалуйста, листья салата.
0: Я сразу подумала, что, наверное, нам понадобятся большие листья салата.
1: Давайте раскладывать их по кругу.
0: Можно как солнышко раскладывать?
1: Да, как раз так и надо. Бери. Чтобы все желтое закрывало. Вот так.
0: Ой.
1: Чтобы была на зелень. Вот.
0: А можно будет сделать еще бутерброды? У нас же хлеб еще остался.
1: Но нам можно будет сделать, только смотрите, чередуем их вот так. Вот. Ага. Один с ромашкой, ой, один с божьей коровкой.
0: Упал.
1: Ничего страшного. Можно подправить. Только надо сделать, чтобы там были проемы между бутербродов. Подай, пожалуйста, свой с ромашкой.
0: Ой. А как, вот так поворачивать?
1: Как хочешь. Вот. Теперь надо оставить только лимона. Кладем проемчики между бутербродов.
0: Ой, вот здесь вот мало проема. Это как цветок огромный.
1: А сейчас мы уберем все лишнее. Так. Вот. Вот и получилось. Лето на тарелке. Если сильно захотеть, можно исполнить многие желания. Ну что, пока, ребята!
2: Пока!

Как вы себя чувствуете? Как ваше здоровье? В последнее время в связи с массовым распространением по всей планете новой опасной вирусной инфекции мы не устаем задавать подобные вопросы знакомым, близким и родным. Сегодня, друзья, уповая на Бога, мы по-своему хотим вас поддержать и ободрить. И предлагаем поговорить о том, как можно укрепить свой иммунитет.

Вначале давайте посмотрим, как работает наша иммунная система. На протяжении всей жизни организм человека постоянно сражается с патогенными микробами и чужеродными веществами, атакующими его. Сочетание тканей и клеток, отвечающих за эту борьбу, называют иммунной системой. Для ее правильной работы необходимо, чтобы она умела распознавать так называемых инфекционных агентов и отличать их от собственных здоровых тканей организма, а затем могла их уничтожить. И если у человека крепкий иммунитет, то оба процесса будут протекать естественным путем. Однако, если защитные силы ослаблены, то вероятность человека заболеть, соответственно, будет повышаться. Одним из важнейших факторов, влияющих на здоровую работу иммунной системы, является питание. Давайте узнаем сейчас, какие группы пищевых продуктов будут усиливать сопротивляемость организма к инфекциям, а какие нет. Для повышения иммунитета необходимо употреблять в пищу много фруктов, ягод, овощей. Все они богаты витаминами и фитоэлементами, которые оказывают на бактерии и вирусы антиоксидантное действие, другими словами, подавляют их. Помимо этого, они помогают усвоению необходимых минералов и микроэлементов. Фруктово-ягодные и овощные свежевыжатые соки также полезны, потому как содержат много воды и минеральные соли, которые активно содействуют выведению из крови отходов. Например, в случае высокой температуры тела также включайте в рацион своего питания больше зерен, орехов и бобовых. Они не только содержат вещества, антиоксиданты, но и являются источниками растительного белка, который будет придавать нам сил и заряжать энергией. Старайтесь избегать употребления в пищу мяса, животных и морепродуктов, поскольку многие их особи могут содержать бактерии и вирусы, поражающие иммунную систему. А теперь давайте рассмотрим несколько полезных для иммунной системы пищевых продуктов подробнее. И первый продукт, на который мы хотим обратить внимание, это апельсин. Выдающийся немецкий ученый профессор Степп, получивший в 1940-е годы мировую славу в области исследования синтетических витаминов, был приглашен однажды на научную конференцию в школу медицины города Валенсия в Испании. Местные коллеги предложили ему посетить прекрасные апельсиновые рощи, где он имел возможность отведать лучших в мире плодов. После чего профессор забыл о своей науке и воскликнул: «Куда полезнее наслаждаться замечательным вкусом апельсинов Валенсии, чем принимать традиционный синтетический витамин С». Степ был абсолютно прав, ведь свежий апельсин по содержанию и качеству витамина С превосходит любые фармацевтические препараты. И сегодня известно, что помимо этого фрукт содержит и другие витамины, например, А и Е, и приблизительно 170 фитохимических элементов, усиливающих и дополняющих их действия. Благодаря такому богатому составу цитрус действительно производит на организм человека весомый терапевтический эффект. В частности, он замедляет развитие вирусов внутри клеток человека, повышает выработку интерферона, антивирусного белка, и увеличивает продолжительность жизни лейкоцитов. Поэтому сочный, ярко-оранжевый апельсин всегда должен присутствовать в рационе пациентов с инфекционными и вирусными заболеваниями, а также тех, кто желает их избежать. И еще один продукт, который, на наш взгляд, стоит отметить, это клюква. Эта сочная ягода созревает в лесах на болотистых местах. Будучи влаголюбивой культурой, она сама состоит на 87% из воды. Ежегодно на одном кустике может созревать до сотни ягод. Интересно, что первые европейские поселенцы в Америке называли клюкву журавлиной ягодой, поскольку ее раскрытые во время цветения цветки напоминали им шею и голову журавля. Такое сопоставление, возможно, было не случайным.
Ведь клюквенные семена действительно собирают птицы и переносят в своих клювах на дальние расстояния. С практической точки зрения клюква ценна содержанием органических кислот, фитонцидов и витаминов. К примеру, лимонная кислота, входящая в ее состав, участвует в сложных химических процессах, способствующих проникновению кислорода в клетку и выведению из нее токсинов. Аскорбиновая кислота и рутин прерывают ход воспалительных реакций в организме, а растительные антибиотики, фитонциды, уничтожают болезнетворные бактерии и вирусы, не угнетая иммунитет и не уничтожая полезную кишечную микрофлору. Таким образом, всего горсть этой ягоды может принести нашему организму огромную пользу и отлично укрепит иммунитет. В Псалме 90-м книге «Псалтырь» для нас есть утешительное обетование. «Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень». Давайте, друзья, вместе с нашим Господом мужественно переносить любые испытания и питаться с пользой. Будьте здоровы, дорогие, и да хранит нас всех Господь.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Эта программа очень особенная. Как нам было сообщено вот уже много лет, информация этой программы удовлетворяет всех заинтересованных в правде по всему миру. И именно это мы и пытаемся делать. Эта правда соответствует Библии, которая сама является абсолютной правдой. Эта правда также соответствует и последовательным, очень эмпирическим исследованиям, научным по своей природе. Мы пытаемся предоставить вам факты, какими они являются. Сегодняшняя программа называется «Микроэволюция». Что же это такое? Нет сомнений, что мы все изменяемся, что мы не совсем похожи на своих родителей, хотя мы обладаем комбинацией генетической структуры их обоих. Вполне очевидно, что в прошлом и их гены до некоторой степени были подвержены компромиссам. Также очевидно, что и наша генетическая структура изменилась по разным причинам. Мы признаем, что радикалы, лишенные кислорода, сильно угрожают здоровью и генетической целостности живых систем планеты Земля. Что же собой представляют лишенные кислорода радикалы? А ведь теперь над Землей нет первоначального небесного свода, который был там. После его разрушения в дни Ноя, во время Всемирного потопа, электромагнитной энергии было достаточно для создания очень сильного озонового свода, заряженного кислородом. Но теперь он истощен. По своей силе, толщине и обилию его даже и близко нельзя сравниться с тем, каким он был всего лишь 100 или 50 лет назад. И сейчас ультрафиолетовая радиация проникает к нам со всех сторон благодаря солнечной радиации, то есть радиация Солнца, как и радиация открытого космоса, попадает к нам, потому что озоновый свод недостаточно силен, чтобы защитить нас. Эта ультрафиолетовая радиация проникает на нашу кожу и в другие живые системы. Поэтому в клетках и происходят различные мутационные изменения, которые вызывают, например, рак. Он, в свою очередь, глубоко проникает в клеточную ткань всего тела. И эта радиация, которая когда-то вынуждена была проходить через фильтр небесного свода над Землей, теперь также вызывает и другие вещи, подвергающие компромиссу нашу генетическую структуру. Это очень сильная коротковолновая радиация с очень узким радиусом действия. Она поражает кислород, избавляя его от электронов. А кислород агрессивен, поэтому он и начинает очень странными путями соединяться с разными другими химическими веществами. Как раз эти соединения и являются частью пищевой цепи, которую мы поглощаем. Ведь это же часть загрязненной атмосферы, и мы впитываем это в себя. В результате этого каждая клетка нашего тела до определенной степени впитала в себя эти радикалы. Теперь мы уже загрязнены. Есть грязевой нанос в наших телах, который постоянно увеличивается, как пепел в горящем камине. Я считаю, что дополнительные электроны, притягивающиеся не только к кислороду, но и к некоторым из этих кислородных загрязнителей, я отношу их всех к свободным радикалам. Таким образом, это тепловая электронная раковина заряжена отрицательно. Но у вас есть и металлы, которые заряжены положительно. Теперь поговорим о них. Некоторые из этих металлов являются тяжелыми. Например, алюминий. Он тяжел в отношении клеточной структуры. Например, силикон и так далее. И они формируют пепел в клетках. Это часто проникает в ядро клетки. В результате этого возникают такие болезни, как склероз мозга и многие других, которые очень изнурительны. В дополнение к этому, некоторые из этих кислородных радикалов в само структурное ядро клетки проникают, в клетку ДНК. У нас есть истощенная вода, если ее можно так назвать.
В ней нет никакой энергии, что противоречит ее первоначальному дизайну. Частично этим и объясняется ослабление структуры генетической композиции. Все это подвергает риску генетическую структуру. Все, о чем я говорил с самого начала программы, иллюстрирует тот факт, что нам нанесен генетический ущерб. Поэтому мы не совсем похожи на своих предков, мы только приблизительно схожи с ними. И мы называем это изменением внутри генетических границ. Существует также и технический термин для описания этого процесса изменения — микроэволюция. Но пусть вас не пугает этот термин «микроэволюция». Я хочу убедить вас в том, что Бог по-прежнему все еще управляет землей. Я не Бог, а Он — Бог. И если бы мне пришлось все это контролировать и всем управлять, я бы все разрушил. Земля по-прежнему находится в руках всемогущего Бога. Смотрите, на протяжении столетий мы знали, что живые системы изменяются. Эволюционная общественность опирается на натурализм, и она заявила о том, что поскольку эти изменения происходят во всех диапазонах жизни, они обладают потенциалом не только переходить границы генетической структуры, но и вносить в нее новую информацию. Это невозможно. Дело в том, что каждое генетическое изменение теряет эту информацию в контексте компромиссов и изменений. Скажем, при воздействии радиации мы можем изменить генетическую структуру фруктовых мух, которых в науке называют Дрозофила меланогастер. Но изменяя эту структуру, мы не добавляем новую информацию, ослабляем основную. В лучшем случае мы ее просто перетусовываем, используя те же самые элементы. Это и называется микроэволюцией или микроизменениями. Никаких проблем. И наука это подтверждает. Она прямо говорит, что из-за потери небесного свода над землей нашей генетической структуре угрожают разные условия. Но в лучшем случае любые изменения в этой генетической структуре — это перетасовка одних и тех же элементов. Обычно в результате этого информация только теряется. Таким образом, наша система подвержена опасности. Возможно, нам и удастся произвести лошадь, которая будет бежать быстрее. Но есть вещи, которым нам не под силу. Я живу в городе Гленролл, штат Техас. Это сельскохозяйственная местность. Вместе с университетом Стефенвилле мы разрабатываем много разных программ. Этот университет всего лишь несколько километров от Гленроуза и занимается сельскохозяйственными программами. Они связаны с выводом лучших пород животных, например, поголовье скота. Подобрав специальную группу коров, возможно, нам и удастся вывести тяжеловесную породу, которая бы производила больше мяса, а не жира, и которая бы обладала более развитой мышечной структурой. Возможно, определенная порода лошади, выведенная нами, побежит быстрее, чем чистокровная лошадь. Но долго этого не продлится. Мы даже можем изолировать или сузить какую-то генетическую линию, чтобы вывести отменных породистых скаковых лошадей. Но когда освободишь от ухода этих коров или лошадей, оставив их на природе, выживут только те, у которых основная структура с более широким резервом генов. Вы понимаете, это чрезвычайно важно. Если освободить их всех, выживут только те, которые обладали первоначальной, основной структурой с более широким генетическим резервом. Это чрезвычайно важно. Итак, возможно, нам и удастся генетически вывести такую породу, которая будет превосходной в каком-то направлении, но зато мы ослабляем основную информацию этой генетической структуры. Чтобы эти лошади долго жили, нам необходим более широкий генетический резерв. Нам нужны здоровые, эффективные лошади, а не просто прекрасные на вид жеребцы.
Нам необходимо старое длиннорогое поголовье скота, а не какие-то экзотические породы. А знаете ли вы, что длиннорогая корова каждый год может рожать теленка и делать это 22 или 23 года? А когда посмотришь на экзотические виды, я бы мог перечислить множество из них, они даже и близко не могут сравниться с этими коровами. Таким образом, нам необходима более широкая генетическая линия. И это всего лишь вступление. Ведь любое генетическое изменение — это в лучшем случае просто перетасовка основной информации для того, чтобы добиться какого-то одного результата. Но большинство генетических изменений просто ослабляют основную информацию, в результате чего на свет появляется менее жизнеспособное существо. Это не соответствует теории эволюции, но это соответствует фактам научных исследований. Микроэволюция — это просто изменение.

От иллюстрация макроэволюции. Под эволюцией, как мы ее обычно подразумеваем, признаются мутационные изменения простых существ, с которых, судя по мнению эволюционистов, и началась жизнь. Эти изменения были вызваны как окружающей средой, так и системой энергии, которая повлияла на простые организмы. Как сказал Дарвин, небольшие изменения произошли в результате естественного отбора. Итак, из единственной живой клетки произошли целые новые творения и создания. Затем появились и новые виды, которые, в свою очередь, подверглись изменениям. И в конечном итоге, благодаря новой генетической информации, появилось все человечество, обладающее невероятно сложным мозгом. Но основано ли это на факте? Конечно же, нет. Вот это и есть макроэволюция или стандартная эволюция, разные изменения разных систем и естественный отбор. Это наиболее известная и изначальная ее версия. И у микроэволюции на самом деле нет научных или библейских проблем. Она представляет собой изменение внутри видов. А новую генетическую сверхъестественную информацию придумала макроэволюция или стандартная эволюция. И это, кстати, совершенно невозможно. Мы сравниваем микроэволюцию, то есть простую перетасовку внутри границ генетического резерва, с макроэволюцией, которая обозначает переход одного вида в другой. Этого никогда не наблюдалось. В соответствии с мнением микробиологов, это просто невозможно. Невозможно, потому что любая генетическая структура живой системы неприкосновенна. В нее невозможно внести какую-то новую, сверхъестественную информацию. И говоря об изменениях внутри вида, давайте перейдем к некоторой конкретной специфике. Например, давайте посмотрим на изменения, произошедшие в человеке. На иврите это слово «беремен». Означает оно «вид». Возможно, оно звучит для вас странно, и вы думаете, о чем это он. Но это с еврейского перевод, что означает «вид». Итак, внутри этого вида возможны разные изменения, и они могут происходить только внутри генетического резерва. Осознаете ли вы, что во время римского периода, главным образом это было библейское время, было всего лишь четыре вида собак? Да, все остальные виды собак, которые у нас есть сегодня, произошли от этих четырех видов, благодаря селективной генетике и узкородственному и селективному размножению для определенных целей. Все собаки произошли от четырех видов. И у нас есть и великий Дейн, и Сен-Бернар, и маленький Чиуауа, и которых только не придумаешь. Не забывайте, каждый из этих специфических видов ограничен какой-то определенной функцией. Скажем, маленькая чиуава не может выжить на природе без заботы человека. Они ограничены. Уличный дог, уличная собака может выжить сам по себе намного лучше, чем экзотические виды собак. Всем нам знаком маленький пудель, которым многие дорожат. А те, которые их разводят, четко говорят нам об их очень высокой смертности при рождении. Ведь их генный резерв очень ограничен. И хотя очень приятно с ними играть и прижимать их к себе, им никогда не выжить просто на улице без ухода человека. И в этом смысле они очень ограничены. Чтобы собака могла выжить сама по себе, ей просто необходим широкий резерв генов. Итак, от четырех видов собак произошло столько разновидностей. Как видим, эти изменения обладают огромным потенциалом. Но это не эволюция в своем обычном смысле или макроэволюция. Ведь ничего нового не добавилось. Скорее, наоборот. Но давайте опять вернемся к человеку.
У нас по-прежнему прекрасные дети разных видов. Каждый из них полностью человек, и по своему разуму и внешности очень дорог не только нам, но и Богу. И они очень дороги нам. Кто-то более знаком, кто-то менее знаком. Но факт остается фактом. Все они настоящие человеческие существа. Было время, когда эволюционисты, сторонники Дарвина, делили людей на

расы, подчеркивая превосходство одной над другой. Ведь это все люди, одна человеческая раса. Мы постоянно узнаем, насколько необыкновенны и разум человека, и его физические возможности во всех этих удивительных видах людей, во всех людях, видах живых систем, которые мы знаем как люди. Но кто-то скажет, подождите минутку, я согласен, что все они просто люди, но как же насчет орангутангов или других обезьян? Ведь научные исследования определили, что генетика обезьяны идентична человеческой на 98,4%. Разве нельзя было устранить быстро такую небольшую разницу? Всего лишь 1,6%? Нельзя ли устранить 1,6% и из обезьяны получился бы человек? Можно ли это сделать? Конечно, нет. Совершенно нет. Один из наших консультантов, генетик Барни Медокс, доктор философских и медицинских наук, предоставил нам результаты своих последних генетических исследований. Он утверждает, что по научным подсчетам генетическая мутация даже одной миллиардной части хромосомы животного непреклонна фатальна. Это очень важно. Генетическая разница между человеком и его так называемым близким родственником шимпанзе по крайней мере 1,6%. Хотя и кажется, что это немного, но было определено, что это, по крайней мере, 48 миллионов нуклеидов, которые нужно было преодолеть и изменить. А случайное изменение всего лишь трех нуклеидов структуры ДНК является фатальным для животного, либо сразу же фатально в его отпрыске, который может появиться на свет искалеченным мутантом. Это если изменили три нуклеида. А разница в 1,6% означает 48 миллионов нуклеидов. Комбинация всего лишь трех является фатальной. Таким образом, это значит, что просто невозможно преодолеть эту брешь между обезьяной и человеком. Нам нужно начать с первоначальной генетической информации. Но как же получается изменение? Следите внимательно. У нас есть специальная таблица, демонстрирующая изменение меланина в человеческом организме. Конечно, лучше тем из нас, у кого его больше, но тем не менее у некоторых из нас светлая кожа. У нас есть 16 разных категорий, от очень густого темного цвета до светлого. И всеми этими разными возможностями обладает единственная пара родителей. Вы поняли это? Одна родительская пара обладает жизненным потенциалом каждой из этих генетических комбинаций. Например, у одной пары в Британии родились близнецы, мальчики, один из которых был светлокожим, а другой темнокожим. И оба они одного и того же генетического происхождения. У них одни и те же мать и отец. Это только подчеркивает, насколько по-разному выражается генетический потенциал. Например, я самый старший из 10 детей. Все мои братья и сестры совершенно разные. У меня у самого 5 детей. Один из них уже на небесах. Он ушел от нас. 2 сводные дети, все они мне очень дороги, но в сводных детях мне не нужно искать изменений. Каждый из моих собственных детей необыкновенно разный, хотя все они из одной и той же генетической композиции. Таким образом, в большей форме вот здесь иллюстрируется 16 главных различий. Конечно же, к ним можно было бы добавить что-то еще. Это иллюстрируется по всему генетическому потенциалу. 16 основных комбинаций этих различий могут происходить внутри одной и той же генетической структуры. Именно это и произошло с этими известными близнецами, близнецами двух тонов, как их называют. Ну что ж, мы говорили о собаках. Давайте опять вернемся вот к этому виду. У нас также есть лошадь. Это библейский вид. Я имею в виду зебры, ослы, лошади. Все в целом они
принадлежат одной генетической структуре. Они очень похожи друг на друга, хотя и обладают изолированной генетической информацией, наделяющей их особенной и очень разной характеристикой. Но все они произошли из одного вида, от одной лошади. Это подводит нас к прекрасной иллюстрации, которую можно найти в литературе. Это вид хоботных. Все эти существа похожи на слона. Недавно были раскопаны два стегононовых мамонта. Их помогли определить горбы, один на голове, другой в нижней части лба и, конечно же, на спине. Это совершенно поразительно. Без этих мамонты были бы совсем похожи на современных слонов. И их полно в определенных местностях. Это вот замечательные мамонты. На них было очень много шерсти. Нам знакомы также и экзотические творения, экзотические создания, например, тетралофодонский мастодон. Но пусть это не пугает вас. Предположительно, это древний мастодонт, но, по нашему мнению, все это происходило всего лишь в несколько тысяч лет назад в результате сотворения мира и в результате широкого генетического резерва. Тетралофодон, мастодон, был раскопан с четырьмя бивнями. Это очень экзотический вид семейства хоботовых. И эти мамонты с обильной шерстью просто великолепны. Но у всех у них один и тот же генетический потенциал. Таким образом, вот это и есть микроэволюция. Овладев генетическим кодом мастодонта и плодотворив современного слона, возможно возродить этого прекрасного мамонта со всей шерстью. Фактически над этим работает уже и сейчас, ведь у них одна и та же общая генетическая структура. Я сам с нетерпением этого жду, потому что на самом деле это возможно. Таким образом, мы проиллюстрировали вид. И мне очень нравятся эти создания, они очень специфические, их дизайн просто великолепен. Уши у них, система охлаждения, я не имею в виду просто эффект веера. Когда они сжимают свое ухо, они уменьшают прилив крови к поверхности этих великолепных ушей, и уменьшается и их тепловая энергия. Таким образом, они сами себя охлаждают. Когда они расправляют свои уши, это значит, они хотят избавиться от некоторой теплоты в своем теле. И когда они их сжимают, прижимают назад, они пытаются удержать тепловую энергию. Таким образом, расширение ушей — это их система охлаждения. Это прекрасный дизайн нашего Творца. Сам человек всегда был человеком, как и все виды созданий, всегда были теми или иными видами. Таким образом, я хочу вот что сказать в заключении. У нас нет никаких проблем с микроэволюцией, потому что она — не что иное, как изоляция или вторичное изменение основной генетической информации, которая была там с самого начала. Но главная проблема в макроэволюции, которая на самом деле никогда не была подтверждена наукой. Да и в модель сотворения она никак не вписывается. Макроэволюция — это концепция предоставления новой информации, что намного усложняет уже саму по себе очень сложную структуру. Ведь они предполагают, что ее результат — это совершенно новое существо, что в научном плане совершенно невозможно. Я пытаюсь вам вот что сказать. Все по-прежнему в руках Бога. Даже если мы и видим какие-то изменения в ограниченном плане, иногда они очень драматические, все равно все по-прежнему остается таким, как его сотворил Бог. Это только иллюстрирует его созидательность. Это иллюстрирует тот факт, что Бог сотворил все эти виды совершенно неприкосновенными. Микроэволюция — никаких проблем. Макроэволюция — огромная проблема, потому что в ней нет ничего общего с наукой.

Давайте откроем книгу Деяний, глава 20. В 22 стихе говорится так. «И вот ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня». Стих 24 очень сильный. «Но я ни на что не взираю». «Я знаю, что узы и скорби ждут меня, но меня ничто не поколеблет. Я не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божьей. Я совершу с радостью свое поприще. Ничто из этого меня не поколеблет». Это слова человека, который твердо решил совершить то, к чему его призвал Бог. Словарь Вебстера определяет решимость как целеустремленность в достижении какого-то решения, направленность на задачу, непоколебимость в своих действиях и отношениях. Я твердо решил, я не поколеблюсь ни в своих действиях, ни в отношении. Отчаяние производит желание. Желание производит решительность. Решительность производит судьбу. Я вспоминаю Рицпу, одну из наложниц царя Саула. У нее было два сына, которых повесили гаваонитяне. Она постелила на горе одежду и 3 месяца жила там, отгоняя шакалов и птиц от тел своих детей. Они были мертвы, но она решила спасти свою семью. Ее сыновья были мертвы, но она решила отгонять шакалов, отгонять птиц от своих мертвых детей. Насколько же больше должны быть решительны мы, чтобы увидеть, как наши дети обретают спасение и свободу, план и цели Божьи? У нее была твердая решимость в отношении своей семьи. Это достигло царя. Поймите, если вы настроены решительно, то вы сможете привлечь внимание царя. Именно неотступность привлекает внимание царя, когда ваш дух полон решимости жить для Бога, делать то, к чему вас призвал Бог. Даже если вы проходите трудности, вы не колеблетесь, вы будете тверды. Это очень сильно. Большинство людей терпят неудачи не из-за недостатка возможностей, образования или таланта, но из-за недостатка решимости. Наполеон сказал, что решимость сделает вас непобедимым. Решимость означает пытаться, пытаться и пытаться снова и снова, снова и снова. Это сделает вас непобедимым. Бейб Рут, известный бейсболист, сказал, что невозможно победить того, кто отказывается сдаваться. Вот почему вы еще и еще раз молитесь, мечтаете, пытаетесь. Вот почему вы просите опять и опять. Людвиг Бетховен в 5 лет мастерски играл на скрипке. К 13 годам это юное дарование был уже зрелым пианистом. К 20 годам он учился у Моцарта и Гайдена. Он написал 9 симфоний и многие камерные музыкальные произведения. В 20 лет он начал терять слух. К 50 годам он был абсолютно глухим. Но он твердо решил писать музыку, хотя и был полностью глухим. Он отпилил ножки рояля и положил его на пол. Он ложился на пол, чтобы ощущать вибрацию музыки.
Своей величайшей симфонии он написал, будучи совершенно глухим, но движимый одной решимостью. Однажды люди услышали, как он колотит кулаками по клавиатуре в отчаянии и бессилии. Он кричал: «Судьбу должно хватать за горло. Ей не удастся согнуть меня. Я одержу победу». Так же должно быть и в нашей жизни, когда мы встречаем трудности и вызовы. Вы обретете силу только в сражении, найдете успех только в проблемах, измените уровень своей решимости только тогда, когда попадете в трудные обстоятельства. Если вы не измените уровень своей решимости, не сдадитесь и не уйдете от того, что Бог приготовил для вас, иногда надо брать судьбу за горло. Я возьму за горло болезнь, которая вышла против меня. Я возьму за горло проблемы, которые навалились на мою семью. Перестаньте жаловаться и жалеть себя. Прекратите оплакивать свою жизнь. Настройте себя на то, что называется божественной решимостью, которая говорит: «Я возьму судьбу за горло. Что бы ни произошло, меня ничто не поколеблет. Я сделаю то, что Бог сказал мне». Давид потерял свою семью, дом и продовольствие у места под названием Сикелак. Он спросил Бога: «Что мне делать?» Бог сказал: «Преследуй. Преследуй сверхъестественное. Преследуй восстановление и чудо. Если Бог говорит вам идти, то потому что Он решил, что вы это получите. Он не сказал бы это, если бы Он не запланировал этого. Бог не хочет дразнить вас поражением. Бог сказал кому-то идти за мечтой, за освобождением ваших детей, идти к прорыву в вашей жизни, идти за тем, что вы даже и не думали, что сможете это осуществить. Вот слово Господа для вас. Преследуйте чудо. Преследуйте сверхъестественное. Преследуйте, и вы без сомнения вернете себе все». Библия говорит, что Давид преследовал и нашел врагов, когда они пировали. Они пили, играли, веселились. Устроили пир со всем, что украли у него. Врагу нет до вас дела, пока вы играете в церковь. Это не пугает дьявола. У него вечеринка. Но когда вы решите преследовать, твердо решите и скажете: «Я возьму судьбу за горло. Я противостану атаке на меня, мою семью и мое дело. Я не собираюсь смиряться. Я решаю, что ничто меня не поколебит. Если Бог сказал, что я буду что-то делать, значит, я буду это делать. Вам нужна божественная решимость». У Иакова была такая решимость. Библия говорит, что он хотел благословения. Он не должен был его получить. Он не заслужил его. Он не был талантливым, лучше или красивее других. Но он был самым решительным. Он боролся с ангелом до самого рассвета. Когда он боролся с ним, то Библия говорит, что в начале этого поединка ангел коснулся его бедра, того места, где нога соединяется с бедренной костью. Он отсоединил ногу от бедренной кости. Представьте эту боль. Многие из нас сразу бы сдались. Я хочу, чтобы вы представили боль Иакова, которую он терпел всю ночь. Он был так настроен, что перешел от борьбы к захвату. Когда он не мог бороться, то ухватился за ангела и не отпускал его. Ангел сказал: «Отцепись, ненормальный! Что с тобой?» Ангел сказал ему: «Отдохни немного. Я ранил тебя. Я думал, ты сдашься, когда тебе станет больно, но ты зацепился не на шутку. Если только вы перейдете от борьбы к захвату». Иаков сказал: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Послушайте, подростки, жизнь не даст вам ничего, люди ничего для вас не сделают, но если у вас будет решимость, даже если вы не самый умный, у вас нет того, что есть у других, но если у вас будет решимость, то вы получите это, принесете домой и скажете: «Смотрите, что сделал Господь! Ничто из этого меня не поколеблет». У Иакова был вывих сустава,
но у него была решимость получить благословение. Больно, но я держусь. Я страдаю, я в отчаянии, но я держусь. Жизнь ничего не дает бесплатно. У вас неприятности, противостояния, проблемы. Вам нужен новый уровень решимости, который придет только тогда, когда вы ухватитесь за Иисуса и скажете: «Не отпущу, пока не благословишь меня». Неудачи не одолеют меня, пока я настроен на успех. Книга Иеремии говорит о божественной решимости. Глина может развалиться в руке гончара, но Бог завершит то, что Он начал в вашей жизни. Он собирается вывести вас из страданий, из вашего греха, вашего прошлого и беспорядка. Бог решил сделать сосуд чести. Он не отвернется от вас. Может, вы упали, и вам приходится снова вставать на ноги. Вам кажется, что ваша жизнь как замкнутый круг. Я хочу сказать, что у Бога есть божественная решимость. Он завершит то, что начал. В Евангелии от Луки 18 говорится о неправедном судье. Женщина, не переставая, приходила к нему. Библия говорит, что она приходила, а судья говорил: «Я не дам тебе того, что ты хочешь». Но она приходила снова и снова и просила: «Защити меня от моего соперника! Защити меня от моего соперника!» У нее была решимость. Наконец судья сказал: «Обычно я этого не делаю, но эта женщина своими приходами и настойчивостью заставит меня принимать антидепрессанты, если не оставит меня в покое. Поэтому я дам ей то, что ей нужно». Наш Бог не такой. Он не удерживает благословения. Он просто хочет, чтобы кто-то проявил решимость и шел вперед, несмотря на встречный ветер, и сказал: «Бог, я знаю, ты можешь благословить, использовать такого человека, как я, и открыть для меня возможности. Я твой». Мне нравится Халев. Библия говорит, что Халев и Иисус Навин были готовы овладеть обетованной землей, в которую Моисей послал их с 10 соглядатаями. Они вернулись с добрыми вестями и сказали: «Мы можем овладеть землей». Другие 10 говорили, что там исполины, что им не справиться. Каким же разочарованием стало для них скитание по обетованной земле следующие 40 лет? Они кругами ходили по пустыне, потому что Бог сказал: «Я дам умереть в пустыне всему этому поколению, пока в пустыне не родится новое поколение. И они населят землю, которую я мог бы дать вам, если бы вы решили сделать то, что я вам сказал». Представляю, как каждый день, 40 лет подряд, Халев ходил по пустыне. Один умер, второй умер, еще кто-то умер. 2,5 миллиона человек умерли за 40 лет. Вот умирает последний. Халеву было 45 лет, когда он начинал. Теперь ему 85. Библия говорит, что Халев перешел через Иордан вместе с детьми Израиля. Иисус Навин раздал наследие разным племенам и семьям. Вот вышел пожилой человек с посохом в руке и сказал: «Дай мне эту гору». 40 лет назад мои глаза увидели ее. Все эти годы я был полон решимости взять эту гору, и я возьму ее. Я видел, как умирают люди, и моя решимость все больше возрастала. Ему сказали: «На той горе исполины». Он ответил: «Если бы эти христиане не удерживали мое благословение все 40 лет скитаний по пустыне, то и эти исполины не остановили бы меня. Дайте мне мою гору». Знаете что? Он получил ее. Кому-то нужно закричать: «Дайте мне мою гору! Дайте мне мою гору! Мне все равно, сколько времени прошло.
Если вы сдадитесь, опустите руки, то вы останетесь ни с чем. Но придет время, когда вы должны будете подняться на новый уровень своей решимости. Когда жизнь ударит вас, то вы встанете и скажете: «Дай мне мою гору». Женщина-хананиянка кричала Иисусу. Ученики просили, чтобы он отпустил ее. Она кричит за нами. Она говорила: «Дочь моя больна, мне нужно исцеление». Ей сказали: «Уходи». Она прошла мимо них и пришла к Иисусу. Даже Иисус сказал ей что-то очень сильное. Исцеление — это хлеб израильтян. Ты не понимаешь, исцеление — это хлеб детей. Библия говорит, что она ответила: «Да, Господи». Послушайте, но и псы едят крохи, которые падают со стола. Я представляю, как Иисус посмотрел на нее и сказал: «Надо же, кто выпустил собак?» Скоро будут изменения. Царство придет и для псов. Важные люди сидят и ничего не просят. Но вот женщина, готовая ползать под столом. У нее такая решимость, поэтому она говорит: «Если только я смогу получить крохи, мне не нужна целая буханка, дайте мне крошки, этого будет достаточно». Она получила чудо для своего ребенка. Ваши дети далеко, вы сейчас в этом зале, но ваша вера может подняться на новый уровень решимости. Вы можете послать это чудо своему ребенку, туда, где он находится. Они могут быть за миллионы километров от Бога, но Святой Дух может прийти куда угодно. Где бы они ни были, в их спальню, в бар, чтобы освободить их, вы получите далекое чудо. Ее дочь была далеко, но Иисус сказал: «О, женщина, велика вера твоя. Да будет тебе по желанию твоему». Бог исцелил ее дочь в тот самый момент.

Ее решимость получила ответ. «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе!» Черчилль сказал, что успех — это способность переходить от одной неудачи к другой, не теряя энтузиазма. Эдисон говорил, 10 000 способов я выучил, что неудачи не действуют. Мы не позволим препятствиям украсть нашу решимость жить для Бога. Попробуйте еще раз, поднимитесь еще раз, будьте решительны. Удивительно, как быстро люди сдаются и забывают свои мечты из-за того, что их отвергли, не приняли в команду, что они не получили стипендию, что-то не случилось, их уволили, и это запутало все их планы. Они очень быстро выбрасывают белый флаг. Чтобы стать такими, какими Бог призывает нас быть, нужна стальная решимость в душе, которая смотрит на жизнь, берет ее за горло и говорит, «Я не жертва. Я не тот, кто всегда жалеет себя. Я возьму проблему за горло и задушу ее». Он был полностью парализован ниже пояса, но стал президентом Соединенных Штатов. Это Франклин Рузвельт. После болезни она стала глухой, немой и слепой, но не позволила этому остановить себя. Это Хелен Келлер. Он сильно обгорел, что врачи сомневались, что он когда-то будет ходить, но в 1934 году он установил мировой рекорд в беге. Это Глен Каннингем. Они родились чернокожими в расистском обществе. Букер Т. Вашингтон, Мартин Лютер Кинг-младший. У них была решимость делать то, к чему их призвал Бог. Его родители пережили Холокост. Он родился парализованным ниже пояса, но стал величайшим в мире скрипачом – Ицхак Перельман. Ему говорили, что он медлительный и с признаками слабоумия. Его звали Альберт Эйнштейн. Не позволяйте дьяволу и миру говорить, что у вас ничего не получится. Ничто меня не поколеблет. Ничто меня не поколеблет. Не обязательно быть самым красивым, умным или талантливым, чтобы победить. Не обязательно быть самым одаренным. Но у вас должна быть решимость, чтобы, упав, снова встать, вернуться, взять судьбу за горло и сказать, «Ничто меня не поколеблет. Я приведу свою семью на небеса. Я сделаю то, к чему меня призвал Бог. Я увижу благословение». Я буду благословен, как Иаков, как Хананиянка. Я подниму крохи из-под стола, потому что у меня есть решимость. Пусть кто-то выпустит псов из церкви Фричапл. Бог уже устал от людей, которые ничего не хотят. Приходят в церковь и говорят, «Благослови меня, если хочешь». В принципе, мне все равно. Не очень-то и надо. Почему вам ничего не нужно? Потому что вы живете ниже того, что Бог хочет вам дать. Иначе вы бы встали каждое утро и молились. «Бог, ты нужен мне сегодня. Господь, помилуй, где мне достать денег? Господь, ты нужен мне?» Я настроен решительно. Кто-то еще? Это показывает, что вы ходите верой. Когда вы решите жить для Иисуса, то никакое искушение не сможет вас одолеть. Дьявол не сможет вас одолеть. Давление сверстников не сможет вас одолеть. Если вы твердо решили, то сможете жить в кампусе колледжа. Вы сможете жить посреди ада. Вы сможете быть единственным в семье, кто живет для Иисуса. Ничто. Ничто из этого меня не поколеблет. Аллилуйя! Воздайте Богу славу! Воскликните! Я твердо решил! Закричите! Я не сдамся! Я не отступлю! Я не выброшу белый флаг! Я не сдамся! Я твердо решил! Скажите! Ничто! Ничто! Никакие преграды! Ничто меня не поколеблет.

0: Вот, все-таки давайте еще скажите, вот 24, да, в второзаконе 24, вот, что вы хотели сказать?
1: Ну, здесь очень отчетливо видно две таких составляющих причины, да, почему развод вообще допускался. Первое, это не найдет благоволения, то есть это сильная эмоциональная составляющая, то есть вот мужчине женщина перестала нравиться. Это эмоции, и Бог это, да, учитывает. И второе, найдет в ней, то есть будет некая доказанная вина его, ее некорректного поведения вот в сфере интимных отношений. Угу. Вот эти две причины. Эмоции и реально доказанный факт ее некорректного поведения.
0: Но это сложно доказать.
2: Елена Палашкова, телевизионный продюсер, автор и ведущий цикла «Совершенно не секретно». Считает Библию голосом Бога и надежной опорой в жизни. Александр Сахаров, служитель церкви, консультант по семейным отношениям, директор молодежного служения Кавказской союзной миссии, женат 15 лет, двое детей. Евгений Якимов, служитель церкви, специалист по добрачному консультированию, считает, что залог семейного счастья – это умение понимать друг друга. Говорит, что лишь в 40 стал совершеннолетним семьянином. Андрей Костерин, служитель церкви, считает Библию самой главной книгой в жизни человека. Уверен, что очень важно – это любить людей и делать добро. Женат 35 лет, двое детей, четверо внуков.
1: Развод – это была достаточно сложная, трудоемкая процедура. Это еще раз показывает, что Бог не одобряет развод.
0: Да, почему тогда Бог против разводов? Вот давайте ответим на вопрос. Почему?
3: Вы знаете, в разводах ведь не всегда страдают только муж и жена.
0: И дети.
3: А если есть дети, то это самые
0: потому что дети,
3: люди, которые пострадали больше всех.
0: Да, потому что они думают, что это из-за них они развелись, родители. Вот дети думают так, что он сделал не так, что мама с папой поссорились, поссорились, и пришло это к разводу даже.
3: Это может быть отпечатком вообще на всю жизнь,
0: конечно,
3: на будущее.
0: Конечно, детей.
1: Знаете, мы привыкли, наверное, думать, что развод – это дело чисто двоих. Я считаю, что это не так. Развод – это то, что несет последствия для двоих, для пары семейной, для детей и для общества.
0: Конечно.
1: Потому что, смотрите, когда ребенок переживает развод родителей, это уже травмированная личность. Это личность, у которой сломлена модель семьи. Да. Вопрос, а какую семью создаст этот ребенок в будущем? Если он видит пример своих родителей. Понимаете, развод запускает просто цепную реакцию разрушения общества. И мы видим, что симптом разрушения любого общества – это кризис в области семейных отношений. Вот почему это очень важно.
0: Я знаю одну женщину, которая после развода вообще год не могла сказать о себе вот это слово. Я разведена. Не могла вообще выговорить это. Представляете, какой шок у человека? Нет, не то, что не верила, это было таким крахом всего, вот, что у нее произошло. И очень долгое время она переживала вот из-за этого. Вообще сказать, представляете? То есть ты должен сказать, что да, вот я разведена, у меня нет мужа.
3: Ну вообще дети и женщины, наверное, в случае развода самые незащищенные. Да. Потому что мужчина может легко сказать, моя хата с краю, я ничего не знаю.
0: Значит, почему, да?
3: Женщина как...
0: Значит, почему Бог против развода?
1: Смотрите,
0: почему?
1: Вот, такая мне аналогия пришла. Может быть, она, конечно, будет звучать несколько страшно, но, тем не менее, я скажу. Мы видим, да, что такое процесс брака? Это процесс объединения в одну плоть.
0: Да,
1: станут двое, да, одной плоти.
0: Прилепится.
1: Как выглядит человек, которого разорвали или разрезали напополам.
0: Ужас.
1: Да, вот, то есть, вот,

0: Кстати, расчлененное тело.
1: Да,
0: и вот я прошу прощения, договорю. Это то, что может быть не выглядит физиологически так, но психологически развод — это расчлененка. Я извиняюсь за такой термин.
1: Да, да.
2: Незаживающие раны. Вот представьте себе две бумажки, мы возьмем и склеим. Вот теперь одна стала, а попробуйте теперь разорвать. Что будет?
1: Да, вот это моя, моя знакомая очень тяжело это переживала. А еще она вообще перестала верить в любовь. Вообще. И не могла поверить кому-то другому еще, что вообще возможно кому-то верить. То есть найдется человек, которому она будет верить.
3: Вот то, что вы сейчас говорите, я слышал это теоретически, я об этом даже говорил, о том, что люди, пережившие развод, испытывают недоверие и даже цинизм по отношению к другим.
1: Да,
3: то есть... А то, что вы говорите, что это реальность
1: из вот жизни вашей подруги? Да, она мне говорила, например, что, говорит, Лен, вот они там целуются, да, или за руку берут, а я не верю, во мне
3: что
1: внутри все кричит,
3: да?
1: Во мне все кричит, и я говорю, это неправда. Да, любовь не существует. Все равно придет развод, и все равно придет вот этот вот кошмар весь.
0: Есть еще один момент.
2: В этом весь ужас.
0: Приходилось консультировать людей, которые пережили развод. И я хочу сказать, что развод катастрофически влияет на самооценку.
1: Да, согласна.
0: Как мужчины, так и женщины. Но особенно, особенно женщины. Женщины в этом отношении, наверное, более уязвимы. Красивая, молодая женщина абсолютно не верит в то, что она привлекательна. То есть развод это разрушение личности, это подрыв основы личности.
1: Вот, то есть, если возьмем жизнь до развода, то есть это вот брак, супружество, это когда люди имеют возможность помогать второй личности другую расти, рост. А когда развод, это все, это смерть. Она душевная смерть получается. Вот, потому что когда Господь придумал брак, то есть он думал, что чтобы люди помогали друг другу и жили в гармонии. И теперь вот это все это смерть.
0: Развод лишает человека вообще жизненной энергии, жизненной силы.
1: Да.
0: И вместо того, чтобы направить это куда-то в какое-то конструктивное русло, допустим, в личностный рост, в там, воспитание детей, в построение карьеры, в образование, человек тратит колоссальное количество энергии на то, чтобы просто вот восстановиться внутренне.
1: Да, вот моя подруга, она 5 лет, она верующая, 5 лет молилась, потому что она знала, что Бог против развода. Она 5 лет молилась, вообще, возможен ли этот вариант? То есть, вы понимаете, вот то, что вы говорите, это абсолютно правда. У нее мозги вообще ни про что не думали, ни про дети в это время, ни про чего. Просто она постоянно думала, надо, можно, нельзя, можно. Ноги домой не идут. Просто она все делала, чтобы не прийти домой.
3: Я вот сейчас, говорите, вспомнил слова классика Федор Иванович Тютчев. Он когда-то писал по отношению вот к мужчинам, которые, скажем так, растоптали женскую вот надежды вот эти вот на любовь, там, на счастье. Вот так звучат. «И на земле ей дико стало, это о женщинах, очарование ушло, толпа, нахлынув, в грязь втоптала то, что в душе ее цвело. И что ж, от долгого мучения, как пепла сберечь ей удалось, боль, злую боль ожесточения, боль без отрады и без слез».
0: Очень тонко.
3: И он заканчивает еще несколькими словами. «О, как убийственно мы любим, как в буйной слепоте страстей мы то всего вернее губим, что сердцу нашему милей».
0: Очень сильно сказано.
2: Я думаю, развод имеет внешний фактор влияния или все-таки развод это изнутри? Это вот то, что зависит от мужа и жены. Или на развод может повлиять третья сторона, там, или родители, или друзья, или завистники.
1: Повлиять могут, конечно. Я думаю, повлиять могут. Но вот для меня, вот как вот открытие было, я поняла, что ключевое слово «небо» равняется супружество — это верность. То есть вот супружество — это верность в первую очередь. То есть вот здесь мы можем сказать, что параллель такую провести, что супружество — это образ отношений между Христом и человечеством.
3: Ну так этот образ представлен в Библии.
1: Да. Вот поэтому Господь и создал семью, как супружество, институт семьи, что вот она верная.

0: неправильность моя. Вот, возможно, прощение там, да, или какое-то...
1: Мне просто понравилось то, что вы сейчас сказали. Апостол Павел к Ефесянам пишет: «Жены, повинуйтесь мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как Христос – глава церкви».
2: Вот она,
1: прямая, прямая связь. Поэтому расторжение вот этих отношений между людьми, это вообще эти отношения являются образом отношений Бога и людей. И по сути, это нарушение Божьего плана.
0: Да, и мы, вот смотрите, мы же какие ужасные дела делаем, как человечество. А с нами-то Христос не развелся. Бог-то с нами не постоянно, да. Мы вообще мы ужасные
1: мы
0: вещи
1: можем,
0: делаем.
1: Мы можем очень делать, оскорблять его, обижать
0: да.
1: его.
0: Да, а смотрите, он человека не бросил, разводное письмо нам не дал, и нам список не написал. Вы знаете, все. И вот для меня вот очень было интересно прочитать книгу Оси, пророка. Вот только недавно я так немножко побольше читала. И для меня вот это было там очень здорово. Вот прочитать и увидеть, что как пророк вот свою жену, да, он ее не оставил. Она его изменяла и ушла от него, и все, что хуже ему сделала. А он нет. Он все равно ее принял. Говорит, она моя жена. И для меня вот это прозвучало как Бог. Бог нам развод не дает. И если семья — это для Бога ячейка, или, как сказать, вот мой идеал отношений, то есть это очень хорошо.
1: Ну, вот. Это любовь. Вот да, то, что вы привели любовь. Пример Оси, ну, любовь необъяснима. Да. Она может сносить, нести, выдерживать... Такие вещи, когда нет любви, то очень быстро может все закончиться.
0: Вот, и что еще интересно, да, вот что люди очень быстро разводятся, когда быстро разводятся, то они прям сразу ищут себе следующую семью.
1: А еще вот слышали такое выражение: брак - ошибка.
0: Да.
1: Брак - это ошибка. Мне кажется, что ошибка не брак.
0: Развод, ошибка.
1: И не развод даже. И даже не развод. Ошибка - это образ жизни этой пары, то, как они выстраивают отношения, вот это их ошибки. Они допускают одну за другой, что приводит
2: и как последствия
1: констатируется развод.
3: Вообще говоря о браке, используется терминология, да, и будут терминология «познал». Это же слово используется по отношению к процессу, когда человек познает Творца, Бога.
0: Да.
3: И я глубоко убежден в том, что человек, который строит счастливую семейную жизнь, он намного лучше понимает Бога. Это не значит, что люди, которые не в браке или которые в разводе, они не могут понять Бога. Нет. Но те, которые в браке, те, которые следуют этому божественному идеалу, они Бога понимают лучше.
0: Лучше.
3: И поэтому вот почему Бог против развода, да? Потому что развод, он разрушает веру, не только веру в человека, да, о чем мы вот говорили здесь, и веру в Бога.
0: Да вообще во всем.
3: Разрушает. Почему? Потому что, ну, особенно сторона, так сказать, пострадавшая, она же задает себе вопросы достаточно часто, я с этим сталкивался. А за что мне Бог это дал?
0: Да, вот именно Бог. То есть обвиняют Бога?
3: Конечно.
2: Что он дает?
3: Конечно.
0: Да. Нет, почему он допустил? Что мы разводимся. Вот почему? Ведь он же нас там сочетал. Что это он сейчас нам?
1: Вы знаете, человек может сказать, из практики, разводятся люди, а потом создают новые семьи, и счастливо живут.
0: Вот есть, да, вот давайте сейчас, вот это вот очень интересно, давайте вопрос рассмотрим. Есть ли возможность повторного брака?
2: По мне, вот мне кажется, единственный повод может к этому быть, это смерть супругов. Я
0: Только.
2: Знаю семейную
0: вот
2: пару,
0: Библия, да, Библия
2: новую
0: нам
2: семейную
0: говорит.
2: Пару, которая именно была вот как бы жертвой того, что у одного жена умерла при родах, оставила две девочки. Вот. А у его будущей жены, значит, муж умер там вследствие болезни. И вот они как-то нашли друг друга и создали достаточно счастливую семью.
0: То есть вот условия повторного брака, вот смерть.
2: Безысходность.
1: Я бы сказал, это первое.
3: Не только.
1: Да. Первое, но не единственное. Да, что касается прелюбодеяния, когда Иисус, возвращаемся к Нагорной проповеди Евангелия от Матфея, когда Иисус говорит: «Я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме…» Я хочу сделать акцент на этом. кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. То есть, наверное, Иисус допускает возможность повторного или второго брака после того, когда брак умер.

0: милости, о том, насколько Бог милостив по отношению к человеку, что Он не относится к нам так. Вот ты раздал осечку,
1: да.
0: Все, поставь крест, эта сфера для тебя закрыта. Это не так. Бог дает нам возможность в дальнейшем строить отношения. Но опять же, счастливые отношения можно построить только тогда, когда мы возвращаемся к идеалам Священного Писания, вот к тем фундаментальным базовым принципам, описанным в первой и второй книге Бытие. И только. Почему развод плох? Развод — это слабая позиция. Это слабая позиция, это уход.
1: От ответственности.
0: Даже не от ответственности. Это,
2: сказать, это поражение, да?
0: Это поражение.
3: Это лень пытаться исправлять все тупики, в которые заходит.
1: Ну, просто убежать, да и все.
3: Просто решить.
1: Это легче всего.
0: Знаете, я это так вот могу проиллюстрировать. Если ты не научился ездить на автомобиле, ты хоть 15 автомобилей поменяй, ты все равно будешь попадать в ДТП. Проблема не в автомобиле, да. Проблема вот здесь.
1: Да. Да, я знаю таких, ну, много у меня знакомых, которые по 3 раза успели за свою жизнь. Вот они ровесники, да, мои одноклассники, они по 3 раза успели развестись
3: вот
1: и жениться.
3: Мне кажется, что вот если причинить телу рану какую-то, шрам ведь все равно останется.
1: Да.
3: И он останется навсегда с тобой. Да. Поэтому сказать, что это уйдет и забудется, и потом восстановится, наверное, это неправда. Это самообман. Оно останется навсегда. Потому что Бог не предусмотрел такое для человека. Бог предусмотрел один брак на всю жизнь. И вместе идти, преодолевать в горестях, в радостях, в болезни и бедности и так далее. Поэтому второй, третий, даже если он с позиции Библии законный, все равно будет оставаться, как, не знаю, след от ожога, что ли. Что-то будет оставаться.
2: Подсознание всегда будет первой любовью.
3: Слава Богу, я не знаю, что это такое, и не хотел бы этого знать. Но не могу поверить, что уйдет все бесследно.
1: Конечно,
3: и
1: уйдет все остается. Все остается.
2: То есть мы можем
1: человека.
2: Дать совет людям, чтобы они все-таки пытались восстановить первый брак, да?
1: Ну,
2: это
1: да.
2: Лучший путь. Найти себе эти силы, мужество там, или веру, вот, просить помощи у Бога, чтобы восстановить именно первый брак. Это лучший путь?
3: Ну, а
2: однозначно.
3: Если есть там еще и дети, это другого смысла не должно быть. Если человек понимает это, где-то осознал, и делает со своей стороны все.
1: Даже если измена, да? Все равно измену нужно постараться простить.
3: Тут мы не можем сказать, как будут задеты чувства человека, что будет происходить в его сознании. Но, конечно же, лучший путь – восстановить. И пример с Осией, который привели. Человек, который любит эту женщину, видит, что она изменяет ему, она с другими мужчинами, но его любовь побуждает к тому, чтобы вернуть ее, восстановить эти отношения.
1: Хорошо, нет у меня сил.
0: Не каждый способен простить.
1: Вот это,
0: И Бог, опять же, это учитывает. И поэтому серьезная причина для развода, да, скажем так, одобренная в кавычках, это прелюбодеяние, это нарушение супружеской верности. Вот именно по этой причине Бог это допускает, потому что не каждый способен простить. Да, Осия — это, конечно, ну, идеал, да,
2: образец.
0: К этому стоит стремиться. И семьи, которые переживали измену и выходили из этого, это высший пилотаж. Но не для всех.
1: Хорошо. Я мозгами понимаю, да, мыслю, что мне нужно простить. А сердце? Что делать?
2: Просите у Бога.
1: У Бога просить помощи? Даст?
2: Даст. Если мы очень хотим.
1: То есть, возможно, да,
0: процесс
1: попросить.
0: Разрушения отношений начинается тогда, когда из семейной пары уходит Бог, фактор Бога и его принципов.
1: Это то, что мы вначале говорили.
0: Это то, о чем мы вначале
1: говорили. Треугольник должен быть с Богом.
0: Фактор восстановления — это обратный процесс. Верните Бога в свою жизнь, в личную жизнь и в семейную жизнь.
3: Ага. Абсолютно согласен. Да. Именно так.
0: Другого пути нет. Знаете, можно посещать бесконечное количество там психологов,
1: семинаров,
0: попытаться восстановить. Не получится.
3: Есть только, вот точно сказали, один рецепт. Бог приходит в твою жизнь, Он меняет тебя, Он меняет твоего бывшего спутника, и что-то происходит.
0: В этом отношении, кстати, психология скорее вредит, чем помогает.
1: Она что говорит? Она говорит, что вы сами можете, да?
0: Психология пытается снять симптомы, заглушить боль.
1: Понятно.
0: Но

0: Но психология фундаментально не решает проблему человека. Надо вернуть Творца в свою собственную жизнь. Это помогает прощать, это помогает строить отношения, это помогает выходить из затруднительных ситуаций.
1: И еще я бы добавил, видеть, что нужно поменять конкретно. Какие действия нужно предпринимать, как себя вести по отношению к этому человеку. Бог может указать человеку то, чего я не видел, не понимал, и Бог открывает человеку понимание, и тогда человек, соответственно, может это исправить.
2: Да, я вот думаю, откуда вообще такая вот тенденция у людей разводиться? Откуда она вообще вот проистекает? Откуда это идет? То есть вот склонность такая там к разводам.
0: Лень.
3: Причин много, конечно, для этого.
2: Ну давайте, почему?
3: Если...
0: Пожалуйста.
2: Да.
3: Вот моему браку, так скажем, ну или нашему браку с женой 31 год. И в нашей такой семейной практике было нескольких ситуаций семейных, которые как бы способствовали тому, что речь заходила о этом слове «развод». То есть все, мы разводимся. Вот. И в этот момент я, как верующий человек, понимаю, что эту ситуацию видит Господь. И поэтому, когда я чувствовал, что к этому как бы идет, и в этом есть какое-то искушение, и с моей, может быть, стороны, и для меня, вернее, и для супруги, я уходил, значит, от этой ситуации просто в сторону и пребывал в таком, ну, как бы один на один. Но не с самим собой один на один, а все-таки с Богом. И поэтому, преклоняя колени перед Творцом, вот в сердечной такой молитве к Нему, я просто рассказывал, как мы эту ситуацию, и, как, и что я хочу. Я не хочу думать о разводе, я хочу оставаться с супругой, и я хочу как-то по новой все это начать, вот сейчас вернуться к ней и как-то начать новый разговор, и попытаться, ну, как бы по-новой, что ли, влюбиться в нее. Вот таким образом. Господь помогал. И у нас все, слава Богу, вот эти мысли все развеивались. Вот. В некоторых ситуациях было по-разному. Какое-то третье лицо приходило к нам и как-то нас соединяло. То ли это дети, то ли родные, там, близкие. Иногда просто мы, ну, как бы находили точки соприкосновения с супругой, вместе молились и дальше шли.
2: Вот мое мнение сейчас скажу, хорошо, личное. Вот когда я их увидела как мужа и жену вместе, я говорю, вот так надо, вот так надо. То есть вот человек посмотрит на них, и понятно, что вот он идеал, вот так вот хочется. То есть,
1: вы знаете, это понятно на любую семью посмотреть, верующих людей, можно со стороны сказать, все идеально.
2: Но внутри...
1: Тот, кто не знает внутреннюю жизнь семьи, что переживают. Я думаю, что все мы, знающие, что, о чем мы говорим, да, что такое конфликты, когда было такое состояние, все, мы больше дальше не можем. И Бог, который присутствует, о чем Александр говорил, Он способен повлиять на меня, на мою жену, так, чтобы сохранить нас.
3: Так что Он любит и меня.
0: Вот почему нам ближе, вот я все-таки хочу вернуться к вопросу лени. Человек ленивый, он не хочет работать над собой.
2: Это мужчина ленивая, женщины хотят работать. Женщины хотят к психологам ходить, это мужчина не хотят.
0: Не факт. Лень не имеет половой принадлежности. Не имеет. Если, я знаю женщин ленивых.
2: Но склонность.
0: И наоборот, я знаю мужчин пахарей. А для того, чтобы строить отношения, надо вкладывать, надо пахать. Это не происходит просто так, знаете, вот так вот, так сложились звезды.
2: Да.
0: Не надо романтизировать эти вещи чрезмерно. Надо вкладывать, надо работать над собой.
2: Не хотят люди работать.
1: Ну вот мы сказали,
0: вот это причина.
1: Мы сказали лень. Да. Я бы еще добавил, может быть, все-таки человеческие страсти, они способны приводить к разрушению.
2: Да, это тоже.
1: Когда человек смотрит на другой объект, когда он позволяет свой взгляд переместить со своего избранника на другого человека.
0: Да, да, да, да.
1: И когда он больше и больше это делает, в его сознании это засаживается понятие, что мой супруг, моя супруга, он хуже, чем вот этот человек. И это может подвигнуть человека
2: в этом месте с пушей. Я в одной книжке прочитала, что измена начинается тогда, когда супруг начинает сравнивать своего супруга с кем-то другим. То есть вот оно, процесс начался. То есть я уже сравниваю. Мой муж не только столько зарабатывает, сколько ее.
1: Вот. Это первый
2: симптом, симптом уже, да. А муж подумает, ой, она моя, не такая уж красивая, как вот там у нас в телевизоре показывают длинноногих, да?
1: Как профилактика, друзья мои, как профилактика, муж и жена должны хвалить друг друга в присутствии других людей. Угу. Они должны говорить, вот моя супруга что-то говорить хорошее. Соответственно, она должна о муже говорить.
2: Вот знаете, вот когда я задала вопрос «склонность к разводам», вот я думаю, что ответ это в Римлянам 8.5. Давайте прочитаем. Вот, то есть я согласна с Ленью, вот с этим согласна. Вот здесь как раз очень хорошо, мне кажется, написано. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном». То есть вот оно, вот он треугольник, о котором мы в самом начале говорили, да? То есть люди понимают, что это союз, прежде всего, духовный. И вот а наша плоть, она вот такая вот, да? Или и лень нам, и у кого-то ноги длиннее, и у кого-то зарплата больше. Угу. То есть вот это вот оно проявление такое вот.
0: Вообще-то по поводу ног хочу сказать, чтобы было понятно. Мужчину... не ноги привлекают, а лично женщины. В конечном итоге. Ноги — это, знаете, такой первичный фактор. Ну, посмотрел, да.
1: Первый,
0: вау.
1: В первый взгляд.
2: Нет, пропаганда
1: первый
2: взгляд. Такая.
0: Пропаганда
2: такая
0: это да. Я просто говорю, как реагирует мужчина, да, на эти вещи. Да, тебя может привлечь, конечно, такой привлекательный женский стан чей-то другой. Угу. Но начни строить отношения с этим станом, просто начни с этим станом, просто заговори с ней.
2: Хорошо, вот человек сделал ошибку, непоправимую сделал ошибку. Есть возможность прощения такого человека? Ну вот развелся он, неправильно понимал вот это, есть прощение или нет?
1: Бог, если говорить о Боге, Бог любит нас. Прощаю. Какими бы мы
2: есть
1: ни были.
2: Есть возможность у человека начать все снова.
1: Непослушными. Он готов всегда принять, помочь, простив человека. Есть, и да. Помочь восстановить вы то, знаете, что может быть восстановлено.
2: Знаете, вот я можно зачитаю?
1: Вернуть, пожалуйста,
2: я вот хочу зачитать вот этот вот отрывочек. Очень мне понравился. Вот. И одни, разведенные своими руками, разрушили свой брак. Другие стали невинной жертвой независящих от них обстоятельств. Многие подавлены и удручены разводом. О какой бы из этих ситуаций ни шла речь, у Бога есть слово «милости». Как показывает судьба людей, прошедших через развод, в ветхозаветные времена Бог помогает оступившимся. Он собирает разбитые осколки и позволяет начать сначала. Но не отменяется воля Господня, явленная сначала в Эдеме, затем в ветхозаветных заповедях. И во весь голос, возвещенная под конец ветхозаветной эпохи, «Я ненавижу развод».
0: Новый Завет утверждает эту же мысль и говорит о том, что кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Поэтому Бог восстанавливает человека из любой глубины падения. Это нужно всегда об этом помнить.

0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». Мы продолжаем говорить об абортах, их причинах и последствиях, а также об ответственном подходе к материнству. На наши вопросы отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юля.
0: Мы в предыдущей программе говорили о том, где взять женщине ресурсы, где ей взять силы, подпитку, так называемые точки опоры, где найти для того, чтобы почувствовать в себе силы. Вот я могу родить, и я могу воспитать этого ребенка. Я могу не только дать ему жизнь, но могу обеспечить ему уход, обеспечить ему хорошее воспитание. И вот одной из точек опоры вы назвали веру в Бога. Сегодня мы будем подробнее говорить об этом, как вера в Бога поможет женщине, или, может быть, не только женщине, которая ожидает ребенка, но она находится в сложной ситуации, вот она думает, делать ей аборт или не делать. Как вера в Бога может помочь не только этой женщине, но, может быть, ну, и мужчине, ее мужу или партнеру, и другим членам ее семьи.
1: Да, Юля, действительно, вера Бога, она влияет достаточно серьезно на принятие решения и доверие Богу, оно зачастую является ключевым в принятии решения и в том, чтобы действительно человек сделал шаг в правильном направлении. И вот вера в Бога мне очень, как мне помогает такой пример, как путешествие на корабле. Когда мы плывем куда-то на корабле, у нас есть определенная цель, куда бы мы хотели приплыть. И если мы плывем и ориентируемся только в соответствии со своей интуицией, с нашим жизненным опытом, выбираем направление, то действия таких внешних сил, как ветер, допустим, какие-то погодные условия, они могут сбить нас с курса. И выбирать направление вслепую мы не можем. Согласитесь, что это было бы нелогично, нетрезво и нерационально с точки зрения вот каких-то жизненной логики и так далее. Но если мы ориентируемся на компас, если мы ориентируемся по звездам, по звездному небу, то, как правило, эти ориентиры, они достаточно надежны, и вероятность того, что мы достигнем цели, весьма высока. И вот я веру в Бога сравниваю вот именно с компасом. Бог оставил нам Библию, Бог оставил нам возможность обращаться к Нему. И когда мы находимся в сложной ситуации, человеку гораздо легче идти по жизни, когда он обращается к Богу, обращается к Библии, молится Богу и просит о помощи, о защите, о том, чтобы он указал правильное направление для того, чтобы достигнуть тех направлений, которые он себе выбрал. И аборт – это достаточно серьезный выбор в жизни женщины и шаг, который, можно сказать, своего рода в неизвестность, в никуда. И когда она верит, что Господь будет рядом, она уверена, что она делает правильный шаг, то Бог, вопреки всем законам, логике, природе и так далее, Он будет вступаться, Он будет помогать ей и приведет именно в то направление, которое принесет ей счастье.
0: Ну вот, допустим, женщине кто-то говорит, вот нужно верить в Бога. Расскажи Богу о своей проблеме, о том, что тебя волнует. А женщина все-таки не настроена на это. Да, она, может быть, чисто формально помолится, но в голове у нее останется все равно эта мысль: я должна сделать аборт. Ситуация безвыходная. И вот доверие Богу, оно ведь должно родиться прежде всего у этой женщины, у самой внутри. Это не должна быть какая-то вот установка такая вот, я не знаю, не помню, как это в психологии называется, это явление, когда дети воспринимают ценности своих родителей, и они живут чужими ценностями, например, может быть, даже уже во взрослом возрасте они живут этими ценностями. А потом приходит какая-то вот ситуация сложная, оказывается, это не их ценности. Они их не родили, не вымучили, они не пережили их сами. Оказывается, они чужими ценностями всю жизнь жили, а своих желаний не видели. Так и вот здесь, например, вот женщине можно внушить, вот чисто искусственно, надо молиться, надо верить. А вот что делать для того, чтобы вот этот процесс естественным образом у нее пошел внутри?
1: Ну, я думаю, в первую очередь, когда женщина обращается к Богу, там, ну, аргументы тут излишни. Мы можем много говорить о том, что да, тебе нужно, допустим, поступить правильно, да, тебе нужно молиться. Но в любом человеке есть потребность именно в Боге, потребность внутренняя, которую Бог заложил в человека. И какие бы ни были у нас логические аргументы, и как бы человек соглашался с ними или нет, но в трудной ситуации человек обращается именно к Богу. Очень много свидетельств о том, когда во времена Великой Отечественной войны даже написан стих о том, что нет людей, которые не верили в Бога бы в окопах, находясь под обстрелами и так далее. То есть человек, когда в трудной ситуации, он обращается к Богу, он испытывает большую потребность, когда у него больше нет ресурсов, на которые обратиться, он идет туда, и, скажем так, даже человек, который мало слышал о Боге, он обращается к Нему, и это становится его уже личным опытом, его переживанием, его отношениями. И, как правило, Бог не подводит таких людей, когда они искренне ищут его поддержки.
0: Ну вот в Библии ведь есть много ситуаций, историй из жизни разных людей, которые показывают, что когда была ситуация безвыходная, и люди, ну, не знали, как поступить, Бог неожиданным образом вмешивался, ну и разруливал ситуацию так, да, как они не предполагали.
1: Я очень люблю эти истории, и эти истории, они зачастую противоречат всяким законам логики, законам природы, когда, допустим,

0: Израильский народ пришел на берег моря, и за ними гналось египетское войско, и назад пути не было, потому что там были люди, которые намеревались их убить, а впереди расстилалась ширь моря, и идти было некуда. И Бог им сказал сделать шаг к морю, хотя это был нелогичный шаг, и куда идти, если море перед тобой, по сути, утонуть со своими семьями. Но люди доверяли Богу, и они сделали этот шаг, и море расступилось. По логике, ни до, ни после. Да, мы никогда не слышали, чтобы море, такие огромные масштабы морские, расступались перед людьми. Но они смогли пройти через море. Их враги так и не смогли их достигнуть. И мы видим, что зачастую путь, по которому ведет нас Бог, он не совсем рационален. Мы видим также пример Сары и Авраама, которая всю жизнь мечтала о том, чтобы у нее был ребенок, и ждала этого, и Бог ей обещал ребенка. И она уже стала женщиной в преклонных летах, по сути, старушкой, и понимала, что это обещание не выполнено, и где-то внутренне расстраивалась. И когда пришли ангелы и сказали о том, что да, у тебя будет ребенок, она внутри даже рассмеялась где-то, потому что она не после, она не видела такого опыта, когда женщина рожает именно в преклонном возрасте, но при этом через год она родила ребенка. Опять мы видим то, что нам кажется по-человечески нелогично, то, что противоречит законам и, скажем, нашим понятиям, по которым мы привыкли жить. Мы видим, что на самом деле Бог действует в жизни людей, и мы надо очень помнить, когда тяжелая жизненная ситуация кажется безвыходной, и мы вообще абсолютно не видим выхода. Очень важно помнить, что Бог, Он находится рядом и готов помогать нам.
1: Ну вот, с другой стороны, вот эти ситуации, описанные в Библии, происходили ведь с избранными людьми, да, вот с Божьим народом, с какими-то отдельными личностями, на которых у Бога были свои планы. И была своя миссия у этих людей. А женщина может сказать, а вот как мне вообще Бог может помочь? Я не являюсь особенным человеком. Я не являюсь человеком, которого Бог призвал. А она, может быть, вообще забеременела вне брака. То есть, и как бы женщины, они, как правило, все-таки вот все это понимают. Они понимают, ну, какой образ жизни они ведут, понимают, что церковь, например, не одобряет жизни, не в браке, да, или каких-то связей беспорядочных. Ну, у девушки были, допустим, такие связи, да, она потом жалеет о них, но вот, тем не менее, вот она забеременела от каких-то связей. И вот у людей еще чувство вины и непонимание, как Бог именно мне вот такой сякой может помочь.
0: Человек, он, как правило, видит из своего ракурса, из своего опыта, который он, из своих, скажем, социума, в котором он вырос, и он видит, строит планы в соответствии с тем, вот, что он впитал на протяжении своей жизни, жизненного опыта. Но когда именно Бог вмешивается в жизнь человека, то Бог ведет нас зачастую нелогичными путями, не теми путями, которые мы хотим видеть. И вот мне приходит на память пример Моисея, когда он жил достаточно комфортно. Он жил в пустыне, у него было двое детей, его жизнь была достаточно стабильна, ему было хорошо, в принципе. Да, он пас стада, вечером возвращался домой, было наварено, убрано, приготовлено, и своего рода зона комфорта была у Моисея, ему было хорошо в ней, стабильно, удобно и так нормально он себя ощущал, но при этом, когда приходит Бог, он говорит Моисею, выходи и иди куда? Иди к египтянам, выводи народ израильский. Моисей не хотел внутренне, он говорил Богу, Боже, я не умею говорить нормально, я не умею какие-то вести за собой массы, я простой человек, и мне комфортно здесь, почему ты выбрал меня, выбери кого-то другого. Но Бог сказал, да, я выбрал тебя, да, ты должен идти. И Моисею было страшно где-то, и один из знаков, который Бог ему дал, он сказал кинуть ему на землю посох, и когда посох превратился в змею, то Моисей, он, что ему сказал Бог? Бог ему сказал, возьми змею за хвост. И те люди, которые жили в пустыне, часто встречались со змеями, они понимали, что взять змею за хвост, это, по сути, обречь себя на смерть. Змею надо брать за голову, и тогда она не укусит. И Моисей, по сути, он все равно поверил Богу. Он взял змею за хвост, и она превратилась в посох. Это было именно тем утверждением, которое помогало ему двигаться дальше. Любой страх, который приходит в нашу жизнь, если мы его не боимся, мы, по сути, берем его за хвост, и двигаемся дальше с помощью Божией, то Бог дает нам силы двигаться, и Бог благословляет нас. И вот эта уверенность, что если Бог послал нам ребенка, если Бог послал нам какие-то даже переживания, сложности, но если мы знаем направление, когда женщина знает о том, что она ждет ребенка, очень важно ей осознать, что это важно, это ценно, и его нужно сохранить. И она доверяет должна Богу, понимать, что Бог будет идти вместе с ней, Он будет открывать те двери, которые она считала закрытыми навсегда. Бог будет решать те проблемы, которые для нее являются неразрешимыми. Очень важно именно двигаться дальше, и вот вступить, скажем так, вот в это море переживаний, и море обязательно расступится.
1: Угу. И ведь в Библии написано о том, что жизнь – это дар Божий. И о том, что Бог знает каждого человека от самого начала, даже с того момента, когда только зародилась жизнь, вот первые клетки в чреве матери. И еще, ну, в одном из псалмов записано в Библии, что, ну, не помню точно дословно, но «твои очи видели мой зародыш». Ну, то есть Бог знает, Он эту программу рождения ребенка, развития ребенка, рождения ребенка, Бог изначально заложил. Это, можно сказать, что это Божий замысел, это Божья программа. Это не мы, люди, придумали себя такими, какие мы есть, как мы будем рожать детей, развиваться и жить вместе. Это Божий замысел. Поэтому, может быть, если женщина осознает, что она исполняет Божий замысел, потому что то, что ей Творцом изначально заложено в нее, как в женщину, может быть, это... Но придаст силы.
0: Конечно, в первую очередь женщина, вот мы должны помогать женщине именно с каким-то внутренним ее сознанием, своей важности, важности материнства, важности пути, который вот для нее приготовил Бог. И когда женщина вот приобретает уверенность в том, что все, что не приходит в нашу жизнь, это от Бога, то тогда ей гораздо легче, конечно, идти дальше. И мы встречаем в Библии, когда Бог говорит, что все волосы на голове у нас сочтены, что даже маленькие птицы, которые живут, которые абсолютно, на наш взгляд, не имеют никакого значения, но при этом Бог говорит о том, что Он заботится о таких птицах, и ни одна из них не лишается жизни просто потому, что Бог не досмотрел. Бог заботится о каждом живом существе, которое есть в нашем окружении. Нам сложно это осознать, как вот Он контролирует все, но при этом, когда женщина понимает, что Бог в этой ситуации, Он ее видит, Он ее допустил, и Он приведет к чему-то лучшему, хорошему. Я думаю, гораздо легче нам двигаться по жизни, осознавая Его постоянное присутствие. И меня очень сильно впечатлила такая история, к примеру, когда я раньше читала вот, ну, на православных форумах, и вот позиция, скажем так, православных священников очень часто мне казалась радикальной, когда говорили о том, что женщины проливают кровь убитых ими детей именно во время абортов, и земля наша проклята. Мне казалось очень радикальной, как-то достаточно жестко они высказываются, но читая Ветхий Завет, я заметила такую тенденцию, что Бог достаточно серьезно также относился к этим вещам, и очень много было постановлений для еврейского народа, когда, допустим, погибал кто-то из людей, и вот он был найден между городами, и человек был убит, и не было обнаружено, кем он был убит. И тогда говорилось о том, что ради того, чтобы земля не была проклята из-за этой невинной крови, которая пролита, то нужно было определить расстояние до ближайшего города, и этот город должен был приносить жертвы ради того, чтобы Бог как-то искупить именно вот эту пролитую кровь. И достаточно серьезно относились вот в древние времена именно крови, которая была пролита напрасно. Поэтому вот я стала задуматься, что действительно есть место такому рассуждению, что пролитие крови – это действительно это проклятие рода в какой-то степени, проклятие земли, о которых мы не задумаемся, потому что, скажем, в нашей культуре об этом говорится мало и редко. Но нужно понимать ответственность, которую несет, скажем так, наш поступок и какие-то далеко идущие последствия, которые могут отразиться и на дальнейшей судьбе, может быть, даже моей семьи. И в дальнейшем из-за этого просто решение, которое продиктовано зачастую просто нежеланием или там какими-то вот потребностями, которые, в общем-то, можно было при желании как-то принять более правильное решение и согласиться с тем, что сохранить эту беременность.
1: Ну, Светлана, для того, чтобы понимать вот женщине, что если она решается на аборт, она проливает кровь человеческую, нужно, чтобы эта женщина верила в то, что ребенок в утробе, он является человеком, что это не просто, как мы говорили в одной из предыдущих программ, некий сгусток, непонятно что, а что это действительно человек. И это не просто вера, основанная на доверии и вере в невидимое. Это реальные факты, это подтверждают. Потому что вы же говорили как-то, на какой день формируются какие системы органов, когда уже сердце

0: сердце бьется, когда уже нервная система сформирована. И это реально, ну, как бы полноценный человек, который на своем уровне развития находится, и он развивается в утробе матери.
1: Да, я думаю, ну, для этого достаточно просто посетить кабинет УЗИ и посмотреть на своего ребенка, и уже на возрасте на 3, 4, 5, 6 недель, на маленьком сроке беременности уже видно, как ребенок сформирован полностью, уже находятся ручки, ножки, уже сформирован мозг, и ребенок к 12 неделям, он уже достаточно активно шевелится. И поэтому женщина, увидя это, она должна осознать, что это действительно личность отдельная, отдельный человек, который обязан родиться.
0: Спасибо большое, Светлана, за участие в нашей программе. Благодарю вас. Дорогие друзья, это была программа «Принято считать». Всего вам доброго. До свидания.

0: Здравствуйте. 50 часов за 6 дней Робби Робертс провел на операционном столе. В ужасной автомобильной катастрофе он получил переломы практически всех костей. И это были не все его проблемы. Но во время того, как Робби боролся за свою жизнь, его жена молилась рядом с ним. Я посмотрела на пассажирское сиденье, где сидел Робби, и поняла, что все плохо. Ко мне подошли полицейские и сказали: «Ваш муж умер».
1: Лиза Робертс и ее невестка Эмили ждали дома своих мужей Робби и Джоша. Но им сообщили, что мужчины попали в аварию на перекрестке неподалеку.
0: Было непонятно, насколько все серьезно, поэтому мы с Эмили все бросили и поехали туда.
1: Водитель, находящийся под действием наркотиков, проехал на красный свет и врезался в другой автомобиль на скорости 120 км в час. Джош получил множественные травмы, а его отца Робби зажало внутри. На место происшествия прибыли спасатели. Пожарный Джереми Хосепа работал вместе со спасателями, чтобы достать Робби. За 25 лет работы я впервые увидел так ужасно травмированного человека. Шанс

0: Шансов на то, что он выживет, практически не было. Офицер службы спасения Майк Херрис работал с Робби, пока тот еще был в машине. У него не было давления, торчали сломанные кости. Я сказал спасателям, если мы не будем действовать быстро, он не выживет. Вскоре они смогли достать Робби и повезли его в больницу. Врачи озвучили Лизе мрачный прогноз.
1: Он сказал, мы не знаем, насколько все плохо. Мы все еще пытаемся стабилизировать его. Я спросила, он выживет? Он ответил, не знаю.
0: Робби нужно было отправить в травматологическую клинику, но медикам не удавалось поднять давление до такого уровня, чтобы пациента можно было транспортировать. Кроме того, погода была слишком плохой для вертолета.
1: Нашей главной задачей было стабилизировать жизненные показатели Робби, чтобы отправить его в травматологический центр. Его давление должно было быть достаточно стабильным для перелета. Я позвонила молитвенникам из нашей церкви и сказала, «Нам нужно, чтобы Бог действовал. Нам необходим вертолет». Через 10 минут пришла медсестра и сказала, он летит. Это был Бог. Я сказала, Робби, я люблю тебя. Милый, ты должен бороться. Мы возложили руки на него и помолились. Я думала, что, возможно, последний раз вижу своего мужа живым.
0: Робби выдержал перелет. Почти каждая кость в его теле была сломана. У него был перелом шеи, разрыв аорты и сильнейшая травма селезенки. Но Лиза и ее друзья продолжали молиться и верить, что Бог совершит чудо.
1: Я знаю, что молитва может многое изменить. Молитва Божьих детей может повлиять на сердце отца. Я считаю, что когда чье-то имя упоминается вновь и вновь, это привлекает внимание Бога.
0: Первые 6 дней Робби провел 50 часов на операционном столе. В то же время Лиза вела духовную битву против страха.
1: Дьявол пытался давить на меня. Он не выживет, он не выживет, он не выживет. Но я противостояла ему во имя Иисуса. Мне нужно было победить страх. Я помню, как в тот день позвонила пастору и сказала, «Мне нужно, чтобы вы помолились сейчас». Он помолился, и мир сошел на меня.
0: Робби провел 40 дней в травматологии. Никто не надеялся, что он будет снова жить нормальной жизнью. Вскоре его перевели в обычный стационар, а потом на реабилитацию.
1: Я каждый день с верой молилась о выздоровлении мужа. Я верила, что мы пойдем дальше. Мне говорили, он снова продвинулся. Потом ему делали новую операцию и говорили, он делает успехи. Все это делал Бог. Он делал одно чудо за другим.
0: Несмотря на трудности, Робби выздоравливал. Через 104 дня в 3 разных больницах Робби зазвонил в колокол победы реабилитационного центра и вышел оттуда. Все считали это чудом. Я звонил в этот колокол изо всех сил. Это было чудесное чувство. Свидетели всех этих событий говорят, что все это было бы невозможно, если бы не Бог, творящий чудеса. Робби — это чудо. Он не должен был выжить. Даже одной его травмы хватило бы, чтобы умереть. А у него было много травм. Он должен был погибнуть. Он не мог выжить без Божьего прикосновения после таких травм. Я был на волосок от смерти, но Бог вернул меня. Мне не на что жаловаться. Я могу лишь прославлять моего Бога. Слава тебе, Господи!
1: Я считаю, что Бог хочет, чтобы люди увидели, что Он все-таки творит чудеса, что Он все так же на престоле.
0: Бог не мертв, и Он не молчит. Он знает, в чем мы нуждаемся, где и когда. Мы служим удивительному Богу.
1: Бог не мертв. Он не молчит, и он не закончил. Он всегда протягивает руку, чтобы прикоснуться к нам в нужде. Какое невероятное чудо произошло с Робби и его семьей. Бог коснулся их. Молитва стала ключом к тому, чтобы принести небо в их обстоятельства. И именно этого мы хотим для вас. Мы хотим помолиться с вами о вас, просить небо о вашей нужде, какой бы она ни была. Давайте уделим этому время. А перед этим хотим поделиться с вами еще парой удивительных историй. У Эдварда из Дэниелсвилля появился нарыв на левой лопатке, который не позволял лечь на спину, и поэтому мужчина не мог нормально спать. Однажды он смотрел «Клуб 700» и услышал, как Тей Гордон сказал: «У кого-то из вас есть родинка, она между лопатками, слева от позвоночника, болит. Бог исцеляет вас сейчас. Вы только что почувствовали тепло в этой части вашей спины. Вы ощутили исцеляющее прикосновение. Во имя Иисуса, освободитесь и будьте исцелены». С верой Эдвард принял свое исцеление. Он позвонил CBN, радуясь, что нарыв исчез, а с ним и проблемы со сном.
0: Аллилуйя. Вот еще одно свидетельство. Ирен из Флоренса с 70-х годов, очень давно, страдала от боли в желудке и пищеводе. Ей было тяжело глотать. Однажды она смотрела «Клуб 700» и услышала, как Терри сказала: «У вас в желудке дыра, которая мешает вам жить». Бог исцеляет вас, и эта проблема больше не вернется во имя Иисуса. С верой Ирен приняла слово, после этого она перестала чувствовать боль, и исчезли проблемы с глотанием. Она страдала с 70-х годов, но мгновенно исцелилась. Почему так произошло? Это бывает, когда вы верите, и слово становится плотью. Евангелие от Иоанна, 1 глава, провозглашает: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало с нами». Позвольте Божьему Слову стать плотью у вас. Это невероятно сильная вещь, и не думайте, что это далеко от вас, это рядом. Он вдохнул в вас жизнь, Он хочет вдохнуть в вас свое Слово. И когда вы принимаете это слово, понимаете его, то в итоге получаете исцеление. Это чудесно. Я не могу объяснить это. Точно так же, как не могу объяснить, как из семени вырастает огромное дерево. Но так и есть. И я верю в это. А когда вы верите, Слово Божье может прорасти в вас. Давайте молиться и доверять Богу. Остальное Он сделает сам. Молитесь с нами. Господь и Бог Всемогущий, мы приходим к Тебе с верой. Мы верим, что Ты прощаешь наши беззакония, исцеляешь наши болезни. Мы верим в того, кого Ты послал, в Слово, которое стало плотью. Господь, протяни свою руку, прости нас, исцели все болезни во имя Иисуса. Есть человек по имени Тони. У вас язва в тонкой кишке. Вы чувствуете невероятную боль. Бог называет вас по имени Тони. Он исцеляет все, что касается вашего пищеварения. Боль, которая не дает вам покоя, уходит. Сейчас, во имя Иисуса, вы будете здоровы. Вы сможете есть все, что захотите. Во имя Иисуса, будьте исцелены. Терри.
1: У кого-то проблемы с пищеварением, у вас рефлюкс. К тому же повышается кислота, которая обжигает горло и рот. Это ужасно. Бог исцеляет вас сейчас. Теперь вы будете переживать совсем другое после еды. Жжение уйдет во имя Иисуса. Вы исцелены.
0: У кого-то искривление позвоночника. Бог выравнивает его. Поднимите обе руки к Господу. Поймите, что Он исцеляет вас. Все становится на свои места. Боль, с которой вы жили так долго, теперь ушла во имя Иисуса. Вас зовут Надин. У вас проблема с левой почкой. Бог исцеляет вас сейчас. Больше нет инфекции. Во имя Иисуса будьте исцелены и будьте полностью здоровы.
1: Есть женщина. Я не знаю, где вы смотрите нас, потому что у вас нет своего дома и даже нет телевизора. Но вы смотрите нас и говорите: «Мне нужен Бог». Вы наркоманка, у вас множество проблем. Вы пытались бросить, но ничего не выходит. Это ваш момент. Поднимите свои руки и начните славить Бога. Он освобождает вас от этой зависимости. Ваши дети вернутся к вам во имя Иисуса.
0: Господь, мы благодарим Тебя за все, что Ты делаешь для нас, за то, кем Ты стал для нас. Ты умер за нас, чтобы мы освободились от закона греха и смерти. Спасибо за то, что Ты сделал, делаешь и будешь делать. Мы благодарим Тебя за это во имя Иисуса. Аминь. Если вы получили исцеление или нуждаетесь в молитве, напишите нам на сайте, адрес которого указан сейчас на экране. Мы с удовольствием помолимся за вас. Мы ждем ваших звонков, смс-ок и писем. Семья Хендерсонов была настолько бедной, что не имела даже холодильника. У них был лишь прохладный уголок. Это было настоящим падением для супругов, которые раньше жили в роскоши. Следующий сюжет о том, как они скатились от богатства к бедности и как снова поднялись, создав многомиллионный бизнес. Глен Хендерсон из Дженсонвилля, Флорида, работает консультантом для таких корпораций, как «Хобби Лобби» и «Американское библейское общество». Он и его жена Реджина – успешные предприниматели, у которых есть все.
1: Мы с мужем представители типа А. Мы очень энергичны, не останавливаемся. Никогда.
0: Сразу после женитьбы супруги открыли транспортный бизнес, и сначала все было хорошо.
1: Мы жили в комфорте и совсем не фокусировались на Боге, которого знали с детства. Мы больше думали, как взять, чем как дать. У нас возникли проблемы с налогами, и вот тогда мы погрязли в долгах.
0: На нас сыпались один за другим удары, увеличивались потери. Мы оказались на самом дне. Семье пришлось заявить о банкротстве. Следующие 2 года Хендерсоны пытались начать все заново, но все усилия оказались напрасными. Мы были настолько бедными, что у нас даже не было морозильника. Мы ничего не зарабатывали. Всю мелочь мы складывали в банку. Мы жили так некоторое время. А потом Реджина начала смотреть «Клуб 700» и рассказала Глену о том, что узнавала там.
1: И как это неудивительно, «Клуб 700» ободрял нас в то время.
0: Мы услышали о законе сеяния и жатвы от человека по имени Пэт Робертсон. В тот момент мы поняли, что Бог распоряжается теми деньгами, которые Он дает нам в управление. Это стало важным моментом для нас. Мы решили чтить Бога в том, что делаем.
1: Нам нужно молиться, просить Бога помочь нам. Мы поняли, что должны жертвовать. Но денег у нас не было. Мы ходили помогать в благотворительные столовые.
0: Я доставлял еду. Помню, как помогал пожилым людям. Я говорил: «Господи, у меня нет денег, но я уделю свое время, дам свои таланты». Вскоре Глен и Реджина стали логистами и открыли транспортную компанию прямо из своей квартиры. Они начали давать десятину с прибыли и постепенно выбрались из долгов.
1: Мы поняли, что человек растет вместе с бизнесом. И когда наш бизнес перерос нашу квартиру, мы продали ее и перебрались в другой дом. А когда мы переросли его, то нашли новое место.
0: В 2008-м транспортная компания стала стремительно развиваться. В следующем году прибыль составила $200 000. Они продолжали расти и давать десятину. Вскоре их клиентами стали серьезные организации, среди которых была Motorola, Hallmark и Белый дом. Мы стали жить по библейским принципам. Мы не брали в долг. Шаг за шагом мы поступали так, как сказано во Второзаконии, и Господь развивал нас. Он обеспечивал нас. Это было благословение. Мы начали видеть, как меняется наша жизнь. Через 3 года Хендерсоны продали свою компанию за $100 миллионов.

0: Слава Богу, Он благословит нас.
1: В 81 год Джо Гибс не собирается сбавлять обороты. Трехкратный обладатель Суперкубка владеет гоночной командой, которая выиграла 5 кубков NASCAR. Но о чем он жалеет, несмотря на невероятный успех? И как пытается исправить это? Джо ответит на эти и многие другие вопросы в эксклюзивном интервью Тому Бири. Смотрите далее.
0: Джо Гибс выбрал интересный путь, который привел его в зал славы американского футбола и в NASCAR. У него в активе множество чемпионских титулов и значительных достижений, но он продолжает размышлять над своей жизнью. На протяжении всей своей жизни вы вкладывали в людей. Как вы смотрите на все это в таком возрасте? Оглядываясь назад, я чуть лучше понимаю ситуацию. Я стараюсь ходить с Господом. Я хочу хорошо закончить. Я стараюсь следовать правильным приоритетам в жизни. На первом месте Бог, затем любовь к другим, а на третьем... На третьем месте работа. У меня были проблемы с этим в начале жизни. Надеюсь, сейчас у меня получается лучше. Что помогло вам понять, что нужно менять приоритеты? Ты соревнуешься, хочешь победить, прилагаешь усилия. Мне было непросто сохранить правильный порядок приоритетов в жизни. Я сел со своими сыновьями и сказал, я должен попросить прощения за то время, что меня не было рядом. Я мог иначе разобраться с этой ситуацией. Надеюсь, вы научитесь на моем примере. Не поступайте так. Как и в NFL, так и в NASCAR вас слушают разные поколения. Они ощущают связь с вами. Бог выбирал обычных людей. Я обычный человек. Я это знаю. Он выбирал обычных людей и благословлял их невероятными переживаниями и жизнями. Именно так было и со мной. Господь благословил меня, и я хочу поделиться этим с другими. Все знают, что вы всегда были среди лучших. Вы не боитесь угрозы со стороны тех, кто лучше вас? Нет. Я считаю, что лидеры и тимбилдеры понимают, что им нужно найти правильных людей и попросить их оставить личные цели ради команды. Это нелегко. В какой-то мере это неестественно. Но когда ты находишь такую группу людей, это успех. Так было со мной. Лидер, учитель, новатор и соперник. С каким из этих титулов вы больше всего отождествляете себя? Я люблю быть с командой. Люблю быть с людьми. Это моя жизнь. Не думаю, что смогу выбрать какую-то одну категорию. Но самое важное в моей жизни – это то, что я оставлю после себя. И это не футбол или гонки. Это мое влияние на других. А также влияние других на Джо, после того, как из-за страшной болезни он потерял своего сына Джей Ди. Вы стояли на поле, в очках, кепке, куртке, наушниках. Вы выглядели как тренер. Смотрите ли вы на Бога, как на своего тренера, который стоит на поле? Как он выглядит? У всех нас есть свое представление о Христе. Мне не терпится встретиться с ним. Мой сын Джей Ди отправился к Господу 3 года назад. Я могу лишь представить, что Джей Ди переживает сейчас. Однажды я буду с ним. Я много думаю об этом. Какая сторона характера Иисуса больше всего повлияла на вашу жизнь? Думаю, это то, как Он любил других. Он был лидером. Вот почему я следую за Ним. Он дал мне пример. Я считаю, что это та причина, почему многие приглашают Его в свою жизнь и просят Его стать их Господом и Спасителем.
1: Сколько мудрости в этих словах. Джо Гибс — пример чудесной жизни. У нас

0: Осталось немного времени, и мы хотим ответить на некоторые вопросы, которые вы нам прислали. Гордон, первый вопрос от Медины. Она пишет: «Однажды на свадьбе я услышала, как читали книгу Тавит, ее нет в Библии. Я читаю разные переводы. Где они ее взяли?»
1: Они взяли ее из апокрифов православной церкви. Скорее всего, вы пошли на православную свадьбу, византийскую православную свадьбу. Книга Тавит относится к тем апокрифам, которые они признают. Они не говорят, что эта книга является частью канона. Это книги, которые были написаны в промежутке между Ветхим и Новым Заветом. То есть она была написана во втором-третьем столетии. Большинство исследователей Библии считают ее фантастикой. Но в ней есть красивая молитва о браке. Вот почему ее иногда читают на свадьбе.
0: Эшли пишет: «Здравствуйте. Является ли сегодня Библия главным источником знаний об Иисусе?»
1: Одним из. Это точно. Я всегда говорю людям: если хотите услышать Бога, то читайте Библию. Это чудесный способ для того, чтобы узнать голос Бога. Когда Библия говорит, что это говорит Дух, или когда пророк говорит: «И было мне слово Господне, вот слово Господне», вы можете привыкнуть к языку, к выражениям. Это поможет вам в вашей молитвенной жизни. И тогда вы сможете перейти ко второму способу слушания Бога. Это та молитва, которой молился Самуил. «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». Вы можете услышать его тихий голос, можете услышать его через сон или видение, вы можете услышать его через проповедника, через свою супругу. Он обратится к вам, когда вы попросите его. А закончим мы стихом из Библии. «Мы вошли в огонь и в воду, и ты вывел нас на свободу». Пусть Бог благословит вас.

иду, шаги считая, я к Голгофе подступаю. Я иду, не понимая, неужели этот день настал? Неужели, мой учитель, ты вот так умрешь? Неужели, мой учитель, ты себя не спасешь? Ничего не понимая, Фома к небу взывает.

Чего не понимаю я. Все расселись, как овцы, а куда идти нам?

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одной семейной паре, они долго спорили, кто должен делать кофе по утрам. Муж был убежден, что это обязанности жены, но она не была согласна. После жарких споров жена наконец сказала: «Я могу доказать на основе Библии, что мужчина должен варить кофе по утрам». Муж спросил: «О чем ты говоришь? В Писании ничего не говорится о приготовлении кофе». Жена ответила: «Сказано». Она открыла Библию и указала на послание к евреям, что по-английски звучит: «Он варит». Сегодня я хочу поговорить с вами о величественной жизни. Мы не были сотворены для маленьких целей, маленьких мечтаний и влияния. Бог сотворил нас для полноты жизни. Независимо от того, на каком вы уровне, вы не должны там оставаться. Бог — это Бог умножения. Он приготовил для вас что-то великое. Если вы хотите, чтобы ваша жизнь была большой, то начните со своего мышления. Иисус сказал: «Вы не можете влить новое вино в старые мехи». Мехи для вина делались из кожи. Со временем они становились жесткими и не могли больше растягиваться. Если в них вливали молодое вино, то они рвались. Иисус говорил, что вы не можете жить новой жизнью со старым мышлением. Вам нельзя думать, что вы многого достигли, многое успели, что у вас больше не будет прорывов. Ограниченное мышление приведет к ограниченной жизни. Избавьтесь от старых мехов. Думайте о большем. Верьте в большее. Ожидайте большего. У вас много возможностей. В вас заложены семена величия. В вас есть неиспользованный потенциал. Одно из самых больших наших сражений – это битва с удовлетворенностью. Вы всем довольны. Возможно, вы не идете назад, но враг сделает все, чтобы вы не шли вперед. Его цель – заставить вас остановиться там, где вы есть. Он будет говорить: «Вы не сможете купить дом, который хотите. Просто примите это. Вы никогда не выздоровеете. Вы видели результаты обследований. Вы никогда не встретите нужного человека. Столько времени прошло. Лучше уже не будет». Не верьте этой лжи. Он сражался бы дальше, но Бог приготовил вам в будущем что-то лучшее. Может, вы не видите этого, но одно прикосновение Божьей благодати может поднять вас на новый уровень. Во втором послании к Коринфянам 6 Павел сказал: «Я хочу, чтобы вы вошли во всю полноту жизни. Ваша ограниченность внутри вас. Ваша жизнь не маленькая, просто вы живете, как если бы это было так». Бог мечтает, чтобы мы жили открытой и широкой жизнью. Но несмотря на Божьи планы, если у нас будет ограниченное мышление, мы будем жить мелкой жизнью. Легко застрять в колее, уходить на работу и приходить домой, заниматься жизненной рутиной и не ожидать ничего лучшего, не высвобождать свою веру и думать, что это предел. По сравнению с Божьими планами, мы живем слишком мелко. Вам надо постоянно поддерживать свою веру, дары и желание к жизни. Вы еще не видели своих лучших дней. Бог приготовил вам широкую жизнь и намного больше той, которой вы живете. На каком бы вы уровне ни находились, не задерживайтесь на нем. Он может казаться вам большим, вы благословлены, вы довольны, но в Божьих глазах это совсем немного. Он открывает перед вами новые горизонты, новые мечты, таланты, возможности. В Библии сказано: «Путь праведного становится все ярче». Бог хочет, чтобы наша жизнь становилась ярче. Больше влияния, больше возможностей, больше ресурсов. Вы чувствуете, что застряли, и вы не знаете, как это может измениться. Сегодня новый день. Скоро все изменится вам во благо. Если вы пробудите свои мечты, будете ожидать Божьей благодати, то войдете в большую жизнь и новый уровень своей судьбы. Много лет я думал, что у меня большая жизнь. Я был счастлив. Прекрасная жена, хорошая работа. Мне нравилось работать за кулисами в церкви Лейквуд. Я не думал, что может быть лучше. Но когда мой папа отошел к Господу,
и я стал пастором, то Бог начал открывать новые двери и высвобождать во мне таланты, о которых я не подозревал. Он помог мне написать книги, дал нам бывший компакт-центр. Он повел меня туда, куда я и не мечтал. Оглядываясь назад, я понимаю, то, что казалось мне большим, на самом деле не было таким. Божие представление о большом отличается от нашего. Вы видели благословение Божие в прошлом, но приготовьтесь, вы еще ничего не видели. То, куда Бог поведет вас, двери, которые Он откроет, люди, которых вы повстречаете, повышения, прорывы и влияние превзойдут все, что вы представляли. Бог приготовил вам большую жизнь. Я призываю вас не жить мелким мышлением, не мечтать о малом, если вы знаете, что Бог сотворил вас для большего. Вы скажете: «Джоэл, все хорошо, мне не на что жаловаться, я на пике успеха, у меня хорошая работа, это нормально». Мы должны быть благодарными и довольными. Я говорю о том, что не надо застревать на этом. Не позволяйте этому укорениться в вашем разуме. Если мы долгое время живем в посредственности, то это станет нашей нормой. Когда вы живете в нужде, трудностях, зависимости, то это может укорениться, и вы будете думать, что это норма. Мы адаптируемся к своему окружению. Если вы возьмете рыбу, которая должна вырасти до больших размеров, и поместите ее в маленький аквариум, то она никогда не станет той, какой должна быть. Не потому, что с рыбой что-то не так, но из-за маленького пространства. Может, вы находитесь в ограниченной среде прямо сейчас. Вы ничего не можете с этим поделать. Ключ в том, чтобы не позволить среде проникнуть в вас. Не позволяйте посредственности стать нормой.

Вы находитесь там, но это не то, кто вы есть. Вы дитя Всевышнего Бога. Творец Вселенной вдохнул в вас жизнь. Пусть эти слова войдут в ваш дух. Широкая, пространная жизнь. Это означает свободу от зависимости и плохих привычек. Это когда вы счастливы, здоровы и целостны. Это жизнь с избытком, более чем достаточно, переполненная жизнь. Враг хочет, чтобы вы остановились, а Бог хочет увеличить вас. Прорвитесь в своем мышлении, будьте открыты для новых возможностей. В Писании сказано, что Петр ловил рыбу всю ночь. Утром Иисус пришел к нему с просьбой одолжить его лодку, чтобы учить людей на берегу. После этого он хотел заплатить Петру за использование лодки. Иисус сказал: «Отплыви на глубину и забрось сети». Сети — это множественное число. Петр все рассчитал. «Но Иисус, мы рыбачили всю ночь и ничего не поймали. Утро — не лучшее время для рыбалки. Оправдание за оправданием». Но в последний момент Петр решил сделать по слову. В Писании сказано, что «отплыв», Петр забросил сеть. Это единственное число. Другими словами, Иисус сказал: «Петр, у меня есть для тебя обильная жизнь». Но Петр думал: «Со мной такого не случится. Там нет рыбы. У меня не бывает прорывов». Но отплыв, он забросил сеть и поймал столько рыбы, что сеть начала рваться. Как и Петру, Бог говорит нам: «Я хочу, чтобы ты жил большой жизнью, изобильной, наполненной, достигая нового уровня. Я хочу повести тебя туда, где ты не был, дать тебе влияние, благодать, успех, которого ты еще не видел. Но есть условия. Вы должны забросить сети. Пустите это в свой разум. Невозможно верить в маленькое и надеяться, что вы будете жить в полноте жизни. Если вы забросите только одну сеть, «Бог, дай мне выжить, помоги пережить этот месяц, научи меня жить с этой зависимостью, дай удержаться там, где я есть», то вы упустите полноту Божью. Почему бы вам не забросить сети? Скажите: «Бог, я соглашаюсь с тобой. Я верю, что ты приготовил мне большую и обильную жизнь. Я верю, что вся моя семья будет служить тебе. Я верю, что выберусь из долгов и стану благословением для других. Смогу основать бизнес, построить приют, встретить человека своей мечты». Если вы начнете забрасывать сети, то Бог откроет двери, которые вы не смогли бы открыть, приведет к вам нужных людей, поведет вас туда, куда вы не мечтали. Часто мы разрешаем нашему воспитанию и полученным примерам устанавливать пределы для нашей жизни. Если у наших родителей была зависимость и плохие привычки, если они жили в нужде и посредственности, то мы думаем, что нас ждет та же участь. Люди говорили мне: «Джоэл, я достиг того же, что и мои родители. Я совершил то же, что мои предки. Я неплохо справляюсь». Наш Бог — Бог прогресса. Он хочет, чтобы каждое поколение достигало большего. Ваши родители и родственники заложили основание, но вы не должны останавливаться на этом, но строить на этом основании. Это не место для отдыха. Это ступенька, по которой вы подниметесь выше. Стартовая площадка, чтобы отправиться дальше. Не привыкайте к этому. В детстве вы были посредственны, но Бог определил вам быть тем, кто все изменит. Возможно, в вашей семье никто не успевал в школе. Станьте тем, кто получает хорошие отметки. Если никто из них не учился в институте, то будьте первым, кто поступит туда. Возможно, они не жили в хорошем доме. Они смирились с тем, что у них есть. Но не останавливайтесь на этом. У вас больше возможностей и больше мудрости. Вам доступно больше. Ваши родственники забрасывали только одну сеть, но вы можете забросить сети, мечтать о большем, верить в большее, жить большой жизнью и делать шаги веры. Вам надо расти и учиться. Вас ожидает большая жизнь. Я видел фильм об одном воре, который был очень умным.
Он удивительно планировал свои ограбления, использовал невероятные стратегии. Он грабил дома 21 год и не был пойман. Он никого никогда не ранил, он воровал, когда людей не было дома. Полиция была в недоумении. Они привлекали лучших детективов, но так и не смогли поймать его. Через 21 год его все-таки поймали. Он не был похож на вора. Он выглядел как обычный бизнесмен. Полиция была удивлена. Они спросили, почему с вашим талантом, умением и опытом вы выбрали преступную жизнь? Я не забуду его ответа. Это все, чему я был научен. Он рассказал, что вырос в плохой семье, что вся его родня занималась тем же. В чем была его проблема? Он вырос в ограниченной среде. Он позволил этому проникнуть в него. В детстве он видел нездоровые примеры и поэтому решил, что у него такая же судьба. С ним было что-то не так, как с той рыбой в аквариуме. У него был интеллект и талант. У Бога были для него большие планы, но из-за ограниченности мышления он жил мелкой жизнью. Не позволяйте, чтобы ваше воспитание и окружение заставило вас оставаться на месте. Избавьтесь от старых мехов. Я бы сказал этому человеку, если ты воровал 21 год и обманывал лучшие умы, то почему бы тебе не основать собственный бизнес, закончить университет, помочь предприятиям выработать стратегии роста? Используй свои дары для созидания. Один молодой человек сказал, что умел только продавать наркотики. Он вырос в плохом районе, забросил школу, его родители не занимались им. Все было против него. Он сказал, «Джоэл, мне не нравится заниматься этим. Я знаю, что это неправильно, но у меня нет специальности. Я умею зарабатывать только этим». Я сказал, «Ты недооцениваешь себя. Ты умнее, чем думаешь». Подумай, если ты можешь продавать наркотики, значит, ты знаешь, что такое маркетинг. Ты знаешь, как продать свой товар. Это реклама. Ты держишь наркомана на крючке. Это сервисное обслуживание. Ты знаешь, кому продавать, а кому нет. Это административное решение. Если ты можешь продавать наркотики, то сможешь продавать акции, сможешь продавать медицинское оборудование или электротовары. Бог приготовил для вас большую жизнь. У Него есть для вас цель и предназначение. Он вложил в вас дары и таланты. Он приготовил правильных людей и правильные возможности. Вот ключ. Не позволяйте негативным примерам в своей семье остановить вашу судьбу. Не позволяйте тому, что тянуло вас вниз, удерживать вас на дне. Выйдите из ограниченного мышления. У вас есть величие. Настало время для большего. Если вы забросите сети, то получите большее видение, начнете думать, что вы талантливы, и как Петра, вас ждет большой улов. Бог удивит вас своей благодатью. Так поступил мой отец. Он вырос в ограниченной среде. Его родители выращивали хлопок. Они все потеряли во время Великой депрессии. У них было мало еды. Мой отец ходил в школу в дырявых брюках и дырявых ботинках. Бедность стала частью его мышления. Мы бедные, ограниченные. Так было всегда. Это моя судьба. Он не видел ничего лучшего. Но в 17 лет мой папа обратился ко Христу. Бог призвал его в служение. Что-то проснулось внутри него. Семена величия начали прорастать в нем. Он услышал голос, «Это не твоя судьба. Ты не призван терпеть поражение, но побеждать, иметь победу и изобилие. Есть что-то большее». В его разуме началась битва с удовлетворенностью. Негативные голоса говорили противоположное. «Это все, что у тебя есть. Ты никогда не выберешься из этого. Просто прими это». Его родители, мои дедушка и бабушка, были добрыми людьми, тружениками, но их видение было ограничено.
Они жили мелкой жизнью. Они говорили: «Джон, лучше оставайся на ферме. Все, что ты умеешь, это собирать хлопок». Он мог согласиться. Так и есть. «У меня нет таланта, образования, связи, денег. Лучше я останусь здесь». Не разрешайте людям ограничивать вас. Что-то поднялось в моем отце. Он сказал: «Это место,

Братья и сестры не должны бороться с этим. Как мой отец, вы можете стать тем, кто разрушит замкнутый круг нужды и поражения в своей семье. Вы можете разрушить зависимость и плохие привычки, подняться на новый уровень и пойти туда, где еще никто не был из вашей семьи. Вас ожидает большая жизнь. Не довольствуйтесь тем, что есть. Если вы будете думать о большом, то ваша жизнь станет большой. С четырьмя обезьянами проводили эксперимент. Их поместили в комнату, в центре которой был большой столб. На столбе были бананы. Первая обезьяна увидела их и радостно полезла за ними. Когда она хотела уже дотянуться до бананов, то на нее обрушилось ведро холодной воды. Она во мгновение спустилась вниз, не желая больше связываться с этими бананами. Пару минут спустя то же случилось со второй обезьяной. Холодный душ, и она опустилась на утек. То же самое произошло и с двумя другими обезьянами. Их облили водой, и они также убежали. Шли дни. Обезьяны любили бананы, но они боялись залезть на столб. Исследователи заменили одну обезьяну на новую. Она стала карабкаться на столб, но три других обезьяны схватили ее и стащили вниз, не давая ей залезть выше. Она пыталась снова и снова, но они не давали ей залезть. В конце концов, она сдалась и оставила свои попытки. Через какое-то время еще одну обезьяну заменили на новую. Произошло то же самое. Когда та пыталась залезть, три другие тащили ее вниз. В итоге в комнате была дюжина новых обезьян. Не было ни одной из первоначального состава. Их не обливали водой, но ни одна из них не залезала на столб. Они не понимали почему, но знали, что не смогут достать бананы. Иногда мы, как те обезьяны, мы не знаем, почему мы не можем сделать что-то великое, не можем осуществить мечту и преодолеть зависимость. Мы знаем только, что никто в нашей семье этого не делал. Теперь нас тянут вниз и говорят, что мы не можем быть успешными. Заливают водой наши стремления. Поколение за поколением терпит ограничения из-за ограниченного мышления. Суть моей проповеди простая. Иди и возьми бананы. Кто-то сказал вам, что вы не сможете этого сделать. Никто в вашей семье не делал этого. Ни отец, ни дед, ни прадед. Сегодня новый день. Вы можете все изменить. Встаньте и возьмите то, что принадлежит вам. Не позволяйте друзьям, родственникам, коллегам тянуть вас вниз. У них могут быть хорошие намерения, но Бог не вкладывал в них мечту. Он вложил мечту в вас. Не давайте им отговорить вас оставаться на месте. Даже если все вокруг стоят на месте, возьмите свои бананы. Захватите один и для меня. Научитесь ободрять самого себя. Вы не можете зависеть от людей. Иногда они будут тащить вас вниз и удерживать вас на том же уровне. Они не видят того, что видите вы. Павел сказал в послании к римлянам, если они не верят, то неужели их неверие делает веру бесполезной? Один из переводов говорит, ну и что, что они не верят? Даже если они не верят в то, что Бог вложил в ваше сердце, это ничего не меняет. Вам не нужна поддержка всех. Вы не сможете убедить друзей, родственников и сотрудников, чтобы они поддержали вас. Иногда я говорю это с уважением. Они будут как те обезьяны. Ты правда думаешь, что сможешь? Ты сможешь преодолеть зависимость? Основать бизнес, написать книгу? Не думаю. Никто не сможет залезть на этот столб. Ваше отношение должно быть таким. Говорю это с уважением. Мне не нужна их поддержка, ободрение и молитвы. Я и Бог — это уже большинство. Если Бог за меня, кто посмеет быть против? Я возьму свои бананы. Ободряйте себя. Я силен, талантлив, я способный, я вхожу в полноту своей жизни. Мой друг рассказал, что когда ему было 6 лет, учительница дала классу задание написать сочинение, кем они станут, когда вырастут. Он видел по телевизору одного комика. Его детской мечтой было выступать на телевидении и смешить людей. Он написал об этом, но он родился в бедной семье, плохо одевался. К
К тому же он заикался. Учительница стала называть имена детей и читать.

что они написали. Когда она дошла до него, то остановилась и сказала: «Стиви, выйди сюда». Он вышел, такой гордый, думая, что его похвалят. Но случилось наоборот. Учительница сказала: «Стиви, что ты написал?» Он ответил: «Я написал, что хочу выступать на телевидении и смешить людей». Она спросила: «У тебя есть знакомые на телевидении?» Он ответил: «Нет». Она спросила: «Кто-то из твоей семьи выступал на телевидении?» Он ответил: «Нет». Она сказала: «Тогда возьми это и напиши что-то более реалистичное». Ему было 6 лет. До этого момента ему никто не говорил, что он не сможет кем-то стать. Я уверен, что учительница хотела лучшего, но как эта обезьяна, она тянула его вниз. «Ты не сможешь сделать это. Никто в этой школе не сможет». Вечером Стиви рассказал отцу, что произошло. Он показал сочинение, что он хочет выступать на телевидении. Отец сказал: «Стиви, повесь это на дверь. Перед тем, как пойдешь в школу, перед тем, как заснуть, прочитывай это, и однажды ты окажешься на телевидении». Он делал это год за годом. И сегодня, много лет спустя, мой друг Стив Харви 7 дней в неделю смешит людей на телевидении. Он служит с большим вдохновением. Кто сказал вам, что вы не можете совершить что-то великое и достичь своей мечты? Кто сказал, что вы никогда не преодолеете болезнь? Не позволяйте этим обезьянкам удерживать вас от вашей судьбы. Стив мог согласиться на меньшее, позволить этим словам укорениться в нем, и это лишило бы его лучшего, что есть у Бога. Если вы хотите большей жизни, то вам надо удалить негативные слова из своего разума, которые вам говорили. Вы не тот, кем вас называли люди. Вы тот, кем Бог назвал вас. Не соглашайтесь с тем, что они говорят. Например, вы троечник. Удалите это. Вы отличник. Вы никогда не выберетесь из долгов. Удалите это. Вы даете, а не берете взаймы. Вы не сможете осуществить свои мечты. Удалите это. Вы все можете во Христе. Вы не талантливы, не привлекательны. Удалите это. Вы чудно и дивно сотворены. Последнее слово не за людьми, оно за Богом. Он сказал: «Я приготовил вам широкую, наполненную жизнь. Избавьтесь от старых мехов. Закиньте свои сети. Настал новый день. Бог хочет отвести вас туда, где вы еще не были. Он хочет показать вам то, чего вы не видели. Если вы начнете жить большой жизнью, то я верю и провозглашаю, что откроются новые двери, высвободятся новые таланты, новая дружба, новые возможности и новые уровни вашей судьбы. Во имя Иисуса». Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце, стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки нашего второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». И мы рады видеть сегодня здесь каждого из вас в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в соцсетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас на своих телевизорах в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Сегодня в христианском мире есть мнение, что существуют некоторые виды спорта, заниматься которым верующий в Бога человек не может. Например, можно ли верующему человеку сегодня заниматься йогой или боксом? Какова вообще философия йоги? Не противоречит ли бокс религии? И что это, самозащита или, может быть, вообще избиение невиновных? А что насчет спорта в восточных культурах? Считается ли занятие боевыми искусствами в целях самообороны нарушением закона Божьего? Сегодняшняя наша тема звучит так – философия спорта. И разобраться в этой теме нам поможет инструктор по здоровому образу жизни, мастер спорта, серебряный призер России по баскетболу Павел Меженин. Встречайте. Павел, здравствуй.
1: Здравствуйте. У каждого дела есть своя философия, и спорт не исключение. Философия — это то, на чем основано дело. Поэтому, мне кажется, вопросы, которые подняли вы, они очень интересны, и наша дискуссия будет интересная.
0: Спасибо большое. Ребята, будьте активными, задавайте свои вопросы по ходу программы, поднимайте руки, либо же можете сделать это чуть позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто смотрит нас онлайн, вы нам можете писать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который сейчас у вас виден на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А все эти вопросы мы обязательно в прямом эфире нашему специалисту передадим и постараемся на них ответить.
1: Спасибо.
0: Ну что ж, Павел, я передаю вам слово. А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Еще раз рад приветствовать всех вас. И действительно, тема она интересная, потому что она позволяет посмотреть не на поверхность, а в глубину, философия. То есть что лежит в основании. И апостол Павел однажды сказал: «Каждый поступай по удостоверению ума своего». То есть у каждого из нас есть своя позиция, свой ум. Но в то же время Священное Писание говорит о том, что достигайте ума Христова. То есть каждый хочет, чтобы... Или Священное Писание предлагает нам иметь те же самые чувствования, то же самое состояние или понимание основных базовых вопросов жизни, какое есть у Господа, и которое приносит человеку счастье. Поэтому нам нужно посмотреть немножко глубже на философию, для того, чтобы делать правильные выводы и поступать, и делать правильные шаги. Я сначала хотел бы рассказать одну историю, которая случилась в моей жизни. Я занимался спортом, ну, не один год, профессионально, и баскетболом. И однажды на YouTube я посмотрел один ролик. Этот ролик на внимательность. Команда баскетболистов бегает и передает друг другу мяч. И задача была следующая: посчитать, сколько раз они передают друг другу мяч. Они делали это с финтами, ну, как-то перемещаясь. И это было достаточно сложно, но не для меня. Ну, я для интереса нажал кнопку и посмотрел этот ролик. Они передали 8 раз, наверное, голос за кадром по завершению. Был задан вопрос: сколько раз у вас получилось? Ответ 8. Голос за кадром правильный, ответ 8. С чувством глубокого удовлетворения я про себя подумал: еще бы меня и обмануть. Голос за кадром задал следующий вопрос: заметили ли вы человека, который в шкуре медведя ходил между игроками? Это был неожиданный вопрос. Какой человек и какая шкура медведя? Я включил ролик еще один раз, и в середине сюжета я увидел, как в кадр входит человек в шкуре медведя и начинает ходить между людьми, а я его не заметил. Я был шокирован, насколько, будучи профессиональным человеком, имея там периферическое зрение и все остальное, наблюдая за мячом, я пропустил самое главное в этом сюжете. Так и в жизни очень часто происходит. Поэтому, когда мы сегодня будем говорить о спорте, о разных видах спорта, о философии спорта, мне бы хотелось, чтобы мы не пропустили человека в шкуре медведя, не упустили самое главное, на чем основан спорт, вся эта индустрия. Вы знаете, что естественная игра — это природный инстинкт человека. Маленький ребенок, когда рождается и встает на ноги, он что делает? Он играет. Он лепит из грязи какие-то там пироги. Он берет игрушечные поезды и что-то там куда-то ездит. И каждый из нас встречался, да и сам этим занимался. Когда он вырастает, ему свойственно, ему нравится трудиться по-настоящему. Что-то строить, куда-то ездить. Есть такой стих: «Пусть не сердятся родители, что измазались строители, и не важно, что пока этот домик из песка, потому что тот, кто строит, тот чего-нибудь достоит». Как-то вот так, да? То есть не важно, что дети, они трудятся. Когда человек вырастает, он начинает заниматься по-настоящему. Дух соревнований — это дух конкуренции, это другой вид дела какого-то. И дух соревнований, где соревновательный процесс, в этот процесс приносится дух вот такого самоутверждения на фоне самоутверждения, уничтожения другого человека. То есть твой противник, ты радуешься тому, когда твой противник проиграл. Ты радуешься тому, когда твой противник споткнулся. Абсолютно противоречит библейской философии. Философия спорта противоречит. В притчах 24.17 я люблю повторять этот текст: «Не радуйся, когда упал противник, тот, кто напротив, и не веселись, когда он споткнется». Ну, представляете, вы футболист, да? И кто-то пенальти пробивает и разбегается, спотыкается и не может ударить. Вы радуетесь этому или нет? Ну, конечно, радуюсь, потому что он не смог ударить. Но в Библии написано: «Не радуйся, когда споткнулся». Непонятная философия, но на этом основаны принципы Царства Божьего. Этот дух превозносит победителя и уничтожает пораженного. Естественная игра — это имитация работы. Запомните, пожалуйста, это естественная игра — это имитация работы, а искусственная — это имитация боя или войны. Дух естественной игры — дух труда, а дух соревнований — дух войны. То есть мы берем основы какой-либо деятельности и видим о том, что правильное направление, когда есть дух вот этого строительства, работы какой-то. Человек что-то делает, что напоминает работу. Сегодня делится спорт на профессиональный и непрофессиональный. И они отличаются лишь только тем, что дух один и тот же, дух соревнования, дух соперничества, но в профессиональном спорте есть еще и один фактор – деньги. Отношение к спорту менялось, и у каждого из нас может свое отношение к спорту быть, и в течение моей жизни отношение к спорту у меня тоже менялось. Как, в принципе, и в Библии, многие постулаты библейские со временем менялись, и когда Иисус говорит: «Вы слышали, что сказано древними: глаз за глаз, зуб за зуб, око за око». Всем известен этот принцип, кто читает Библию, кто не читает Библию. Какой смысл, какое наполнение этого принципа было уже во времена Иисуса? Отомсти тебе в глаз, и ты в глаз, правильно? Но когда мы читаем изначально Священное Писание, где записано в книге Исход в 21 главе, там абсолютно нет этого принципа. Там написан другой принцип, заложен – возмести. Этот принцип защищал незащищенные слои населения. И человек, который ударил своего раба в глаз или в зуб и выбил зуб, он должен был отпустить раба на свободу. То есть этот принцип защищал человека. И этот принцип в этом принципе был заложен замечательное правило: возмести, если ты нанес ущерб. Но потом, уже ко времени Иисуса, этот принцип поменялся. И сегодня мы тоже так воспринимаем. Глаз за глаз, зуб за зуб — это что? Это месть. По сути, это не возмещение. Так и в других сферах жизни такие метаморфозы происходят, и то же самое и в жизни. А представьте себе спорт без соревнований. Ну, если бы не было соревновательного момента, соперничества. Ты играешь, вернее, ты тренируешься, а соревнований нету. Вообще-то интересно было бы или нет? Смысл вообще пропадает. Сам смысл заключается в чем? В противостоянии друг другу. И когда мы принимаем какие-то библейские ценности, которые становятся фундаментом нашей жизни, то рано или поздно мы сталкиваемся, внутренний конфликт происходит. Как же так? Как это совместить? И еще раз говорю о том, что я пережил это в своей жизни, и к своей большой радости хочу поделиться ею и с вами, хочу сказать о том, что когда ты встаешь на другую платформу, на библейскую платформу, то все то, что можно достичь в спорте, воспитание себя, преодоление себя, формирование себя, своих качеств, терпения, выносливости, силы и все остальное — это то, что присуще и побуждаемо в христианском пути. И апостол Павел говорит: «Я бегу, сравнивая себя со спортсменами, не так, как спортсмены, а намного сильнее». он понимал, наверное, философию спорта. Это интересный момент. И вы знаете, при всем этом сегодня многие спортивные сюжеты мне, человеку из спорта, очень близки, до слез близки. Когда иногда я смотрю какие-то сюжеты, я вижу, как человек преодолевает себя, и в этом Бог открывает мне духовную какую-то глубину. То есть, глядя сегодня, если я где-то случайно стал свидетелем какого-то сюжета, истории спортивной, это мне помогает понять глубоко духовные какие-то ценности. Давайте посмотрим, у нас сегодня тема бокс. Для ребят, наверное, это то, что, ну, поднимите руку, кто из вас ни разу не смотрел бокс. Да, есть, да, такие люди. Вот. Но и таких людей мало. Да, что такое бокс? Один из видов спорта – это бокс. Я задам вам, ну, извините, может быть, глупый вопрос. А что в боксе хорошего? Ну, вообще, а что в боксе хорошего? И вы знаете, ответы будут разные, потому что все зависит от твоего духовного состояния, от того, чем ты живешь, от твоих принципов, от твоего окружения. Поднимите руку, ребята, скажите, пожалуйста, кто из вас когда-нибудь курицу рубил? Есть несколько человек, да? Вот когда я переехал в деревню, и мы завели курочек, да, я испытал уже во взрослом возрасте вот это состояние, когда я взял рубить курицу. Это непросто на самом деле. Хотя для людей деревенских это как, ну, как бы, это как семечки, да. То есть отрубил голову, одну, вторую, третью, курица там даже может побежать без головы. Что такого в этом? Ну, кого-то из вас здесь уже немножко как-то так вот, представьте себе, вы взяли курицу, она еще смотрит и крылышками машет. Все зависит от окружения, да, и что-то становится нормой, если мы постоянно смотрим на это. Посмотрите сегодня наши фильмы, да, и вот этот культ вот этого насилия или победы добра над злом идет через насилие. Победа добра над злом идет через насилие. Каких-то хороших людей обидели, какой-нибудь Рэмбо взял и что начал делать? Всех убивать за правду. Какую-нибудь группу миссионеров, христиан захватила какая-нибудь террористическая группа и кто? И Рэмбо пошел там их всех спасать. Вы понимаете, да, где происходит подмена? То есть предлагается какой путь? Путь силы для того, чтобы добиться правды. Верен ли он или нет? Библейский он или нет? Однозначно мы можем сказать, что нет. Но на этом строится наша философия. Поэтому, когда в жизни мы встречаемся с подобными ситуациями, мы считаем это правильно, это нормально, и у нас есть склонность пойти этим же путем. Но это факт. Есть спортсмены, ударить за правду. А вы у кого-нибудь ударяли по лицу? Поднимите руку, кто у кого-нибудь ударял по лицу. Больше людей уже, да? Вот. Но так происходит в жизни, когда нервы не выдерживают, да, уже. Но слово «лицо» и «личность» имеют одинаковый корень. Поэтому ударить по лицу – это покуситься на личность, да? Это святое, это образ Божий и подобие Божие. Вот. Но это культивируется в сознании. Люди молятся для того, чтобы хорошо ударить, для того, чтобы отослать человека в нокаут, да, и когда мы смотрим послужной список боксеров, мы смотрим, сколько побед и сколько побед каким образом? Нокаутом. То есть досрочно, да, что человек не мог встать. И тогда этот спортсмен какой? Крутой. Он хороший, он успешный, он сильный спортсмен, имеющий нокаутирующий удар. Вот. В боксе есть таких три состояния: нокаут, нокдаун и грогги состояние. Состояние грогги – это самое слабое потрясение, когда человек на долю секунды теряет ориентацию. Я хочу вам прочитать физиологию, что происходит с человеком, когда он попадает в состояние грогги, то есть когда ему ударили в нижнюю челюсть. В момент удара в нижнюю челюсть внезапно противоестественное происходит перемещение мозгового вещества. При этом между мозгом и оболочкой образуется свободное пространство. В затылочной области происходит смещение мозжечка и подвижка ствола мозга в черепной коробке. То есть там очень много чего происходит, да? Это может сопровождаться внутримозговым кровоизлиянием. И мы говорим, классно, этот человек имеет такой удар, который может достичь большего, чем то, о чем мы прочитали. И философия Христа, да, философия Христа. Возьмите библейские истории, мы чуть-чуть позже, может быть, обратимся к некоторым, мы знаем, как Христос с этим поступал, когда его окружали. Христа окружали? Враги окружали. Мы коснемся этого вопроса самозащиты или помощи другим людям во время этой передачи. И мы смотрим, самое главное, на все это, аплодируем и, по сути, сами в этом участвуем. И посмотрите, сколько зрителей собирается на такие шоу, когда люди дубасят друг друга при свете Юпитеров, вот, получая огромные деньги. А скажите, пожалуйста, если бы, как вы думаете, если бы люди собрались друг с другом биться, а никто не пришел? Ну, вообще-то, было бы интересно или нет? Я думаю, им бы самим было это неинтересно. Да? Почему? Потому что они, в принципе, это делают все вот для этого. И поэтому, когда вот в последний год этой пандемии чемпионаты были закрыты, и команды некоторые все-таки играли при пустых трибунах, вообще как бы зрелищность спорта, она пропала. И люди начали чаще задумываться, а для чего мы все это делаем? Ну, понятно, что финансовый фактор имеет не последнее значение. Пусть платят, мы будем делать все, что надо, да? Вот. Но, опять же, сравнивая с библейскими позициями, мы видим о том, что очень часто мы, смотрящие по телевизору и находящиеся на трибунах, по сути, являемся мотиваторами того, чтобы это все продолжалось. И даже не надо самому участвовать, достаточно купить билет, и ты становишься тем, кто продвигает эти идеи в этом мире. Поэтому болельщики тоже, как и спортсмены, делают это в мыслях. И вот мы сегодня смотрим такие там бои. Там Тайсон, Холифилд, да? Один христианин, другой мусульманин. И как история говорит, один вышел там и говорит, да я твоего Бога, да? Другой написал, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Один там ухо другому откусил, да? А где там Бог? На чьей стороне Бог вот в этой... Если мы понимаем, что у Бога нет границ, и все для Него дети, и Тайсон, и Холифилд, и черный, и белый, и желтый человек, да? Вы представляете, люди что, надевают на себя какое-то клише «я с Богом» и начинают что, убивать практически другого, которого тоже Бог любит. Вот это серьезный сдвиг такой парадигмы в жизни человека, когда люди в этом участвуют и говорят о том, что это возможно, и я, будучи христианином, я буду этим заниматься. Поэтому бокс и религия, да, они могут существовать, потому что религия — это форма, но бокс и вера, я считаю, что нет. Потому что вера — это то, что есть у тебя внутри. Религия — это внешняя оболочка. Мы можем позиционировать себя как хотим. У нас могут быть политические партии и все, что угодно. Надписи какие-то, да? Это религия. Но твоя вера — это твоя внутренняя позиция относительно основания твоей жизни. И в этой вере ты не позволишь себе многих вещей, что ты можешь позволить себе, и будучи религиозным человеком, для достижения своих целей. Есть другие виды физической активности, где не бьют и не убивают, и в нокаут не отправляют. И, ну, допустим, йога. Там же никто никого не ударил еще ни разу, да? Это такая миролюбивая, ну, философия спорта, и не только спорта. Вот.

0: Часто люди говорят, я хожу на йогу. Вы слышали таких? Может быть, сами ходили, да? Давайте мы немножко коснемся, потому что формат не позволяет нам много времени уделить этому, но хотя бы мы посыл дадим, да, то есть направление, в котором можно размышлять. Это, хочу сказать, что это право каждого, ну, ходить туда, куда он ходит. Но мы должны понимать причинно-следственную связь. То, что мы думаем, то, что мы делаем, становится нашей привычкой, становится, формирует наш характер и сказывается на нашей будущности и вечности. Все понимают, что йога появилась не в Вологодской области, да? И не в Ярославской, и даже не в Нижегородской области. Что это Восток, а Восток — дело тонкое. Правильно? Вот. И в йоге есть духовная составляющая, которая не скрывается. Йога является одной из шести ортодоксальных школ философии индуизма. Там есть хатха-йога, раджа-йога, да, там, карма-йога и так далее. Может быть, мы в это не вникаем, потому что на нашу территорию часто йога приходит в виде асан, то есть физических упражнений, физической составляющей вот этой философии большой. И люди говорят, ну или так кажется, на поверхности. Потому что все равно, когда человек занимается этим, то он потихонечку и слушает, и вольно или невольно становится, ну, размышляет над той философией, которая преподается. Но коротко, философия восточных практик здоровья и исцеления, потому что мы же занимаемся йогой для чего? Для того, чтобы быть здоровыми, чтобы растяжка была, чтобы там что-то там циркулировало, да, вот, и все там было хорошо. Она следующая, и она берет свое начало, все восточные религии, философии здоровья берут свое начало в книге «Бытие» в 3 главе, когда сатана предложил Еве некоторый опыт. Потому что философия здоровья и счастья Бога была следующая. Нужно слушаться Бога, быть в заповедях, и тогда будет все хорошо, ты будешь счастлив. Но сатана сказал нет. Вкуси другую сторону, попробуй непослушание, и тогда станешь как Бог, выйдешь на другой уровень счастья и здоровья. То есть, вот такую, то есть в формуле сатанинского принципа счастья нужно познать и добро, и зло. Вот такой, как бы, если взять круг и посередине его разделить, и черное, и белое. Постепенно это трансформировалось в этот инь-янь, кружочек, да, понимаете вы. Женское, мужское, там, живое, мертвое. Баланс между хорошим и плохим является залогом успеха и здоровья в восточных философиях. Поэтому все восточные философии стремятся к уравновешиванию энергии, чакр, меридианов и всего остального. Йога в этом не исключение. То есть при помощи этих асан что достигается? Открываются там какие-то каналы, да, и для того, чтобы уравновесить. Чего уравновесить? Хорошее и плохое, полезное и неполезное. Это философия сатанинская, которая берет свое начало в Бытие 3 главе. Потому что Бог сказал не так. Счастье не от этого. Поэтому люди вольно, а скорее всего невольно, становятся вот причастниками таких практик. Да? И где-то физически это помогает, физически. Но не все то, что помогает, оно правильно, и по этому пути нужно идти. Если бабушка закатывает яичком там какую-то грыжу, это не означает, что она делает правильно. Вот. Поэтому нам нужно серьезно подумать, стоит ли. Хотя, когда часто я делаю упражнения, мне говорят, вот твое упражнение из йоги. Я сто лет не знал, что оно из йоги, оказывается, да, и кто откуда. Поэтому сегодня все восточные философии очень наукообразные, там столько обоснований, это так все переплетено, поэтому нужно быть очень внимательным для того, чтобы случайно не зашагнуть на ту территорию, где библейские принципы абсолютно противоречат в корне принципам восточных философий, где гармония и счастье достигается путем уравновешивания энергии, что является мистической медициной и абсолютно противоречит библейским принципам. Возвращаясь к боксу, хотел бы и другим боевым искусствам, хотел бы затронуть вопрос защиты и самозащиты. Ну, интересный такой вопрос, актуальный этот вопрос в нашем непростом мире. Однажды я подвозил очень продвинутого спортсмена. Он сел ко мне в машину, был вечер, я спросил, откуда ты едешь? Он говорит, я еду с тренировок. Он рассказал свой путь, там, у него там были очень серьезные регалии. Вот, он рассказывал, как это круто быть способным как бы защитить себя и другого человека. Вот. А я рассказывал ему еще и тоже о самом крутом человеке на земле, об Иисусе. Я не говорил, что это Иисус, но я рассказывал, как он побеждал. Да? Этот человек меня спросил, слушай, да какая школа у него там, и что вообще ты про человека рассказываешь? Я сказал, что это Иисус. Он был немножко разочарован. Да? Вот. Но на самом деле люди, которые читают Священное Писание, могут увидеть во Христе вот того, кто никогда не бросал никого, кто шел на помощь и который всегда побеждал. И поэтому сегодня та школа, которую предлагает Иисус, те принципы, на которых жил сам Иисус, по которым он предлагает нам, это путь победителя. Это путь победителя. На самом деле это путь победителя. Один из самых главных принципов – это оставаться Богу верным и дать Богу право на чудо. Потому что по-человечески, когда мы берем в руки оружие, вот, то мы начинаем полагаться на самих себя. Ну, возьмите, допустим, Елисей однажды проснулся, и его в Библии есть история, когда пророк Елисей проснулся и увидел, что они окружены врагами. Они окружены врагами. И его слуга Гиезий сказал, «Увы, господин мой, увы». Я не знаю, если бы с сегодняшней позиции размышляли над этим вопросом, то, наверное, Гиези мог бы задать Елисею такой вопрос. А что ж мы школы пророков развивали, а не школы восточных единоборств? Как же мы сейчас будем защищаться? Как же мы будем сейчас отбиваться? Елисей, ну мы не так двигались с тобой. Наверное, он это, об этом подумал, может быть, да, что надо было бы уделить время и этой части своей жизни. Но Елисей говорит Гиезию, и он говорит Господу, «Господь, открой ему, пожалуйста». Открой, пожалуйста, ему духовный мир. И когда этот мир был открыт, они увидели, Гиезий увидел сон ангелов, который защищал их от противников. Вы знаете, евреи трижды раз в год приходили на поклонение в Иерусалим. Все мужчины должны были прийти на поклонение в Иерусалим. И как вы думаете, у них же враги всегда были вокруг? Как вы думаете, если бы вы были врагом израильского народа, когда бы вы пошли завоевывать Израиль? Ну, наверное, в эти времена бы вы и пошли. Мужиков нету, мужчин нету, женщины, дети, скотина. Да? Как вы думаете, евреи знали, что враги знают? Знали. Как вы думаете, когда они пели, подходя к Иерусалиму, «Господь, наша защита и крепость», они серьезный смысл в это вкладывали? Серьезный, намного серьезнее, чем мы. Почему? Потому что им приходилось полагаться на Бога на 100%. Да? Вы вспомните, те, кто читает Священное Писание, было ли хоть однажды, когда они пошли в Иерусалим на Пасху, к примеру, и в это время пришли мадианитяне или филистимляне и завоевали их? Бог был верен. Бог был верен. Он мог поставить границу. Евреи пошли на поклонение, и вокруг Израиля огненная стена, и все враги знают, что туда идти сегодня нельзя. Мог бы, но не сделал этого. А что он сделал? А в Библии написано, если ты трижды будешь приходить на поклонение ко мне, то я отвращу врагов твоих от земель твоих. Поэтому надо было верить. Это была лучшая защита. Поэтому сегодня, когда мы смотрим на философию Бога и Библии, мы видим о том, что Бог готов защищать своих. Но для этого нужна что? Вера. И тогда в своей жизни произойдет чудо. Вот формула. Проявив доверие, ты увидишь чудо в своей жизни. И Иисус очень часто сталкивался с ситуацией, когда его хотели побить камнями. И мы читаем об этом в нескольких местах. А в Иоанна 8:59 написано, что они взяли камни побить Иисуса. И там не написано, он раскидал всех и ушел. Там написано, но он прошел между ними и ушел. Да? А как нам хотелось бы по сегодня, если бы мы сегодня писали Библию, то, наверное, бы мы вот такие интерпретации были бы нам ближе к сердцу. Иоанна 10:31. Иудеи опять схватили камень, чтобы побить его. Побили? Нет. Они побили. Когда ученики с этим состоянием ума, а там же были такие ученики, да, которые готовы были что? И в огонь и в воду за Иисуса заступиться, сыновья Громова, да, Яков и Иоанн. И Бог трудился над ними, чтобы поменять их парадигму, их мышление, их способы защиты. И когда они там видят, что Иисусу угрожает, они говорят, давайте посчитаем, сколько у нас там кулаков набитых там, да, сколько у нас спортсменов в команде. Вот. Они говорят, два мяча есть. Иисус говорит, довольно. Причем он говорит, довольно, хватит уже об этом говорить. А не в том, что, ну ладно, два мяча хватит, да, нам отбиться. И потом, когда уже к делу приступило, все, когда Иисуса уже схватили, его любимого друга взяли и наложили руки, Петр выхватывает меч, и что делает? И начинает им работать. Как оценивает его действие Иисус? Иисус останавливает его и говорит, хватит уже думать вот этими мыслями сегодня. Уберите меч в ножны, потому что кто с мечом пришел, тот от меча и погибнет. И он берет этому врагу, что делает? Берет ухо и исцеляет его. Вот она философия библейская в жизни. Это все интересно в теории, а на практике. Вы знаете, в моей жизни, ну это же все можно, ну, это приходится применять в жизни, да? А еще если ты умеешь, это все как бы себя защитить. Как тяжело не пустить в ход кулаки, когда они у тебя чешутся, и когда ты умеешь, да, вот. Лет, наверное, 10 подряд уже, ну, в течение 10 лет я останавливаюсь на трассах для того, чтобы подвозить людей. Для меня это такое еще одно служение. Я подвожу всех людей ночью, там, мужчин, женщин, разницы нету, да. Вот. И люди говорят, это же опасно, потому что тебя же могут обидеть. Люди-то разные бывают. Я сталкиваюсь с разными ситуациями в жизни. И вот и за все эти 10 лет был один случай. Такой, ну, угрожающий. Когда я был в одном городе, вот, далеко от дома, и ночью уже, где-то в час ночи, машет один мужчина рукой, вот, и садится ко мне в машину. Он стоял на остановке, с какой-то девушкой спорил, и когда он сел, я понял, кто ко мне сел. Это был, ну, как бы, знаете, вурдалак. Руки вот такие, вот тут такой шрам, глаза у него безумные. Я понимаю, что это человек, который просто не отвечает за себя сейчас, у которого огромная сила, и который мне сказал, поехали туда. А я говорю, я еду туда. Он говорит, я сказал, поехали туда. Вот, да? Что в этот момент делать? Да, я помолился Господу и говорю, Господь, дай какой-то мудрости и защиты. Я выключил зажигание, вышел из машины, обошел, говорю, выходи, мы дальше никуда не поедем. Он вышел. Вот как бы я сел в машину и поехал. Минут через 5, наверное, я только отошел от всего этого и думаю, Господи, это что такое было? Да? И так оно легко все закончилось. То есть человек, который имел такое как бы настояние, ну такое прямо у него было такой приказной тон, он спокойно вышел, и я спокойно уехал. Когда я откручивал назад эту ситуацию, я вспомнил, что когда я подъезжал, он действительно стоял с девушкой. И когда он выходил, этой девушки уже не было. Наверное, Бог использовал меня для того, чтобы она могла уйти в этот ночной час, куда-то уехать на другом автобусе, а меня использовал для того, чтобы вот как-то вот эту ситуацию разрешить. Я не знаю, какие ваши ситуации могут быть, какие наши ситуации могут быть, но однозначно я могу сказать, что решить проблему путем силы — это нарваться на еще большую силу. Это не испытать опыт с Богом. Один мой друг, он сейчас является служителем церкви, руководителем церкви на северо-западе, он говорит, в моей жизни был серьезный опыт. Я занимался борьбой, я жил в Дагестане. У меня была сестра, ну и есть сестра, и к ней часто могли там приставать какие-то ребята. И перед тем моим своим актом заключения завета с Господом у меня был один вопрос. Если ее начнут обижать, то я там всех разорву. Вот, да. И как я, ну, я не мог себя обмануть, я понимал, что так оно и произойдет. Это был серьезный вопрос, прежде чем я вступил в воды завета. Но он крестился и говорит, в своей жизни у него было несколько моментов, когда такая ситуация назревала. И он бежал на эту ситуацию, но все происходило без рук и без сил. Он молился Богу, и все это происходило без кровопролития. Бог являл чудо свое. Я слышал одну историю, когда один служитель ночью в парке шел и услышал голос «Помогите!». «Помогите!» — кричала девушка, а он не был Шварценеггером или там Брюсом Ли. «А что делать в этой темноте? Ты можешь пройти, никто тебя не заметит. Вот, или пойти туда и еще тоже, может быть, получить, да? Вот, нож в спину». Он побежал туда, он начал что-то кричать, и люди испугались и убежали. И он спросил девушку, «Вы в порядке? Девушка, вы в порядке?» И голос из-за кустов ответил: «Папа, это ты?» Оказывается, это была его дочь. Вот, оказывается. Поэтому если мы говорим о том, что нам делать, нам нужно идти и помогать людям, но идти с силой Божией, с помощью Божией это делать. Да, мы можем много поднимать вопросов по поводу или Ветхого Завета, когда кровь проливалась. Сам же Бог говорил этим заниматься, да? Может быть, надо брать в руки меч и всех вырезать. Но нужно посмотреть опять от начала. Нужно посмотреть о том, что каков был замысел Божий в отношении израильского народа. И когда Бог их в Исходе в 14 главе написано: «И сказал Господь Моисею: разверни свой народ, и пусть они обратятся и станут станом там-то, там-то и там-то». Представьте ситуацию. Евреи убегают, чтобы утром фараон уже сказал: «О, их не догнать». А у Бога совсем другой замысел. Он говорит: разворачивайтесь назад и вставайте станом там-то, там-то и там-то. Господи, зачем? А фараон увидит, что вы заблудились, и погонится за вами. Бог приготовил им путь беспрепятственного вхождения в Ханаан. Потому что то, что дальше произошло, вызвало ужас во всех народах. И приготовило им путь беспрепятственный. Они готовы и могли бы зайти по вере без крови. А Бог говорит: если они не захотят уйти, я пошлю шершней. И в замысле Божьем не было кровопролития. Недоверие человека не позволило исполнить Богу свои замыслы. Поэтому сегодня имейте веру. Поступайте по удостоверению ума своего. Имейте ум Христов. И тогда в вашей жизни будут победы. Победы над всеми врагами силою Божией. Пусть Господь благословит всех вас.
1: Павел, спасибо большое за эту тему. Давайте мы перейдем к рубрике «Вопрос-ответ» и ответим на те вопросы, которые к нам пришли. Также вы тоже можете, наши зрители, можете готовить свои вопросы. Подготовьте их, и мы после вопросов от зрителей перейдем к вопросам из студии. Итак, первый вопрос. Хожу на бокс по разным причинам. Мне нравится, что я могу так расслабиться и быть уверенным, что я защищен. Разве это плохо?
0: Ну, в свете того, о чем я говорил, плохо это или хорошо, вопрос относительный. Все зависит от твоей позиции, фундамента твоей жизни. То, что человек занимается спортом, и он свободен, он на что полагается? Он полагается на свою силу. Да? В Библии написано про одного человека, когда он заболел, о том, что он в этот момент воззвал к врачам, а не к Богу. И это было его поражением, потому что в первую очередь человек должен воззывать к Богу и получать от него поддержку и мудрость. Поэтому, когда человек полагается на свою силу, в Библии написано: проклят человек, который делает опорою другого человека и надеется на плоть. Не надейтесь на плоть. И поэтому этот человек, который сейчас задал этот вопрос, ну, наверное, по моему мнению, он нуждается в том, чтобы разобраться в себе, в его жизни. Бог какое место занимает, какое место он дает Богу, и что делать с его спортом, который на самом деле, как я уже, это мое мнение, это библейское мнение, имеет абсолютно другую платформу. Спорт и религия, и вера имеют разные основания, разную философию. Нужно ему эти философии как-то уместить, что невозможно в одном человеке сделать. Это будет раздвоение личности.
1: Спасибо большое. Давайте к следующему вопросу перейдем. Вы говорите, что философия Востока — это язычная и сатанинская. Почему тогда они счастливее других людей в мире? Люди тянутся на Восток за самопознанием и миром в сердце, и они его там находят.
0: Что такое счастье? Или что такое успех? Я думаю, что, вот я скажу коротко, в моем понимании успех — это успеть ответить на один вопрос в жизни: где я проведу вечность? Потому что наша жизнь 70-80 при большей крепости лет — это начало жизни. Поэтому Библия открывает нам, что такое жизнь, какую жизнь дал Бог. И поэтому сегодня Бог предлагает быть счастливым уже в этой жизни и дает будущность в дальнейшем. И люди некоторые считают, что будет реинкарнация. И как пел Владимир Семенович Высоцкий: «И если дуб как дерево, родишься баобабом, и будешь баобабом 1000 лет, пока помрешь». Да? Философии много. Вопрос в том, что если мы имеем библейскую концепцию, то мы видим те принципы, которые Бог дает для настоящего счастья. Сегодня христиане тоже могут быть здесь счастливыми. Но сегодня есть грех, и понятие греха вносит в жизнь христианина войну. Вот, да, противостояние. Апостол Павел говорит, бедный человек, чего хочу, доброго не делаю. Mm-hmm. Когда человек уничтожает или уводит из своей позиции грех, да, и делает его нормой, то тогда он счастлив. Но вопрос его будущего, его вечности, встает очень важным.
1: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Пожалуйста.
2: У меня есть один вопрос. Это все, конечно, прекрасно, что вы говорите.

0: Рите, я согласна с этим, но в моем понимании мир немножечко жесток, не немножечко, сильно жесток, к женщинам особенно. Вот, например, возвращаясь домой поздно вечером, да, уже почти ночью, не знаю, по каким-либо причинам, ну, 10 часов уже темнеет, да, вечера, и я всегда наготове. Например,
1: на каком готове?
0: Ну, если на меня вдруг нападут, все, я уже...
1: То
0: у меня,
1: что вы будете делать?
0: Я буду отбиваться.
1: Вы знаете, моя жена, она говорила, что до 20 лет она думала, что примерно силы мужчины и женщины, они равны. Пока однажды со своим родственником пьяным не встретилась, и она поняла, что шансов нету. А как вы будете отбиваться против сильного мужчины?
0: Я всегда с собой ношу ключи.
2: Качественные.
0: Но это не важно. Хорошо, ладно. Например, я верующая, я могу уповать на Господа, да, и как бы своей верой спастись. Что делать людям, которые не верят в Бога и которые не знают о том, что Он есть, и им не на кого уповать, кроме как на себя? Как им отбиваться, например, от мужчины, который на них напал?
1: Вы понимаете, мы сегодня же разбираем о том, что, конечно, у каждого человека по его... Люди живут сегодня без Бога, а потом начинают к Богу претензии предъявлять. Очень интересно, да? И начинают говорить, а как же, где был Бог? Так погоди, ты не живешь по этим принципам. То ты взял для себя основанием своей жизни полагаться на себя, на свои силы, на свое здоровье. Так ты пожинаешь то, что сеял. Поэтому людям, которые без Бога, что им посоветовать? Приходить к Богу надо. Вы расскажите ему этот опыт, какой-то, если у вас он есть опыт, как Бог вам помог в той ситуации, где человек, Бог не помог. Вот, и тогда это будет интересно. И тогда это будет для него, ну, как бы привлекательно. Если у вас есть эти опыты, а у вас есть эти опыты победы в сложных ситуациях с Богом. И тут получается то, что на поверку мы, как христиане, наше христианство, оно немощным является. А апостол Павел говорит, мы возвестили вам силу Евангелия. Не просто Евангелие, а силу Евангелия. Меня, говорит, 10 раз побивали. И что? А я живой, говорит. Вот он опыт, понимаете? А у нас есть эти опыты?
0: Ну, вы понимаете, что я не могу защитить всех женщин мира своим опытом. Я не могу всем. Я могу одно рассказать, второе рассказать, все.
1: Да, мы должны иметь сейчас позицию, готовность, да. И я тоже понимаю, что если завтра мою жену начнут обижать, это тяжелый момент в моей жизни. Я надеюсь и верю, что моей веры хватит для того, чтобы библейскими принципами, да, вот не взять оружие для того, чтобы защищать свою супругу. Потому что оно не имеет продолжения. В сознании в первую очередь. Готовность убить человека — это не от Бога.
3: Давайте к следующему вопросу перейдем. У меня есть знакомый, который просто, ну, скажем так, напрашивается. Как быть? Понимаешь уже, что человеку все сходит с рук, и эта несправедливость угнетает.
1: Да, мы сталкиваемся с тысячами вопросами сложными, да, в практической сфере. Что делать? Ну, что вы предлагаете, его побить? Ну, побьете вы его, и что? Вот сегодня функции государства и функции церкви, они разделены. Да, и в государство оно призвано усмирять таких людей. Есть милиция, есть там чего-то еще, да, есть какие-то законные формы, которыми, наверное, можно пользоваться. Но сегодня функции государства и церкви разделены, они имеют разную природу свою. Поэтому Иисус, поглядите, Он никогда не возмущался. Вы знаете, к Нему пришел римский сотник и говорит, у меня слуга больной. Он говорит, убирайся с моей территории. Вы тут натоптали уже. К Иоанну Крестителю пришли люди-воины. Говорят, а что нам делать? Что бы мы посоветовали им? Он говорит, убирайтесь к себе в Рим. Что вы тут пришли? Тут этот? Ведь такого нету. Они совсем по-другому относятся вот, к людям, которые пришли и зашли в их дом. Поэтому мы должны так и поступать, как поступал Иисус. Использовать государственные органы для того, чтобы решать эти вопросы, но природа Царства Божьего, она другая. Почему? Потому что в тот момент, когда мы возьмем в руки оружие, когда мы возьмем на себя эти функции возмездия, мы позволим, ну, еще другим соседям, другому, мы откроем двери вот для этого злого, что в итоге нас тоже сокрушит, и против лома нет приема, да, и найдется другой человек, который будет еще сильнее. Поэтому мой путь, мой выбор — это уповать на Господа, молиться и видеть, как Бог защищает, и видеть руку Его в своей жизни, в том числе и в вопросах защиты. Был момент, я извиняюсь, да, когда мой дом, и мы помогали одному человеку. Вот. И сделали для него все, что возможно. Мы прописали его, мы приютили его, он жил несколько лет. А потом почему-то во всех бедах он начал винить нас. И этот был человек с Кавказа, и дошло до того, что он сказал,

0: при всех, что я ваши дома все сожгу, вот, я возьму в руки топор и тебе в спину его как бы воткну. Был момент, когда мы встречали своего сына со школы, потому что мы боялись, потому что человек, будучи не в себе, он мог это сделать. И когда мои друзья говорят, давай мы тебя защитим, я говорю, а как? Они говорят, ну мы будем дежурить хотя бы несколько дней, потому что поджечь мои дом, где я жил, деревянный, это все ну, проще простого, никто не догадается. Да? А я говорю, вы понимаете, ну какой дух у этого человека? Сей дух изгоняется чем? Постом и молитвой. Вы готовы встать в пост и в молитву? Если вы хотите мне помочь, давайте встанем в пост и в молитву. Но одному другу я говорю, чтобы встать в пост, тебе нужно отказаться от своих, извиняюсь, косяков. Тебе от своих, а мне от своих. То есть в чистоте попросить у Бога защиты и помощи. Что будет действеннее, чем вы будете неделю дежурить у меня? Вы готовы? Они говорят, нет, мы кулаками готовы. Говорят, а так не готовы, да? Вот я избрал тогда вот такой путь, когда моей жизни и жизни моей семьи угрожало. Вот. Я даже не пошел в милицию. Поэтому это опыт, потому что до сих пор я жив и здоров. И с этим человеком, вы знаете, слава Богу, отношения как-то стабилизировались. Я не скажу, что мы друзья, но мы разговариваем с ним. Это мой опыт. Для кого-то это может быть сказка, но для нас это было тогда серьезно. Поэтому в жизни много разных ситуаций бывает.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста.
2: Павел, ответьте, пожалуйста. В Библии очень много войн происходит руками своего Божьего народа. Ну как Бог тогда чудеса не делает, а заставляет народ идти, уничтожать другие народы, и там разные операции, там, допустим, Авраама пошел там у своего брата, там на него напали, он отобрал потом. Все, как так тогда? Почему Бог чудеса не
0: производит? Частично я уже ответил, да, о том, что Божий замысел был не в этом, а о том, что если бы у людей хватило веры, к чему Бог и призывает, то тогда, вы помните, когда евреи вышли, а в эту ночь Бог возбудил в стане врагов противника друг на друга, и они даже не воевали. Бог такого хотел. И поэтому не руками человеческими последние события будут совершаться. Камень, оторвавшийся без содействия рук человеческих, будет это все совершать. Это был план А у Господа. Когда люди не поверили, когда они усомнились, то тогда Богу пришлось следовать за ними и сохранять их, и тогда уже пролилась кровь. И при всем этом мы должны понимать, что устройство государства тогда тоже было разное. И сегодня я еще раз говорю о том, что функции вот такого ношения меча возложены на государственную власть, которой мы тоже должны прибегать к помощи власти для того, чтобы восполнить всякую правду на этой земле. Спасибо
1: большое. Да, еще вопрос, пожалуйста.
3: Я сейчас расскажу одну историю, она реальная, я прочитал ее в книге. Это было давно. Один священник находился в сталинских лагерях, и однажды туда пришел студент молодой, он еще не знал никаких порядков этих лагерей, и к нему подошел такой вандал, забияка главный, и потребовал, чтобы он отдал ему свою одежду, этот студент. Студент отказался, и его начали бить. Священник в это время увидел это и подошел к этому вандалу и стукнул его по руке, потому что у него в руке был нож. Нож выпал, он опешил, и, ну, и как-то ситуация это решилась. Я помню просто, что решающая роль была вот в этом ударе священника. Угу. Вот как вы считаете, у него не доставало веры, чтобы полагаться,
0: вы знаете,
3: на Бога?
0: Мне тяжело судить, я не читал эту историю, но мне кажется, что в тюрьме, когда тебя кто-то ударил по руке, это не имеет решающей роли. Потому что этого священника тоже бы замесили, как говорят, да, и похоронили бы вместе с этим студентом. Поэтому, наверное, у этого человека была большая вера, великая вера, да, которая какие-то его слова, его поведение остановило. Бог остановил через этого священника. Но мне что-то сомнительно, что человек ударил кого-то там по руке, и вандал там остановился. То есть это наоборот бы его, представляете, девушка что-то там сделала. То есть это как ужаливание комара, который еще больше раззадоривает. Вот. Поэтому в таких моментах, когда вот я и говорю о том, когда люди начинают обороняться, то это становится еще каплей для агрессии, еще как бы топливом для агрессии, когда вы начинаете обороняться, потому что это чаще приводит к самым плохим результатам, что вам еще больше достается. Мой такой ответ, я не знаю.
1: Давайте прочитаем вопрос, который к нам пришел. Я люблю медитировать. Это расслабляет, это успокаивает. Более того, я считаю, что йога и медитация — это один из лучших способов снять стресс. Почему бы нет?

Это ваше право. Я еще раз говорю о том, что сегодня мы говорим о библейской позиции. И в библейской позиции философии есть вопрос молитва, которая молитва к Богу приближает, дает радость и покой. Да? Поэтому сегодня есть много альтернатив.

0: и жить так, по тем принципам, которые дают жизнь и жизнь вечную. Это мой ответ.
1: Спасибо большое. И последний вопрос в студии.
2: То есть вы считаете, что счастье без Бога — это грех?
0: Нет, я считаю, что счастье без Бога невозможно. Это смерть. А вы считаете, возможно счастье без Бога? Нужно дать определение, что такое счастье. Вот, а потом тогда увидите, возможно это с Богом или нет.
1: Спасибо большое. Спасибо, Павел, за эту тему. Это были все вопросы к этому времени.
0: Спасибо вам.

И, наверное, сейчас, когда я молился о том, что мы будем говорить с вами о детях сегодня, кто-то из вас подумал так: ну, сейчас мы будем говорить, сколько должно быть детей в семье, 5 или 6, или 3, или 2, да. Ну, нет, не об этом мы сегодня будем с вами говорить, но послание, в принципе, о детях, да. Мы будем говорить о детях сегодня, и тогда проповедь тогда называется так: «Станьте как дети», да. И это хорошо, чтобы мы с вами подумали так: дети, да, вот какие они. Я не знаю, как вы, но я много сталкиваюсь с детьми, они всегда меня окружают в самолетах, они окружают меня где-то, где я хочу побыть один в тишине. Да. Однажды я летел в самолете, слева и справа сел по одному ребенку, один сел сзади. И сзади тот, который сидел, он так сильно пинал в стул, что он нашел щель между, когда спинка заканчивается, сидушка начинается, что начал толкать туда ноги аж даже. Я подумал, что, чему меня Господь хочет научить в этот момент, да? Что там происходит? Но когда мы говорим про детей, конечно же, мы понимаем, что детей надо воспитывать, защищать, кормить и так далее. То есть дети подразумевают ответственность в нашей с вами жизни. И, конечно же, дети, когда появляются в нашей жизни, и рано или поздно они у вас появятся, и вы столкнетесь с детьми, да, или, может быть, уже сталкиваетесь с младшими братьями, с младшими сестрами, да, может быть, родственники там, может быть, брат или сестра, у них есть дети, вы для них дяди, они для вас племянники, ну, в общем, какая-то такая вот история. Мы все сталкиваемся с детьми, и когда мы с ними сталкиваемся, мы понимаем, что их надо учить, воспитывать, кормить, защищать, оберегать и много-много-много всего. То есть мы понимаем, что мы что-то должны делать для детей. Это понятно. Да? А в каждой церкви есть воскресная школа, и мы стараемся для них стульчик какой-то сделать в кафе. То есть мы много стараемся сделать для детей с нашей стороны. Но сегодня вопрос, который я хотел бы задать всем нам, а чему мы можем научиться с вами от детей? Или чему дети могут научить нас с вами, когда мы находимся в церкви, в мире, в жизни и так далее. И Евангелие от Матфея, это ключевой стих, который мы сегодня будем с вами читать. 18 глава, 2 стих написан так. Иисус, подозвав маленького ребенка, поставил его посреди них и сказал так. «Говорю вам истину, — сказал Иисус, — если вы не изменитесь и не станете такими, как маленькие дети, вы никогда не войдете в небесное царство. Потому кто смирит себя и станет таким, как этот ребенок, тот самый великий в небесном царстве. Кто ради меня принимает такого ребенка, тот принимает и меня». Знаете, я думаю, так это интересно. Иисус поставил маленького ребенка в центр и сказал, вот нам таким с вами нужно стать. И знаете, это пример, который приводит Иисус, и мы все его знаем, и в воскресной школе этот пример часто приводят, да, что дети, они более чувствительные, они более расположены к Богу. И вот так вот Иисус ставит на первое место ребенка среди всех взрослых людей и говорит, нам чему-то нужно от него научиться, или мы должны стать подобными, как этот маленький ребенок. И знаете, Библия не всегда говорит так, что мы должны быть похожи на детей. Есть места Писания, которые говорят, что мы, наоборот, должны не похожи быть на детей. Например, в Ефесянам 4 глава, 14 стих говорит так. «И тогда мы уже не будем маленькими детьми, колеблемыми волнами и носимыми ветрами разных учений, которые делают нас жертвами хитрых обманщиков, вводя в людей в заблуждение». С одной стороны, Иисус говорит «станьте как дети», с другой стороны, Библия говорит «не будьте как дети». Или как? «Возрастайте, да, как дети». И знаете, вот этот момент очень тонкий, когда с одной стороны ты понимаешь, что тебе нужно быть как ребенок, но с другой стороны ты понимаешь, что тебе нужно духовно расти и возрастать. Но как возрастать духовно и при этом остаться маленьким ребенком для Бога? Вот как это совместить вообще? И ты думаешь, Библия с одной стороны говорит так, с другой стороны говорит так, и сама себе противоречит. Нет, в Библии нет противоречий в данном вопросе. Есть вопрос разных времен в нашей с вами жизни и нашего отношения. Я возрастаю духовно, но всегда стараюсь оставаться маленьким для Бога. Или всегда стараюсь оставаться простым, как ребенок для Бога. Но при этом я возрастаю духовно. И знаете, сегодня я хотел бы, чтобы мы поговорили с вами на такую тему. Как нам с вами, или чему мы с вами можем научиться от детей. Дети нас чему-то учат, и, наверное, одна из самых простых вещей, конечно, это смирение, но мы где-то в течение проповеди об этом поговорим. Но чему учат нас дети? И первое, чему учат нас дети, ребенок знает, что ему нужна помощь. Он сам без себя не справится. Я не знаю, вы встречали это или нет, но я, по крайней мере, и сам переживал это, и сам это вижу до сих пор, когда маленький ребенок тянет кого-нибудь за руку и говорит, помоги мне, мне нужно что-то. Он плачет. Вот сейчас у Тимофея с Инессой есть маленький ребенок. Вы, наверное, понимаете, что ему когда надо, да? Мама понимает, когда он плачет. Это ему, вот в этот момент ему это нужно. Или когда он вот в этот момент ему это нужно. Тут что-то другое нужно. Для нас, для всех это один и тот же плач, но мама понимает, что когда нужно. И она говорит, у него вот это происходит. Ну как она поняла это? Он же просто кричит. То есть он ничего не сказал, да? Но дети, они нуждаются в нашей с вами помощи. И маленький ребенок понимает, что он один сам по себе не справится. То есть, когда мы смотрим с вами на детей, мы понимаем, что они сильно зависимы от взрослых, от родителей очень сильно зависимы. Они понимают, что мир очень большой.
И знаете, что самое интересное? Каким бы ни был бы этот ребенок в будущем, когда он маленький, он нуждается в помощи взрослых. И ты скажешь, а как это мы подтвердим Библией? Все очень просто. Исход 2 глава. Открыв корзину, дочь фараона увидела младенца. Он плакал, и она пожалела его. Это один из еврейских детей, сказала она. Это речь про Моисея. Моисей становится величайшим лидером, но однажды его запустили в корзинке, и Моисей сам по себе не справился. Ты скажешь, ну он же Моисей. Мог там разобраться уж сам? Чего ревет-то? Моисей, он же поведет народ израильский из Египта. Там уже не до плача будет. Там уже, ну он тоже, мне кажется, плакал все время от них. Но Моисей, маленький в этой корзинке, он нуждается в помощи взрослого человека. И знаете, вот эта нужда в помощи, это то, чему мы можем с вами научиться от детей. Когда мы понимаем, что насколько мы греховные, когда мы понимаем, что мы без Бога не можем ничего, когда мы понимаем, что если Бог не придет к нам на помощь, мы не справимся сами по себе. И тот момент, когда ребенок сильно зависит от взрослого, что ему нужна его помощь, мы этому можем научиться, что мы без помощи Бога в своей жизни не справимся. И вот точно так же, как ребенок зависит от взрослого, что ему нужна помощь, точно так же мы, как дети Божьи, должны понимать, что без Бога мы не справимся. И нам нужна эта помощь все время. Я никогда не стану в своем духовном состоянии таким, что я уже сам по себе могу справляться. Я никогда не стану уже настолько, я не воспитаю так сильно свой христианский характер, что мне уже Божья благодать больше не нужна. Вы знаете, чем я сильнее воспитываю свой характер, тем я больше понимаю, что я нуждаюсь в Божьей помощи и милости. Аминь. И вот как ребенок нуждается во взрослом, так же и человек нуждается в Спасителе. И когда мы смотрим с вами на крест, мы понимаем свою греховность. Мы понимаем, что Иисус умирает на кресте за нас с вами. И без Него жертвы ничего бы не случилось в нашей жизни. И Бог понимает это и приходит на эту землю для того, чтобы умереть и стать одним из нас. Как на кресте мы видим с вами Божью благодать и милость к нам, которая покрывает наши грехи, точно так же ребенок видит помощь во взрослом человеке, который может помочь ему. И вот Римлянам 12 глава. Третий стих апостол Павел говорит так. «По данной мне благодати говорю каждому из вас, не воображайте себе слишком много, судите о себе здраво по мере веры, которую Бог каждому из вас дал». И вот «не воображайте» это означает «не становитесь слишком мудрыми в своих глазах». Думайте о себе по мере веры, которую Бог вам дал. И это хорошо, когда мы с вами также размышляем. И Павел говорит, что человек, который думает слишком высоко о себе, слишком духовно о себе, он может попасть в проблему. Потому что ему уже помощь не нужна. Но когда тебе не нужна помощь, тогда тебе больше всего нужна помощь в жизни. И когда ты думаешь, я сам справлюсь, никто из нас сам не справится. Нам нужны братья и сестры, нам нужен Бог, нам нужна церковь, нам нужно все это для того, чтобы оказаться в небесном царстве. И вот как ребенок нуждается в помощи взрослого, так же и мы с вами, как верующие люди, должны посеять в себе мысль, что мы также нуждаемся в Боге, как ребенок нуждается во взрослом человеке. Аминь. И когда ты имеешь крепкую веру, это хорошо. Но иногда обстоятельства вокруг тебя, они могут тебя смирить. Например, у нас мы все с вами оказались в ситуации на этой неделе, когда у нас была ночь хвалы и поклонения. У нас вообще все было готово. Мы знаете, я думаю про нашу команду, я думаю, мы настолько организованы, что когда пастор Кашлуна был у нас на молодежной конференции, он сказал, я даже переживаю за вас. Он говорит, вы настолько все хорошо знаете, он говорит, у меня к вам вопрос, а вы не знаете случайно, когда Иисус придет? Ну, потому что вы все знаете, он говорит. То есть, понимаете, мы очень хорошо организованы. Но даже при нашей хорошей организации случилось то, что мы не ожидали вообще. И в тот момент мы начали полностью уповать на Бога. Молиться начали крепче, там еще делать разные вещи. Да, мы понимаем, что без Бога мы не справимся. И Бог дает нам идею. Не мы сами, но Бог дает нам идею. Почему? Потому что мы нуждаемся в Его помощи. И знаете, когда ты взлетаешь высоко, жизнь может тебя смирить. Я помню несколько смиренных моментов в нашей жизни. Я помню, вот Наташа, может быть, про эти концерты говорила или нет сегодня. Но я помню, однажды мы были в туре, мы ехали на автобусе по 70, сколько-то городов, короче, мы проехали очень много. Мы выехали в начале июня, вот примерно в эту же дату, и вернулись в середине августа в Москву. И у нас был один концерт, я помню, это был Кисловодск. И на концерте, наверное, был, ну, наверное, почти весь город пришел. Это было на центральной площади, на центральной улице, было очень-очень много людей. И мы там выступали.

И когда концерт закончился, мы покушали вместе и потом отправились домой, где мы должны были жить. И мы сели в такси и поехали в этом такси в место, где мы живем. И когда мы сели в такси, мы начали разговаривать с водителем. Он спросил: вы кто, вы куда там? Мы говорим: а это вот мы только что выступали на концерте. Он сказал: а, да, это вы, ну, здорово. Начал с нами разговаривать, потому что был большой концерт. И он подумал, какие-то серьезные люди выступали там на этом концерте. И по мере того, как мы приближались к тому месту, где мы живем, метров за 250, мы попросили его: можете, пожалуйста, вот здесь нас высадить, мы дальше пешком дойдем. А он нас увез из Кисловодска куда-то за город. Ну, то есть вы должны понимать, мы были в городе и уехали за город. Куда-то он нас вез. Где вы живете? Мы говорим: ну, тут скоро, мы хотим пешком прогуляться, мы ему говорим. Он говорит: нет, давайте я вас довезу. Мы говорим: да не надо нас довозить, мы пешком хорошо дойдем, все в порядке. Остается 150 метров, остается 100 метров, остается 50 метров. И он привозит нас на заброшенную коровью ферму. Мы жили там, на заброшенной коровьей ферме. Я помню, один из наших артистов, он себе диван занял, а мы на полу. Там раньше животных убивали где-то, и вот теперь мы на спальниках там живем. Я подумал, мы только что были артистами, такими хорошими, уважаемыми, и тут же нас в коровник привезли жить. И знаете, вот жизнь тебя смиряет порой с какими-то вещами. Когда ты вроде бы только что был популярный, и тут ты в коровник приехал жить. Я не знаю, Карен, ты был с нами-то или нет? Не было тебя с нами, да? Карен на такие авантюры не соглашается. Да. Я помню, когда мы такие смиренные вышли, и этот таксист говорит нам: вы сюда? Мы говорим: да. И пошли туда. Я, Миша на Карашвили, вся наша команда. И пошли туда жить. Но Библия говорит следующее, 16 глава, 18 стих притчи. Гордость предшествует гибели, надменность духа падению. И Матфея написано 23 глава, 12 стих. Потому кто возвышает себя, будет унижен, а кто понижает себя, будет возвышен. Петра 5:5 говорит: вы же молодые, подчиняйтесь старейшинам, и все будьте смиренные по отношению друг к другу, потому что Бог противник гордых, но смиренным Он дает благодать. Поэтому то, чему мы научиться можем от детей, это их зависимость от взрослых, и это их смирение перед взрослыми. Ребенок без взрослого не справится. И поэтому он смиряется, понимая, что он зависим сейчас от взрослого человека. И нам такая же необходима смирение в своей жизни от Бога, потому что мы без Него не справимся. Никогда не стань в таком положении, что тебе больше Бог не нужен. Никогда не стань в таком положении, что ты дальше сам справишься. Пускай твое отношение к Богу всегда будет смиренным. Это первое, чему мы можем научиться от детей. Они сильно зависимы от взрослых. Аминь. Первое. Ты зависим от взрослого человека, или ему нужна помощь. Второе, чему мы можем научиться от детей, ребенок может просить. И знаете, как порой сложно просить что-то друг у друга. Вы сталкивались с таким или нет? Иногда, знаете, ну, особенно это в нашей какой-то, может быть, российской ментальности или культуре. И я видел, как многие русскоязычные люди попадали в эту историю. Когда ты спрашиваешь, ты будешь кушать? Он говорит: нет. Ты говоришь: будешь кушать? Он говорит: нет. А потом спрашиваешь: ты будешь кушать? Он говорит: да, и съедает две порции. Думаешь, ты же не хотел. То есть вот это наше как бы: ну, да я потерплю лучше. В европейском мире, когда ты скажешь нет, тебе второй раз не предложат. Но мы как бы же любим, когда нас уговаривают. Но нам сложно попросить. И знаете, вот этот момент, когда нам сложно попросить, я часто вспоминаю своего одного из друзей, которого я про него эту историю все время рассказываю, когда у него были в очередной раз проблемы с деньгами, я его спросил: ну, ты обратись к Богу. Он говорит: да как-то неудобно уже. Я подумал, у Бога что, какой-то расчетный лист, что ты к нему уже больше не можешь обращаться. И знаете, вот эта наша неспособность или трудность обратиться друг к другу за помощью, она проявляется и в отношении с Богом. Я замечал, как часто мы можем молиться о пробуждении в стране, и можем молиться об этом с полной верой, с полным сердцем, с полной уверенностью. Но чтобы Бог дал нам новые кроссовки, нам это трудно помолиться. Но себе зачем я буду просить у Бога? Как-то неудобно, как-то некомфортно. И вы знаете, дети расшибают все это полностью, потому что они совсем по-другому. Ребенок просит с полной уверенностью. Мы сегодня разговаривали с Арменом. Он говорит: у него Патрик. Он говорит: купите мне игрушку. Они говорят: у нас нет денег. Он говорит: ну у вас же есть карточка. Я думаю, он же не знает, что туда что-то класть, надо, чтобы там что-то снять потом. Он говорит, Армен говорит: у нас нет денег. Он говорит: Патрик говорит: ну у вас же есть карточка. Вот эта логика железная, да, вот она вот срабатывает. Недавно моя дочь мне написала: папа, мне уже очень неудобно, но мне опять нужны деньги. Вот она такие, да, и все использует. А потом она поняла, что как-то по-другому надо писать. И несколько дней вообще назад написала так, что: папа, я нахожусь в золотом яблоке, мне нужно кое-что купить, мне это очень необходимо. Как я, мужчина, могу проверить, что это очень ей необходимо? Вот так они просят. То есть, да, очень неудобно, но мне это очень необходимо. Да, и все. И знаете, у ребенка есть способность просить смело и просить с уверенностью.
Мы порой взрослые, у нас столько барьеров, что мы обращаться к Богу нам сложно. И именно такая детская вера нам нужна для того, чтобы обращаться к Богу и понимать о Его заботе и о Его любви. Бог нас любит. Мы часто поем там, мы дитя царя, там, мы то другое, пятое, десятое. Но мы порой стесняемся или боимся обратиться к Богу с какими-то нуждами, потому что у нас слишком много барьеров. И вот Матфея 7 глава 7 стих написано: «Просите и дадут, ищите и найдете, стучите и вам откроют». Ты скажешь, так вроде все просто. Но для того, чтобы так делать, порой нужно прилагать много усилий. Ну как просить? Ну как стучать? Ну как искать? Ну как это все происходит? Это очень сложно. И порой вот у нас эти барьеры, когда мы обращаемся к Богу, и нам сложно обратиться к Богу с какими-то настоящими нуждами, которые есть в нашей жизни. Нам очень сложно просить у Бога что-то, потому что мы настроили себе кучу разных барьеров. И вот Матфея 7 глава 9 стих, Иисус говорит: «Если из вас такой человек, который даст своему сыну камень, когда тот просит хлеба, и когда даст сыну змею, когда тот попросит рыбы». Знаете, я подумал, правда, если сравнить то, когда мои дети ко мне обращаются, ты порой делаешь что-то, что ты даже не мог бы сделать, но раз они к тебе обратились, ты это делаешь. Почему? Потому что отец любит своего ребенка. Если мы думаем о Боге точно так же, если мы обращаемся к Нему за помощью, Он нам камень дает. Если мы обращаемся к Нему за хлебом, Он нам змею дает. Ну что это происходит тогда? С Богом так не происходит. Нам необходима эта уверенность, что мы можем смело обращаться к Богу, и Бог слышит нас. Аминь. Нам это просто необходимо. И дети, им намного проще в этом плане, потому что они не такие, как взрослые. И книжники, первосвященники, они жаловались на Иисуса, что Он так вот с детьми, все это происходит у Него там и все прочее. И знаете, я вспоминаю сам, как было несколько историй в моей жизни, когда мы с детьми где-то путешествовали. И одно из них было, мы оказались, я помню, мы были в Грузии вместе с семьей, и мы хотели пойти купаться, но шел дождь. И мы, как взрослые, знаете, сразу придумаем план «Б». Дома сидим, кино смотрим, куда-то в гости поедем. Наша старшая дочь подошла к нам и сказала: «А давайте мы помолимся». Вот этого у нас в плане «Б» не было. Мы как бы... Зачем Бога беспокоить, правда? Ну, то есть мы еще придумаем кучу разных вариантов. У нее так там проблем хватает. Еще мы пойдем к нему просить погоду в Грузии, чтобы солнце было. Да? Но я помню, мы согласились с ней, что давай помолимся. И когда мы помолились, ну, дождь перестал. И она сказала: «Ну, вот видите». Я подумал, вау, это очень интересно. Мы порой, у нас есть сложности, но зачем я буду к Богу сейчас с этим обращаться, потому что, да у него и так там проблем хватает. Там есть куча разных людей, которые молятся о разных других вещах. И, наверное, моя молитва где-то будет в последнем списке про дождь. Это не самое сложное, что может быть. Но послушайте, Бог не выслушивает нас по очереди, Он слышит нас всех одновременно. Он не так, что у него там, как у Моисея, знаете, очередь длинная стоит, и ты, ага, за дождь иди там в конце стань где-нибудь. Да, там, или еще что-то тебе надо, еще там где-то подальше встань. У Бога так не существует. Я ехал однажды и вез их в школу утром. В 8 утра в понедельник. Для нас, для служителей, 8 утра в понедельник, это, ну, я не знаю, как после силовой тренировки, наверное, ты просыпаешься. То есть ты не понимаешь, что происходило. И мы едем с ней в машине, она говорит: «Папа, с тобой когда-нибудь Бог разговаривал?» Я думаю, хорошо, 8 утра, понедельник. Говорю, разговаривал. Она говорит: «А как это было?» Я думаю, зачем ты второй-то вопрос задаешь? Ну, спросила и спросила. Я говорю, ну Бог со мной разговаривал через Слово Божие, через обстоятельства, через людей, через то другое. Мы начали с ней разговаривать. И знаете, для нее это важно. И она не думает так, что в понедельник в 8 утра это неудобно спросить. Она так не думает. Она меня увидела, и она меня спрашивает. И знаете, интересная вера какая. Мы с вами порой, чем больше знаем Божьего Слова, тем меньше у нас способности обращаться к Богу и чего-то просить. Мы доктрины знаем, теологию знаем, библейскую школу закончили. Я у Лизы спрашиваю, мы с тобой Библию будем читать? Она говорит, зачем? Я и так все знаю. То есть ее не сильно много знания Библии не мешает ей сильно много обращаться к Богу. Наше сильно много знания Библии порой мешает нам обращаться к Богу. Я думаю, где тут баланс найти? Как найти баланс между тем, как ты много знаешь о Боге, не перестать быть ребенком, который может обращаться к Нему и спрашивать у Него, что тебе необходимо, или просить у Него о каких-то вещах, которые тебе необходимы в жизни. Аминь. И вот вторая вещь – это обращаться к Богу или просить у Бога то, что нам необходимо. И ребенок имеет эту способность просить. Третья вещь. Ребенок может принимать. Не знаю, было у вас такое или нет, но тебе что-то дают, если ты, конечно, не Карен. Ты отказываешься. С Кареном у нас другие отношения. Мы можем спокойно разными вещами меняться. Но тебе что-то дают, и ты такой: «Ну нет». Я помню, однажды я сильно комплексовал по этому поводу, когда мне что-то давали, я никогда не брал. А потом меня Олег Попов научил. Он говорит: «Когда тебе дают, бери». И я теперь так действую. Что бы мне ни давали, я беру. Недавно у меня была интересная история. Мне подарили одну вещь. Один брат,
дорогой мне брат, мы с ним знакомы почти 20 лет, он подарил мне, мы с ним встретились, он пришел с таким, знаете, черным пакетом, таким, знаете, помятым. Ну, ты не знаешь, ожидаешь что-то от черного помятого пакета или нет? Черный пакет помятый. Он говорит, я вот много лет, мы с тобой дружим, я хотел сделать тебе подарок. Я думаю, ну, хорошее начало. Смотрю на черный пакет и понимаю, что, ну, как бы, у меня разные подарки были в жизни. Однажды мне подарили, знаете, подарили так и сказали, вот мы тебе это даем, потому что мне это не надо, в принципе. Такие у вас были подарки, нет, конечно? Ну, тебе на, потом мне это не надо, вот тебе на. Ну, если тебе не надо, мне зачем это? Да, то есть, ну, это такая вещь. И однажды мне предложила одна парикмахерская, сказала, мы хотим тебя постричь за рекламу. Я говорю, зачем меня стричь? Ну, у меня все в порядке. Да, ну, в общем, какие-то такие подарки иногда бывают. И он с этим пакетом стоит, с черным, и говорит, хочу тебе сделать подарок. Я смотрю на него, смотрю на черный пакет, он переживает, нервничает, пакет этот у него в руках, он теребит его, открывает этот пакет и достает оттуда кофту. И говорит, вот, хочу тебе кофту подарить. И говорит, вот тут вот я купил ее себе, она мне маленько не подошла, говорит, но тебе хочу подарить ее. Но ты, говорит, не подумай, это хорошая кофта. И начинает все это рассказывать. И говорит, я ее сам лично покупал, она стоит 170 тысяч рублей. Я стою, смотрю на эту кофту и думаю, куда я в этой кофте пойду теперь? Как я могу взять у него кофту за 170 тысяч рублей? Я говорю, не надо, пожалуйста. Он говорит, нет, пожалуйста, возьми, я уже решился. В чеке мне все эти показывают, все это мне отдает. Я смотрю и думаю, слушай, ну, футболку из секонд-хенда легче принимать. Что ты взял ее, да и все, и пошел с ней. А вот за 170 тысяч рублей кофту сложно взять как-то. Ты с такой стоишь и думаешь, не, я этого не достоин. Ну, у тебя такое чувство появляется. Но послушайте, детям нет такого, что они смотрят на тебя, ты говоришь, хочу тебе подарок сделать. Вот у меня дочь, да, у меня с ними много было разных историй. Вот это, может быть, пункт упростить. Она однажды копила себе деньги на iPhone. Ей подарили на день рождения какую-то определенную сумму денег, и она копила себе деньги, сумму на iPhone. Она написала своему старшему брату и сказала, Петя, у меня есть просьба. Он сказал, какая? Она сказала, я коплю на iPhone, мне немного не хватает. Петя, он из нашей семьи, он сразу спросил Софа, а сколько тебе не хватает? Она говорит, у меня 15 тысяч есть, мне 45 не хватает. Он говорит, тебе сильно не хватает. Она вот она не переживает, то есть такие вопросы задавать, да? Я не знаю, смог бы ли ты прийти куда-то и сказать, я накопил, тут мне маленько не хватает, да, в 3 раза больше, чем я накопил, правда. И вот нам сложно, мы как бы находимся в таком положении, когда нам сложно принять какие-то хорошие вещи от Бога в нашу жизнь. Но дети, они не спрашивают, ты им даришь что-то, и они говорят, это точно мне? Ты подари им сегодня хорошую машину или хорошую игрушку или какие-то хорошие вещи, и они скажут, не. Вот, да, у Тимофея Сенессы маленький сын, и они ему купили памперсы дорогие, там эти японские. Он говорит, не, я не достоин их. Мне, пожалуйста, попроще какие-нибудь. Да даже, в принципе, можете постирать прошлые, да? Что-то еще сделать. Ну, я готов, как бы, да, такой. Нет, он, наоборот, себя хорошо чувствует в хороших памперсах. Они не боятся принимать. Но мы, как взрослые, порой боимся принимать какие-то вещи. Или не способны принимать. И нам необходимо научиться этому у детей. Да, и смотрите, вот первое послание к Коринфянам, 1 глава, 8 стих написано, те, кто идет по гибели, считают это, что весть о кресте – это безумие. Для нас, спасаемых, сила Божья. То есть, когда мы слишком загромождены в своем разуме, и мы думаем, это какая-то, ну, не то, не так, и не то, и все прочее, начинаем думать такими категориями, но для Бога это совсем по-другому. Это сила Божья. Для нас это сила Божья. Для кого-то это кажется безумием. Но для нас это так не является. И написано Марка, 8 глава, 11 стих, к Иисусу подошли фарисеи и стали с ним спорить. Они хотели испытать его и требовали от него знамения. Иисус глубоко вздохнул и спросил, почему это поколение требует знамения. Говорю вам истину, ему не будет дано никакого знамения. Дети знамения не просят. Они проще. Они просто просят, и они уверены. То есть им доказательства не нужны. О чем бы ты с ними ни договорился, они потом у тебя спросят, почему ты это не сделал. Или почему ты должен был сделать это и не сделал. У них все очень просто. Они не смотрят на обстоятельства, которыми ты можешь быть окружен. Все, что я пообещал своим детям, я должен это исполнить. И все. Почему? Потому что они не принимают во внимание все те вещи, которые порой с нами случаются. Моя жена научила их очень простой вещи. Когда у них деньги заканчиваются, написать папе. Они жили до 12 лет без этого знания. И знаете, какая была прекрасная жизнь? Ты даешь им 300 рублей в неделю, и все. Но потом они уже на кассе находятся и пишут, что им нужны деньги. Да? Такие моменты. Но Иисус, мы видим с вами здесь, 4 глава, 48 стих, сказал так. «Пока вы не увидите чудес и знамений, никогда не поверите». Это про взрослых.
Мы порой сложно нам принять, что что-то может случиться от Бога, пока мы это реально не почувствуем, пока мы это реально

не пощупаем, пока мы реально это не потрогаем своими руками. Но Библия говорит, что вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вот эта уверенность в невидимом, она очень легко присуща детям и очень сложно присуща взрослым. Мы взрослые, мы нам сложно принимать, нам сложно принять какие-то вещи в своей жизни от Бога. Почему? Потому что слишком много преград или слишком много границ. Но нам необходимо стать как дети. И Иисус начинает, или как говорит в своем, или как начали мы с вами этот стих, который мы читали, Матфея, 18 глава, Иисус подозвал маленького ребенка и поставил его посреди них. «Говорю вам истину», — сказал Иисус, «вы, если вы не изменитесь и не станете такими, как маленькие дети, никогда не войдете в Царство Небесное». И вот вопрос, который я хотел бы сегодня задать в самом конце, и мы помолимся с вами через какое-то время. Если так сильно зависит от того, окажусь я в вечности или нет, чтобы я изменился, как этот ребенок, тогда мне необходимо этим стать. Мне необходимо научиться просить у Бога, мне необходимо научиться принимать от Бога вещи, которые Он дает в мою жизнь. И мне необходима эта уверенность или зависимость от Бога в моей жизни. Поэтому сегодня, когда мы вечером или сегодня, когда мы в течение всех выходных говорим о дне защиты детей и смотрим на детей, и видим детей повсюду, мы видим, как они, ну как, много получают от взрослых людей. И при этом вообще не переживают об этом. Они не переживают, что они нарушат чью-то атмосферу. Нет такого, что ты сидишь в кафе где-нибудь, и маленький ребенок плачет, он поворачивается и говорит: «Ой, извините, пожалуйста». Вообще не переживают. Знаете, мне вот эта вот их бестактность иногда нравится. А мы слишком тактичные. Мы не обратимся, если мы чувствуем, что мы не вовремя. Или мы там, может, нам кажется, что нас не готовы принять или не готовы выслушать. Мы вот понастроили себе кучу всего. Дети ничем этим не обладают. Они понимают, что они зависимы от взрослых. Они умеют просить, они конкретно знают, что они когда хотят. Моя дочь, я про них много рассказываю, хорошо, что их нет на этом молодежном собрании, иначе мне пришлось бы дорого это сегодня все. Она говорит: «Папа, я записалась на 5 июля перед отпуском сделать себе ногти. Мне очень нужны будут деньги», она говорит. Ну, хорошо. 5 июля, ей 13 лет, как она могла записаться, да? То есть мне вот это сложно представить. У нас есть много людей в год для Бога, которые не знают, что такое записаться куда-то. Да? В 13 лет ребенок уже куда-то записался. Но она точно знает, что она когда хочет. И знаете что? Они умеют принимать. Я помню, однажды у меня была интересная история. Одной из них было 9 лет, другой было 10 лет. И вот младшая сестра нарисовала старшей сестре, я не помню сколько, то ли 15, то ли 16 открыток. И она нарисовала ей много открыток на день рождения. Чтобы вы понимали, старшая рисует хорошо, младшая не очень. Но младшая нарисовала 15 открыток старшей. И старшая все время смотрит на открытки младшей и говорит: «Каляку-маляку какую-то там нарисовала». То есть она вот так ей говорила. Постоянно. Но в день рождения, когда Софа принесла этих 15 или 16 открыток, Лиза открывала каждую открытку и говорила так: «Вау! Вау!» Я смотрел, думаю, когда она устанет, да? Но она смотрела: «Вау!» Ну, то есть она так была восхищена этим, я подумал, вот иногда нам также необходимо научиться принимать что-то от Бога. С восхищением, с благодарностью и с радостью. Вы знаете, сегодня так много людей, которые неблагодарны Богу за то, что происходит вокруг. Жарко – плохо, дождь – плохо, холодно – плохо, это – плохо, то – плохо, это – все плохо. Так никогда не получится. Послушайте, если мы просто благодарны Богу за то, что Он нам дает, благодарность открывает много разных дверей в нашей с вами жизни. Аминь. Давайте поднимемся вместе. Хочу помолиться сегодня вместе с вами. Я хотел бы, прежде чем мы помолимся, хотел бы задать несколько вопросов. И первый звучит так. Насколько я действительно нуждаюсь в Божьей силе в повседневной жизни? Насколько я сильно нуждаюсь в Боге? Вот если мы могли бы подумать, давайте закроем глаза и какое-то время постоим перед Богом и подумаем: Бог, а насколько я сильно нуждаюсь в Тебе каждый день в своей жизни? Помоги мне, Господь, увидеть это, осознать, что я без Тебя ничего не могу. Господь, помоги нам осознать в своей жизни, что Ты правда нужен нам в разных процессах. Будь то в работе, будь то в жизни, будь то в отношениях, будь то в вопросах, на которых мы не знаем ответы. Бог, Ты нужен нам. Господь, сегодня мы исповедуем свою зависимость от Тебя во имя Иисуса. Господь, помоги нам, чтобы наша жизнь всегда зависела от Тебя. Если мы где-то отрываемся, Бог, верни нас снова во имя Иисуса. Господь, помоги нам быть настолько сильно зависимыми от Тебя, как дети зависят от взрослых. Помоги нам, Господь, быть такими же людьми, которые всю свою жизнь зависят от Бога. Научиться этому у детей во имя Иисуса. Господь, также мы молимся к Тебе сегодня, чтобы наши молитвы или разговоры с Тобой были с верою от всего сердца. Я прошу Тебя, Господь, чтобы сегодня мы могли просить у Тебя все, что нам так необходимо в жизни, и иметь веру для этого, уверенность, что

наш Бог, Отец, ответит нам точно так же, как дети. Они уверены, что папа или мама может сделать для них любые вещи в жизни. Я прошу Тебя, Господь, чтобы точно такая же уверенность сегодня и в наше сердце поселилась. Во имя Иисуса. Господь, молюсь Тебе, чтобы когда мы просим что-то у Тебя, мы делаем это с верою, от всего сердца, чтобы Бог может это совершить. И о чем бы мы ни молились сегодня, будь то брак, будь то отношения с родителями, будь то, может быть, работа или какие-то вызовы, которые есть перед нами сегодня, и нам нужна Твоя помощь, Господь. Мы молимся к Тебе, чтобы нам быть теми людьми, которые с верою, как дети, обращаются к своим родителям, обращаться к Тебе, зная, что Бог нам поможет. Бог не оставит нас. Во имя Иисуса. Господь, я молюсь Тебе, чтобы мы также научились в своей жизни принимать вещи, которые приходят в нашу жизнь от Тебя. Прошу Тебя, Господь, чтобы у нас не было этих барьеров, когда бы мы стояли и говорили: это невозможно, я недостоин этого. Я прошу Тебя, Господь, помоги нам не быть такими людьми, но с радостью принимать все, что Ты, Бог, посылаешь для нас. Во имя Иисуса. Господь, мы благодарим Тебя. Помоги нам, Господь, и научи нас быть людьми, которые берут пример с детей, которые искренне могут обращаться к Тебе и получать ответы на все свои молитвы, на все свои вопросы, быть зависимыми от Тебя и принимать с верой все, что Ты, Бог, даешь нам. Во имя Иисуса. Я молюсь, Господь, чтобы эта мысль о том, что если мы не станем как маленькие дети, то мы не сможем наследовать Царство Божьего, смирила нас сегодня и обратила нас к тому, чтобы научиться от детей. Во имя Иисуса. Верим, Господь, что дети на этой земле являются хорошими преподавателями для нас, как сохранить настоящие, искренние отношения с Тобою. Во имя Иисуса. Мы благодарим Тебя, Господь, благословляем Твое великое святое имя. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Давайте мы воздадим славу нашему Богу. Аминь.

0: Давайте воздадим Богу славу, друзья, Он достой. Да, Господь, да, Господь, да, Господь.
1: Передача «Леон с друзьями». Сегодня у нас в гостях Джон Растик и Кэрол Лорен. Мы сегодня оторвемся. Из ТБН, из студия, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями». Ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях Кэрол Лоренс и Джон Расти. Сейчас оторвемся с Леоном Патилов.
2: Come on, y'all. This is my new background on Leon and Friends. See, I was gonna do the stage thing, but I think I'm gonna hang here with y'all.
3: In my father's house, I've been in mansions. If it were not so, I would have told you.

Большое спасибо. Добро пожаловать на передачу «Леон с друзьями». Я ведущий Леон Патила. Сегодня в гостях у нас просто замечательная леди. Она давно начала заниматься настоящей музыкой. Я хочу, чтобы вы приветствовали мою знакомую, мою подругу, которую зовут Кэрол Лоренс. Она моя подруга. Кэрол Лоренс. Ты выглядишь прекрасно. Я не знаю, как ты поддерживаешь свою фигуру? Смотри. Да я просто не ем. Я занимаюсь упражнениями. Специально для этой программы. Да нет, чтобы я была здоровая и так далее, и сильная. Он же сказал нам, чтобы мы заботились о храме, о своем теле, и много людей не хотят этого делать. Ты прекрасно выглядишь. Спасибо. Я знаю, что многим хотелось бы узнать о периоде начинаний, и мне как будто бы не хватало слов объяснить. Конечно. Какая была эта эра, какое было начало. И я бы хотел рассказать об этом, особенно молодым людям, присутствующим, которые смотрят. Знаешь, Леон, самая удивительная вещь, когда поддерживаешь связь с молодыми людьми, первой моей главной ролью на Бродвее была роль Марии в фильме «История западной стороны». И 30 лет назад в нем были показаны и войны, и фанатизм, и расизм, и ненависть, жестокость. Ложный путь решения проблем. В то время это было во всех заголовках. Идея принести сюжет Шекспира «Ромео и Джульетта» в Нью-Йорк, в гетто, была просто удивительной. Но в банде были две эти семьи, Мария и Тони. Были под перекрестным огнем. Этот фильм был гигантским успехом. Молодые люди узнавали в нем себя. И, к сожалению, мы не смогли избавиться от банд. К сожалению, эти же проблемы существуют и сейчас. Возможно, из-за этого некоторым молодым людям близок этот фильм. Однажды я выступала перед молодыми преступниками в тюрьме в Сан-Фернандо-Вэлли. И меня попросили прийти и спеть. И мне было очень тяжело смотреть на них и выступать перед этими заключенными парнями, которым было от 6 до 16 лет. И не все они были преступниками, некоторые из них были просто заброшены, и это самая печальная вещь. И мне думаю, как же мне представиться? И я принесла с собой альбом, и я сыграла для них «Офицер Кропка». Да, знаешь, где молодые преступники пытаются уговорить судью и так далее. Я развращен, потому что я развращен, у меня нет мамы и так далее, и так далее. Знаешь, это как начало рэпа. И это была музыка Бернстайна и хореография Джерома Робинсона, стихи Стивенса Салтона, постановка Холта Принца. У нас многие гении поработали над этим, и я как подросток воспитывалась ими. И я исполнять главную роль в подобном фильме была даром Божьим, который я просто не оценила в то время. В то время я не была с Господом. А в своей игре ты училась этому, или это был природный дар, или был ли у тебя наставник? Поддерживали тебя родители в этом направлении? Откуда ты знала, что ты была артисткой? Моя мама очень поддерживала меня. Я говорю тебе, я начала ходить и танцевать в одно и то же время. Когда я слышала музыку, я танцевала. Когда не было музыки, я пела. Таким образом, это был дар Божий. И это позволяло мне двигаться под музыку. Это важно в танцах, ты знаешь. Я видел, как ты танцуешь, Леон. Выходит так естественно, когда ты связан с музыкой воедино. И это как подобный экстаз, это от Господа. А как насчет о генеральной больнице, главной больнице? Что это было там? Да, я в газете прочитал. Я просто снялась в одном эпизоде

программы «Генеральная больница». Я играю в ней Энджело Эккарт, настоящую итальянку, римско-католическую маму, которая хочет вас накормить и заботиться о всех. И она кажется такой хорошей. И в этом сериале описаны все разрушительные аспекты нашей культуры. Я верю, что в них есть зеркала и в театре, и в телевизоре, которые как бы говорят: «Не делай этого, посмотри, что произойдет, когда ты будешь неверным в своем браке. Тебе очень больно придется за это заплатить». Я верю, что если ты и не поддерживаешь такое поведение, ты можешь сыграть подобные роли, чтобы принести американским людям послание, которое скажет, просто скажет людям: будьте осторожны, не делайте это. Знаешь, мне это нравится. Есть парень, которого зовут Джейк Арес, он связан с Campus Crusade, фактически он меня в него и вовлек, и я люблю эту организацию. И он как будто бы возглавляет актеров и актрис Голливуда, и многих из них. И так много христиан в этих сериалах. Да, как в сериалах, так и в другом бизнесе, где мы объединяемся и подбадриваем друг друга. Я принадлежу к актерской кооперации в голливудской пресс-церкви, пастором которой является Ллойд О'Гайл. И недавно в Голливуде был проведен вечер национальной религиозной трансляционной конвенции, во время которого мы воздавали дань тем христианам, которые отстаивают хороший материал в фильмах, положительные сюжеты, поддерживают в людях доброту, порядочность и терпение, вместо того, чтобы способствовать тому, чего хочет противник. Он, который хочет, чтобы все кусались. И там возникла небольшая дискуссия, я знаю, что именно на нее ты и намекаешь. Небольшая группка высказала мнение, что я не заслуживаю петь на платформе этой конвенции, а меня попросили принимать участие в «Голливудской ночи». Это произошло из-за того, что я была в сериале «Генеральная больница». Я чувствую, что это несправедливо, потому что прежде всего... Из-за того, что я делаю это в жизни. Во-вторых, мне просто нужно было быть на этой арене. Я считаю, что именно там бы был Иисус. Он бы был бы там, где больше всего грешников. Не там, где все здоровы и хорошие и живут для Господа. Таким образом, я считаю это несправедливым. Но мне был преподан замечательный урок. Никогда не суди. Потому что, знаешь... Нельзя судить людей, не зная полной истории. Никто никогда не подошел и не спросил: тебе действительно нравится играть этот презренный характер? Прежде всего, я не играю презренный характер, я очень горжусь этой ролью. И также, если ты хочешь отговорить всех христиан от всего мира и изолировать нас, то это нехорошо. Он не просил нас это делать. Иисус сказал, идите и учите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа. И я рад, что мы сейчас об этом говорим и этим занимаемся. Если обо всем, знаешь, все мы об этом говорим, и всем это нравится. Знаешь, Леон, я всегда слышал о тебе только прекрасные слова. Ну, слава Богу. Я очень благодарна. Я очень благодарен, что ты пришла на передачу. И мне хотелось бы узнать нам немного о том, как ты стала спасенной. Это был длинный надвигающийся процесс. Ты знаешь, когда попадаешь в бездонную яму, и когда из нее выглядываешь, то только можно смотреть вверх. И я как раз тонула в очень печальном потоке слез о неудавшемся браке и неудавшемся перемирии. Прошло 7 дней, и мой отец умер от рака, и 6 месяцами позже от сердечного приступа умерла и моя мать. После похорон прошло 3 дня. Мне нужно было выступать и зарабатывать на жизнь для своих детей. Мы уже все распродали. Нам нельзя было выбраться из этого. И знаешь, и потом мне пришлось работать и играть, и выглядеть счастливой, радостной, когда внутри все мертвело. У меня не было возможности даже погоревать, знаешь. Но я сказал: Господь, ты обещал, что никогда не дашь мне ноши, которую я не смогу нести. И когда я передала Господу, я почувствовал зернышко спокойствия и радости в моей жизни. И я знаю, что никогда не останусь одна. Спасибо тебе, Иисус. Знаешь, мы говорили о карьерах. И мне пришлось столкнуться с несколькими людьми, у которых было противоречие в жизни. И иногда, когда с ними разговариваешь, это принимает полемический характер. И я всегда имею в виду христианский мир. Они не понимают.

этого. И я имею в виду разные работы, знаешь. Если вы становитесь христианином, вы не можете просто остановить, прекратить работу и не делать то, что вы делаете. То есть вы все равно работаете. Бог призвал тебя быть либо инженером, либо доктором, либо еще кем-то. Вы обладаете этими профессиями. И вы не можете просто оставить это. Но что бы ты сказала молодому поколению, детям, которые сегодня хотят преследовать какую-то карьеру? Они хотят придерживаться христианства, хотят быть христианами, но они хотят заняться карьерой. Что бы ты им сказала? Это немного сложнее, потому что нужно быть очень выборным и выбирать возможности, предоставленных тебе. И в этом ключ. Таким образом, если ты, прежде всего, я бы умоляла их, и я постоянно разговариваю с детьми, знаешь, в студиях по танцам, в изобразительных искусствах и так далее. Первым я бы посоветовала то, что вы должны завязать с Иисусом настолько крепкие взаимоотношения, чтобы Он всегда был рядом с вами, куда бы вы ни шли, где бы вы ни уступали. Я молюсь перед каждым выходом. Я становлюсь нервой и хватаю за руку своего Рона Харриса, который помогает мне, менеджер и так далее. И мы молимся вместе. «Дорогой Господь Иисус, пусть Тебе будет воздана вся часть и слава, потому что Ты достоин этого. Пусть честь будет Твоя». И я работала в Atlantic City, и я потом буду там работать. Там одни казино, я выступал с таким успехом, но вместо 8 недель было условлено, что мы остались там на 5 месяцев. И я действительно изголодалась по Господу. Моя церковь сообщила мне название другой церкви. Это просто сказочная церковь в пригороде Atlantic City. И мне выделили шофера, и мы ехали в эту церковь целый час, а потом меня отвозили обратно. Но мне нуждалось, я нуждалась в этой духовной пище. То есть я постоянно ездила в эту церковь. Я попросила сына пастора, как мне начать занятия по Библии в моей гардеробной. И он ответил: «Позволь мне приходить и проводить их». И я сказал: «Великолепно». И в первый же день занятий по Библии, когда он проходил по вестибюлю, он заметил кого-то из своей церкви. И кто-то сказал ему: «Кайл Хьюбер, что ты делаешь в казино?» И он ответил: «Я провожу занятия по Библии в гардеробной Кэрол Лоренс». Ему, конечно, не поверили. Ему ни на секунду не поверили. Но тот человек пошел по телефону, позвонил отцу Кайл и сказал: «Пастор Хьюбер». Тот человек пошел к телефону, позвонил пастору и сказал: «Пастор, знаете, где ваш сын?» А пастор ответил: «Да, в это время, наверное, в гардеробной Кэрол Лоренс в казино проводит занятия по Библии». Но знаете, он по-прежнему не приходит туда, и хотя меня там нет, Кайл там остался. Но, знаете, в Atlantic City нет церкви из-за вандализма и низкой посещаемости, но это зернышко было посеяно, потому что Господь направил меня туда и удовлетворяя эту нужду. Это встретило нужды работников сцены и статисток, и фокусников, и музыкантов, и они проводят изучение Библии там. Спасибо большое, Кэрол, спасибо тебе, что ты пришла к нам. И у нас сегодня с нами Джон Растик, который выступает с группой «Ближе». Джон Растик, оторви что-нибудь. Джон Растик.

Прекрасно, прекрасно, старина. Это здорово. Да, здорово. Это настоящая песня. Это хорошее исполнение. Нам очень нравится. Почему бы тебе не спеть вместе с нами? Знаешь, это олицетворение молодости. Когда вы молодые, вы начинаете с Господом и всегда оставайтесь с Ним. И когда вы достигнете возраста, Кэрол, вы будете выглядеть хорошо сохранившимся, красивым, удивительным в Господе и так далее. О, спасибо, Леон. Да, я люблю детей. Спасибо тебе от всего сердца. А почему бы тебе не начать? Я спою хорошо.

И я надеюсь, что то же самое произойдет и для вас. Я надеюсь, что вы позволите Богу сохранить вас, что вы не будете пьянствовать со своими друзьями, вы просто скажете: «Ну что ж, они этим занимаются, а я не буду». Вы освободитесь от этого и скажете: «Господь Иисус, я буду исключительно Твоим. Неважно, буду ли я в евангельском окружении с остальными христианами или нет, я буду продолжать оставаться с Тобой, потому что я связан с Тобой». И те из вас, которые еще не наладили жизнь и связь с Господом Иисусом, я хочу, чтобы вы повторили эту молитву за мной. Я прошу вас, примите Иисуса, примите Господа. Скажите: «Господь Иисус, я хочу, чтобы Ты вошел в мою жизнь. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты вошел в мою жизнь и простил мне мои грехи, и чтобы Ты обновил меня. Ты мой Спаситель. Во имя Иисуса Христа. Аминь». Аминь. Я хочу, чтобы вы написали нам, хорошо? Если вам нравится наша передача, пишите на TBN. Благословит вас Бог. Спасибо тебе, Кэрол. Спасибо тебе, Джон. Благословит вас Бог. Передача «Леон и друзья». До следующих встреч.

0: Этот человек узнает будущее по древней пророческой книге. Об этом в нашем следующем выпуске передачи «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: С вами Сидрот, ведущий этой передачи. Интересно, а что здесь делает этот хиппи, еврей, рок-музыкант, который говорит об Иисусе не где-нибудь, а в самом Израиле? Берри Сигал, вы проделали долгий путь, чтобы попасть сюда?
2: Да, я привез вам шалом, приветствие и пожелания мира из Иерусалима.
0: Слушайте, я просто не могу вам не позавидовать, ведь в сердце каждого еврея живет Иерусалим.
2: Аминь.
0: Расскажите нам, как вы умудрились попасть из пункта А, то есть из культуры рока и хиппи, в пункт Б, в Иерусалим?
2: Как вам сказать, я, наверное, был похож на большинство еврейских молодых людей, которые выросли в хороших еврейских семьях, но родители которых развелись. У меня было с самого начала ощущение пустоты внутри, такое чувство, как будто все время ищешь отца. Хотя у меня был прекрасный отец, он обо мне заботился, но все равно внутри было это щемящее чувство одиночества, непрерывный поиск, внутреннее знание, что где-то есть Бог. В возрасте 13 лет я снялся в мюзикле под названием «Оливер Твист». Я играл Оливера. В ходе работы над этой ролью у меня появились длинные волосы, британский акцент, и я никогда не забуду слова песен из этого фильма, в которых задавался вопрос: «Где же все-таки любовь? Может быть, она приходит с небес?» А спустя всего год, в возрасте 14 лет, я начал играть музыку в стиле ритм-н-блюз. А будучи подростком, я вкладывал все мое сердце в аккорды, которые я выигрывал на своей гитаре. И как только я попал в мир музыки, подобно многим музыкантам того времени, я очутился в мире наркотиков и всевозможных политических пристрастий. Это было время, когда Америка вела войну во Вьетнаме, и было большое брожение умов вокруг вопроса о значении этой войны и вокруг вопроса о судьбе нации. И вот я со всем пылом юности окунулся в музыку и во все это. Мои волосы стали еще длиннее, ниже плеч. Сегодня я выгляжу несколько иначе. В самый разгар всей этой деятельности, я никогда не забуду, я отправился на концерт, который проходил в кафе типа Underground, чтобы послушать известную рок-группу из Сан-Франциско. Я подхожу к гитаристу после концерта просто, чтобы сказать ему, как клево он играет блюз. У него тоже длинные волосы, длинная струящаяся борода, прекрасная электрогитара. Наверное, так мог бы выглядеть Иисус, если бы взял в руки электрогитару. И вот я подхожу к нему, чтобы поделиться шмалем. Это был мой тогдашний способ выражения благодарности музыкантам. А он повернулся, посмотрел мне прямо в глаза и сказал: «Нет, чувак, только Иисус — ответ».
0: Наверное, это было то, что вы меньше всего ожидали услышать.
2: Ничего подобного я никогда раньше не слышал. Ведь я был воспитан как еврей. Я вырос в синагоге, я прошел бар-мицву. И хоть я и был хиппи, система ценностей внутри меня все же была сформирована еврейской традицией. Эта система гласила: у христиан свой Бог, а у нас, евреев, свой. Его слова буквально пронзили меня насквозь, как будто кто-то вылил мне на голову ушат ледяной воды. И я так рад, Сид, что он хоть и был посвященным христианином, но не подозревал, что я еврей. Он не постыдился этих нескольких слов, потому что они были семенем, упавшим в мое сердце. Невероятная вещь произошла годом позже, когда этот музыкант покинул группу, и из всех городов для своего постоянного проживания он выбрал именно тот город, где жил я.
0: А, так это был Бешерт. Ваша встреча была предопределена.
2: Да, это было предопределено, потому что он тут же становится моим личным учителем игры на гитаре, а я становлюсь его учеником. Я никогда не забуду, как с самого первого урока, когда мы непосредственно обратились к стилю блюз, он начал петь в этом стиле о своем обращении к Богу, а затем запел и другие христианские песни и гимны в стиле рок, да так, что это было проникновенно и по-настоящему духовно. Это так сильно коснулось меня тогда, что навсегда оставило неизгладимый след в моей жизни.
0: А что явилось причиной того, что все это из категории «просто интересного» перешло для вас в категорию «личной веры»?
2: Это был исключительно суверенный, сверхъестественный акт божественной воли, потому что я никогда в жизни не был в церкви. Ну, то есть я вообще ничего не знал о существовании Нового Завета. Я знал о Библии ровно столько, сколько знают о ней многие другие, что это книга, в которой описано множество историй. Может быть, даже исторически верных, но все-таки не имеющих отношения к реальной жизни. Но как же мало я мог оценить их содержание в плане их реальности. И вот однажды вечером, в свой день рождения, когда мне исполнилось 17 лет, поздно вечером, около 11 часов, я выходил из заведения, где подавали еврейские деликатесы. В руках у меня был сэндвич с мясом, кукурузой и сыром, приправленным русским соусом. Далеко не кошерная комбинация.
0: Зато очень еврейская.
2: Мне она страшно нравилась. Я направлялся домой и зашел во двор этого заведения. А надо вам сказать, что в это время наша группа переживала не лучшие времена. Хотя мы уже вплотную подошли к деланию настоящей музыки, но одного из наших арестовали по обвинению в хранении наркотиков. Я сам только что расстался с любимой девушкой. И казалось, что буквально все происходящее заставило меня задуматься над тем, кто я и зачем живу. И в тот момент, когда я оказался во дворе, я почувствовал, как будто меня накрыло облаком. Я начал плакать. Я вдруг почувствовал себя в чьем-то присутствии. Еда упала на землю, я посмотрел на нее и вдруг понял, что моя жизнь проходит даром. Прямо на улице, на углу, я упал на колени, обливаясь слезами, и вдруг услышал голос, обращенный ко мне. «Берри, тебе нужно больше веры». И так трижды я слышал, как этот голос обращался ко мне. Слова звучали так же ясно, как сейчас, когда я говорю с вами. «Берри, тебе нужно больше веры». Что я могу сказать, Сид? В то же мгновение как будто чешуя упала с моих глаз. Я понял, что нахожусь в присутствии самого Бога, моего Отца, Бога Авраама, Исаака и Иакова. И я знал без малейшей тени сомнения, что Иисус, Иешуа, это Мессия народа Израиля. Я стал открывать Ему свое сердце и просил Его войти в мою жизнь.
0: А знаете, прямо сейчас, в этот самый момент, здесь есть присутствие Божье. И, может быть, вы не слышите голос Бога, но вы должны знать, что Бог наблюдает за вами. Это далеко не простое совпадение, что вы сидите сейчас перед телевизором. Его присутствие проникает к вам сквозь экран. Оно касается вас прямо сейчас. Вы почти физически можете ощущать Его присутствие. Несколько раньше Берри сказал что-то очень важное, если вы заметили. Он сказал, что у него был хороший отец. Но он также говорил что-то о Боге, как об отце. Никто из нас никогда раньше не испытывал той любви, которая приходит от Бога Отца. Я сам никогда этого не знал, пока не испытал лично. И прямо сейчас, в этот момент, если и вы захотите этого и скажете «Бог Авраама, Исаака, Иакова, я согрешил против тебя, я раскаиваюсь в этом, я прошу тебя во имя Иисуса простить мне мои грехи и жить в моем сердце, я так хочу познать тебя».

0: Привет всем, с вами снова Сидрот, ведущий этой передачи, и со мной в студии Берри Сигал, житель Израиля, еврей по национальности, который пережил в своей жизни встречу с Богом Авраама, Исаака и Иакова и обнаружил, что наш Мессия уже приходил однажды, его имя Иисус. Берри, как же вы попали в Израиль? Большинство американских евреев считает, что Америка и есть Израиль.
1: Тогда им нужно усвоить, что Божий Израиль — это место, земля, которая находится на Ближнем Востоке. Самое невероятное, второе чудо в моей жизни произошло, когда я начал читать Библию от Бытия до Откровения, особенно после того, что мне довелось пережить в 1971 году. Кстати, на мой день рождения, когда мне исполнилось 17 лет. Именно тогда я наткнулся на это место из 8 главы пророка Захарии. Конечно же, раньше я никогда не читал этого места, и когда я прочел его, было такое впечатление, что вместо слышимого голоса на этот раз как будто зажглись лампы неонового света, освещая библейские слова. В этой книге еврейский пророк Захария говорит 8 главе,

0: главе 7 и 8 стихах так говорит Господь Саваоф: «Вот я спасу народ мой из страны востока и из страны захождения солнца». И я подумал, а где эта страна запада? К западу от Иерусалима находится Европа, и Соединенные Штаты тоже хорошо подходят. Прежде всего, я спасен, и я из страны запада. А потом Библия продолжает в 8 стихе 8 главы. «И приведу их, и будут они жить в Иерусалиме, и будут моим народом, и я буду их Богом, в истине и правде». Я сказал себе, минуточку, вот оно, мне надо ехать домой, в Иерусалим. И тут же это было решено. Было ясно, как белый день, что Бог обращался ко мне. Вдруг пришло библейское знание о том, что меня, как еврея, Бог призывает вернуться в Израиль, землю наших предков.
1: Сейчас нас смотрят разные зрители. Евреи и неевреи, зрители на Украине, в России и в Европе. Почему они должны обязательно хотеть уехать в Израиль? Ведь Израиль — это очень неспокойное место. Я знаю, что в Израиль приехало много евреев из России, но многие не приехали.
0: Да, это так.
1: Большинство не приехало.
0: Честно говоря, Сид, Бог говорит в Своем Слове в книге «Бытие», «Я благословлю благословляющих тебя, и проклинающих тебя прокляну». Поэтому я тревожусь в основном не за будущее Израиля, потому что Бог уже пообещал благословить Израиля. И Он благословит, и будет верен Своему Слову. Нам также известно, что во многих библейских стихах совершенно ясно сказано о том, что Бог обещает привести евреев домой физически, на их географическую родину, называемую Израиль, со столицей Иерусалимом. Я лично, как еврей, буду больше бояться оставаться в другой стране, в неуверенности за свое будущее, чем, по крайней мере, знать, что то, что говорит Библия о Иерусалиме, это правда. Как по отношению к Иерусалиму, так и ко всему Израилю. По-моему, есть потрясающие пророчества о том времени, когда Бог возвратит евреев домой. Он откроет их глаза ко спасению. Более того, Он даст этой земле процветание и снова наполнит эту землю. А вам известно, что Израиль сегодня имеет больше жителей, чем когда-либо ранее? Их становится все больше и больше. Бог дает этой стране процветание, несмотря на все ее несчастья.
1: Ну хорошо. Вы говорили о евреях, живущих на Западе, включая самого себя. А как насчет евреев, живущих к северу от Иерусалима, в странах бывшего Советского Союза?
0: Если не возражаете, я бы хотел просто прочесть современные новости из ежедневной газеты, которые можно найти в Слове Божьем. Эти слова становятся для нас такими ясными. Давайте обратимся прямо к Иеремии.
1: Позвольте мне пояснить. То, что Берри собирается сейчас сделать, это прочесть пророчество, записанное Иеремией 1000 лет назад, конкретно относящееся к евреям, живущим к северу от Иерусалима, то есть в странах бывшего Советского Союза.
0: Так оно и есть. На север от Иерусалима находятся страны бывшего Советского Союза, и то, что написано в 16 главе Иеремии, звучит, как будто читаешь новости из ежедневной газеты в наши дни. Эта книга сама по себе чудо. В 14 стихе говорится, «Посему вот, приходят дни, говорит Господь, когда не будут уже говорить, жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской, но жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли северной, из всех земель, в которые изгнал их, ибо возвращу их в землю их, которую я дал отцам их». Как это просто?
1: Как вы находите свое проживание в стране, ситуация в которой столь изменчива? Вы ведь привыкли к хорошей жизни в Америке. Уж я-то знаю. Вы же приехали именно оттуда. Вы удовлетворены своей жизнью в Израиле? На самом деле, вам действительно нравится жить в Израиле?
0: Да, нравится. Я влюблен в эту страну. Когда Иерусалим и Израиль у тебя в крови, тебе уже больше ничего не надо. Даже несмотря на существующие там проблемы. Я должен дать вам правдивое свидетельство из своей собственной жизни. Я вернулся в землю Израиля, будучи послушным Слову Божьему. И сейчас у меня есть жена израильтянка, прелестная женщина.
1: Я знаю об этом.
0: У меня трое замечательных ребятишек, две собаки, хороший дом, классная работа в миссии гуманитарной помощи.
1: Когда русские евреи приезжают в Израиль, они могут получить гуманитарную помощь?
0: Да, могут. Но позвольте мне закончить начатую мысль. Я сейчас имею больше, чем я имел, живя в Америке. И честное слово, если Бог призывает кого-то из еврейской национальности вернуться в землю отцов, и они послушны Божьему зову, то это означает, что они являются исполнителями Слова Божьего. В ответ происходит высвобождение благодати Божьей, Его любви, которая обеспечивает их процветание. Я прямо могу сказать, то, что произошло в моей жизни, это лучшее из всех историй.
1: А каким вам видится будущее Израиля?
0: Я вижу многое, чему суждено случиться в Израиле. Прежде всего, я вижу, как нарастает конфликт. Было бы неправильно не видеть этого. Пророк Захария, например, также говорил о том, что в последние дни произойдет много всего. И одно из этих событий касается Иерусалима. Там сказано: «Вот я сделаю Иерусалим чашую исступления для всех окрестных народов, и также для Иуды во время осады Иерусалима. И будет тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли». Нет никаких сомнений в том, что в последние годы наблюдается тенденция втягивания разных народов в конфликт вокруг Иерусалима. Они ловятся на это, как рыба на крючок.
1: Так почему же тогда вы хотите там жить?
0: Да это же центр земли. Это самый центр из всех Божьих устремлений. Есть одно, что я могу сказать, как мессианский еврейский верующий. Я знаю конец у этой истории. Это хороший конец. Об этом говорится далее в книге пророка Захария в 14 главе. Здесь упоминается одно величайшее обетование. «И будет в тот день, живые воды потекут из Иерусалима, половина их к морю Восточному и половина их к морю Западному, и Господь будет царем над всей землею. В тот день будет Господь един, и имя Его едино». Я знаю, что в конечном счете Иешуа, Мессия, возвращается в ответ на наши молитвы, чтобы быстро прийти в Иерусалим. Он будет царем царей и Господом господствующих на все времена. И я хочу быть именно там, впереди всех.
1: Те живые воды, о которых говорил Берри, они уже текут сейчас. Они текли все время, пока шла наша передача. И они текут к вам. Я верю, что Бог говорит сейчас: «Возвращайся домой. Возвращайся в Иерусалим». Со мной в студии Берри Сигал. Мы обнаружили такие слова, сказанные Богом: «Благословляющие Израиля будут сами благословенны, а проклинающие его и сами будут прокляты». А давайте посмотрим, действительно ли Господь исполняет это слово, и мы увидим, что это именно так. Берри, приведите, пожалуйста, исторические примеры того, что случилось со странами и отдельными людьми, которые выступали против Израиля.
0: На протяжении всей истории мы видим, как снова и снова повторяется одна и та же картина. Каждая империя переживала падение, если она шла против народа Израиля и еврейского народа в целом. Сразу за появлением испанской инквизиции пала Испанская империя. Евреи, которым удалось спастись, тысячами бежали от инквизиции в Голландию. В результате наступило неожиданное процветание территории Нидерландов. Евреи бежали в Турцию, и мы тут же наблюдаем подъем турецкой Отоманской империи. Таким образом, где бы ни появлялись евреи, если они были приняты, эти страны получали благословение. Возьмем историю Британской империи за последнее столетие уходящего тысячелетия. Как только англичане повернулись против евреев и затем начали кромсать земли на Ближнем Востоке, сразу в связи с ценами на нефть, а также в результате политических промахов, Британская империя, которая была величайшей из когда-либо существующих на земле империй, уменьшилась до размеров очень небольшого государства с совсем маленькой армией. Поэтому я верю, что существует закономерность. И я также верю в то, что она касается абсолютно всех стран и народов. В ходе истории мы были тому свидетелями снова и снова.
1: Итак, для человека еврейской национальности, который размышляет, ехать ему в Израиль или нет, самым большим благословением для Бога будет то, если он предаст себя Господу и поверит, что Иисус искупил и омыл его грехи. И если вы еврей, то отправляйтесь за благословением, которое ждет вас в Израиле. Слово «еврей» означает «божий поклонник». Берри, скажите, а как Бог использует поклонение?
0: О, просто невероятным образом. Такого не видели в Иерусалиме, возможно, со времен храма. Взять хотя бы последние месяцы. Наблюдалось последовательное исполнение Священного Писания. В 62 главе Исаии Бог говорит, что Он сделает Иерусалим местом хвалы для всех народов земли. И сегодня больше, чем в 12 различных местах у ворот вокруг старого города, также и в новом городе мы поклоняемся Йешуа. Мы поклоняемся Богу Израилеву 24 часа в сутки, когда несем вахты, хвалы и поклонения, передавая эстафету каждые 2 часа. И вот, наконец, по крайней мере, раз в году святые Божии собираются на том месте, где когда-то

0: будут все больше собираться вместе в Иерусалиме. Это восстановление феномена прославления левитов и поклонения в земле Израиля. И нет большего благословения, чем возможность сделать это именно там, где когда-то покоился Ковчег Завета, а также вокруг Иерусалима.
1: А теперь вы услышите нечто такое, что до сих пор доводило слышать отнюдь немногим людям. Мы с вами перенесемся в 1967 год, в события шестидневной войны, когда Иерусалим впервые в истории нового времени оказался в руках евреев. Расскажите нам о том, что это за голос, который мы сейчас услышим, и что это за взрывы.
0: Но это самые настоящие взрывы с мест ведения военных действий. 7 июня 1967 года еврейская армия вошла в город через Львиные ворота. И то, что мы сейчас услышим, это настоящий голос диктора, объявляющий по радио о том, что солдаты бегут по улицам Иерусалима, чтобы наконец-то достичь западной стены и храмовой горы для воссоединения города Иерусалима в качестве столицы еврейского народа впервые за 2000 лет.
1: А что они говорят?
0: В общих чертах речь идет о том, что они находятся в старом городе, и как их переполняют чувства. Трудно поверить в то, что они здесь бегут по улицам Виа Долороса и, наконец, достигают западной стены.
1: Давайте послушаем это прямо сейчас. Итак, Берри Бетья Сигал.
0: Храмовая гора, навек в наших руках. Обстрел прекратился. На часах 10:20, 7 июня 1967 года. В эти минуты мы проходим под Львиными воротами. Я стою в воротах. А сейчас мы выйдем отсюда на залитые солнцем улицы. Львиные ворота. И вот мы в старом городе. И вот мы в старом городе. Солдаты приближаются к стене. Сейчас мы маршируем по улице Виа Долороса.
1: На еврейскую Пасху говорят так: «Увидимся в следующем году в Иерусалиме». А сейчас вы можете переживать Божье присутствие во имя Иешуа, еврейского Мессии. И где бы вы ни были, вы почувствуете мир. Но если вы еврей, помните, что в сердце еврея Иерусалим. Вы почти готовы пережить удивительное присутствие Божье. Так говорит Бог: «Я люблю тебя. У меня есть цель для твоей жизни. Ты для меня особенный. Испытайте его любовь».

0: Во Франции из 17 детей только 4 этнических француза.
1: Есть миф о том, что мужчине надо быть опытным.
2: Девушка, с которой несколько раз был секс, никогда не обследовалась. По моей наводке сдала тест. У нее ВИЧ.
3: Сказать, что она была в шоке, это не сказать ничего. Она не могла принять диагноз в течение нескольких лет.
4: То есть ВИЧ атакует клетки, которые призваны его уничтожить.
5: Не говоря уже о том, а будет ли она вообще жить. И сколько ей осталось жить.
6: Он говорит, докажи, что любишь меня. У нас должен быть секс.
7: В 27 лет появилась ноющая.

0: ноющая боль и странное выделение. Решила пройти обследование. В итоге врач огласил диагноз – рак шейки матки. Это было 1 апреля, но было не до шуток. Я просто была в шоке от такой новости. Врачи мне поставили 3-ю стадию. Сказали, оперировать уже нельзя. Только химия и лучевая терапия.
1: Она поступала к нам в отделение приемное с раком шейки матки. Она поступала. 6 лет назад ее муж снял стресс в бане с девочками. И через 3 недели обнаружилось, что помимо хламидии и гонореи, которой он заболел, ну, они проявились раньше, у них еще положительный тест на ВИЧ. Но оказалось, помимо вот этих 3 инфекций, одна из которых смертельная, развивается 4-я инфекция – вирус папиллома человека, который онкогенный штамм, который в сочетании с ВИЧ очень быстро прогрессирует и привел к раку шейки матки. Так мужик стресс снял свой. Оставил своего сына сиротой.
2: Рак шейки матки – это болезнь репродуктивной системы женщины, характеризующаяся развитием на шейке матки злокачественной опухоли. В 90% случаев протекает бессимптомно. В большинстве случаев онкология шейки матки возникает вследствие инфицирования организма женщины вирусом папилломы человека, распространяющимся половым путем. Если онкологию вовремя не выявить, раковые клетки способны к распространению на другие органы и ткани. Особенно удручающая картина наблюдается в возрастной группе от 15 до 29 лет. Именно в этой возрастной группе за последние 20 лет заболеваемость выросла в 5 раз, а смертность – вдвое.
3: Ежегодно регистрируется около 500 тысяч случаев заболеваний, из которых более чем 250 тысяч случаев будут летальными. К сожалению, в настоящее время рак шейки матки – это то заболевание, которое сильно помолодело. И в возрасте от 15 до 24 лет, как правило, это достаточно часто встречаемая патология.
2: 90-е годы стали периодом мощных социально-культурных потрясений. С тех пор деградируют нравственно-этические параметры нашего общества. Легко проследить связь между ростом так называемой «сексуальной свободы» и ростом количества девушек до 20 лет, заболевших раком шейки матки. В 15-16 лет достаточно 2-3 года, чтобы сформировался запущенный онкологический процесс. Особый фактор риска – раннее начало половой жизни. Так как покровы шейки матки еще не до конца сформированы, геном вируса легко проникает в клетки незрелого эпителия.
4: Когда он попадает в юный организм при ранних сексуальных отношениях, то ему очень вольготно, потому что все новое, все обменно красивое, ему очень удобно размножаться, поэтому такие бурные течения и раннее возникновение рака шейки матки.
5: И это очень зависит от того, чтобы этот вирус реально привел к развитию рака, несколько факторов. Основным фактором является смена микробиома. Каждый половой партнер приносит свой микробиом. И если у женщины был один половой партнер, то даже к ней, если вирус этот попадает, ну, представим себе, что муж ей принес этот вирус, вот, то вероятность того, что у нее этот вирус разовьется, перейдет к раку, равняется всего-навсего 7-10%. А вот если у нее было трое половых партнеров, возможность развить этого вируса повышается до 94%. Вот мы и видим сейчас 22, 26, 27-летних, незамужних еще, как их назвать, девушек, женщин, они живут половой жизнью, наверное, женщин, уже имеющих не только рак, но и метастазы. Какая же у них репродуктивная перспектива? Да никакая. Удаление матки с придатками – это в лучшем случае облучение, химиотерапия, когда выпадают волосы, зубы, идет кровь из прямой кишки. Тяжелые мучения. Конечно, никакая репродуктивная функция уже априорно невозможна. Не говоря уже о том, а будет ли она вообще жить. И сколько ей осталось жить?
3: У меня была пациентка 19 лет. У нее была та стадия, при которой было показано оперативное лечение с удалением шейки и матки. Удалось оставить яичники. Есть такая возможность иногда при определенных типах опухоли.
4: Она была у меня аспиранткой. И на первом году мы обнаружили у нее атипические изменения на шейке матки, которые мы относим к предраковым почти состоянием. Несмотря на лечение, у нее через год пошла прогрессия процесса, и она пришла на прием к доктору, и доктор увидел, что у нее уже третья стадия распространения процесса. И через полгода она ушла из жизни. То есть ей было 24 года, когда она умерла. Она так и не сделала кандидатскую диссертацию, а была очень красивая. Вот такая с ней получилась история. Грустно до безумия. Об этом надо всегда помнить. Это не то, что вот я вырываю из контекста вот эти вот жареные случаи. Нет, это жизнь. Мы видим это очень часто.
6: Кстати, определенный процент рака гортани, как у мужчин, так и у женщин, также вызван вирусом папилломы человека, полученным через оральный секс.
0: И даже через поцелуи. Я переболела в 2012 году сифилисом. Заразилась, хотя мы просто целовались. Сейчас до сих пор находят след в крови. Вопрос, можно ли убрать этот след?
7: Некоторые реакции на сифилис остаются положительными всегда и у всех. Никакие препараты не помогут. Это просто надо принять и иметь в виду.
1: Ну, сифилис – это история всей жизни, потому что антитела к нему определяются потом при любом анализе. То есть вы все время будете ходить со справочкой о том, что у вас был когда-то сифилис, потому что у вас будет положительная реакция на трепанему палидум, и вы будете всем показывать справку как-то из КВД, что вы там 20 лет назад по молодости переболели вот этой вот болячкой.
2: Инфицирование сифилисом происходит в основном половым путем. Заражение может произойти в том числе через поцелуй или оральный секс. Спустя 6-8 недель после заражения первичный сифилис переходит во вторичный. Появляются высыпания на коже, облысение, разрушаются внутренние органы. При третичном сифилисе разрушается нервная система, а поражения внутренних органов принимают необратимый характер.
4: Они считают, что сексуальность, секс – это только введение полового члена во влагалище. На самом деле далеко это не так, потому что ротовая полость, царапинки могут привести к тому, что если партнер зараженный инфекциями, передаваемыми половым путем, то эта девочка спокойно их получит. И придут эти микробы и эти вирусы в ту зону, где им наиболее комфортно. То есть они спустятся в малый таз половым органом. И мы будем иметь те же самые инфекции, передаваемые половым путем, заболевания половых органов за счет этого. А девочка даже об этом не будет догадываться.
1: Есть миф о том, что мужчине надо быть опытным. Опыт с другой женщиной никак не поможет в отношениях с данной конкретной девушкой, потому что каждая женщина – это вселенная, совершенно разная. И то, что одной было хорошо, другой вообще никак не заходит. Совсем никак. Мало того, тот опыт, который он получил, этот опыт, он только мешает в следующих отношениях.
0: Не надо забывать, что от каждого партнера ты собираешь его, так сказать, флору и фауну, микробы, вирусы. И этот так называемый опыт копишь и носишь в себе.
6: У подруги на дне рождения познакомилась с одним опытным. И в итоге уже год лечу хламидиоз. Обошла все платные клиники, ползарплаты трачу на лекарства. Организм вышел из строя, появилась сыпь, почки болят, печень, иммунитет слабеет. Я чувствую, что надолго меня не хватит. А этой хламидии хоть бы хны. Что делать?
2: Самой распространенной инфекцией, передающейся половым путем, является хламидиоз. Ежегодно выявляется более 1 миллиона больных. Хламидии способствуют развитию предрака и рака шейки матки, а также повышают риск передачи ВИЧ-инфекции. Важной особенностью хламидиоза является бессимптомное и малосимптомное клиническое течение. Одним из серьезных осложнений хламидиоза является бесплодие. Порядка 60% всех бесплодных мужчин и женщин получили свой диагноз вследствие заболевания хламидиозом.
3: Проблема заключается в том, что молодые девушки достаточно редко сразу обращаются к специалисту. Особенно если это молодой возраст, пациентки боятся, да, идти на контакт с родителями, боятся кому-то что-либо рассказывать, поэтому, естественно, ждут до последнего, до появления каких-то сильных симптомов, которые уже невозможно скрыть.
8: Один раз был случайный секс. Заработала генитальный герпес. Можно ли его вывести? А то будущему парню все объяснить будет сложно.
6: Генитальный герпес – штука очень серьезная. Я сейчас как раз им болею.

0: Жуткая болезнь, я вам скажу. Впоследствии влияет на способность зачать и родить здорового ребенка.
1: Простите за мою неосведомленность, но как она может повлиять?
0: Моя коллега по его причине пережила вот уже второй выкидыш. Герпес не вылечивается до конца. Периодически будут рецидивы, а врачи лечат только острую стадию.
2: Повлиять на способность к зачатию может также генитальный герпес. Вылечить герпес полностью невозможно. Однажды попав в организм, он остается там на всю жизнь. Рецидивы заболевания с проявлением высыпаний повторяются около 10 раз в год и длятся по 2-3 недели. Герпес вызывает серьезные патологии плода во время беременности или вовсе препятствует возможности зачатия.
3: В общем, они очень быстро оказываются у доктора, начинают лечиться, но, к сожалению, те противовирусные препараты, которые существуют, они снимают обострение. А полностью вывести из организма его невозможно, потому что он в ганглиях обитает, лимфатических узлах. И при снижении иммунитета он обостряется снова.
0: Если речь зашла о генитальном герпесе, хочу предупредить, что презерватив от него не очень-то и защищает.
4: И не только от него. Я всегда предохраняюсь только презервативом. Однако на днях сдала анализы, и оказалось, что у меня гонорея.
5: Может, кто подскажет? У меня недавно был половой контакт, защищенный. Но узнал сейчас, что друг лечится от сифилиса, хотя во время акта он использовал презерватив. Получается, можно заразиться, даже используя презерватив?
2: Прошло уже много времени с момента публикации доклада Национального института здравоохранения США об эффективности использования презервативов. За это время было проведено множество исследований, посвященных этой теме. В результате открылись данные о далеко не полной эффективности барьерной контрацепции. Центр исследований в области профилактики СПИДа США. Эффективность презерватива для предотвращения передачи ВИЧ-инфекции оценивается всего в 90-95%. Ученые исследовали презервативы на утечку бактериофагов. Различные испытания показали просачивание бактериофагов от 1 до 23%. Исследование ученых из Техасского университета. Постоянное использование презервативов снижает риск заражения ВИЧ только на 80%. Не подтвердились данные и об эффективности презервативов при защите от гонококковой и хламидийной инфекций. Таким образом, проведенные исследования показали, что презервативы не являются 100% средством защиты от половых инфекций, но их использование может снизить риск заражения. Что касается нежелательной беременности, то, согласно исследованиям, среди пар, постоянно пользующихся презервативами, беременеет от 2 до 18%.
6: Поэтому, как правило, это заканчивается, к сожалению, абортом. А аборт – это катастрофа для женского здоровья. А аборт – это онкология, это бесплодие, это внематочные беременности, это рак шейки матки, это рак молочной железы, это эндометриты, воспалительные процессы. Это целый букет заболеваний.
7: Прерывание беременности в этом возрасте – это не просто так сходить в баню помыться. Это очень серьезные последствия для организма. Вот ты представляешь, ты в этом возрасте должна все время думать о том, что тебе не надо быть беременной, потому что ты не хочешь иметь ребенка в этом возрасте. Я говорю, понимаешь, как это все время откладывает на отпечаток на твое дальнейшее развитие? Поэтому лучше, конечно, если, так скажем, страсти-мордасти улеглись, то лучше воздержание.
2: Также надо отметить, что существует множество заболеваний, от которых использование барьерной контрацепции не защищает. К ним относятся сифилис. Бактерии могут находиться на коже бедер, лобке, животе, в промежности, на губах и даже на руках. Генитальный герпес. Эта инфекция локализуется в области промежности. Вирус папилломы человека. Он распространяется по всему телу и может передаваться через кожные покровы. Выручка от продажи презервативов только в России составляет около 8 миллиардов рублей в год. В мире эта цифра в сотни раз больше, и кому-то очень невыгодны научные публикации о реальных свойствах этих резиновых изделий.
7: Да, на самом деле вирус папилломы человека же может быть и на коже. У основания полового члена. На половой член надели презерватив. Все, кажется, защитили от той жидкости, которая вытечет и имеет, может быть, в своем составе вирус папилломы человека. Но на самом деле более опасно именно вот этот тесный контакт кожи с кожей во время полового контакта. И тогда обязательно какие-то есть микротрещинки, никуда не деться, потому что трение есть.
6: Опять же, контрацепция, она не гарантирует отсутствие заболеваний, в том числе ВИЧ. в частности, исследование испанского профессора Хоакина де Эрала, профессора именно превентивной медицины, то есть это специалист по профилактике ВИЧ, говорят о том, что 5 контактов с презервативом – это то же самое, что 1 контакт без него в плане рисков инфицирования ВИЧ. Да, риски снижаются в 5 раз. Да, здорово. Но они не становятся нулевыми. Можно следующую аллегорию привести. Вы покупаете билет на сайте авиакомпании «Юрек Саара», и там написано: у нас безопасные авиаперевозки, 4 самолета садятся, а 5-й, как правило, падает.
8: Был удивлен, узнав, что презерватив не защищает от ВИЧ. Было несколько случайных связей. Подскажите, где можно сдать тест анонимно, чтобы только я знал результат?
5: А я свой результат уже узнал. Для поступления на военную кафедру сдал кровь на ВИЧ. Оказалось, я инфицирован. Написал нескольким девушкам, с которыми был секс. По моей наводке они сдали тест. У одной обнаружили ВИЧ.
2: Вирус иммунодефицита человека, ВИЧ, приспособлен к жизни только в клетках, участвующих в системе защиты организма. Эта система называется иммунитетом. То есть ВИЧ атакует клетки, которые призваны его уничтожить. Проникая в Т-лимфоциты, он превращает их в фабрику по производству ВИЧ. Спустя несколько лет после заражения ВИЧ снижает количество иммунных клеток, и у зараженного возникает тяжелое течение обычных болезней, которые в норме быстро проходят сами. По мере дальнейшего снижения количества иммунных клеток развиваются болезни внутренних органов, постепенно приводящие к смерти. Эту позднюю стадию ВИЧ-инфекции называют СПИДом – синдромом приобретенного иммунодефицита. ВИЧ по-прежнему остается неизлечимым заболеванием. Однажды заразившись, человек никогда не освобождается от этой инфекции и спустя годы умирает от ее воздействия. Более 60% заболевших заражаются ВИЧ половым путем.
4: Распространению ВИЧ способствовала так называемая сексуальная революция, пропагандировавшая половую распущенность и охватившая страны Запада в конце 60-х годов, а Россию в 90-е годы. Сегодня в России у 1% населения диагностирован ВИЧ, а в некоторых городах им поражены 4% жителей, то есть каждый 25-й человек. Число ВИЧ-инфицированных в нашей стране увеличивается на 100 тысяч человек ежегодно. Целомудрие и верность любимому человеку – это естественная защита от СПИДа. Жизнь дороже сомнительного удовольствия. Ведь даже один раз, вступив в половые отношения, человек рискует заболеть неизлечимой болезнью и потерять все, что ему дорого.
7: Вот здоровый образ жизни сейчас очень интенсивно пропагандируется. Везде, и в системе образования, и в средствах массовой информации. Весь телевизор, интернет прямо вот наполнены. Вот это ЗОЖ, ЗОЖ, ЗОЖ. Тут уже даже не требуются расшифровки этой аббревиатуры ЗОЖной. Все знают, что такое ЗОЖ. И когда вот все это проговаривает человек, возникает вопрос. Вот что вот из этого всего перечисленного может защитить от ВИЧ-инфекции? Человек задумывается, обычно очень длительная пауза. Человек задумывается и говорит: ну вот ЗОЖ, это же вот все вот это. Что конкретно из этого? Ничего. Получается, что все усилия человека по здоровому образу жизни, они не могут защитить, если человек не думает о том, насколько близко есть проблема ВИЧ-инфекции, с ней столкнуться может абсолютно каждый, даже самый заядлый ЗОЖник. 27-28 лет ему на тот момент было. Вот как раз человек, который просто вот очень здорово увлекался здоровым образом жизни. Чудесный совершенно мужчина, накачанный, все хорошо. И у него возникла на руке, на предплечье, какая-то небольшая бородавка. А поскольку тело красивое, и он очень, так сказать, следил за красотой своего организма, то он сказал: ой, какая неприятность, надо это дело срочно удалить. Ну, это небольшая хирургическая операция, плановое оперативное вмешательство. И, как всегда у нас по регламенту, для подготовки к плановому оперативному вмешательству человек направляется на общий анализ крови, биохимия, там то сё, пятое, десятое, и ВИЧ плюс гепатиты, Б, С, сифилис. Он идет, сдает кровь, и получаем положительный результат. Он приходит к нам из поликлиники, естественно, его направляют к нам, там никто не сообщает диагноз, там прежде всего говорят, что вам необходимо обратиться в центр СПИД для дообследования. Он приходит для дообследования, говорит: ребята, это ошибка. Ну, этого быть не может, потому что не может быть по определению. Я вот, у меня ЗОЖ, прорубь, железо, все вот это. Мы говорим, ну, давайте мы хотя бы у вас кровь сейчас возьмем. Да ерунда, конечно, возьмите, говорит он, но нет. У меня девушка, 4 года мы уже вместе, и у нас все хорошо, мы собираемся пожениться, ребеночка заводить тут вот на днях буквально планируем. Мы говорим, а фамилию девушки можно? Он сообщает нашу нам фамилию, мы смотрим свои картотеки, а девушка у нас на учете уже несколько лет с диагнозом. Она ему ничего не сказала. Сказать ему, что про него, что это был шок, это не сказать вообще просто ничего. Потому что вот человек сидит, здоровый мужик, такой вот мускулистый, красоты несусветный, он сидит и плачет. И говорит, я не представляю, чего теперь делать, потому что вы мне разрушили жизнь. Мы разрушили жизнь, потому что мы сообщили вот такую ужасную новость. Он говорит, я даже не знаю, куда мне теперь идти, потому что домой я не могу пойти, папу с мамой убью, что называется. Я с таким лицом приду, и они первым делом спросят, сынок, что случилось? Я не смогу не сказать, я не вру родителям. К ней пойти? Я теперь вообще к ней не пойду. Потому что она предала меня.
9: И те пациенты, которые носят ВИЧ-инфекцию, они в большем проценте не признаются в том, что они являются носителями. И у нас, к сожалению, не уменьшается количество ВИЧ-инфицированных, оно с каждым годом увеличивается.
5: Есть города, где 90% ВИЧ-инфицированных – это половые отношения, и только 10% – наркомания. Вот плоды сексуальной революции.
8: Проблема в том, что многие ставят знак равенства между «это современно» и сексуальной распущенностью. Ну и, как итог, разводы и сокращение рождаемости.
10: То есть вы считаете, что число разводов зависит от распространения сексуальных тем в интернете?
2: Из года в год происходит сокращение населения нашей страны. Суммарный коэффициент рождаемости по-прежнему ниже уровня простого воспроизводства. Чтобы население страны не снижалось, коэффициент рождаемости должен быть как минимум 2,1. То есть в семье должно рождаться в среднем чуть более 2 детей. Сегодня коэффициент рождаемости составляет лишь 1,5. Это означает, что с каждым новым поколением наше население сокращается на 25%. Если мы посмотрим на демографическую карту России, то увидим, что в Москве и Санкт-Петербурге, несмотря на их финансовое благополучие, уровень рождаемости низкий. 1,5 и 1,4 соответственно. Но если посмотреть на регионы, сохранившие свои традиционные семейные ценности, то мы увидим там самую высокую рождаемость. Чечня – 2,5, Тыва – 2,7.
6: В 2020 году население России сократилось на 500 000 человек. Это рекордный уровень, начиная с 2002 года. И это с учетом миграции. Есть еще один показатель, который более точно характеризует уровень депопуляции или воспроизводства населения – это суммарный коэффициент рождаемости. Обычно обыватель во всем винит экономику, говорит о том, что денег не хватает, государство не обеспечивает, обращает внимание на свой кошелек. Но, как показывает статистика, как показывают международные сравнения и исторические данные, это совершенно не так. После войны, когда половина страны лежала в руинах, когда население, в общем-то, жило впроголодь, реально недоедало, люди падали в голодные обмороки, суммарный коэффициент рождаемости в СССР составлял 3,5 ребенка на женщину.
2: Заметим, что каждая третья российская семья неполная, то есть имеет только одного родителя.
6: Богатая Европа, детей рожает еще меньше. В Германии СКР, суммарный коэффициент рождаемости, 1,4. И если брать суммарный коэффициент рождаемости этнических немок, получается где-то 0,9. Потому что рождаемость обеспечивается в основном за счет мигрантов. Во Франции из 17 детей только 4 этнических француза.
3: Народы Кавказа практически все, да, они до сих пор соблюдают чистоту девушек. К сожалению, они не соблюдают чистоту юношей. Если при этом юноша насобирал, юноша, да, молодой мужчина насобирал инфекций, то он... Это вот кучу всего, то, что мы перечислили, вирусы, там, внутриклеточные бактерии, одноклеточные, он просто берет и дарит торжественно в первую брачную ночь своей возлюбленной. и своим детям.
11: Беспорядочная сексуальная жизнь подрывает физическое и психическое здоровье, мораль и творческие способности ее приверженцев. Такое же воздействие она оказывает на общество, если значительную часть его составляют развратные люди. И чем больше их число, и чем более развратно поведение, тем тяжелее последствия для всего общества. Когда беспорядочная сексуальная жизнь распространяется на большую часть членов общества, то начинается рост психических заболеваний, кризисов, паралич воли, как это было на последней стадии римской цивилизации. Выдающийся российский и американский социолог Петерим Александрович Сорокин.
6: В 1956 году он издал книгу «Американская сексуальная революция» в Америке. Тогда в Америке начиналась сексуальная революция, которая у нас началась уже в 90-е годы, в конце 80-х годов. И он написал то, что произойдет с Америкой, и в точности именно это происходит сегодня в России. Он провел огромный культурологический, социологический анализ, исторический анализ. Но эта книга, которая является венцом его творчества, сегодня просто замалчивается. Потому что если ее внимательно изучить, то мы увидим, что те люди, которые отвечают как минимум за информационную политику, совершают государственное преступление, растлевая молодежь, способствуя депопуляции страны и развалу государства.
3: Ко мне обращаются девушки возрастом 19-20 лет и говорят: «Доктор, вы знаете, мы до сих пор девственницы, это так ужасно, потому что все говорят, что непременно надо вот раскрыть, так сказать, свою чакру сексуальную, вот, потому что иначе ты останешься фригидной, холодной и всякой разной». То есть, что я вам могу сказать, дорогие мои? Ну, это, конечно же, миф. Это неправда, это ложь и провокация. Потому что ранний секс, который происходит не с постоянным партнером, да, а с тем, особенно мужчиной, у которого уже были до этого женщины, он приводит как раз вот к этим неприятностям, которые я вам перечисляла. Это вирусы, это внутриклеточные паразиты, это бактерии, это простейшие, это даже насекомые, на секундочку. Более того, я наблюдаю девушек, которые сохраняют свою чистоту до брака. Вот они могут выходить замуж в 23 года, 24, 28. И вижу, что никаких отклонений в здоровье у них нет. Наоборот. У них здоровье, слава богу, все хорошо.
2: Из-за пропаганды на телевидении и в интернете свободных половых отношений и ранних сексуальных контактов разрушается и сам человек, и общество в целом. Но главное, что человек теряет, это возможность духовного развития. Это лишает человека понимания, как обрести счастье, присущее душе, и как найти свой истинный смысл жизни.
6: Так вот, человек к 30 годам себя формирует как личность, и потом перестроиться сложно. Если он пытается создать семью, как правило, это заканчивается разводом. Разводятся, как правило, не те, кто женился там в 22 года и до этого у кого не было никаких отношений, а разводятся как раз те, кто имеет богатый опыт. Но если у меня до этого было, так сказать, с 5 женщинами, почему я должен останавливаться на 6-й? Да, вроде бы я решил, что она вроде бы самая лучшая, но потом начались ссоры, какие-то проблемы начались. А почему бы не продолжить? Вот почему у нас разводов много. Потому что у нас как бы нет понятия единственное и неповторимое. Есть понятие половой партнер, а партнер может быть только очередным. Партнер может быть по шахматам, а в отношениях должен быть не партнер, а единственная, любимая, неповторимая, невеста, суженая.
4: И что ты ему ответила на его «докажи, что любишь»? Понятно же, о чем идет речь.
12: Так же и ответила: «Докажи, что ты меня любишь». Иначе слова без поступков, просто слова.
4: И что в итоге?
12: Он сделал мне предложение. Всем родным объявили о помолвке. И вообще, я поняла два секрета здоровых отношений: целомудрие до брака и верность в браке.
13: Вот это воспитание трепетного отношения к жизни, жизни твоей, жизни другого человека, отношение к жизни как к какому-то великому дару. И дальше уже из этого будет вытекать все. что если это великий дар, если вот твое человеческое тело – это оболочка, которая нуждается в защите, в заботе, и не только твое тело, но и тело того человека, с которым ты планируешь вступать в такую теснейшую связь и обмениваться, извините, биологическими жидкостями, то и тело другого человека нуждается в такой же трепетной заботе и защите. И дальше уже не идет разговор о презервативе как таковом. Идет разговор о том, что необходимо поберечь эту оболочку, это тело, до того момента, когда можно будет реально сделать вывод, что это вот именно тот человек тебе сейчас встретился, с которым есть смысл находиться долго, близко, планировать детей, рожать детей.
11: Никакие разговоры о половом вопросе с детьми не могут что-либо прибавить к тем знаниям, которые и без того придут в свое время. Но они опошлят проблему любви. Они лишат ее той сдержанности, без которой любовь называется развратом. Половое воспитание и должно заключаться в воспитании того интимного уважения к вопросам пола, которое называется целомудрием. Умение владеть своим чувством, воображением, возникающими желаниями – это важнейшее умение, общественное значение которого недостаточно оценено. Всемирно известный педагог Антон Семенович Макаренко.

0: Дорогие ребята, сегодня я предлагаю сделать зарядку плюс здоровье. А помогут мне в этом юные гимнастки. Таня, Вика и София. Всем привет! Девочки, Бог нам дал особый подарок – здоровье. А как вы думаете, когда человек может чувствовать себя здоровым?
1: Когда у него ничего не болит.
2: Когда все спокойно.
1: Когда доверяешь Богу.
0: Какие замечательные ответы. Бог очень радуется, когда мы поддерживаем здоровье. Сегодня мы будем делать зарядку с маленьким плоским обручем. Если у вас такого нет, подойдет кольцо от кольцеброса. Или его можно вырезать из картона. Первое упражнение – мах обручем. Исходное положение – стоя, ноги уже плеч. Обруч в правой руке. Одновременно правую руку мах поднимаем вверх, левую отводим назад, прогнулись – вдох. Вернулись в исходное, переложили обруч в левую руку – выдох. Также будем делать в левой руке обруч. Приготовились – с правой руки начали. Раз – прогнулись, два – переложили, три, четыре. Правая ручка – раз, два, в левой – три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Второе упражнение – переложи обруч. Исходное положение тоже. Поднимаемся на носки, руки через стороны вверх. Вытянули, переложили обруч в левую руку. Вдох. Вернули в правую, выдох. Приготовились, начали. Раз, два, три. Передали, четыре. Раз, два. Тянемся макушкой в потолок, четыре. Еще раз, два, три, закончили. Следующее упражнение – наклоны в стороны. Исходное положение – стоя, ноги на ширине плеч. Руки в стороны, обруч в левой руке. Наклоном вправо перекладываем обруч в другую руку. Выросли. Перекладываем обратно в левую. Приготовились? Начали. Наклон вправо, прямо. Влево, прямо. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение – выпады. Исходное положение – стоя, ноги уже плеч. Обруч в вытянутых руках перед собой. Делаем выпад правой ногой вперед. Наклоном кладем обруч на пол. Возвращаемся в исходное положение. Выпадом левой ноги забираем обруч обратно. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Локти прямые. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение – наклоны вперед. Исходное положение – сидя, ноги врозь. Обруч в руках у груди. Ноги врозь. Наклоном вперед кладем обруч перед собой. Раз. Возвращаемся в исходное положение – руки у груди. Также наклоном забираем обруч обратно. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре. Положили обруч. Раз, сели. Два. Обратно. Три, четыре. Раз, два. Колени прямые. Три, четыре. Раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение – скручивание. Исходное положение – лежа на спине. Ноги вместе, руки в стороны, обруч в правой руке. Поворачиваемся налево. Ноги не двигаются, левая рука прижата к полу. Перекладываем обруч в левую руку. Пробуем раз. И возвращаемся в исходное положение. Дальше поворачиваемся направо и перекладываем обруч в другую руку. Приготовились? Начали. Раз, два. Обратно. Три, четыре. Раз, два. Прямые руки. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение – колесо. Исходное положение – лежа на животе. Обруч в вытянутых руках, ноги вместе. Ноги сгибаем в коленях, прогибаемся, вдох. Стараемся обручем дотянуться до носков. Делаем раз. И возвращаемся в исходное положение два. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, прогнулись. Два, три, закончили. Следующее упражнение – прыжки. Исходное положение стоя, ноги уже плеч. Обруч на полу справа. Будем делать по 8 прыжков справа, слева от обруча, а потом 8 шагов. Приготовились? Прыгаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Отдыхаем, маршируем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Снова прыгаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И дышим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Закончили. И последнее упражнение – дыхательное. Исходное положение стой. Ноги уже плеч, обруч в обеих руках снизу. Поворачиваемся вправо, поднимаем обруч через правую сторону. Вдох. В исходное положение – выдох. Также поворачиваемся в левую сторону. Выдох. Приготовились? Начали. Раз, два. Глубоко дышим. Три, четыре. Тянемся. Раз, два. Вдох, выдох. И раз, два, три. Закончили. Вот и закончилась наша зарядка. Плюс не забывайте об особом Божьем подарке – здоровье. И регулярно делайте эту зарядку вместе с нами. Всем пока!

0: Здравствуйте, ребят! Сегодня главным поваром буду я, Витя Калянин. Может, для кого-нибудь я буду не просто поваром, а исполнителем желаний. Вот у тебя, Настя, какое любимое время года?
1: Зима.
0: А у тебя, Ален?
2: Весна.
0: А почему у тебя, Настя, вот любимое время года именно зима?
1: Потому что можно кататься на лыжах и лежать на снегу.
0: А у тебя, Алена?
2: Потому что у меня весна, день рождения, и яркое солнышко, и появляются новые цветы.
0: Да, весной очень хорошо. Но вот как Настя сказала, зимой тоже бывает весело. Можно кататься на санках, коньках или лыжах, играть, в конце концов, в снежки. И, ребят, сегодня я так замерз, что я понял, что очень хочу лета. Летом ведь так весело. Даже ученые доказали, что от солнца становится радостнее жить. А вы бы хотели лето? Может, кто-нибудь из наших дорогих телезрителей, так же, как и я, мечтает, когда снова будет лето, и можно будет гулять с утра до ночи. Поэтому для тех, кто мечтает, я хочу подарить сегодня лето. Но не на улице, конечно, а на тарелке. Будете моими помощницами?
2: Да.
0: Так, начнем. Вначале надо будет порезать хлеб. Берите ножик. Три дольки. А я пока порежу морковку. Для этого надо силы немножечко побольше.
2: Видите, вот так вот на четыре части или просто вот это пополам?
0: Ну, вот так разрезаешь, ну, чтобы сантиметр примерно было.
1: Я все.
0: Ой, как быстро. Сейчас подождем пока Алену.
2: Можно эту ножичку?
0: Так, давай я пока сложу хлеб сюда. Морковку? Так, вот сюда. Молодец.
2: Спасибо.
0: Так, можешь, пожалуйста, Настя, порезать лимон, а ты помидорку. Если нужна помощь, обращайтесь.
1: А кружочками?
0: Да, только потом пополам кружочки, только один кружочек не надо пополам. Вот эти штучки просто обрезаешь. И заднюю часть тоже. А ты, пожалуйста, первую и последнюю вот так дольку делай потолще. Сейчас покажу. Смотри. Вот. Так. Видишь?
2: Угу.
0: Сразу вот так. И дальше режешь, как обычно.
2: Хорошо.

0: Так.
1: Я все.
0: Так. Лимон вот в эту чашечку сложим. А помидорки можно положить вот в эту.
1: А такое нормально будет?
0: Давай. Угу. Вот. Теперь, пожалуйста, нас порежь сыр.
1: А какими дольками?
0: Ну, просто вот так. А ты пока почисти чеснок. А я в это время сыр натру. Ну, конечно же, это была шутка. Такой теркой ни в каком случае тереть нельзя. Так. Почисти, пожалуйста, 2 или 3 дольки чеснока.
1: Хорошо. Витя, ты можешь помочь его разделить вначале?
0: Смотри. Так берешь. Ножичком можно помочь. Вот. И все. Вот. Берешь 2 или 3, как-то выбор. Надя, знаешь, как можно получше делать? Вот так вот ставишь ногти за бортиком и прям по ним режешь сыр.
1: Спасибо.
0: Пожалуйста, всегда рад помочь.

0: Так, теперь, пожалуйста, Настя, порежь, пожалуйста, оливки на четвертинки. А, Алён, а ты пока покроши их на мелкие крошки. Вот. А я пока выжму чеснок через чеснокодавилку. Мы начнем делать сырную пасту. Вот, вон там две ложечки. Возьмите, пожалуйста. Вот. Я сейчас положу сюда ложечку сметаны. И, пожалуйста, Настя, размешай. Потом надо будет положить еще щепотку соли. А ты выложи, пожалуйста, чеснок в сырную пасту. Я в это время еще положу сметану. Вот. Надо размешать хорошенько. Так. Я могу сейчас... Я пока делю листики петрушки и укропа. Поможешь, Ален?
1: Давай.
2: Давайте я вам помогу.
0: Давай. Петрушки в одну, укропчику в другую.
1: Этот укроп у него как кисточки такие. Да. Еще только краска и рисовать можно было бы.
0: Вот.
1: Эти стебельки.
0: Эти стебельки надо выкинуть. Так. Все. Теперь все готово. Хлеб, морковка, помидор, петрушка, лимон, сыр и сырная паста. Начинаем готовить. Но для начала нам надо порезать помидорки. Но не от самого начала, а немножко погодя. Давайте покажу.
1: Это цветочки будут?
0: Потом расскажу. А то готовить будет неинтересно. Понятно?
1: Угу.
0: Берите себе еще помидорки. А я пока порежу еще одну.

0: помидорки только один раз делать или так? Сразу несколько ложек?
1: Один раз. Возьмем по кусочку хлеба.
0: Спасибо.
1: На хлеб надо намазать по ложечке сметаны. Размазываем его по всему кусочку.
0: Это бутерброды будут?
1: Ты угадала. Теперь на кусочек хлеба нам надо положить кусочек сыра. Берем, возьмите по кусочку. Бери. Если слишком маленькие кусочки, можно положить два. Вот. Теперь на кусочек сыра мы положим по немножечку петрушки. Делаем их букетиком. Вот так раскладем.
0: Вау.
1: И на этот букетик мы кладем дольку...
0: Помидор.
1: Да, помидорки. Вот. Подай, пожалуйста, оливки. Ой, оливки не так порезаны. Надо их порезать по-другому. Давайте я вам покажу. У меня, как всегда, на запасе есть одна штучка. Вот смотрите. Режу вначале пополам, а потом еще раз пополам. Вот. Смотрите, вот. А помидорки надо положить не так. Надо немножечко их положить наискосок. Вот.
0: Я думала, что это будут вазочки.
1: Нет, это будут не вазочки. Теперь кусочек оливки кладем впереди.

0: Итак, я думаю, вы уже догадались, что это будут божьи коровки. Да? Ой. Вы догадались?
1: Правда, немного похоже.
0: Теперь надо рассказать.

0: Сейчас отодвигаем их немножко подальше. Теперь берем еще по кусочку хлеба.
1: Я горбушку возьму.
0: Будем делать второй вид бутербродов. Мы забыли порезать яйцо. Давайте сейчас я порежу. Вот смотрите, когда вы, может, еще раз захотите этот раз приготовить, надо будет резать так, чтобы желток не выпадал из самого яйца.
1: А что тогда будет?
0: Ну, можно его потом будет ставить, но это не страшно, если он выпадет. Но лучше, чтобы не выпадал. Вот.
1: Смотрите,
0: берем, я вот себе вот этот возьму, а вы возьмите себе вот по таким вот штучкам. И по краям сделайте, там где-то толсто, треугольнички. Вырежете маленькие треугольнички.
1: А там где вот так вот тонко?
0: Не надо, не надо. Рисковать больше не надо.
1: А тут хорошо, вот так? Тут?
0: Да, тут треугольнички такие маленькие режут. Оп. Оп. Маленький треугольник.
1: Ой. Это похоже, вот это личико, а это как косыночка.
0: Да у нас сейчас прям фантазерка.
1: Так?
0: Да. Правильно. Теперь нам надо взять вот такой кружочек помидорки и положить на кусочек хлеба. Вот. Берите себе по кружочку.
1: Ой.
0: Вот. Теперь подай, пожалуйста, Настя, сырную пасту. По очереди мы вот так берем ложкой и кладем на кружочек помидора, но не слишком много.
1: Прям на кружочек помидора или если на хлеб заскать?
0: Прям на кружочек помидора.
1: Так.
0: Надо, чтобы прям размазать по всему хлебушку. Если немного-много взяла, можно положить обратно.
1: Так?
0: Давай помогу. Вот смотри, вот так. Можно, чтобы немножко на края вылезало. Вот. Теперь берем укроп и раскладываем тоже букетиком.
1: Они немного похожи.
0: Да, эти бутерброды немножечко похожи. Вот. И теперь кладем яйцо. Вот так.
1: Серединки?
0: Да. У нас получилась ромашка. Но это еще не конец. Берем по кружочку морковки и кладем на желток.
1: Это серединка.
0: Да. Вот. Теперь нам надо приготовить полянку для наших ромашек и божьих коробок. Выбирайте, пожалуйста, листья салата.
1: Я сразу подумала, что, наверное, нам понадобятся большие листья салата.
0: Давайте раскладывать их по кругу.
1: Можно как солнышко раскладывать?
0: Да, как раз так и надо. Бери. Чтобы все желтое закрывало. Вот так.
1: Ой.
0: Чтобы была на зелень. Вот.
1: А можно будет сделать еще бутерброды? У нас же хлеб еще остался.
0: Но нам можно будет сделать, только смотрите, чередуем их вот так. Вот.
1: Ага.
0: Один с ромашкой, ой, один с божьей коровкой.
1: Упал.
0: Ничего страшного. Можно подправить. Только надо сделать, чтобы там были проемы между бутербродов. Подай, пожалуйста, свой с ромашкой.
1: Ой. А как, вот так поворачивать?
0: Как хочешь. Вот. Теперь надо оставить только лимона. Кладем проемчики между бутербродов.
1: Ой, а вот здесь вот мало проема. Это как цветок огромный.
0: А сейчас мы уберем все лишнее. Так.

0: Вот. Вот и получилось. Лето на тарелке. Если сильно захотеть, можно исполнить многие желания. Ну что, пока, ребята.
1: Пока.

Как вы себя чувствуете? Как ваше здоровье? В последнее время в связи с массовым распространением по всей планете новой опасной вирусной инфекции мы не устаем задавать подобные вопросы знакомым, близким и родным. Сегодня, друзья, уповая на Бога, мы по-своему хотим вас поддержать и ободрить. И предлагаем поговорить о том, как можно укрепить свой иммунитет. Вначале давайте посмотрим, как работает наша иммунная система. На протяжении всей жизни организм человека постоянно сражается с патогенными микробами и чужеродными веществами, атакующими его. Сочетание тканей и клеток, отвечающих за эту борьбу, называют иммунной системой. Для ее правильной работы необходимо, чтобы она умела распознавать так называемых инфекционных агентов и отличать их от собственных здоровых тканей организма, а затем могла их уничтожить. И если у человека крепкий иммунитет, то оба процесса будут протекать естественным путем. Однако, если защитные силы ослаблены, то вероятность человека заболеть, соответственно, будет повышаться. Одним из важнейших факторов, влияющих на здоровую работу иммунной системы, является питание. Давайте узнаем сейчас, какие группы пищевых продуктов будут усиливать сопротивляемость организма к инфекциям, а какие нет. Для повышения иммунитета необходимо употреблять в пищу много фруктов, ягод, овощей. Все они богаты витаминами и фитоэлементами, которые оказывают на бактерии и вирусы антиоксидантное действие. Другими словами, подавляют их. Помимо этого, они помогают усвоению необходимых минералов и микроэлементов. Фруктово-ягодные и овощные свежевыжатые соки также полезны, потому как содержат много воды и минеральные соли, которые активно содействуют выведению из крови отходов. Например, в случае высокой температуры тела. Также включайте в рацион своего питания больше зерен, орехов и бобовых. Они не только содержат вещества, антиоксиданты, но и являются источниками растительного белка, который будет придавать нам сил и заряжать энергией. Старайтесь избегать употребления в пищу мяса, животных и морепродуктов, поскольку многие их особи могут содержать бактерии и вирусы, поражающие иммунную систему. А теперь давайте рассмотрим несколько полезных для иммунной системы пищевых продуктов подробнее. И первый продукт, на который мы хотим обратить внимание, это апельсин. Выдающийся немецкий ученый профессор Степп, получивший в 1940-е годы мировую славу в области исследования синтетических витаминов, был приглашен однажды на научную конференцию в школу медицины города Валенсия в Испании. Местные коллеги предложили ему посетить прекрасные апельсиновые рощи, где он имел возможность отведать лучших в мире плодов. После чего профессор забыл о своей науке и воскликнул: «Куда полезнее наслаждаться замечательным вкусом апельсинов Валенсии, чем принимать традиционный синтетический витамин С». Степ был абсолютно прав, ведь свежий апельсин по содержанию и качеству витамина С превосходит любые фармацевтические препараты. И сегодня известно, что помимо этого фрукт содержит и другие витамины, например, А и Е, и приблизительно 170 фитохимических элементов, усиливающих

и дополняющих их действия. Благодаря такому богатому составу цитрус действительно производит на организм человека весомый терапевтический эффект. В частности, он замедляет развитие вирусов внутри клеток человека, повышает выработку интерферона, антивирусного белка, и увеличивает продолжительность жизни лейкоцитов. Поэтому сочный, ярко-оранжевый апельсин всегда должен присутствовать в рационе пациентов с инфекционными и вирусными заболеваниями, а также тех, кто желает их избежать. И еще один продукт, который, на наш взгляд, стоит отметить – это клюква. Эта сочная ягода созревает в лесах на болотистых местах. Будучи влаголюбивой культурой, она сама состоит на 87% из воды. Ежегодно на одном кустике может созревать до сотни ягод. Интересно, что первые европейские поселенцы в Америке называли клюкву журавлиной ягодой, поскольку ее раскрытые во время цветения цветки напоминали им шею и голову журавля. Такое сопоставление, возможно, было не случайным. Ведь клюквенные семена действительно собирают птицы и переносят в своих клювах на дальние расстояния. С практической точки зрения клюква ценна содержанием органических кислот, фитонцидов и витаминов. К примеру, лимонная кислота, входящая в ее состав, участвует в сложных химических процессах, способствующих проникновению кислорода в клетку и выведению из нее токсинов. Аскорбиновая кислота и рутин прерывают ход воспалительных реакций в организме, а растительные антибиотики, фитонциды, уничтожают болезнетворные бактерии и вирусы, не угнетая иммунитет и не уничтожая полезную кишечную микрофлору. Таким образом, всего горсть этой ягоды может принести нашему организму огромную пользу и отлично укрепит иммунитет. В Псалме 90 книги «Псалтырь» для нас есть утешительное обетование. «Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень». Давайте, друзья, вместе с нашим Господом мужественно переносить любые испытания и питаться с пользой. Будьте здоровы, дорогие, и да хранит нас всех Господь!

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Эта программа очень особенная. Как нам было сообщено вот уже много лет, информация этой программы удовлетворяет всех заинтересованных в правде по всему миру. И именно это мы и пытаемся делать. Эта правда соответствует Библии, которая сама является абсолютной правдой. Эта правда также соответствует и последовательным, очень эмпирическим исследованиям, научным по своей природе. Мы пытаемся предоставить вам факты, какими они являются. Сегодняшняя программа называется «Микроэволюция». Что же это такое? Нет сомнений, что мы все изменяемся, что мы не совсем похожи на своих родителей, хотя мы обладаем комбинацией генетической структуры их обоих. Вполне очевидно, что в прошлом и их гены до некоторой степени были подвержены компромиссам. Также очевидно, что и наша генетическая структура изменилась по разным причинам. Мы признаем, что радикалы, лишенные кислорода, сильно угрожают здоровью и генетической целостности живых систем планеты Земля. Что же собой представляют лишенные кислорода радикалы?

Ведь теперь над землей нет первоначального небесного свода, который был там. После его разрушения в дни Ноя, во время Всемирного потопа, электромагнитной энергии было достаточно для создания очень сильного озонового свода, заряженного кислородом. Но теперь он истощен. По своей силе, толщине и обилию его даже и близко нельзя сравниться с тем, каким он был всего лишь 100 или 50 лет назад. И сейчас ультрафиолетовая радиация проникает к нам со всех сторон благодаря солнечной радиации, то есть радиация Солнца, как и радиация открытого космоса, попадает к нам, потому что озоновый свод недостаточно силен, чтобы защитить нас. Эта ультрафиолетовая радиация проникает на нашу кожу и в другие живые системы. Поэтому в клетках и происходят различные мутационные изменения, которые вызывают, например, рак. Он, в свою очередь, глубоко проникает в клеточную ткань всего тела. И эта радиация, которая когда-то вынуждена была проходить через фильтр небесного свода над землей, теперь также вызывает и другие вещи, подвергающие компромиссу нашу генетическую структуру. Это очень сильная коротковолновая радиация с очень узким радиусом действия. Она поражает кислород, избавляя его от электронов. А кислород агрессивен, поэтому он и начинает очень странными путями соединяться с разными другими химическими веществами. Как раз эти соединения и являются частью пищевой цепи, которую мы поглощаем. Ведь это же часть загрязненной атмосферы, и мы впитываем это в себя. В результате этого каждая клетка нашего тела до определенной степени впитала в себя эти радикалы. Теперь мы уже загрязнены. Есть грязевой нанос в наших телах, который постоянно увеличивается, как пепел в горящем камине. Я считаю, что дополнительные электроны, притягивающиеся не только к кислороду, но и к некоторым из этих кислородных загрязнителей, я отношу их всех к свободным радикалам. Таким образом, это тепловая электронная раковина заряжена отрицательно. Но у вас есть и металлы, которые заряжены положительно. Теперь поговорим о них. Некоторые из этих металлов являются тяжелыми. Например, алюминий. Он тяжел в отношении клеточной структуры. Например, силикон и так далее. И они формируют пепел в клетках. Это часто проникает в ядро клетки. В результате этого возникают такие болезни, как склероз мозга и многие других, которые очень изнурительны. В дополнение к этому, некоторые из этих кислородных радикалов в само структурное ядро клетки проникают, в клетку ДНК. У нас есть истощенная вода, если ее можно так назвать. В ней нет никакой энергии, что противоречит ее первоначальному дизайну. Частично этим и объясняется ослабление структуры генетической композиции. Все это подвергает риску генетическую структуру. Все, о чем я говорил с самого начала программы, иллюстрирует тот факт, что нам нанесен генетический ущерб. Поэтому мы не совсем похожи на своих предков, мы только приблизительно схожи с ними. И мы называем это изменением внутри генетических границ. Существует также и технический термин для описания этого процесса изменения — микроэволюция. Но пусть вас не пугает этот термин «микроэволюция». Я хочу убедить вас в том, что Бог по-прежнему все еще управляет землей. Я не Бог, а Он — Бог. И если бы мне пришлось все это контролировать и всем управлять, я бы все разрушил. Земля по-прежнему находится в руках всемогущего Бога. Смотрите, на протяжении столетий мы знали, что живые системы изменяются. Эволюционная общественность опирается на натурализм, и она заявила о том, что поскольку эти изменения происходят во всех диапазонах жизни, они обладают потенциалом не только переходить границы генетической структуры, но и вносить в нее новую информацию. Это невозможно. Дело в том, что каждое генетическое изменение теряет эту информацию в контексте компромиссов и изменений. Скажем, при воздействии радиации мы можем изменить генетическую структуру,

фруктовых мух, которых в науке называют дрозофила меланогастер. Но изменяя эту структуру, мы не добавляем новую информацию, ослабляем основную. В лучшем случае мы ее просто перетусовываем, используя те же самые элементы. Это и называется микроэволюцией или микроизменениями. Никаких проблем. И наука это подтверждает. Она прямо говорит, что из-за потери небесного свода над Землей нашей генетической структуре угрожают разные условия. Но в лучшем случае любые изменения в этой генетической структуре — это перетасовка одних и тех же элементов. Обычно в результате этого информация только теряется. Таким образом, наша система подвержена опасности. Возможно, нам и удастся произвести лошадь, которая будет бежать быстрее. Но есть вещи, которым нам не под силу. Я живу в городе Гленроуз, штат Техас. Это сельскохозяйственная местность. Вместе с университетом в Стефенвилле мы разрабатываем много разных программ. Этот университет всего лишь несколько километров от Гленроуза и занимается сельскохозяйственными программами. Они связаны с выводом лучших пород животных, например, поголовье скота. Подобрав специальную группу коров, возможно, нам и удастся вывести тяжеловесную породу, которая бы производила больше мяса, а не жира, и которая бы обладала более развитой мышечной структурой. Возможно, определенная порода лошади, выведенная нами, побежит быстрее, чем чистокровная лошадь. Но долго этого не продлится. Мы даже можем изолировать или сузить какую-то генетическую линию, чтобы вывести отменных породистых скаковых лошадей. Но когда освободишь от ухода этих коров или лошадей, оставив их на природе, выживут только те, у которых основная структура с более широким резервом генов. Вы понимаете, это чрезвычайно важно. Если освободить их всех, выживут только те, которые обладали первоначальной, основной структурой с более широким генетическим резервом. Это чрезвычайно важно. Итак, возможно, нам и удастся генетически вывести такую породу, которая будет превосходной в каком-то направлении, но зато мы ослабляем основную информацию этой генетической структуры. Чтобы эти лошади долго жили, нам необходим более широкий генетический резерв. Нам нужны здоровые, эффективные лошади, а не просто прекрасные на вид жеребцы. Нам необходимо старое, длиннорогое поголовье скота, а не какие-то экзотические породы. А знаете ли вы, что длиннорогая корова каждый год может рожать теленка и делать это 22 или 23 года? А когда посмотришь на экзотические виды, я бы мог перечислить множество из них, они даже и близко не могут сравниться с этими коровами. Таким образом, нам необходима более широкая генетическая линия. И это всего лишь вступление. Ведь любое генетическое изменение — это в лучшем случае просто перетасовка основной информации для того, чтобы добиться какого-то одного результата. Но большинство генетических изменений просто ослабляют основную информацию, в результате чего на свет появляется менее жизнеспособное существо. Это не соответствует теории эволюции, но это соответствует фактам научных исследований. Микроэволюция — это просто изменение внутри границ какого-то генетического резерва, часто приводящие к потере информации. Это и есть микроэволюция, хотя они и думают, что у них нет проблем никаких. Эволюция означает изменение. Обратите внимание вот на такой факт. Прислушайтесь к моей иллюстрации микроэволюции, которую предполагали и геологи, и антропологи, и физики, и культуроведы, и палеонтологи, все ученые по всему миру. Вот иллюстрация макроэволюции. Под эволюцией, как мы ее обычно подразумеваем,
Признаются мутационные изменения простых существ, с которых, судя по мнению эволюционистов, и началась жизнь. Эти изменения были вызваны как окружающей средой, так и системой энергии, которая повлияла на простые организмы. Как сказал Дарвин, небольшие изменения произошли в результате естественного отбора. Итак, из единственной живой клетки произошли целые новые творения и создания. Затем появились и новые виды, которые, в свою очередь, подверглись изменениям. И в конечном итоге, благодаря новой генетической информации, появилось все человечество, обладающее невероятно сложным мозгом. Но основано ли это на факте? Конечно же, нет. Вот это и есть макроэволюция или стандартная эволюция, разные изменения разных систем и естественный отбор. Это наиболее известная и изначальная ее версия. И у микроэволюции на самом деле нет научных или библейских проблем. Она представляет собой изменения внутри видов. А новую генетическую сверхъестественную информацию придумала макроэволюция или стандартная эволюция. И это, кстати, совершенно невозможно. Мы сравниваем микроэволюцию, то есть простую перетасовку внутри границ генетического резерва, с макроэволюцией, которая обозначает переход одного вида в другой. Этого никогда не наблюдалось. В соответствии с мнением микробиологов, это просто невозможно. Невозможно, потому что любая генетическая структура живой системы неприкосновенна. В нее невозможно внести какую-то новую, сверхъестественную информацию. И говоря об изменениях внутри вида, давайте перейдем к некоторой конкретной специфике. Например, давайте посмотрим на изменения, произошедшие в человеке. На иврите это слово «беремен». Означает оно «вид». Возможно, оно звучит для вас странно, и вы думаете, о чем это он. Но это с еврейского перевод, что означает «вид». Итак, внутри этого вида возможны разные изменения, и они могут происходить только внутри генетического резерва. Осознаете ли вы, что во время римского периода, главным образом это было библейское время, было всего лишь 4 вида собак? Да, все остальные виды собак, которые у нас есть сегодня, произошли от этих 4 видов, благодаря селективной генетике и узкородственному и селективному размножению для определенных целей. Все собаки произошли от 4 видов. И у нас есть и великий Дейн, и Сен-Бернар, и маленький Чиуауа, и которых только не придумаешь. Не забывайте, каждый из этих специфических видов ограничен какой-то определенной функцией. Скажем, маленькая чиуауа не может выжить на природе без заботы человека. Они ограничены. Уличный дог, уличная собака может выжить сам по себе намного лучше, чем экзотические виды собак. Всем нам знаком маленький пудель, которым многие дорожат. А те, которые их разводят, четко говорят нам об их очень высокой смертности при рождении. Ведь их генный резерв очень ограничен. И хотя очень приятно с ними играть и прижимать их к себе, им никогда не выжить просто на улице без ухода человека. И в этом смысле они очень ограничены. Чтобы собака могла выжить сама по себе, ей просто необходим широкий резерв генов. Итак, от 4 видов собак произошло столько разновидностей. Как видим, эти изменения обладают огромным потенциалом. Но это не эволюция в своем обычном смысле или макроэволюция. Ведь ничего нового не добавилось. Скорее, наоборот. Но давайте опять вернемся к человеку. У нас по-прежнему прекрасные дети разных видов. Каждый из них полностью человек, и по своему разуму и внешности очень дорог не только нам, но и Богу. И они очень дороги нам. Кто-то более знаком, кто-то менее знаком. Но факт остается фактом. Все они настоящие человеческие существа. Было время, когда эволюционисты, сторонники Дарвина, делили людей на расы, подчеркивая превосходство одной над другой.
Ведь это все люди, одна человеческая раса. Мы постоянно узнаем, насколько необыкновенный и разум человека, и его физические возможности во всех этих удивительных

всех видах людей, во всех людях, видах живых систем, которые мы знаем как люди. Но кто-то скажет, подождите минутку, я согласен, что все они просто люди, но как же насчет орангутангов или других обезьян? Ведь научные исследования определили, что генетика обезьяны идентична человеческой на 98,4%. Разве нельзя было устранить быстро такую небольшую разницу? Всего лишь 1,6%? Нельзя ли устранить 1,6% и из обезьяны получился бы человек? Можно ли это сделать? Конечно, нет. Совершенно нет. Один из наших консультантов, генетик Барни Медокс, доктор философских и медицинских наук, предоставил нам результаты своих последних генетических исследований. Он утверждает, что по научным подсчетам генетическая мутация даже одной миллиардной части хромосомы животного непреклонна фатальна. Это очень важно. Генетическая разница между человеком и его так называемым близким родственником шимпанзе по крайней мере 1,6%. Хотя и кажется, что это немного, но было определено, что это, по крайней мере, 48 миллионов нуклеидов, которые нужно было преодолеть и изменить. А случайное изменение всего лишь трех нуклеидов структуры ДНК является фатальным для животного. Либо сразу же фатально в его отпрыске, который может появиться на свет искалеченным мутантом. Это если изменили три нуклеида. А разница в 1,6% означает 48 миллионов нуклеидов. Комбинация всего лишь трех является фатальной. Таким образом, это значит, что просто невозможно преодолеть эту брешь между обезьяной и человеком. Нам нужно начать с первоначальной генетической информации. Но как же получается изменение? Следите внимательно. У нас есть специальная таблица, демонстрирующая изменение меланина в человеческом организме. Конечно, лучше тем из нас, у кого его больше, но тем не менее у некоторых из нас светлая кожа. У нас есть 16 разных категорий, от очень густого темного цвета до светлого. И всеми этими разными возможностями обладает единственная пара родителей. Вы поняли это? Одна родительская пара обладает жизненным потенциалом каждой из этих генетических комбинаций. Например, у одной пары в Британии родились близнецы, мальчики, один из которых был светлокожим, а другой темнокожим. И оба они одного и того же генетического происхождения. У них одни и те же мать и отец. Это только подчеркивает, насколько по-разному выражается генетический потенциал. Например, я самый старший из 10 детей. Все мои братья и сестры совершенно разные. У меня у самого 5 детей. Один из них уже на небесах. Он ушел от нас. 2 сводные дети, все они мне очень дороги, но в сводных детях мне не нужно искать изменений. Каждый из моих собственных детей необыкновенно разный, хотя все они из одной и той же генетической композиции. Таким образом, в большей форме вот здесь иллюстрируется 16 главных различий. Конечно же, к ним можно было бы добавить что-то еще, это иллюстрируется по всему генетическому потенциалу. 16 основных комбинаций этих различий могут происходить внутри одной и той же генетической структуры. Именно это и произошло с этими известными близнецами, близнецами двух тонов, как их называют. Ну что ж, мы говорили о собаках. Давайте опять вернемся вот к этому виду. У нас также есть лошадь. Это библейский вид. Я имею в виду зебры, ослы, лошади. Все в целом они принадлежат одной генетической структуре. Они очень похожи друг на друга, хотя и обладают изолированной генетической информацией, наделяющий их особенной и очень разной характеристикой. Но все они произошли из одного вида, от одной лошади. Это подводит нас к прекрасной иллюстрации, которую можно найти в литературе,
Это вид хоботных. Все эти существа похожи на слона. Недавно были раскопаны два стегононовых мамонта. Их помогли определить горбы, один на голове, другой в нижней части лба и, конечно же, на спине. Это совершенно поразительно. Без этих мамонты были бы совсем похожи на современных слонов. И их полно в определенных местностях. Это вот замечательные мамонты. На них было очень много шерсти. Нам знакомы также и экзотические творения, экзотические создания, например, тетралофодонский мастодон. Но пусть это не пугает вас. Предположительно, это древний мастодонт, но, по нашему мнению, все это происходило всего лишь в несколько тысяч лет назад в результате сотворения мира и в результате широкого генетического резерва. Тетралофодон, мастодон, был раскопан с четырьмя бивнями. Это очень экзотический вид семейства хоботовых. И эти мамонты с обильной шерстью просто великолепны. Но у всех у них один и тот же генетический потенциал. Таким образом, вот это и есть микроэволюция. Овладев генетическим кодом мастодонта и плодотворив современного слона, возможно возродить этого прекрасного мамонта со всей шерстью. Фактически над этим работает уже и сейчас, ведь у них одна и та же общая генетическая структура. Я сам с нетерпением этого жду, потому что на самом деле это возможно. Таким образом, мы проиллюстрировали вид. И мне очень нравятся эти создания, они очень специфические, их дизайн просто великолепен. Уши у них — система охлаждения, я не имею в виду просто эффект веера. Когда они сжимают свое ухо, они уменьшают прилив крови к поверхности этих великолепных ушей, и уменьшается и их тепловая энергия. Таким образом, они сами себя охлаждают. Когда они расправляют свои уши, это значит, они хотят избавиться от некоторой теплоты в своем теле. И когда они их сжимают, прижимают назад, они пытаются удержать тепловую энергию. Таким образом, расширение ушей — это их система охлаждения. Это прекрасный дизайн нашего Творца. Сам человек всегда был человеком, как и все виды созданий, всегда были теми или иными видами. Таким образом, я хочу вот что сказать в заключении. У нас нет никаких проблем с микроэволюцией, потому что она — не что иное, как изоляция или вторичное изменение основной генетической информации, которая была там с самого начала. Но главная проблема в макроэволюции, которая на самом деле никогда не была подтверждена наукой. Да и в модель сотворения она никак не вписывается. Макроэволюция — это концепция предоставления новой информации, что намного усложняет уже саму по себе очень сложную структуру. Ведь они предполагают, что ее результат — это совершенно новое существо, что в научном плане совершенно невозможно. Я пытаюсь вам вот что сказать. Все по-прежнему в руках Бога. Даже если мы и видим какие-то изменения в ограниченном плане, иногда они очень драматические, все равно все по-прежнему остается таким, как его сотворил Бог. Это только иллюстрирует его созидательность. Это иллюстрирует тот факт, что Бог сотворил все эти виды совершенно неприкосновенными. Микроэволюция — никаких проблем. Макроэволюция — огромная проблема, потому что в ней нет ничего общего с наукой.

0: Вот, все-таки давайте еще скажите, вот 24, да, в второзаконе 24, вот что вы хотели сказать?
1: Ну, здесь очень отчетливо видно две таких составляющих причины, да, почему развод вообще допускался. Первое, это не найдет благоволения, то есть это сильная эмоциональная составляющая, то есть вот мужчине женщина перестала нравиться. Это эмоции, и Бог это, да, учитывает. И второе, найдет в ней, то есть будет некая доказанная вина его, ее некорректного поведения вот в сфере интимных отношений. Угу. Вот эти две причины. Эмоции и реально доказанный факт ее некорректного поведения.
0: Но это сложно доказать.
2: Елена Палашкова, телевизионный продюсер, автор и ведущий цикла «Совершенно не секретно». Считает Библию голосом Бога и надежной опорой в жизни. Александр Сахаров, служитель церкви, консультант по семейным отношениям, директор молодежного служения Кавказской союзной миссии, женат 15 лет, двое детей. Евгений Якимов, служитель церкви, специалист по добрачному консультированию, считает, что залог семейного счастья – это умение понимать друг друга. Говорит, что лишь в 40 стал совершеннолетним семьянином. Андрей Костерин, служитель церкви, считает Библию самой главной книгой в жизни человека. Уверен, что очень важно – это любить людей и делать добро. Женат 35 лет, двое детей, четверо внуков.
1: Развод – это была достаточно сложная, трудоемкая процедура. Это еще раз показывает, что Бог не одобряет развод.
0: Да, почему тогда Бог против разводов? Вот давайте ответим на вопрос. Почему?
3: Вы знаете, в разводах ведь не всегда страдают только муж и жена.
0: И дети.
3: А если есть дети, то это самые
0: потому что дети,
3: люди, которые, да, пострадали больше всех.
0: Да, потому что они думают, что это из-за них они развелись, родители. Вот дети думают так, что он сделал не так, что мама с папой поссорились, ну, скажем, да, поссорились, и пришло это к разводу даже.
3: Это может быть отпечатком вообще на всю жизнь,
0: конечно,
3: на будущее.
0: Конечно, конечно.
1: Знаете, мы привыкли, наверное, думать, что развод – это дело чисто двоих. Я считаю, что это не так. Развод – это то, что несет последствия для двоих, для пары семейной, для детей и для общества.
0: Конечно.
1: Потому что, смотрите, когда ребенок переживает развод родителей, это уже травмированная личность. Это личность, у которой сломлена модель семьи. Да. Вопрос, а какую семью создаст этот ребенок в будущем? Если он видит пример своих родителей. Понимаете, развод запускает просто цепную реакцию разрушения общества. И мы видим, что симптом разрушения любого общества – это кризис в области семейных отношений. Вот почему это очень важно.
0: Я знаю одну женщину, которая после развода вообще год не могла сказать о себе вот это слово. Я разведена. Не могла вообще выговорить это. Представляете, какой шок у человека? Нет, не то, что не верила, это было таким крахом всего, вот, что у нее произошло. И очень долгое время она переживала вот из-за этого. Вообще сказать, представляете? То есть ты должен сказать, что да, вот я разведена, у меня нет мужа.
3: Ну вообще дети и женщины, наверное, в случае развода самые незащищенные. Да. Потому что мужчина может легко сказать, моя хата с краю, я ничего не знаю.
0: Значит, почему, да?
3: Женщина как...
0: Значит, почему Бог против развода?
1: Смотрите,
0: почему?
1: Вот, такая мне аналогия пришла. Может быть, она, конечно, будет звучать несколько страшно, но, тем не менее, я скажу. Мы видим, да, что такое процесс брака? Это процесс объединения в одну плоть.
0: Да,
1: станут двое, да, одной плоти.
0: Прилепится.
1: Как выглядит человек, которого разорвали или разрезали напополам.
0: Ужас.
1: Да, вот, то есть, вот представьте себе, расчлененное тело.
0: Да.
1: И вот, я прошу прощения, договорю. Это то, что, может быть, не выглядит физиологически так.
0: Внутри.
1: Но психологически развод – это расчлененка. Я извиняюсь за такой термин.
0: Да, да.
4: Незаживающие раны. Вот представьте себе две бумажки, мы возьмем и склеим. Вот теперь одна стала, а попробуйте теперь разорвать. Что будет?
0: Да, вот это моя, вот это моя знакомая, половин. Очень тяжело это переживала. А еще она вообще перестала верить в любовь. Вообще. И не могла поверить кому-то другому еще, что вообще возможно кому-то верить. То есть найдется человек, которому она будет верить.
3: Ну, то, что вы сейчас говорите, я слышал это теоретически, я об этом даже говорил, о том, что люди, пережившие развод, испытывают недоверие и даже

0: Цинизм по отношению к другим.
1: Да,
0: то есть... А то, что вы говорите, что это реальность,
1: да. Из вот жизни она мне говорит, да, она мне говорила, например, что говорит: Лен, вот они там целуются, да, или за руку берут, а я не верю. Во мне
0: что
1: внутри все кричит,
0: да? Да,
1: во мне все кричит, и я говорю: это неправда, любовь не существует. Все равно придет развод, и все равно придет вот этот вот кошмар весь.
2: Есть еще один момент.
3: В этом весь ужас.
2: Приходилось консультировать людей, которые пережили развод. И я хочу сказать, что развод катастрофически влияет на самооценку.
1: Да, согласна.
2: Как мужчины, так и женщины. Но особенно женщины. Женщины в этом отношении, наверное, более уязвимы. Красивая, молодая женщина абсолютно не верит в то, что она привлекательна. То есть развод — это разрушение личности, это подрыв основы личности.
1: Вот, то есть, если возьмем жизнь до развода, то есть это вот брак, супружество, это когда люди имеют возможность помогать второй личности, другую, расти, рост. А когда развод, это все, это смерть. Она душевная смерть получается. Вот, потому что когда Господь придумал брак, то есть он думал, что чтобы люди помогали друг другу и жили в гармонии. И теперь вот это все это смерть.
2: Развод лишает человека вообще жизненной энергии, жизненной силы.
1: Да.
2: И вместо того, чтобы направить это куда-то в какое-то конструктивное русло, допустим, в личностный рост, в воспитание детей, да, в построение карьеры, в образование, человек тратит колоссальное количество энергии на то, чтобы просто вот восстановиться внутренне.
1: Да, вот моя подруга, она 5 лет, она верующая, 5 лет молилась, потому что она знала, что Бог против развода. Она 5 лет молилась. Вообще, возможен ли этот вариант? То есть, вы понимаете, вот то, что вы говорите, это абсолютно правда. У нее мозги вообще ни про что не думали, ни про дети в это время, ни про чего. Просто она постоянно думала, надо, можно, нельзя, можно. Ноги домой не идут. Просто она все делала, чтобы не прийти домой.
0: Я вот сейчас, говорите, вспомнил слова классика Федор Иванович Тютчев. Он когда-то писал по отношению вот к мужчинам, которые, скажем так, растоптали женскую вот надежды вот эти вот на любовь, там, на счастье. Вот так звучат. «И на земле и дико стало, это о женщинах, очарование ушло, толпа, нахлынув в грязь, втоптала то, что в душе ее цвело. И что ж, от долгого мучения, как пепел сберечь ей удалось, боль, злую боль ожесточения, боль без отрады и без слез».
2: Очень тонко.
0: И он заканчивает еще несколькими словами. «О, как убийственно мы любим, как в буйной слепоте страстей мы то всего вернее губим, что сердцу нашему милей».
2: Очень сильно сказано.
3: Я думаю, развод имеет внешний фактор влияния, или все-таки развод — это изнутри? Это вот то, что зависит от мужа и жены. Или на развод может повлиять третья сторона, там, или родители, или друзья, завистники.
1: Повлиять могут, конечно. Я думаю, повлиять могут. Но вот для меня, вот как вот открытие было, я поняла, что ключевое слово «небо» равняется супружество — это верность. То есть вот супружество — это верность в первую очередь. То есть вот здесь мы можем сказать, что параллель такую провести, что супружество — это образ отношений между Христом и человечеством.
0: Ну так этот образ представлен в Библии.
1: Да. Вот поэтому Господь и создал семью,
2: как
1: супружество, институт семьи, что вот она, верность моя. Вот, возможно, прощение там, да, или какое-то.
0: Мне просто понравилось то, что вы сейчас сказали. Апостол Павел к Ефесянам пишет: «Жены, повинуйтесь мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как Христос — глава церкви».
3: Вот она,
0: прямая связь. Поэтому расторжение вот этих отношений между людьми, это вообще эти отношения являются образом отношений Бога и людей. И по сути, это нарушение Божьего плана.
1: Да, и мы, вот смотрите, мы же какие ужасные дела делаем, как человечество, а с нами-то Христос не развелся. Бог-то с нами не постоянно, да. Мы ужасные вещи делаем.
0: Мы можем очень делать, оскорблять его, обижать его.
1: Да, а смотрите, он человека не бросил, разводное письмо нам не дал, и нам список не написал. Вы знаете, все. И вот для меня вот очень было интересно прочитать книгу Оси, пророка. Вот только недавно я так немножко побольше читала. И для меня вот это было там очень здорово. Вот прочитать и увидеть, что как пророк вот свою жену, да, он ее не оставил. Она его изменяла и ушла от него, и все, что хуже ему сделала. А он нет. Он все равно ее принял. Говорит, она моя жена. И для меня вот это прозвучало как Бог. Бог нам развод не дает. И если семья — это для Бога ячейка, или как сказать, вот мой идеал отношений, то есть это очень хорошо.
0: Ну, вот. Это любовь. Вот да, то, что вы привели любовь. Пример Оси, ну, любовь необъяснима. Да. Она может сносить, нести, выдерживать такие вещи. Когда нет любви, то очень быстро может все закончиться.
1: Вот. И что еще интересно, да, вот что люди очень быстро разводятся, когда быстро разводятся, то они прям сразу ищут себе, ну, следующую семью.
0: А еще вот слышали такое выражение «брак – ошибка».
1: Да.
0: Брак — это ошибка. Мне кажется, что ошибка не брак.
1: Развод — ошибка.
0: И не развод даже. И даже не развод. Ошибка — это образ жизни этой пары. То, как они выстраивают отношения. Вот это их ошибки. Они допускают одну за другой, что приводит
3: и как последствия
0: констатируется развод.
2: Вообще говоря о браке, используется терминология, да, и будут терминология «познал». Это же слово используется по отношению к процессу, когда человек познает Творца, Бога.
1: Да.
2: И я глубоко убежден в том, что человек, который строит счастливую семейную жизнь, он намного лучше понимает Бога. Это не значит, что люди, которые не в браке или которые в разводе, они не могут понять Бога. Нет. Но те, которые в браке, те, которые следуют этому божественному идеалу, они Бога понимают лучше.
1: Лучше.
2: И поэтому вот почему Бог против развода. Да? Потому что развод, он разрушает веру, не только веру в человека, да, о чем мы вот говорили здесь, но и веру в Бога.
1: Да вообще во все.
2: Разрушает. Почему? Потому что, ну, особенно сторона, так сказать, пострадавшая, она же задает себе вопросы достаточно часто, я с этим сталкивался. А за что мне Бог это дал?
1: Да, вот именно Бог. То есть обвиняют Бога?
2: Конечно.
3: Что он дает?
2: Конечно.
1: Да. Нет, что, почему он
2: допустил?
1: Что мы разводимся. Вот почему? Ведь он же нас там сочетал. Чего это он сейчас нам?
0: Вы знаете, человек может сказать, ну, кто-то из практики, ну, вот разводятся люди, а потом создают новые семьи,
1: да.
0: Счастливо живут.
1: Вот есть, да, вот давайте сейчас, вот это вот очень интересно, давайте вопрос рассмотрим. Есть ли возможность повторного брака?
3: По мне, вот, мне кажется, единственный повод может к этому быть, это смерть супругов.
1: Я
3: знаю семейную
1: пару,
3: новую семейную пару, которая именно была вот как бы жертвой того, что у одного жена умерла при родах, оставила две девочки. Вот. А у его будущей жены, значит, муж умер там вследствие болезни. И вот они как-то нашли друг друга и создали достаточно счастливую семью.
1: То есть вот условия повторного брака, вот смерть.
3: Как бы безысходность.
0: Я бы сказал, это первое.
2: Не только.
0: Первое, но не единственное. Да, вот что касается прелюбодеяния, когда Иисус, возвращаемся к Нагорной проповеди Евангелия от Матфея, когда Иисус говорит, я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме, я хочу сделать акцент на этом, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. То есть... Наверное, Иисус допускает возможность повторного или второго брака после того, когда брак умер. Ну, что я имею в виду под «брак умер»? Потому что брак — это союз между мужчиной и женщиной. И когда в этот союз вторгается кто-то еще, то, по сути, этого союза больше не существует. Другой момент, что можно возобновить его, восстановить,
1: да.
0: Найти прощение.
1: Прощение, вот простить,
0: да. То есть да? Вернуться к этому, возобновить свои отношения, восстановить этот союз.
1: А если нет сил прощать? Сам. Вот изменил мне, да. И если нет, что делать?
0: В этом случае человек, который оказывается невиновной стороной, он может заключать брак с другим человеком, потому что брака больше нет.
2: скажем так, вот возможность повторного брака есть.

0: в Библии она обозначена. Это ну, первое, да, скажем так. Второе, хотя не приветствуется второй брак, конечно, не приветствуется, но тем не менее это говорит о том, о Божьей милости, о том, насколько Бог милостив по отношению к человеку, что Он не относится к нам так. Вот ты раз дал осечку, все, поставь крест, эта сфера для тебя закрыта. Это не так. Бог дает нам возможность в дальнейшем строить отношения. Но опять же, счастливые отношения можно построить только тогда, когда мы возвращаемся к идеалам Священного Писания, вот к тем фундаментальным базовым принципам, описанным в первой и второй книге Бытие. И только. Почему развод плох? Развод — это слабая позиция. Это слабая позиция, это уход.
1: От ответственности.
0: Даже не от ответственности. Это,
2: можно сказать, поражение, да?
0: Это поражение.
2: Это лень. Это лень пытаться исправлять все тупики, в которые заходит.
1: Ну, просто убежать, да и все.
2: Просто решить.
1: Это легче всего. Это легче всего.
0: Знаете, я это так вот могу проиллюстрировать. Если ты не научился ездить на автомобиле, ты хоть 15 автомобилей поменяй, ты все равно будешь попадать в ДТП. Проблема не в автомобиле, проблема вот здесь.
1: Да. Да, я знаю таких, ну, много у меня знакомых, которые по 3 раза успели за свою жизнь. Вот они ровесники, да, мои одноклассники, они по 3 раза успели развестись
2: вот
1: и жениться.
2: Знаете, мне кажется, что вот если причинить телу рану какую-то, шрам ведь все равно останется.
1: Да.
2: И он останется навсегда с тобой. Да. Поэтому сказать, что это уйдет и забудется, и потом восстановится, наверное, это неправда. Это самообман. Оно останется навсегда. Потому что Бог не предусмотрел такое для человека.
1: Это противоестественно.
2: Бог предусмотрел один брак на всю жизнь. И вместе идти, преодолевать в горестях, в радостях, в болезни и бедности и так далее. Поэтому второй, третий, даже если он с позиции Библии законный, все равно будет оставаться, как, не знаю, след от ожога, что ли. Что-то будет оставаться.
3: Подсознание всегда будет первой любовью.
2: Слава Богу, я не знаю, что это такое, и не хотел бы этого знать. Но не могу поверить, что уйдет все бесследно.
1: Конечно, не уйдет все, все остается. Все остается.
3: То есть мы можем
1: человека.
3: Дать совет людям, чтобы они все-таки пытались восстановить первый брак, да?
1: Ну,
3: это лучший путь. Найти себе эти силы, мужество там, или веру. Вот, просить помощи у Бога, чтобы восстановить именно первый брак. Это лучший путь.
2: Ну, а
3: однозначно.
2: Если есть там еще и дети, это другого смысла не должно быть. Если человек понимает это, где-то осознал, и делает со своей стороны все.
1: Даже если измена, да? Все равно измену нужно постараться простить.
2: Тут мы не можем сказать, как будут задеты чувства человека, что будет происходить в его сознании. Но, конечно же, лучший путь – восстановить. И пример с Осией, который привели. Человек, который любит эту женщину, видит, что она изменяет ему. Она с другими мужчинами. Но его любовь побуждает к тому, чтобы вернуть ее. Восстановить эти отношения.
1: Хорошо, нет у меня сил.
0: Не каждый способен простить.
1: Вот это,
0: И Бог, опять же, это учитывает. И поэтому серьезная причина для развода, да, скажем так, одобренная в кавычках, это прелюбодеяние, это нарушение супружеской верности. Вот именно по этой причине Бог это допускает. Потому что не каждый способен простить. Да, Осия — это, конечно, ну, идеал, да,
3: образец.
0: К этому стоит стремиться. И семьи, которые переживали измену и выходили из этого, это высший пилотаж. Но не для всех.
1: Хорошо. Я мозгами понимаю, да, мыслю, что мне нужно простить. А сердце? Что делать?
3: Просите у Бога.
1: У Бога просить помощи? Даст?
3: Даст. Если мы очень хотим.
1: То есть возможно, да?
0: Процесс
1: попросить.
0: Разрушения отношений начинается тогда, когда из семейной пары уходит Бог, фактор Бога и его принципов.
1: Это то, что мы вначале говорили.
0: Это то, о чем мы вначале говорили.
1: Да, что треугольник должен быть с Богом.
0: Фактор восстановления — это обратный процесс. Верните Бога в свою жизнь, в личную жизнь и в семейную жизнь.
2: Да. Абсолютно согласен. Да. Именно так.
0: Другого пути нет. Знаете, можно посещать бесконечное количество там психологов,
1: семинаров,
0: попытаться восстановить. Не получится.
2: Есть только, вот точно сказали, один рецепт. Бог приходит в твою жизнь, он меняет тебя, он меняет твоего бывшего спутника, и что-то происходит.
0: В этом отношении, кстати, психология.

0: Психология вот в этом отношении, психология скорее вредит, чем помогает.
1: Она что говорит? Она говорит, что вы сами можете, да?
0: Психология пытается снять симптомы, заглушить боль.
1: Понятно.
0: Но психология фундаментальна.

0: это исправить?
1: Да, я вот думаю, откуда вообще такая вот тенденция у людей разводиться? Откуда она вообще вот проистекает? Откуда это идет? То есть вот склонность такая там к разводам.
2: Лень.
1: Что,
3: причин лень? Много, конечно, для этого. Вот
1: ну давайте,
3: если,
1: да. Почему?
3: Если...
2: Пожалуйста.
1: Да.
3: Вот моему браку, так скажем, ну или нашему браку с женой 31 год. Вот. И в нашей такой семейной практике было несколько ситуаций семейных, которые как бы способствовали тому, что речь заходила о этом слове «развод». То есть все, мы разводимся. Вот. И в этот момент я, как верующий человек, понимаю, что эту ситуацию видит Господь. И поэтому, когда я чувствовал, что к этому как бы идет, и в этом есть какое-то искушение, и с моей, может быть, стороны, и для меня, вернее, и для супруги, я уходил, значит, от этой ситуации просто в сторону и пребывал в таком, ну, как бы один, один на один. Но не с самим собой один на один, а все-таки с Богом. И поэтому, преклоняя колени перед Творцом, вот в сердечной такой молитве к Нему, я просто рассказывал, как мы эту ситуацию, и, как, и что я хочу. Я не хочу думать о разводе, я хочу оставаться с супругой, и я хочу как-то по новой все это начать, вот сейчас вернуться к ней и как-то начать новый разговор и попытаться, ну, как бы по новой, что ли, влюбиться в нее. Угу. Вот таким образом. Господь помогал. И у нас все, слава Богу, вот эти мысли все развеивались. Вот. В некоторых ситуациях было по-разному. Какое-то третье лицо приходило к нам и как-то нас соединяло. То ли это дети, то ли родные, там, близкие. Иногда просто мы, ну, как бы находили точки соприкосновения с супругой, вместе молились и дальше шли.
1: Вот мое мнение сейчас скажу, да, хорошо, да. Личное. Вот когда я их увидела как мужа и жену вместе, я говорю, вот, вот так надо. Вот так надо. То есть вот человек посмотрит на них, и понятно, что вот он идеал. Вот так вот хочется. То есть,
0: вы знаете, это что... понятно на любую семью посмотреть. Да. Верующих людей можно со стороны сказать, все идеально.
1: Но внутри...
0: Тот, кто не знает внутреннюю жизнь семьи, что переживают. Я думаю, что все мы, знающие, что, о чем мы говорим, да, что такое конфликты, когда было такое состояние, все, мы больше дальше не можем. И Бог, который присутствует, о чем Александр говорил, он способен повлиять на меня, на мою жену, так, чтобы сохранить нас.
3: Так что он любит и меня.
2: Почему нам ближе? Вот я все-таки хочу вернуться к вопросу лени. Человек ленивый, он не хочет работать над собой.
1: Это мужчина ленивый, а женщины хотят работать. Женщины хотят психологом ходить, это мужчины не хотят.
2: Не факт. Лень не имеет половой принадлежности. Не имеет. Если, я знаю женщин ленивых.
1: Но склонность.
2: И наоборот, я знаю мужчин пахарей. А для того, чтобы строить отношения, надо вкладывать, надо пахать. Это не происходит просто так, знаете, вот так вот, так сложились звезды.
1: Да.
2: Не надо романтизировать эти вещи чрезмерно. Надо вкладывать, надо работать над собой.
1: Кроме... Не хотят люди работать.
0: Ну, вот мы сказали,
2: вот это причина.
0: Мы сказали лень. Да. Я бы еще добавил, может быть, все-таки человеческие страсти, они способны приводить к разрушению.
1: Да, это точно.
0: Когда человек смотрит на другой объект, когда он позволяет свой взгляд переместить со своего избранника на другого человека.
2: Да, да, да,
0: и
2: да.
0: Когда он больше и больше это делает, в его сознании это засаживается понятие, что мой супруг, моя супруга, он хуже, чем вот этот человек. И это может подвигнуть человека.
1: Я в одной книжке прочитала, что измена начинается тогда, когда супруг начинает сравнивать своего супруга с кем-то другим. То есть вот оно, процесс начался. То есть я уже сравниваю. Ой, а мой муж не только столько зарабатывает, сколько ее.
0: Это первый
1: сигнал. Симптом уже, да. А муж подумает, ой, она моя, не такая уж красивая, как вот там у нас в телевизоре показывают длинноногих, да?
0: Как профилактика, друзья мои, как профилактика, муж и жена должны хвалить друг друга в присутствии других людей.
1: Угу.
0: Они должны говорить, вот моя супруга, что так говорить хорошее. Соответственно, она должна о муже говорить.
1: Вот знаете, вот когда я задала вопрос «склонность к разводам», вот я думаю, что ответ это в Римлянам 8:5. Давайте прочитаем.

0: Вот, то есть я согласна с ленью, вот с этим согласна. Вот здесь как раз очень хорошо, мне кажется, написано. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном». То есть вот оно, вот он треугольник, о котором мы в самом начале говорили, да? То есть люди понимают, что это союз, прежде всего, духовный. И вот а наша плоть, она вот такая вот, да, и лень нам, и у кого-то ноги длиннее, и у кого-то зарплата больше. Угу. То есть вот это вот оно проявление такое вот.
1: Вообще-то по поводу ног хочу сказать, чтобы было понятно. Мужчину не ноги привлекают, а лично женщины. В конечном итоге. Ноги — это, знаете, такой первичный фактор. Ну, посмотрел,
2: да.
1: Вау.
2: В первый взгляд.
0: Нет, пропаганда
2: взгляд.
0: Такая. Пропаганда
1: — это да. Я просто говорю, как реагирует мужчина, да, на эти вещи. Да, тебя может привлечь, конечно, такой привлекательный женский стан чей-то другой. Угу. Но начни строить отношения с этим станом. Просто начни с этим станом, просто заговори с ней.
0: Хорошо, вот человек сделал ошибку, непоправимую сделал ошибку. Есть возможность прощения такого человека? Ну вот развелся он, неправильно понимал вот это. Есть прощение или нет?
3: Бог, если говорить о Боге, Бог любит нас. Прощаю. Какими бы мы
0: есть
3: ни были.
0: Есть возможность у человека начать все,
3: да,
0: снова.
3: Непослушными. Он готов всегда принять, помочь... простив человека, есть, и, да, помочь восстановить,
0: вы знаете,
3: то, что может, да, быть восстановлено.
0: Знаете, вот я можно зачитаю?
2: Вернуть, пожалуйста,
0: я вот хочу зачитать вот этот вот отрывочек, очень мне понравился. Вот. И одни, разведенные своими руками, разрушили свой брак, другие стали невинной жертвой независящих от них обстоятельств. Многие подавлены и удручены разводом. О какой бы из этих ситуаций ни шла речь, у Бога есть слово милости. Как показывает судьба людей, прошедших через развод в ветхозаветные времена, Бог помогает оступившимся. Он собирает разбитые осколки и позволяет начать сначала. Но не отменяется воля Господня, явленная сначала в Эдеме, затем в ветхозаветных заповедях. И во весь голос возвещенная под конец ветхозаветной эпохи. Я ненавижу развод.
1: Новый Завет утверждает эту же мысль, угу, и говорит о том, что кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха.
0: Аминь.
1: Поэтому Бог восстанавливает человека из любой глубины падения. Это нужно всегда об этом помнить.

0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». Мы продолжаем говорить об абортах, их причинах и последствиях, а также об ответственном подходе к материнству. На наши вопросы отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юля.
0: Мы в предыдущей программе говорили о том, где взять женщине ресурсы, где ей взять силы, подпитку, так называемые точки опоры, где найти для того, чтобы почувствовать в себе силы. Вот я могу родить, и я могу воспитать этого ребенка. Я могу не только дать ему жизнь, но могу обеспечить ему уход, обеспечить ему хорошее воспитание. И вот одной из точек опоры вы назвали веру в Бога. Сегодня мы будем подробнее говорить об этом, как вера в Бога поможет женщине, или, может быть, не только женщине, которая ожидает ребенка, но она находится в сложной ситуации, вот она думает, делать ей аборт или не делать. Как вера в Бога может помочь не только этой женщине, но, может быть, ну, и мужчине, ее мужу или партнеру, и другим членам ее семьи.
1: Да, Юля, действительно, вера Бога, она влияет достаточно серьезно на принятие решения и доверие Богу, оно зачастую является ключевым в принятии решения и в том, чтобы действительно человек сделал шаг в правильном направлении. И вот вера в Бога мне очень, как мне помогает такой пример, как путешествие на корабле. Когда мы плывем куда-то на корабле, у нас есть определенная цель, куда бы мы хотели приплыть. И если мы плывем и ориентируемся только в соответствии со своей интуицией, с нашим жизненным опытом, выбираем направление, то действия таких внешних сил, как ветер, допустим, какие-то погодные условия, они могут сбить нас с курса. И выбирать направление вслепую мы не можем. Согласитесь, что это было бы нелогично, нетрезво и нерационально с точки зрения вот каких-то жизненной логики и так далее. Но если мы ориентируемся на компас, если мы ориентируемся по звездам, по звездному небу, то, как правило, эти ориентиры, они достаточно надежные, и вероятность того, что мы достигнем цели, весьма высока. И вот я веру в Бога, сравниваю вот именно с компасом. Бог оставил нам Библию, Бог оставил нам возможность обращаться к Нему. И когда мы находимся в сложной ситуации, человеку гораздо легче идти по жизни, когда он обращается к Богу, обращается к Библии, молится Богу и просит о помощи, о защите, о том, чтобы он указал правильное направление для того, чтобы достигнуть тех направлений, которые он себе выбрал. И аборт – это достаточно серьезный выбор в жизни женщины и шаг, который, можно сказать, своего рода в неизвестность, в никуда. И когда она верит, что Господь будет рядом, она уверена, что она делает правильный шаг, то Бог, вопреки всем законам, логике, природе и так далее, Он будет вступаться, Он будет помогать ей и приведет именно в то направление, которое принесет ей счастье.
0: Ну вот, допустим, женщине кто-то говорит, вот нужно верить в Бога. Расскажи Богу о своей проблеме, о том, что тебя волнует. А женщина все-таки не настроена на это. Да, она, может быть, чисто формально помолится, но в голове у нее останется все равно эта мысль: я должна сделать аборт. Ситуация безвыходная. И вот доверие Богу, оно ведь должно родиться прежде всего у этой женщины, у самой внутри. Это не должна быть какая-то вот установка такая вот, я не знаю, не помню, как это в психологии называется, это явление, когда дети воспринимают ценности своих родителей, и они живут чужими ценностями, например, может быть, даже уже во взрослом возрасте они живут этими ценностями. А потом приходит какая-то вот ситуация сложная, оказывается, это не их ценности. Они их не родили, не вымучили, они не пережили их сами. Оказывается, они чужими ценностями всю жизнь жили, а своих желаний не видели. Так и вот здесь, например, вот женщине можно внушить вот чисто искусственно, надо молиться, надо верить. А вот что делать для того, чтобы вот этот процесс естественным образом у нее пошел внутри?
1: Ну, я думаю, в первую очередь, когда женщина обращается к Богу, там, ну, аргументы тут излишни. Мы можем много говорить о том, что да, тебе нужно, допустим, поступить правильно, да, тебе нужно молиться. Но в любом человеке есть потребность именно в Боге, потребность внутренняя, которую Бог заложил в человека. И какие бы ни были у нас логические аргументы, и как бы человек соглашался с ними или нет, но в трудной ситуации человек обращается именно к Богу. Очень много свидетельств о том, когда во времена Великой Отечественной войны даже написан стих о том, что нет людей, которые не верили в Бога бы в окопах, находясь под обстрелами и так далее. То есть человек, когда в трудной ситуации, он обращается к Богу, он испытывает большую потребность, когда у него больше нет ресурсов, на которые обратиться, он идет туда, и, скажем так, даже человек, который мало слышал о Боге, он обращается к Нему, и это становится его уже личным опытом, его переживанием, его отношениями. И, как правило, Бог не подводит таких людей, когда они искренне ищут его поддержки.
0: Ну вот в Библии ведь есть много ситуаций, историй из жизни разных людей, которые показывают, что когда была ситуация безвыходная, и люди, ну, не знали, как поступить, Бог неожиданным образом вмешивался, ну и разруливал ситуацию так, да, как они не предполагали.
1: Я очень люблю эти истории, и эти истории, они зачастую противоречат всяким законам логики, законам природы, когда, допустим, израильский народ пришел на берег моря, и за ними гналось египетское войско, и назад пути не было, потому что там были люди, которые намеревались их убить, а впереди расстилалась ширь моря, и идти было некуда. И Бог им сказал сделать шаг к морю, хотя это был нелогичный шаг, и куда идти, если море перед тобой, по сути, утонуть со своими семьями. Но люди доверяли Богу, и они сделали этот шаг, и море расступилось. По логике, ни до, ни после. Да, мы никогда не слышали, чтобы море, такие огромные масштабы морские, расступались перед людьми. Но они смогли пройти через море. Их враги так и не смогли их достигнуть. И мы видим, что зачастую путь, по которому ведет нас Бог, он не совсем рационален. Мы видим также пример Сары и Авраама, которая всю жизнь мечтала о том, чтобы у нее был ребенок, и ждала этого, и Бог ей обещал ребенка, и она уже стала женщиной в преклонных летах, по сути, старушкой, и понимала, что это обещание не выполнено, и где-то внутренне расстраивалась. И когда пришли ангелы и сказали о том, что да, у тебя будет ребенок, она внутри даже рассмеялась где-то, потому что она не после она не видела такого опыта, когда женщина рожает именно в преклонном возрасте, но при этом через год она родила ребенка. Опять мы видим то, что нам кажется по-человечески нелогично, то, что противоречит законам и, скажем, нашим понятиям, по которым мы привыкли жить. Мы видим, что на самом деле Бог действует в жизни людей, и мы... Надо очень помнить, когда тяжелая жизненная ситуация кажется безвыходной, и мы вообще абсолютно не видим выхода, очень важно помнить, что Бог, Он находится рядом и готов помогать нам.
0: Ну вот, с другой стороны, вот эти ситуации, описанные в Библии, происходили ведь с избранными людьми, да, вот с Божьим народом, с какими-то отдельными личностями, на которых у Бога были свои планы. И была своя миссия у этих людей. А женщина может сказать, а вот как мне вообще Бог может помочь? Я не являюсь особенным человеком. Я не являюсь человеком, которого Бог призвал. А она, может быть, вообще забеременела вне брака. То есть, и как бы женщины, они, как правило, все-таки вот все это понимают. Они понимают, ну, какой образ жизни они ведут, понимают, что церковь, например, не одобряет жизни ни в браке, да, или каких-то связей беспорядочных. Ну, у девушки были, допустим, такие связи, да, она потом жалеет о них, но вот тем не менее, вот она забеременела от каких-то связей. И вот у людей еще чувство вины и непонимание, как Бог именно мне вот такой-сякой может помочь.
1: Человек, он, как правило, видит из своего ракурса, из своего опыта, который он, из своих, скажем, социумов, в котором он вырос, и он ведь строит планы в соответствии с тем, вот, что он впитал на протяжении своей жизни, жизненного опыта. Но когда именно Бог вмешивается в жизнь человека, то Бог ведет нас зачастую нелогичными путями, не теми путями, которые мы хотим видеть. И Вот мне приходит на память пример Моисея, когда он жил достаточно комфортно. Он жил в пустыне, у него было двое детей, его жизнь была достаточно стабильна, ему было хорошо, в принципе. Да? Он пас стада, вечером возвращался домой, было наварено, убрано, приготовлено, и своего рода зона комфорта была у Моисея, ему было хорошо в ней, стабильно, удобно и так нормально он себя ощущал, но при этом, когда приходит Бог, он говорит Моисею: «Выходи и иди куда? Иди к египтянам, выводи народ израильский». Моисей не хотел внутренне, он говорил Богу: «Боже, я не умею говорить нормально, я не умею какие-то вести за собой массы, я простой человек, и мне комфортно здесь, почему ты выбрал меня, выбери кого-то другого». Но Бог сказал: «Да, я выбрал тебя, да, ты должен идти». И Моисею было страшно где-то, и один из знаков, который Бог ему дал, он сказал кинуть ему на землю посох, и когда посох превратился в змею, то Моисей, он, что ему сказал Бог? Бог ему сказал: возьми змею за хвост. И те люди, которые жили в пустыне, часто встречались со змеями, они понимали, что взять змею за хвост – это, по сути, обречь себя на смерть. Змею надо брать за голову, и тогда она не укусит. И Моисей, по сути, он все равно поверил Богу. Он взял змею за хвост, и она превратилась в посох. Это было именно тем утверждением, которое помогало ему двигаться дальше. Любой страх, который приходит в нашу жизнь, если мы его не боимся, мы, по сути, берем его за хвост и двигаемся дальше с помощью Божьей, то Бог дает нам силы двигаться, и Бог благословляет нас. И вот эта уверенность, что если Бог послал нам ребенка, если Бог послал нам какие-то даже переживания, сложности, но если мы знаем направление, когда женщина знает о том, что она ждет ребенка, очень важно ей осознать, что это важно, это ценно, и его нужно сохранить. И она доверяет должна Богу, понимать, что Бог будет идти вместе с ней, Он будет открывать те двери, которые она считала закрытыми навсегда. Бог будет решать те проблемы, которые для нее являются неразрешимыми. Очень важно именно двигаться дальше, вот вступить, скажем так, вот в это море переживаний, и море обязательно расступится.
0: И ведь в Библии написано о том, что

0: Жизнь – это дар Божий. И о том, что Бог знает каждого человека от самого начала, даже с того момента, когда только зародилась жизнь, вот первые клетки в чреве матери. И еще, ну, в одном из псалмов записано в Библии, что, ну, не помню точно дословно, но «твои очи видели мой зародыш». Ну, то есть Бог знает, Он эту программу рождения ребенка, развития ребенка, рождения ребенка Бог изначально заложил. Это, можно сказать, что это Божий замысел, это Божья программа. Это не мы, люди, придумали себя такими, какие мы есть, как мы будем рожать детей, развиваться и жить вместе. Это Божий замысел. Поэтому, может быть, если женщина осознает, что она исполняет Божий замысел, потому то, что ей Творцом изначально заложено в нее, как в женщину, может быть, это... Но придаст силы.
1: Конечно, в первую очередь женщина, вот мы должны помогать женщине именно с каким-то внутренним ее сознанием, своей важности, важности материнства, важности пути, который вот для нее приготовил Бог. И когда женщина вот приобретает уверенность в том, что все, что не приходит в нашу жизнь, это от Бога, то тогда ей гораздо легче, конечно, идти дальше. И мы встречаем в Библии, когда Бог говорит, что все волосы на голове у нас сочтены, что даже маленькие птицы, которые живут, которые абсолютно, на наш взгляд, не имеют никакого значения, но при этом Бог говорит о том, что Он заботится о таких птицах, и ни одна из них не лишается жизни, просто потому что Бог не досмотрел. Бог заботится о каждом живом существе, которое есть в нашем окружении. Нам сложно это осознать, как вот Он контролирует все, но при этом, когда женщина понимает, что Бог в этой ситуации, Он ее видит, Он ее допустил, и Он приведет к чему-то лучшему, хорошему. Я думаю, гораздо легче нам двигаться по жизни, осознавая Его постоянное присутствие. И меня очень сильно впечатлила такая история, к примеру, когда я раньше читала вот, ну, на православных форумах, и вот позиция, скажем так, православных священников очень часто мне казалась радикальной, когда говорили о том, что женщины проливают кровь убитых ими детей именно во время абортов, и земля наша проклята. Мне казалось очень радикальной, как-то достаточно жестко они высказываются, но читая Ветхий Завет, я заметила такую тенденцию, что Бог достаточно серьезно также относился к этим вещам, и очень много было постановлений для еврейского народа, когда, допустим, погибал кто-то из людей, и вот он был найден между городами, и человек был убит, и не было обнаружено, кем он был убит. И тогда говорилось о том, что ради того, чтобы земля не была проклята из-за этой невинной крови, которая пролита, то нужно было определить расстояние до ближайшего города, и этот город должен был приносить жертвы ради того, чтобы Бог как-то искупить именно вот эту пролитую кровь. И достаточно серьезно относились вот в древние времена именно к крови, которая была пролита напрасно. Поэтому вот я стала задуматься, что действительно есть место такому рассуждению, что пролитие крови – это действительно это проклятие рода в какой-то степени, проклятие земли, о которых мы не задумаемся, потому что, скажем, в нашей культуре об этом говорится мало и редко. Но нужно понимать ответственность, которую несет, скажем так, наш поступок и какие-то далеко идущие последствия, которые могут отразиться и на дальнейшей судьбе, может быть, даже моей семьи. И в дальнейшем из-за этого просто решение, которое продиктовано зачастую просто нежеланием или там какими-то вот потребностями, которые, в общем-то, можно было при желании как-то принять более правильное решение и согласиться с тем, что сохранить эту беременность.
0: Ну, Светлана, для того, чтобы понимать вот женщине, что если она решается на аборт, она проливает кровь человеческую, нужно, чтобы эта женщина верила в то, что ребенок в утробе, он является человеком, что это не просто, как мы говорили в одной из предыдущих программ, некий сгусток, непонятно что, а что это действительно человек. И это не просто вера, основанная на доверии и вере в невидимое, это реальные факты это подтверждают, потому что вы же говорили как-то, ну, на какой день формируются какие системы органов, когда уже сердце бьется, когда уже нервная система сформирована. И это реально, ну, как бы полноценный человек, который на своем уровне развития находится, и он развивается в утробе матери.
1: Да, я думаю, ну, для этого достаточно просто посетить кабинет УЗИ и посмотреть на своего ребенка, и уже на возрасте, на трех, четырех, пяти, шести недель на маленьком сроке беременности уже видно, как ребенок сформирован полностью, уже находятся ручки, ножки, уже сформирован мозг.

0: ребенок к 12 неделям, он уже достаточно активно шевелится. И поэтому женщина, увидя это, она должна осознать, что это действительно личность отдельная, отдельный человек, который обязан родиться.
1: Спасибо большое, Светлана, за участие в нашей программе. Благодарю вас. Дорогие друзья, это была программа «Принято считать». Всего вам доброго, до свидания.

0: Здравствуйте. 50 часов за 6 дней Робби Робертс провел на операционном столе. В ужасной автомобильной катастрофе он получил переломы практически всех костей. И это были не все его проблемы. Но во время того, как Робби боролся за свою жизнь, его жена молилась рядом с ним. Я посмотрела на пассажирское сиденье, где сидел Робби, и поняла, что все плохо. Ко мне подошли полицейские и сказали: «Ваш муж умер».
1: Лиза Робертс и ее невестка Эмили ждали дома своих мужей Робби и Джоша. Но им сообщили, что мужчины попали в аварию на перекрестке неподалеку.
0: Было непонятно, насколько все серьезно, поэтому мы с Эмили все бросили и поехали туда.
1: Водитель, находящийся под действием наркотиков, проехал на красный свет и врезался в другой автомобиль на скорости 120 км в час. Джош получил множественные травмы, а его отца Робби зажало внутри. На место происшествия прибыли спасатели. Пожарный Джереми Хосепа работал вместе со спасателями, чтобы достать Робби. За 25 лет работы я впервые увидел так ужасно травмированного человека. Шансов на то, что он выживет, практически не было. Офицер службы спасения Майк Херрис работал с Робби, пока тот еще был в машине. У него не было давления, торчали сломанные кости. Я сказал спасателям: «Если мы не будем действовать быстро, он не выживет». Вскоре они смогли достать Робби и повезли его в больницу. Врачи озвучили Лизе мрачный прогноз.
0: Он сказал: «Мы не знаем, насколько все плохо. Мы все еще пытаемся стабилизировать его». Я спросила: «Он выживет?» Он ответил: «Не знаю».
1: Робби нужно было отправить в травматологическую клинику, но медикам не удавалось поднять давление до такого уровня, чтобы пациента можно было транспортировать. Кроме того, погода была слишком плохой для вертолета.
0: Нашей главной задачей было стабилизировать жизненные показатели Робби, чтобы отправить его в травматологический центр. Его давление должно было быть достаточно стабильным для перелета. Я позвонила молитвенникам из нашей церкви и сказала: «Нам нужно, чтобы Бог действовал. Нам необходим вертолет». Через 10 минут пришла медсестра и сказала: «Он летит». Это был Бог. Я сказала: «Робби, я люблю тебя. Милый, ты должен бороться». Мы возложили руки на него и помолились. Я думала, что, возможно, последний раз вижу своего мужа живым.
1: Робби выдержал перелет. Почти каждая кость в его теле была сломана. У него был перелом шеи, разрыв аорты и сильнейшая травма селезенки. Но Лиза и ее друзья продолжали молиться и верить, что Бог совершит чудо.
0: Я знаю, что молитва может многое изменить. Молитва Божьих детей может повлиять на сердце отца. Я считаю, что когда чье-то имя упоминается вновь и вновь, это привлекает внимание Бога.
1: Первые 6 дней Робби провел 50 часов на операционном столе. В то же время Лиза вела духовную битву против страха.
0: Дьявол пытался давить на меня. Он не выживет, он не выживет, он не выживет. Но я противостояла ему во имя Иисуса. Мне нужно было победить страх. Я помню, как в тот день позвонила пастору и сказала: «Мне нужно, чтобы вы помолились сейчас». Он помолился, и мир сошел на меня.
1: Робби провел 40 дней в травматологии. Никто не надеялся, что он будет снова жить нормальной жизнью. Вскоре его перевели в обычный стационар, а потом на реабилитацию.
0: Я каждый день с верой молилась о выздоровлении мужа. Я верила, что мы пойдем дальше. Мне говорили: «Он снова продвинулся». Потом ему делали новую операцию и говорили: «Он делает успехи». Все это делал Бог. Он делал одно чудо за другим.
1: Несмотря на трудности, Робби выздоравливал. Через 104 дня в трех разных больницах Робби зазвонил в колокол победы реабилитационного центра и вышел оттуда. Все считали это чудом. Я звонил в этот колокол изо всех сил. Это было чудесное чувство. Свидетели всех этих событий говорят, что все это было бы невозможно, если бы не Бог, творящий чудеса. Робби — это чудо. Он не должен был выжить. Даже одной его травмы хватило бы, чтобы умереть. А у него было много травм. Он должен был погибнуть. Он не мог выжить без Божьего прикосновения после таких травм. Я был на волосок от смерти, но Бог вернул меня. Мне не на что жаловаться. Я могу лишь прославлять моего Бога. Слава тебе, Господи!
0: Я считаю, что Бог хочет, чтобы люди увидели, что Он все-таки творит чудеса, что Он все так же на престоле.
1: Бог не мертв, и Он не молчит. Он знает, в чем мы нуждаемся, где и когда. Мы служим удивительному Богу.
0: Бог не мертв, Он не молчит, и Он не закончил. Он всегда протягивает руку, чтобы прикоснуться к нам в нужде. Какое невероятное чудо произошло с Робби и его семьей. Бог коснулся их. Молитва стала ключом к тому, чтобы принести небо в их обстоятельства. И именно этого мы хотим для вас. Мы хотим помолиться с вами о вас, просить небо о вашей нужде, какой бы она ни была. Давайте уделим этому время. А перед этим хотим поделиться с вами еще парой удивительных историй. У Эдвард из Дэниелсвилля появился нарыв на левой лопатке.

0: лопатки, который не позволял лечь на спину, и поэтому мужчина не мог нормально спать. Однажды он смотрел «Клуб 700» и услышал, как Тей Гордон сказал: «У кого-то из вас есть родинка, она между лопатками, слева от позвоночника, болит. Бог исцеляет вас сейчас. Вы только что почувствовали тепло в этой части вашей спины. Вы ощутили исцеляющее прикосновение. Во имя Иисуса освободитесь и будьте исцелены». С верой Эдвард принял свое исцеление. Он позвонил CBN, радуясь, что нарыв исчез, а с ним и проблемы со сном.
1: Аллилуйя. Вот еще одно свидетельство. Ирен из Флоренса с 70-х годов, очень давно, страдала от боли в желудке и пищеводе. Ей было тяжело глотать. Однажды она смотрела «Клуб 700» и услышала, как Терри сказала: «У вас в желудке дыра, которая мешает вам жить». Бог исцеляет вас, и эта проблема больше не вернется во имя Иисуса. С верой Ирен приняла слово, после этого она перестала чувствовать боль, и исчезли проблемы с глотанием. Она страдала с 70-х годов, но мгновенно исцелилась. Почему так произошло? Это бывает, когда вы верите, и слово становится плотью. Евангелие от Иоанна, 1 глава, провозглашает: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало с нами». Позвольте Божьему Слову стать плотью у вас. Это невероятно сильная вещь, и не думайте, что это далеко от вас, это рядом. Он вдохнул в вас жизнь, Он хочет вдохнуть в вас свое Слово. И когда вы принимаете это слово, понимаете его, то в итоге получаете исцеление. Это чудесно. Я не могу объяснить это. Точно так же, как не могу объяснить, как из семени вырастает огромное дерево. Но так и есть. И я верю в это. А когда вы верите, Слово Божье может прорасти в вас. Давайте молиться и доверять Богу. Остальное Он сделает сам. Молитесь с нами. Господь и Бог Всемогущий, мы приходим к Тебе с верой. Мы верим, что Ты прощаешь наши беззакония, исцеляешь наши болезни. Мы верим в того, кого Ты послал, в Слово, которое стало плотью. Господь, протяни свою руку, прости нас, исцели все болезни во имя Иисуса. Есть человек по имени Тони. У вас язва в тонкой кишке. Вы чувствуете невероятную боль. Бог называет вас по имени Тони. Он исцеляет все, что касается вашего пищеварения. Боль, которая не дает вам покоя, уходит. Сейчас, во имя Иисуса, вы будете здоровы. Вы сможете есть все, что захотите. Во имя Иисуса, будьте исцелены. Терри.
0: У кого-то проблемы с пищеварением, у вас рефлюкс. К тому же повышается кислота, которая обжигает горло и рот. Это ужасно. Бог исцеляет вас сейчас. Теперь вы будете переживать совсем другое после еды. Жжение уйдет во имя Иисуса. Вы исцелены.
1: У кого-то искривление позвоночника. Бог выравнивает его. Поднимите обе руки к Господу. Поймите, что Он исцеляет вас. Все становится на свои места. Боль, с которой вы жили так долго, теперь ушла во имя Иисуса. Вас зовут Надин. У вас проблема с левой почкой. Бог исцеляет вас сейчас. Больше нет инфекции. Во имя Иисуса будьте исцелены и будьте полностью здоровы.
0: Есть женщина, я не знаю, где вы смотрите нас, потому что у вас нет своего дома и даже нет телевизора, но вы смотрите нас и говорите: «Мне нужен Бог». Вы наркоманка, у вас множество проблем. Вы пытались бросить, но ничего не выходит. Это ваш момент. Поднимите свои руки и начните славить Бога. Он освобождает вас от этой зависимости. Ваши дети вернутся к вам во имя Иисуса.
1: Господь, мы благодарим Тебя за все, что Ты делаешь для нас, за то, кем Ты стал для нас. Ты умер за нас, чтобы мы освободились от закона греха и смерти. Спасибо за то, что Ты сделал, делаешь и будешь делать. Мы благодарим Тебя за это во имя Иисуса. Аминь. Если вы получили исцеление или нуждаетесь в молитве, напишите нам на сайте, адрес которого указан сейчас на экране. Мы с удовольствием помолимся за вас. Мы ждем ваших звонков, смс-ок и писем. Семья Хендерсонов была настолько бедной, что не имела даже холодильника. У них был лишь прохладный уголок. Это было настоящим падением для супругов, которые раньше жили в роскоши. Следующий сюжет о том, как они скатились от богатства к бедности и как снова поднялись, создав многомиллионный бизнес. Глен Хендерсон из Дженсонвилля, Флорида, работает консультантом для таких корпораций, как «Хобби Лобби» и «Американское библейское общество». Он и его жена Реджина – успешные предприниматели, у которых есть все.
0: Мы с мужем представители типа А. Мы очень энергичны, не останавливаемся. Никогда.
1: Сразу после женитьбы супруги открыли транспортный бизнес, и сначала все было хорошо.
0: Мы жили в комфорте и совсем не фокусировались на Боге, которого знали с детства. Мы больше думали, как взять, чем как дать. У нас возникли проблемы с налогами, и вот тогда мы погрязли в долгах.
1: На нас сыпались один за другим удары, увеличивались потери. Мы оказались на самом дне. Семье пришлось заявить о банкротстве. Следующие 2 года Хендерсоны пытались начать все заново, но все усилия оказались напрасными. Мы были настолько бедными, что у нас даже не было морозильника. Мы ничего не зарабатывали. Всю мелочь мы складывали в банку. Мы жили так некоторое время. А потом Реджина начала смотреть «Клуб 700» и рассказала Глену о том, что узнавала там.
0: И как это неудивительно, «Клуб 700» ободрял нас в то время.
1: Мы услышали о законе сеяния и жатвы от человека по имени Пэт Робертсон. В тот момент мы поняли, что Бог распоряжается теми деньгами, которые Он дает нам в управление. Это стало важным моментом для нас. Мы решили чтить Бога в том, что делаем.
0: Нам нужно молиться, просить Бога помочь нам. Мы поняли, что должны жертвовать, но денег у нас не было. Мы ходили помогать в благотворительные столовые.
1: Я доставлял еду. Помню, как помогал пожилым людям. Я говорил: «Господи, у меня нет денег, но я уделю свое время, дам свои таланты». Вскоре Глен и Реджина стали логистами и открыли транспортную компанию прямо из своей квартиры. Они начали давать десятину с прибыли и постепенно выбрались из долгов.
0: Мы поняли, что человек растет вместе с бизнесом. И когда наш бизнес перерос в нашу квартиру, мы продали ее и перебрались в другой дом. А когда мы переросли его, то нашли новое место.
1: В 2008-м транспортная компания стала стремительно развиваться. В следующем году прибыль составила $200,000. Они продолжали расти и давать десятину. Вскоре их клиентами стали серьезные организации, среди которых была Моторола, Холмарк и Белый дом. Мы стали жить по библейским принципам. Мы не брали в долг. Шаг за шагом мы поступали так, как сказано во Второзаконии, и Господь развивал нас. Он обеспечивал нас. Это было благословение. Мы начали видеть, как меняется наша жизнь. Через 3 года Хендерсоны продали свою компанию за $100 миллионов. Наш мир стал другим. Бизнес принадлежит не нам, а Богу. Глен сейчас служит пастором и управляет коммерческой недвижимостью. Они с Реджиной продолжают давать десятину с инвестиций и с радостью учат других принципам даяния.
0: Теперь мы даятели. Нам нравится то, что мы можем давать не просто 10%, но и больше.
1: Вопрос не в деньгах, а в вашем сердце, в том, как вы управляете Божьими ресурсами. Он будет обеспечивать нас, если мы будем управлять так, как Он хочет. Деньги – жестокий повелитель, но чудесный слуга. Если мы будем использовать их, чтобы приносить славу Богу, Он благословит нас.
0: В 81 год Джо Гибс не собирается сбавлять обороты. Трехкратный обладатель Суперкубка владеет гоночной командой, которая выиграла 5 кубков NASCAR. Но о чем он жалеет, несмотря на невероятный успех? И как пытается исправить это? Джо ответит на эти и многие другие вопросы в эксклюзивном интервью Тому Бири. Смотрите далее.
1: Джо Гибс выбрал интересный путь, который привел его в зал славы американского футбола и в NASCAR. У него в активе множество чемпионских титулов и значительных достижений, но он продолжает размышлять над своей жизнью. На протяжении всей своей жизни вы вкладывали в людей. Как вы смотрите на все это в таком возрасте? Оглядываясь назад, я чуть лучше понимаю ситуацию. Я стараюсь ходить с Господом. Я хочу хорошо закончить. Я стараюсь следовать правильным приоритетам в жизни. На первом месте Бог, затем любовь к другим, а на третьем месте работа. У меня были проблемы с этим в начале жизни. Надеюсь, сейчас у меня получается лучше. Что помогло вам понять, что нужно менять приоритеты? Ты соревнуешься, хочешь победить, прилагаешь усилия. Мне было непросто сохранить правильный порядок приоритетов в жизни. Я сел со своими сыновьями и сказал, я должен попросить прощения за то время, что меня не было рядом. Я мог иначе разобраться с этой ситуацией. Надеюсь, вы научитесь на моем примере. Не поступайте так. Как и в NFL, так и в NASCAR вас слушают разные поколения. Они ощущают связь с вами. Бог выбирал обычных людей. Я обычный человек. Я это знаю. Он выбирал обычных людей и благословлял их невероятными переживаниями и жизнями. Именно так было и со мной. Господь благословил меня, и я хочу поделиться этим с другими. Все знают, что вы всегда были среди лучших. Вы не боитесь угрозы со стороны тех, кто лучше вас? Нет. Я считаю, что лидеры и тимбилдеры понимают, что им нужно найти правильных людей и попросить их оставить личные цели ради команды. Это нелегко. В какой-то мере это неестественно. Но когда ты находишь такую группу людей, это успех. Так было со мной. Лидер, учитель, новатор и соперник. С каким из этих титулов вы больше всего отождествляете себя? Я люблю быть с командой. Люблю быть с людьми. Это моя жизнь. Не думаю, что смогу выбрать какую-то одну категорию. Но самое важное в моей жизни – это то, что я оставлю после себя. И это не футбол или гонки. Это мое влияние на других. А также влияние других на Джо, после того, как из-за страшной болезни он потерял своего сына Джей Ди. Вы стояли на поле, в очках, кепке, куртке, наушниках. Вы выглядели как тренер. Смотрите ли вы на Бога, как на своего тренера, который стоит на поле? Как он выглядит? У всех нас есть свое представление о Христе. Мне не терпится встретиться с ним. Мой сын Джей Ди отправился к Господу 3 года назад. Я могу лишь представить, что Джейди переживает сейчас. Однажды я буду с ним. Я много думаю об этом. Какая сторона характера Иисуса больше всего повлияла на вашу жизнь? Думаю, это то, как Он любил других. Он был лидером. Вот почему я следую за Ним. Он дал мне пример. Я считаю, что это та причина, почему многие приглашают Его в свою жизнь и просят Его стать их Господом и Спасителем.

0: Книга Тавит относится к тем апокрифам, которые они признают. Они не говорят, что эта книга является частью канона. Это книги, которые были написаны в промежутке между Ветхим и Новым Заветом. То есть она была написана во втором-третьем столетии. Большинство исследователей Библии считают ее фантастикой, но в ней есть красивая молитва о браке. Вот почему ее иногда читают на свадьбе.
1: Эшли пишет: «Здравствуйте. Является ли сегодня Библия главным источником знаний об Иисусе?»
0: Одним из. Это точно. Я всегда говорю людям: если хотите услышать Бога, то читайте Библию. Это чудесный способ для того, чтобы узнать голос Бога. Когда Библия говорит, что это говорит Дух, или когда пророк говорит: «И было мне слово Господне, вот слово Господне», вы можете привыкнуть к языку, к выражениям. Это поможет вам в вашей молитвенной жизни. И тогда вы сможете перейти ко второму способу слушания Бога. Это та молитва, которой молился Самуил: «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». Вы можете услышать его тихий голос, можете услышать его через сон или видение, вы можете услышать его через проповедника, через свою супругу. Он обратится к вам, когда вы попросите его. А закончим мы стихом из Библии. «Мы вошли в огонь и в воду, и ты вывел нас на свободу». Пусть Бог благословит вас.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одной семейной паре, они долго спорили, кто должен делать кофе по утрам. Муж был убежден, что это обязанности жены, но она не была согласна. После жарких споров жена наконец сказала: «Я могу доказать на основе Библии, что мужчина должен варить кофе по утрам». Муж спросил: «О чем ты говоришь? В Писании ничего не говорится о приготовлении кофе». Жена ответила: «Сказано». Она открыла Библию и указала на послание к евреям, что по-английски звучит «он варит».